0: Разве курица, она будет тут несться? Вот тут, под камешком, и должно быть яйцо. Где ты тут полозишь, постреленышь? Деду в ответ тишина. Отряхнул с портов прилипшие комочки навоза, вылез из-под амбара, щурясь долго глядит на пруд. Увидал Мишку и рукой махнул. Ребята возле пруда окружили Мишку, спрашивают. Твой батянька на войне был?
1: Был.
0: А что он там делал?
1: Известно, что воевал.
0: Брешешь! Он вшей там убивал и при кухне маслы грыз. Захохотали ребята, пальцами в Мишку тычут, прыгают вокруг. От горькой обиды слезы навернулись у Мишки на глазах. А тут еще Витька Попович больно задел его. «А твой отец коммунист?» — спрашивает.
1: «Не знаю».
0: «Я знаю, что коммунист. Папочка сегодня утром говорил, что он продал душу чертям. И еще говорил, что всех коммунистов будут скоро вешать».
1: Ребята примолкли, а у Мишки сжалось сердце. «Батяньку его будут вешать? За что?» Крепко сжал зубы и сказал: «У батяньки большущее ружье, и он всех буржуев поубивает».
0: Витька, выставив вперед ногу, сказал торжествующе: «Руки у него короткие. Папочка не даст ему святого благословения, а без святости он ничего не сделает».
1: Прошка, сын лавочника, раздувая ноздри, толкнул Мишку в грудь и крикнул: «А ты не дюжи со своим батянькой! Он у моего отца товары забирал, как поднялась революция. И отец сказал: ну, нечто не перевернется власть, а то Фомку пастуха первого убью».
2: Наташка, Прошкина сестра, топнула ногой: «Бейте его, ребята, что смотреть? Бей коммунячьего сына на холенок! Звездани его, Прошка!»
1: Прошка взмахнул прутом и ударил Мишку по плечу. Витька Попович подставил ногу, и Мишка навзничь грузно шлепнулся на песок. Ребята заорали, кинулись на него. Наташка тоненько визжала и ногтями царапала Мишкину шею. Кто-то ногою больно ударил его в живот. Мишка, стряхнув с себя Прошку, вскочил и, виляя по песку, как заяц от гончих, пустился домой. Вслед ему засвистали, бросили камень, но догонять не побежали. Только тогда перевел Мишка дух, когда с головой окунулся в зеленую колючую заросль конопли. Присел на влажную и пахучую землю, вытер с расцарапанной шеи кровь и заплакал. Сверху, пробираясь сквозь листья, солнце старалось заглянуть Мишке в глаза, сушило на щеках слезы и ласково, как маманька, целовало его в рыжую вихрастую маковку. Сидел долго, пока не высохли глаза. Потом встал и тихонько побрел во двор. Под навесом отец смазывает дегтем колесо повозки. Шапка у нее съехала на затылок, ленты висят, а синяя рубаха на груди в белых полосах. Подошел Мишка боком и стал возле повозки. Долго молчал. Осмелившись, тронул батянькину руку и спросил шепотом: «Батя, ты на войне что делал?» Отец улыбнулся в рыжие усы, сказал:
3: «Воевал, сыночек».
1: «А ребята? Ребята гутарят, что ты там только в шею убивал». Слезы вновь перехватили Мишки на горло. Отец засмеялся и подхватил Мишку на руки.
0: «Брешут они, мой родный. Я на пароходе плавал. Большой пароход по морю ходит. Вот на нем-то я и плавал, а потом пошел воевать».
1: «С кем ты воевал?»
0: «С господами воевал, мой любонький. Ты еще мал, вот и пришлось мне на войну идти за тебя. Про это и песня поется». Отец улыбнулся и, глядя на Мишку, притопывая ногой, запел потихоньку: «Ой, Михаил, Михаля, Михалятка ты моя, не ходи ты на войну, нехай батька иди.
1: Батька старенький, на світі нажився, а ти молоденький, та ще не женився. Мишка забыл про обиду, нанесенную ему ребятами, и засмеялся от того, что у отца рыжие усы затопорщились над губой, как сибирьки, из каких маманя веники вяжет, а под усами смешно шлепают губы, и рот раскрыт круглой черной дыркой.
2: «Ты мне сейчас не мешай, Минька», — сказал отец. «Я повозку буду чинить. А вечером спать ляжешь, и я тебе про войну все расскажу».

Все, кто близко знал Владимира Ильича Ленина, отмечают его необыкновенное умение говорить с людьми, потребность видеть новых людей. Всегда и везде, при первой возможности встречаться с новым человеком, практически этому правилу он старался следовать всю жизнь. Даже на берегу Бискайи или в польских Карпатах, где встреча с новым человеком, с местными крестьянами была нелегка, все равно он не отказывался и не отступал от своего правила, прочно вошедшего в привычку, ставшего характерной ленинской нормой поведения. Для него каждая такая беседа была тем более необходима, что позволяла проникнуть в глубинные процессы жизни. Он видел и узнавал те ее затененные, скрытые грани, о которых не могло дать ясного представления ничто иное. Впрочем, живая беседа обладала и другим драгоценным свойством. В ходе общения с людьми Владимир Ильич выверял действенность многих своих идей, положений, выводов, с которыми обращался к гораздо более широкой аудитории в своих статьях и книгах. Действенность в ленинском понимании означает в данном случае способность влиять на мысли, чувства, сознание человека. Очень поучительно исследовать и то, как Владимир Ильич разговаривал с людьми, как слушал, как убеждал, как спорил. Не менее важно присмотреться и к тому, как Ленин говорил с иностранцами, с теми, кто приезжал к нам из-за рубежа. А таких ближних и дальних заморских гостей перебывало у него в первые годы Великой Октябрьской революции очень много. Люди разные по общественному положению, образованию, классовой принадлежности. Рабочие, интеллигенты, представители так называемого делового мира, предприниматели, акционеры, коммерсанты и государственные деятели, послы, политики. Эрудиция, память, способность к строго логическому мышлению – всем известные качества Владимира Ильича. Но он обладал еще и тем редким сокровенным даром, в обиходе именуемым истинной человечностью, что привлекало, притягивало к Ленину совершенно различных людей. Если наша партия есть содружество единомышленников, а единомыслие – общность взглядов, насколько же важна способность коммуниста убеждать. Ленин показывает, как это надо делать. Для него школой убеждения была вся история большевистской партии. Больше 40 лет назад в Москве на Чистых прудах я беседовал с Надеждой Константиновной Крупской. Помню то сентябрьское утро, сухое и солнечное. Из окон дома, где проходила беседа, было видно непросторное зеркало пруда, уже усланное опавшими листьями. Ничто не могло заменить Ильичу живого общения с людьми. Он полагал, что новый человек прибавляет его опыту и знаниям нечто новое, истинно насущное, сказала Надежда Константиновна и разгладила бледной ладонью седины. Они казались ярко-белыми в сочетании с темным платьем, в которое была одета Крупская. А когда мы спускались по лестнице, она добавила: каждая новая встреча была для Ильича встречей с жизнью, с ее сегодняшним днем. Так было в дни октября в Смольном, так было позже в Кремле. Мне пришли на память слова Надежды Константиновны, когда много лет спустя я впервые побывал в кремлевском доме, где жил и работал Ленин. Я прохожу Троицкие ворота и поднимаюсь в Кремль. Вот этой дорогой, мощеной плоским камнем, медленно поворачивающей налево, шли к Ленину посланцы трудовой России, ее ходатаи и ходаки. Едва поднялся на третий этаж здания и окинул взглядом небольшую, знакомую по множеству фотографий комнату, письменный стол с пером на литой подставке, кафельная стена, катка с пальмой, кресло, обтянутое кожей,
произошло необычное. Я как бы увидел собеседников Ленина. Быть может, к этой карте России, висящей в простенке между двух окон, Глеб Максимилианович Крыжановский обращался каждый раз, когда рассказывал Ленину о первых набросках плана Гоэл-Ро. А вот за этот просторный стол, покрытый зеленой скатертью, Ленин усаживал крестьян-ходоков, когда они приходили к нему со своими нуждами. Владимир Ильич брал стул и располагался рядом с крестьянами. Он хотел видеть их лица. Все официальные приемы, в том числе и дипломатические, происходили в этом же кабинете. Первый немецкий посол граф Мирбах, прибывший в Москву весной 18 года, был принят Лениным в этом кабинете. Здесь им был принят и глава дипломатической миссии союзников Вильям Буллит, как и многие деловые люди зарубежного мира. Посреди стола стоит статуэтка. Ее подарил Ленину американский бизнесмен Арманд Хаммер, один из первых дельцов западного мира, рискнувших установить деловые отношения с революционной Россией. Небезынтересная деталь. В конце 60-х годов Хаммер был в Москве с большой группой бизнесменов, посетил кабинет Ленина и рассказал своим коллегам историю этой своеобразной реликвии. А вот в том кожаном кресле, стоящем от письменного стола слева, Владимир Ильич привык видеть своих гостей, беседа с которыми велась как бы неофициально. Именно здесь сидел Герберт Уэллс. Фотография сохранила нам образ вождя революционной России, беседующего со знаменитым английским писателем. В незабываемом 18-м, когда на Республику Советов двинулись объединенные силы мировой контрреволюции, кабинет Ленина превратился в военный штаб. Рядом с кабинетом аппаратная, откуда Владимир Ильич связывался с фронтом. Как свидетельствуют те, кто наблюдал Ленина в эти дни, в аппаратной висела грифельная доска. На ней мелом, часто рукой Владимира Ильича, наносились штабы соединений, с которыми он хотел говорить. Квартира Владимира Ильича рядом. Комната служила ему спальней и кабинетом. Письменный стол у окна, книжный шкаф, кровать, засланная клетчатым пледом. Этот плед подарила ему мать во время их последней встречи в 1910 году в Стокгольме. Беседа, начавшаяся в служебном кабинете, нередко продолжалась на квартире. У Владимира Ильича бывали здесь Крыжановский и Горький, чешский коммунист Шмераль и немецкая коммунистка Цеткин. Я застала жену и сестру Ленина за ужином, к которому я тотчас же была приглашена самым сердечным образом. Он состоял из чая, черного хлеба, масла, сыра, вспоминала Клара Цеткин. Она не забыла упомянуть и о том, что у гостеприимных хозяев в связи с ее приходом нашлась небольшая банка с вареньем. А между кабинетом и квартирой библиотека Владимира Ильича, собранная им от книги к книге и отразившая и круг интересов Ленина, и силу его интеллекта, и многообразие его жизненного опыта. Многие тысячи книг на разных языках и почти тысячи с пометками Владимира Ильича. Редкая коллекция книг с дарственными надписями, некоторые из них уникальные. Ленину, который один среди государственных деятелей Европы, обладает дарованиями, характером и знаниями, необходимыми человеку на столь ответственном посту. От Бернарда Шоу. 16 июня 1921 года. Я пытаюсь окинуть мысленным взором эту громаду книг, думаю об интеллектуальной мощи человека, собравшего их, и вспоминаю слова Надежды Константиновны, сказанные мне в тот памятный день в доме на Чистых прудах. Он полагал, что новый человек прибавляет его опыту и знаниям нечто новое
истинно насущное. Ничто так не обогащает тебя, как встреча с новым человеком. Это мысль Ленина. Разумеется, не столько Владимир Ильич выбирал себе собеседников, сколько выбирала их ему жизнь. Больше того, когда им оказывался человек, стоящий на противоположном полюсе, Владимир Ильич был готов к такому единоборству. Нелегко победить предубеждение такого собеседника. Ленину это удавалось. Этой встречи я ждал с большим интересом и был заранее предубежден против него. Но он оказался совсем не похожим на того человека, которого я предполагал увидеть, писал Уэллс. Среди собеседников Ленина были люди своеобразные. Он должен был считаться и с этим. Весьма набожным человеком был Робинс. В большом кармане его полковничьего френча всегда лежала Библия. Знал ее едва ли не наизусть, однако предпочитал извлечь из кармана и, отыскав нужную строку, слово в слово прочесть. Ему казалось, что это делает цитату убедительней. Когда другой американец, Стефенс, впервые был у Ленина, он приехал в Россию весной 1919 года в составе миссии Буллита. Он все еще находился в плену идеи, несостоятельность которой успела доказать жизнь. Достаточно победить американскую коррупцию, и будет побеждено главное зло Америки. В беседе, которая была у американца с Лениным, речь шла и об этом. Казалось бы, для Владимира Ильича набожность Робинса, реформизм Стефенса могли выглядеть пережитками, достаточно наивными, чтобы принимать их всерьез. Однако в том, как относился Владимир Ильич ко всему этому, не было и тени иронии. Какой бы ни была мысль оппонента, она была его верой, а вера требовала уважения. Уважение было первой заповедью убеждения. Он любил в беседе полемический огонь. Спор темпераментный, нередко упорный, отличал многие беседы Владимира Ильича. Мне казалось, что для постижения его характера было бы благодарно проникнуть именно в такую беседу. Воровский отмечал, что у Ленина был теоретический ум, теоретическое мышление. Вот и здесь спор вела мысль Ленина, революционера и марксиста-ученого. Предметом спора нередко были вопросы животрепещущие. Как далеко простирается право революции карать своих врагов? Вот вопрос, который хотел выяснить в беседе с Лениным Стефенс. Была весна 1919 года, и враги революции атаковали новую Россию, грубо извращая правду. Видно, был введен в заблуждение и Стефенс. Его ссылку на мнение делегатов Версальской конференции о красном терроре можно было понять как осуждение политики Советской России западной общественностью. Ленин пошел в наступление. Хотите ли вы сказать, что те самые люди, которые только что убили в бесполезной войне 17 миллионов человек, теперь озабочены судьбой тысяч убитых во время революции во имя осознанной цели, ради того, чтобы покончить с необходимостью войны? Спросил Владимир Ильич с той твердостью, которая не оставляла места недомолвкам. Изящной недомолвке Ленин предпочитал открытый бой. У Владимира Ильича был план, применительно к каждому из этих людей. Был замысел.

как он вызывал их на спор и что было предметом спора, по каким путям шла ленинская мысль и какова была система его доводов и контрдоводов. Мы ведь знаем, что его встречи с Уэллсом, Стефенсом, Робинсом были отнюдь не мирными. Знаем, что в этом единоборстве мысли не Ленин воспринял взгляд Робинса, а Робинс принял точку зрения Ленина. Как это произошло? Наверное, значение имела личность Ленина, его способность говорить с людьми, его талант убеждать. Да и, разумеется, в первую очередь, сама суть его мировоззрения. Однако, как развивался спор, если говорить о системе доводов, которыми оперировали Ленин и его оппонент? Собственно, происходило единоборство между одним и другим миром. Единоборство бескомпромиссное. Характер Ленина в этом единоборстве. Как показать его? Показать Ленина и не умолить силы мысли Уэллса или Стефенса, не ослабить их упорство в стремлении отстоять свою правду, не обескровить страсти и живого чувства. Пусть Уэллс будет Уэллсом, а Стефенс Стефенсом, тем убедительнее победа Ленина. А ведь Ленин, между прочим, брал верх, и это свидетельствует Уэллс со Стефенсом. Победил Ленин, мыслитель, философ и человек. Именно человек. Новый человек для Владимира Ильича был не только источником информации во всех отношениях первичной, а, следовательно, обладающей достоинствами, каких подчас не имела иная информация, он был прямым и точным представителем времени. Но и это не все. Ему важен был сам собеседник, нынешний, и еще важнее – потенциальный его сподвижник. Мне казалось благодарным прочертить своеобразную линию отношений Владимира Ильича с его американскими собеседниками, например, с такими, как Рид, Хейвуд, Майнер, Робинс, Вильямс. Не случайно я назвал эти имена. С каждым из них Ленин встречался много раз, и эти встречи дают возможность обозначить подобную линию с достаточной точностью. Присмотритесь пристальнее, как эта линия развивалась, и вы убедитесь. В самих встречах, как видел их Ленин, была известная последовательность, план. Владимир Ильич стремился всемерно приблизить этих людей к нам и шел к этой цели с неодолимой логичностью. Всемерно приблизить, а значит, в одном случае сделать единомышленниками, в другом – друзьями, в третьем – людьми лояльными. Ленин понимал, что многие из этих людей пришли к пониманию нашей страны как очевидцы народной революции, происшедшей в России. Эмоциональное начало могло быть подчас сильнее того, что идет от сознания. Поэтому в беседах Ленина часто присутствовало нечто такое, что было первосутью теории, азбукой марксизма. Разумеется, возможности беседы были не беспредельны. Именно этим объясняется в высшей степени любопытная мысль, которой поделился Владимир Ильич однажды с американскими друзьями и о которой рассказал Вильямс в своей последней книге. Оказывается, у Владимира Ильича была идея маленькой академии для зарубежных друзей. Очевидно, эта идея возникла у него в процессе бесед и беседами была подсказана. Ленин и здесь не желал останавливаться на полпути. Как отмечает Вильямс, Владимир Ильич не хотел передоверять этого дела другим и намеревался преподавать в этой академии сам. Может быть, этот эпизод, рассказанный Вильямсом, подтверждает верность предположения, высказанного выше. У Владимира Ильича был свой план бесед с зарубежными друзьями. Говорят, что уже в самом факте в какой-то мере заключен и вывод, который из этого факта следует. Если это верно, то в данном случае

В данном случае самым логичным выводом будет такой: благодарно воспринять великое умение Ленина убеждать. Альберт Рис Вильямс не раз говорил: Ленин умел ободрить человека, даже больше, сделать его счастливым. На митинге в Михайловском манеже, когда Вильямс хотел говорить по-русски и, сказав три слова, почувствовал, что летит в тартарары, на помощь пришел стоящий рядом Ленин, заметив: говорить по-английски, я буду переводить. И вызволил едва ли не из беды. Шутка ли, тебя переводил Ленин? Разве не счастье? А несколькими днями позже, встретив Вильямса на открытии учредительного собрания, Владимир Ильич окликнул его: как идет изучение русского? А потом подозвал к себе и принялся растолковывать, как одолеть русский. Многие, кто были там, следили за беседой большевистского лидера с американским корреспондентом, полагая, что речь идет по меньшей мере о судьбах мировой революции. А разговор шел всего лишь о русских глаголах. Именно о глаголах. Но разве это не счастье, когда сам Ленин становится твоим учителем русского языка? Вспоминал Альберт Вильямс. Да, Ленин обладал этой способностью ободрить человека, проявить к нему заботливое внимание, сделать человека счастливым. Говорят, писатель, работая над книгой, мысленно адресует ее одному человеку. Это очень похоже на правду. Ведь работа над книгой, в сущности, мысленный разговор. А раз так, то перед тобой должен быть человек, если не перед тобой, то перед твоим мысленным взором. Ему ты поверяешь свои думы, к нему взываешь, с ним споришь, его стараешься убедить. Ему, в конце концов, смотришь в глаза. Открытый взор в беседе – это очень важно. Та книга, которую написал Альберт Рис Вильямс, была, по сути, книгой о русской революции. Она так и называлась – «Сквозь русскую революцию». Это была книга очевидца, а вместе с этим и друга, товарища по оружию. В более чем страдный февраль 1918 года, когда немцы подходили к Пскову, угрожая Питеру, Вильямс оказался среди тех, кто верил в непоколебимость молодой советской России, в конечную ее победу. Об этом писал сам Вильямс. Он же и объяснил, почему у него возникла и укрепилась такая вера. Нет, не только потому, что волею судеб он много раз говорил с Лениным именно о том, что позднее стало содержанием книги, но и потому, что именно Владимир Ильич олицетворял для американца то значительное, что было сутью русской революции, а следовательно и книг американца. Вильямс мысленно адресовал свою работу Ленину. Да, если был человек, к которому обращался Вильямс, работая над книгой, то этот человек – Ленин. В США вышла книга Джерома Дэвиса «Мировые лидеры, которых я знал». Сама плеяда мировых лидеров, с которыми так или иначе свела судьба Джерома Дэвиса, была колоритна. Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, Махатма Ганди. В книге есть и портрет Ленина. Не скажу, чтобы глава, посвященная Ленину, содержала нечто такое, что явилось бы для нас откровением. Однако в воспоминаниях американца есть подробности ценные. Для меня они интересны, тем более, что дополняют образ Владимира Ильича Ленина. В первый раз я увидел Владимира Ильича Ленина, когда он приехал в Петроград в апреле 1917 года. Сгорая от нетерпения, я пришел на Финляндский вокзал, чтобы наблюдать демонстрацию. Хотя площадь была велика, близлежащие улицы были забиты народом. Выйдя из вокзала, Ленин поднялся на броневик и начал свое выступление с того, что поздравил рабочих, освободивших Россию от царизма. Он закончил его призывом: «Да здравствует социалистическая революция!» Меня глубоко поразил облик Ленина. Он выглядел молодым, энергичным. Чувствовалось, что абсолютно искренен в стремлении помочь массам. Сегодня Ленин — это целый мир, огромный и богатый.
Если на карте этого мира осветить только одну точку, Ленин разговаривает с иностранцами, картину, очевидцами которой мы станем, нелегко объять. Разумеется, в своих беседах с людьми, приехавшими из-за рубежа, Ленин был и доброжелателен, и радушно терпим. Но главное в ином. Ленин был непримирим, когда речь шла о принципах. Он был непримирим железной ленинской непримиримостью, не боящийся сказать другу «нет», если он заблуждался. Приведу еще одно суждение, очень меткое и справедливое. Оно принадлежит выдающемуся английскому революционному деятелю Уильяму Галлахеру. «Я два раза был у Ленина дома и имел с ним частную беседу. Меня больше всего поразило в нем то, что, пока я был с ним, я не имел ни одной мысли о Ленине. Я мог думать только о том, о чем он думал, а он все время думал о мировой революции». Ленинское умение убеждать людей, обращать их в свою веру, привлекать на сторону революции и увлекать борьбой за ее великое и правое дело, живет в нашей партии. В этом ее победоносная сила и неодолимое могущество.

Сегодня мы начинаем передавать рассказ Ивана Шмелева «Куликово поле». Читает артист Александр Липов. Запись из фондов радио.

Скоро 7 лет, как выбрался я оттуда. И верю крепко, что страшное наше испытание кончится благодатно и не в долге. Не в долге, конечно, относительно. Случившееся с нами исторического порядка, а историческое меряется особой мерой. В надеждах на благодатную развязку укрепляет меня личный духовный опыт, хотя это опыт маловера. Да я щупать! И Христос снизошел к Фоме. Да, я Фома. И не прикрываюсь. Моги вместите, но большинство не может, и ему подается помощь. Я получил ее. Живя там, я искал знамений и откровений, и когда жизнь наталкивала на них, ощупывал, производил как бы следствие. Я судебный следователь по особо важным делам, был когда-то. В таинственной области знамений и откровений предмет расследования, как и в привычно земном, человеческая душа. И следственные приемы те же, с поправкой на некое неизвестное. А в уголовных делах все известно. Не раз в практике следователя чувствовал я таинственное влияние темной силы, видел порабощенных ею, и, что редко, духовное торжество преодоления. Знамения там были, несомненно. Одно из них изумительное по красоте духовной и историчности произошло на моих глазах, и я с сцеплением событий был вовлечен в него. На вот, вложи персты. Страдания народа невольно дополняли знаменные явления. Это психологически понятно, но зерно истины неоспоримо. Как же не дополнять, не хвататься за попираемую правду, расстаться с верой в нее православный народ не может почти физически, чувствуя в ней незаменимую основу жизни, как свет и воздух. Он призывал ее, он взывал, и ему подавались знаки.

Народ, говорю, православный русский народ. Почему выделяют его из всех народов? Не я, история. От нее не только не отрекся Пушкин, напротив, заявил, что предпочитает ее всякой другой истории. Умнейший в России человек, сказал о нем Николай I. А на днях читал я письмо другого умнейшего, глубокого русского мыслителя, национального зиждителя душ, своего рода мой коллега, исследователь по особо важным делам. Вы читали его книги. Помните его о борьбе со злом, удар по непротивлению Толстого. В этом письме он пишет: «Нет народа с таким тяжким историческим бременем и с такой мощью духовного, как наш. Не смеет никто судить временно павшего под крестом мученика. Зато выстрадали себе дар незримо возрождаться в зримом умирании. Да славится в нас воскресение Христово!»

Эти слова я связал бы с известными словами о народе Достоевского, с выводом из теории Ключевского. Помните про исключительные свойства нашего народа быстро оправляться от государственных потрясений и крепнуть послевоенных поражений? Связал бы и триптих русской духовной мощи. Я расскажу вам не из истории, а из моих документов следствия. Ими сам же себя и опрокинул. Мои сомнения. Народу подавались знаки. Обновление куполов, икон. И разумного объяснения сему ни безбожники, ни научного толка люди никак не могли придумать. Это вне опыта. В России живут сказания, и ценнейшая в них неутолимая жажда правды и нетленная красота души. Вот эта неутолимая жажда правды и есть свидетельство исключительной духовной мощи. Где? В целом мире найдете вы такую жажду правды? В этом портфеле имеются вещественные доказательства, могу предъявить. Как маловер, я применил к явлению, о чем расскажу сейчас, прием судебного следствия. Много лет был я следователем в провинции, ждал назначения в Москву, так сказать, качественность моя была оценена. Знаю, людские свойства и психозы толпы мне хорошо известны. В моем случае толпы нет. Круг показания тесный. Главные лица нашего с вами толка. А из народа только один участник. И его показания ничего сверхъестественного не заключают. Что особенно знаменательно в явлении, это духовно-историческое звено из великой цепи родных событий. Из далей к ныне. Свет из священных недр, коснувшийся нашей тьмы. Первое действие на Куликовом поле.

Куликово поле. Кто же о нем не слышал? Великий князь московский Дмитрий Иванович разбил Мамая, смертельно шатнул орду, потряс давившей иго тьмы. А многие ли знают, где это Куликово поле? Где-то в верховьях Дона. Немногие уточнят, в Тульской губернии, кажется. Да, на стыке ее с Рязанской, от Москвы 300 с небольшим верст, неподалеку от станции Остапова, где трагически умирал Толстой, в Тургеневских местах, знаемых по запискам охотника. А кто удосужился побывать, ощупать, где по урочище между верховьями Дона и Непрядвой совершилось великое событие? Из тысячи не наберется и десятка, не исключая и местных интеллигентов. Мужики еще кое-что скажут. Воистину, ленивы мы и нелюбопытны. Я сам, прожив 5 лет в Богоявленске, по той же Рязанско-Уральской линии, в 117 верстах от станции Куликово поле, мотаясь по уездам, так и не удосужился побывать. Воздухом давним подышать, к священной земле припасть, напитанной русской кровью, душу собрать в тиши, под кустиком полежать, подумать. Как я корю себя из этого прекрасного далека, что мало знал я свою родину, не изъездил, не исходил. Не знаю ни Сибири, ни Урала, ни заволжских лесов, ни Светлояра, ни Ростова Великого не видал, красного звона не слыхал, единственного на всю Россию. Именитый ростовец, купец Титов, рассказывали мне, сберег непомнящим этот аккорд небесный, подобрал с колокольными мастерами-звонарями для местного музея. Жив ли еще аккорд? Не побывал и на Бородинском поле, в Печорах, Изборске, на Белоозере, не знаю Киева, Пскова, Новгорода Великого, ни села Боголюбова, ни Дмитровского собора, облепленного зверями, райскими птицами, цветами собора XI века во Владимире на Клязьме, ни древнейших наших обителей не знаем, ни летописи не видали в глаза, даже родной истории не знаем, путно. Ивана непомнящие какие-то. Сами ведь иссушали свои корни, пока нас не качнули. И как качнули. Знали избитую дорожку по Волге, на Минерашке, в Крым. И, разумеется, за границу. Чужие соборы шли, все галереи стоптали, а икону свою открыли перед самым провалом в ад. Проснешься ночью, станешь перебирать всякие запахи, вспомянешь и защемит, защемит. Да как же ты север-то проглядел, погосты, деревянную красоту, поющую церквушки наши. А видел ли российские каналы, великие водные системы? Молился ли в часовенке болотной, откуда родится Волга? А что же в подвал-то не спустился, не поклонился священной тени умученного патриарха Гермогена? А как же? Не спорьте и не оправдывайтесь. Это кричит во мне. Но если кричит, правда. Такой же правдой лежит во мне и Куликово поле. Попал я туда случайно. Нет, не видел, а чуть коснулся. Явлением мне предстало. Было это в 1926 году. Я тогда ютился с дочерью в Туле под чужим именем.
Меня искали, как кровопийцу народного. И вот один мукомол-мужик, кулак, понятно, из Староюрьева под Богоявленском как-то нашел меня. Когда-то был мой подследственный, попавший в трагическую петлю. Долго рассказывать. Словом, я его спас от возможной каторги. Обвинялся он в отравлении жены. Он убрался со старого гнезда, тоже, понятно, кровопийца, и проживал при станции Волова по дороге на Тулу. Как-то прознал, где я. Написал приятелю Тулику: «Доставь спасителю моему». Я получил записочку: «По случаю голодаете, прибудьте экстренно, оборудуем». Эта записочка была для меня блеснувшим во мраке светом и, как увидите, привела к первоисточнику явления. Приехал я в Волово. Крайней нужды не испытывал и поехал, чтоб думалось, сбросить владевшее мною оцепенение безысходности. Ну, пожалуй, из признательности к моему должнику, тронувшему меня во всеобщей ожесточенности. Приехал в замызганной поддевке мещанином. Было в конце апреля, только березки опушились. Там-то и повстречал участника действия первого. Василия Сухова. Он ютился с внучатами у того кровопийцы мукомола, кума или свояка. Пришлось бросить службу в имении, отобранном под совхоз, где прожил всю жизнь, был очень слаб, кашлял, после и помер вскоре. От него-то и слышал я о начале явления. Не побывай я тогда в Волове, так бы и кануло явление для меня. Думаю теперь, как бы указано было мне поехать. И не только, чтобы сделать меня участником явления, исследователем его и оповестителем, но и самому перемениться. Как не задуматься?

Случилось это в 25-м году по осени. Василий Сухов, все его называли Васей, хоть был он уже седой, благообразный и положительный, только в светлых его глазах светилось открыто детское, служил лесным объездчиком у купцов, купивших имение у родовитых дворян Охлябышевых. По соседству с этим имением лежало княжье, осколок обширной когда-то вотчины, принадлежавший барину Средневу, родственнику Охлябышевых и, как потом я узнал, потомку одного из дружинников Дмитрия Донского. Дружинник этот бился на Куликовом поле и сложил голову. Барин Среднев променял свое княжье тем же купцам на усадьбу в Туле с большим яблонным садом. Отметьте это о Средневе, речь о нем впереди. Лесное имение купцов расположено в Данковском уезде и прихватывало кусок Тульской губернии вблизи Куликова поля. А княжье, по каким-то приметам стариков, отголосок предания, лежало на самом поле. Купцов выгнали, имение взяли под совхоз, а Василий Сухов остался тем же лесным объездчиком. При нем было двое внучат после сыновей. Одного сына на войне убили. Другого комитет бедноты замотал за горячее слово. Надо было кормиться. Поехал как-то Сухов в объезд лесов, а по нужде дал порядочный крюк на станцию Птань к дочери, которая была там за телеграфистом. Крупы обещала припасти сиротам. Смотался, прозяб. Был исход октября, промозглая погода. Дождь ледяной с крупой, захвативший еще в лесах. Сухов помнил, что было это в родительскую субботу, в Димитриевскую, в канун Дмитрия Солунского. Потому помнил, что в тех местах эту Димитриевскую субботу особо почитают, как поминки. И дочь звала Сухова пирожка отведать с кашей. Давно забыли. И внучкам пирожка вез. Как известно, Димитриевская суббота установлена в поминовении убиенных на Куликовом поле и вообще усопших, и потому называется еще родительская. Продрог Сухов в полушубке своем истертом, гонит коня, до ночи бы домой добраться. Конь у него был добрый, Сухов берег его, хотя по тем временам трудно было овсом разжиться. Гонит горячей рысью, и вот Куликово поле. В точности неизвестно, где границы давнего Куликова поля, но в народе хранятся какие-то приметы. Старики указывают даже, где князь Владимир Серпуховской свежий отряд берег, дожидался нетерпеливо часа ударить Мамая в тыл, когда тот погнал русскую рать к реке. Помните у Карамзина? «Мужественный князь Владимир, герой сего незабвенного для России дня». Помните, как преподобный Сергий, тогда игумен обители живоначальные Троицы, благословил великого князя на ратный подвиг и втайне предрек ему: «Ты одолеешь». Дух его был на Куликовом поле, а отражение битвы, видимо, ему было за 400 слишком верст в обители. Духовная телевизия. По каким-то своим приметам Сухов определял, что было это на самом Куликовом поле. Голые поля, размытые дороги, полны воды, какие-то буйраки, рытвины, гонит. Ни о чем, понятно, не думает. Какие ж тут мамаи, крупу бы не раструсить, за пазуху засунул. Трах! Чуть из седла не вылетел. Конь вдруг остановился, уперся и захрапел. Что такое? К вечеру было, небо совсем захмурилось, ледяной дождь сечет. Огладил Сухов коня, отпрукал. Нет, пятится и храпит. Глянул через коня, видит полная воды колдобина. Прыгают пузыри по ней. Чего боится, подумал Сухов, вся дорога в таких колдобинах, это побольше только. Пригляделся. Что-то будто в воде мерцает. Подкова, что ли? Бывает, к счастью. Не хотелось с коня слезать. Какое теперь счастье? Пробует завернуть коня. Волю ему дает. Не с места. Уши насторожил, храпит.
Прикрыл ему рукавом глаза, чтобы маленько обошелся. Никак. Не по себе стало Сухову, подумалось, может, змею чует? Да откуда гадюки быть, с мученика автонома ушли под хворост? Слез Сухов с коня, поводья не выпускает, нагнулся к воде, пошарил, где мерцало, и вытащил медный крест. И стало повеселее на душе. Святой крест — добрый знак. Перекрестился на крест, поводья выпустил. А конь не шелохнется, как ласковый. Смотрит Сухов на крест. Видать, старинный, зеленью чернотой скипелось. Светлой царапиной мерцает, кто-то, должно, подковой оцарапал. В этом месте постоянной дороги не было, пробивали в распутицу. Кто где вздумал, грунтовая под лесом шла. Помолился Сухов на крест, обтер бережно рукавом. Видит, литой, давнишний. А в этом он понимал немножко. Из прежних купцов-хозяев один подбирал разную старинную историю, а тут самая-то история, Куликово поле. Ходил с рабочими паковать на счастье, какую-нибудь диковинку и найдет. Бусину, кусок кольчуги серебряной, золотой раз перстень с голубым камешком откопали, а раз круглую бляху нашли татарскую, месяц на ней смеется. С той поры, как битва была с татарами, более 500 лет сошло. Сухов подумал, и крест этот, может, от той поры. Земля целина выбили, вот проезжие в распутицу. Стал крест разглядывать. По мене четверти с ушком, наперстный. Накось, ясный рубец, и погнуто в этом месте. Секануло, может, татарской саблей. Вспомнил купца-хозяина. Порадовался бы такой находке. Да нет его. И тут в мысли ему пришло барину переслать бы. Редкости тоже собиралась, с барышней копал. Она и образа пишет. Какая бы им радость. А это он про барина из Княжьего, который усадьбу в Туле у купцов выменял и звал к себе Сухова смотреть за садом. Барин Сухову нравился, и в самую революцию собрался было Сухову уйти к нему, стало в деревне неспокойно, пошли порубки, а барин из Тулы выехал, бросил свою усадьбу и отъехал в Сергиев посад. Там потише. А теперь везде одинаково. Лавру прикончили, монахов разогнали, а мощи преподобного, Господи, в музей поставили, под стекло глумиться. Смотрел Сухов на темный крест, и стало ему горько. Комом подступило к горлу. И тут, на пустынном поле, в холодном дожде и неуюте, в острой боли, ему представилось, что все погибло, и ни за что. «Обидой прожгло всего», — рассказывал он, — «будто мне сердце прокололо, и стала во мне отчаянность». «Внуки малые, а то, кажется, взял бы да и...» Опомнился, надо домой спешить. Дождь перестал, смотрит с заката, прочищает багрово там. Про крест подумал, сунув крупу, лучше не потеряется. Полез за пазуху, и что-то мне сердце толкнуло, рассказывал он с радостным лицом, что это как затомилось сердце, затрепыхалось. Дышать трудно.

Гляжу, человек подходит, по сошку меряет. Обрадовался душе живой, стою у коня и жду, будто тут человек мне надобен. По виду из духовных. В сермяжной ряске лыковый кузовок у локтя прикрыт дерюшкой, шлычок суконный. Седая бородка окладиком, ликом суховат. Росту хорошего не согбен. Походка легкая, по сошком меряет привычно, смотрит с приятностью. Возликовало сердце, будто самого родного встретил. Снял шапку, поклонился и радостно поприветствовал. «Здравствуйте, батюшка!» Подойти под благословение воздержался, благодатного личину. Да слово помнил тот разговор со старцем, так называл его. Старец ласково возгласил голосом приятным: «Благословен Бог наш всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мир те чада». От слов церковных, давно не слышимых, от приятного голоса, от светлого взора старца повеяло на Сухова покоем. Сухов плакал, когда рассказывал про встречу. В рассуждение не вдавался, сказал только, что стало ему приятно, радостно, и так хорошо поговорили. Только смутился, словно когда сказал: «Такой лик священный, как на иконе пишется, в себе сокрытый». Может быть, что и таил в себе, чувствовалось мне так. Удивительно сдержанной, редкой скромности, тонкой душевной обходительности. Такие встречаются в народе. Беседа была недолгая, но примечательная. Старец сказал: «Крест Христов обрел, радуйся. Чесо же смущаешься, чадо». Сухов определял, что старец говорил священными словами церковными, как Писание писано, но ему было все понятно. И не показалось странным, почему старец знает, что он нашел крест. Было это в дождливой муте, один на два с конем старца, и виду не было. И нисколько не удивило, что старец и мысли его провидит, как бы переслать крест барину, так и объяснял Сухов. «Пожалел меня словно, что у меня мысли растеряны, не знаю, как бы сберечь мне крест. Сказал-то: чего же смущаешься, чадо?» Сказал Сухов старцу: «Да, батюшка, мысли во мне, как быть, не знаю». И рассказал, будто на духу, как все было, что это, пожалуй, старинный крест выбили из-под земли проезжие, а это место самое Куликово поле. Тут в старинные времена битва была с татарами, может, и крест этот с убиенного православного воина есть словно и отметина, саблей будто посечено по кресту. И вот взяло раздумье, верному бы человеку переслать, сберег чтобы, а ему негде беречь. Время лихое и неверное, и надругаться могут, и самого-то замотают. Пристани верной нет, да прежде у господ жил, потом у купцов, а но ни у кого живу, и не знаю». И когда говорил так, старцу тесно стало ему в груди, от жалости к себе и ко всему доброму, что было. Вся погибель наша открылась. И он заплакал. Старец сказал ласково, вразумительно, будто хотел утешить: «Не смущайся, чадо, и не скорби. Милость дает Господь, светлое благовестие, крест Господень, знамение спасения». От этих священных слов стало в груди Сухого просторно, всякую тягость сняла, и он увидел светло кругом, сделалось поле красным, и лужи красные, будто кровь. Понял, что от заката это багровый свет. Спросил старца: «Далече идете, батюшка?»
в отчину свою проведать. Не посмел Сухов спросить, куда. Подумал, что я, доследчик, что ли, непристойно допрашивать, скрытно теперь живут. Сказал только: есть у меня один барин, хороший человек. Ему бы вот переслать, он сберег бы, да далеко отъехал. И здешние они, у самого Куликова поля старое их имение было. В Сергиев Посад отъехал, у Троицы. Там, думалось, потише, да навряд. Старец сказал: мой путь, отнесу благовестие господину твоему. Обрадовался Сухов, и опять не удивило его, что старец идет туда, будто бы так и надо, сказал старцу: сам Господь вас, батюшка, послал. Только как вы разыщете, где они на посаде проживают? Скрытное, но не время, смутное. Звание их Егорий Андреевич Среднев, а дочку их Олей, Ольга Егорьевна и звать, и образа она пишет. Только и знаю. Знают на посаде, есть там нашего рода. Радостью осияла Сухова, как светом теплом согрела, и он сказал: уж и поклончик от меня, батюшка, им снесите. Скажите, кланяется, мол, им Вася Сухов, который лесной объездчик. Они меня давно знают. А ночевать-то, батюшка, где пристанете? Ночь подходит. Позвал бы я вас к себе, да не у себя я теперь живу. Время лихое, но не обидеть могут. И церковь у нас заколотили. Старец ласково посмотрел на Сухова, весело так, с приятностью, и сказал ласково, как родной: спасите, о Христос, чадо, есть у меня пристанище. Принял старец от Сухова крест, приложился с благоговением и положил в кузовок на мягкое. «Как хорошо ты, батюшка, Господь дал!» — радостно сказал Сухов. «Не хотелось со старцем расставаться, поговорить хотелось. Черные у меня думы были, а теперь веселый я поеду. А еще думалось почтой послать. Улицы не знаю и да спрашивать еще станут, насмеются». Да где, скажут, взял, да не церковный или утаил от них, законетелят нехристи. Сказал старец: благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

и помолился на небо. «Господь с тобою, поезжай, скоро увидимся». И благословил Сухова. Приложился Сухов со слезами к благословившей его деснице. И долго смотрел с коня, пока не укрыли сумерки. Когда Сухов рассказывал, как старец благословил его, плакал. Тайный, видимо, смысл придавал он последнему слову старца «увидимся». Знал, что недолго ему осталось жить, и правда. Рассказывал мне в конце апреля, а в сентябре помер, писали мне. Со встречи не протекло и года. По тону его рассказа, словами он этого не обнаружил, для меня было несомненно, что он верил в посланное ему явление. Скромность и сознание недостоинства своего не позволяли ему свидетельствовать об этом явно. В этом первом действии нет ничего чудесного. Намеки только и совпадения, что можно принять по-разному. Сухов не истолковывал, не пытался ощупывать, а принимал как сущее в себе сокрытое. Так прикровенно определил он священный лик. Вот простота приятия верующей душой. Во втором действии, в Сергиевом посаде, приятие происходит по-другому. Происходит мучительно, с протестом, как бы с насилием над собой, с ощупыванием. И в итоге, как у Фомы, с надрывом и восторгом. Это психологически понятно. Празднуется победа над злейшим врагом, неверием.

Рассказ Сухова о встрече на Куликовом поле не оставил во мне чувства, что было ему явление, а просто случай, странный по совпадениям, с мистической окраской. Окраску эту приписывал я душевному состоянию рассказчика. Василий Сухов – простой православный человек, душевно чистый, неколебимо верил, что поруганная правда – должна восторжествовать над злом. Иначе для него не было никакого смысла и строя в жизни. Все рушится. Нет, все в нем протестовало инстинктивно. Он не мог не верить, что правда скажется. Он подлинная суть народа. Правда не может рушиться. И так естественно, что случай на Куликовом поле мог ему показаться знамением свыше, знаменем спасения, искрой святого света во тьме кромешной. В таком состоянии душевном мог он и приукрасить явление, и вполне добросовестно. Мне он не говорил, что было ему явление, и сокровенного смысла не раскрывал, а принял благоговейно, детски доверчиво. Вернувшись в Тулу, я никому не рассказывал, что слышал от Сухова в Валове. Впрочем, дочери говорил, и она не отозвалась никак. Но месяца через три, попав в Сергиев Посад, я неожиданно столкнулся с другими участниками случая, и мне открылось, что тут не случай, а знамение свыше. И рассказ Сухова наполнился для меня глубоким смыслом. Знамение свыше. Это воспринимается нелегко, так это необычно, особенно здесь, в Европе. Но там, в Сергиевом Посаде, в августовский вечер, в той самой комнате, где произошло явление, вдруг озарило мою душу впервые испытанное чувство священного. И я принял знамение с благоговением. Я видел святой восторг и святые слезы чистой и чуткой девушки. Какая может быть в человеке красота? Я как бы читал в открытой душе ее. И вот, захваченный необычайным, стараясь быть только беспристрастным, почти молясь, чтобы дано было мне найти правду, я повел свое следствие. И, неожиданно для себя, разрушил последнее сомнение, цеплявшегося за логику Фомы интеллигента. Не передать! Что испытывал я тогда? Это вне наших чувств. Что могу ясно выразить, так это одно, совершенно точное. Я привлечен к раскрытию необычайного. Привлечен высшей волей. А что пережил тогда в миг неизмеримый, выразить я бессилен. Как передать душевное состояние, когда коснулось сознание моего, что времени не стало? Века сомкнулись, будущего не будет, а все ныне. И это меня не удивляет, это в меня вместилось. Я принял это как самую живую сущность. Жалок земной язык. Можно приблизительно находить слова для выражения этого. Но опалившего душу озарения передать это невозможно.

Жизнь в Туле призрачная, под чужим именем мещанина Подбойкина, под непрестанным страхом, что сейчас и разоблачат, и... Стало невмоготу. Что за мной числилось? Вопрос праздный. Ровно ничего не числилось, кроме выполнения долга — раскрывать преступления. Но для агентов власти я был лишь кровопийца. Могли мне вменить многое. Приезд Плеве по делу убийства губернатора, раскрытие виновников злостной железнодорожной катастрофы, когда погибло много народу, а намеченная добыча — важный правительственный чин, счастливо избег кары. Я делал свое дело. Но вот какая странная вещь. Не могу понять, почему я, следователь-психолог, раскрывавший сложнейшее, в течение 8 лет укрывался в Туле, где меня легко могли опознать приезжие из Богоявленска. Возможно, тут работала моя психология, здесь-то меня искать не станут в районе моих злодейств и не откроют, если не укажут обыватели. Непонятное оцепенение, сознание безысходности, будто пробка в мозгу застряла. Боялся смерти? Нет, худшего. Страх за дочь, издевательство. И, что иным покажется непонятным, полного беззакония страшился, вопиющего искажения судебной правды, чего не переносил почти физически. Это своего рода порог профессиональный, мистическое нечто. Словом, оцепенение и пробка. Самое, кажется, простое – ехать в Москву. Острая полоса прошла, в юристах была нужда. Устроили бы куда-нибудь друзья, коллеги, уцелевшие от Иродова меча. Мог бы найти нейтральное что-нибудь. Предложил бы полезный курс «Психология и приемы следствия». Надо же молодежь учить. Почему-то все эти планы отбрасывал –

Не этим ли объяснить, что началась прямо эпидемия на вертепьяных? Все желают выигрывать на вертепьяных разные польки и романсы. И выпало нам счастье. Навязалась моей Надюше Клеопатра. И по паспорту Клеопатра, а разумею в кавычках, потому что сожительствовала она с Антошкой. Так и говорили «Антошка и Клеопатра». А Антошка этот был никто иной, как важная птица особ отдела, своего рода мой коллега, бывший фельдшер. И вот эта Клеопатра, красавица-тулячка, мещаночка, очень похожая на кустодиевскую купчиху, такая же белотелая и волоокая. Глупое предобрейшее существо, походя пряники жевала и щелкала орешки. И навязалась. «Ах, выучите меня на вертепьяных!» Мучилась с ней Надюша больше года. Инструмент у девицы был. Чудесный беккеровский рояль, концертный. А Надюша окончила консерваторию на виртуозку, готовилась к карьере пианистки. И вот на вертепьяных. Забылась как-то, с Шопеном замечталась. И вдруг ревом по голове: «Лихо наяриваете, барышня!» Антошка во всей красе, с наганом. А Клеопатра в слезах восторга: «Выучите, ради Господа, меня такому!» Все-таки польку одолела, могла стучать. И была в бешеном восторге, посылала кульки с провизией, папашке вашему табачку, то сё. С отвращением, со стыдом, но принимали, чтобы отдать другим, не проходило в глотку. А нужды кругом. Урочные деньги Надюша не могла брать в руки, надевала перчатки. Лучше бы уж картузами, гармошками. Тошно, гнусно, безвыходно. И при моем-то ясновидении. В глазах народа я был гадателем, так и говорили: нашего следователя не обведешь, сквозь землю на три аршины видит. И такое бессилие. Засела пробка. И в Волова-то смотался не от нужды, а как-нибудь сбросить это оцепенение, вышибить эту пробку. И мукомол советовал: «Ныряйте, Сергей Николаевич, в Москву, большая вода укроет». Но пробка сидела и сидела. Или так нужно было? Что-то не хватало. И вот это что-то и стукнуло. Теперь вижу, что так именно и нужно было. Вскоре после поездки моей в Волово, в начале мая, приходит моя Надюша, пополовелая, остановилась у косяка, и такими страшными, неподвижными глазами, глазами ужаса и конца, смотрит в меня и шепчет: «Папа, конец!» Это конец прошло мне холодом по ногам. Да, конец. Пришло то, о чем мы с ней знали молчаливо, если оно случится. И оно случилось. Все известно. Но самое страшное не это, не мытарство, если бы не удалось нам уйти. Самое страшное — позор. В то утро мая Клеопатра разнежилась с чего-то и захотела обрадовать Надюшу. «А что вы думаете? Мой-то все про вашего папаньку знает, как у трудящих засуживал. Но вы не бойтесь. И папанька, чтобы не боялся, мой для меня все сделает. Так и сказал, я его на высокую должность возьму, как раз по нем засуживать. В помощники при себе возьму, в заседателей, а то все негодящие дела спят. И жалования положит, и еще будет натекать, будете жить как люди». Это уж после Надюша мне передала, а тогда только все известно. И тут вышибло мою пробку в Москву, сейчас же в Москву. Это при все известно-то, при зверском контроле.

0: И на вокзале. Как новичок-воришка, вся логика, весь мой следовательский опыт испарились. Сказал Надюше, самое необходимое собрать, шепчу, есть выход. Москва, выход. Помню, смотрела с ужасом. А я кинулся на вокзал, поезд когда отходит. Бегу, не соображая, что обращу внимание, одно в уме взываю, Господи, помоги. И уже вижу какую-то возможность. В Москве творожников, кто-то говорил, в гору у них пошел. А он был когда-то ко мне прикомандирован, кандидат на судебные должности, очень талантливый, ловкий, без предрассудков, после товарищем прокурора был. Расстались мы друзьями. Только бы разыскать его. Вбегаю в вокзал, задохся, спрашиваю про поезд. А мне кто-то шипит грозяще. «Как? Вы здесь? Вон! Комиссия отъезжает! Раб Крин!» Рабоче-крестьянская инспекция, гром и огонь, все может. Страх и трепет. Метнулся в боковой зал. А там губернатор наш тянется и вышний из особ отдела с наганами. Кошмар. И вдруг, Сергей Николаевич, вы как здесь? Он, Творожников, о ком только что в голову вскочило. Там такое бывало, многие подтвердят. Теперь что-то мне в этом видится, но уточнять не буду, примите за случайность. Произошло все головокружительно. Творожников подошел ко мне, сухо спросил, устроены? Я ему только в Москву. Необходимо. Молниеносно понял, вынул бланчук и тут же на портфеле явиться немедленно в распоряжение. Отмычка ко всем замкам. Шел я домой, как пьяный. Дышал после стольких годов удушья. Словом, счастливый случай. В Москве я устроился нейтрально, по архивам. Разыскивал и приводил в порядок судебно-исторические дела в уездной секции. Побывал в Клину, Серпухове, Звенигороде. И в середине августа выехал в Загорск. Переименовали так Сергиев посад. О барине Средневе не думал. Случай на Куликовом поле выпал из памяти. А хотелось увидеть Лавру. Толкнуло к Троице. Что, собственно, толкнуло? Работавшие по архивам часто говорили о Троице. Там ютилось много известных бывших людей. Розанов, Александров, Тихомиров. Работали в относительной тиши художники. Наведывался Нестеров. Решал перелом жизненного пути Сергей Булгаков в беседах с Павлом Флоренским. Нестеров написал с них любопытную картину. Дал их в низине, а по гребешку Троицкой мягкой горки в елках изобразил символически поднявшихся горе русских богомольцев – молитвенно взирающих на куполки Святого Града Троицы Сергия. Когда все было, не собрался, а тут погляди остатки. И я поглядел эти остатки и увидал нетленное. Но в каком обрамлении, в каком надрывающем разломе не повидал при свете, теперь посмотри во тьме. Приехал я в Загорск утром, уже не Сергиево, а Загорск. И первое, что увидел, тут же на станционной платформе ломается дурак-парнишка в кумачевой ризе с мочальной бородищей в митре из золотой бумаги коренником, с монашком и монашкой, разнузданными подростками. У монашка горшок в бечевках, кадила. У монашки ряска располосована, все видать. Затылок бритый, в руке бутылка с водкой, святой водой. И эта троица вопит, визжит. «Товарищи, все в клуб безбожников, к обедне!» В 17 вечера доклад товарища Змея из Москвы.
1: Обман, литургия у попов-монахов, показания бывшего монаха-послушника. И не смотрят на дураков, привыкли.
0: Иду к посаду, дорога вдоль овражка. И вот лезет из лопухов крапивы кудлатая голова и рычит.
2: Обратите, интеллигентовое внимание, товарищ, без признания прозябаю бывшему монаху-канонарху.
0: Отмахнул портфелем. А он горечью на меня рычит.
2: Антеллигенты, вы плевелы, из-за вас вот и прём, безбожники.
0: И тут увидал я солнечно-розовую лавру.

Она светилась, веяло от нее покоем. Остановился, присел на столбушке у дороги, смотрел и думал, сколько пережила она за свои 5 веков, сколько светила русским людям. Она светилась. И знаете, что почувствовал я тогда в тихом, что-то мне говорившем ее сиянии? Сколько еще увидит жизни? Поруганная, плененная, светилась она, нетленная. Было во мне такое... Чувствовали, думали. Все, что творится, дурманный сон, призрак, ненастоящее. А вот это живая сущность, творческая народная идея, завет века.

это вне времени, нетленное. Можно разрушить эти сияющие стены, испепелить, взорвать, и ее это не коснется. Высокая розовая колокольня, свеча пасхальная, золотой чашей, крестом увенчанной, синие и золотые купола. Не грустью отозвалось во мне, а светило.

Впервые тогда за все мутные и давящие 8 лет почувствовал я веру, что есть защита необоримая. Без веры никакой. Инстинктом, что ли, почувствовал, в чем опора. Помню, подумал тут же. Вот почему и ютились здесь. Искали душе покоя, защиты и опоры.

У меня был ордер на комнату в бывшей монастырской гостинице у Лавры. И вот, выйдя на Лаврскую площадь, вижу, ворота Лавры затворены, сидит красноармеец в своем шлыке, проходят в дверцу в железных вратах военные и так с портфелями. Там теперь, говорят, казармы и антирелигиозный музей. Неподалеку от Святых Ворот толпится кучка, мужики с кнутями, проходят горожане посадские. И вдруг слышу за кучкой мучительно надрывный выкрик. «Абсурд! Абсурд!» Потом невнятное бормотание, в котором различаю что-то латинское, напомнившее мне из грамматики Шульца и Ходобая, уложенные в стишок предлоги «Ante apud ad adversus». И снова с болью, с недоумением «Абсурд! Абсурд!» Проталкиваюсь в кучке, спрашиваю какого-то в картузе, что это? Он косится на мой портфель и говорит уклончиво: «Так-с, выпустили недавно, а он опять на свое место к Лавре. Да он не вредный». Вскочил в кучку растерзанный парнишка, мерзкий, в одной штанине, скачет передо мной, за сопливую ноздрю рак зацеплен, и на ушах по раку болтаются в припрыжку, и он истошно гнусит: «Товарищ комиссар, купите раков!» Гадости говорит и передразнивает кого-то: «Абсурд, абсурд!» Прям бедлам какой-то. И тут монастырские башенные часы, четыре покойных перезвона ровными переливами, будто у них свое. Игулко вдумчиво стали отбивать. Отбили 10. И снова: «Абсурд, абсурд!» Я подошел взглянуть. На сухом навозе сидит человек в харьковой шубе, босой, гороховые штанишки, лысый, черно-коричневый из загара, запекшийся. Отличный череп, отполированный до блеска старой слоновой кости, лицо аскета, мучительно напряженное, с приятными тонкими чертами русского интеллигента-ученого. Остренькая торчком бородка и золотое пенсне без стекол. Шуба на нем без воротника, вся в клочьях и мех, и верх. Сидит лицом к Лавре, разводит перед собой руками, вскидывает плечами и с болью, с мучительнейшим надрывом из последней, кажется, глубины выбрасывает вскриком: «Абсурд! Абсурд!» Я различаю в бормотании, будто он с кем-то спорит внутри себя. «Это же абсолютно импосибле! Абсолютно! Абсолютно! Это же контрадикцио! Анте апут адверзус! Абсолютно! Абсурд! Абсурд!» Бородатые мужики с кнутьями, видимо, приехавшие на базар крестьяне, глядят на него угрюмо, вдумчиво, ждут чего-то. Слышу старожкий шепот. «Он чего говорит-то? Ад отверзу. Абсолю. Чего говорит-то?» Слать уж ему известно. Какого-то абсурду призывает. Святого, может? Давно сидит и сидит, не сходит с своего места, ждет. Ему и открывается такому. Спрашивают посадского по виду, кто этот человек. Говорит осмотрительно: «Так, в неопрятном положении, гражданин. С Вифанской в академии ученый-примат-доцент в мыслях запутался. Юродный вроде. Да он не вредный. Красноармейцы отгонять перестали, и народ жалеет, ничего, хлебцы подают. А, конечно, который интересуется по темноте своей, деревенский, не скажет ли подходящего чего, вот и стоят над ним, дожидают. Которые, конечно, без пропаганды образования». Вот как встретил меня Сергиев посад. Побывал в горсовете, осмотрелся. Лавру осматривать не пошел. Не мог.
Успею побывать в подкомиссии архивной, потянула в заводь, в тихие улочки посада. Тут было все по-прежнему. Бродил по безлюдным улочкам, в травке-шелковке, с домиками на пустырях, с пустынными садами без заборов. Я человек уездный, люблю затишье. Выглянет в оконце чья-нибудь голова, поглядит испытующе тревожно, проводит унылым взглядом. Покажется колокольня лавры за садами. Увидал в садике цветы, приятные георгины, астры, петунии. Кто-то под бузиной в лангшезе, в чесучевом пиджаке читает толстую книгу. Горячим вареньем пахнет, малиновым. Подумалось, а хорошо здесь, тихо, читают книги, живут. Вспомнилось, что многие известные люди искали здесь уюта. Художники стреляли галок для пропитания, писали свои картины виноградов, Нестеров. Приехал из нашей Тулы барин Среднев, там потише. Вспомнилось словечко Сухова. Рассказ его тут-то и выплыл из забвения. В грусти бесцельного блуждания нашел отраду, не поискать ли Среднева. Я его знал, встречались в земстве. Про Сухова расскажу, узнаю, донес ли ему старец крест с Куликова поля. У кого бы спросить? И вижу, сидит у ворот на лавочке почтенный человек в золотых очках, в чесуче, борода, как у патриарха, читает, в тетрадочке помечает, и на лавочке стопа книг. Извиняюсь, спрашиваю, не знаете ли, где тут господин Среднев, Георгий Андреевич, из Тулы, приехал в 1917 году. Любезно отвечает без недоверия. Как же, отлично знаю Георгия Андреевича. Благополучно переживает, книгами одалживаемся взаимно. Знакомимся, бывший следователь, бывший профессор академии. Среднев проживает через 2 квартала, голубой домик покойного профессора, друга Василия Осиповича Ключевского. Рыбку вместе ловили в Вифанских прудах, и я иногда с ними. С какой же радостью детской ленька бывало вываживал носачок Василий Осипович, словно исторический фрагмент откапывал. Какие беседы были, споры. Все кануло. В лавре были? Понимаю, трудно. Абсурд. Наш бедняга Сергей Иванович, приват-доцент, любимый ученик Василия Осиповича, не выдержал напора. Абсурд помрачил его. Это теперь наш Иов на гноище. Библейский вел тяжбу с Богом о себе, а наш Иов мучается за всех и за вся. Не может принять как абсурд, что ворота лавры затворились и лампады погасли.

Старый профессор говорил много и горячо. В окно выглянуло встревоженное ласковое лицо с реброволосой старушки в наколочке. Я почтительно поклонился. «Василий Степанович, не волнуйся так! Тебе же вредно, дружок!» Сказала она ласково-тревожно и спряталась. «Да-да, голубка!» Ласково отозвался профессор и продолжал потише. «О нашем страшном теперь говорят как об апокалипсическом. Вчитываются в откровение. Не так это. Как раз я продолжаю работу, сличаю текст из подлинника, с греческого. Сегодня как раз читаю, — указал он карандашом, — 10 глава, стих 6. И клялся живущим, что времени уже не будет, и дальше про горькую книгу. Не то. Далеко еще до сего, если принимать богодухновенность откровения. Времена, конечно, апокалипсические, условно говоря. Мы говорим, вернее, говорит он, я слушаю, говорит о нравственном запасе, завещанном нам великими строителями нашего нравственного порядка, ссылается на Ключевского. Обновляем ли запас этот? Кто скажет «нет»? Страданиями накоплялся, страданиями обновляется. Ключевский отметил смысл испытаний, каков же духовный потенциал наш. История вскрыла его и утвердила, и Ключевский блестяще сказал об исключительном свойстве русского народа выпрямляться чудесно быстро. Иссяк ли запас? Нисколько. Потенциал огромный. Здесь, лишь за день до нашего абсурда, в народной толпе у раки угодника было сему свидетельство наглядное. Бедняга Сергей Иванович спутал залоги, выражаясь этимологически глагольной формой. Сейчас объяснюсь. Снова милая старушка тревожно его остановила. «Василий Степанович, дружок, тебе же волноваться вредно!» «Опять затеснит в груди!» «Да-да-да, голубка, не буду!» — покорно отозвался профессор. «Видите, какая забота, ласковость, теплота!» «И это 45 лет с первого дня нашей жизни неизменно!» «Этого много и в народе!» Душевно-духовного богатства, вошедшего в плоть и кровь. Окаянство, разве может оно, пусть век продлится, вскрикнул Василий Степанович в пафосе, истлить все клетки души и тела нашего, клеточки, веками впитавшие в себя Божие. Вот это абсурд. Призрачности, видимости однодневки, не верьте, не ставьте над духом, над православным духом крест. Абсурд, повторяю я. Да, Василий Степанович, уже строго и не показываясь, подала тревогу старушка. Да-да, голубка, я не буду, жалея, отозвался профессор. Сергей Иванович, продолжал он, понизив голос, увидел себя ограбленным, обманутым во всем, в вере, в науке, в народе, в правде. Он боготворил учителя, верил его прогнозу и прав, но он смешал залоги. Помните у Ключевского? В его слове о преподобном. Ну, я напомню. Но предварительно заявлю, православный народ сердцем знает. Преподобный здесь, с ним, со всем народом, ходит по народу, сокрытый. Говорят здесь и крепко верят. Раз такая вера, запас не изжит. Все лишь испытание крепости запаса. Сейчас творится выработка антитоксина.
И не усматривайте в слове Ключевского горестного пророчества, ныне якобы исполнившегося, как потрясенно принял Сергей Иванович, залоги. Да, спутал Сергей Иванович, как многие. Все видимости окаянства всюду в России, а лавра – центр и символ, залог страдательный. А у Ключевского сказано «в ином залоге». Я не понял. «Да это же так просто!» — воскликнул Василий Степанович, косясь к окошку. «Ключевский! И весь народ, если поймет его речь, признает, заключает свое слово. Ворота лавры преподобного Сергия затворятся, и лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его». Дерзнете ли сказать, что растратили без остатка? Нет, бесспорно, ясно. Мы все в страдании. Ныне же видим, ворота затворены и лампады погашены. Выражено в страдательном залоге. Страдание тут, насилие. И народ в этом не повинен. Свой запас нравственный он несет, и в страдании пронесет его, и сполна донесет до той поры, когда ворота лавры растворятся, и лампады затеплятся. Залог действительный, не так ли? Я не успел ответить, как милый голос из комнаты взволнованно подтвердил: «Святая правда! Но не волнуйся же так, дружок!» Василий Степанович обмахивался платком, лицо его пылало, сказал устало: «Душно в комнатах, в саду тоже, и я выхожу сюда, тут вольней». Часы кукушка прокуковали 6. Я поблагодарил профессора за любопытную беседу, за удовольствие знакомства и думал: да, здесь еще живут. Профессор сказал, что сейчас я застану Среднева, он с дочкой, конечно, уже пришли из ихнего кустыгра. Все еще не привыкли к словолитию? Георгий Андреевич работает в отделе кустарей игрушечников, бухгалтером, а Оля рисует для резчиков. Усиленно сколачивают, это, конечно, между нами, на дальний путь. Поэт сказал верно: как не тепло чужое море, как не красна чужая даль, не им размыкать наше горе, развеять русскую печаль. Теперь не сказал бы, заметил я, тогда все же была свобода. Не все же, а была. Поправил меня профессор. Гоголь мог ставить ревизора на императорской сцене, и царь рукоплескал ему. Что уж говорить. Другой поэт повыше сказал лучше: «Камо пойду от духа твоего, и от лица твоего камо бежу». Так вот, через 2 квартала направо увидите приятный голубой домик. На воротах еще осталось «Свободен от постоя» и «Дом действительного статского советника профессора Арсения Ванифатьевича». Смеялся бывало Василий Осипович, называл праведчески «живописная эпитафия» и добавлял: «Жития его было». Шел я приятно возбужденный, освеженный, давно не испытывал такого, и колокольня лавры светила мне.

0: Домик действительного статского советника оказался обыкновенным посадским домиком в четыре окна со ставнями, с прорезанными в них сердечками, но развесистая береза и высокая ель придавали ему приятность. Затишье тут было полное, вряд ли тот, кто и ездил. На немощенной дороге в буйной нетронутости росли лопухи с крапивой. Я постучал в калитку. Отозвалась блеянием коза. Прошелся, поглядел на запущенный малинник. Рядом за развороченным забором паслась коза на приколе. Подумал, ждать ли. И услыхал приближающиеся шаги и разговор. Как раз хозяева. Сегодня запоздали, получали в кооперативе давно жданного сушеного судачка. Узнали мы друг друга сразу, хоть я и посидел, а Среднев подсох и пооблысел, и в парусинной толстовке, размашистой, смахивал на матерого партийца. Олечка его мало изменилась, такая же нежная, вспыхивающая румянцем, чистенькая, светловолосая, с тем же здоровым цветом лица и милым ртом, особенно чем-то привлекательным, наивно детским. Только серые, такие всегда живые и радостные глаза ее теперь поуглубились и призадумались. Разговор наш легко наладился. Среднему посчастливилось. Приехав в посад, он поместился у родственника профессора. Профессор года два тому помер, и его внук, партиец, получивший службу в Ташкенте, передал им дом на попечение. Потому-то все и уцелело. И ржавая вывеска «Свободен от постоя» оказалась как раз по времени. Все в доме осталось по-прежнему. Иконы, портреты духовных лиц, троицкие лубки, библиотека, кабинет с рукописями и свитками, пыльные пачки «Нового времени» и «Московских ведомостей», удочки в углу и портрет Ключевского на столе с дружеской надписью «Рыбак рыбака видит издалека». На меня повеяло спокойствием уклада исчезнувшего мира, и я сказал со вздохом: «Все в прошлом». Картина в Третьяковке. Запущенная усадьба, дом в колоннах, старая барыня в креслах и ключница на порожке. Так и мы на порожке. Олечка отозвалась из другой комнаты. «Нет, все с нами есть», сказала спокойно, утверждающе. Среднев подмигнул и стал говорить, понизив голос. «Прошлого для нее не существует, а все вечно и все живое. Теперь это ее вера. Впрочем, можно найти и в философии». «В философии я профан. Помню из Гераклита, что все течет, да Сократ, что ли, изрек. Я знаю, что ничего не знаю». Но Среднев любил пофилософствовать. «В ней это через призму религиозного восприятия. Весь наш абсурд, вызывавший в ней бурную реакцию, теперь нисколько ее не подавляет. Он вне ее. Вот видели нашего Иова на гноище? Его смололо. Все точки опоры растерял, из своей тьмы вопиет о всех и за вся, как говорится». «Не кощунствуй, папа!» — крикнула Олечка с укором. «Ты же отлично знаешь, что это не как говорится, а бедный Сергей Иванович как бы Христа ради юродивый теперь. Через него правда вопиет к Богу, и народ понимает это и принимает по-своему». Среднев опять усмешливо подмигнул. Мне эти его жесты не нравились, но он, видимо, намолчался и рад был разрядиться. «Да, мужички по-своему понимают, и знаете, очень остроумно выуживают из его темных словес свое. Сергей Иванович путается в своих потемках, шепчет или выкрикивает: „Наша традиция, наши традиции“, а мужики свое слышат: „Наше отродиться“. Не дурно?» «И они сердцем правы», — отозвалась Олечка.
1: Они правдой своей живут, слушают внутренне в себе, и им открывается.
0: Я дополнил, рассказав, как из ad adversus они вывели ad adversu, а из абсолютно абсолю. Среднев расхохотался.
1: Чего тут смешного, папа? Верят, что ад отворится, и все освободятся, и будет не гниение и грязь, а чистая и крепкая жизнь, абсолиться.
0: Только нужно истинную соль, а не ту, которая величала себя солью земли. Среднев поднял руки и помахал с ужимками. Осматривая кабинет покойного профессора, я заметил медный восьмиконечный крест, старинный. Вспомнил Сухова и спросил, не этот ли крест прислал им Вася с Куликова поля.
2: «А вы откуда знаете?» – удивился Среднев.
0: Я объяснил. Он позвал Олечку.
1: «Для нее это чрезвычайно важно. Она все собирается сама поехать. Знаете, она верит, что нам явился...»
0: «Нет, лучше уж пусть сама вам скажет». «Нет, это профессорский, а тот она укрыла в надежном месте, далеко отсюда.
1: Тот был меньше и не рельефный, а изображение распятия вытравлено довольно тонко. Несомненная старина. Возможно, что боевой от Куликовской битвы. В лупу видно, как посечено острым чем-то. Саблей? Где посечено зелень, а все остальное ясное?
0: Как? Ни черноты, ни окиси? Удивился я.
1: Только где посечено, а то совершенно ясное.
0: Вошла Олечка, взволнованная, видимо, слышала разговор.
3: Скажите, сказала она прерывисто с одышкой, все, что знаете. Я... 3 раза писала Васе, ответа нет. Хочу поехать, узнать все, как было.
0: Для папы в этом ничего нет. Он только анализирует, старается уйти от очевидности и не видит, как все его умствования ползут. А сами вы верующий? Я ответил, что маловер, как все тронутые познанием. Маленьким земным знанием, а не познанием. Поправила она с жалеющей улыбкой.
4: «Да, чердачок превалирует», — усмехнулся Среднев, тыча себя в лоб не без удовольствия.
3: «Скажите, что же говорил наш Вася Сухов? Как он говорил? Он не может лгать, он сердцем».
0: Я постарался передать рассказ Сухова точно, насколько мог. Олечка слушала взволнованно, перетягивая на себе вязаный платок. Глаза ее были полузакрыты, в ресницах чувствовались слезы.

0: Когда я кончил, она переспросила в сильном волнении. Так и сказал священный лик, как на иконах пишется, в себе сокрытый? Слышишь, папа, а я, что я сказала тогда?
1: Среднев пожал плечами. Что тут доказывает? Сказал он снисходительно усмешливо. Почему не объяснить не чудесным тождеством восприятий? Бывают лица, особенно у старцев, скажу, даже лики, очень иконописные. Не небесной же моделью пользуются иконописцы, когда изображают лики. Тот же гениальный Рублев свою Троицу.
0: Слышалось ясно, что Среднев говорит наигранно и не так уж равнодушен к случаю, как старается показать. В его голосе было раздражение. Да и рассказ мой о встрече на Куликовом поле слушал он очень вдумчиво. Заинтересованный происшедшим здесь, и тут, может быть, сказалась и привычка к точности и проверке, я попросил обоих рассказать мне, как они получили крест. Почему так меня это захватило? Не могу и себе точно объяснить. Помню, я просил их по возможности точней. Все, что припомните. Иногда и мелкая подробность вскрывает многое. Будто я веду следствие. Но, может быть, машинально вышло. По привычке.
1: Вот что рассказала Оля, причем Среднев вносил поправки и пояснения в своем стиле. Случилось это в конце прошлого октября или по новому стилю в первых числах ноября. Оба помнили, что весь день лил холодный дождь с крупой, как и на Куликовом поле, но к вечеру прояснило и захолодало. Тот день оба хорошо помнили, как раз праздновалась 8-я годовщина октября. День был насыщенный. Загодя объявлялось плакатами и громкоговорителем наступление великой даты. Всем, всем, всем! Повсюду било в глаза настоятельное предложение показать высший уровень революционного сознания, достойный Великого Октября, всем решительно принять активное участие в массовой манифестации с плакатами и знаменами, с оркестром и хором по всему городу и присутствовать массово на юбилейном собрании в Доме Октября, где произнесут речи товарищи-ораторы из Москвы. Ради торжества и для подогрева была объявлена выдача в самый день празднования всем совработникам особого сверхнормы гостинца пшенной крупы и подсолнечного масла. Горсовет оповещал, что выдача будет производиться из горкооператора с 7 до 8. Просит не опаздывать, празднование откроется массовой манифестацией в 9:30. Они получили юбилейную выдачу. Оля на манифестации не была, была в церкви. Но Среднев ходил с толпой по посаду. Часа два грязь месили под ледяным дождем. Уклониться никак нельзя, бухгалтер. Заметили бы, здесь всех знают. В 4 часа оба присутствовали на собрании и слушали ораторов из Москвы. Вернулись домой усталые, часов около 7. Закрыли ставни и подперли колом калитку, как обычно, хотя проникнуть во двор было нетрудно с соседнего пустыря. Как и выйти со двора, поправил Среднев, забор на пустырь полуразвален. Оля поставила варить пшенную похлебку. Слышали оба, как в лавре пробило 7. Среднев читал газету. Оля прилегла на диване, жевала корочку. Вдруг кто-то постучал в ставню палочкой. 3 раза, раздельно, точно свой. Они тревожно переглянулись, как бы спрашивая себя, кто это. К ним заходили редко, больше по праздникам и всегда днем. Те стучат властно и в ворота. Оля приоткрыла форточку. Постучали как раз в то самое окошко, где форточка, и негромко спросила, кто там? Среднев через сердечко в ставнях ничего не мог разобрать в черной, как уголь ночи. На оклик Оли кто-то ответил приятным голосом, так говорил и Сухов, с Куликова поля. Обоим им показалось странным, что постучавшийся не спросил, здесь ли такие-то. Знает их? Сердце Олечки захолонуло, будто от радости. Она зашептала в комнату: «Папа, с Куликова поля!» И тут же крикнула в форточку, Среднев отметил радостно-радушно: «Пожалуйста, сейчас отворю калитку!» И стремительно кинулась к воротам, не накрылась даже, добавил Среднев.
0: Небо пылало звездами. Такой блеск! Не видала, кажется, никогда такого. Оля отняла кол, открыла, различила высокую фигуру в монашеской наметке поверх скуфьи и, очевидно, от блеска звезд, вносил свое объяснение Среднев, лик пришельца показался ей как бы в сиянии. «Войдите, войдите, батюшка!» — прошептала она с поклоном, чувствуя, как ликует сердце, и увидала, что отец вышел на крыльцо с лампочкой посветить. Хрустело под ногами от морозца. Старец одет был бедно, в сермяжные ряски и на руке лукошка. Помолился на образа Рождество Богородицы и Спаса Нерукотворного по преданию из опочивальни Ивана Грозного. И, благословив все, сказал: «Милость Господня вам, чада».

0: Они склонились. То, что и он склонился, Среднев объяснял тем, что как-то невольно вышло. От торжественных слов, возможно. Он подвинул кресло, молча, как бы предлагая пришельцу сесть. Но старец не садился, а вынул из лукошка небольшой медный крест, блеснувший, благословил им все и сказал внятно и наставительно: «Радуйтесь благовестию, раб Божий Василий, лесной дозорщик, знакомец и доброход, обрел сей крест Господень на Куликовом поле и волею Господа посылает во знамение спасения».
1: «Он, — рассказывал Олечка, — сказал лучше, но я не могла запомнить.
0: Проще и глубже,
1: — поправил Среднев, и я невольно почувствовал какую-то особенную силу в его словах. Затрудняюсь определить — проникновенную, духовную». Они стояли как бы в оцепенении.
0: Старец положил крест на чистом листе бумаги. Среднев накануне собирался писать письмо и так оставил на письменном столе.
1: И, показалось, хотел уйти. Но Оля стала его просить. Сердце в ней все играло. «Не уходите, побудьте с нами, поужинайте с нами. У нас пшенная похлебка, ночь на дворе. Останьтесь, батюшка».
0: «Вот именно про пшенную похлебку отлично помню», — подтвердил Среднев.
1: С Олей творилось странное. Она залилась слезами и, простирая руки, умоляла, настойчиво даже, по замечанию Среднева: «Нет, вы останетесь. Мы не можем вас отпустить так. У нас чистая комната покойного профессора. Он был очень верующий, писал о нашей лавре. С вами нам так легко, светло, столько скорби. Мы так несчастны!»
0: «Она была прямо в выступлении», — заметил Среднев.
1: «Не в выступлении, а я была... Так у меня горело сердце, играло в сердце. Я была...
0: Вот именно, блаженна». Она даже упала на колени. Старец простер руку над ее склоненной головой. Она сразу почувствовала успокоение и встала. Старец сказал помедля, как бы вслушиваясь в себя: «Волею Господа пребуду до утра здесь».

0: Дальше все было как в тумане. Среднев ничего не помнил. Говорил ли со старцем? Сидел ли старец или стоял? Было это как миг. Будто пропало время. В этот миг Оля стелила постель в кабинете профессора на клеенчатом диване, взяла все чистое новое, что нашлось. Лампадок они не теплили, гарного масла не было. Но она вспомнила, что получили сегодня подсолнечное масло, и она налила лампадку. И когда затеплила ее, вот эту самую, голубенькую, в молочных глазках, теперь негасима она, озарила ее сияние, и она увидала лик. Это был образ преподобного Сергия. Ее потрясло священным ужасом. До сегодня опомнила она сладостное горение сердца и трепетное от слез сияние. В благоговейном и светлом ужасе тихо вошла она в комнату и трепетная склонилась, не смея поднять глаза. «Что было в моем сердце, этого нельзя высказать», — рассказывала в слезах Оля. «Я уже не сознавала себя, какой была, будто я стала другой в необычного земного, будто я уже не я, а душа моя». «Нет, этого нельзя словами».
1: Она показалась мне радостно просветленной, будто сияние от нее, определял свое впечатление Среднев. А с ним ничего особенного не произошло, только на душе было как-то необычайно легко, уютно. Он предложил старцу поужинать с ними, напиться чаю. Но старец как-то особенно тонко уклонился, не приняв и не отказав. Завтра день недельный, повечеру не вкушают. Среднев тогда не понял, что значит день недельный. Оля после ему сказала, что это значит день воскресный. По его пояснениям, Оля тогда была где-то, не сознавала себя. Она не шевельнулась, когда Среднев сказал ей поставить в комнату гостя стакан воды и свечу. Ему хотелось, чтобы гостю было удобно и уютно. Он отворил оклеенную обоями дверь в кабинет профессора, вот эту самую, и удивился, как уютно стало при лампадке. Приглашая старца движением руки перейти в комнату, где приготовлена постель, Среднев, это он помнил, ничего не сказал, будто так и надо, а лишь почтительно поклонился.
0: Старец, видела Оля через слезы, остановился в дверях, и она услыхала слово благословения. «Завтра от иду рано, прибудьте с Господом». И благословил пространно, будто благословлял все, и затворился.

Оля неслышно плакала. Среднев недоумевал, что с нею. Она прильнула к нему и в слезах шептала: «Ах, папа, мне так хорошо, тепло!» И он ответил ей шепотом, чтобы не нарушать эту приятную тишину: «И мне хорошо». «Было такое чувство безмятежного покоя», — подтверждал Среднев, «что жалко было его утратить, и я говорил шепотом. Это удивительное чувство психологически понятно. Оно называется воздействием родственной души в психологии. Волнение Оли сообщилось мне, то есть ее душевное состояние». Стараясь не зашуметь, Оля на цыпочках подошла к столу, перекрестилась на светлый крест и приложилась. Ей казалось, что крест сияет. Среднев хотел посмотреть, но Оля, страшась, что он возьмет в руки, умоляюще зашептала: «Не тронь, не тронь!» Так крест и остался до утра на белом листе бумаги

эти слезы были для нее радостными и светлыми. Ей все вдруг осветилось, как в откровении. Ей открылось, что все живое, все есть. Будто пропало время, не стало прошлого, а все есть. Для нее стало явным, что покойная мама с нею. И Шура Мичман, утопленный в море в Гельсингфорсе, единственный брат у ней, жив и с нею. И все, что было в ее жизни, и все, что она помнила из книг, из прошлого, далекого, все родное наше, есть и с нею. И Куликово поле, откуда явился крест, здесь и в ней. Не отцвет его в истории, а самая его живая сущность, живая явь. Она страшилась, что сейчас забудет это чудесное чувство, что это дано на миг, боялась шевельнуться, испугать мыслями, но все становилось ярче, светилось.

0: Ночи она не видела, в ставнях рассвет. Она хотела мне объяснить, как она чувствовала тогда, но не могла объяснить словами и прочла на память из апостола Павла к римлянам. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Понимаете? Все живет. У Господа ничто не умирает, а все есть. Нет утрат, а всегда все живет. Я не понимал. И вот утро. Заскрежетал будильник, 6. Среднев вспомнил, завтра отойду рано, и осторожно постучал в кабинет профессора. Молчание. Оля сказала громко: «Войди, увидишь, он ушел».
1: «Но он не мог уйти».
0: Оля сказала уверенно: «Как ты не понимаешь, папа, это же было явление святого».
1: Среднев не понимал. Он вошел в комнату. Постель не тронута. Лампадка догорала под нагаром.
0: Оля взяла отца за руку и показала на образ преподобного. «Ты видишь
1: и не веришь?»
0: Среднев ничего не видел, не мог поверить. Для него это был абсурд. Меня этот странный случай затронул двойственно. Как следователя загадочностью, которую надо разъяснить расследованием, и как человека явлением, близким к чуду, против чего восставало здравое чувство привычной реальности. Оля, видимо, это понимала. Она пытливо-тревожно вглядывалась в меня, спрашивая как будто: «И вы как папа?» Не вера моя в чудо была нужна ей, не укрепление этим ее веры, сама она крепко верила. Ей была нужна нравственная моя поддержка.

0: сеет сомнения отца. Мне стало жаль ее, и эта жалость заставила меня отнестись к странному случаю особенно чутко и осмотрительно. И я приступил к расследованию. Только один был выход из кабинета профессора через их комнату. Они не спали и не видели ухода. Так и подтверждали оба. Дверь из передней в сени Оля не запирала. Это облегчало уход бесшумный, но парадная дверь была на щеколде, падавшей в пробой. Это могло на первый взгляд поразить. Ушел, а дверь оказалась на щеколде. Среднев объяснял, они оба могли на миг забыться, и он тихо прошел в парадное. А то, что за ним дверь оказалась снова запертой, легко объяснить. Случай со щеколдой – не их изобретение. Это делают все, когда надо уйти и замкнуть дверь, если дома кто-нибудь остается, а его не хотят будить. Мы всегда это делаем. Когда Оля уходит, а я еще сплю, она ставит щеколду тайком и... Он повел меня в сени и показал. Смотрите, поднятая щеколда держится довольно туго. Ставлю ее чуть наклонно, выхожу, захлопываю сильно дверь, и щеколда падает в пробой, сказал он уже за дверью. Какое же объяснение иначе? Я на это ничего не сказал, но подумал, что тут явная натяжка. Гость выходит уж слишком предупредителен, не хочет беспокоить спящих, оберегает их от врагов и догадывается повторить как раз их уловку со щеколдой, которая туговато держится. Оля упорно повторяла. Это было явление. Он ушел, для него нет преград. Из дальнейшего рассказа о том утре. Среднев открыл парадное. В ночь навалило снегу, но никаких следов не было. И это было объяснимо. Следы завалило снегом. Оля показала на крыльцо. Завалило снегом? Но раз отворялась дверь, она бы загребла снег, а снег лежит совершенно ровно, не тронуто. Среднев и тут объяснял логично. Значит, ушел до снега. Полной вероятности, конечно, не было, но, конечно, мог уйти и до снега. Мог пройти мимо них неслышно. Можно было и заставить упасть щеколду. Кол подпирал калитку, как было с вечера, но тут можно было пролезть в малинник, забор развален. Доводы Среднева были скользки, но нельзя было возразить неопровержимо, что это невозможно. Тут не страдала логика. Для Среднева чудо было гораздо невозможней. Оля смотрела на отца с грустной, жалеющей улыбкой, почти болезненной, но могла защищать свое единственно только верой. Среднев веры ее не разбивал, признавал, что сообщенное мной о встрече на Куликовом поле еще больше усиливает впечатление от старца. Это, несомненно, достойнейший человек, может быть, болеющий страданиями народа, инок высокой жизни. Пробовал объяснить и мотив явления. Несомненно, это человек тончайшей душевной организации, большой психолог. Это находка Васи. Только вообразите, крест с Куликова поля. Какой же символ! Этим крестом можно укрепить падающих духом, влить надежду, что ад отверзится, эффект психологически совершенно исключительный. Заметьте, торжественность его слов Васе и нам. Господь посылает благовестие. 5 веков назад с благословения преподобного Сергия русский великий князь разгромил Мамая, потряс татарщину, тьму, и вот голос от Куликова поля: «Уповайте, и чудо повторится, падет иго наистрашнейшее, крест победит его». И он принимает на себя миссию, идет к нам, в отчину преподобного, откуда вторично и воссияет свет.
1: «Не выдумал же он Куликова поля!» — воскликнула Олечка. «Это же было! И Вася думал о нас, о Троице!»
2: «Как все надумано у тебя!»
0: Среднев чуть смутился, но продолжал свою мысль. «Согласен, неясности есть, но...» Он развел руками, ища решение.
2: «Я искренне растроган и преклоняюсь за идею, готов руку поцеловать у этого светлого пришельца, и этот уход таинственный, какое тончайшее воздействие, обвеет тайной, это же почти граничит с чудом. Если такое явление бросить в массы, но кто поверит нам, интеллигентам? Вы знаете, как народ к нам... Оля поведала лишь очень немногим, самым верным, нашего же поля. Но этого недостаточно. Надо на площадях кричать. Надо объявить крест. И она хотела принять этот крест бесстрашно. Я умолил ее не делать этого. Это повело бы лишь к великим бедствиям.
0: Эти последние слова о принятии креста Среднев мне высказал наедине. Следствие моего продолжалось не один день. На доводы отца об идее пришельца Оля воскликнула.
1: «Но это ты сам выдумал идею и приписываешь ее
2: кому? И принимаешь это за доказательство? Где же твоя излюбленная логика? Эта идея – обычный революционный прием, как это мелко в связи со всем».
1: Ты путаешься в противоречиях, бедный папа.
2: Нет, чудо Среднев принять не мог.
0: Я почти верил. Я помню смуту во мне и необъяснимую мне самому уверенность, что я близ чуда. Но я хотел... ощупать. Опытом следователя я чувствовал по тону голоса, по глазам чистой девушки, по растерянности и шатким доводам Среднева, по всему материалу дела, что тут необъяснимое. «И вы не верите», — жалеющей улыбкой болезненной говорила Оля.
3: Я сказал, что искренне хочу верить, что не могу не верить, смотря на вас, что никогда за всю мою службу следователем я не испытывал такого явного участия в жизни благой силы, что все слова и действия старца так поражают неземной красотой и простотой, таким благоговением, что я испытываю чувство священного, испытываю впервые в моей жизни». Говоря так, не утешить хотел я эту чистую девушку, а искренне слышал в себе голос «Да, тут чудо!», но не высказывал этого категорично. Мне, это я тоже чувствовал, чего-то не хватало.
0: Теперь я вспоминаю ясно, что моей почти вере помогла эта девушка. Своим порывом веры, светом в ее глазах, святой чистотою в них она заставляла верить. Помню, думал тогда, любуясь ею, какая она несовременная, извечное что-то в ней, заземное. Такие были христианские мученицы девы.

Наши обмены мнений продолжались дня 3-4. Нами овладевало, помню, и раздражение, и томление неразрешимости. Среднев заметно волновался. Я был во власти как бы навязчивой идеи, в таком нервном подъеме возбуждении, что потерял сон. С утра тянуло меня в голубой домик, казавшийся мне теперь таинственным. Не раз я молитвенно взывал о чуде. Да, я страстно хотел чуда, я ждал его. В моем подсознании уже само творилось оно, чудо. Тогда я не сознавал этого, творилось оно неощутимо. Ну хорошо, допустим. Было явление оттуда. Допустим, гипотетически, будто сдавался Среднев. Но не могу я понять, почему у нас? Я, конечно, не голый атеист, не нигилист. Этот путь ныне уже пройден интеллигенцией, особенно после книги Джемса «Многообразие религиозного опыта», меня чуть ли не оглушивший. Я уважаю людей веры. Я лишь... скептик. Я не знаю, кто я. Но почему я? Я удостоен такого высокого внимания. Но почему непременно вы упираете, что это вы удостоены высокого внимания? Невольно вырвалось у меня, и я посмотрел на Олю. Почему не допустить, что вы тут только посредник? Для чего-то более важного. Среднев заметил мой взгляд и совсем смутился. «Вы правы», — сказал он упавшим голосом. «Я неудачно выразился. Я не обольщаюсь, что я...» «Нет, говорю совершенно откровенно, смиренно. Я недостоин, я...» Он не мог найти слова и развел руками. «Папа! Не укрывайся же за слова!» Болью и нежностью вырвалась у Оли. «Ищет твоя душа, Бога ищет! Но ты боишься, что вдруг все твое и рухнет, чем ты жил? Ну а все, чем ты жил, разве уже не рухнуло? Что у тебя осталось? Все твои идеалы рухнули. Чем же жить-то теперь тебе? Не может рушиться только вечное!» «А ты не бойся, ты не...» Она не могла больше, заплакала.

Этот беспомощный ее плач переплеснул мне сердце. Оно уже не могло таить, не могло удержать того, что в нем копилось. И это выплеснулось. Что-то блеснуло мне, как вдохновение, откровение. По мне пробежало дрожью, и страх, и радость. Я уже знал, что таившееся во мне неясное сейчас вот станет ясным, раскроется в мыслях или в душе, светилось и просилось определиться и стать реальностью. Было в каком-то взвешивании, в некой неустойчивости. Да, нет, светилось одно слово, как живое. Точнее, не могу выразить. Это слово было «суббота». Взвешивалось оно, качалось во мне. Да, нет, я уже знал, что да. Как бы по вдохновению, слушаясь голоса инстинкта, не рассуждая, а также и по привычке к протоколу, я поставил вопрос о сроке, когда это произошло. Стараясь подавить волнение, я тут же восстановил для них. Встреча Васи Сухова со старцем на Куликовом поле произошла около 5 часов пополудни в канун памяти великомученика Дмитрия Солунского в субботу 25 октября, в родительскую субботу, Дмитриевскую. Это бесспорно точно. Сухов возвращался от дочери со станции Птань, где его угостили пирогом с кашей, и он вез кусок пирога внукам, потому что в тех местах этот день доселе очень чтут и пекут поминовенные пироги. Пекли и в это время всеобщего оскудения. Я восстановил для них с точностью, когда произошло явление там, и знал с не меньшей же точностью, когда произошло явление здесь». Оля, смертельно бледная, вскрикнула. «Да, вы точно помните? В родительскую?» «Я в церкви поминала. Папа, слушай, папа!» Задыхаясь, едва выговорила она, держась за сердце, и показала к письменному столу. «Там, в продуктовой, записано и в дневнике у меня, и в твоей!» И выбежала из комнаты. Среднев глядел на меня растерянно, почти в испуге. И вдруг, что-то поняв, судорожно рванул ящик стола. Но это был стол профессора. Бросился к своему столу, выхватил сальную тетрадку, быстро перелистал, ткнул пальцем. Тут вбежала Оля с клеенчатой тетрадью. Среднев, руки его тряслись, прочел прерывисто, задыхаясь. 200 граммов подсолнечного масла, 300 граммов пшена, штемпель 7 ноября. «Но это 7 ноября!» — крикнул он в раздражении, не то в досаде, и растерянно посмотрел вокруг. «Да, 25 октября по церковному, в родительскую субботу. В церкви была тогда, 7 ноября, поминала. Ты ходил по посаду», — выкрикивала, задыхаясь, Оля, «в ту же субботу, как там, на Куликовом поле, в тот же вечер. Папа!» Она упала бы, если бы я не поддержал ее, почти потерявшую сознание. Среднев смотрел бледный, оглушенный. Губы его сводило, лицо перекосилось, будто он вот заплачет. Он едва выговорил. «В тот же вечер». Он опустился на подставленный мною стул и закрыл руками лицо. Оля стояла над ним, схватившись за грудь, и смотрела молча, понимая, что с ним сейчас совершается важнейшее в его жизни. Среднева сотрясала спальню.
спазмами. Подобное разрежение я не раз видал в моей практике следователя, когда душа преступника не в силах уже держать давившее ее бремя и разряжалась, ломая страх. Но тут было сложнее неизмеримо. Тут рушилось все привычное, рвалась основа и замещалась. Чем? На это ответить невозможно, это вне наших измерений. Оля смотрела напряженно и выжидательно. Это было такое нежное, почти материнское душевное движение, взгляд сердца. Я не был потрясен. Я был светло спокоен, светло доволен. Дивное чувство полноты.

видимо, был уже подготовлен, нес в подсознательном бесспорность чуда. Мелькавшие в мыслях две субботы слились теперь в одну, так поразительно совпали, такие разные. Два празднования там и здесь. Небо и земли, света и тьмы. И как наглядно показано, в ту минуту я не высказывался. Я светло держал в сердце. Уверовал ли я? Кто скажет о сокровеннейшем? Кто дерзнет сказать о себе, как и когда уверовал? Это держит потайно сердце. Я тогда испытал впервые, что такое, когда ликует сердце. Несказанное чувство переполнения, небывалой и вдохновенной радостности, до сладостной боли в сердце, почти физической. Знаю определенно одно только – чувство освобождения. Все томившее вдруг пропало. Во мне засияла радостность. Я чувствовал радостную силу и светлую-светлую свободу. Именно ликование, упование. Ну, ничего не страшно. Все ясно, все чудесно, все предусмотрено, все ведется, и все так надо. И со всем этим страстная, радостная воля к жизни, полное обновление. Было еще чувство, но не столь высокого порядка, чувство профессионального торжества. Раскрыл. Будто неожиданно? Нет, я внутренно уже ждал самого важного, и оно раскрылось. Из Сергиева Посада я уехал совсем другим, с возникшей во мне основой, на которой я должен строить самое важное. Это бесспорный факт. Чувство профессионального торжества. Но я знал, что это не я одержал победу, а Бог помог мне в моей победе. Я одержал ее над собой, над пустотой в себе. Эту победу определить нельзя. Это необъяснимо в человеке, как недоступны сознанию величайшие миги жизни, рождение и смерть. Тут было возрождение. Это невидимая победа тайна. А видимая победа была до того наглядна, что оспорить ее теперь было невозможно. Никакими увертками логики, никакими доводами рассудка нельзя было опорочить юридического акта. Мое предварительное заявление о дне и часе явления на Куликовом поле и почти одночасно здесь, в Посаде, было подтверждено документально записями в дневнике Оли и в грязной тетрадке Среднева о подсолнечном масле и пшене. Какими же серенькими мелочами! Вот что разительно! Сколько же мне открылось в этом! Господи, красота какая во всем Твоем! Со Средневым совершилось сложнейшее и, конечно, непостижимое для него пока. Он отнял от лица руки, окинул все
стыдливо, смущенно, радостно, новым каким-то взглядом. Смазал совсем по-детски слезы, наполнившие глаза его, и прошептал облегченным вздохом, как истомленный путник, желанный покой обретший. Господи! Оля в слезах смотрела на него моляще нежно. Много нами тогда переговорилось и передумалось. Особенно поражала нас в нами воссозданном суббота 7 ноября, сомкнувшаяся со святой субботой, ею закрытая. Оля видела в этом великое знамение обетования, и мы принимали это, как и она. Как же не откровение, не благовестие, то давнее благовестие преподобного Сергия великому князю московскому Дмитрию Ивановичу, и через него всей Руси православной ты одолеешь, вернулась и подтверждается. И теперь ничего не страшно.

светлой грезе я покидал посад. Лавра светила мне тихим светом, звала вернуться.

0: Отчерас. Разве есть какая-нибудь возможность разговаривать с этим народом? Ломит свою ни малейшей деликатности. Однако черт знает, как обидно.
1: Виктор Аркадьевич, как дела?
0: Помилуйте, с этим мужиком невозможно разговаривать. Он меня чуть не выгнал.
1: Скажите мне, Виктор Аркадьевич, правду, как перед Богом. Любите вы меня?
0: Я от вас люблю, Авдотья Максимовна. Но нас хотят разлучить.
1: Я сейчас сама пойду к дяденьке. Поезжайте вы домой и не беспокойтесь. Он меня любит, он мне не откажет. Только каково мне просить его об этом, как бы вы знали?
0: А как вы мне дадите знать?
2: Мы пойдем нынче в церковь.
0: Так я вас подожду подле вала, на мосту.
2: Хорошо.
0: Прощайте. Прощайте.
2: Ну, Дуняша, теперь от тебя самое зависит твое счастье.
1: Ну, тетенька, что будет, то будет. Вот уж правду-то говорят, что любовь-то на свете мука.

0: Ну что? Уехал парень-то этот?
1: Уехал, братец.
0: Ведь его принесло нелегкое. Нужно очень.
1: Я не знаю, братец, что он вам не понравился.
0: От того, что дурак.
1: Да чем же он, братец, дурак? Он образованный человек.
0: От того, что не умеет говорить с людьми постарше себя.
1: Да как, кажется, братец, ему не уметь. Он человек столичный, жил в Москве, и все промежду благородными.
0: Ну вот, пусть туда и едет.
1: Ах, братец, он такой образованный, такой политичный кавалер, что и в Москве это на редкость. А уж здесь-то нам никогда не найти.
0: Поди ты! Со своим образованием, много ты знаешь. Прожила 5 лет в Таганке, думаешь, куда как образована. Что ты видел-то? Ты кроме сидельцев да приказных и людей-то там не видела.
1: И все-таки, братец.
0: И все-таки, сестрица, не тебя меня учить. Ты что там надувшись сидишь? Дуня, и как ты плачешь? О чем ты плачешь?
2: Я так, тятенька.
0: Говори, о чем?
2: Об себе, об своем горе.
0: Что за горе у тебя? Откуда оно взялось?
2: Тятенька, вы не будете сердиться?
0: Говори, не сержусь.
2: Тятенька, я его люблю.
0: Кого его? Кого его? Это Ветрогона-то этого? Да помнись ты, полоумная!
2: Я без него жить не могу. Умереть мне легче, чем идти за другого.
0: Да что ты? Что ты подумаешь, что ты говоришь?
2: А я уже думала, и дни думала, и ночи напролет думала, не смыкающий глаз. Без него мне не мил белый свет. Я от тоски и от слез в гроб сойду.
1: Братец, пожалейте, у вас ведь одна дочь-то.
0: Молчи, сестра! Это не твое дело. Дуня, не дури. Не печаль отца на старости лет. Выкинь блажку из головы. Отец лучше тебя знает, что делает. Ты что думаешь? Ты что думаешь? Ты ему нужна? Да ему деньги нужны, дура. Он тебя обманывает. Он выманит деньги, да тебя прогонит через неделю. У меня есть для тебя жених, Иван Петрович. Уж я обещал ему.
1: Легко, Люш, вот партия. Променять такого кавалера на Бородкина.
2: Не видала бы уж я его лучше, чем так мучиться.
0: Да вы что? Да вы что? Вы что в самом деле с ума, что ли, сошли? Да как вы смеете со мной так разговаривать? Ты еще дура! Со своими разговорами девку из ума выводишь с толку, сбиваешь. Ну что у тебя вместо головы-то надето? Кому не твоя болтовня, смел бы она так с отцом разговаривать.
1: Вот, брать, вот всегда.
0: Молчи! Пустоголовая! Вот тебе, Авдотья, мое последнее слово. Или ты поди у меня за Бородкина, или я знать тебя не хочу.
2: Дяденька.
0: Ну, выходи. Я тебя растил. Я тебя берег пуще глазу, чтоб греха на душу принял. Ведь гордость меня одолела с тобой. Ведь я о своих детях-то слова дурного никому не давал выговорить. Ведь я думал, что лучше тебя и на свете-то нет, наказал Бог. По грехам. Говорю тебе, Авдотья, иди за Бородкина. Не пойдешь, не будет тебе моего родительского благословения. И чтоб я не слыхал про этого проходимца, я его знать не хочу. Слышишь ты? Не доводи меня до греха.
2: Давеча мне было жаль Ваню, а теперь у меня постыля. Постыля! Батюшки,
3: батюшки. Поди, погляди. Уморил дочь-то, уморил.
4: Ну, варвар этот, и тиран.
3: Воды подайте, воды.
0: Что? Где? Господи! Господи! Побелело-то, как снег. Хоть в гроб клади, Дунюшка. Дунюшка! Вот как мать покойная. Вот две капли воды. Господи, не попусти. Очнется она или не очнется, а? Ужли же ты, я ее убил.
3: Дунюшка, говорила я вам, братец-то, не послушали.
0: Ну что? Что, Дунюшка, что она?
1: Очнулась, кажется.
2: Где тетенька?
0: Здесь я. Здесь я, дитятка, здесь.
2: Тетенька.
0: Что, Дунюшка?
2: Что? Я его люблю.
0: Ох, Дунюшка. Ну, если б я знал, что он степенный человек, да уж что он тебя любит, я бы хоть сейчас тебя за него отдал и разговаривать бы не стал.
2: Он меня любит.
0: Ох, не верится мне, Дунюшка. Ну да вот мы узнаем. Я ему скажу, что за тобой ничего не дам. Пускай так берет, коли любит. Коли любит, возьмет и так.
2: Неужели он меня из-за денег любит?
1: Ах, братец, разве это можно вообразить, чтобы такому мужчине не было никаких чувств? Он совсем не такой интересант, как вы думаете.
0: А вот посмотрим.
1: Ну, братец.
0: Посмотрим, что он скажет.
1: Уверяю вас, что он человек самый благородный.
2: Тятенька. Да разве в богатстве счастье? Коли любишь человека, никаких сокровищ не надо.
0: Ах, Дунюшка, ведь это ты так думаешь, а у них-то ведь другое на уме. Ну ничего, ничего, ничего, ничего, ничего. Вот мы посмотрим.
2: Тетенька, голубочек, меня воскресили. А то я правда думала, что я умираю. Да я бы умерла, я это знаю. Ой, тетенька, а ведь мы хотели в церковь идти.
0: Поди, Дунюшка, помолись, а мне по делу сходить надо. Ну, прощай.
1: Брат.
2: Ой, тетенька. Я еще никак не могу оправиться.
1: Ну, теперь не один жить. На нашей улице праздник. Пойдем поскорее одеваться.
3: Что-то он, бедный, обрадуется, как услышит.

0: Что за народ?
1: Я тебе, дураку, приказывал, чтобы лошади были готовы?
2: Раз с ними же говоришь, известное дело, мужики. Вот сейчас будет готово.
1: Ты ступай, скажешь, что моими жрей поворачивались. Я тебя тут не люблю.
3: Куда вы меня завезли?
1: Мы теперь в Ямской слободе.
3: Зачем же вы завезли меня сюда?
1: Затем, что люблю тебя. Мы сейчас поедем в деревню к Баранчевскому. Это недалеко, всего 7 верст отсюда. Там обвенчаемся, а завтра в город.
3: Конечно, Виктор Аркадьевич. Я люблю вас и готова для вас делать все на свете. Да зачем же вы меня увезли на семью? Дяденька теперь меня хватится, и беда моя просто... Что он подумает? С какими глазами я к нему покажусь?
1: Послушай, милый друг, ты сама сказала, что тятенька согласен. Так что же он будет сердиться? Я тебе скажу откровенно, у меня тут был свой расчет. Я знаю, старики-то упрямы. Сегодня согласился, а завтра, пожалуй, заупрямится, как лошадь. Что ж хорошего? А уж коли дело сделано, тут не воротишь.
3: Виктор Аркадьевич, я с вами в огонь и в воду готова. Только пустите меня к дяденьке. Я еще теперь приду вовремя, а вы завтра приезжайте к нам.
1: Ни за что, душа моя. Нет уж, я так глуп не буду. Благо мне случай помог. Я уж теперь с тобой никогда не расстанусь. Что же это лошадей-то? Что ж такое? Да что ты плачешь? Полно, полно, перестань. Так ты меня любишь?
3: Я люблю. Видит Бог, люблю. Голубчик Виктор Аркадьевич, что хотите со мной делайте, только пустите к тебе.
1: Это дело невозможное, нечего и толковать.
0: Что же это лошадей?
1: Ну, о чем ты плачешь? Ну, о чем ты плачешь? Ну, о чем ты проливаешь слезы горькие тайком и печально утираешь их кисейным рукавом?
3: А я вижу, Виктор Аркадьевич, ничего меня не жалко.
1: Ну, что жалеть, все здорово, пустяки.
3: Тятенька.
1: Ну что, тятенька, что тятенька? Посердится да перестанет. Велика важность. Ты лучше мне расскажи, как ты его уговорил. Это вот что интересно знать. Он дальше на меня зарычал, как медведь.
3: Сама не знаю, как у меня духу достало. Говорю ему прямо, что люблю вас. И не помню, не знаю, как выговорил. Потому что не слышу, что он говорит. Твержу только одно, что умру, что без вас жить не могу.
0: Вот любовь-то, вот любовь. Да я тебя расцелую за это.
3: Любишь меня?
1: Люблю, люблю, люблю.
3: Ненаглядный ты мой. Радость, жизнь моя. Куда хочешь с тобой. Никого я теперь не боюсь. И никого мне не жалко. Так бы вот и улетела с тобой куда-нибудь. Какой ты хорошенький. Я таких и не видывала. Точно нарисованный. Знаешь что? Давай жить здесь все вместе с тятенькой. Точно жила я как в раю. А то уедешь далеко, тятеньки нет. Скучно будет без него.
1: Ну, об этом после поговорим. Ты вот мне расскажи, как ты его уговорил.
3: Ой, ну вот слушай. Начал он меня бранить. Так бранить. Так бранить. Я в слезы. Иди, говорит, за бородки, ну вот тебе жених. Об этом и думать не смей. А то, говорит, я тебя знать не хочу. У меня так сердце подкатило. Стало в глазах темнеть-темнеть. Тут уж не помню ничего. Как стояла, так и упала.
1: От народа, от народа. Что же это лошадей-то?
4: Степан! Что же лошадь, осел?
2: Сейчас будут готовы, взваживают.
3: Как очнулась, не помню. Только вижу, дяденька сидит подле меня, плачет. Ну, говорит, Бог с тобой.
0: Ну, а согласился, и слава Богу. Только нам и не хватало-то для общего благополучия. Ну и заживем же мы с тобой.
3: еще одно словечко сказал. Да это так, пустяки, не стоит внимания.
1: Что же это за словечко?
3: А вот что. Говорит, он тебя, Дуня, не любит. Он тебя обманывает. Ему не ты нужна, а деньги. А я думаю, на что деньги? Бог с ними, с деньгами, не в деньгах счастье. Ну, конечно, приданное там, что нужно, он даст. А деньги? Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.
1: Да это он врет, он и денег даст.
3: Ну, нет, не знаю. Он у нас что сказал, то и свято. Опять же, он на меня теперь в сердцах, что я его не послушал. Нет, он не даст.
0: Дело скверно. Ох.
3: Я, Виктор Аркадьевич, так рассудила, что лучше жить в бедности, да с милым человеком, чем в богатстве, да с постылем.
1: С милым? А как с милым жить-то нечем будет, что тогда?
3: Да ведь деревня у вас своя.
1: Деревня? Какая деревня? Что-то вздор. Ты вот что мне скажи, только говори откровенно. Даст он денег или нет?
3: Не даст.
1: Так что ж ты со мной делаешь?
3: Да разве я виновата, Виктор Аркадьевич?
4: Нам только влюбляться, да как замуж выйти? За благородного, чтобы барышней быть.
3: Что вы говорите, Виктор Аркадьевич?
1: Кому вы нужны? Даром-то вас брать. Не маленькая, могла бы догадаться. Все любовь до нежности на уме. Думаете, что вас за красоту берут, так с ума и сходит?
3: Бедная, кремычная, рождена.
1: Видимо, дело, что человеку деньги нужны, коль на купчихе хоть жениться. Влюбляться-то в Москве мог найти в 20 раз лучше. Всякая дур думает, что мне влюбляется без памяти.
2: Лошадь готовась!
4: Шел вон, дурак!
3: Что вы со мной сделали? Куда я теперь денусь? Как домой вернусь?
1: А мне какое дело? Зачем Якова?
3: Да ведь вы меня насильно посадили.
1: Выпроси у отца 100 000, я еще, пожалуй, женюсь на тебе, будешь барыня.
3: Да цокни у меня язык, если я попрошу у него хоть копейку. Не будет вам счастья, Виктор Аркадьевич. За что вы наругались так, бедная девушка? Вы у меня всю жизнь отняли. Мне теперь легче живой в гроб лечь, чем домой явиться. Родной отец от меня отступится. Осрамила я его на старости лет. Весь город будет на меня пальцами показывать.
0: Ну, это уж мы слышали. Не один раз.
3: Бог вас накажет за это. А я вам зла не желаю. Найдите себе жену богатую, да такую, чтобы любила вас, как я. Живите с ней в радости, а я девушка простая. Да живу как-нибудь, скоротаю свой век. В четырех стенах сидя проклинаю чужую свою. Прощайте. Прощайте, я опять не
0: Опять несчастье. Ах, черт возьми. Куда я теперь денусь? Домотался. Хоть в марке ступай. Поеду куда-нибудь. Говорит, в Караваеве купцы богатые есть. И недалеко. Все, верст 50. Степка!
2: Чего изволите?
0: Или этих лошадей откладывать? А мне найми других в Караваев. Поезжай в гостиницу укладываться. Я сейчас там буду.

Да. Видать, опять не выгорело. Эх, жизнь, жизнь. Теперь злой сделает всякий лев. А всякую беду нам не любит срывать. Этак легче в Сибирь Тобольской идти. Дождется он, я от него бегом убегу.

0: и молодец. Подхватил коляску проворным манером, только я их и видела.
1: Ну уж это по глазам было сразу видно, что парень ловкий.
0: Какой еще ловкий-то? Вот одного я боюсь. Братец спросит, где Дунечка, что я ему скажу? Скажу, что у тебя. Запоздала, мол, ночевать осталось. Ну, а завтра сами приедут, там как хотят.
1: Обещал мне материю на платье подарить.
0: Что ты?
1: Право.
0: Ну, вот видишь, какой благородный человек. Посмотрим, что карта скажет.
2: Сестрица! Сестрица!
0: А, чего изволите брать?
2: Ужинать бы пора. Уж время-то уж поздно.
0: Сейчас, братец.
2: И ты, Иванушка, с нами поужинай. Мать-то знает, что ты ко мне пошел?
3: Знает.
2: Ну вот, и хорошо. Вот и ничего, вот и посиди с нами. А что это, Иванушка, Дуня тебя не любит, а?
3: Я, Максим Федотович, не знаю. Я, кажется, готов всю душу положить за Авдоть Максимовну. И всячески стараюсь, как угодить. Если не любит, все-таки не я тому причин. Может быть, есть лучше нас, а между прочим, не знаю.
2: Ну, ничего, Иванушка, ничего. Сердце девичье переменчивое. Нынче не любит, завтра полюбит.
3: Хорошо, как бы так.
0: Готов, братец.
2: А Дунюшка где?
0: Ой, не знаю, братец, она еще не бывала.
2: Ну, как же ты не знаешь, когда ты с ней ходила?
0: Да, она хотела к Анне Антоне зайти. Должно быть, там засиделась.
2: А что ж ты ее одну оставила? Ну, пошли за ней девку. Здесь недалеко.
0: Да, она, братец, может, там ночевать останется.
2: А ты еще зачем? Пошли, говорю. Я видеть ее хочу.
0: Сейчас, братец.
2: Ну вот, Иванушка, посидим, подождем Дунюшку, да покалякаем об чем-нибудь. Вот я как погляжу, Иванушка, что-то народ-то все хуже и хуже делается, а? Что это будет, не знаю. Ну, взять, к примеру, нашего брата. Ну, старики-то еще туда-сюда, а молодые?

0: Нет, я, говорит, хочу по моде жить. Чтоб по нонешнему. А глядишь, тому не платит, другому не платит.
1: Все это не от необузданности, Максим Федорович. А то и от глупости.
0: О, вот именно что от необузданности. Бить некому. А уж надо бы их учить, надо бы. Палка по ним плачет.
1: Да все себе на гибель, Максим Федорович.
0: Да ведь другого и жалко. Вот, Иванушка, смотришь, мальчонка вроде умный. Из него эти путные могло что-нибудь быть, если в руки-то его взять. Так ведь нет, он ведь кружит тебе, как вихрем каким. Крутится, как турман, как полоумный, что ли. Все это пьянство да беспутство. Глаза не смотрели, кажется.
1: Потому главная причина, Максим Федорович, основательности нет. К жизни. Кабы основательность была, ну, другое дело, а то, помилуйте, Максим Федорович, в голове одно. Какое бы колено почуднее выдумать, чтоб невиданное.
2: Сватик! Ну? Я к тебе пришел. Примерно за делом.
3: Ну, милости просим. Что там за дело?
2: Только чтоб того, сват, не вдруг.
3: Что там у тебя?
2: Это сват со всяким может. Потому как если что задумал сделать, как ты ее удержишь или усмотришь примерно. Настоящее я тебе дело говорю, сват.
3: Бестолков же ты, сват.
2: Почему?
3: Ну, что еще?
2: Примерно такая штука секретная. Сват, а где у тебя дочь?
3: Как где? Говорят, к вам пошла, к Анне Антоне.
2: Говорят. А кто говорит? Не верь, сват, не верь. Врут. Обман, один обман.
3: Ну, поди ты, проспись. Хмель ты еще не вышел, пьян еще.
2: Я не пьяный. Я видел. Видел своими глазами.
3: Что? Ну, что ты видел-то, злодей?
2: Ее. Видел. Ее видел. Едут в коляске.
3: С кем?
2: С барином. С моим постояльцем. Да, я не пьяный, я видел.
1: Какое место?
2: Завалом на мосту.
3: Господи, Господи, поддержи. Сестра!
4: Что, брат?
3: Где дочь?
4: Ой, прав, брат, не знаю.
3: Говори. Говори всю правду, говори, слышишь?
4: Ой, прав, брат, не знаю. Может, Виктор Аркадьевич? Они тут на лошадях подъезжали.
1: На чьих лошадях-то? На извозчих?
4: Нет, на Баранчевских.
1: Стало быть, далеко не уйдут. Либо Баранчевского надо искать, либо по гостиницам.
3: Постой! Так это что же? Это что же? Она сама с ним села, да поехала?
4: Нет, братцов, ее насильно посадил.
3: Отцы мои, что же это? Насильно. Девушку увезли насильно. Дочь мою, голубушка мою, радость мою последнюю, так это ж развод. Побежимте!
1: Я хоть сию минуту.
2: Пойдем, сват, у меня лошадь здесь.
3: Постой! Постой! Откуда? Откуда он ее увез?
4: За валом, брать, как можно?
3: Чем она там была? Мы с ней в церковь пошли.
4: Ну, мы, брать, гуляли.
3: У вас что, уговор был? Был уговор, говори!
4: Ой, был!
3: Был! Был. Был. Значит, она по своей воле уехала. По своей воле. Бросила отца людям разных, бросила старика,

0: одного горя мыка. Ну, дочка. Не век тебе будут радости. Вспомнишь ты еще про меня. Я тебя не любил. Я тебя не голубил. Кто тебя так еще любить будет? Поживи, поживи в чужих людях-то, узнаешь, что такое отец. Удиви бы я с ней строг был, или жалел для нее чего. Уж я ее не любил. А я ее не голубил.
1: Полноте, Максим Федорович, пойдемте, может, и найдем.
0: Не трожь, не трожь. Иванушка, дай наплакаться, потом легче станет.
1: Так ведь слезами-то, Максим Федорович, не поможешь. Лучше пойти поискать.
0: Ей искать. Зачем искать?
2: А, братец, да как вы себя убиваете, чтобы так беспокоитесь? Они завтра сами приедут. Обвенчаются и приедут.
0: Обвенчаются? Обвенчаются?
1: Нет, не хочу.
0: Нет, не хочу. Сват! Поедем! А ты му! Коль найду! Запру в светлицу, пусть лучше умрет. На моих глазах только не доставайся моему врагу.
1: Мне тоже прикажете. Нет, ты постой.
0: Ты постой. Ну, сестрица, голубушка.
3: Ну, отблагодарила ты меня за мою хлеб-соль. Спасибо.
0: Лучше б ты у меня голову с плеч сняла, чем кое сделала. Твое дело. Порадуйся! Я ее в страхе воспитывал, в добродетель. Она у меня, как голубка, была чистая. Ты приехала с заразой-то своей. Только и разговоров-то у тебя было, что глупости одни. И все речи твои были вздорные. Ты вон из моего дома! Вон! Чтоб нога твоя не была здесь!
2: Вот вы всегда, братцы, бежаете.
0: Потаскушка! Эдакая!
2: Ишь, ты разгулялся! Ругатель, обидчик! Мужик необразованный!
1: А то вас не ругать! Что ж, хвалить, что ли, за эти какие-то дела?
2: Ты туда же, ты дрянь бородатая! Молчал бы уж лучше!
1: Что, хорошо сделали, да?
2: Да вот как не сделали, а тебе не достанется. Тебе ищите, батюшка. А уж дело-то кончено. По крайней мере, на своем поставили.
1: Как бы после не плакать.
2: Я б тебе, мужик, несчастье. Скажите, какого жениха упустили, как не плакать? А вот посмотри-ка, как он завтра с ней прикатит. Да взойдет, эдакой кавалер. Так любоваться, мило, дорого будет.
1: Хорошо, как бы вашими устами да мед пить. Я бы сам в чуже за Авдоть Максимовну порадовался.
2: Ну уж, конечно, теперь не то, что прежде. И посмотреть на нее ты должен за счастье считать.

0: Слава богу, по крайней мере, хоть дома.
1: Дунечка, что с тобой? Откуда ты?
0: Детятенька.
2: Они пошли-с. Недалечко. Скоро придут.
0: Мне его нужно видеть. Поскорей. Где он? Скажите вы мне.
1: Дунечка,
0: беда у нас. Ведь он все узнал. Тебя искать поехал.
1: Сильвер с Потапчем все рассказал. Он видел, как вы ехали с Виктором Аркадьевичем.

0: scură, eu vizion. Ei sunt munciți. И страдается мое сердце, да ему вовсе одужает.
1: Надо было вам говорить.
0: Кто-то стукнул. Пустите меня.
1: А хоть бы и он. Что ж такого? И что вы в этом виноваты, коли вас насильно увезли?
0: Только так мне горько, как вы знали. На кого была надежда? Что он со мной сделал?
1: Что же он с вами сделал?
0: Что сделал? Прогнал. Мне говорит, тебя не нужно, а деньги нужны. А я дура думала, что он любит.
1: Значит, я так думаю, Авдотья Максимовна. Это дело надо будет бросить.
0: А дяденька что скажет? Что люди-то скажут?
1: Позвольте мне за это дело взяться. Я его обделаю как должность.
0: Вы?
1: Яс. Только Авдотья Максимовна. Как, собственно, тепереча этот барин за все свои невежества не стоит того, чтобы вы его любили, так я буду в надежде.
0: Я все на свете для вас делаю, только бы дяденька не гневался.
1: А когда так, не извольте ничего беспокоиться. Идите себе в комнату, а я с дяденькой переговорюсь. А то расстроите его, да и сами даже от чувств можете больны быть. Чего хорошего?
0: У меня на вас только и надежда.
1: Будьте спокойны. Ну что? Есть чему радоваться. Убирайтесь-ка лучше от греха, пока Максим Федорович не пришли.
0: Тоже ты знал, что так случится. Я и ума не приложу.
1: Говорили вам, кажется, так вы сами умнее всех хотите быть. Посмотрите теперь на Авдотью Максимовну. У меня аж на слезы прошибло.
0: Поди, ну разве можно было ждать от него такого невежества?
1: Чтобы я на месте Максима Федотовича, я бы вам задал феферу.
0: Полно храбриться.
1: Что храбриться-то? Что храбриться-то? За что погубили девушку? Али вам это ничего?
2: Иванушка, теперь сирота, ты поди домой, оставь меня.
1: Куда же мне торопиться-то, Максим Федорович? Я с вами посижусь.
2: Я ее не увижу, а коли кто из вас увидит ее, скажите, что отец ей зла не желает. А коли она, бросивши отца, может жить в радости, да быть душой покойна, так Бог с ней. Вот за поругание мое, за поругание моей седой головы, я ее видеть не хочу никогда. Дуня умерла. Да нет, не умерла. Ее и не было никогда. Ни имени ее при мне никто не смеет произносить.

0: Кто это? Кто?
1: Я, дяденька.
0: Ты? А полюбовник где?
1: Дяденька.
0: К нему ступай. К нему. К нему ступай.
1: Я не пойду из дома. Прогонится, я умру на дороге.
0: Ежа, тот-то, враг-то мой где?
1: Он меня обманул, он меня не любит, ему только деньги нужны.
0: Вот что. Я, кажется, тебе говорил давеча, да? Что там? Где отцу знать? Он на старости-то лет из ума выжил. Ну? Зачем же ты пришла?
1: Куда ж я, дяденька, денусь?
0: То правда. Не прогнать же тебя из дому-то.
1: Дяденька, простите меня.
0: Простите? Нет. И меня давеча обидела. Мне теперь стыдно людям глаза-то показать. Уж об тебе-то и говорить нечего. Я тебя запру. Поди!
2: Встаньте, Авдотья Максимовна. Бог милостив. Дело, может, обойдется как-нибудь.
3: Сват! Сват! Сват! А сват! Я примерно молодца остановил!
4: Какого молодца?
3: Как, сват, позволь, ты не то, сват, он этого не должен, он примерно осрамил девушку, ну и женись, мы заставим.
4: Да провались он совсем, нужно очень, я его и видеть-то не хочу, а то уж ты, насильно заставить. Осрамил, ну наш грех, ты меня золотом обсыпь. Я на него глядеть-то не хочу, не то, чтобы зятья взять.
3: Это к тому, что слух этот пойдет так, и примерно разойдется по городу. А кто ее возьмет?
4: Ну что, согрешили? На себя пеняй. Я возьмусь.
0: Не бери.
4: Будем вам врать-то. Это дело наше.
0: Нет, Иванушка, тебе эта невеста не годится. Я тебе другую найду.
4: Мне другой не надо в нас.
0: Тебе надо девушку честную, чтобы об ней худой славы не было.
4: Что значит худая слава? Коли я люблю Авдотью Максимовну, так это для меня все одно.
0: Нет. Тебе она не годится. Нечего ей теперь об замужестве думать.
4: Вы давеча обещали, Максим Федотович. Я вот от своего слова не пячусь, а вы пятитесь, а уж это непорядок. А чтоб она и ваша дочь, так за что ее обижать? Авдотья Максимовна и так кругом обижена. Должен кто-нибудь за нее заступиться. Ее же обидели, ее же и бронить. По крайней мере, у нас она ласку будет видеть. От меня и от маменьки. Что ж такое? Со всяким грех бывает. Не нам судить, Максим Федотович.
0: Ты что? Ты что шумишь-то?
4: А что мне не шуметь-то? Вы мне обещали, Авдотью Максимовну, и отдайте.
0: Ну и бери, пожалуй. Эка не видали.
2: плачьте. Не плачьте, Авдотья Максимовна.
4: Теперь вас никто обидеть не посмеет. Никому не позволю. Самому Максиму Федотовичу провалиться мне на этом месте.
1: Иван Петрович, любите хоть вы меня. Меня никто не любит, весь свет на меня.
4: Помилуйте, Авдотья Максимовна, есть же во мне хоть какое-то чувство. Я же не зверь, и во мне есть искра Божья.
1: Иван Петрович, я за вас вечно буду Богу душу молиться. Вы заступились за бедную девушку. Уж коли тясенька говорит, что вам нужно девушку честную, чего же мне ждать от других? Я такую муку терпеть меня бы неделю не стала, кто бы видел мою душу. Каково мне теперь? Я честная девушка. Я вас обманывать не стану. Скажите вы это всем и тятеньке.
4: Что же это? Сва. Я ж дужа. Дужил до старости лета. Ты глуп. За что ж я ее обидел-то, а? Ведь вот так в гневе слово скажешь, а потом и не воротишь. Слово-то оно и как стрела. Словом-то иногда больше обидеть можно, чем делом, ведь верно, сварь? А это грех.
5: Дунюшка! Дайте в сердцах словечко-то у меня вылетело, больно обидно, но ты его в сердце-то близко не принимай, ну, горько мне было, ну, и сказал лишнее.
1: Тетенька, прости.
5: Бог прости, Дунюшка. Ты-то меня прости. Нет, Иванушка, я тебе ее не отдам.
4: Помилуйте, Максим Федотович, это на что ж похоже-то?
5: А вот хочешь ее взять, переезжай сюда, и с матерью и будем жить все вместе.
4: Ну это все одно, а то уж я было перепужался.
5: Сестра, поди сюда. Ну ты это, не сердись, верь, на радостях-то не ссорится.
6: Что это вы, братец? Да смею ли я обижаться?
5: Сват, а я его все-таки примерно не отпущу. Кого его?
6: Да Валина. Ну? Ведь ни копейки примерно за постой.
5: Так я за него заплачу, чтобы он убирался поскорей.
6: Сват. А угощение будет?
5: Как не быть, будет. Мы ведь еще и не ужинали. Сестрица, приготовьте к нам чего-нибудь, а? Поздравить жениха, невеста.
6: Ну уж, теперь я гуляю. Я теперь гуляю до самой свадьбы. Хозяйка так хочет, а я невеста.
7: Сто лет назад на сцене Малого театра впервые была представлена комедия Александра Николаевича Островского «Последняя жертва». С той поры пьеса прочно вошла в репертуар нашего театра. В роли главной героини Юлии Тугиной выступали такие замечательные русские актрисы, как Федотова, Ермолова, Савина. В 1944 году комедия «Последняя жертва» была поставлена на сцене Московского художественного театра. Спектакль стал значительным событием в жизни советского сценического искусства. Сегодня вы услышите запись спектакля Московского художественного академического театра Союза СССР имени Горького «Последняя жертва», сделанную в 1948 году. Перед спектаклем мы попросили выступить его участника, народного артиста СССР Марка Исаакча Пруткина.
8: В спектакле художественного театра «Последняя жертва» я исполнял роль Дульчина. И вот теперь, когда я вспоминаю об этом спектакле, или когда я слышу этот спектакль в радиопередаче, передо мной оживают персонажи этой пьесы, созданные моими товарищами, с которыми я прожил очень долгую творческую жизнь в художественном театре. Я вспоминаю и Москвина, и Тарасову, Шевченко, Лабзина, Топоркова, Станицына, Чабана, Дмитрия Орлова. И, конечно, вспоминаю режиссера спектакля Хмелева Николая Павловича, моего очень близкого и дорогого друга. Это была не первая режиссерская большая работа Хмелева в художественном театре. Что было в ней примечательного? Это то, что Хмелев решал этот спектакль не как жанровую бытовую пьесу, а вскрывал социальную сущность пьесы. Вот почему для Хмелева в решении этого спектакля, скажем, третий акт приобретал особый смысл, особое значение. Потому что в этом акте как раз и вскрывалось вот это зерно пьесы, я бы его назвал «Деньги». Вот тут вскрывалось все ужаснейшее отношение к человеческой совести, где ни во что не ставилось ни человеческое достоинство, ни его сердце, ни его душа, где все продавалось за деньги. Купли и продажи человека здесь торжествовало. Вот этот третий акт был камертоном, я бы сказал, всего спектакля. Любопытно заметить, что в прежних постановках очень часто третий акт вообще не игрался. И тогда пьеса принимала характер мелодраматический. Обманутая женщина, обманутая любовь. И этим, естественно, очень сужался смысл пьесы. Здесь же все это приобретало характер более глубокой. Мне думается, что роль Тугиной – это одно из самых лучших созданий Александрины Тарасовой. Я говорю «создание», потому что роль можно сыграть. И, как говорил Немирович Станиславский, а можно создать. Так вот, эта роль – это было создание Аллы Константиновны. Она очень глубоко играла, очень тонко играла эту роль. И очень тонкими выразительными средствами. Я вспоминаю, когда в последнем акте у меня была с ней сцена, когда она приходила и говорила, что же вы сделали? Я отдала вам все, я для вас пожертвовала всем, а вы не оценили этой жертвы. То она говорила это так искренне, с такой какой-то женской человеческой болью, что мне, Дульчину, было легко после этого крикнуть «Застрелюсь!». Но Дульчин был не таков. Он не застрелился. Хотя нужно сказать, что вообще Хмелев, по-моему, толковал правильно эту роль. Мы вместе с ним так и решали этот образ. Что это не то, что, понимаете, мотылек какой-то, пустой вертопрах. Он все-таки решал это несколько сложнее. Сам Дульчин, который так безжалостно поступил своей возлюбленной Тугиной, был тоже жертвой, потому что им тоже торговали. Им торговал Салай Салтаныч. Он сам был одновременно и таким приносящим горе другому человеку, близкому человеку, но и сам был жертвой этого общества. Мне казалось, что это толкование было правильное Николая Павловича. И я старался осуществить эту его мысль. Великолепно играл Иван Михайлович Москвин. Он очень многогранный образ создавал. В итоге-то понималось и доходило, что это вот тот самый человек, который за деньги купил Тугину. Но все же в нем проявлялись и человеческие качества. Чувствовалось, что он, ну если уж не так глубоко любит Тугину, во всяком случае она для него является человеком, близким и где-то ему дорогим. Очень хорошо играл Топорков и Дергачева, несчастного приживальщика, друга Дульчина. Очень трогательно играл. Ну, очень сочная была Шевченко. На фактуру чего стоила. И вот теперь, когда я слушаю эту передачу, я преклоняюсь перед талантами моих дорогих товарищей. А сейчас послушаем спектакль «Последнюю жертву».
9: Молодой девушкой Юлия была выдана замуж за богатого купца Тугина. Скоро она осталась вдовой. Одиноко жила в больших, но тесно заставленных мебелью комнатах тугинского дома, никого не принимая и выходя из дому только к обедне да к вечерне. Даже тетка Юлии Глафира Фирсовна, пожилая женщина, почти перестала бывать у нее. Неутомимая страсть к сплетням заставляла Глафиру Фирсовну являться во многие московские дома, а у Юлии никаких новостей она не могла узнать. В доме у Юлии ничего не изменилось после смерти мужа. Также аккуратно расстилались по крашенному полу полосатые дорожки, шитые подушки – в том же строгом порядке лежали по диванам. По-прежнему целыми днями неслышно бродила из комнаты в комнату сгорбленная, всегда озабоченная ключница Михеевна. Поблекли обои в комнатах, на мебели потерлась обивка, но это не занимало Юлию. Не этим жила она, и не это давало ей смысл и радость жизни. Большая любовь, которую она никогда не знала, вдруг вошла в жизнь Юлии, сразу подчинила себе все ее помыслы, все надежды, все желания. Близится вечер. Юлии нет. Она, как всегда, пошла к вечерне. Михеевна, сидя в глубоком кресле, вяжет что-то.
10: Девушки, кто там позвонил? Вадим Григорьевич, что ли?
11: Какой Вадим Григорьевич? Это я.
10: Ах, матушка.
11: Вадим Григорьевич чай позже придет.
10: Глафира Фирсовна, здравствуйте.
11: Здравствуй, матушка.
10: Да никакого нет Вадим Григорьевича. Это я так обмолвилась, извините.
11: Да уж сорвалось языка, так уж нечего делать. Назад не спрячешь. Эх, досада, не застал я самой-то. Не близко место к вам даром-то путешествовать. А на извозчиков у меня еще денег не нажито. Да и разбойники же они за твои же деньги тебе всю душеньку вытрясет. До того, гляди, вождей-то глаза выхлестнет.
10: Так вы пешочком.
11: Да, по обещанию. 7 верст киселя есть. Так вот не врать. Эх, видно, придется обратно. На тех же не кормя.
10: Ну, посидите, матушка. Она, надо быть, скоро ворочится.
11: Да куда ее бог-то понес?
10: К вечеринке пошла.
11: За богомольги принялась. Аль много нагрешила.
10: Да она, матушка, всегда такая. Как покойника не стало, все молится.
11: Да знаем мы, как она молится.
10: Ну, знаете, так и знайте. А я знаю, что правду говорю. Лгать мне не из чего. Чайку не прикажете ли? У нас это мигом.
11: Нет. Я самое подожду.
10: Как угодно.
11: Ну, что ваш плезир-то?
10: Как матушка изволили сказать, не дослышала я.
11: Ну, как его поучтивее-то назвать? Победитель-то. друг-то милый.
10: Не понять мне разговору вашего. Слова-то больно мудреные.
11: Да ты дур разыгрываешь, аль стыдишься ты меня, так я не барышня. Поживешь с моё, да в бедность, так стыдочек всякой забудешь. Ты об этом не беспокойся. Я про Вадим Григорьевич тебе спрашиваю.
10: Ох, матушка, ох.
11: Что заохал?
10: Да стыдно очень. Как же вы узнали? Я думал, что про это никому не известно.
11: Как узнала? Имя его сейчас ты мне сама сказала. Вадим-то Григорьевичем окликнула.
10: Какая глупая.
11: А кроме того, я от людей слышала, что она в приятеле своего очень много денег проживает. Ну, правда, что ли?
10: Верного я не знаю, а как чай не проживать? Чего она для него пожалеет?
11: То-то муж-то ее покойник догадлив был. Чувствовал его сердце, что вдове деньги понадобятся. И оставил-то вам миллион.
10: Ну, какой, матушка, миллион? Много меньше.
11: Да, но это у меня счет такой. Я все на миллионы считаю. У меня что больше тысячи, то и миллион. Сколько в миллионе денег, я и сама, по правде сказать, не знаю. А говорю так, слово-то это в моду пошло. Миллионы шабаш. Ну как же она? Вещами, что ли, дарит ему? Аль деньгами?
10: Про деньги не знаю. А что подарки ему идут поминутно? И все дорогие. Ни в чем у него недостатка не бывает. И в квартире-то все наше. Да уж чего? До самой малости. Чай с сахаром. И то от нас туда идет.
11: Да и все бы ж ничего, терпеть можно. Разные бабы-то бывают, которые любовнику вещами, то еще, пожалуй, капитал-то сбережет. А вот который деньгами, вот разорение-то верное.
10: Сахару больно жалко. Много его у них выходит. И куды им пропасть эдакая?
11: Да как же это у вас случилось-то? Как ее угораздил хомут-то такой на шею надеть, а?
10: Ах, все это дача проклятая. Как жили мы тогда вскоре после покойника на даче. Жили скромно, людей обегали. Редко когда и на прогулку-то выходили. И то куда и подальше. Тут его и нанесло, как на грех. Куды не выйдем из дому, все встретится, да встретится. Да молодой, красивый.
11: Красивый.
10: Одетка картинка. Лошади, коляски какие. А сердце-то не камень.
11: Ну и стал присватываться.
10: Она не прочь. Чего еще? Жених хоть куды. И богата.
11: Богат.
10: Только так порешили, чтобы свадьбу отсрочить до зимы. Мужу еще год не вышел. Еще травур носила. А он тем временем ездит к нам каждый день, как жених. И подарки, и букеты возит. И так она в него верилась, так расположилась, что совсем стала как за мужа его считать.
11: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
10: И он без церемонии стал всем ее добром, как своим распоряжаться. Что мое, что твое, это, говорит, все одно.
11: Все одно.
10: А ей это за радость. Значит, говорит, он мой, коли так поступает. Теперь, говорит, у нас только за малым дело стало. Только повенчаться.
12: Да-да, за малым. Но нет, не скажи, что ж дальше-то? Траур кончился, зима пришла.
10: Зима-то пришла, да и прошла. Да вот и другая скоро придет.
12: А он все еще в женихах чистит?
10: Все еще в женихах.
12: Долгонько, пора бы порешить чем-нибудь. А то что людей-то страмить.
10: Да чем же, матушка? Как мы живем-то? Такая-то тишина, такая-то скромность. Прям надо сказать, ну, какие-то монастырь.
12: Монастырь.
10: Мужского духу в заводе нет. Ездит один Вадим Григорьевич. Что греха таить? И то больше сумеречка. Даже которые его приятели, и тем к нам ходу нет. Есть у него тут один такой. Дергачев прозывается. Тот раза два было сунулся.
12: Не попочет ли, мол, чем?
10: Ну, конечно. Mm-hmm. Человек бедный живет впроголодь, думает, закусить и выпить. Так я об них понимаю. Да я, матушка, пугнула его. Но мне жалко. Да мы бережемся. Мужчины, чтобы ни под каким видом. Вот как мы живем. И все-то она молится, все постится, Бог с ней.
12: Да какая ж тому причина? С чего бы это ей, а?
10: Чтоб женился.
12: А-а-а.
10: Уж это всегда так.
12: Ну, а я так думаю, не даст ей Бог счастье.
10: Что это?
12: Не родню завоевает. Уж коли задумала капитал-то размотать, так лучше б с родными, чем с чужими. Взяла б хоть меня, и я б пожила в свое удовольствие на старости лет.
10: Ну, что это ее дело? А я знаю, что к родным у нее расположение есть.
12: Нет, незаметно что-то. Ну, так ведь сама прочь от родных и от нас тоже ничего хорошего не жди. Особенно от меня. Женщина я не злая, а ноготок есть. Есть. Удружить могу. Ну вот, спасибо тебе. Только мне и надо. Все я тебе вызнала. И что это, Михеевна? Ну как две бабы сойдутся, так они наболтают столько, что в большую книгу не упишешь. И наговорят того, чего можете, это и не надо бы.
10: Наша слабость такая женская. Разумеется, по надежде говоришь-то. Ничего из этого дурного не выйдет. А кто вас знает, в чужую душу не влезешь. Может, вы с каким умыслом вы спрашиваете? Там какая-нибудь у меня хозяйка, а я ее ни на кого не променяю. Я за нее готова душу заложить. Да вот, и она сама... А уж я по хозяйству пойду.
13: Быстро входит Юлия. Она в синем скромном платье, на голове платок.
12: Ах, тетенька, какими судьбами? Вот обрадовали.
14: Полно, полно. Уж будто и рада.
12: Еще бы, конечно, рада.
14: Бросила родню-то, да и знать не хочешь. Но я не спесива, сама пришла. Уж рад не выгонишь, все-таки родная.
12: Да что вы, я родным всегда рада. Только жизнь моя такая уединенная, никуда не выезжаю. Что ж делать-то, уж такая я от природы. А ко мне всегда милости просим. А ты что ж как мещанка платком-то покрываешься? Точно сирота какая.
15: Да и то сирота.
12: С таким сиротством еще можно жить. Сирота им тех зовут, кого пожалеть некому. А у богатых вдов печальники найдутся. Я бы на твоем месте не то, что в платочке, а в аршин бы шляпку соорудила бы. Развалил с колядки, покатывай, намол, смотри.
15: Не удивишь нынче никого, что ни надень. Да мне и рядиться-то не к чему. И не к месту было. Я к вечерне ходила.
12: Да уж тут попугаем-то вырядиться не для кого, особенно в будни. А ты что ж долго-то? Вечерни давненько отошли.
15: Да после вечерней свадьба простенькая была. Так я осталась посмотреть.
12: Чего ж ты, матушка, не видала? Свадьба как свадьба. Чай обвели, да и повезли. Не редкость какая.
15: Все-таки, тетенька, интересно на чужую радость посмотреть.
12: Ну, посмотрела, позавидовала чужому счастью. И довольна. Аль, ты свадьбу смотришь, как мы грешные. Мы так глаза-то вытаращим, что не только мы бриллианты, а все булавки пересчитаем.
15: Нет, я в народе не люблю. Я издали смотрела, в другом пределе стояла. И какой случай? Вижу я, входит девушка. Становится поодаль. В лице ни кровинки. Глаза горят. Уставилась на жениха-то. Вся дрожит, точно помешанная. Потом гляжу, стала она креститься, а слезы в три ручья так и полились. Жалко мне ее стало. Подошла я к ней, чтобы разговорить, да увести поскорее. И сама-то плачу.
12: Ты-то об чем? Не слыхать ли?
15: Заговорили мы. Пойдемте, говорю я, дорогой потолкуем. Мы тут со слезами-то не лишние ли? Вы-то не знаю, говорит, а я лишняя. Посмотрела с минуточку на жениха, кивнула головой, прошептала: прощай. И пошли мы со слезами.
12: Дешевые слезы-то у вас.
15: Уж очень тяжело это слово-то. Прощай. А каково сказать прощай навек живому человеку? Ой, ведь это хуже, чем похоронить.
12: Как у вас печаль по этим заблужденным. Да и бог с ней, нам-то что за дело? Всякая должна знать, что только Божье крепко.
15: Да так-то так, тетенька. Да коли любишь человека, коль всю душу в него положила.
12: И откуда это у вас такая горячая любовь проявляет? Да что нам о чужих? Поговори о себе-то. Как твой-то сокол?
15: Какой мой сокол?
12: Ну, как его величать-то прикажешь? Жених там, что ли? Вадим-то Григорьевич. А?
15: Что? Да как же это? Откуда же вы?
12: Откуда узнал-то? Слухом земля полнится. Хоть в трубы еще не трубят, а разговор идет.
15: Да теперь скоро, тетенька, свадьба у нас.
12: Полно, так ли? Ненадежно, говорят, дымотоват очень.
15: Ну уж, каков есть, такого и люблю.
12: Удерживать бы немножечко.
15: Что вы? Как можно? Ведь не жена еще. Как я им могу что-нибудь сказать? Вот Бог благословит, тогда другое дело. А теперь я могу только лаской, да угождением.
12: Рада бы все отдать, только бы не разлюбил.
14: Что ты стыдись, молодая, красивая женщина, и на мужчину разоряться, не старуха ведь.
12: Я не разоряюсь, я и не думаю разоряться. Он сам богат, а все-таки чем-нибудь привязать нужно. Ведь живу я, тетенька, в глуши, следить за ним не могу. Где он бывает, что делает? Ведь иной раз дня 3-4 не едет. Ведь чего не передумаешь? Рада бы все отдать, только бы увидать его.
14: Чем привязать, не знаешь? Фу! А ворожба-то на что? Чего другого это у нас в Москве не занимать стать? Такие снадобьи знают, испробованные. Я дамы 4 знаю, которые этим мастерством занимаются. Вот монета говорит. Давай, говорит, 25 рублей. Из Америки врачу. Вот ты бы съездила бы.
12: Нет, что вы, как можно?
14: Ничего, а то еще есть один секретарь отставной, горбатый. Так кто ты ворожит, и на фортепьянах играет, и жестокие романсы поет. Оно для влюбленных как чувствительно.
12: Нет, ворожить я не стану.
14: Ну, а ворожить не хочешь, вот тебе еще средства. Коли чуть долго не едет, сейчас его раба Божьего в поминанье за упокой. Такую тоску нагонишь, мигом прилетит.
12: Да ничего этого не нужно.
14: А что, греха боишься? Да, да, но точно, что грех.
12: Да и нехорошо.
14: Ну вот тебе еще средство безгрешное. Можно и за здравие, только тогда свечку вверх ногами поставить и с другого конца зажечь. У-у-у, действует-ка.
12: Ну уж это вы оставьте, зачем же?
14: А лучше всего вот тебе наш совет. Брось-ка ты его сама, пока он тебе не бросил.
12: Что вы? Как можно? Всю жизнь-то положивши? Да я жива не останусь.
14: Потому как нам, родственным людям, страму от тебя переносить не хочется. Ты послушай, что все родные и знакомые говорят.
12: Что им до меня? Я никого не трогаю, я совершеннолетняя.
14: А то, что нигде показаться нельзя. Везде спросы да насмешки. Что ваша Юленька? Как ваша Юленька? Вот посмотри, как Флор Федулович-то расстроен через тебя.
12: И Флор Федулович?
14: Да, я его недавно видела. Он сам хотел быть у тебя сегодня.
12: Ах, какой стыд! Зачем это он такой почтенный старик?
14: Сама себе довела.
12: Я его не приму. Как я с ним стану разговаривать? Со стыда сгоришь.
14: Да ты не очень-то бойся-то. Он хоть строг, а до вас, молодых баб, довольно-таки снисходителен. Человек одинокий, детей нету. Денег 12 миллионов.
12: Что-то больно много.
14: Ну, ты не пугайся, это я так на счастье говорю. Мои миллионы маленькие, только много, очень много. Страсть сколько деньжищ. Чужая душа потемки. Кто его знает, кому он деньги-то оставит? Вот все родные-то перед ним и раболепствуют. И тебе-то огорчать его не следовало бы.
12: А какая ему родня? 7-я вода на киселе, да и то по мужу.
14: Захочешь, так родни будешь.
12: Ну, этого я, тетенька, не понимаю и не желаю понимать.
14: А очень просто. Исполняй всякое его желание, всякий каприз. Он еще при жизни тебя золотит.
12: Надо знать, какие у него капризы-то. Иные капризы и за ваши 12 миллионов исполнять не согласишься.
14: Да, капризные старики, кому, милый, конечно. Только старик-то он у нас чудной. Сам стар, а капризы-то молодые. А ты, раз забыл, что он твоему мужу первый друг и благодетель?
12: Так не я забыла, а он. Ведь после смерти мужа я его только один раз и видела.
14: Да можно с него взыскивать. Мало у него делов-то, кроме тебя. У него все это время мысли были заняты другим. Сирота была на попечении. Красавица, получше тебе гораздо. Вот он ее замуж-то выдал, у него мысли-то освободились. И об тебе вспомнил, и до тебя очередь дошла.
15: Очень я благодарна Флор Федулычу. Только никаких я себе попечителей не желаю. И напрасно он себя беспокоит.
14: Да не отталкивай родню-то, не отталкивай. Проживешь ты до нитки, куда денешься? К нам же прибежишь.
15: Никому я не пойду. Гордость мне моя не позволяет. И что у меня бедность-то пророчить? Я не маленькая. И сама собою, и своими деньгами я распорядиться сумею.
14: А я другие разговоры слышала.
15: Нечего про меня слышать. От сплетен не убережешься. Про всех говорят, особенно прислуга. Только хорошему человеку, солидному, стыдно таким вздором заниматься.
14: Вот как, сказала, как отрезала. Так и знать будем.
10: Чай готов, не прикажете.
14: Да ну, что чай, бог с ним. Ох, вот чудо со мной. Вот ты послушай, как этот час настанет и начинает меня на съестное позывать. Ну, к чему бы это сталось, а?
15: Так можно подать.
14: Так зачем подавать? У тебя еще есть там такой шкафчик, где все это соблюдается. Это пропустить можно маленькую и закусить. Мне огурец, огурец. Пирог, пирог, я не спесива.
15: Есть, тетенька, как не вы.
14: Ну вот мы к нему и пристроимся. Перекушу я малым делом, да и пора мне. Засиделась я у тебя, а мне еще через всю Москву шествовать.
15: Неужели такую даль пешком?
14: Да.
15: Тетенька,
14: а?
15: Если вы не обидитесь, я вам предложила на извозчика. А то лошадь заложить.
14: А я не обижусь. Это я от другого обижусь. А от тебя нет, от тебя возьму. Куды ж ты еще лошадь закладывать?
13: Юлия и Глафира Фирсовна выходят. Услышав звонок, Михевна торопливо идет к двери в прихожую.
10: Ну уж это, Вадим Григорьевич, по звонку слышу. Ох, что к тебя?
13: Но это пришел Дергачев, приятель Дульчина, невзрачный человек в выцветшем потрепанном костюме. Дергачев давно привык исполнять любое поручение своего друга, как бы унизительно оно ни было.
16: Я желаю видеть Юлию Павловну.
10: Ну да мало ли чего вы желаете. К нам, батюшка, в дом мужчины не ходят. И кто это вас пустил? Сколько раз говорила девкам, чтоб не пускали.
16: Ха, вот нравы.
10: Ну да, нравы. Пускать вас, так вы повадитесь.
16: Ну, я не для того пришел, чтобы твои глупости слушать. Доложи, милой Юлии Павловне.
10: Да, милой, нельзя.
16: Что за вздор? Мне нужно видеть Юлию Павловну.
10: Ну, да ведь не особенная какая надобность.
16: У меня письмо к ней.
10: А письмо-то давай его и ступай с Богом.
16: Я должен отдать в собственные руки.
10: И у меня свои собственные руки, не чужие. Чего боишься? Не съем его.
15: Что у вас тут за разговор? А, Лука Герасимович, здравствуйте.
16: Сегодня кланяться. Письмо вам от Вадима.
15: Покорно благодарю. Ответа не нужно?
16: Нет, ответа не нужно, он сам скоро будет.
15: Что, здоров?
16: Слава Богу, здоров.
10: Не держи ты его. Отпусти поскорее. Что хорошего?
16: Могу я его здесь подождать?
15: Извините, Лука Герасимович, я жду одного родственника.

0: разговоры развел.
1: Ну, погоди. Дай подумать. Вот сейчас у меня был один богатый человек. Он обещал и предлагал мне все, что я пожелаю.
2: Так, прекрасно. Что ж ты ему сказала?
1: Ну, я ему сказала, что я ни в чем не нуждаюсь, что у меня свой капитал. Ну, а если бы и нуждалась, то все равно от него ничего и никогда не возьму.
3: Зачем же это, Юлия, зачем? Эх, вы женщины! Человек набивается с деньгами, а ты его гонишь прочь. Да ведь такие люди нужны в жизни. Очень нужны, но пойми ты это.
1: Да ведь эти люди даром ничего не дают. Он действительно осыплет деньгами. Только надо идти к нему на содержание.
2: Да? Ах, вот что. Ну, тогда, конечно. А, впрочем, так...
1: Как, впрочем? Ты с ума сошел?
2: Нет, что ты так? Ну, по знакомству, взаймы он тебе не даст?
1: Не знаю. Едва ли. Но как просить у него? Сказать ему, что я солгала? Что у меня капитала уж нет? Так надо же объяснить, куда он делся. Придется выслушивать разные упреки, сожаления, а может быть, даже и неучтивый презрительный отказ. Сколько стыда, унижения натерпишься. Ведь это пытка.
2: Юлия, голубушка, ну попроси, ну попроси, ну спаси меня.
1: Ой, надо спасать. Ничего не поделаешь. Тяжело будет и стыдно. Ох, как стыдно.
2: Это уж будет последняя твоя жертва, я тебе клянусь.
1: Я думаю, что выпрошу. У женщин есть средство хорошее. Слезы. Да коли они от души, так должны подействовать.
2: Ну зачем, Юленька, ангел мой, да он тебе и так не откажет. Ну, ну пококетничай с ним, ну я позволяю.
1: Ты позволяешь? Да я-то себе не позволю. А лгу ведь, может быть, и позволю. Ах, что не сделает женщина для любимого человека? Много ли тебе нужно?
2: Видишь ли, я должен около 5000. Но ты проси уж больше. Проси 6. Надо заплатить за квартиру.
1: За квартиру заплачено.
2: Ну?
1: Да.
2: Я не знал. Надо расчесться с извозчиком за коляску за 2 месяца.
1: Я заплатила.
2: Какая я дрянь. Ну, какая я дрянь. Ну, зачем ты платишь за меня? Ну, зачем?
1: Мой друг, я не жалею денег. Был бы только ты. Ты счастлив.
2: Да ведь я жгу деньги-то, ну просто жгу. Бросаю их без толку, без смысла.
1: Ну и жги. И жги, коли доставляет тебе удовольствие.
2: В том-то и дело, что не доставляет никакого. А напротив, остается после одно только раскаяние. Отчаянное. Каторжное, которое грызет мне душу. Ведь одно только еще и утешает. Спасает меня.
1: Что, скажи?
2: Это то, что я могу еще исправиться. Потому что я не злой. Не совсем испорченный человек. Ведь другие губят свое и чужое состояние хладнокровно. А я сокрушаюсь. Ах, на меня нападают минуты страшной тоски. Юленька, Юленька, ведь как бы мы могли жить с тобой, если бы не мое безумие, если бы не моя преступная распущенность?
1: Милый, мы и так можем жить хорошо. Нет чистых денег, так у меня еще есть 2 дома, заложенных, правда, но все-таки они кое-что стоят. У тебя большое имение, ты будешь хозяйством заниматься, служить, а я буду экономничать.
2: Верно, верно, ты права, Юленька, и пора, наконец, мне переменить жизнь. Ведь я ж это могу, я ж себя пробовал, меня только баловать не нужно. Ну, не нужно, не нужно баловать, Юлия, это уже...

0: будет твоя последняя жертва для меня. Последняя.
1: Я на многие жертвы готова для тебя, мой милый. Только я должна тебе признаться, что мое положение становится очень тяжело для меня. Мои родные и знакомые откуда-то проведали о тебе и начинают мучить меня своим участием, советами.
0: Ну, да что твои родные? Ну, стоит на них обращать внимание. Их-то успокоить легко. Мне бы только расплатиться с этим долгом. Я переменяю жизнь. Кончено.
1: Расплатимся, не беспокойся.
0: Верно, Юлия.
1: Верно, мой милый. Верно. Чего бы мне ни стоило, я через час достану тебе деньги.
0: Ты только помни, что это последняя твоя жертва. А теперь для меня настанет трудовая жизнь. Труд, и труд постоянный, труд беспрерывный. Я обязан примирить тебя с твоими родными и знакомыми. Я обязан поправить твое состояние. Это мой долг. Это моя святая обязанность. И ты успокой своих родных. Знаешь что? Пригласи всех как-нибудь на днях. Ну, хоть в воскресенье. Я ведь не только никогда их не видывал, ведь даже по именам их не знаю.
1: Да.
0: Ну, надо же мне с ними познакомиться, верно?
1: Да, конечно, надо.
0: Ну вот. Вот мы с тобой их и удивим. Явимся с тобой перед ними и объявим, что мы жених и невеста. Ну и пригласим их через неделю на свадьбу.
1: Что же значит? Все мои жертвы. Ты мне даришь счастье. Ты мне даришь жизнь. Какое блаженство! Я никогда в жизни не была так счастлива. Я не нахожу слов благодарить тебя, милый, милый мой.
0: Юлия, ты себя мало ценишь, ты редкая женщина. Я отдаю тебе только должное.
1: Нет, я тебя не стою. Ты моя радость. Моя гордость, и счастливи меня.
2: В огромной гостиной Флоры Федулыча Прибыткова все говорит о том, что дом поставлен на широкую ногу. Картины в позолоченных рамах, мебель белого дерева, цветы и пальмы в катках – все богатое и дорогое. Тяжелые портьеры и ковер – заглушают шаги Флоры Федулыча. Он ходит взад и вперед по гостиной, вертит на пальце золотое кольцо, курит. Вот лакей принес свежие газеты. Флор Федулыч просматривает их.
3: Когда прикажете кушать подавать?
4: Еще рано, погоди. Может, подъедет кто-нибудь.
2: Начиная кланяться от самого порога, в гостиной появляется Глафира Фирсовна.
5: Здравствуйте, Флор Федулыч, здравствуйте.
4: Видишь, вот и гости. Через четверть часа закуску, через 10 минут после закуски обед. Слушаюсь.
5: Вовремя я пришла, Флор Федулыч.
4: Момент самый благоприятный, к обеду.
5: Уж я и позавтракала, и обедала раз-два. И полдничала.
4: Это ничего. У нас простые люди говорят, палка на палку нехорошо, а обед на обед нужды нет.
5: Я не откажусь лишний раз по обед. Беда небольшая. Терпеть можно.
6: Совсем не обед нездорово, а по два да по три раза. Хоть бы каждый день Бог дал.
4: Покорнейше прошу садиться.
6: Присяду. Присяду.
1: Фу! Окружил-таки я нынче Москву-то.
4: Я и сам только сейчас вернулся.
1: Так я видела вас, батюшка, видела.
6: Я только от Юли Павловны, а вы к ней.
4: Да, сегодня я ей визит сделал.
6: И поговорили-таки с ней?
4: Говорил. Только разговор наш был без результата.
1: Ну, я-таки допыталась кое до чего. Тайность-то ее выведала.
4: Надеюсь, что вы от меня ваших сведений не скроете.
1: Батюшка, да с какой же это кстати? Вот еще была оказия. Что, я ей мать, что ли? Все дочисто выложу. Все как есть. С чего начинать-то?
4: А с чего угодно.
1: Ну, так вот. Приятель есть у ней. И очень близкой.
4: Так ожидать надо было.
1: Дульчин он, Вадим Григорьевич.
4: Дульчин? Mm-hmm. Да я его знаю, в клубе встречаюсь. С виду барин хороший.
1: Так я знаю. Год три назад он сватался в одном знакомом домике. Я даже на квартире у него бывала. Ну, а теперь захотел узнать покороче. Есть у меня дама одна знакомая, она сваха. У ней все эти женихи-то на счету. Вот вести какие. Жених хороший, живет богато, шику много, на большого, говорит, барина хватит. Только если, говорит, с этим женихом в какой хороший степенный дом сунешься, пожалуй, прическу попортят. За это, говорит, ручаться нельзя, на какого отца нападешь. Другой, говорит, разговаривать-то не любит, прям за шиньон.
4: Аттестат не очень одобрительный.
1: Надо, говорит, узнать, на какие он деньги живет, на свои или на чужие, что у него есть. А это, говорит, я вам скорехонько узнаю.
4: Значит, надо подождать.
1: Ну, чего ждать? Пока он ее ограбит совсем? А жениться он, чай, не думает. Так водит изо дня в день, пока еще деньги-то есть.
4: А что же мы можем предпринять?
1: А, вы не мешайте мне-то, а уж я похлопочу. Разобью я эту парочку-то.
4: В таком случае... Большую благодарность получите.
1: Да что, да что ж я из благодарности, что ли? Господи, жалеет, что ее делает. Конечно, я человек бедный. Вот бог даст, зима-то настанет. И в люди показаться не в чем.
4: Шуба за мной. Хорошая шуба.
1: Да ну уж куда уж мне хороший. Снежку, хоть бы какую бы ни будь. Только отец родной, что бархатом крыто. Ну, там не сам настоящим, как он там, это Манчестер, что ли, прозывает. Чтоб хоть уж издали на бархат бы был похоже.
4: Для вашего удовольствия все будет исполнено.
1: Спасибо, батюшка, спасибо. Что это я смотрю, Флор Федулыч? Вы как будто не в духе, а?
4: Неприятность есть от племянника.
1: Уж от кого и ждать неприятности, как не от своих же. Который же вас огорчает?
4: Да все. А. Мотают, пьянствуют, а-га. Только фамилию срамят. А-га. Жена умерла, детей не нажил. Как подумаешь, кому капитал достанется? А-га. Вот и горько станет.
1: Женились бы, Флор Федулыч.
4: Поздно. Людей совесть.
6: Ну, что за совесть? Были бы свои наследники-то.
4: Ну, а? Это дело такое, что разговор о нем я считаю лишним.
1: Ну, что-то как угодно, Флор Федулович. Это так ведь я к слову пришлось, господи. Как угодно. Ну, а Лаур Миронович как поживают? А?
4: Лаур Миронович меня больше других беспокоит, потому жизнь неосновательную ведет.
1: А, ему-то бы грешно. Он всем вам обязан. Сколько раз вы его из ямы-то выкупали, а?
4: Да на яму он мало обращает внимания. Долги его не беспокоит, платить он их и в помышлении не имеет. Хоть бы глазом моргнул.
1: Да.
4: Наберет где-то с полсотни переводных французских романов и отправляется в яму равнодушно. Точно в гости куда. Примется читать свои романы, читает их дни и ночи. Хоть 10 лет просидит, ему все равно. Ну и выкупаешь из жалости.
1: Ага.
4: А выкупишь, сейчас расчешет бакенбарды, наденет шляпу на бок и пошел щеголять по Москве, как ни в чем не бывало.
6: А уж какой из себя-то видно, точно иностранец.
4: Настоящий милорд. Ему бы только с графом Виконсфильдом разговаривать. Отличные места занимал. Поведет дело, любо-дорого смотреть. За полгода верно можно ручаться. А там заведет себе рысаков с престижными. Году не пройдет, глядишь, и в яму с романами. Тут и сейчас имеет место приличное. Около 10 000 жалования. Ну, кажется, чего же еще? Ведь можно концы-то с концами сводить.
6: Нуждается. Денег просит, да?
4: Да это бы ничего. Широко зажил. Слух идет, что деньги бросает. Значит, какие-нибудь источники находит. Либо должает, либо уж... Кто его знает, дело некрасивое.
6: Так по надежде на вас действует. Дочку-то ее, внучку-то свою вы облагодетельствовали? Вот он думает, и отцу что-нибудь перепадет, а?
4: Да чем это я ее облагодетельствую?
6: Еще бы! 300 000 за ней денег даете.
4: Все это его сочинение.
6: Ну, что-нибудь додадите же. Ну, а пригнул маленько, что ж ему простительно? Всякому отцу хочет свое детище пристроить.
4: Все-таки распоряжаться чужими деньгами, не спросясь, не следует.
6: Уж по всей Москве гремит ваша внучка. Кто, говорит, дед дает за ней 200 000, кто, говорит, 300, а кто и миллион. Миллион-то уж лучше, круглее.
4: Вот извольте видеть, я-то последний про свое благодеяние узнал.
6: Ну, к ней все и верят, Флорфиду.
4: Значит, все-таки есть люди, которые обманут.
6: Да, да.
2: Входит Лавр Миронович, полный, веселый. Румяное лицо его сияет довольством и безмятежностью. С ним его дочь Ирина. Всегда не в меру оживленная, сегодня она необычайно задумчива. Порывисто, так что вздрагивают все бесчисленные оборки на ее розовом платье, она бросается к Флору Федулычу, целует его, тотчас же отходит и опускается в кресло у рояля.
7: Честь имею, кланяться, Ленка.
6: О!
7: Глафира Фирсовна, мое почтение.
6: Здравствуйте, Лавр Миронович.
4: Откуда вы теперь, Лавр Миронович?
7: Из города домой заехал, пробежал газету, захватил Ирень и к вам. Биржевую хронику изволили смотреть.
4: Да все то же, перемены нет.
7: Немного потверже стало. Из политических новостей одна. Здоровье папы внушает большие опасения.
6: Кому же-то? Уж это не тебе ли?
7: В Европе живем, Глафира Фирсовна.
6: Да бог с ним, нам что за дело? Жив ли он, нет ли чай за Москвой рекой, ничего особенного. От этого не случится.
7: У нас дела не за одной Москвой рекой, а и за Рейном, и за Темзой.

0: унынии находитесь, Ирина Лавровна?
1: Да уж, и я тоже смотрю.
2: Я несчастная. Я самая несчастная. Если есть на свете несчастная девушка, так это я.
1: Что так уж очень-то уж?
3: Моя бедная Ирень влюблена.
0: Я полагаю, что это больше от чтения происходит.
3: Да, дяденька. Мы с ней постоянно следим за европейской литературой. Все, решительно все, какие только есть, переводные романы выписываем.
2: Только это одно утешение для меня в жизни есть. Еще папа меньше меня читает, он делом занят. А я просто погружаюсь, погружаюсь и погружаюсь.
3: Прежние романы лучше были. Теперь уж не так интересно пишут. Вот я теперь четвертый раз читаю «Монте-Кристо». Как все это верно и как это все похоже.
0: Что там похоже? Я считаю так, что это только одна игра воображения.
4: Да на меня, дяденька, похоже. Точно с меня и писано.
2: Нет, нет, нет. Папа, на вас это еще не так похоже.
4: Это потому так тебе кажется, что у меня капитала нет. А чувства и поступки все мои. И достанется мне такое состояние.
2: Нет, нет, нет, нет. Уж кто похож на Монте-Кристо, кто похож, так это один человек.
1: Не в него ли ты влюблена-то?
2: Ах, да разве есть средства? Разве есть какая-нибудь возможность для девушки не полюбить его? Нет, это выше сил. Разве уж которая лед совершенно?
1: Ах, батюшки, вот так победитель! И откуда только такой проявился?
0: Нам бы, кажется, Ирина Лавровна, про всякие такие диковинки знать надо. А мы что-то не слыхались.
2: А он, дедушка, не торговый человек.
3: В своем роде, дяденька, это феномен.
1: Это что это такое за феномен?
3: Это значит необыкновенное явление природы, Глафира Фирс.
1: А что ж такое в нем необыкновенного-то?
2: Все, все необыкновенное. О. Он красавец собой, умен, ловок. А как одет, а как деньги проигрывает. Ведь он совсем их не жалеет. Бросает 1000-2 на стол, а сам шутит. Сядет ужинать, кругом него толпа, ведь он за всех платит. Людям меньше 5 рублей на водку не дает.
0: Уж таких-то феноменов мы достаточно видались.
2: Дедушка, надо его знать, чтобы понять все это очарование. Конечно, на словах не расскажешь.
0: А где же вы его узнали?
2: Ах, в саду, в клубе. Да, там семейные вечера бывают, и я с ним очень хорошо знакома.
0: Вот как? Интересно узнать этот феномен.
3: Какая цель скрывать тебе, Ирень? Чего тебя боятся? У тебя соперниц нет, он только на тебя одну внимание обращает.
2: А как богат! Какие имения! Ведь все в самых лучших губерниях.
1: А ты что ж, на красоту свою, что ли, уж очень надеешься, что такого жениха подцепить задумала, а?
2: У всякого свой вкус. Для вас ведь одна красота существует, чтобы женщина была толста да румяна. А мужчина, особенно образованный, в этом деле гораздо больше и лучше вас понимают. По-вашему, мадам Пивокурова, вот эта красавица, да?
1: Так у ней красота в кармане, да в сундуках. Эту красоту образованный-то мужчина хорошо понимает. Ты гляди, как бы она у тебя жениха-то не отбила.
2: Невозможно.
1: Да.
2: При таком его богатстве ему ничего не надо. Ему только нужно любящее сердце. А деньги, да он их ни за что считает. Он даже презирает их.
3: Ну нет, Ирина, не скажи. Дяденька, прошел такой слух, что в случае выхода в замужество Ирень, вы не оставите ее своей милостью. Сумму не называют, говорят различно. Так вот, я стороной слышал, что он этим интересуется. Я не знаю, откуда такой слух.
0: Я знаю, Лавр Миронович.
1: Да погодите вы, погодите! Мы этот слух-то после разберем. Ты мне скажи, кто у вас этот богач-то?
2: А как же вы этого не знаете?
1: Не знаю, не знаю.
2: Странно. Ведь он один в Москве-то, больше нету. Вадим Григорьевич Дульченко.
1: да, так вон кто. Ну, еще что-то. Вот у вас теперь пара, ты богатая невеста, он богатый жених.
2: Ах, нет, не жених еще. Это только одна моя мечта.
4: Это только одно предположение с нашей стороны. Мы сирень между страхом и надеждой.
1: Ну, да чего ж ему не жениться на Ариночке?
2: Вы думаете?
1: Батюшки, да какой же ему счет невесты? Он один в Москве, и ты тоже у нас одна в Москве. Ну, чего еще-то?
2: Благодарю вас. Дедушка, это у вас там новая картина в зале?
0: Недавно купил на выставке.
4: Оригинал?
0: Я копий не покупаю.
2: Ну что же, пойдемте, папа. Надо ее еще посмотреть хорошенько.
0: Слыхали? Вы слыхали? Что же это такое? Ведь это ж фантасмагория какая-то.
1: Да пусть я их обманывают друг другу, Слав Филович. Вам еще поддакнуть бы. Точно, мол, я ничего за внучкой не пожалею. Потом дали бы тысяч пять, шесть, вот и квит.
0: Да больше ты не следует. Слушайте меня. Дать деньги можно, но обещаний никаких. Я в их спекуляцию не войду. Я в таких летах, в таком капитале, что бросать свои слова на ветер не могу.
1: Позвольте, позвольте. Вы будете совсем в стороне. Лгать буду я. А с меня что взять? Солгала так солгала.
0: Ну, это уж как вам будет угодно. Я вам запретить лгать не могу.
1: И тут дело-то какое выходит хорошее, Флор Федорович, смешное.
0: Да, но я в это дело не войду.
1: Пойдите, пойдите на минуточку, а я с Лавром Мироновичем потолкую.
0: Только вы сделайте одолжение. Ну? Пуще всего, чтоб моей репутации никакого ущерба не было. Я ничего не знаю и ни во что не вхожу.
1: Ну, сама людей учу. Ну, чего меня учить-то, батюшка?
0: Я во всяком случае в стороне.
5: Флор Федулыч уходит в залу.
1: Лавр Миронович! А, Лавр Миронович! Да ну-ка ты феномен! Ну иди-ка сюда это!
4: Что вам угодно?
1: Как тебе не стыдно так огорчать Флор Федулыча?
3: Про какое огорчение изволите говорить?
1: Ну как же, распустили молву, а у него и в помышлении не было.
3: И в помышлении не было? Невероятно. Мысли у дяденьки благородные, при том же единственная родная внучка.
1: Я-то не думал, с чего они взяли. Разве, говорит, можно моим таким знаменитым именем людей обманывать?
3: Значит, с нашей стороны роковая ошибка. Но рассудите, без денег жениха не найдешь, приманка нужна.
1: Приманка. Вот и приманка. Что, призадумался?
3: Призадумаешься. Если так, то дело плохо. Очень плохо. Я на снисхождение дяденьки очень рассчитывал.
1: Ты знаешь, за что он больше сердится-то? Только это секрет.
3: Сделайте милость, доверьте мне. Необходимо знать дяденькины мысли.
1: Ну вот слушай. У него на уме было Аринушке сюрпризы сделать.
3: Сюрприз?
1: Угу. Приехал бы, говорит, девичник и выложил на стол перед женихом бумажник-то. Вот, дескать, вам.
3: А неизвестно сколько-с.
1: Миллион!
3: Ой, невообразимо-с. Хоть бы половина, да и то невероятно.
1: Ну ж я не знаю. А по чувствам было видно, что около того. Какова штука-то? Красиво?
3: Эффект удивительный.
1: Заговорили-то бы в Москве.
3: Поразительный эффект.
1: Теперь все дело испорчено. Разгласили. Вот сюрприз-то и не вышел. Вот старику-то и обидно, что ему помешали Москву-то удивить.
3: А нельзя ли это дело как-нибудь поправить?
1: Ты ведь важен больно. Покорись мне, поправлю.
4: При всей моей важности готов ножки поклониться. Помилуйте, это же роман.
1: Роман.
4: В жизни вдруг да, роман.
1: Да. Ну уж ладно, ладно. Выручу. Пойдем. За закуской потолкуем. Пойдем.
5: Ушли Глафира Фирсовна и Лавр Миронович. Быстро входит Флор Федулыч. За ним лакей Василий.
6: Госпожа Тугина. Юлия Павловна. Проси,
0: проси в столовую.
6: Но они желают вас одних свидеть.
0: Проси, проси сюда.
6: Слушаюсь.
0: Скоренько вздумала визит отдать. Скоренько.
6: Сюда, пожалуйте.
5: В дверях появляется Юлия. Останавливается, как бы не решаясь войти. Затем медленно подходит к Флору Федулычу.
0: Милости просим, и прямо к обеду.
7: Я обедала. Я вам не помешаю, я на несколько минут. А, впрочем, я могу и подождать.
0: Как можно, помилуйте. Пообедать мы еще успеем, не к спеху дело. Покорнейше прошу. К вашим услугам.
7: Скажите, скоро можно продать дом?
0: Коли есть покупатель и документы в порядке, так недели в две, в три, а то и месяц пройдет.
7: Ох, как долго! А мне бы поскорее хотелось отделаться от этого имения.
0: Извольте, я займусь этим делом, поспешу.
7: А не купите ли вы у меня сами? Сейчас в два слова. Я с вас недорого возьму.
0: Нет, не куплю. Мне расчету нет. Я вам покупателя за настоящую цену найду.
7: Я вам дешево, очень дешево продам.
0: Ни себе дешево купить у вас, ни вам дешево продать я не дозволюсь. Зачем дешево продавать то, что дорого стоит? Это плохая коммерция.
7: Но если я желаю дешево продать, ведь это мое имение, мне же нельзя запретить.
0: Совершенно справедливо. Только вы извольте обращаться к другому покупателю, а не ко мне. Кушать не угодно ли? Пожалуйте. Хоть посидите с нами для компании.
7: Благодарю вас. Флор Федулович.
0: Что прикажете?
7: Вы давеча приезжали занять денег у меня.
0: Так точно-с.
7: Теперь я приехала к вам занять денег.
0: Напрасно беспокоитесь. Я взаймы не даю.
7: Я вам большие проценты уплачу.
0: Обидно слышать. Если вы желаете большие проценты платить, так извольте обратиться к ростовщикам.
7: Я их не знаю. Где они, кто они?
0: И не дай бог знать, и я их не знаю.
7: Флор Федулович, мне нужны деньги.
0: Не верюсь. Извините, не может быть. На что вам деньги? Вы же не торгуете. Что вам нужно? Богатый гардероб, экипажи, ну, птичьего молока. Извольте, я все достану, а денег не дам.
7: Флор Федулович, вы меня обижаете. Я ведь не милости пришла просить у вас. Я сама имею большие средства. Я прошу вас одолжить меня на короткое время. Это же пустяки. Это такое одолжение, в котором никогда не отказывают знакомым людям. И если вы хоть сколько-нибудь расположены ко мне...
0: Душевно бы рад, денег нет. Нуждаюсь, занимаю сам. Смею вас заверить.
7: Я вас не узнаю. Молодая хорошенькая женщина просит у вас денег. А вы отказываете? Вы с ума сошли. Ну, дайте мне денег, я вам приказываю.
0: О, шутите. Не строго приказываете. Уж коли приказывать, так надо построже. А коли просить, так надо поучтивее.
7: Флор Федулович, милый, я ведь ни к кому не обратилась, а прямо к вам. Вы цените это.
0: Ценюсь, очень ценю.
7: Ведь расположение женщины можно только услугами приобрести.
0: Да, это правда.
7: Женщины капризны, Флор Федулович. Чтобы исполнить свой каприз, они готовы на все.
0: Да, это точно.
7: Женщины переменчивы, Флор Федулович. Вот я давеча отказалась от ваших услуг. А теперь, видите, я сама на них напрашиваюсь. Я обдумалась. Милый Флор Федулович, я заметила в вас такую нежность ко мне. Ведь вы меня любите и желаете мне добра.
0: Всей душой желаю добра. Оттого и денег не даю.
5: Юлия присаживается на ручку кресла Флора Федуловича и обнимает его за плечи.
7: Ну, голубчик, Флор Федулович, ну, милый мой.
0: Извинитесь, извольте садиться на место, Юлия Павловна. Мы и в таких позициях дам видались, только это уж другой сорт. Вам нехорошо. Извольте садиться на кресло. Я желаю быть к вам со всем уважением.
7: Вы даже в мою искренность не верите?
0: Не верюсь. И в дураках быть не хочу. Ведь после вы ж посмеетесь надо мной. Скажете, на какую пустую штуку поддела старика. Да посмеетесь-то не одни.
7: Бог с вами.
0: Скажите мне, зачем вам деньги? Скажите всю правду.
7: Обманывать я вас не хочу. Но и правды сказать не могу.
0: В таком случае кончимте этот разговор. Ну, если кушать вам не угодно, то кофе или фруктов не угодно ли, я прикажу сейчас подать.
7: Ничего мне не нужно. Но поймите вы, что без этих денег я не могу возвратиться домой.
0: Деньги эти не вам и не на дело. Они будут брошены.
7: Ну, что вам до того, кому они нужны? Ведь прошу я, ведь это мое дело, куда я их дену.
0: Нет, нет, не так рассуждать изволите. Прежде чем просить, вы мне дайте отчет. Куда вы дели те деньги, которые вам муж оставил?
7: Как? Вы требуете от меня отчета?
0: Да-с. Да не нужно. Я и без вас знаю, куда деньги делись. Это история простая. Любовник. Долго не идет, день-другой не кажется, но сейчас посла за ним. Возьми, что хочешь, только приходи. Мало тысячи, возьми две. Отчего ж ему не взять? Потом двух мало, бери пять, либо десять. Вот куда идут наши деньги.
7: Ах, Флор Федулович.
0: Разве затем мужья женам капиталы-то оставляют? Нет, они знают, что женщине добыть негде, а жить ей барыней, сложа руки, нужно. Муж копит да бережет для жены. Его-то скупым да скаридом прозовут, а любовника после добрым барином величать будут. На наши деньги они себе добрую славу и заслуживают. Положим, слава неважная, больше промежду извозчиками и трактирными служителями. Таким и то дорого, и то в честь. Муж-то почему бережет деньги? Потому что он историю каждого рубля знает, как он ему достался. А любовнику что ж не бросать деньги? Он их, не считая, полной горстью в карман кладет, не считая и бросает. Что же за напасть? Уж лучше прокутить самому. Пусть меня добрым барином величают, а не любовника моей жены.
7: Все это может быть правда,
0: но... Оставим этот разговор. Он ни к чему не поведет. Вам сегодня куда за город не угодно ли?
7: Могу ли я?
0: Отчего же? Погода благоприятная. Кадуджу послушать.
7: Да того ли мне, Флор Федулович?
0: А любопытно. Она креолка, а эти женщины совсем особенные.
7: Не мучьте меня. Спасите, умоляю вас.
0: Не могу-с. У меня деньги дельные и на дело должны идти. Тут, может быть, каждая копейка оплакана, прежде чем она попала в мой сундук. Так я их ценю-с. А ваш любовник бросит их в трактире со свистом, с хохотом и хвастовством. У меня все деньги рассчитаны. Всякому рублю свое место. Излишек я бедным отдаю. А на мотовство и на пьянство разным аферистам у меня такой статьи расхода в моих книгах нет.
7: От этих денег зависит все мое счастье.
0: Не верю-с.
7: Это уж последняя жертва. Последняя, которую я для него делаю.
0: Не верю-с. Эти деньги завтра или даже нынче будут проиграны и другие понадобятся.
7: Через неделю наша свадьба. А если я этих денег не достану,
0: никакой
7: так...
0: Никакой свадьбы. Ничему я не верю-с.
7: Флор Федулович. Флор Федулович, умоляю вас.
0: Не могу-с.
7: Флор Федулович, от вас зависит счастье всей моей жизни. Не погубите меня.
0: Что вы, помилуйте, что вы?
7: Нет, я не стану. Если вы мне дадите денег, я буду благословлять вас, как благодетеля, как отца. Если вы откажете, вы будете причиной моей погибели. Я прокляну вас.
0: Нет.
7: Вы будете моим злодеем.
0: Нет, нет, нет, замолчите. Я прошу вас. Я не допущу, чтобы вы считали меня злодеем. Много ли вам нужно?
7: 6000.
0: 6000. Из-за такой малости вы себя так унижаете. Вы богатая, добрая, милая дама. Боже мой!
7: Для мужа можно на все решиться.
0: Все-таки даме-то, которая в уважении. Нет, это грустно.
7: Моего стыда никто, кроме вас, не знает. И я надеюсь, не узнает. Вы пощадите меня.
0: Это будьте без сомнения. Только все-таки... Теперь у меня к вам просьба. Я вам поверю эти деньги на слово. Но вы возьмите документ. Непременно-с. Так не отдавайте. Это мое условие.
7: Хорошо, возьму.
5: Флор Федулович выходит в кабинет. Юлия одна.
7: Думала я, что это будет скверно. Но такого стыда не ожидала. В другой раз не пойдешь просить денег. Хоть кому отобьет охоту. Гадко. Стыдно. Ох, как неловко, когда чувствуешь, что на лице пятна от стыда выступают. Стараешься сдержаться, они еще больше разгораются. Ох, вынес бы он деньги поскорее взять их да домой. А, Флор Федулович, благодарю вас, благодарю.
5: Дрожащими руками Юлия берет деньги. Потом вдруг быстро обнимает и целует Флора Федулыча.
6: Этот поцелуй, Юлия Павловна, дорогого стоит. Да-с, это от души. Дорогого стоит.
7: Вы мне возвратили жизнь. Вы мне подарили счастье.
6: Дорогого стоит ваш поцелуй.
7: При первой возможности я с благодарностью, с величайшей благодарностью. И еще такой же поцелуй. Прощайте, мой милый, добрый Флор Федулович.
6: Я до сих пор опомниться не могу. Я к вам завтра.
7: О, милости просим, милости просим. Нет, нет, вы не провожайте. Вон идут ваши гости. Прощайте, Флор Федулович, прощайте.
6: Дорогого стоит.
5: Из залы входят Глафира Фирсовна, Лавр Миронович и Ирина.
1: Ну что же, улетел Павла-то?
4: Уехали.

0: Нравится, но...
1: Но не имеете средств. Это препятствие мы устраним. Моя обязанность, как близкого родственника, помочь вам. Позвольте вам предложить на этот предмет 500 рублей. Понадобится еще, скажите, только отказу не будет.
0: Дедушка, вы так добры, даже сверх ожидания.
2: Ирина вскакивает, порывисто обнимает и целует Флора Федулыча.
3: Понял теперь.
4: Я свою роль понял, разыграть сумею.
1: Кушать готово-с.
5: Не то. Разница большая. Тот дорогого стоит.
0: Что вы изволили сказать, дедушка?
5: А
0: что?
1: Нет, это у меня свои мысли. Кушать, пожалуйте.
0: Пойдет.
5: Разница большая. Тот поцелуй дорогого стоит.
2: 6000. Таким унижением, добытые Юлией, Дульчин в тот же день проиграл в карты, как проигрывал ее деньги много раз прежде. Долг платить было опять нечем, впереди была долговая яма. Дульчин не мог представить себе, как он будет жить без клуба, без ресторана, без всегда случайных, но привычных денег в кармане. Как и обычно, любые средства были для него хороши. Он услыхал о богатой невесте. Весть о том, что Флор Федулыч дает за внучкой огромное приданое, не то 300 тысяч, не то миллион, быстро разнеслась по купеческой Москве. Предложение Ирине было сделано, принято, и ничто, никакие укоры совести не связывали больше Дульчина с прошлым, с Юлией. Любовь, в которую Юлия вложила всю душу, была вычеркнута Дульчином из его жизни. Он мог продолжать свою прежнюю, беспечную и беспутную жизнь. Дульчина сейчас заботило лишь одно. Перед близкой свадьбой с Ириной нужно было умело солгать Юлии, чтобы ничто не могло помешать осуществиться его замыслу. А для Юлии, после страшной и мучительной поездки к Флору Федулычу, наступили радостные светлые дни. Что были для нее все ее муки, раз она достала денег для Дульчина, спасла его от беды? Все горести, казалось, были позади. Юлия предавалась мечтам о близком счастье и начала уже приготовление к свадьбе.
6: Михеевна!
0: А,
6: дай к тому шифоньерке картон.
0: Синенькой?
6: Да, синенькой.
0: Запери шифоньерку-то.
6: Не надо, после запрешь. От кого нам запираться-то?
0: Что это, какой он легкой, ровно пустой.
6: А вот посмотрим, что в нем.
0: Ну-ка. Ой. Прелести какие!
6: Я венчалась в этом, Михеевна.
0: Помню. Уж больно было хорошо смотреть на тебя. Все как есть любовались. Вот и опять Бог привел. Опять скоро наденешь?
6: Нет, надо новенькое купить. Да и цветы не годятся, ведь я не девушка.
0: Ну, вот еще разбирать. Надела, да и все тут. Стоит на один раз покупать.
6: И, мать моя, неловко, не годится. Да и что на такое дело жалеть? Я и платье новое закажу. Ты знаешь, что я думаю? Сделать себе убор из незабудок.
0: Из незабудок. Да. Мол, не забудь меня.
6: Ну, теперь мне уж чего бояться. Все мои страхи кончились. С связаны будем навсегда.

0: жизни. И какой человек, Михеевна, превосходный. Ну, прямо можно сказать, что благородный человек.
1: Чего лучше? Бравый кавалер, ловкий, смелый. Разительность. Кажется, ни перед кем на свете не срабеет.
2: А что Глафира Ферстна говорила? Брось ты его сама, пока он тебя не бросил. За что обижать человека? Ну, что он ей сделал?
1: Зависть. Ненавистен чужое счастье.
2: Да, да, я так и подумала. Ну, конечно, я ему все свои деньги отдала.
1: Ой,
2: так я не без расчета, не без рассудка это сделала. Я таки довольно скупа и на деньги жалостлива.
1: Ох, жалостлива. К мужчинам-то вы больно жалостливы.
2: Ну, а что ж делать-то? А все-таки денег даром не брошу.
1: Как можно бросить? Вперед ты не угадаешь. Бог знает, как придется век-то доживать.
2: Да, да, ведь первое дело себя обеспечить. Я нужная, что женщина, а очень хорошо жизнь понимаю. И до чего он благороден? Ведь он у меня ни одной копейки так не взял. На все документы дал. А разве все равно, что деньги, что документы? Ну, знаешь, все мои деньги при мне. Ну, разумеется, с другого взять нечего. А у него же имение большое. Он мне все планы показывал и все рассказывал. Где леса, где луга. Оно еще не разделено сестрицей. Какую-то часть нужно ей выделить. Как разделится, все имение на мое имя запишет. А я ему документы отдам. Вот и квит. А имение-то гораздо дороже. Видишь, как благородно с его стороны. Летом будем в деревне жить. Ты у меня будешь хозяйством заниматься. То-то всякой птицы разведешь.
1: Здрасте моя. Вот уж душеньку-то отведу. Вчера у соседей я видела белых индюшек. Так на чужих больше часу любовалась. А петуха Контикинского мы своего отсюда возьмем. Такой красоты за 100 рублей не сыщешь.
2: И какое чувство в человеке. Вчера ему по его делам деньги понадобились. Ну, я его выручила. Так веришь ли, на коленях стоял, руки мне целовал, плакал, как ребенок.
1: Когда свадьбу-то думаете?
2: А мы решили в будущую среду. Вот сегодня приедет, поговорим, когда вечер устроить, родных позвать. Что это? Как попала сюда?
1: Что такое, матушка?
2: И мартель, цветы из гроба. Это я на похоронах мужа в сумасшествии-то ухватила? Как же они очутились здесь?
1: Да что мудреного? Сама сунула как-нибудь, а только мужа.
2: К добру ли?
1: Ничего. Что ж тут дурного? Память? Съезди на могилку.
2: Ой, как сердце упало. Какая я глупая, суеверная. Теперь все будет думать. А ведь ехать надо, платье заказывать. А то после некогда будет с хлопотами-то.
1: А что ж, поезжай. Убрать картон-то?
2: Оставь до меня, я скоро приеду.
1: Чего испугалась? И сама не знает чего. Ах, ну вот и мы скоро заживем по-людски. а то всех стыдимся, ото всех прячемся. Только и свету в глазах, что Вадим Григорьевич, ну что хорошего? А насчет индеек я секрет знаю. Я цыплят выхожу, всех выхожу. Главная причина, когда они будут опереться. Кого Бог дает? Гости за гостями. Что-то разъездились. А бывало, по месту человека не увидишь.
3: Это приехала Глафира Фирсовна.
4: Никак опять не застала.
1: Не застала, матушка.
4: А, то-то я гляжу, прокатил, как будто она. А я была, кликнул, не оглядывается. Не бежать же мне за ней, я не скороход. Ну, думаю, зайду, хоть отдохну. Ну, что новенького? С чем поздравить?
1: Свадьба у нас.
4: Что ты говоришь? Когда?
1: В середу.
4: О, ну что ж, давай, Бог, давай, Бог. О, Шиуваль подвенечный вынула. Как торопится, а?
1: Платье заказывать поехала.
4: Подвенечное?
1: Подвенечное.
4: Ох, какая заботливая.
1: Ах уж, поскорей бы. Да из головы вон. Легкое ли дело, 1.5 года маемся.
4: Да бывает, что и накануне свадьбы дело-то расходится.
1: Ну уж. Не дай бог и вздумать-то. О, да она, кажется, и не переживет.
4: Ну, все на свете бывает. Вольный человек, что ветер, как ты его удержишь? Ах, кабы нацепь их приковывали. Вот тогда другое дело. Да я так болтаю. Ну что же, пируйте, пируйте. Да и нас зовите. Что это, мать, я за собой замечать стала? Меня около этого часу все на пищу позывает.
1: Не все дурное дело. Значит, весь здоров человек. Там пирожок есть.
4: В шкафчике?
1: В шкафчике.
4: О, звонит кто-то. Ты не беспокойся, я дорогу знаю, знаю.
3: Глафира Фирсовна уходит в столовую. Запыхавшись, появляется Лавр Миронович.
5: Юлия Павловна у себя?
1: Нету, батюшка, нету. Только сейчас выехала.
5: Скоро будут, может быть?
1: Не знаю, батюшка. К портнихе поехала.
5: Ну, я дожидаться ни в коем случае не могу. Потрудитесь сказать, милая, что я сам заезжал.
1: Хорошо, батюшка, хорошо.
5: Так и скажите. Лавр Миронович сами, мол, были.
1: Узнаю, знаю.
5: Просит пожаловать завтра на вечер.
1: Хорошо, скажу.
5: Усерднейший, мол, просит.
1: Да, да, так, так.
5: Убедительнейший, мол, просит.
1: Победительно просит, так и скажу. А че ж не сказать?
5: Нет, что ты лучше ничего не говори. А передай вот это.
1: Записочку?
5: Да, записочку. И скажи, что Лавр Миронович сами, мол, были.
1: Хорошо, скажу.
5: Только ты не забудь, пожалуйста.
1: Кто ж его знает? Долго ли забыть-то? Какая у меня память-то плохая стала. Надо бы еще забуду.
5: Да сделай ты, милость, попомни.
1: Да рады бы радостью. Погоди, батюшка, я вот что. Я вот сюда на стол положу. Коль на грех забуду, она сама и увидит. Еще гости! Ну, а может и сама.
3: Это приехал Флор Федулович.
1: Нету самой-то. Подождете ради.
6: Ну, все вместе съехались.
5: Дяденька, честь имею кланяться. Заехал пригласить Юлию Павловну.
7: Для чего же это вам Юлии Павловна понадобилось?
4: Так он всю Москву приглашает, кстати.
5: Всю Москву мне и поместить негде. А что касается до Юлии Павловны, У нас многие дамы лансье не танцуют, а они всегда в этом танце отличались.
4: Ну уж ей отчей не до танцев будет.
7: Нет уж вы, Лавр Миронович, Юлию Павловну оставьте в покое.
5: Как им будет угодно, я им здесь билет на столе оставил.
7: Совсем напрасно. Совсем напрасно.
5: Дяденька, моя обязанность была учтивость против них соблюсти.
7: Ну, я вам теперь объяснять не стану, после вы сами узнаете. Только напрасно, Лавр Миронович, напрасно.
4: Так убрать его и вся недолга.
7: Приберите.
4: Я его себе возьму на знак памяти.
2: Вот на подвенечный уваль его и положить.
4: Он и мне тоже билет завез. И откуда только такой бумаги взял? Такая деликатность, такая деликатность.
5: Заезжал, карточки для меню заказывал. Мне бумага понравилась, я и взял.
7: А вы меню напишите?
5: Да, дяденька, разложить по кувертам.
7: Значит, у вас будет ужин во всей форме?
5: Ну, где там по всей форме? На это капиталу моего не хватит. Я сначала думал а-ля фуршет, но после раздумал, что ужин солиднее будет.
4: А мороженое будет?
5: Будет всех сортов.
4: А майот, который я-то люблю, а?
5: Это какое же?
4: Что в стаканчиках подаем.
5: Пунш гляссе.
4: Гляссе, гляссе.
5: Для вас особенный
4: будет. Вот, спасибо. Только ты вели почаще подавать. Ты отсюда куда ж, домой, что ли? Ну, подвез бы меня-то, а?
5: Нет, я нынче ближе ночи дома не буду. Теперь цветами занимаюсь. К беседке на площадку хотим померанцевых деревьев в катках. Ужинать будем на террасе, она у нас парусиной затянута. Так чтобы замаскировать потолок, хотим распланировать гирлянды из живых цветов. Ну, при всем том, букеты нужны. Каждой даме при входе будем предлагать.
4: Ох, чудесно, брат.
5: Опять же, об музыке беспокоюсь. Приятно, дяденька, чтобы полный оркестр, чтобы настоящие артисты были. За ужином, думаю, увертюру из Аиды. Прямо вещь новая. Ну, а ежели морской разбойник Цампах, это даже довольно обыкновенно.
7: Я еще помню, когда играли из Калифа Багдадского.
5: А в заключении барыню. И человек 12 в присядку пускались.
4: Хорошо.
5: Прошли, дяденька, те времена. Европа от нас недалеко бы ушла, коли у нас, у людей со вкусом, побольше капиталу было.
4: Ты отсюда куда же?
5: К Бутырской заставе в оранжерее.
4: А, мне не по дороге.
7: Вы не беспокойтесь, я вас доставлю.
5: Дяденька, честь имею, кланяться. Глафира Фирсовна, равномерно и вам.
4: Ох, люблю, вот люблю молодца за обычай. Удивит Москву, Лавр Миронович.
7: Душон давно удивляет. Задает пиры, точно концессию получил.
4: С деньгами-то не мудрено. А вот ты попробуй без денег-то шейку задать. Уж тут много ума-то нужно.
7: Да, либо уж очень много ума иметь, либо совсем не иметь ни ума, ни совести. Вы зачем, собственно, к Юлии Павловне пожаловали?
4: Рассказать ей про друга-то хотела.
7: Какую же в этом надобность вы находите?
2: Какую надобность?
7: Да.
2: Да вы что же, Флор Федорович, женской натуры-то совсем даже и не знаете.
4: Поди-ка утерпи, так тебе и подмывает. Да чтоб первый, чтоб никто другой не перебил бы.
7: Нет уж, эту неприятную обязанность я на себя возьму.
4: Ведь опять и тоже любопытно посмотреть, как она будет это руками развода разводить, да приговоры приговаривать. Ишь ты,
2: подвенечное платье поехал заказывать, и вдруг тут такой удар. Этого представления, раз скоро дождетесь.
7: Да уж вы не извольте беспокоиться. Из чужого горя для себя спектакль делать. Если не взять осторожности, может быть вред для здоровья Юлии Павловны. Поедемте, я подвезу вас немного, а через четверть часа заеду сюда опять, чтобы сколько возможно успокоить их.
4: Ну, а я вечерком к ней заеду, понаведаться.
1: Уезжаете? А как же сказать-то, Флор Федулович?
7: Ничего не говорите, я заеду-с.
1: Хорошо-с. Разъехались, и слава богу, того гляди, Вадим Григорьевич приедет. Что хорошего при чужих-то? Стыд, головушки. Вот он, должно быть, и есть. Либо сама.
3: Входит Дергачев.
8: Дома, Юлия Павловна?
1: Нету дома, нету, нету.
8: Ну, хорошо, я подожду, я подожду.
1: Да чего ждать-то? Шли бы.
8: Как шли бы? Это странно. Мне нужно?
1: Да вы приятель Вадим Григорьевичу, а и с родственником ему доводитесь.
8: Ну, приятель, друг, как хочешь.
1: Так мы его самого ждем. Вы-то тут при чем же? Ищи как бы с родственник, так не выгонишь, потому свой. А коли посторонний, так бог с тобой. Ну, шел бы, в самом деле, домой, что уж.
8: Да коли я говорю тебе, что у меня дело есть.
1: Какое там дело? Обыкновенно съесть что-нибудь послаще. Винца выпить хорошенького. Коли дома тонко. Ах, как погляжу я на тебя. Ты, должно быть, бедствуешь. Все больше чай по людям кормишься.
8: Что говорит? Что говорит? Ах!
1: Так, милый человек, на все есть время. Вот будет свадьба. Милости просим. Кушайте, пейте на здоровье, сколько душа потребует. Никто тебя не оговорит. А теперь ж освободи. Но мне жалко. Да не ко времени.
8: Ах, черт возьми. Вот положение. Вот она, дружба-то. Ну, кто тебе говорит о съестном? Ничего мне съестного не нужно, пойми ты. Мне надо говорить с Юлией Павловной.
1: О чем говорить? Все переговорено. Все покончено. Не твоего это ума дело. Ну, заходи в другой раз, я тебя попотчую. А теперь не прогневайся.
8: Ничего мне от тебя не нужно, никакого потчивания.
1: Ну, как можно? Шел далеко, устал, проголодался. По всему видно, что тощий человек. Да, милый, не в раз ты попал.
8: Ты как с такой бабой говорить? Вот тут и сохраняй свое достоинство.
1: Коли вправду, что нужно, подожди у ворот, а то лезешь прямо в комнаты.
8: У ворот? С ума можно сойти.
1: Поди, поди, бог с тобой, честь у тебя просит.
8: Не пойду я, отойди от меня.
1: Поди, сейчас говорю, иди домой, слышь, мал?
8: Оставь меня.
1: Так не лучше за квартальным послать. Страмник. Во всем доме только баба одни, он лезет насильно.
3: Входит Юлия Павловна.
9: Вадим Григорьевич еще не приезжал?
1: Нет еще, матушка. Много гостей было, а он не приезжал. Да вот тут приятель его толчется. Не весь чего ему нужно. Не выживу никак.
9: А, Лука Герасимович, а я вас и не вижу. Вы от Вадима Григорьевича?
10: По его поручению.
1: Так бы и говорил, а то лепечет бестолку.
9: Оставь нас, Михеевна. Что, здоров? Он приедет сегодня? Ну, конечно, приедет. Скоро он приедет.
10: Нет, вы не ждите, он никак не может.
9: Как, почему? Болен он? Захворал вдруг? Ну, говорите же.
10: Совершенно здоров. Он уехал в Петербург.
9: Не может быть. Вы лжете. Он должен был сказать, предупредить меня. Как же это?
10: Он теперь должно быть... Позвольте, на какой станции? Я думаю, в Клину.
9: А почему же он не предупредил меня? Что все это значит? Ну, говорите же, ради бога.
10: Ну, почему не предупредил, это я не знаю. Ну, это, вероятно, впоследствии объяснится.
9: Как впоследствии? Зачем впоследствии? Почему же не теперь?
10: Ну, он, вероятно, скоро напишет мне из Петербурга.
9: Вам? Да он должен мне писать, а не вам. Что это? Что это?
10: Конечно, и вам напишет. Вы не беспокойтесь.
9: Ведь у нас же день свадьбы назначен. Вы знаете, вы слышали, что в среду наша свадьба?
10: Нужно отложить.
9: Надолго ли?
10: На неопределенное время.
9: Нет у него жалости ко мне. Истерзалась я, Лука Герасимович, ну, будьте судьей. Назначить через 5 дней свадьбу и вдруг уехать, не сказавшись. Ну, разве так поступают? Честно это? Ну, разве это не мучение для женщины? Ну, за что же, скажите, за что же? А почему он не показался? Ну, говорите вы, почему он не показался?
10: Может быть, ему совестно.
9: Совестно? А что же он такое сделал? Что же сделал?
10: Это он ничего не сделал. Ну, денег нет у него, а сегодня по векселю платить нужно.
9: Ну, как нет денег? У него были деньги? Я знаю, что были. Нет, это вздор.
10: Да, он получил вчера каких-то 6 тысяч. Так велики ли деньги? Надолго ли ему? Он имел несчастье или, лучше сказать, неосторожность проиграть их тут же в полчаса. Разве вы его не знаете?
9: Что вы говорите? Нет, не может быть. Нельзя ему проиграть этих денег. Они слишком дороги. Для него и для меня. Слышите вы? Слишком дороги.
10: Вот проигрался. Я останавливал. Ну, что же делать? Слабость.
9: Нет, нет, бессовестно, безбожно. Вы не оправдываете его. Грех проиграть эти деньги. Обида кровная.
10: Нет, я Вадима не оправдываю. Оправдания ему нет.
9: А что еще-то? Еще-то что?
10: Ах, не спрашивайте. Вы расстроены. Уехал в Петербург за деньгами, вот и все. Ну, что же я еще могу сказать?
9: Очень-то дурного. Ничего нет?
10: Не знаю. Не знаю. Я все сказал, что мне приказано.
9: Вы сказали, что вам приказано? Вы не говорили то, что знаете? А что вам приказано? Ну, значит, вы меня обманываете. Ну что ж, видно, все вы одинаковые. Вам ничего не стоит обмануть женщину. Бессовестные вы. Бессовестные.
10: Я лучше уйду. Что же мне в чужом перу похмелье принимать?
9: Ступайте, ступайте, кто вас держит? Постойте. Постойте, надо же мне знать, что совсем, что ли, он хочет бросить меня. Так вы так бы и говорили. Но как он еще смеет это сделать? Как смеет?
10: Помилуйте, ну как я могу отвечать вам на такие вопросы?
9: А не можете, зачем же вы пришли? Зачем же вы пришли, я вас спрашиваю? Только расстраивать, только мучить меня.
10: Меня послали к вам. Я и пришел и сказал все, что мне велено.
9: Ах, оставьте вы, оставьте. Не верю я вам. Ни вам, ни ему я не верю ни в одном слове. Ну, какой уж тут разговор.
10: Не верите, а сами спрашиваете. Я ухожу, Юлия Павловна, прощайте.
9: Ступайте. Постойте. Нет. Нет, ступайте.
11: Юлия одна. Беспокойно она ходит по комнате, не может найти себе места. Сжав руки, подходит к столу. Опускается на стул.
9: Точно сердце предчувствовало. Так вот и ждала, что какая-нибудь помеха случится. Однако совестно ему не показался. Но как же не совеститься?
0: проиграл деньги, которые я с таким стыдом. А ведь покажись, пожалуй, простила бы. Само собой, простила бы. Боится меня. Нет, видно, есть в нем совесть. Видно, не совсем он испорчен. В Петербург поехал за деньгами. Ну, какие у него там деньги? Долго ли проездит, ничего не известно. Ведь, пожалуй, целый месяц пройдет. А в месяц мало ли что может случиться. Чего не передумаешь. С ума можно сойти. Давич, этот цветок и мартель. Ну, как он очутился в картоне? Не трогала я его до нынешнего дня, не прикасалась к нему. Понять не могу.
3: Юлия вынимает из картона подвенечную вуаль и вдруг видит пригласительный билет.
0: Это еще что такое? Лавр Миронович Прибытков. Покорнейше просит сделать ему честь, пожаловать на бал и вечерний стол по случаю помолвки дочери его Ирины Лавровны с Вадимом Григорьевичем Дульче. С Вадимом Григорьевичем Дульче? Михевна! Михевна!
3: Не помня себя, Юлия бросается к дверям. Вбегает перепуганная Михевна.
0: Михевна!
1: Что, матушка?
0: Кто? Кто был без меня? Вот это кто принес?
1: Лавр Миронович, матушка.
0: Лавр Миронович. Лавр Миронович, на бал и вечерний стол.
1: Да, матушка, очень просили.
0: Очень просили? По случаю помолвки дочери его Ирины Лавровны с Вадимом Григорьевичем Тульчиным.
1: Что ты, матушка? Бог с тобой. Ради... Другой какой?
0: Нет. Он, Михевна. Сердце. Сердце говорит, что он. Он. Он. Михевна. Михевна. Давай шляпку, я поеду.
1: Зачем, матушка?
0: Нет,
1: зачем?
0: Нет,
1: ехать?
0: Надо ехать. Надо? Я поеду сейчас.
1: Куды? Что ты? Не пущу.
0: Мне видит ты его только. В глаза ему поглядеть. Какие у него глаза-то!
1: В таком-то огорчении да со двора ехать. Нет, нет.
0: Захотел меня обидеть, но бог с ним. Но я с него потребую. Я возьму деньги-то мои. Ведь как же мне жить-то? Ведь все он взял.
3: Вошел Флор Федулыч.
0: Ах, Флор Федулыч. Горе, горе, горе. Вот, посмотрите.
12: Какая неосторожность.
1: Разве я, батюшка, знала?
0: Флор Федулыч, хоть бы деньги-то мне воротить, хоть бы деньги-то.
12: Вам одно остается, Юлия Павловна, пренебречь.
0: Да, не надо мне его, не надо. А деньги-то, Флор Федулович, ведь почти все мое состояние я хочу получить.
12: Получить с него невозможно, но вы не беспокойтесь.
0: Что вы?
9: После такой обиды, за что же я ему подарю?
12: У него ничего нет.
9: Как нет? У него же имение большое, богатое. Он мне все планы показывал.
12: Положительно ничего нет. Я верное известие имею. Было после отца имение, да давным-давно продано и прожито.
9: Значит, и это обман. Обман. Все, все брошено даром.
12: Успокойтесь, успокойтесь.
9: Я покойна. Неужели, неужели он так бесстыден?
12: Вы очень доверчивы. Пренебречь его следует, пренебречь.
9: Ограблена и убита. Я нищая, обиженная совсем. За что же они еще смеются-то надо мною? На свадьбу-то приглашают.
12: Ох. Им дурно. Поскорее что-нибудь.
9: Сероватое платье-то я заказала. Правду люди говорили, а я не верила. Теперь как же? Две у него невесты-то. Сероватое я платье-то себе заказала. Ах, нет. Желтоватые. Ой. Что это я говорю? Флор Федулович, надеть подвенечное платье и флёр д'оранж. Да и поехать на бал. Они рядом будут сидеть. Взять бокал. Совет вам, да любовь. Ну, поцелуй.
12: Опять обморок, и руки похолодились. Этим не шутят. Скорей за доктором. Это уж близко смерти.
11: Огромный, но почти пустой письменный стол занимает половину кабинета Дульчина. Великолепные портьеры закрывают дверь. По стенам турецкое оружие, громадная картина в олиповатой раме. На диване брошена гитара. Ни книг, ни бумаг незаметно в кабинете. Только несколько юмористических листков в беспорядке разбросано по столу. На краю стола портрет Юлии. Здесь же зачем-то лежит револьвер. Дульчин ходит взад и вперед по кабинету.
5: Эй! Мардарий!
13: А!
5: Кто там звонил?
13: Да, старуха эта. Оттуда. Как ее?
5: Какая старуха?
13: От Юль Павловны.
5: Михеевна?
13: Да, Михеевна.
5: А что ей надо?
13: За портретом приходила.
5: За каким портретом?
13: О, за этим самым.
5: А на что ей портрет?
13: А кто ее знает? Нужно, говорит.
5: Да кому нужно-то, Юле Павловне, что ли?
13: Так ничего этого не говорит. Ладит одно. Нужно, очень нужно. Вот и все.
5: Ну и что же ты?
13: Говори.
14: Знаю, барин в Петербург уехал. Отдать нельзя, потому трогать нам ничего не приказано.
12: Поверила?
14: Как их разберешь? Стоит, морщится как-то. Не то плачет, не то смеется, а словно как не верит.
12: Ну, а дальше что?
13: Ну, так а о чем еще с ней разговаривать? Запер дверь, она домой пошла.
5: Одеваться приготовил?
14: Приготовил.
5: Фрак?
14: Фрак.
5: Споги лаковые?
14: Ну, все как следует.
5: Достань-ка бриллиантовые запонки.
14: Что ж, можно. Можно и запонки.
5: Завтра поутру я встану поздно.
14: По обыкновению.
5: Нет, позднее обыкновенного. Так приготовь ты мне к завтраку бифштекс. Хороший, сочный.
14: Слушаюсь.
12: А кто там еще? Если кто из кредиторов, так ты.
13: Ну, так знаю.
12: Ну, так ты разнообразь свою фантазию, то ведь всем все одно и то же.
13: Ну, знаю, уж не привыкать стать не впервой.
12: Так-с, надо будет у Салая денег взять. Потребуются расходы. Надо казаться богатым женихом, а это недешево стоит.
15: Входит Дергачев. Он в старомодном узком фраке. Волосы неумело завиты барашком.
16: Здравствуй, Вадим. Во-первых, не беспокойся. Там все благополучно. Я устроил. Ну, душа моя, поедем.
13: Куда ты?
16: К Прибытковым.
13: Ну, с этих-то пор.
16: Разве рано? Ну, подождем, подождем.
13: Это что же за вихры-то у тебя? Да еще в разные стороны торчат.
16: Оставь. Я знаю, что я делаю. Хорошо тебе, ты красавец. Я тебе не льщу. Ты заметь, я никогда тебе не льщу. Ты красавец. Тебе прекрас не нужно. А с моей фигурой и физиономией надо же что-нибудь.
13: Я сомневаюсь, чтобы такие вихры могли кому-нибудь служить украшением.
16: Ну, я прошу тебя, оставь. Пожалуйста, без сарказмов. Да. Это уж мое дело.
13: Ну, у тебя и фрак подгулял.
16: Фрак? Ну, что ж такое фрак? А где я возьму? Что ж, фрак еще ничего. Ты скажи там всем, что я оригинал. Ну, и кончено. Что я могу хорошо одеваться, да не хочу. Мало ли, какие оригиналы бывают.
13: Ну, да. Если ты находишь оригинальным, ходить в засаленном фраке...
16: Ну, оставь. Ну, я тебя прошу.
12: Однако я не совсем хорошо себя чувствую.
16: А что с тобой?
12: Гадко спал сегодня.
16: Ну, а чего?
12: Ну, все-таки как хочешь.
13: Важный шаг, миллионное дело.
12: И очень совестно перед Юлией.
16: Ты в сентиментальном расположении.
12: Ну... Как ни толкуй, ни поворачивай дело, поступил я с ней жестоко. Нечего сказать, сумел устроить свою жизнь. Что ни шаг, то подлость. Сколько мучений, сколько бессонных ночей.
13: Тоска, братец ты мой. Кончено!
12: Давай руку.
13: Зачем?
12: Я, Лука, человек слабый, распущенный. Вот мое несчастье. Мне непременно надо торжественно поклясться перед кем-нибудь. Ну, дать честное слово, оно будет меня удерживать.
13: Изволь.
12: Вот тебе честное и благородное слово, что это последняя низость в моей жизни. И я сдержу свое слово. Пора быть честным человеком.
16: Это ж во всяком случае не мешает.
12: И для себя-то покойней, ты пойми.
13: Ну еще бы, головка моя, умчимся в края, где все, как и ты, совершенно.
12: Слушай,
13: а будет...
12: ну как Юлия-то, как она там, а?
13: А ничего, ничего.
10: Ну, конечно, задумалась, может быть, поплачет. Но я ей сказал, что скоро она получит известие от тебя. Теперь тебе остается написать ей честное и откровенное письмо.
12: Да ну, письмо, письмо-то написать нетрудно. Как избежать объяснений, я тебе скажу, это такая неприятная история. Женские слезы для меня нож острый.
10: Ну ж, объяснение предоставь мне. На то и друзья, чтобы все неприятное сваливать на них.
13: Голубка.

0: сердца.
1: Душа моя, ну поедем, поедем.
2: Ну рано, ну кто же на вечер ездит за свет?
1: Ну, если ты не скоро поедешь, так что же моим лошадям стоять? Послушай, нет ли у тебя что-нибудь там мелочи? Кучеру дать на чай.
2: Что?
1: Пусть он съездит, пока чаю напьется.
2: Какому кучеру? Откуда у тебя куча?
1: Ну, извозчик. Разве это не все равно?
2: Я к тебе в карете приехал. Друг мой, с какой стати? Ты не вдавайся в роскошь, она ведет к погибели.
1: Ну, отчего же не позволить себе изредка? А то все с тобой и все на чужой счет. Точно приживалка какая. А тут ты сам по себе приедешь, а я сам по себе приеду. Так будет больше тону.
3: Дама какая-то желает вас видеть.
4: Дама?
3: Ага.
4: Незнакомая?
3: Нет.
4: Не Юль Павловна?
3: Никак не.
4: А ну тогда проси. Дергачок, а ты убирайся.
3: Ну куда же мне?
1: Ну а куда хочешь? Слушай, мне хочется посмотреть. Да. Что это за дама?
4: Ну ладно, ступай в залу, взгляни. И останься там. Не смей сюда носу показывать.
1: Нет.
5: Пожалуйтесь. В ярко-оранжевой мантии с густой белой вуалью на лице входит Ирина Лавровна. Оглядывается вокруг.
2: Кого я вижу? Ирина Лавровна.
6: Ах, Вадим.
2: Какими судьбами? Я сейчас сам к вам собирался.
6: Нет, Вадим, не надо.
2: Что такое? Что случилось?
6: Бежим.
2: Куда?
6: Куда хочешь, только подальше от Москвы, подальше от людей.
2: Чем нам люди мешают? Зачем бежать?
6: Зачем? Ты спрашиваешь? Затем, чтобы утопать в блаженстве?
2: Да утопать в блаженстве мы можем и здесь.
6: Что ты, это такая проза, это так пошло, это так обыкновенно.
2: Ваша правда. Но зато блаженство будет прочнее, потому что с благословением родительским соединяются еще и другие блага, которые необходимы в жизни.
6: Ну, я, Вадим, боюсь.
2: Ну, чего? Ну, чего, моя фея? Ну, чего?
6: Нас могут разлучить. Есть препятствия.
2: А, я знаю. Я знаю, о каком препятствии ты говоришь. Не бойся. Она... То есть... Это препятствие не помешает. Когда я желаю достигнуть цели, я не хочу знать никаких препятствий.
6: Ой, какой высокий, какой благородный характер. Ты знаешь, вот и у меня такой же. Ты видишь, какая я смелая? Итак, Вадим, или бежать, или сейчас же венчаться, чтобы ничто не могло помешать нам.
2: Ну, сейчас нельзя. Верно, ведь это ж так скоро не делается.
6: Да. Ну, как ты хочешь. Как ты хочешь. Только я тебя не оставлю. Я готова на все.
2: То есть как не оставишь?
6: Я к тебе совсем, и я не уйду от тебя.
2: Ну что ты, Ирина, ты подумай.
6: Нет. Иначе бы я была недостойна тебя. Ты мой. Что? Мой.
2: Ирина.
6: И никто нас не разлучит. Вадим. Ты же искал страстной любви. Счастливец! Ты ее нашел!
4: Стой, кто-то звонит. Ирина, подожди меня в той комнате. Сюда, вот туда, туда.
5: Входит Салай Салтаныч, известный в Москве ростовщик.
7: О, Салай Салтаныч! Вот! Кстати.
8: А, я всегда кстати. Мы не ходим не кстати.
7: Денег, Салай, денег, давай больше.
8: Ты зачем шутить? Шутить не надо.
7: Ну, какие шутки? Я тебе серьезно говорю. Мне нужны деньги.
8: А кому не нужно? Всем нужно, а и мне нужно. Плати по векселю.
7: Какому векселю? Что ты с ума сошел? Ты же обещал ждать.
8: А?
7: Ну, сам же кредит-то предлагал вчера. Помнишь? Да слушай, ты опомнился после вчерашнего-то, а?
8: А, вчера был день, нынче другой. Вчера было дело, нынче другое.
7: Да ты что, белины, что ли, объел?
8: Я дома хороший шашлык ел кахетински пил, а белины не кушал. Плати деньги.
7: Ты много кахетинского-то выпил.
8: Да, самый мир. Бутылки другой выпил довольно, много не пьем. А зачем разговор? Ты плати деньги.
7: Откуда же я тебе возьму? Ведь ты мои дела-то знаешь. Мои деньги впереди. Пока ведь у меня только надежда.
8: Твоя надежда ничего. Никто гроши не даст.
7: Как? Но ведь ты же сам верил. Ведь ты меня жениться-то заставлял.
8: Да? А кто знал? Он пустой человек, он дрянь человек. Тебя обманул, меня обманул, всех обманул.
7: Да кто он? Кто обманул-то?
8: Лавр Миронович. Фальшивый вексель делал.
7: Фальшивый? Зачем?
8: Дискант давал, деньги брал.
7: На чье же имя?
8: А зачем долго думать? Дядя есть Флор Федулович, чего долго думать?
7: Ну что же Флор Федулович, говори ты толком-то.
8: Нынче узнал, нынче деньги платил.
7: А, ну так заплатил ты.
8: Не заплати, Лавр Миронович, Сибирь гуляй. А теперь мало-мало яма сидит, дело знакомо, не первикат.
7: Слушай, да ты-то сам видел Флора Федуловича?
8: А, сейчас с ним Троицком сидел, говорил с ним.
7: Ну, а как же внучка Ирина Лавровна?
8: А внучка чем виновата, ее дело сторона?
7: Значит, его расположение к ней не изменилось?
8: За что обижать не будет.
7: Но приданое-то даст?
8: Ну, не обидит.
7: Да сколько даст?
8: Не обидит.
7: Да говори, ведь ты же вызвал, ведь ты же выспросил все, ведь разве ты утерпишь?
8: Говорил, 5000 даст. А, ему верить можно, купец обстоятельно, как сказал, так и будет.
7: Ты меня зарезал.
8: Кто тебе резал? Ты сам себе резал.
0: Деньги платить будешь?
7: Разумеется, не буду. Откуда ж я тебе их возьму-то?
0: Так и знать будем.
8: А что мне с тобой делать? Ты советуй, сделай милость.
7: Мое дело было занимать, а уж получать с меня... Твое дело, не мне тебя учить.
0: И за то спасибо. Прощай.
5: Салай Салтаныч ушел. К Дульчину подходит Дергачев.
9: Я слышал. Я все слышал. Какое несчастье! А? Какое ужасное несчастье!
7: Миллионы-то как скоро растаяли, а!
9: Значит, и ехать незачем. А как же карета?
7: Какой урок!
9: Слушай, куда же я денусь с каретой?
7: Но падать духом не надо. Еще не все потеряно. Юлия меня выручит.
9: Разве отпустить карету, да велеть завтра приехать за получение?
7: Вот когда узнаешь цену искренней любви.
9: А потом опять завтра и так до бесконечности. Ведь денег у меня нет, ведь я же для тебя нанимал.
7: Не, сейчас же к ней ручки, ножки целовать. Лука, я тебе клялся, что больше не сделаю ни одной низости в жизни. Я тебе повторяю эту клятву, я тебе торжественно ее повторяю. Ты ее помни?
9: Да, я ее помню. Ну, а как же мне с каретой-то?
7: Ну, мне-то что за дело? Ирина Лавровна, теперь я знаю препятствие, которое мешает нашему блаженству.
10: Вы знаете?
7: Да. И, к несчастью, оно так серьезно, что вам надо будет отправляться к родителю.
10: Что это значит, Вадим Григорьевич?
7: А у меня сейчас здесь был Салай Салтаныч. Ну, вы, вероятно, слышали хоть часть нашего разговора.
10: Я не имею обыкновения подслушивать.
7: Ага. Да. Он мне передал, какое несчастье случилось с вашим родителем.
10: Ну и что же? Это до меня не касается.
7: Нет, в таком положении оставлять родителей не следует. Ваша обязанность утешать его в горе.
10: Со мной шутить нельзя, Вадим Григорьевич. Мне здесь лучше, чем дома, и я отсюда не выйду. Вы завлекли меня до того, что я прибежала в вашу квартиру. В квартиру молодого человека. Да мне отсюда один выход. Под венец.
7: Под венец? Да можно и под венец. Только ведь нет никакой надобности.
10: Как нет надобности?
7: Да решительно никакой. Ведь у вас приданого только 5000.
6: Ну?
7: А у меня ни копейки и пропасть долгу.
6: А где же ваше состояние?
7: Было когда-то. Но от него осталось одно только воспоминание. Я уж давным-давно гол, как сокола, кругом в долгу. Но меня очень полюбили мои кредиторы. Они не хотели ни за что расстаться со мной. Они постоянно меня сужали деньгами, на которые я и жил по-барски. Но ведь сужали-то не даром. За меня вдвое, втрое заплатила им одна бедная женщина. То есть она была богата. Мы ее сделали бедной. Вот теперь она ограблена, и кредита больше нет. А на днях меня посадят в яму. Ну, а по выходе из ямы мне предстоит одно занятие. В погребках венгерский танц танцевать. За 2 гривенный вечер. Эх, чеберяк, чеберяк, чеберяшечка.
6: Какая гадость.
7: Эх, с голубыми ты глазами, моя душечка. Угодно вам идти со мной под венец, а?
6: Я думала, что вы очень богаты.
7: Я думал, что вы очень богаты.
6: Как я ошиблась?
7: Я ошибся.
6: А как же вы говорили, что вы ищете страстной любви?
7: Ну, отчего ж мне было не говорить?
6: Ну, как вы смели обращаться с такими словами к девушке?
7: Однако вы слушали мои слова очень благосклонно.
6: Ну, какое вы имели право желать страстной любви?
7: Ну, всякий смертный имеет право желать страстной любви.
6: Скажите, пожалуйста, человек, ничего не имеющий, требует какой-то бешеной африканской страсти. Да после этого-то всякий приказчик, всякий ничтожный человек... Нет уж, это извините. Только люди с большим состоянием могут позволять себе такие фантазии. А у вас ничего нет, и я вас презираю.
7: На ваше презрение я желал бы ответить вам самой страстной любовью. Но то, что вы сказали о мужчинах, то же самое следует сказать и о женщинах. На страстную любовь имеет право только женщины с большим состоянием.
6: Вы невежа и больше ничего.
7: Ну что вы сердитесь? Ведь оба мы ошиблись одинаково, верно? Нам друг на друга претендовать нельзя. Мы с вами люди с возвышенными чувствами. И чтобы удивлять мир своим благородством, нам не достает пустяков, презренного металла. Так ведь это ж не порок, это ж не счастье. Уверен. Ну давайте. Давайте руку и расстанемся друзьями, а?
6: Ну, конечно, я тоже виновата.
7: Ну вот, ну зачем ссориться? Жизнь велика, а вы знаете, мы с вами еще можем встретиться при других, более благоприятных обстоятельствах.
6: Ах, как бы это случилось.
7: Но случится, непременно случится. Я в свою звезду верю. Такие люди, как я, не погибают.
6: Ах, Вадим, и зачем ты не богат? Ведь это ж такое несчастье.
7: Ну,
6: а?
7: Ну, я был богат и буду богат. Счастье еще не уйдет от нас. Ну, а теперь садитесь в карету и поезжайте домой. Бедный друг мой, проводи Ирину Лавру. Вот, и для твоей кареты работа нашлась.
11: Сударыня, разрешите предложить вам свои услуги.
6: Ах, Вадим, ах!
7: Я даже рад, что дело-то кончилось на совести спокойнее. И по русской пословице «старый друг лучше новых двух». Она хоть и говорит, что больше у нее денег нет, да как-то плохо верится. Там поглядишь и найдется. Оно точно, я просил последней жертвы. Ну, ведь это только так говорится, ведь последних может быть много, да еще несколько.

0: Ирина Лавровна сбежала.
1: Слушайте, ну что же это вы у меня ее ищете?
2: Ну где же искать-то? Явные подозрения на тебя. Ей больше деваться некуда.
0: Она еще нынче утром толковала: убегу, да убегу к нему. Я, говорит, жить без него не могу.
3: Ошиблись в расчете, Глафира Фирсовна. Хитрость-то ваша не удалась.
1: Не вы ли отправили-то ее ко мне, чтобы захватить с поличным и заставить меня жениться?
2: А мне-то какая корысть? Жениться-то ли нет?
1: Много ли приданого-то за Ириной Лавровной? Миллионы-то ваши где?
2: Пыла, да сплыла. Значит, я виновата. И что отец какой у них круговой. А дедушка был к ней совсем расположением. А ты его расположение как ценишь? Меньше миллион-то никак нельзя. Ну, а теперь так рассердился на племянников беда. Никому, говорит, денег не дам, сам женюсь. Вот и подишь ты с ним. Ну, и ты тоже хорош. Тебе, видно, только деньги нужны. А душ ты ни во что считаешь. А ты души ищи, а не денег. Деньги прах. Я человек понимающий, ты меня послушай.
1: И я человек понимающий, Глафира Фирсовна. Я знаю, что душа дороже денег. И я такую душу нашел, не беспокойтесь.
2: Нашел, так и слава Богу.
1: Но я счастливец, Глафира Фирсовна. Меня любит редкая женщина, только ценить я ее не умел. А вот после таких уроков я ее ценил. Я ее так люблю, как никогда еще и не любил.
2: Ну, где ж ты такую редкость обрящила?
1: Это женщина. Юлия Павловна Тугина.
2: А ты думаешь, я не знал? Новость сказал. Да, добрая, хорошая была женщина.
1: Как это была? Она и теперь есть.
2: Ну, есть. Пойди-ка погляди, как она есть. Голубчик, уходил ты ее.
1: Что значит уходил? Я вас не понимаю.
2: Так померла, брат.
1: Фу, вздор какой. Что вы сочиняете? Она же вчера была жива и здорова.
2: Так это утром была здорова, а к вечеру померла.
1: А я говорю, пустяки, быть этого не может.
2: Ты что, жаль, долго помереть? Оборвется нутро, жила какая-нибудь лопнет, вот и конец.
1: Не верю, не верю я вам. С чего это вдруг здоровый человек и сразу умрет? Нужно очень сильные нравственные потрясения или испуг.
2: И все это было. Заехал Лавр Миронович, завез приглашение на бал и вечерний стол по случаю помолвки Ирины Лавровны с Вадимом Григорьевичем Дольчиным.
0: Оборвалось сердце, и конец.
1: Неужели? Умоляю вас, говорите правду.
2: Какой тебе счет правды? Ошиб оморок. Приведут в чувство. Опять оморок. Был доктор. Если дальше так пойдет, ей не жить. Вечером поздно я была у ней.
0: Лежит, как мертвая. Опомнится, опомнится, опять глаза заведет.
2: Сидим мы с Михеевной рядом в комнатке, говорим шепотом. Вдруг она легонечко вскрикнула.
0: Михеевна, поди проведай.
2: Вернулась Михеевна вся в слезах. Надо бы, говорит, отходит. Тем я и ушла.
1: Лжете, лжете вы. Лжете, вы только хотите меня смутить. Тогда почему же вы не плачете? Ну, кто же не заплачет об такой женщине? Это ж камнем надо быть.
2: Голубчик, всех мертвых не оплачешь. Будет с меня, наплакалась вчера. А вот хоронить будем, еще поплачу.
1: Были в моей жизни минуты, когда я был гадок сам себе. Но ведь такого отчаяния, такого аду я еще не испытывал. Но знал я за собой слабость, а уж это-то ведь преступление. Ведь я ж убийца.
2: Не воротишь, мой друг,
0: не воротишь.
2: Да что темнота какая? Хоть огня велеть подать.
4: Глафира Фирсовна выходит. Дульчин смотрит на портрет Юлии.

0: что я погубил это сокровище? Я губил тебя, губил твое состояние, ведь я поминутно оскорблял твою любящую ангельскую душу. И ни одной жалобы, ни одного упрека от тебя. И, наконец, ведь я же убил тебя и не был при твоих последних минутах. Я готов отдать свою жизнь, чтобы слышать последний звук твоего голоса, твой последний прощающий вздох.
1: В дверях появляется Юлия, вся в темном. Лицо ее неподвижно и скорбно. На минуту она останавливается в дверях. Затем, не глядя на Дульчина, тихо подходит к столу и берет свой портрет.
0: Боже мой! Что это, Юлия? Или это обман чувств, милый призрак? Юлия, ты жива? Юлия, ты жива? Ты сама пришла ко мне? А мне сказали, что ты умерла?
2: Да, это правда. Я умерла.
0: Умерла?
2: Умерла для вас.
0: Нет, если ты жива для других, ты жива и для меня. Ты не можешь принадлежать никому, кроме меня. Ты слишком меня любила, и такая любовь не проходит скоро. Ну, не притворяйся. Твоя бесконечная преданность дала мне несчастное право мучить тебя. Твоя любящая душа все простит. Ты опять будешь любить меня, будешь приносить для меня жертвы.
2: Я принесла последнюю.
0: Юлия, ну не обманывай себя и меня. Ну, что такой особенно ужасный я сделал? Ну, это все было прежде, ну, все, что мне прощало.
2: Я вам прощаю это. Одного я вам простить не могу.
0: Чего же?
2: Вы проиграли деньги.
0: Ну разве это в первый раз, да и велики ли деньги-то?
2: Какие бы они ни были, но они мне стоили слез. Стыда и унижение. А вы их бросили.
0: Но ведь женщины ничего не жалеют для любимого человека.
2: Я ничего не жалела для вас. Я отдала вам все, что у меня было. Я все прощала вам. Одного я вам простить не могу. Вы заставили меня терпеть стыд и унижение. Оценили этой жертвы. Я рассудила, что мне лучше разлюбить вас, чем сделаться для вас бесстыдной попрошайкой.
0: Хороша любовь, которая может так хладнокровно рассуждать.
2: А эта любовь хороша?
1: Юлия подает Дульчину пригласительный билет Лавра Миронович.
0: Это клевета. Это интрига против меня. Ах, впрочем, как я глуп, что я оправдываюсь перед тобой. Ну, разве перед любовницами оправдываются? Разве их уговаривают? Слова на них не действуют. На них действуют ласки, поцелуи, объятия.
2: У меня есть защита.
0: Защита? Зачем? Ну, разве я обижать тебя хочу?
2: Ваши ласки хуже обиды для меня.
0: Защита? Но кто же может, кто смирится защищать тебя от моих ласк, да еще здесь, в моей квартире?
2: Флор Федулыч!
1: Флор Федулыч входит и останавливается на пороге.
3: Честь имею кланяться, милостивый государь. Извините, что без приглашения. Впрочем, мы люди знакомые. Что вам угодно, Юлия Павловна?
2: Нам пора домой.
3: пожалуйтесь.
0: Юлия Павловна, у меня с вами не окончены счеты. Ведь я ж вам должен.
2: Вы мне ничего не должны.
0: Нет, ведь у вас же есть мои документы.
3: Извольте ли видеть, я имею согласие Юлии Павловны на вступление со мной в брак. Так ваши документы поступают ко мне вместо приданого.
0: Вместо приданого?
3: Так точно. Угодно вам будет деньги заплатить или прикажете представить их ко взысканию? Один Монте-Кристо на днях переезжает в яму. Так, может быть, и другому Монте-Кристо угодно будет сделать ему компанию. Во всяком случае, прошу вашего извинения. Имею честь кланяться.
4: Флор Федулович под руку с Юлией уходит. В кабинет входит Глафира Фирсна и Дергачев.
5: Вот так отрезал, коротко и ясно. Каков старик-то у меня?
6: Револьвер!
5: Ох, страсти!
6: Что ты, Вадим? Револьвер, говорю я. Отойди, убью!
5: Дай хоть на улицу выбраться!
6: Нет, никто не с места!
5: Дай хоть зажмуриться, Вадим!
4: Глафира Фирсна прячется за дверь. Дергачев за спинку стула. Дульчин останавливается в раздумье. Смотрит на револьвер.
0: Прощай, жизнь. Без сожаления оставляю я тебя. Да и меня никто не пожалеет. И ты мне не нужна. Да ведь и я никому не нужен. Ах, как скоро револьвер решает всякие затруднения в жизни. Написать несколько строк? Зачем? Ого, еще денег немножко осталось. Остатки прежнего величия. А зачем они останутся? Не прокутить ли их? Или нет? Не затягивать. Ба! Глафира Фирсовна!
7: Что, батюшка? Да ты застрелился, аль нет еще?
0: Нет еще, черт возьми, надо бы. А попробуй пожить еще немного. Глафира Фирсовна,
7: а?
0: У Пивокуровой много денег.
7: Миллион?
0: Сватай мне вдову Пивокурову.
7: Давно бы ты за ум-то взял.
0: Вези меня к ней сейчас же.
7: Расчудесно, поедем.
8: Позвольте. Позвольте, а как же моя карета?
0: А вот женюсь на Пивокуровой,
8: тогда за все расплатимся.
9: «Последние жертвы». Комедия Александра Николаевича Островского. Роли исполняли Юлия Павловна Тугина, народная артистка СССР Тарасова. Глафира Фирсовна, тетка Юлии, народная артистка СССР Шевченко. Вадим Григорьевич Дульчин, народный артист СССР Пруткин. Лука Герасимович Дергачев, приятель Дульчина, народный артист СССР Топорков. Флор Федулович Прибытков, богатый купец, народный артист РСФСР Чабан. Михеевна, старая клюшница Юлии, народная артистка РСФСР Соколовская. Лавр Миронович Прибытков, племянник Флора Федуловича, народный артист СССР Станицын. Ирина Лавровна, его дочь, народная артистка РСФСР Лабзина. Салай Салтанович, ростовщик, народный артист СССР Петкер. Василий, человек Флора Федуловича, заслуженный артист РСФСР Титушин. Мордарий, человек Дульчина, артист Сухарев. Постановщик, народный артист СССР Хмелев. Режиссер, заслуженный артист РСФСР Селишева и народный артист РСФСР Конской.
10: Эпиграф. Из письма Белинского критику Боткину. Петербург, декабрь 1847 года. Любопытно мне знать, что ты скажешь о Поленьке Сакс. Эта повесть мне очень понравилась. Некрасов давал мне читать в рукописи. Прочтя, я сказал, если это произведение молодого человека, от него можно много надеяться.

0: Но если зрелого...
1: Знакомился с ее соседями и, между прочим, и со мною. Перед отъездом в Петербург он вызвался доставить тебе мое письмо. Убеждений у Галицкого нет никаких. Или их так много, что сам черт за ними не угоняется. Ну да бог с ним. Ты просишь у меня совета, каким образом лучше выполнить перевоспитание твоей жены. Да чего ты от нее хочешь? Ты хочешь вывести ее из ряда обыкновенных женщин и показать ей жизнь и дать помощник своей душе? Ай, Константин, в 30 лет от роду неприлично откалывать такие юношеские фразы. Я понял одно только из твоего плана. Ты хочешь развить в жене эстетический вкус и немножко насмешливый взгляд на жизнь с ее огорчением. То и другое я одобряю. Не держи ее в Петербурге, там она ничему хорошему не выучится. Или вези ее за границу, или к нам, на юг России. Без сомнений, и тебе надо быть везде с женою. Пора бросить столицу, тут чего тебе еще ждать? Съездил по шапке двух-трех крючкодеев и отходи в сторону. Поживи для себя. Не всякому достается такая миленькая жонка. Навстречу какой еще борьбе хочешь ты выйти с нею рука об руку, говоря словами твоего письма? Эка страсть ходить в атаку, эка юношеское бушевание. Что до меня, то я весел и счастлив, протабуарсив улей, живу в своем имении на самом берегу моря. Правда, здешняя фалернская кислятина во всех отношениях. Да это не беда, Одесса недалеко. Правду сказал древний мудрец. Живи там, куда судьба тебя ткнула, пей, ешь и не думай о других. Прощай же, Пантагрюэлис тебе твой кланяется. Если заедешь ко мне по пути, будет куда поместить и жену твою, и тебя. Дом у меня преогромный. Право, приезжай, дорогой мой Сакс.

0: от мадам Аннет Красинской к Поленьке Сакс.
1: Спасибо тебе за письмо, моя маленькая Поленька. Здорова ли ты, миленький мой персик? Такая ли же ты толстенькая и веселенькая, как в прежние времена? О себе мало хорошего могу пересказать. Впрочем, о моем житье-бытие можешь ты спросить у брата, который хотел доставить тебе мое письмо. Вот ты рассердилась, я знаю это. Тебе противно видеть бедного моего Сашу. Поленька, пожалей и его, и меня. В Италии брат мой узнал от кого-то из русских, что ты замужем. Сперва он не поверил этому. Потом как сумасшедший поскакал в Россию. Я испугалась не на шутку, когда он вбежал ко мне худой, бледный, с глазами как огонь. Правда ли, что она вышла замуж, было первое его слово. Я не знала, что отвечать, и залилась слезами. Он говорил, что кому-нибудь из двух надо выбраться со света. Я поняла, что он хочет ехать в Петербург и стреляться с твоим мужем. В этот же день открылась у него страшная горячка. Я просиживала ночью его постели. Он плакал, метался во все стороны, проклинал свою ветреность, называл тебя не иначе, как своею Поленькою. То хотел он застрелиться, то с восторгом припоминал время, когда он видел тебя в пансионе

по часам говорил с тобою. Первый раз заснул он только, когда кризис болезни миновался. Перед отъездом его я дала ему это письмо. Ангел мой, пожалей его, присоветуй ему чем-нибудь заняться, обласкай его. Без этого он или застрелится, или попадет в какую-нибудь беду. Ты пишешь о дуэли, в которой когда-то был замешан твой муж. Я расскажу тебе всю эту историю, чтобы ты поняла, как необходимо тебе беречь моего брата и как может повредить ему излишняя твоя откровенность с мужем. История эта случилась, когда я только что кончила свое учение, а ты была еще в средних классах. В то время по какому-то случаю много русских жило в Париже. Муж твой тоже там жил и рассказывал всем, что учится чему-то, как будто нельзя учиться у себя дома. На одном из тамошних театров была в большой моде молоденькая, преизбалованная актриса. Она играла по большей части мальчиков. Можешь судить, какого поведения была эта женщина. Почему-то наши шалуны не взлюбили ее, а особенно однофамилец наш Галицкий, не князь, а просто Галицкий, товарищ Саши, приятель его по корпусу. Актриса по какому-то особенному случаю, почувствовав припадок скромности, не пустила к себе Галицкого, несмотря на все его старания сблизиться с нею. То был мальчик бойкий, умный, богатый и вовсе не привыкший к таким отказам. Он подобрал себе компанию из ее противников и решился дать порядочный урок своенравной актрисе. Один вечер, чуть вышла она на сцену, поднялся шум и гвалт. Публика увлеклась скоро общим расположением, шумела и потешалась. А Галицкий давал полную волю своему негодованию и просто бронился из своего первого ряда. Прием этот так удивил актрису, что она раскапризничалась, подошла к рампе, хотела что-то сказать и залилась слезами. В это время Сакс вышел из своего ряда и, ставший оркестр, обратился к передним рядам публики. «Господа, — сказал он, — я объясню вам причину этого скандала. Вчера один мой приятель бился об заклад, что он в четверть часа успеет поднять всю публику против самой любимой ее актрисы. Слова эти ловко были придуманы. Шум стал утихать, все заметили, что продолжал кричать один Галицкий. Тогда муж твой подошел к Галицкому и силой посадил его на место. Осрамленный безжалостно перед всею публикой, бедный Галицкий бронился и кричал, пока полиция не заставила его выйти. Перед уходом, однако, он вызвал Сакса на дуэль. На другой день хотели их помирить. Кто же, ты думаешь, отказался? Теперешний твой муженек, он потребовал безделицы, чтобы Галицкий поместил в газетах извинительное письмо перед этой девчонкой. Галицкий взбесился еще хуже. Их развели. Галицкий выстрелил первый и дал промах. Сакс подошел к нему и стал тихо говорить. Напишите письмо и выставьте внизу первую букву вашего имени, — говорил Сакс. «Не хочу, — отвечал Галицкий. — Не подписывайте же письма вовсе, только уезжайте отсюда». «Не хочу, — говорил Галицкий. Великодушный рыцарь покачал головою, отошел на 15 шагов и прострелил ему голову, тот и не пикнул. Мало этого, ты думаешь, он бросился к убитому, плакал, рвал свои волосы? О! Сакс подошел к секундантам. «Господа, — тихо сказал он, — не
жалеете об этом молодом человеке. Верьте мне, из него бы вышел только бездушный изверг. Я бы не написала тебе этого несчастного рассказа, если б не шло дело о том, как предохранить брата моего от беды. Я вполне уважаю твоего мужа, и несмотря на то, что я, по словам его, скандалезная дама, мне не хочется чернить его в твоих глазах. Ты поймешь теперь, душенька Поленька, почему я прошу тебя так горячо за моего брата. Позволь ему хоть смотреть на тебя, хоть изредка говорить с тобой, поучи его уму-разуму. И пожалей о нем. По душе своей он стоит этого. По душе он ребенок, добрый и благородный. Бояться тебе нечего. Ведь это только в романах пишут, что выходит беда, если при муже и жене заведется еще влюбленный молодой человек.

0: Глава вторая. Пока эти два письма лежат еще в кармане у князя Галицкого, и податель их обдумывает план атаки на чужое счастье, посмотрим на житье молодых супругов, принявших такое похвальное намерение перевоспитать друг друга по-своему. Был час второй перед обедом. Полина Александровна Сакс сидела в своем причудливо убранном будуаре, сморщившись, надув губки, нахмурив брови по образцу Юпитера Олимпийского. Было чего сердиться и думать о своем несчастье. Целая буря бед, огорчений, обманутых надежд, разочарований обрушилась на хорошенькую голову молодой дамы. Прежде всего, да будет известно, что Поля то была прескверная и призлая собачка, которую мадам Сакс в избытке нежности назвала собственным своим именем. Поле объелась и захворала. Потом платье, в котором надо было ехать сегодня в собрание, не было еще готово. Потом маменька только что уехала, а перед тем побронила Поленьку, зачем позволила она мужу вести себя вчера в русский театр. Потом... Это было точно ужасно. Курьер приехал ранехонько поутру и потребовал Сакса к министру. Сам Костя вчера рассказывал, что теперь на время развязался со службой, а вдруг недоспавший, вскочил как угорелый и до сих пор не приезжал. Вдруг собаки поджали хвосты и будто по команде справа по одной вышли из комнаты. Поленька нахмурилась еще больше. В комнату вошел Константин Александрович Сакс в черном фраке и черном бархатном жилете.
1: А, мы сердимся. Знаю я привычку жаться к уголкам, знаю твои кошачьи манеры.
2: Тише, Костя, тише. Не видишь ты? Поля больна.
3: Ты больна? Что с тобой?
2: И жену от собаки не отличит.
1: Ах, так это Поля больна. Грех великое христианское имя нарещи такой поганой твари. Это сказано о жабе, да невелика разница.
2: А, гадости. Слушай, Костя, зачем ты меня вчера обманул?
3: Это как?
2: Куда ты сегодня чуть свет уехал?
1: Служба, птичка моя, служба, от нее не запрешься. Ведь вот горе какое случилось. Мне надо ехать отсюда на 3 недели.
2: Куда?
1: Верст за 400.
2: Боже мой, зачем это?
1: Мне поручили важное следствие.
2: Ну, я поеду с тобою.
1: А, если бы я только мог везде ездить с тобою, как с маленьким братишкой. Только ты ведь балованное дитя, выдержишь ли скачку по теперешним дорогам? А на месте я должен шуметь, брониться, допрашивать, ездить туда-сюда. Ты не выдержишь этой муки.
2: Не езди, Костя, друг мой. Мне так страшно. Так страшно. Откажись. Кончи со службы. Ну, чего тебе еще надобно?
1: Поленька моя, видит Бог, я бы все сделал для тебя. Отказаться от следствия не могу.
2: Да что это значит, следствие?
1: Ну, слушай и суди сама. Служил здесь, в Петербурге, старый ябедник, злая выжига, некто статский советник Писаренко.
2: Знаю. Я видела его. Он правил делами старого генерала Галицкого.
1: Отца этого адъютанта?
2: Да, да.
1: Ну, не знаю, как он вел дела покойного князя, а служебную часть вел из рук вон плохо. При своем важном месте он обсчитал и казну, и имевших дела с казною, и взял себе в карман 1000 более 100. По отчетам его, которые я разбирал, открыл я это воровство и обвинила его сообщников. Ты знаешь, Поленька, что такое казенные деньги? Их дает мужик из скудного своего достатка. Их надо беречь и тратить только на дело.
2: Это так, Костя. Да мне не к добру грустно. Оставь это. Не езди.
1: Ну, положим, я откажусь. Положим, что мне простят явное нарушение служебного порядка. Но честь моя может пострадать. Кто поедет на мое место? Как кончит он дело мною поднятое? Может поехать жадный человек и к одному злу еще зло прибавить?
2: Не езди.
1: Поленька, пора нам бросить эти идиллии. Долго ли тебе оставаться ребенком? Когда ты будешь женщиной? Я человек простой, человек служащий. Нам с тобой некогда обо всем плакать. Выучимся лучше жить и веселиться, где только можно. Неужели и в 30 лет отроду ты такой уже останешься?
2: Нет, не езди, Константин.
0: Поленька была огорчена. В первый раз в жизни пришлось ей выслушать порядочную нотацию. И за что же? За то, что ей сделалось грустно. За то, что ей жалко было расстаться с мужем. Ничего не говоря, сидела она в уголку, и ей становилось грустнее и грустнее. Сакс сел на старое место и угрюмо повесил голову. Вошел камердинер.
4: Князь Галицкий просит позволения видеть Константина Александровича и Полину Александровну. Письма имеют передать.
2: А от сестры! От Анет! Проси, проси!
3: Ловко ли это, ведь он на тебе сватался.
2: То есть собирался, мне-то что за дело? Проси!
0: Вошел стройный молодой офицер и после первых приветствий и расспросов отдал по принадлежности оба письма, известные нам по содержанию. Поленька стала читать послание своей подруги. Сакс положил свое письмо и заговорил с князем Галицким о военных событиях, при которых во время она столкнула их судьба. Поленька дочитала письмо и молча сидела и кусала губы.
1: Я вас на минуту оставлю с женою. Ей уж не терпится, надо расспросить про подругу. Если вы свободны, останьтесь обедать с нами. Потолкуем о Риме, о бурных днях Кавказа.
0: Сакс взял письмо Залешина и вышел. Медленно, с грустным взглядом, который так шел к интересному его лицу, подошел князь к Поленьке. Поленька вся покраснела, потом побледнела, как полотно. Ей стало и жалко, и страшно, и совестно.
5: Простите ли вы меня, Полина Александровна?
2: Мсье Александр, в чем? Я права, и вы правы. Вы верно прочли письмо? Вы знаете, о чем оно?
5: Я догадываюсь. А что мне за дело? Письма эти были предлогом. Я хотел видеть вас. Я скажу вам откровенно, я и сам не знаю, люблю ли я вас теперь. Я не думал о возможности говорить с вами. Всю дорогу мне ни разу не грезилось даже целовать вашу руку. У меня одна только непонятная потребность. Потребность глядеть на вас, Полина Александровна. Может быть, этого делать не следует? Скажите мне прямо.
2: Как это странно. Вы очень много думаете, мсье Александр. Вам надо бы чаще ездить на бал. У вас столько знакомых.
5: Я думал о причинах этой грусти. Думал об этой энергической потребности видеть вас. Это болезнь гибельная для меня.
2: Феликс.
5: Да, она пройдет еще, может быть. Один взгляд ваш облегчил меня. Я уже спокойнее.
2: Да, все это пустяки. Вам надо бы навеселиться. В карты играть. Я бы рада помочь вам. Но нельзя же нам все глядеть друг на друга.
5: Вам кажется смешна моя грусть. Впрочем, благодарю вас за участие. Надо мной могут смеяться. Мне что за дело? Лишь бы я видел вас. Я так уверен в странности, исключительности моей болезни, что готов идти к вашему мужу, открыть ему все.
2: Что вы? Боже мой. Если бы хоть слово ему, я не стану говорить с вами.
5: Мне его нечего бояться. Я не имею прав и глубоко уважаю права его.
2: Я сказала вам, князь, ни слова Константину Александровичу. Я сама ему. После.
5: В Дрездене я видел образ Мадонны. От чудной картины этой никто не отгонял прохожих, не говорил им, я один могу смотреть на нее.
1: Прошу за стол, князь. Поленька, поездку мою на 2 дня отложили.
2: Как хорошо.
0: Константин Александрович был очень доволен этой отсрочкой. Поленька была довольна тем, что бедный князь оказался таким тихим. Был ли доволен Александр Николаевич Галицкой, этого по праву рассказчика я вам не скажу.

0: Глава третья. От князя Александра Николаевича Галицкого к статскому советнику Писаренко.
1: Почтеннейший Степан Демич, что за ужасы мне про вас рассказали? Вы попались в переделку к правосудию? Бескорыстные наши альгвазилы подкопались под ваше благополучие?
2: Жаль мне вас, от всей души жаль.
1: Помните, покойник отец говорил вам: «Эй, Степан Демич, не бери этого места. Тяжело нынче служить старикам. Новое поколение прет и ломит, и ничего не понимает». А хуже всех эти выскочки, как ваш благоприятель Сакс. Откуда они взялись, от кого родились, что прежде делали, никто не знает.
3: У меня есть к вам просьба, Степан Демич. Странная, вместе с тем важная просьба. Мне хочется кое в чем угодить человеку, которого, по несчастью, вы близко знаете, именно Саксу. В чем заключаться будут мои действия, этого мне некогда писать, со временем я вам все расскажу. Для задуманной мною проделки требуется мне продержать Сакса подолее там, где он теперь, на следствии по вашему делу. Уже неделя, как он уехал, а работает он скоро. Держите Сакса как можно долее. Путайте его, взводите на себя небылицы и не думайте ни о чем. Помните, что у меня в шкатулке лежит бездна денег, которых мне решительно девать некуда. Когда мое дело кончится, я напишу вам одно слово. Довольно. Тогда развязывайтесь, как знаете.
1: Да не нужно ли вам денег теперь? Ну так по рукам, Степан Демич, не правда ли? Принимайтесь за дело, да надейтесь на меня. Преданный вам Галицкий.
4: Предлагаем вам послушать вторую, заключительную передачу по повести Кима Селихова «Необъявленная война». Напоминаем краткое содержание первой главы. Познакомившись с многое повидавшим на своем веку революционером Ахмадом, молодой кабульский рабочий из авторемонтной мастерской Салих вступает в ряды Народной демократической партии Афганистана. После победы революции в своей стране служит в народной милиции, а затем становится сотрудником афганских органов государственной безопасности. Работает там под началом своего старшего товарища Ахмада. По заданию командования Салих пересекает границу, внедряется в контрреволюционную организацию, выезжает как представитель этой организации в Западную Европу. Ему поручено закупить в Брюсселе оружие для душманов. Время от времени Салиху под видом представителя иностранной торговой фирмы удается побывать и на земле своей родины. Повествование ведется от первого лица, от лица Салиха.
5: Совсем скоро мы приземлимся в аэропорту Кабула. Подадут трап, и я дома. Брошусь на раскаленный от летнего зноя бетон. Сердцем прижмусь к тебе, родная моя сторона. Кабул моих дум, моих воспоминаний. И разве не о чем вспомнить? Не с тебя ли все началось, мой город? Не с тобой ли так тесно связано все то, что живет во мне, продолжается, определяя мою судьбу?

0: Перевалив через горные цепи Гиндукуша, навстречу мне шагала весна. В долинах уже цвел миндаль, в белом наряде стояли яблони, парила по утрам земля, тронутая первой бороздой легкого моча. Весна шла дальше, на север, а я держал свой путь к югу. Иду вместе с небольшим караваном кочевников, ухожу от солнца в узкое сырое ущелье. Что ждет меня по ту сторону границы, в чужом городе, среди чужих людей?
1: Кабул, Анису. Хирург успешно прошел проверку и приступил к работе военным советником у Бури. В настоящее время он находится в Брюсселе, где по указанию Бури занимается закупкой оружия. Угрюмый.

0: Брюссель только пришло лето с нежарким солнцем, с прохладными вечерами. Деревья выбросили первый зеленый лист, расцвели причудливыми узорами цветы на ухоженных клумбах. Интерармс была солидной фирмой на мировом рынке оружия. Здесь, в Брюсселе, она имела свой офис, но первую встречу представитель фирмы предпочел провести на нейтральной территории, в сомнительном заведении под вывеской «Гансбус», что в переводе «оружейный автобус». Поздно вечером, точно в назначенное время, я прибыл по указанному адресу. Гансбус оказался ночным клубом, куда пускали не каждого. Двое здоровенных парней встретили меня у входа. Я назвал свое имя. Один из них пристально посмотрел мне в лицо, неожиданно улыбнулся и, отвесив вежливый поклон, проводил меня в отдельный кабинет. Представитель фирмы «Рудольф Брамс» был уже там. Официант быстро принес все, что мы заказали, и, поклонившись, исчез за дубовой дверью.
1: Итак, перейдем.

0: Мы готовы вести конкретные переговоры. Наш президент Самуэль Каммингс шлет привет афганским патриотам и наилучшие пожелания успеха в вашей борьбе.
1: Благодарю. Скажите, не могу ли я лично засвидетельствовать свое почтение мистеру Самуэлю Каммингсу и передать ему послание от лидера нашей партии Шамшари Ислами Абдуллы Бури? Господин Бури знаком еще по студенческим годам с президентом Интерармс.
0: Господин Каммингс поручил вести ваше дело мне, господин Салих. Я не рядовой агент-посредник, а один из вице-президентов Интерармс. Надеюсь, вы теперь понимаете, какое внимание уделяет вам руководство фирмы.
1: О, простите меня ради Аллаха, простите, я не хотел вас обидеть. Для меня это такая честь. Польщен, что столь высокий господин, сам вице-президент всемирно известной фирмы, будет вести со мной переговоры. Еще раз, примите мои извинения.
0: Ну, ничего. Не будем терять время по пустякам. Ближе к делу. Фирма Интеррамс к вашим услугам. Вот каталог нашего товара и его стоимость в соответствующей валюте. Пожалуйста.
1: Да. Я смотрю, выбор довольно большой.
0: Ну, да, наша фирма может предложить все виды стрелкового оружия от пистолетов до автоматов новейших видов. Пушки и минометы разных калибров. Джипы с огнеметами и установками «Базука», танки и бронемашины. Мы можем вам предложить также рации, локаторы, патроны и снаряды, обмундирование и походное снаряжение.
1: Прекрасно, прекрасно, мистер Брамс. А вот такой щекотливый вопрос.
0: Да, слушаю вас.
1: Нам бы не хотелось подводить наших американских друзей, господин Брамс.
0: Понимаю.
1: Так вот, не согласилась бы ваша фирма поставлять нам оружие с клеймом других стран?
0: Ну, такие операции мы и производим, господин Салих.
1: О, благодарю вас.
0: Должен заметить, что этим торговым каталогом не ограничиваются возможности фирмы. Мы можем выполнять любые индивидуальные заказы. Мы имеем свои заводы во многих странах. Хозяйство наше разбросано по всему миру.
1: Я вижу, фирма ваша процветает.
0: О, да. Господин Каммингс умело направляет ее работу. Я должен вам сказать, это выдающийся бизнесмен нашего времени. Ему только недавно перевалило за 50, и он полон силы и энергии. Жаль, что вам не довелось с ним встретиться. Он отдыхает сейчас на Бермудских островах. Переутомился, еще бы, фирма буквально завалена заказами.
1: Да, я понимаю.
0: Я должен его навестить в ближайшее время. Так что послание вашего лидера, президенту фирмы, если доверите, я могу передать в собственные руки.
1: Буду весьма вам обязан. Вот, пожалуйста.
0: Насколько мы знаем, вы человек военный.
1: Ваша осведомленность, господин Брамс, делает вам честь.
0: Ну, такова наша работа. Так вы не торопитесь. Поработайте с каталогом. Выбирайте любой вид оружия и снаряжения. Отметьте только нужной вам галочкой, и фирма гарантирует подготовить груз к отправке в течение 72 часов.
1: Прекрасно.
0: Когда будете готовы, позвоните по известному вам телефону.
1: Хорошо, господин Брамс, я именно так и сделаю.
0: Если пожелаете, можете использовать наши средства доставки товаров. За это в зависимости от сложности пути соответствующая плата.
1: Ну, разумеется.
0: Ну что ж, будем считать, что первая встреча представителей партии Меч Ислама и фирмы Интеррамс прошла успешно. Ваше здоровье, господин Салих.
1: Ваше здоровье, господин Брамс.

0: Карачи Угрюмому, обеспокоены вашим молчанием. Сообщите точную дату прибытия судна с оружием. Есть ли связь с хирургом? Анис. Кабул Анису. Согласно сообщению хирурга, интересующее нас грузовое судно «Исламабад» под пакистанским флагом прибудет в порт Карачи 21 июля. Условное время 13 часов. Жду указаний. Угрюмый.
1: Мое пребывание в Брюсселе близилось к завершению, однако неожиданное новое поручение задержало мой отъезд. Личное послание от Бури вручил мне чопорный с отполированной до блеска лысиной человек. Он представился как доктор Адина Муртаза, извлек из своего рыжего кейса запечатанный конверт и с полупоклоном положил мне на письменный стол. Оглянулся по сторонам, приметил удобное кресло, сел, терпеливо ожидая, когда я расшифрую послание шефа.
2: Вам что-нибудь непонятно, господин Салих?
1: Видите ли, несколько странное для меня поручение. Надеюсь, вам объяснил господин Бури, чем я занимаюсь в Брюсселе.
2: Да. Мне знакомы ваши обязанности. Вы занимаетесь закупкой оружия для нашей повстанческой армии.
1: Да, вот именно, оружие. А здесь черт знает, что от меня требуется закупить. Вот посмотрите. Читаем. Оборудование лаборатории, лекарственные препараты, обладающие токсическими свойствами, токсины и растительные яды. В общем, сплошная медицина. А я ведь специалист военного дела. Письмо явно не по адресу.
2: Да именно по адресу, господин Салих. Вам надлежит оказать мне содействие в заключении контрактов с двумя фирмами, указанными в письме. Оплатить счета из выделенного вам фонда за поставку оборудования и продукции. Обеспечить надежность и своевременность отправки грузов по известному вам адресу. Угу. Вот, собственно, и все, что от вас требуется.
1: Да. На это уйдет минимум 2-3 недели.
2: Ничего не поделаешь, господин Салих.
1: И зачем нам столько отравы?
2: Так когда, господин Салих, мы займемся конкретным делом, о котором пишет вам почтенный Абдулла Бури?
1: Мы подробно обсудили с Адиной, что надо сделать, обменялись визитными карточками и на этом расстались. А спустя 2 дня в моем номере раздался телефонный звонок. Голос Джамили я узнал сразу, хотя прошло 3 года с тех пор, как мы расстались. И вот мы сидим вдвоем за маленьким столиком в пустом кафе, одни с Джамилей в чужом городе. Сидим и молчим, смотрим друг на друга, улыбаемся. Нам есть что вспомнить и что рассказать друг другу. Мягкая теплая ладонь легла на мою руку. Я чувствую, как начинает закипать кровь в синих прожилочках вен. Боюсь пошевельнуться, не знаю, был это или сон. У Джамили все та же добрая, зовущая к себе улыбка. Маленькая родинка над пухлой сочной губой. Черные брови чуть вздернулись кверху. Я чувствую ее прерывистое дыхание, и вдруг чужая прядь седых волос, глаза без радости, бегающие, виноватые.
3: Что? Постарела? Не узнать прежней Джамили, да?
1: Ну, почему?
3: Юность, что розы, быстро увядает. Годы меняют человека лицом и сердцем.
1: Ты куришь. А раньше запаха табака не переносила. Гнала всех курильщиков от себя подальше.
3: Ну, мало ли, что было раньше.
1: Джамиля, расскажи мне о себе. Как ты здесь оказалась? И меня как нашла?
3: Нашла очень просто. Мне помог в этом мой муж.
1: Ты замужем?
3: Да, Салих. Мой муж, доктор Адина Муртаза.
1: Ах, вот оно что.
3: Да, ведь вы недавно обменялись с ним визитными карточками.
1: Да, да.
3: Мой муж был прямо в восторге от господина Салиха. Весь вечер рассказывал о деловом и обаятельном человеке, который помогает ему с покупкой оборудования для лаборатории. Когда он упомянул твое имя, сердце подсказало, что это ты. Вот не вытерпела. Решила проверить, позвонила по номеру телефона, который был в визитке.
1: Я рад, Джамиля, что мы встретились.
3: Я тоже, Салих. Мы ведь оба могли быть уже на том свете. Ты, я знаю, чудом уцелел.
1: Да, да, чудом уцелел.
3: Я тогда избежала ареста. Добрые люди предупредили меня. Помогли бежать за границу. Я приехала к отцу в Париж. Потом вот познакомилась с Адиной. Он помог мне многое понять. Главное, расстаться с детской игрой в революцию. Мы все повинны перед своим народом, и я, и ты. Не за свое дело взялись. Не так сеяли.
1: Да, возможно, ты и права. Возможно. Хотя сейчас, говорят, там многое изменилось.
3: Не знаю. Я считаю, сделала правильный выбор. Еще тогда, когда границу пересекла. Со всем прошлым покончено. И ты, как я понимаю, поступил так же? Отошел от борьбы. Расстался с родиной.
1: Да, в общем, да.
3: Муж говорит, что ты преуспеваешь в коммерции. Разбогател? Деньгами соришь?
1: Ну, я думаю, он преувеличивает. Скажи, Джамиля, а где ты с ним познакомилась?
3: Совершенно случайно. На теплоходе «Святая Магдалина».
1: Uh-huh.
3: Отец присмотрел мне в Пакистане домик у моря и хотел со мной посоветоваться.
1: Uh-huh.
3: Мы плыли из Марселя в Карачи. Ночью в открытом море стало штормить, мне стало нехорошо. Я еле дождалась рассвета, вышла на верхнюю палубу и присела на скамейку. Вдруг слышу сзади какой-то странное шипение, оглянулась и онемела. На меня смотрели маленькие злые глаза змеи. Гюрза. Она выбросила вперед длинный язык, готовилась к прыжку. Ой!
2: Не бойтесь, не бойтесь, она вас не тронет. Это моя Гуля. Она сейчас пойдет на место.

0: Иди, иди, иди, иди, иди на свое место. Нет, сюда, сюда, сюда, сюда, в корзину, в корзину. Так, молодец. Вот и все. Змеи, знаете, как люди, плохо качку переносят. Все еще спят. Думаю, пусть моя Гуля погуляет на свежем воздухе. Отойдет немного. О, я вижу, вам плохо. Сейчас, сейчас помогу. Я ведь доктор. Одну минуту.
1: Так я познакомилась с Одиной. В Кабуле его тоже хотели арестовать. Он бежал. В Пакистане встретил своего друга. С его помощью создал лабораторию. И вот теперь продолжает свою исследовательскую работу.
2: Скажи, в какой области он работает? Что исследует?
1: Еще там, на родине, он хотел создать универсальный препарат против сельскохозяйственных вредителей.
2: Uh-huh.
1: И вот сейчас его мечта сбылась. Испытания прошли успешно. Один считает, что совершил большое научное открытие.
2: Ну что ж, я поздравляю тебя.
1: Спасибо. А знаешь, как он назвал свой новый препарат?
2: Mm?
1: Джамиля. Он меня любит и страшно ревнует. Вот и сейчас побоялся оставить меня в Пакистане, взял с собой сюда, в Брюссель. Я ему очень благодарна. Это позволило мне встретить тебя. Расскажи мне о себе. А то я все говорю, говорю, а ты молчишь. Ну, расскажи.

0: И я должен был смотреть в ее большие черные глаза и лгать. Рассказывать о другой жизни, не отходя ни на шаг от выдуманной и утвержденной для меня легенды. Лучше бы не было этой встречи. Не сходились бы через 3 года разлуки наши тропы. Еще у меня из головы не выходил созданный одинный препарат. Не имеет ли он отношения к массовым отравлениям, о которых говорил генерал?
1: Кабул, Анису. Хирург имел встречу с доктором Адиной Муртазой, который в Брюсселе по поручению Бури. Хирургу приказано помочь Муртазе установить торговые контакты с рядом фирм, специализирующихся на производстве химических и медицинских товаров, организовать отправку закупленного груза в адрес Бури. Предполагается, доктор имеет отношение к известной вам акции «Молоко». Он женат на Джамиле. Она с ним в Брюсселе. Хирург виделся с Джамилей. Угрюмый.
2: Итак, подполковник, картина прояснилась.
3: Да, товарищ генерал. Мы проанализировали данные, полученные из различных источников внутри страны и за рубежом, и пришли к выводу, что в акции «Молоко» был использован препарат Адины Муртазы под названием «Джамиля». Работу над ним он начал еще задолго до апрельской революции.
2: Так он что, еще тогда задумал травить наших людей?
3: Препарат предназначался вначале для борьбы с сельскохозяйственными вредителями. Однако, когда после революции он бежал за рубеж и там предложил свои услуги, на него поначалу никто не обратил внимания.
4: Так, так.
3: Но затем в Пакистане он встретил своего старого друга Бури.
4: Бури.
3: И вот тот вовлек его в эту авантюру. С помощью заокеанских друзей он создал в районе Пешавар, в горах неподалеку от нашей границы, секретную лабораторию по производству препарата Джамиля.
2: И травит уже не сельскохозяйственных вредителей, а людей, своих соотечественников.
3: Выходит так.
2: Да. Вы проработали в отделе создавшуюся ситуацию?
3: Да, товарищ генерал. Мы остановились на том, что решение проблемы следует поручить группе Угрюмова и Салиху с привлечением к этому Джамили.
2: Джамили?
3: Да, товарищ генерал.
2: Вы считаете, она согласится нам помочь? Пойдет против своего мужа?
3: Я хорошо знаю Джамилю. Мы вместе работали еще в подполье, я вам уже говорил. Она была нашим лучшим пропагандистом. Участвовала в штурме президентского дворца, была ранена.
2: Тем не менее, она предала нас, сбежала из страны.
3: Не забудьте, товарищ генерал, Джамиля покинула страну при Амине. Ей угрожала опасность. Насколько нам известно, она ничем себя не запятнала. Я уверен, что она не знает, чем на самом деле занимается ее муж. Если мы раскроем ей глаза, она поможет нам.
2: Так, значит, все-таки Джамиля.
3: Да.
2: Допустим.
3: И группу Угрюмова с Салихом.
2: Вы сможете обеспечить им 100-процентное алиби?
3: На такой работе, товарищ генерал, 100-процентное алиби никогда нельзя гарантировать.
2: Вот, тем более мы не можем рисковать лучшими нашими агентами, в особенности Салихом. Угрюмова и Салиха надо включить в действие лишь в крайнем случае. А непосредственно операцию следует осуществлять другим людям, кому-то отсюда, чтобы, изъяв технологическую документацию и уничтожив эту чертову лабораторию, они смогли вернуться обратно, причем вместе с Муртазой.
3: Вот последнее будет самым сложным.
2: Да, да, но уж очень хотелось, чтобы этот выродок предстал здесь, перед судом своего народа. Слушаю. Да. Он у меня. Заходите. Это Султан. Получена шифровка от Салиха.
3: Значит, он вернулся из Брюсселя?
2: Да.
5: Разрешите?
2: Входите, лейтенант.
5: Вот радиограмма от хирурга, товарищ генерал.
2: Так. Что он сообщает? Через ущелье Чох в ближайшие дни ожидается переброска банды около 100 человек из учебного лагеря Бури. Хирург. Ну что ж, организуем достойную встречу. Спасибо, лейтенант. Можете идти.
5: Есть.
2: Надо срочно сообщить военным. Я сейчас позвоню генералу Толхани. Ну, а что касается операции «Молоко», то, я думаю, подполковник, возглавить ее непосредственно на месте, пожалуй, следует лично вам.
3: Непосредственно на месте, товарищ генерал?
2: Да, ибо войти в контакт с Жамилёй, убедить ее пойти на сотрудничество с нами, лучше вас никто этого не сделает.
3: Ясно.
2: Я вас попрошу вместе с полковником Ясаном Сахедом проработать все технические детали, связанные с этим вопросом, и не позже завтрашнего дня внести свои предложения.
3: Есть.
4: Ванька Жуков, 9-летний мальчик, отданный 3 месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутренне, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. «Милый дедушка Константин Макарыч», — писал он, — «и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живарёвых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазками. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притоптывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу, он сплескивает руками, пожимается от холода и старчески хихикает, щиплет то горничную, то кухарку. «Табачку нечто нам понюхать», — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают, чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит: «Отдирай, примерзла!» Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженный отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб. Деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать. А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосы на двор и отчесал шпандрем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велел мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начал меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя, а еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши, к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяев сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божескую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру. Ванька покривил рот, потер своим черным кулачком глаза и всхлипнул.
6: Я буду тебе табак тереть, Богу молиться. А если что, то секи меня, как сидру козу. А если думаешь, должность мне, то я Христа ради попрошусь приказчику сапоги чистить или за место Федьки в подпаски пойду. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, мороза боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам. А помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею. А Москва город большой, дома все господские, и лошадей много, а овец нету, и собаки не злые. Со звездой тут ребят не ходят, и на клиросе петь никого не пущает. А раз я видал в одной лавке на окне, крючки продаются прямо с леской на всякую рыбу, очень стоящие. Даже такой есть один крючок, что пудову сому удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие на манер баринов, так что, небось, рублей 100 каждое. А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельца не сказывают. Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи для Ваньки. Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое было время. И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой. Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которые из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтобы не крикнуть: «Держи, держи, держи, кукуцый дьявол!» Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать досто и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сиротку Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. «Приезжай, милый дедушка», — продолжал Ванька. «Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа, пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят. и кушать страсть хочется. А скука такая, что и сказать нельзя. Все плачу. А на медне хозяин колодки по голове ударил, так что упал и на силу очухался. Пропащая моя жизнь хуже собаки всякой. А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру. А гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай. Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он макнул перо и написал адрес. На деревню дедушки. Потом почесался, подумал и прибавил Константину Макарычу. Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными имщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка, на печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом.
7: 21 июня в Украину, в город Львов, прибыл представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Макс ван дер Стул. Он прибыл для расследования жалоб русскоязычного населения Украины на попрание их прав и интересов. Председатель русского движения Украины Александр Свистунов на встрече с ван дер Стулом заявил, цитирую, «Западная Украина на грани межнациональной войны, поэтому русские просят помощи у европейских структур, в частности у ОБСЕ». Я позвонила в Киев Владимиру Маленковичу. Владимир Маленкович – бывший советский политический заключенный, ныне директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований и координатор совместных акций русских организаций Украины и организаций русской культуры в Украине. Владимир, Александр Свистунов сказал, «Западная Украина на грани межнациональной войны». Не слишком ли сильно сказано?
8: Я считаю, что нет. Последние события во Львове – это, пожалуй, самый острый межэтнический конфликт, который произошел в Украине за все годы ее независимости. В эти дни, в связи с событиями достаточно печальными, в связи с убийством украинского композитора Игоря Белозира, нацистам удалось вывести на улицы города Львова более 100 тысяч человек.
7: Нацистам? Настоящим нацистам?
8: По сути, настоящим нацистам. Их формальное название – это социал-националисты. И они носят такую же точно форму, как нацисты. Свастика почти такая же, как у нацистов. И идеи их от нацистских практически не отличаются. Кстати, они тесно сотрудничают с вашими ультраправыми.
7: Не моими, не моими, Володя.
8: И с вашими, я имею в виду, французскими, да. А вовсе не, естественно, я нисколько не сомневаюсь, что вы им не симпатизируете, напротив, вас-то я хорошо знаю. Но действительно, Ле Пен был во Львове буквально накануне вот этих всех событий, за несколько дней до всех этих острых событий. И вот с весны этого года Львов буквально наводнен всевозможными выступлениями вот этих вот наших нацистов, бесконечные вечи собираются, бесконечные пикеты, требование очень простое и очень страшное. Москалей, то есть русских, естественно, вон из Львова, а уж если они живут во Львове, то они не имеют права в общественных местах ни петь, ни говорить по-русски. Это не общие слова, это постановление городской рады. Причем муниципальный указ такой был до этих событий, и именно ссылаясь на муниципальный указ, который запрещает русскую песню в общественных местах, в кафе и так далее, вывели на улицы нацисты вот этих многих людей и побили кафе, опрокинули лотки с книгами русскими.
7: Владимир, скажите, пожалуйста, а есть какие-то конкретные факты, свидетельствующие о том, что не только там нацисты что-то выкрикивают, но что и власти тоже преследуют русскоязычное население?
8: Ну вот то, о чем я говорю, это муниципальный указ, это решение городской рады, городского совета.
7: Вы говорите про звучание русских песен в общественных местах, да?
8: Да, конечно.
7: Ну хорошо, но может быть все-таки, Володя, может быть этого недостаточно, чтобы говорить о том, что Западная Украина на грани межнациональной войны?
8: Нет, это совсем было бы недостаточно, но это варварское решение, именно как бы несоблюдение русскими львовянами этого решения привело к этой акции, вот к тысячам людей, выкрикивающим антирусские лозунги, к десяткам тысяч и ко всем вот этим погромным акциям во Львове. В Украине больше половины всех полноправных, равноправных по конституции украинских граждан говорят на русском языке по преимуществу. То есть русскоязычные граждане Украины — это большая часть населения нашей страны. Это не извне, а откуда-то. И они имеют все основания на своем родном языке говорить, уж тем более петь песни.
7: Владимир, нацисты, да, в Украине не находятся у власти, насколько нам известно. Почему председатель русского движения Украины Александр Свистунов обращается за помощью к европейским структурам, в частности к ОБСЕ, а не к государственной власти самой Украины?
8: Простите, Фатима, вы не очень внимательно следите за нашими политическими событиями. К огромному сожалению, люди, симпатизирующие нацистам, находятся у власти в Украине. В частности, гуманитарный сектор правительства Украины возглавляет вице-премьер по гуманитарным вопросам Микола Жулінський, а за информационную политику в правительстве, то есть, по сути, министром информации в правительстве, является Іван Драч. И вот то, что делает Іван Драч, совсем не отличается от того, что требуют нацисты.
7: Владимир, и вы можете со всей ответственностью заявить, что у них пронацистские взгляды?
8: Я могу со всей, абсолютно со всей ответственностью заявить и даже отвечать перед судом за то, что Іван Драч публично в официальном ответе с гербом и, так сказать, своей подписью защищает откровенно фашистские издания. Я приведу пример. В городе Харькове издается детская газета «Джерельца» для внеклассного чтения. Издается не кем-нибудь, а так самым крупным украинским культурным заведением, так сказать, культурной организацией «Просвіта», которая финансируется государством и возглавляет которую Мовчан, Павло Мовчан, друг и однопартиец Драча. Так вот, эта газета «Джерельца» публикует не только антирусские, но дичайшие антисемитские статьи. В частности, там опубликованы, повторяю, для детей пословицы и поговорки украинского народа, в частности, такие: «Жид ляхта собака, віра єднака, однако, жиди чорт, родные братья, жида убей, 40 грехов с души». Это пишется в детской газете. И когда депутаты Верховной Рады Украины обратились к Драчу за пояснениями, как и такое может быть, то он взял под защиту и это откровенно фашистское заявление и сказал, что это пословицы и поговорки украинского народа, если хотите, я вам дословно проведу, порожденные репрессиями сталинского режима и связанные с притеснениями украинского народа сбоку таких прислужников этого режима, как Троцкий, Каганович, Хатаевич, Балицкий, Зиновьев, Каменев и так далее, одни еврейские фамилии.
7: Владимир Маленкович, факты вы привели ужасные, но мой последний вопрос касается визита Вандерстула в Западную Украину. Чего ожидают от Вандерстула, от визита Вандерстула русское население и украинцы, как вы, защищающие права русского населения?
8: Да, речь идет о русскоязычных гражданах Украины, которые вовсе далеко не все русские этнические, большинство из них как раз этнические украинцы. Речь идет о людях русской культуры. Они ожидают, что все-таки в Европе права человека ценятся выше всего и надеются на то, что Европа все-таки защитит права человека говорить на родном языке, оставаться самим собой и при этом быть верным гражданином Украины.
7: Большое спасибо. На вопросы Международного французского радио РФИ ответил по телефону из Киева бывший советский политический заключенный, ныне директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Маленкович. Вела передачу Фатима Слуказанова. Спасибо за внимание.

0: Два дня подряд шел дождь. Лишь к вечеру вызвездило, и в распадах пал иней. Карповка и без того тихая деревенька в этот предвечерний час будто затаилась. Лишь дымы над почерневшими от дождя крышами выдавали присутствие здесь человека. Тихая деревенька, Карповка. Ведь если разобраться, то до столицы рукой подать. Ну, а осенью и вовсе не проехать. Даже о начале войны узнали в деревне на третий день, к вечеру, когда примчался на велосипеде районный почтальон. Он же и повестки мужикам привез почти всем. Жена председателя колхоза Беспалиха не выла на улице, не вытирала подолом глаза, проводила мужа и односельчан до околицы и собрала общее собрание. Колхозники долго головы не ломали. Стала Беспалиха председателем. В ту осень с трудом, но с хлебом управились. Даже сено для редкого стада заготовили впрок. А тут новые заботы. Приказали создать в Карповке отряд самообороны. Командиром назначили деда Тимофея, старика еще крепкого, но туговатого на ухо. Оказалось, у него под началом 5 девок на выдании, да 4 парнишек. Собрали по деревне оружие, 3 берданки, да 10 дробовых патронов. Как уж повелось, перед выходом на дежурство зашел Тимофей к Беспалихе. Тепло у нее в хате, уютно.
1: Эх, вот я давно погодка.
2: Ты, дед, ребятишек-то не таскай далеко. Им же в поле с утра. И не застуди, смотри, морозит.
1: Да для того не учи, солдата баба. Я еще в империалистическую этих фрицев щелкал.
2: Вот они тебе и нащелкали по башке-то, будто бурьяном уши-то заросли.
1: И то я думаю, что тащить их всех сегодня? Промозло. Возьму Петруху Нестерова, дойдем с ним до вырубки и обратно. Тихо эти дни. Дождь, видно, прибил фрицев к земле.
2: Ты вот что, старый, до вырубки-то дойди. Ну, смотри в оба. Знаю я тебя, языкатого.
1: Ну, чего там? Ну, ладно, ладно, ладно.
0: Она проснулась посреди ночи, заворочилась на остывшей печи, проспала, что ли? Не было еще такого, чтобы не услышала возвращения патруля. А тут на тебе ничего не учуяла. До дедовой хаты рукой подать, легко распахнула дверь, пахнула на нее застоялым холодным воздухом и хоть поняла, что не было здесь Тимофея, а окликнула. —

Еще не рассвело, а они уже выходили из деревни. У Беспалихи берданка без патронов, сзади четверо баб. Не проснулись еще толком, позевывают, переругиваются в полголоса, вспоминая деда самыми отборными словами –

До вырубки добрались не скоро. Походили по кустам, покричали, пусто. Сделав крюк вдоль поля, обошли деревню и опять никого. Тут только испугались. Заголосила мать Петрухи, почуяв неладное.

0: Ночью на двух подводах приехали солдаты с лейтенантом. Деревня не спала. Собрались в колхозном правлении. Баб набилась полная комната.
1: Ну вот что, бабоньки. Нет, ну и мужчины, конечно. Давайте по порядку. Кто и что видел вчера вечером? Только не все сразу.
2: А что ж увидишь, когда с темнотой на печку лезешь?
1: Подождите, ну а может быть, кто что все-таки заметил?
3: О, Татьяна Козлова померещилась.
1: Ну-ка, Татьяна, давай сюда. Поближе, рассказывай. Ну,
4: вышла я во двор.
1: Так.
4: Не поздно еще было. Корова не спала. Гляжу, будто летит кто-то.
1: Ну-ну.
4: Летит и летит. А вокруг тихо. И...
1: А куда же летел этот кто-то?
4: Да не знаю, будто на докольце эту страну. Может, на вырубке.
1: Ну, а что это было? Может быть, самолет или что-то еще?
4: Да не заметила я толком. Тень какая-то прошла, вот и все.
0: Шел третий час поисков, когда один из бойцов заметил в пожухлой траве обрывок тесьмы. Потянул на себя, не поддалась. Дернул сильнее, и из кучи опавших листьев показался парашют. Рядом нашли еще один.
5: Осторожнее. Сюда. Что? Стропы. Ищите вокруг. Вытягивай, аккуратнее, аккуратнее. Тихо,
0: тихо. Через час в глухом овраге обнаружили пропавших. Они лежали рядом.
5: Гляди.
6: Ну, сволочи.
1: Дело рук парашютистов. Мальчишку и то не пожалели.
6: Совсем только.
1: Теперь вопрос, куда они могли пойти?

0: Большие напольные часы в кабинете начальника управления госбезопасности Муравлева пробили 3 раза. С тех пор, как враг приблизился вплотную к границе Московской области, Муравлев все чаще и чаще встречал рассвет в своем рабочем кабинете. Он вновь в который раз за день раздвинул шторы, прикрывающие оперативную карту, и сразу бросил в глаза Можайск. Сегодня он узнал, что передовые танковые части фашистов прорвались к Можайску. День сегодня выдался на редкость напряженным. Он придвинул к себе стопку чистой бумаги и, помедлив, чуть размашисто написал Щербакову. Подчеркнул: московский железнодорожный узел должен работать как часы. О том, что гитлеровцев интересует пропускная способность этого важнейшего объекта, Муравлев знал из надежных источников. Как разведчик понимал, что враг попытается и не раз нарушить ритм перевозок. Как начальник управления он знал наиболее уязвимые места на узле и предпринял ряд мер по их охране. Секретарь ЦК МК и МГК ВКПБ Александр Сергеевич Щербаков согласился с этими мерами по обеспечению бесперебойной работы железнодорожного транспорта, но, заканчивая беседу, добавил: нужно сделать все и даже больше, чтобы доступ посторонним был на объект закрыт. Занятый своими думами, он не сразу услышал приглушенный зуммер телефона. Из краткого доклада дежурного по управлению он узнал, что в районе Карповки выброшена диверсионная группа фашистов. Пока кроме 2 парашютов ничего не обнаружено, убиты 2 колхозника. Поиски диверсантов ни к чему не привели. Муравлев мельком взглянул на карту области. Вот она, едва заметная точка. А вокруг залитые зеленью и прочерченные штрихами квадраты. Места глухие, леса и болота. Муравлев набрал номер телефона, и через несколько минут в кабинет уже входил его заместитель Власов.
1: Слышал, Николай Христофорович, что думаешь по этому поводу?
2: Пока трудно что-либо предполагать. 2 парашюта и 2 трупа. Мы даже не знаем, сколько их было и куда они пошли.
1: Давай, Николай Христофорович, думать. Видишь, выбросили у самого города. И место для десантирования выбрали удачное. И результатов-то нет, потому что наши не сразу туда добрались.
2: Но и они ведь не скоро оттуда выберутся.
1: Нет, на это надежды мало. Думаю, в группе идут люди, хорошо знающие местность, подходы к Москве, возможно, имеющие явки где-то в городе.
3: Извините, Николай Христофорович. Слушаю. Да. Передайте им, чтобы прикрыли ближайшие станции. Да. Учтите, что там проходят 2 ветки. Кстати, кто у нас сейчас в управлении? Так, хорошо. 10 минут на туалет и всех ко мне.
1: Так, Николай Христофорович, еще 4 парашюта найдены в разных местах, примерно в километре от первой находки. Если это все, то их, следовательно, 6. Расходятся веером парами. 2 видели в районе станции Мазина. Одеты в форму офицеров. Вещей, кроме маленьких чемоданчиков, нет. Составлено примерное описание одного, который подходил узнавать расписание поездов на Москву. Впрочем, если это те, кого мы ищем, В Масинский райотдел милиции сдался один из парашютистов. Вот посмотри, Николай Христофорович, чем был экипирован. Поговорим с ним позже.
2: Так. Что это? Горка антрацита?
1: Да.
2: Да. Запасные обоймы. КТТ, две ручные гранаты, компас, сухой паёк. Так, документы. Подлинный, не придерёшься. Так, ну это особенно интересно. Это куски антрацита. Ну что, по внешнему виду они почти ничем не отличаются от обычных кусков угля.
1: Да, которые идут в паровозные топки.
2: Что это? А вот по весу они, пожалуй, потяжелее.
1: Да, ладно, сейчас разберемся. Пригласите задержанного.
0: Порог кабинета переступил высокий, еще молодой человек. Белокурые волосы, высокий лоб, голубые глаза. Держится спокойно.
1: Проходите, садитесь. Расскажите сначала о себе и как можно подробнее.
4: Моя настоящая фамилия Розенбаум. Иван Карлович, из обрусевших немцев. Перед войной наша семья переехала в Германию. Нет, не стала она для меня, по крайней мере, второй родиной. И не только потому, что родился, вырос, получил высшее образование в Советском Союзе. В Германии Гитлера все мне претило. Люди, их патологическая подозрительность ко всем и ко всему. Тотальная слежка, когда отец доносит на сына, а сын на отца. Улицы, запруженные гитлеровскими молодчиками, горланящими неизменно. Германия превыше всего. А когда понял, что все это вместе взятое в конечном счете приведет к войне, и объектом нападения станет моя настоящая родина, решил действовать. Правда, путь избрал для этого несколько необычный. Изъявил согласие обучиться диверсионному делу. Меня поначалу не хотели брать, но помогли связи отца. Так я был зачислен в диверсионно-разведывательную школу, которая размещается в Кенигсберге. Могу письменно изложить о системе обучения в школе, преподавателях, большинстве курсантов.
1: К этому вопросу мы еще вернемся. Сейчас же меня интересует другое. С каким заданием вы прибыли в Москву? Состав группы и способы связи между ее членами.
4: Нас 6 человек. Задание одно. Вывести из строя московский железнодорожный узел. Все члены группы превосходно владеют русским, хорошо знают Москву и ее пригороды, снабжены подлинными документами, дающими право свободного передвижения. 5 из 6 в форме командиров Красной Армии. Контакт между нами не предусмотрен. Действуем парами в определенном районе. Возвращение через линию фронта не планировалось. Мы должны встретить передовые части здесь. Ну, вы знаете, что Гитлер назначил на 7 ноября парад войск на Красной площади. За точность информации о параде не ручаюсь, но нам сказали, что фюрер точно назначил день парада. Помочь ему в этом в какой-то степени должна наша диверсионная группа, оснащенная чудо-минами.
1: Расскажите о кусках антрацита.
4: В этом безобидном угольке скрыта большая разрушительная сила. Заряд способен разнести паровозный котел. А если это произойдет на станции, вы представляете,

0: Да, сделать это срочно. А основные силы бросить на поиски остальных. Для этого нужны более точные словесные портреты. Особые приметы. Надо срочно связаться с партийными комитетами всех депо.
1: Так.
0: Установить строжайшую охрану мест заправки паровозов углем. Проинструктировать охрану эшелонов. Да, всех. Всех и уходящих в тыл, и направляющихся к фронту.
1: Это понятно. Брать, значит. Ну что же, Розенбаума надо подключать к розыску.
0: Рискованно, Михаил Иванович.
1: А что делать?
0: Да, другого выхода я не вижу.
1: Будем надеяться, что если он нашел в себе мужество сделать первый шаг, то сделает и второй. А запрос ты на него повторный все-таки сделай.
0: Есть.
1: Да, и давай сейчас еще раз поговорим с ним.

0: На Казанском вокзале яблоку негде было упасть. Люди сидели и спали прямо на узлах и чемоданах. Платформы забиты какими-то ящиками и кулями. Длинные очереди выстраивались краном с кипятком. Гудки маневровых паровозов тонули в вокзальном шуме, и казалось, что в этой суете никакая сила не может навести порядок. Но человек, который сидел под самой стеной вокзального павильона и лениво жевал горбушку хлеба, видел в этой бессмысленной на первый взгляд суете определенный и жесткий порядок. Видел он и патрулей, мирно вышагивающих по платформам, спаренные пулеметы на крышах вагонов, охрану на тормозных площадках. Судя по всему, человек этот никуда не спешил. Лишь однажды он приподнялся, когда мимо него прошел высокий офицер с тремя кубиками в петлицах и небольшим чемоданчиком в руках. Но, судя по всему, и этот офицер его не заинтересовал. Через час он захлопнул свой чемодан, поднялся и неторопливо пошел к выходу на привокзальную площадь. Уже на самой площади путь ему преградил патруль. Власов доложил начальнику управления о задержании второго диверсанта. Муравлева интересовали детали, по которым можно было бы составить общее впечатление о характере группы, ее подготовке, квалификации агентов, их материальном обеспечении. Все это пригодится потом, при поиске остальных.
1: Выкладывайте подробности, Николай Христофорович.
2: Интересный субъект. Капитан Кравченко. Николай. Документы чисты.
1: Установили, кто он?
2: Я же и говорю, что интересный субъект. Кравченко. Он же Кравчук Петр. Он же Скиба Андрей.
1: Вон что.
2: Владеет всеми видами стрелкового оружия, приемами самозащиты. Свободно владеет русским, украинским, польским, немецким. Был задержан. При этапировании ушел, убив двух сопровождающих и тяжело ранив третьего. 2 года о нем ни слуху, ни духу.
1: Серьезная птица.
2: Да, да, да. Мог наделать хлопот, но сыграл эффект внезапности. Он видел Розенбаума на вокзале. Проследил, нет ли за ним хвоста. Выждал около часа. Да, часа. И пошел точно по пути своего напарника. Наши встретили его в форме обычного армейского патруля. Ну, к проверке документов он был, безусловно, готов. Поэтому патруль мало его обеспокоил. Ну и еще одна деталь.
1: Так.
2: Вряд ли он ожидал, что мы пойдем на задержание посреди людной площади.

0: Конечно, был риск. Был. Если бы он успел вынуть оружие, наломал бы дров.
1: А что в чемодане?
0: Тот же набор, что и у Розенбаума. Угу. Особым разнообразием фашисты своих агентов не балуют.
1: Так, хорошо, Николай Христофорович, хорошо. Вы свободны. Только помните, времени у нас нет. Совсем нет.

0: время. Вот что сейчас было главное. Муравлев ни секунды не сомневался, что в ближайшие дни диверсанты будут задержаны. В розыск включены уже сотни, даже тысячи людей. Работники вокзалов, паровозные бригады, железнодорожная охрана, командование маршевых частей, милиция, бойцы истребительных батальонов, дворники. Работа была проделана огромная, а результат пока незначительный. Враг затаился. Муравлев мрачнел. На короткие телефонные вопросы секретаря горкома партии Щербакова «Ну что нового?» отвечал неизменно: «Ищем». Неоднократные беседы с Розенбаумом не поколебали веры у Муравлева в его прежние показания. Словесные портреты сообщников с каждой последующей встречей становились все ярче, более запоминающимися. Только вот не было под рукой оригиналов, чтобы отдать дань зрительной памяти перебежчика. Муравлев понимал, что сделано все возможное, что люди падают от усталости. Но он на каждом совещании вновь и вновь повторял: «Время, время, время».
1: Владимир Сергеевич,
2: да, Михаил Иванович.
1: Там какие-то ребята пришли. Проведите их, пожалуйста, ко мне.
2: Хорошо.
3: Можно?
1: Можно, можно. Заходите, ребята. Здравствуйте. Заходите. Заходите смелее, давай, не бойтесь, давай, не бойтесь. Ну, давайте знакомиться.
4: Мишка Бугор, то есть Сорокин.
1: Ага.
3: Генка Мазантуля.
1: Так, а я дядя Миша. Ну вот, познакомились. Проходите ближе, не стесняйтесь.
3: Почему?
1: Ну, а теперь рассказывайте, что вас привело ко мне.
4: А вчера мы полезли в соседний сад.
1: Ой-ой.
4: У хозяина вместе с заводом недавно эвакуировался из Москвы.
3: Ах, яблоки вот давно собраны, но в траве их еще много.
4: Да и моркови можно надергать на грядках.
3: Да ладно. Так вот, уже в сумерках к дому подошли двое.
4: Да, дверь они легко открыли, входную. А в темноте один из них споткнулся о порог и выругался по-немецки.
1: Так, откуда же вы знаете немецкий? Да еще определили, что он ругался.
4: Мы в школе немецкий учили.
3: А тот, что споткнулся, сказал: «О, черт!»
1: Ну что же, спасибо, ребята, спасибо. Только о нашей беседе никому ни слова, поняли?
3: Понимаем.
4: Могила.
3: Ну, можно идти, да?
1: До свидания.
3: Пошли.
4: До свидания.
3: О, до свидания.

0: полуночи сообщили из Останкино. В дом, указанный ребятами, вошли двое. Операцию Муравлев решил возглавить сам.
1: Машину убрать, дальше пешком, соблюдать абсолютную тишину.
2: Здравствуйте, товарищ.
3: Здравия желаю. Здравия.
2: Все идет по плану? Дом окружен?
3: Окна и двери блокированы.
4: Сейчас они, предположительно, в угловой комнате. Вот, два окна.
2: Угу. Дверь ведет в кухню. Из кухни можно попасть во вторую комнату и через сенцы на улицу. Все окна заколочены.
3: Да.
2: А похоже, что в угловой комнате доски оторваны, едва держатся. Понятно, сделано это на случай отхода.
0: Так, все по местам.
2: Есть.
5: А ну, выходи! Сопротивляться бесполезно!
6: Выходи!

0: Один здесь. Пол головы себе снес.
1: Дайте свет. А где второй?
2: В саду. Успел выпрыгнуть в окно вслед за взрывом гранаты. Уйти не удалось, убит наповал.
1: Всем лишним освободить помещение. Осмотреть тщательно все комнаты, чердак, если есть подвал.
0: Хорошо.
1: Занавесьте окна. Все вещи сюда, на стол. Ну что?
2: Минуту. Они, товарищ начальник управления. Вот он, антрацит. Точь в точь, как и те куски.
1: Больше ничего не обнаружили?
2: Да, личные вещи. 3 гранаты, продукты.
1: У нас потерь нет.
2: Одного зацепило осколком гранаты.
1: Немедленно в госпиталь?
2: Уже отправили.
3: Надо было торопиться в управление. Начинающийся день обещал быть тяжелым. Необходимо сообщить Щербакову, что еще с 2 диверсантами покончено, подумал Муравлев. Возможно, и последняя пара появится сегодня. Время-то ведь и их торопит. Обстановка на фронте подталкивает к активным действиям. Да и хозяева ждут результата.

0: Вдоль эшелона, на платформах которого стояли под брезентом танки, медленно шел осмотрщик вагонов. На тормозной площадке платформы, прицепленной к паровозу, стоял молодой солдат. Осмотрщик вынул из кармана кусок угля, осмотрелся.
1: Здорово, браток.
2: Здорово, здорово.
1: О, хотел домой унести, на путях нашел. Да, видно, пускай с тобой едет.
2: А-а-а. Ну, бросай в тендер.
1: Отойди-ка.
2: А, вот так, на месте.
1: Ох, устал. Словно мне воду возили. Душа курю просит, а огня нет.
2: Ха. Был бы табачок, спички найдутся.
1: Есть. Ну, угощайся. Сам набивал.
2: Держи.
1: Ага. Бери. Наклонись, я тебе дам.
2: Давай.
1: Ух ты, крепок. Ух ты, крепок.
3: Видно, не умеешь курить, браток. Но ничего.
1: Ничего, война научит. И не только курить. Ну, бывай.
2: Давай, бывай, бывай. А ну стой. Не оборачиваться. Руки держать за спиной. Шаг вправо, шаг влево, стреляю.

0: Поздним вечером Муравлев собрал весь руководящий состав управления.
1: Ну что, все собрались? Так, прошу внимания. Итак, очередная операция завершена. То, что я сейчас скажу вам, должно остаться здесь. Товарищи, принято решение о проведении на станции метро Маяковская торжественного собрания, посвященного 24-й годовщине Великого Октября. Да-да, товарищи, а 7 ноября на Красной площади состоится парад. Ожидается выступление Верховного. Нам с вами поручено обеспечение...

0: Враг стоял у стен столицы. Ни Муравлев, ни участники этого совещания, ни их подчиненные, ни сотни тысяч москвичей в тылу и на фронте не могли предполагать, что немногим более чем через месяц здесь, под Москвой, в декабрьском морозном мареве 1941-го, впервые вспыхнет звезда нашей победы, чей отблеск будет вести нас на запад к маю 1945-го.
1: Я помню этот случай был, когда на Варварке, это, ну, площадь Нагина, бреющим полетом прошел самолет, очень много народу погибло там.
2: А начинали, когда они летать, еще засветло, говорят?
1: Да вы знаете, с пунктуальной точностью одно время можно было проверять часы 20 минут 9-го, начинали бомбить.
2: А что, так часто летали, каждый день?
1: Каждый день, редкий день, когда не было. Вот до 16 октября, во всяком случае. А 16 октября, в эту паническую ночь, нас отправили. Причем я не хотел ехать. Мне приказали. Секретарь партизанизации у нас была очень паршивая баба. Она, значит, заявила: интересно, враг у ворот Москвы, а вы, грек, остаетесь. Задание, что ли, какое-нибудь получили?
2: А почему вы не хотели уезжать?
1: Я не хотел, у меня была невеста, мы должны были пожениться. А у нее тяжело заболела мать. Одну мать нельзя было оставить, больше никого не было. Значит, она не могла поехать со мной, а я уж не хотел без нее ехать.
2: А только ваш театр эвакуировали или в этот же день другие театры одновременно?
1: Ну что вы, это Казанский вокзал утопал, до потолка стояли куча чемоданов. Что это такое? Это чемоданы Малого театра. Бросили.
2: То есть их погрузили, а чемоданы оставили?
1: Ну, чемоданы оставили, может быть, там потом как-то им... Дипломатический корпус идет пешком, представляете? Кто плачет, кто рыдает, кто чего, бросают вещи. Походили по шоколадам, по каким-то конфетам, по все это. Один состав уходит, нас не сажают, второй состав уходит, нас не сажают и так далее. Друженька вот работал у нас туда, он помогал какой-то женщине там влезть в вагон. В это время украли у него чемодан. Мы уж там провели несколько часов, то есть много мы в первую половину дня, только глубокой ночью уехали. До Казани ехали в электричке. Уж не хватало вагонов. Потом мы ехали, мы не знали, куда мы едем. Причем, сколько будет поезд стоять, никто не знал. Вот так Дружникова потеряли. Хорошо, что он догнал нас на следующем каком-то составе. Подцепился, значит, поехал. Понимаете, в общем, тяжело было всем, тяжело и нам.

задумчивой теме, меня тревожившей с давних пор, найдется ли, наконец, вам воплощение, или остыл мой молодой задор? Но вы, как дым, надвинулись видения, туманом не заславший кругозор. Ловлю дыханье ваше грудью всею, и возле вас душою молодею. Вы воскресили прошлого картины, былые дни, былые вечера, вдали всплывает сказкою старинной любви и дружбы первая пора. Пронизанной до самой сердцевины тоской тех лет и жаждую добра, я всех, кто жил в тот полдень лучезарный, опять припоминаю благодарный. Им не услышать следующих песен, кому я предыдущие читал. Распался круг, который был так тесен, шум первых одобрений отзвучал. Непосвященных голос легковесен, и, признаюсь, мне страшно их похвал. А прежние ценители и судьи рассеялись кто где среди безлюдья. И я прикован силой небывалой к тем образом нахлынувшим извне, и оловою арфой прорыдала начало строф, родившихся в черне. Я в трепете, томленье миновало, я слезы лью, и тает лед во мне. Насущное уходит вдаль, а давность, приблизившись,

0: тебе попал я, Боже, на прием, чтобы доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит здесь в услужении. Когда бы я произносил тирады, как ангелов, высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь, я расскажу, как люди бьются, маясь. Божок вселенной человек таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари его ты, божьи искры изнутри. Он эту искру разумом зовет, и с этой искрой скот с котом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым. Полулетя, полускача, он свирестит, как саранча. О, если б он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал бы носа.
1: И это все? Опять ты за свое. Лишь жалобы да вечное нытье. Так на земле все для тебя не так.
0: Да Господи, там беспросветный мрак, и человеку бедному так худо, что даже я сижу его покуда.
1: Ты знаешь Фауста?
0: Он доктор?
1: Он мой раб.
0: Да, странно этот эскулап. Справляет вам повинность Божью. И чем он сыт, никто не знает тоже. Он рвется в бой и любит брать преграды, и видит цель, манящую вдали, и требует у неба звезд в награду, и лучших наслаждений у земли. И век ему с душой не будет сладу, к чему бы поиски ни привели.
1: Он служит мне, и это налицо. И выбьется из мрака мне в угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу.
0: Поспоримте. Увидите воочию. У вас я сумасброда отобью, немного взявши выучку свою. Но дайте мне на это полномочия.
1: Они тебе даны. Ты можешь гнать, пока он жив, его по всем уступам. Кто ищет, вынужден блуждать.
0: Пристрастие не питая к трупам, спасибо, должен вам сказать. Мне ближе жизненные соки, румянец, розовые щеки. Котам нужна живая мышь, их мертвую не соблазнишь.
1: Он отдан под твою опеку. Если можешь, низведи в такую бездну человека, чтоб он тащился позади. Ты проиграл наверняка. Чутьем по собственной охоте он вырвется из тупика.
0: Поспорим. Вот моя рука. И скоро будем мы в расчете. Вы торжество мое поймете, когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака. Как присмыкается века змея, моя родная тетя.
1: Тогда ко мне являйся без стеснения. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость. Плут и весельчан. Из лени человек впадает в спячку. Ступай, расшевели его застой. Вертись пред ним, томи беспокой и раздражай его своей горячкой.
0: Как речь его спокойная и мягка. Мы ладим, отношения с ним не портя. Прекрасная черта у старика. Так человечно думать о черте.

0: овладел. Над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, докторах хожу и за нос 10 лет вожу учеников, как буквоед, толкуя так и сяк предмет. Не нажил чести и добра, и не вкусил, чем жизнь остра. И пес такой бы жизни взвыл, и к магии обратился, чтоб дух по зову мне явился и тайну бытия открыл. Месяц, ты меня привык встречать среди бумаг и книг, в ночных трудах моих без сна, в углу этого окна, где запыленные тома навалены до потолка, где даже утром полутьма от черной гари ночника, где собран в кучу скарб отцов, таков твой мир, твой отчий кров. И для тебя еще вопрос, откуда в сердце этот страх? Как ты все это перенес и в заточении не зачах, когда насильственно взамен живых и Богом данных сил себя среди этих мертвых стен скелетами-то окружил? Встань и беги, не глядя вспять, а провожатым в этот путь творение Нострдама взять, таинственное не забудь, и ты прочтешь в движении звезд, что может в жизни проистечь, с твоей души спадет нарост, и ты услышишь духов речь, их знаки, сколько ни грызи, ни пища для сухих умов. Но духи, если вы вблизи, ответьте мне на этот зов.
1: Кто звал меня?
0: Ужасный вид.
1: Заклял меня своим призывом, настойчивым, нетерпеливым, и вот...
0: Твой лик меня страшит.
1: Молил меня к нему явиться, услышать жаждал, увидать. Я жалился, пришел... И, глядь, в испуге вижу духовица. Ну что ж, дерзай, сверхчеловек, где чувства их и мысли пламя. Зачем возомнить сравняться с нами, ты к помощи моей прибег. И это хаос, который говорил со мной как равный с превышением сил. И где твои замашки? По телу бегают мурашки. Ты в страхе бьешься, как червяк.
0: Нет, я от тебя лица не прячу. Кто б ни был ты, я Фауст не меньше значу.
1: Я в буре деяний, в житейских волнах, в огне, в воде, всегда, везде, в извечной смене смертей и рождений. Я океан и зыбь развития, и ткацкий стан с волшебной нитью, где времени кину в сквозную канву, живую одежду я тку. Божеству.
0: О деятельный гений бытия, прообраз мой!
1: О нет, с тобою схож лишь дух, который сам ты познаешь, не я.
0: Нет, ты! Да кто же? Я образ и подобие Божье. Я даже с ним низшим не сравним.
2: Вот принесла нелегкая. В разгар видений этих дивный мой подручный. Всю прелесть чар развеет этот скучный, несносный, ограниченный школяр.
0: Простите, не из греческих трагедий вы только что читали монолог? Осмелился зайти к вам, чтобы в беседе у вас взять декламацию урок. Чтоб проповедник шел с успехом в гору, пусть учится парению у актера.
2: Да, если проповедник сам актер, как наблюдается с недавних пор.
0: Мы век проводим за трудами дома, и только в праздник видим мир в очки. Как управлять нам паствой незнакомой, когда мы от нее так далеки?
2: Где нет нутра, там не поможешь потом. Цена таким усилиям медный грош. Лишь проповеди искренним полетом наставник вере может быть хорош. А тот, кто мыслью беден и усидчив, кропает понапрасну пересказ заимствованных отовсюду фраз, лишь дело выдержками ограничив. Он, может быть, создаст авторитет среди детей и дурней недалеких. Но без души и помыслов высоких живых путей от сердца к сердцу нет.
0: Но много значит дикция и слог. Я чувствую, еще и в этом плохо.
2: Учитесь честно достигать успеха и привлекать благодаря уму. А побрякушки гулкие, как эхо, подделкой не нужно никому. Когда всерьез владеет что-то вами, не станете вы гнаться за словами. А рассуждение полное прекрас, чем обороты ярче и светистей, наводит скуку, как в осенний час вой ветра, обрывающего листья.
0: Господи, но жизнь-то недолга, а путь к познанию дальний, страшно в чуже. И так уж ваш покорнейший слуга пыхтит от рвенья, а не стало б хуже? Иной на то полжизни тратит, чтоб до источников дойти. Глядишь его на полпути, удар от прилежания хватит.
2: Пергаменты не утоляют жажды. Ключ мудрости не на страницах книг. Кто к тайной жизни рвется, мыслью каждый в своей душе находит их родник.
0: Однако есть ли что милее на свете, чем уноситься в дух былых столетий и умозаключать из их работ, как далеко шагнули мы вперед?
2: О да, конечно, до самой луны. Не трогайте далекой старины. Нам не сломить ее семи печатей. А то, что духом времени зовут, есть дух профессоров и их понятий, которые эти господа не кстати за истинную древность выдают. Как представляем мы порядок древний? Как рухлядью заваленный чулан. А некоторые еще плачевнее, как кукольника старый балаган. По мнению многих, наши предки не люди были, а марионетки.
0: Но мир, но жизнь. Ведь человек дорос, чтобы знать ответ на все свои загадки.
2: Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос. На этот счет у нас не все в порядке. Немногих проникавших в суть вещей и раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали. Как вам известно, с самых давних дней, но мы заговорились. спать пора. Оставим спор, уже довольно поздно.
3: Я, кажется, не спал бы до утра, и все бы с вами толковал серьезно. Но завтра Пасха, и в свободный час расспросами обеспокою вас. Я знаю много, погружен в занятия, но знать я все хотел бы, без изъятия.

Охота надрываться чудаку. Он клады ищет жадными руками, и как находки рад, копаясь в хламе, любому дождевому червяку. Он смел нарушить тишину угла, где замирал я в лица духов, глядя. На этот раз действительно хвала беднейшему из всех земных исчадий. Я помешался бы один, когда б он в дверь ко мне не постучался. Тот призрак был велик, как исполин, а я, как карлик, перед ним терялся. Не в прахе ли проходит жизнь моя средь этих книжных полок, как неволи? Не прах ли эти сундуки старья и эта рвань, изъеденная молью? Итак, я здесь все нужное найду. Здесь сотни книг прочту я утверждение, что человек всегда терпел нужду, и счастье составляло исключение. Ты, голый череп посреди жилья, на что ты намекаешь, зубы скаля? Что твой владелец некогда, как я, искавший радости, блуждал в печали? Но отчего меня к себе так властно, та склянка привлекает, как магнит? В моей душе становится так ясно, как будто лунный свет в лесу разлит. Бутыль заветный жидкостью густою тяну с благоговением за тобою. В тебе я чту венец исканий наш. Из сонных трав настойная гуща, смертельной силою тебе присущей, сегодня твоего Творца уваж. Взглянули на тебя, и легче муки, и дух ровней. Тебя ли возьму я в руки, волнение начинает убывать, и шире даль, и тянет ветром свежим, и к новым дням, и новым побережьям манит зеркальная морская гладь. Пожалуй-ка наследственная чара, и ты на свет из старого футляра. Река гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой. Наверное, уже колокола Христову Пасху известили свету, и в небе ангелы поют хорал, который старь у гроба ночью дал начало братству Нового Завета. Ликующие звуки торжества, зачем вы раздаетесь в этом месте? Гудите там, где набожность жива, а здесь вы не найдете благочестия. Ведь чудо веры лучшее дитя —

Много лет спустя вы мне вернули жизнь, колокола.

0: все хочет свесть, росток и ветка, но на цветы весна скупа, и вместо них своей рассветкой пестрит воскресная толпа. Взгляни отсюда вниз с утеса на городишку откос. Смотри, как валит вдаль народ из старых городских ворот. Всем хочется вздохнуть свободнее, все рвутся вон из толкотни. День воскресения Господня воскресли также и они.
1: Куда такой толпой?
2: Стрелковый тир лесной.
1: А мы вот так и хмельничный запрудим.
2: У нога ступайте, вон где красота.
3: Далекий путь, неважные места.
2: А ты куда?
3: Куда и люди.
4: Таких, как возле замка Слободе, ни девушек, ни пива нет нигде. И первый сорт задиры и скандалы.
5: Так это у тебя, у хвостуна, по их побоям чешется спина. Я этим сыт надолго до отвала.
6: Нет, лучше я пойду домой. Наверное, он за полями теми.
7: А мне-то в этом что? Он за тобой таскается все время. А я как дура радуюсь за вас, когда вдвоем пускаетесь вы в пляж.
6: Сегодня, кажется, он не один. С ним, помнишь, тот кудрявчик господин?
8: Веди девчонку под руку с девчонкой.
9: А ну-ка, забей мне вдогонку, да, брат? Покрепче пиво и табак, да девочки, на это я мастак.
7: Могу сказать, студенты-кавалеры, я удивляюсь, как не стыдно им. У барышень хорошие манеры, они же липнут горничным простым.
10: Да не беги ты! Видишь, сзади две, и обе из порядочного дома. Одна из них с соседями в родстве, и потому мы шапошно знакомы. Раскланяемся с ними, подойдем и совершим прогулку вчетвером.
9: Нет, брат, одно стеснение это знать. Я отдаю служанкам предпочтение. Та, что в субботу будет подметать, всех лучше приголубит в воскресенье.
11: Беда нам с новым бургомистром. Он все решает с видом быстро, а пользы наши пренебрел. Дела все хуже раз от разу, и настоятельные приказы, и непосильный налог.
12: Вы, судари мои и дамы, пошли Господь во много лет. Подайте нищему храма, я голоден и не одет.
13: По праздникам нет лучше развлечения, чем только за стаканчиком вина. Как в Турции далекой, где война, сражаются друг с другом ополчения. Подходишь у трактирщика к окну и смотришь. По реке плывут баркасы. И после дома, отходя ко сну, благословляешь миролюбие час.
14: Я тоже так смотрю, сосед. Пусть у других не разбериха, передерись хотя весь свет, да только б дома было тихо.
15: Ягод и красавицы мои, глаз не отвесит от вашего наряда. Зачем чураетесь ворожи? Я раздобыть умею, что вам надо.
7: Агата, что ты? Устыдись греха. При встречных разговаривать с колдуньей?
15: Она мне будущего жениха сегодня указала в полнолуние.
7: И мне в хрустальном шаре. Он солдат среди удальцов, бросающихся в сечу. С тех пор по сторонам бросаю взгляд, но сколько ни ищу, нигде не встречу.
16: Мне доктор поручил народ вам благодарность принести, что оказали нам почет и согласились нам прийти. Ученость ваша среди крестьян прославлена и всем видна. Вот полный до краев стакан. И сколько капель в нем вина, пусть столько же счастливых дней вам Бог прибавит в жизни всей.
0: Желаю здравия вам в ответ, в течение столь же многих лет.
14: Вы можете всем этим быть горды. Как вы любимы деревенским людям. Большое счастье пожинать плоды способностей, не сгинувших под спудом. Вы появились, шапки вверх летят, никто не пляшет, пораженный чудом, вас пропускают, выстроившись в ряд. Еще немного позовут ребят и станут перед вами на колени, как перед святыней, чтимою вселенью.
0: Блажен, кто вырвется на свет, надеется из лжи окружной. В том, что известно, пользы нет. Одно неведомое нужно. Ну, полно вечером мрачать своей тоскою беспричинной. Смотри, закат свою печать накладывает на равнину. День прожит. Солнце с вышины уходит прочь в другие страны. Зачем мне крылья не даны? С ним вровень чаться неустанно. О, если бы не в царстве грез, а в самом деле вихрь небесный меня куда-нибудь унес. В мир новой жизни неизвестный. О, если б плащ волшебный взяв, я б улетал куда угодно. Мне б царских мантий держав, милей был этот плащ походный.
14: Пойдемте, впрочем. На землю легла ночная сырость, нависает мгла.
0: Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору то лучшее, что движет мной. В душе, смирившей вожделение, совершается переворот. Она любовью к провидению, любовью к ближнему живет. Но вновь безволие и упадок, и вялость в мыслях, и разброд. Как часто этот беспорядок за просветлением настает. Падения эти и подъемы, как в совершенстве мне знакомы. От них есть средства искони, лекарства от душевной лени, божественное откровение, всесильные в наши дни. Всего сильнее им согретые страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все писание хочу, не пожалев старания, уединившись заперти, как следует перевести. Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумай, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизни вдохнуть? Была в начале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был опять, как вижу, с толку сбит. Вначале было дело. стих гласит.
17: Как ты зовешься? Мелочный вопрос в устах того, кто безразличен к слову, но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу.
0: Однако специальный атрибут у вас обычно яствует из кличек. Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик, смотря как каждого из вас зовут. Ты кто?
17: Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла.
0: Нельзя ли это проще передать?
17: Я дух, всегда привыкший отрицать, и с основанием ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало, моя среда.
0: Ты говоришь, ты часть, а сам ты весь, стоишь передо мной здесь.
17: Я верен скромной правде. Только спесь, людская ваша самомнением смелым, себя считает вместо части целым. Я часть и часть, которая была когда-то всем, и свет произвела. Свет этот порождение тьмы ночной, и отнял место у нее самой.
0: Ах, вот он в чем твой труд почтенный. Не сладишь в целом со вселенной, ты вредишь по мелочам.
17: И безуспешно, как я не упрям, мир бытия досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением, и хоть бы что, я цели не достиг. И море в целости, и материк. А люди, звери и порода птичья, мори их, не мори им, трын трава, плодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличии. Иной ей-ей рехнулся бы с тоски в земле, в воде, на воздухе свободном зародыши роятся и ростки, в сухом и влажном, теплом и холодном. Не завладей я областью огня, местечко не нашлось бы для меня.
0: И так живительным задатком, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком. Что ж ты поинтереснее дела себе, сыночек, не припас?
17: Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться.
0: Прощай. Располагай с собой. Знакомый с тем, что ты... За птица, прошу покорно, в час любой. Ступай, в твоем распоряжении окно, и дверь, и дымоход.
17: Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура под дверной рамой.
0: Ты испугался пентаграммы. Но почему не лезешь ты в окно?
17: Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Закон на это строгий.
0: Ах, так законы есть у вас в аду. Вот надо будет что иметь в виду на случай договора с вашей братьей.
17: Мы держимся условий при расплате. И каждый получает в результате заранее обещанную мзду. Мы не меняем данных обещаний. Договорим при следующем свидании. На этот раз спешу я и уйду.
0: Еще лишь миг. И я потом отстану. Два слова только о моей судьбе.
17: Я как-нибудь опять к тебе нагряну, тогда и предадимся ворожбе. Теперь пусти меня.
0: Но это странно, ведь я не расставлял тебе сетей. Ты сам попался. И опять злодей. Не дашься мне, ушедший из капкана.
17: Согласен. Хорошо, я остаюсь. И в подтверждение дружеского чувства тем временем развлечь тебя берусь. И покажу тебе свое искусство.
0: Показывай все, что хочешь. Но смотри, лишь скуки на меня не наводи.
17: Ты больше в этот час приобретешь, чем мог бы раздобыть.

0: ваш разрыв смотрит тоскливо звезд глубина.
1: Раннюю-раннюю и до восхода песни, гулянья и хороводы, небо, трава —

0: Он спит. Благодарю вас несказанно. Его вы усыпили, мальчуганы. А ваш концерт — вершина мастерства. Готово. Покидаю кров. Спи, Фауст, мирно. Будь здоров. Опять стучится кто-то. Вот досада. Войдите, кто там?
1: Это я.
0: Войдишь?
1: Заклятие повторить 3 раза надо.
0: Войди.
1: Вот ты меня и лицезришь. Я убежден, поладить мы сумеем и сообща твою тоску рассеем. Смотри, как расфронтился я, Пестро. Из кармазина с золотой ниткой камзол в обтяжку, на плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое, сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде, свойственной повесом, изведать после долгого поста, что означает жизни полнота.
0: В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтоб знать одни забавы, и слишком юн, чтоб вовсе не желать.
2: Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание, на внешний мир, на общий ход вещей. Не простирается его влияние. Мне тяжко от неполноты такой. Я жизнь отверг, и смерти жду с тоской.
1: Смерть посетитель не ахти какой.
2: Блажен, кому она в пылу сражений, увенчанная лаврами, придет. Кого сразит средь вихря развлечений, или в объятиях девушки найдет. При виде духа кончить жизнью счеты я был вчера на радостях не прочь.
1: Но если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь.
2: В придачу ко всему, ты и шпион.
1: Я не всеведущ, я лишь искушен.
2: Поясни мне тот миг разлада. Был дорог, благовесты гул. Из детства памятной отрадой мою решимость пошатнул. Я проклинаю ложь без меры и изворотливость без дна, с какой в тело, как в пещеру, у нас душа погребена. Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений обманчивых, как слой румян, и обольщение семенина, детей, хозяйство и жену, и наши сны наполовину неисполнимые. Кляну мамона, власть наживы, растлившей в мире все кругом, кляну святой любви порывы и опьянение вином. Я шлю проклятие надежде, переполняющий сердца, но более всего и прежде кляну терпение глупца.
1: Тебя снедает боль печали мрачной, как коршун злой. Ты эту грусть развей, как ни было бы общество незрачно,

0: Но человек немыслим без людей. Я не зову тебя к простолюдинам. Мы повидней компанию найдем. Хоть среди чертей я сам не вышел чином, найдешь ты пользу в обществе моем. Давай столкуемся друг с другом, чтобы вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути.
1: А что ты требуешь, уплату?
0: Сочтемся после, время ждет.
1: Черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом.
0: Тебе со мной будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь.
1: Но я к загробной жизни равнодушен. Тот самый час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства.
0: Тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет, я дам тебе, чего не видел свет.
1: Пусть мига больше я не протяну, в тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся лени или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет.
0: Запомним.
1: По рукам. Когда я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение, повремени, все кончено, и я твоя добыча, и мне спасения нет из-за подни, тогда вступает в силу наша сделка, тогда ты волен. Я закабален, тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон.
0: Имей в виду, я это все запомню.
1: Не бойся, я от слов не отступлюсь, и от чего бы стал я вероломнее, ведь если в росте я становлюсь, чьей жертвой я стану, все равно мне.
0: Я нынче ж на ученом кутеже. Твое доверие службы завоюю. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтоб мне не сомневаться в платеже.
1: Тебе, педанту, сразу нужен чек. И веры не внушает человек. Чего же ты в итоге хочешь? Рассуди. Рисом, пером или грифелем? Какими чертами, где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди.
0: Зачем ты горячишься? Не дури. Листка довольно. Вот он. Наготове. Изволь тут расписаться каплей крови.
1: Вот вздор. Но будь по-твоему. Бери.
0: Какие-то ходульные условия. Кровь, надо знать, совсем особый сок.
1: Увы, тебя не надую. Я твой, тебе принадлежу, раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их, на глубину, в горячку времени, стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихрь огорчений и забав.
0: Со всех приманок снят запрет, но жаждой радости терзаем, срывая удовольствий цвет, не будь застенчивым кисляем, рви их смелее, мой совет.
1: Нет, права, ты не подражаем, о радости и речи нет, скорее о буре, урагане, угаре страсти разговор. С тех пор, как я остыл к познанию, я людям руки распростер. Я грудь печалям их открою и радостям всему-всему, и все их бремя вековое, все беды на себя возьму. В течение многих тысяч лет жую я бытия галет, но без изжоги и отрыжки нельзя переварить коврижки. Вселенная во весь объем доступна только провидению. У Бога светозарный дом, мы в беспросветной тьме живем. Вам, людям, дал он во владение чередование ночи с днем.
2: А я осилю все.
1: Похвально. Но жизнь, к несчастью, коротка. А путь до совершенства дальний, нужна помощника рука. Возьми поэта на подмогу, пусть щедро он тебе привьет все доблести по каталогу. Бесстрашье льва, оленя ход, страсть итальянца, твердость шведа. Его рецепту ты последуй, как притворить в одну черту двуличие и прямоту.
2: И так напрасно я копил дары людской премудрости с таким упорством. Я ничего своим усердием черством добиться не сумел до сей поры. Ни на волос не стал я более крупен. Мир бесконечности мне недоступен.
1: А ты в близорукости не одинок. Так смотрите вы все на это дело. А нужен взгляд решительный и смелый, пока в вас тлеет жизнь огонек. Большой ли пользы истинной достигнешь, что, скажем, выше лба не перепрыгнешь? Да, каждый получил свою башку, свой зад и руки, и бока, и ноги. Но разве не мое, скажи, в итоге все, из чего я пользу извлеку? Завел я, скажем, резвую шестерню. Не я ли мчу ногами всей шестерки, когда я их в карете разгоню? Поэтому довольно гнить в коморке. Объедем мир. Я вдаль тебя маню.
2: Куда ж махнем?
1: Куда глаза глядят. Скорее оставим этот каземат. Дался тебе твой каменный застенок, где отдаешь ты силы за бесценок и моришь скукой взрослых и ребят. Довольно, предоставь собрату водотолчение в ступе. Милый друг, того, что лучше всякого трактата, молокососом ты не скажешь вслух. Студента, кстати, вижу я в окно.
2: Я занят. Он пришел не в пол.
1: Я заменю тебя. Он ждет давно. Я в дом пущу его из коридора. Дай шапку мне твою и балахон.

0: Я, кажется, хорош в твоем костюме. Теперь все предоставим остроумию. Ты на минут 15 выйди вон и позаботься о дорожных сборах.
1: Мощь человека, разум презирай, который более тебе не дорог. Дай ослеплению лжи зайти за край, и он в твоих руках без отговорок. Ему дан нрав отчаянный и страстный. Во всем он любит бешенство, размах. От радости земли он ежечасно срывается куда-то в попыхах. Я жизнь изведать дам ему в избытке. И в грязь втопчу, и тиной оплету. Он у меня пройдет всю жуть, все пытки, всю грязь ничтожества, всю пустоту. Он будет пить, и вдоволь не напьется. Он будет есть, и он не станет сыт. И если бы он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасется.
2: Я здесь с недавних пор. И рад на человека бросить взгляд, снискавшего у всех признание, и кем гордятся горожане.
0: Душевно тронут и польщен. Таких, как я, здесь легион. Вы осмотрелись тут отчасти?
2: Прошу принять во мне участие. Для знания, не щадя души, я к вам приехал из глуши. Меня упрашивала мать так далеко не уезжать. Но я мечтал о вашей школе.
0: Да, здесь вы разовьетесь в волю.
2: Скажу со всей прямотой. Мне хочется уже домой. От здешних тесных помещений на мысль приходит помрачение. Кругом ни травки, ни куста, лишь сумрак, шум и духота. От грохота аудиторий я глохну и с собой в раздоре.
0: А тут только в непривычке суть. У матери не сразу грудь берет глупыш новорожденный, а после не отнять от лона. Так все сильнее когда-нибудь вы будете к наукам льнуть.
2: Да, но если с первого же шага во мне отбили эту тягу.
0: Наметили вы или нет призвание и факультет?
2: Я б стать хотел большим ученым и овладеть всем потаенным, что есть на небе и земле, естествознанием в том числе.
0: Что ж, правильное направление. Все дело будет в вашем рвении. Сперва хочу вам в долг вменить на курсы логики ходить. Ваш ум, нетронутый до ныне, на них приучит к дисциплине, чтоб взял он направление ось, не разбредаясь в кривь и в кось. За тьму оставшихся вопросов возьмется вслед за тем философ и объяснит непогрешим, как подобает докам тертым, что было первым и вторым, и стало третьим и четвертым.
2: Час от часу легче мне, и словно голова в огне.
0: Еще всем этим не пресытесь, за метафизику возьмитесь. Придайте глубины печать тому, чего нельзя понять. Красивые обозначения вас выведут из затруднения, но более всего режим налаженный необходим. Отсидкою часов учебных добьетесь отзывов хвалебных. Хорошему ученику нельзя опаздывать к звонку. Заучивайте на дому курс лекции по руководству. Профессор, сохраняя сходство, весь текст читает по нему. И все же с жадной быстротой записывайте мысли звенья, как будто эти откровения продиктовал вам Дух Святой.
2: Я это знаю и весьма ценю значение письма. Изображенное в тетради, у вас как в каменной ограде.
0: Какой же факультет избрать?
2: Законоведом мне не стать.
0: Вот поприще всех бесполезней. Здесь крючкотвором лишь лафа. Седого кодекса графа, как груз наследственной болезни. Иной закон из рода в род от деда переходит к внуку. Он благом был, но в свой черед стал из благодеяния мукой. Вся суть в естественных правах. А их и втаптывают в прах.
2: Да, мне юристом не бывать. Я отношусь к ним с нелюбовью. Отдамся лучше богословию.
0: О нет, собьетесь со стыди. Наука — это лес дремучий, не видно ничего вблизи. Исход единственный и лучший. Профессору смотрите в рот и повторяйте, что он врет. Спасительная голословность избавит вас от всех невзгод. Поможет обойти неровность и в храм бесспорности введет. Держитесь слов.
2: Да, но словам ведь соответствуют понятия.
0: Зачем в них углубляться вам? Совсем ненужное занятие. Бессодержательную речь всегда легко в слова облечь. Из голых слов, ерясь и споря, возводят здания теорий. Словами вера лишь жива. Как можно отрицать слова?
2: Простите, я вас отвлеку, но я расспросы дальше двину. Не скажете ли новичку, как мне смотреть на медицину? 3 года обучения, срок, по совести, конечно, плевый. Я б многого достигнуть мог, имея я твердую основу.
0: Я выдохся как педагог и превращаюсь в черта снова. Смысл медицины очень прост. Вот общая ее идея. Все в мире изучив до звезд, все за борт выбросьте позднее. Зачем трудить мозги напрасно? Валяйте лучше напрямик. Кто улучит удобный миг, тот и устроится прекрасно. Вы стройны и во всей красе. Ваш вид надменен, взгляд рассеян. В того невольно верят все, кто больше всех самонадеян. Вступайте к дамам в будуар. Они податливый товар. Их обмороки, ахи, охи, одышки и переполохи лечить возьмитесь не за страх, и все они у вас в руках. Вы так почтенны в их оценке. Хозяйничайте ж без стыда, так наклоняясь к пациентке, как жаждет кто-нибудь года. Исследуя очаг недуга, как искушенный сердцеед, проверьте, не чрезмерно ль туго затянут у больной корсет.
2: Вот эта область неплоха. Теперь гораздо ближе мне вы.
0: Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо.
2: От вас я словно как в чаду. Я вновь когда-нибудь приду послушать ваши рассуждения.
0: Вы сделали б мне одолжение.
2: Уже ли ни с чем идти домой? Воспоминания о приеме. Оставьте росчерк ваш в альбоме.
0: Не откажусь. Вот вам автограф мой. Змеи моей прабабки, следуя изречению, подобие Божие утратив в заключение.
3: Куда же мы теперь?
0: В любой поход. Большой и малый свет. И ты не хмурься. С каким восторгом после всех экскурсий ты сдашь по этим странствиям зачет?
3: Однако, видишь, я длиннобород. Едва ли в пользу принесет поездка. Мне стыдно малости своей средь блеска, и легкомыслия не достает. Я в жизни не умел усвоить лоска, и в обществе застенчивый подростка.
0: Потрешься меж людьми и убежден усвоишь независимость и тон.
3: Но как отправимся в поездку эту? Где лошади, где кучер, где карета?
0: Я расстелю пошире пелерину и предоставлю моему плащу по воздуху унесть нас на чужбину. С большим узлом тебя я не пущу. Я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку.
1: поздравить с жизнью тебя могу, которая тебе еще в новинку.
4: Никто не пьет. Притихло пение, не слышно смеха. Чур вас, чур. Ребята, просто загляденье, а скисли хуже мокрых кур.
2: Твоя вина, над чем смеяться? Ты здесь за главного паяца.
4: Так вот тебе.
2: Полно потряс.
4: Ведь сам ты требуешь проказ.
5: Без ссор. Зачинщиков долой. Пошире грудь. Шуми и пой.
4: Заткнуть бы пахли уши, оглушил. Орет горластый, не жалея сил.
5: На то и баса интервал, чтоб содрогался весь подвал.
4: Кому не нравится, тех вон. Рев глоток и стаканов звон. Всей Римской империи священной мы долго устоим ли во вселенной?
2: Дрянь песня, политический куплет. Молите Бога, обормоты, что до империи вам дела нет, и что другие есть у вас заботы. Я рад, что я не государь и не имперский секретарь, а просто выпивший растяп. Но так как нужен нам главарь, я предлагаю выбрать папу, порядком утвержденным стать.
4: Соловей ты мой, звеня, взвесь к небосклону, моей милке от меня отнеси поклон.
5: Не таких вам милок с милками шабаш.
4: Больно ты уж пылок, воевода наш. Крюк с дверей, кругом низги, крюк с дверей, его шаги. Дверь на крюк, скорее беги.
5: За что такая девушкам хвала? Что в них нашли вы, бабьи подголоски? Достаточно, я знаю, их дела обманщицы, а не вертихвостки. Пусть попадется в образе козла моей подружки черт на перекрестке. Пусть тихим вечерком, когда она в окошко глазки делает мужчинам, ей из Блоксберга проблеет сатана спокойной ночи голосом козлин. С хорошим парнем девка холодна. Он больно прост для этой крови рыбий. Я не поклоны, я ее окна выбью.
2: Внимание! Тише, господа. Я знаю жизнь, и я замечу, влюбленные пришли сюда. Ознаменуем нашу встречу. Вот песня на новейший лад. Подтягивайте все подряд. Водилась крыса в погребке, питалась ветчиною, как лютер салом на брюшке в два пальца толщиною. Подсыпали ей мышьяку, и впала тут она в тоску, как от любви несчастной.
4: Как от любви несчастной.
2: Она обшмыгала углы, обегала канавы, изгрызла стены и полы, лишь пуще зла трава. Не помогали ей прыжки, пришлось ей присмиреть с тоски, как от любви несчастной.
4: Как от любви несчастной.
2: Когда, вбежав средь бела дня на кухню из подвала, без жизни крыса у огня барахтаясь упала. Давай, кухарка, хохотать, пришел тебе капут видать, как от любви несчастной.
4: Как от любви несчастной.
5: Дурня, рада горло драть. Нашли хорошую кантату о том, как крысу уничтожать.
2: С каких ты пор за них ходатай.
4: Он тоже с горя хвост поджал. Плешивец этот толстобрюхий. Свой случай сразу он узнал в словах о крысе и стрепухе.
1: Мы входим, видишь, первым делом в кабак гуляком очумелым, чтоб ты узнал, как без забот умеет тешиться народ. Тут с неба не хватают звезд, но веселятся до упаду. Так малые котята, рады, вертясь весь день, ловить свой хвост. Немного надо для веселья, давали бы в долг из кабака, да не болело бы с похмелья у непроспавшихся башка.
2: Новоприезжие, смотрите, и час не больше по прибытии. Их удивление выдает.
4: Да, из какой-нибудь трущобы. А Лейпциг маленький Париж. На здешних всех налет особый. Из тысячи нас отличишь.
6: А эти из каких же мест?
2: Я поднесу им по стакану и только угощать их стану, узнаю все про их приезд. Мне думается, из господ. Вид несговорчивый и чванный.
7: Заведомые шарлатаны.
6: Ну да.
4: Внимание! Видит Бог, я подниму их на зубок.
1: Черт рядом. Они чувствуют Розине, как будто бы и нет его в помине.
6: Здорово, господа. С хорошим днем. Вон на ногу одну, как будто хром.
0: Нельзя ли к вам подсесть? Хоть заведение не может, кажется, хвастнуть вином, нам ваше общество вознаграждение.
8: Вы слишком прихотливый человек. Не вы ли в Риппах, въехав на ночлег, с Иванушкой дурачком видали?
0: Мы с ним сегодня утром повстречались. И чуть я не забыл его наказ, отвесь поклон родне, просил он нас.
5: Что, съел? В рот палец не клади, откусит.
7: Ну, погоди, так напущусь, что струсит.
0: Мы слышали, спускаясь в погребок, как пели вы до нашего прихода. Для пения здесь прекрасный потолок. Разносят звуки и гулко эти своды.
8: Скажите, часом вы не виртуоз?
0: Любитель, но почти что без голос.
8: Так спойте что-нибудь.
0: Я не в ударе, но я готов.
5: Из песен поновей!
0: Мы прямо из испанских Пиреней, страны прекрасных вин и нежных арий. Жил-был король державный с любимицей блохой.
4: С блохой? Вот это так, хвалю-хвалю, блоха прямая пара королю.
0: Жил-был король державный с любимицей блохой. Он был ей друг исправный, защитник неплохой. И объявил он знати, портному прикажу, ей шить мужское платье, как первому пажу.
9: Ей шить мужское платье, как первому пажу.
10: Портному не забудьте приказать, под страхом смерти соблюдать порядок, кроить по мерке и не припускать, чтоб на блохе сидело все без склада.
0: И вот блоха в одеже, вся в бархате, в шелку, звезда, как у вельможи, и шпага на боку. Сенаторского чина отличие у блохи. Блохой ведь рот блошиной проходит наверхи.
9: Блохой ведь рот блошиной проходит наверхи.
0: У всех следы на коже, но жаловаться страх, хоть королева тоже. В укусах и прыщах. Блохи не смеют трогать, ее боится двор. А мы блоху под ноготь, и кончен разговор.
9: А мы блоху под ноготь, и кончен разговор. И кончен разговор, и кончен разговор, и кончен разговор.
4: А, вот эта песня, браво!
5: Горе блохам, у нас им верховодит не дано.
10: Нацелился, поймал и смерть пройдоха.
0: Здравствует свобода и вино. Я за свободу выпил бы, не споря, да ваши вина. Смех один да горе.
5: Но не смей так выражаться, клевета.
0: Боюсь обидеть этим принципала, а то б я дал отведать вам сорта из собственного нашего подвала.
5: Не бойтесь, я заглажу ваш конфуз.
8: Чтобы вино определить на вкус, мне нужно им заполнить рот до неба, поэтому вполне давайте пробую, иначе ошибиться, я боюсь.
7: Сомнений нет, что эти люди с Рейна.
0: Бурава, нет ли?
10: А на что он вам? Уже ли бочки у дверей питейны?
8: Вот сверла в ящике и всякий хлам.
0: Немного воску для заделки дыр.
7: Видите, он фокусник, факир.
0: Какого же питья вам выпить, Люба?
8: Как вас понять? Ваш выбор так велик,
0: кто что захочет. И получит вмиг.
8: А ты уже облизываешь губы.
4: Мне Рейнского. Я патриот. Хлебну, что нам отечество дает.
0: А вам чего?
10: Шампанского, пожалуй, чтоб пена через край бежала. Зачем во всем чуждаться иноземцев? Есть и у них здоровое зерно. Французы не компания для немцев. Но можно пить французское вино.
5: Я кислых вин не пью. Моя лоза должна всех слаще быть в саду хозяйском.
0: Тогда что скажете вы о Токайском?
8: Нет, честно посмотрите нам в глаза. Вы нас хотите просто околпачить?
0: Да как бы я осмелился дурачить таких больших, значительных людей. Итак, извольте сами мне назначить, что вам угодно из моих питей.
8: Что вам угодно, только поскорее.
0: Виноград тяжел, не рогат козел, куст, листок, лоза и ствол. Только разветвление смол, как и деревянный стол. Захотеть, и из досок хлынет виноградный сок. Это чудо, ткань жива, все кругом полно родства. Ну, пробки вон, и пейте на здоровье! Ни капли не пролейте, вот условие!
9: Поздравляю, как
5: Смотри, как разошелся этот сброд.
3: Уйдем. Мне надоело в этом месте.
5: Нет, нет, понаблюдаем этих бестий, пока мест распояшится народ.
11: Ах, огонь! Из ада пламя! Караул!
5: Стихия, милая, смири разгул! Нет, это лишь чистилищное пламя!
11: Оставьте ваши фигты-мигли! Мы ваш обман насквозь постигли!
12: Ага, жалости на нас не морочь!
11: Шо, по-добру бы лучше прочь! Мы вам фиглярских бахрутас не спустим в следующий раз!
5: Молчать, пивная Кать!
11: Ох, помело! Еще грубьянет подлое мурло! Так вот ты, значит, кто! Бей, колдуна, бей! Голова его отценена!
5: Под турманом пеленой, под туманной пеленой, здесь вы и в стране иной.

0: Где я? Чудесный край, все как во сне. Душистый виноград, лицо при блисте, ты хоть охапками его хвата. Как грозди отягчают листья.
1: Рассейтесь, чары столбняка, я в памяти у вас останусь.
0: Что это? А? Твоя щека. А мы друг друга держим за нос? Подай мне стул, мне тяжело. Я падаю, всего свело. Я все-таки бы знать хотел, что тут все это означало.
2: Где? Где негодяй? Найду нахала, уж больше не уйдет он цел.
0: Я видел, как он в дверь подвала верхом на бочке улетел. Я как без ног, и сердце бьется. А что, вино из дырок льется?
2: Нет, надувательство одно.
0: А кажется, что пил вино. Ну вот. А виноград? Откуда?
2: Да. Как теперь не верить в чудо?
3: Сядь. Зеваешь, негодяйка. Получишь, нагоняй. Ошпарила хозяйку. Подали шайки, ходит через край.
1: Меня тошнит и вянут уши. Не этой тарабарской чушью от грустных дум меня отвлечь. Не старой бабе и кликуши мне три десятка сбросить с плеч. Если у самой природы нет средств мне вернуть покой, то нет хандре моей исхода и нет надежды никакой.
4: Ты снова рассуждаешь здраво. Есть средства посильнее питья, но то особая статья, едва ли оно тебе по нраву.
1: Что это?
4: Способ без затрат, без ведьм и бабок долго выжить. Возделай поле или сад, начни копать или мотыжить. Замкни работы в тесный круг, найди в них удовлетворение. Всю жизнь кормись плодами рук, скотине следуя в смирение. Вставай с коровами, чуть свет, потей и не стыдись навоза. Тебя на 80 лет омолодит метаморфоза.
1: Жить без размаху никогда. Не пристрастился б я к лопате, к покою, узости понять.
4: Вот, значит, в ведьме и нужда.
1: Зачем нам обращаться к бабе? Питья б ты сам сварить не мог.
4: А кухарничать не мой конек. Я навожу мосты над хлябью. Тут к месту кропотливый дар. Предмет по-женски щепетилен. Хоть черт учил варить отвар, но сам сварить его бессилен.
1: Кто этот образ неземной волшебным зеркалом наводит? Любовь, слетай туда со мной, откуда этот блеск исходит? Кто эта женщина вдали? Уменьшится ли расстояние, или образ на краю земли всегда останется в тумане? И неужели не обман, и что-то вправду есть на свете, как бесподобный этот стан, и голова, и руки эти?
4: Еще бы! Бог, трудясь 6 дней, и на 7-й воскликнув «Браво!», мог что-нибудь создать на славу. Покаместь полюбуйся ей, а я почище грез твоих тебе сокровища добуду. И счастлив будет тот жених, с кем обвенчают это чудо.
3: А это кто? Копыл вам в бок, кто вас позвал к нам на порог? Я вам скандал чинить не дам. За шум и гам огнем обдам.
1: Не узнаешь, а я могу стереть, как твой прямой владыка, с лица земли тебя, коргу, с твоей обезьяней кликой. Забыла, красный мой камзол. Сидишь с небрежным равнодушием перед моим пером петушьим. Не видишь, кто к тебе пришел.
3: Слепа? Простите за прием, но что ж не вижу я копыта? Где вороны из вашей свиты?
4: Прощаю. В промахе твоем виновна долгая разлука. О том не пророню ни звука. Все в мире изменил прогресс. Как быть, меняется и бес. Арктический фантом не в моде. Когтей ты не найдешь в заводе. Рога исчезли, хвост исчез. С копытом вышел бы скандал, когда по форме современной я от подъема до колена себе гамаш не заказал.
3: Я просто поражена вас видя, душка сатана.
4: Найди другие имена, а это мне вредит во мнении.
3: Что вредного в его значении?
4: Хоть в мифологию оно давным-давно занесено, но стало выражать презрение. Злодеи, разговор иной, тех чтут, но плохо с сатаной. Ты можешь называть меня бароном, и я, как всякий князь и граф, на то имея больше прав, горжусь своим гербом исконным.
3: Года идут, а вы все тот же шалопут.
4: Все эти ведьмы льнут ко мне. Учись, как с ними обходиться.
3: Чем я могу вам пригодиться?
4: Нужда у нас в твоем вине. Но не в таком, что в обращении, а старого изготовления. Такое действует вдвойне.
3: Вот, есть немножко во флаконе. Понюхайте, какой букет. Теперь оно совсем без вони. Я пью. Налейте вам. Чужому вредно. Если не пивал, уложить непривычки на повал.
4: Ему не повредит и штоф, не только то, что тут в стакане. Черти свой круг, тверди чуранье и чашу полни до краев.
3: Наух зерно погребено под слоем пыли. Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий.
5: Я, кажется, с ума сойду от этих диких оборотов, как будто сотни идиотов горланят хором ерунду.
4: Довольно, мудрая Сивилла. Налей-ка другу пополней. Гляди, он не младенец хилый, он и по этой части сила. Магистр всех пьяных степеней. Пей, пей от сердца полноты, покуда чувства оживятся. Ты с дьяволом самим на ты. Тебе ли пламени бояться? В дорогу! Двигайся! Не стой!
3: Помочь душою рада всею.
4: В Вальпургиеву ночь с тобой добром скитаться я сумею. Пойдем. Нельзя без мациона. Ты должен весь пропреть насквозь. Вся суть наливки патагонной, чтоб тело жару набралось. Прогулка действий ускорит, ты будешь словно возрожден, когда тебя всего разморит приятной ленью Купидон.
5: Не торопи меня, указчик, от зеркала мне не уйти.
4: Оставь, ты женщин всех образчик увидишь скоро во плоти. Глотнув настойки, он Елену во всех усмотрит непременно.

0: Рад, милой барышне, служить. Нельзя ли мне вас проводить?
1: Ей не барышня и не мила. Дойду без спутников домой, как шла.
0: О, небо! Вот так красота! Я в жизни не встречал подобной. Как не испорчена, чиста, и как насмешливо, беззлобно. Багрянец губ, румянец щек, я их вовеки не забуду. Несмело покосила сбок, потупил взор. Какое чудо! И как ответила впопад. Нет, это прелесть, это клад. Сведи меня с той девушкой.
2: С которой?
0: Которую я на углу настиг.
2: Она сейчас лишь вышла из собора, где отпустил грехи и духовник. Я исповедь подслушал в ту же пору, за нею тайно прошмыгнувшись вслед. Ей исповедоваться нет причины. Она как дети малые невинна, и у меня над ней власти нет.
0: Ей более 14 лет.
2: Ты судишь, как какой-то селадон. Увидят эти люди цвет, бутоны, тотчас же сорвать его готовы. Для них нет в мире ничего святого. Нельзя так, милый, больно ты востер.
0: Напрасный труд, мой милый гувернер. Я обойдусь без этих наставлений. И вот что, заруби-ка на носу, я эту ненаглядную красу в своих объятиях нынче унесу. Или расторгну наше соглашение.
2: Что можно сделать в однодневный срок? Чтобы для встречи изобрести предлог, я попросил и то бы 2 недели.
0: Будь 7 часов покоя мне даны, я б не нуждался в козник сатаны, чтоб совратить столь молодое зелье.
2: Ты говоришь, как сластолюб француз. Прошу меня не торопить, однако. Не понимаю, право, что за вкус в глотании наспех лакомства без смаку. Приятно то, что отдаляется. Улыбки, вздохи, встречи у фонтана, печаль томления. Словом, канитель, которую всегда полны романы.
0: Мой аппетит и без того хорош.
2: Нет, не шутя, горячку надо сбавить. Дитя ты этой силы не возьмешь. Тут нужно изловчаться и лукавить.
0: Дай что-нибудь мне от нее. Хоть брошь с ее груди. Подвязку с ног, наколку. Сведи тайком меня в ее светелку. Скорее, не вводи меня в беду.
2: Но если это вправду страсть такая, что умолять приходится в бреду. Сегодня же, мгновение не теряя, я в комнату ее тебя сведу.
0: С ней свидеться? Обнять ее.
2: О, нет. Она пойдет наведаться к соседке. А ты упиться сможешь на разведке, мечтой о месте будущих побед.
0: Скорее пойдем.
2: Нет, слишком рано.
0: Подарок для нее достать успей.
2: Подарок? Обязательно достану. Он понимает, как подъехать к ней. Здесь много старых кладов близ церквей. Взгляну я, все ли они еще сохранны.
3: Я б дорого дала. Открой мне кто-нибудь. Кто тот чужой? У незнакомца важный вид. Он, надо думать, родовит. А то б так смело и беспечно не говорил бы с первой встречной.
2: Войди. Не бойся ничего.
0: Оставь меня здесь одного.
2: Порядок у нее какой.
0: Любимой девушке покой. Святилище души моей. На мирный лад меня настрой. Своей тишиной обвей. Невозмутимость тишь да гладь. Довольство жизни трудовой кладут на все свою печать, на лед неизгладимый свой. О, девушка, как близок мне твой склад. Ни пятнышко кругом, как аккуратно разложен по столу узорный плат, и как песком посыпан пол опрятно. Ты превратила скромный уголок рукою чудотворную в чертог. А здесь я весь охвачен чудной дрожью. Часами бы стоял я здесь один на ложе, глядя и на балдахин, где созданный природой ангел Божий сначала развивался, как дитя, и подрастал, играя и шутя, и вдруг, созрев душевно и телесно, стал воплощением красоты небесной. О, если бы она, не чая зла, сейчас бы в комнату вошла, в каком бы страхе и смущении я бросился бы на колени. Смотри, как тяжела шкатулка эта. Мы девушке ее поставим в шкаф. В ней драгоценности и самоцветы. Она с ума сойдет, их увидав. Тут безделушки для твоей вострушки. А дети, ой, как падки на игрушки.
2: А честно ли это?
0: Вот так оборот. Ты, может быть, присвоить хочешь ящик? Сказал бы это наперед. Избавь меня в дальнейшем от хлопот, когда ты добродетель и образчик. Башку ломаешь для его персоны, из кожи лезешь вон. А он, к возлюбленной стремящейся влюбленной, стоит как пень. Как будто в свой учебный день метафизическую дребедень жует в лекционном зале полусонно. Скорее прочь.
3: Как в спальне тяжело дышать. А на дворе не жарко. Тихо. Мне кажется, что неспроста такая в доме духота. Какая я еще трусиха. Воронежу пули дальние, и кубок золотой хранил он дар прощальный, возлюбленный одной, когда он пил из кубка, оглядывая зал, он вспоминал голубку и слезы проливал. Смертный час тяжелый, где небо воздал тьму наследнику престола, а куба никому. Со свитой в полном сборе он у прибрежных скал в своем дворце у моря прощальный пир давал. И кубок свой червонный, осушенный до дна, он бросил вниз с балкона, где выла глубина. В тот миг, когда пучиной был кубок поглощен, пришла ему кончина, и больше не пил.
4: Откуда этот милый сундучок? Как он здесь очутился? Просто чудо. Я шкаф замкнула, помню, на замок. Наверное, мать взяла его в залог, кому-нибудь давая денег в суду. А вот и ключ. Что может быть внутри? Открой-ка. В том нет греха большого. Господи, смотри-ка ты, смотри, я отроду не видела такого. Убор знатнейшей барыни под стать,
3: из золота, из серебра и изделия. Кому бы они могли принадлежать? Только по примере тяжелее. Ах, мне бы такую парочку серег. В них сразу кажешься гораздо краше. Что толку в красоте природной нашей, когда наряд наш беден и убог?
2: Постылое исчадье преисподней. Мне жаль, что нет ругательств попригодней.
5: Да что с тобой? Что у тебя за вид?
2: Тебя какая муха укусила? Я б чертыхался, на чем свет стоит, когда бы не был сам нечистой силой.
5: Вот сумасшедший, что за кипяток. Не горячись, здоровье поберег.
2: Подумай, у папа шкатулка наша. Все это Маргаритина мамаша. Лишь глянула и на пол чуть не бах, такой напал на богомолку страх. Она, благочестивая Матрона, по праздникам поет святым каноны. Без промаха ее наводит нюх, где чистый скрыт, а где нечистый дух. А церковь при своем пищеварении глотает государство, города и области без всякого вреда. Нечисто или чисто то, что дарит, она благополучно переварит.
5: А Гретхен?
2: С места не встает. Покоя Ларчик не дает, и неизвестность беспокоит. Кто тот даритель-доброход? Весь день сидит, догадки строит.
5: Меня томит ее печаль. Найди что-нибудь другое. Пропажу первого не жаль.
2: Для вас, конечно, все пустое.
5: И вот мой план. Веди подкоп обходный под ее соседку. А Гретхен снова гардероб. Цепочку сунь или браслетку.
2: Да, милостивый государь. Влюбленных мания подарки. Хоть небо все ему обшарь на звезды для его сударки.
3: Прости, Господь, мой муженек женою бедной пренебрег. Соломенной вдовой увяз. А сам уплыл за океаны. А видит Бог, я и не жена, любила и была верна. Небось уж помер на чужбине. Иметь бы справку о кончине.
4: Гретхен, что с тобой? От ужаса дрожат поджилки. На полке ящик костяной, и в нем сокровищ, как в копилке. Вещей в шкатулке без числа полнее, чем первая была. Ты матери не говори, а то раздаст монастыри.
3: Вот, Ларчик, полюбуйся им. Ах, куколка, ах, херувим. Ни в сад, ни в церковь, вот в чем горе. Нельзя пойти в таком уборе.
4: Почаще забегай тайком. Уже и то тебе забава пред зеркалом. В добре таком. Чуть-чуть покрасоваться павой. Там смотришь праздник. День за днем мы осмелеем понемножку. Наденем брошку, цепь, сережку. И с гору матери наврем.
3: Кто мог бы ларчики принести? Неладное тут что-то есть. То матушка моя за мной. Какой-то господин чужой. Пожалуйста.
2: Простите, дамы, что я к вам вваливаюсь прямо. Я к Марте Швертайн.
3: С кем имею честь? Я Марта Швертлайн.
2: Рад знакомству слезть. Но я не вовремя, понятно, застал вас с барышней у знатной. Беседе не хочу мешать, и к вам приду потом опять.
3: Дитя, убором и осанкой ты гостю кажешься дворянкой.
4: Нет, я из простой семьи. Вы снисходительны сверх меры, а украшения не мои.
2: Что украшения? Тон, манеры. Вот дело в чем. А что наряд? Так мне остаться, как я рад.
3: С чем вы пришли?
2: Простите за суровость. Мне горько выступать посланцем бед.
6: От мужа вам нерадостная новость. Он, умирая, вам послал привет.
3: Он умер? Жизнь моя, мое спасение. Я упаду, какое потрясение. Не надо, дорогая, унывать.
6: Позвольте вам о муже рассказать.
3: Не дай мне Бог любви изведать силу. Утрата милого меня бубила.
6: Бояться горя, счастья не знать.
3: Что можете о муже вы сказать?
6: Его хранит Антоний Падуанский в своей часовне, тихой и святой. В земле церковной он по-христиански похоронен под каменной плитой.
3: Вещей он не давал для передачи.
6: Лишь просьбу долго жить, а наипаче по мужу справить 300 панихид. Вот все, что передать вам надлежит.
3: Как? Ни колечко мне, ни медальона, который любой мастеровой в котомке бережет для нареченной и не доест, а принесет домой.
6: Сударыня, я вижу, как вам трудно. Мне жалко вас. Но муж ваш не был.

0: в мире нет на этот счет различий.
1: Как муж скончался?
0: Посередине двора, в навозе лежа, на гнилой соломе. Я находился у его одра. Он каялся и вспоминал о доме, и отошел, желая всем добра. Он плакался. Сознаться тяжело. Себе я мерзок на краю могилы, что бросил так жену и ремесло. О, если бы она меня простила.
1: Я лишь добром бедняжку помянул.
0: Зато все зло он ставил вам в вину.
1: Какие выдумки, какие басни. Так врать пред смертью, если что ужаснее.
0: Наверное, о бреде от упадка сил напраслину на вас он возводил. Да, не был я бездельником, зевакой. Минуты с ней покоя я не знал. Плодил детей, и хлеб ей добывал. Да все не мог ей угодить, однако. И корку черствую свою жевал, оглядываясь на нее с опаской.
1: А про мою любовь к нему и ласки, про все мои тревоги он забыл?
0: Нет, он их помнил и благодарил. Я о семье молился, он сказал. В тот день, как наш корабль из Мальты вышел. Наверное, Бог мою мольбу услышал и судно нам турецкое послал. На нем везли султану часть казны. Я храбро вел себя при абордаже. Когда ж делить мы стали деньги вражьи, хороший куш урвал я для жены.
1: Куш? Почему ж? А что с ним сделал муж?
0: Ну, денежки те, опоминай, как звали. В Неаполе одна из добрых душ так нежно занялась им на привале, что, испуская свой последний дух, не позабыл он и ее услуг.
1: Вот так всегда он, все для потаскух. Хватило, значит, денег для подачек, а мной детьми пожертвовал растратчик. Так шашнем не мешал его недуг.
0: Зато вот и пришел ему каюк. На вашем месте траурное платье я с год бы проносил. И с этих пор подумал бы о новом кандидате.
1: Не подвернется вновь такой бобеж. Он был добряк и дурачок влюбленный. Сама сердечность, искренность сама. Когда бы ни шатанья, ни притоны, ни девки, ни горные дома.
0: Ну, это недостаток мелкий. Наверное, и он спускал вам ваши женские проделки. На равенстве таких начал, и я б руки у вас искал.
1: Как вам не стыдно, шутнику?
0: Хоть я и черт, а утеку, пока на слове не поймали, и надо быть с ней начеку. Так в сердце нет еще печали.
1: Как вас понять?
0: Дитя, дитя, прощайте.
1: Богу, не шутя. А мужу бы достать бумагу, где погребен, когда бедняга. И эти сведения в печать для верности потом отдать.
0: Признание очевидцев двух достаточно для справки устной. Хотите, явится мой друг и подтвердит рассказ мой устный?
1: Прошу.
0: А барышня придет. Приятель мой отличный малый. Объездил свет весьма бывалый. Для дома честь его приход.
1: При нем я постыжусь являться.
0: Будь он и принц, не вам стесняться.
1: Итак... Сегодня вечерком мы вас в саду обоих ждем.

0: Ну, как дела? Идут на лад?
1: Ты пламенем объят и в горе. Она твоей будет вскоре. Пойдем к соседке Марте в сад. Кума заведомая сегодня и Гретхен будет там сегодня.
0: Ну что ж, прекрасно. Очень рад.
1: Но и от нас услуг хотят.
0: Ну что ж, услуга за услугу.
1: Заверим ей своей рукой, что в Падуе в земле святой почиет праздник.

0: страх ее супруга.
1: Нет, неприемлем этот шаг.
0: Подумайте, какой святоша. Да ныне, господин хороший, ты ложных не давал присяг. А доказательства твои о Боге, мире, бытии, из этого инвентаря преподносил ты небылицы с уверенностью очевидца. А между нами говоря, о Марте Швертлайн, мертвом муже, ты знаешь, кажется, не хуже.
1: Ты, как всегда, софист и лжец.
0: Зато ты чести образец. И завтра это обнаружишь, когда головку Гретхен вскружишь и дашь ей верности обет.
1: Всем сердцем дам ей.
0: Спору нет. И примешься чистосердечно твердить, что чувство будет вечно?
1: Примусь, конечно, вот ответ. И с чистой совестью, конечно. Ах, как ты глуп, когда чуть жив, себя не помню, все забыв. Назвать хочу я на удачу стихию чувств. Слепой порыв и слов ищу, и чуть не плачу, и вечным сгоряча зову свой сон небесный наяву. Неужто я других дурачу?
0: Еще ж я прав.
1: Вот целиком. Сдаюсь, тебя не переспоришь. Вертя так ловко языком, ты доводами всех уморишь. Я согласиться принужден. Ты нужен мне. Вот твой резон.

0: ваша доброта, что вы так снисходительно не строги. Меняя в путешествии места, любезны вы со встречными в дороге. Моя незанимательная речь не может вас ни капельки увлечь.
1: Один лишь взгляд, один лишь голос твой дороже мне всей мудрости земной.
0: Ах, что вы, право, руки целовать. Ведь кожа у меня так огрубела. Тружусь, минуты не сижу без дела. И требует порядка в доме мать.

0: вы в разъездах, стало быть, всегда.
1: Проклятое занятие такое. Стрелой умчишься через города, и ни в одном нельзя пожить в покое.
0: По молодости все нам нипочем. Свищи в кулак, да по дорогам рыска. Когда ж к концу подступит дело близко, и сладко доживать холостяком.
1: Представишь это, сердце жить не радо.
0: Об этом вовремя подумать надо. Так, глаз долой и сердце вон небось. Вы вежливы, вот средних ниже. У вас друзей ученых тьма хоть брось. Я с ними не могу идти в сравнении.
2: Поверь, мой ангел, то, что мы зовем ученостью, подчас от лучеславия.
0: Уже?
2: О, как в неведении своем. Невинность блещет, как алмаз по праве. Не помышляя о своей цене, своих достоинств ни во что не ставит.
0: Хоть миг внимания подарите мне, и я всегда вас помнить буду вправе.
2: И ты все дом?
0: Больше все одна. Хотя у нас хозяйство небольшое, сноровка в доме все равно нужна. Мы без служанки. Я стираю, мою, готовлю, подметаю, шью все я. Заботы спешки только в снов не сбиться. И матушка строга. Насчет шитья она сама большая мастерица. Не то, чтобы находились мы в нужде. Скорее мы с достатком горожане. Отец семьи оставил состояние. И сад, и домик малый в слободе. Теперь я не дружусь чуть свет с просонку, как год назад. Солдат их брат, и умерла сестренка. А то я отдавала все ребенку. Но рада в муки все вернуть назад за милый детский взгляд.
2: Взгляд, вероятно, херувима, единственный с тобой сравним.
0: Сестра на свет явилась страшный год отцовой смерти. Я была ей няней. Мать поручила мне за ней уход, сама ж тогда лежала без сознания, мы думали, что и она умрет. Кормить дитя в течение этих дней тогда нельзя и думать было ей. Я молоком с водой сестру вскормила, и на моих руках, всегда со мной, она росла, смеялась и шалила.
2: Это было радостью живой.
0: Но временами я теряла силы. Стояла ночью рядом колыбель, проснулась чуть венится она бывала. Сестре дам молока, возьму в постель, а если этого крику немало, пойду качать, закутав в одеяло, и ноги оттопчу до хромоты. А поутру на рынке у плиты или за пастирушкой у корыта почувствуешь себя такой разбитой. Зато как сладок съеденный кусок, как дорог отдых и как сон глубок. Неисправимые холостяки, как обратить вас в истинную веру?
1: К такой учительнице для примера охотно б я пошел, ученики.
0: Тогда нельзя к вам в душу заглянуть. У вас есть на примете кто-нибудь?
1: Своя жена да угол, говорят, дороже царства каменных палат.
0: Я говорю о склонности взаимной.
1: Все встречные в пути гостеприимны.
0: Нет, вы не поняли. Я знать хочу, серьезных чувств вы в прошлом не таите?
1: Я в жизни с женщинами не шучу.
0: Меня понять вы не хотите.
1: Простите, я так глуп. Но в меру сил любвеобильность вашу оценил.
2: О, радость моя! Так ты сейчас меня узнала с первого взгляда?
0: Конечно! И потопила путя.
2: Прости меня, что тебя я подстерег в то утро за церковной оградой. Не ставь мне этой вольности в упрек.
0: Мне это непривычно. И сперва я была растерялась от смущения. Ведь на меня до этого молва еще ни разу не бросала тени. Мое ли, думала я, поведение внушило вам столь вольные слова? Наверное, я нарушила приличие, что представляюсь легкую добычей. Признаться я предвидеть не могла, что я сама возьму вас под защиту. И на себя зато была сердита, что строже вас в душе не распекла.
2: О, милая!
0: А ну,
2: Ты что, венок или букет плетешь?
0: Не так, пустое.
2: Нет, что же ты?
0: Не смейтесь надо мною.
2: Что шепчешь ты?
0: Любит, любит. Нет.
2: О, прелесть ты моя.
0: Не любит, любит, не любит. Любит.
2: Люби, даму свет. Гадание этот узел пусть разрубит. Он любит. Вот цветка ответ. Умести, постигни это торжество.
0: Я все дрожу.
2: Не бойся ничего. Пусть этот взгляд и рук пожать и скажут о необъятном том, при чем слова ничто, о радости, которая нам свяжет сердца. Да-да, навеки, до конца.
0: Ой, смеркается.
1: И нам домой пора.
0: Я вас не отпустила бы так скоро со своего двора. Но городок наш страшная дыра. Начнутся разговоры. Здесь у людей другого дела нет, как наблюдать через заборы, куда и с кем пошел сосед. А наша пара?
1: Он юркнул в тьму, за нею вслед.
0: Он благосклонен к ней.
1: Она к нему. Так создан свет.
0: Идет!
2: Ты прячешься, лиса? Постой!
0: Душой у тебя твоя, любимый.
2: Кто там?
1: Свои.
2: Свинья.
1: Пора расстаться.
0: Да, правда. Поздно, сударь, час ночной.
2: Нельзя ли проводить мне вас домой?
0: О, нет. Что скажет мать?
2: Прикажете убраться? Счастливо оставаться.
0: Добрый час. До скорого свидания. Просто диво. Куда он устремляет мысль свою? А я пред ним в смущении стою, всему поддакиваю торопливо. И все же в толк никак я не возьму. Чем я могла понравиться ему?
2: Пресветлый дух, ты дал мне все, о чем просил я. Ты не понапрасну лицом к лицу явился мне в огне. Ты отдал в пользование мне природу, дал силу восхищаться ей. Мой глаз не гостья, дружелюбный взгляд без страсти, но я могу до самого нутра заглядывать в нее, как в сердце друга. Ты предо мной проводишь череду живых существ и учишь видеть братьев во всем, в зверях, кустарнике, траве. И здесь, в уединенной тишине, даешь мне внутрь себя взглянуть, как в книгу, и тайну видать, и тьмы чудес. Как ясно мне тогда, что совершенство мне не дано. В придачу к тяге ввысь, которая роднит мне с богами, дан низкий спутник мне. Я без него не обойдусь. Наперекор бесстыдству, с которым обращает он ничто. Мой жребий и твое благословение, он показал мне чудо красоты, зажег во мне и раздувает пламя. Я то жажду встречи, то томлюсь тоской
3: по пропавшему желанию.
1: Скажи, какой анахорет? Спасается в лесу под елью? Или спасение от безделья повеселее, что ли, нет?
3: А у тебя других нет дел? Как докучать мне неотлучно?
1: Шучу. Я спорить не хотел. Все время припираться скучно. Ты, брат, ворчун и нелюдим. Хоть разорвись ему в угоду. Одно лишь наказание с ним. Нет от него житья прохода.
3: Еще спасибо говорить. Что ты пристал ко мне, как муха?
1: О, сын земли, хочу спросить, что б делал ты без злого духа? Не спас ли я тебя вполне от философского угара? И не благодаря ли мне ты не сошел с земного шара? Так что ж ты разгонять тоску засел совой под тенью граба? И варишься в своем соку, питаясь воздухом, как жаба. О, как тебе еще заметно сидит ученый кабинетный.
3: Когда б ты ведал, сколько сил я черпаю в глуши лесистой, из зависти одной нечистой ты б эту радость отравил.
1: Вот неземное наслаждение. Ночь промечтать средь гор в траве, как божество шесть дней творения, обняв в конечном торжестве, постигнуть все под небосводом, совсем сродниться и потом с высот свалиться кувырком, куда, сказал бы мимоходом, но этого простейший стыд мне выговорить не велит.
3: Какая грязь!
1: Какая грязь! Вся кровь от ярости зажглась. Как твой стыдливый слух тревожит, едва я прямо назову то, без чего по существу твоя стыдливость жить не может. Ну что же, лги и лицемерь, насколько совести хватает. Однако, вот о чем теперь. В своей конурке Гретхен тает. Она в тоске, она одна, она в тебе души не чает. Тобой жива, тобой полна. Ее любовь, как ширь разлива, без удержу, без берегов. А сам ты присмирел трусливо и руки умывать готов. Она в окошко наблюдает, как тянут тучи без числа. И дни и ночи напевает, когда б я ласточкой была. Она то шутит, то ненастье туманит детские черты. Ее глаза по большей части заплаканы до красноты.
3: Змея. Змея.
1: Да, вижу я, что клюнула душа моя.
3: Сгинь, искуситель окаянный. О ней ни слова, негодяй. И чувственного урагана уснувшего не пробуждай.
1: А девочку терзает страх, что ты остыл к ней в бегах.
3: Где б ни был я, в какие бы пределы ни скрылся я, она со мной слита, и я завидую Христову телу, его касаются ее уста.
1: Я вспомнил пастбище среди роз и ланей, символы желания.
3: Прочь, сводник!
1: Ты меня до слез смешишь потоком этой брани. Создав мальчишек и девчонок, сам Бог раскрыл глаза с пеленок на этот роковой вопрос. Что ж растерялся ты? Вперед! Тебя свидание с милой ждет, а не палач, не эшафот.
3: Ах, даже к ней, упав на грудь и в неге заключив в объятия, как мне забыть? Как зачеркнуть ее беду, мое проклятие? Скиталец, выродок унылый, я сею горе и разлад, как с разрушительной силой летящий пропасть водопад. А рядом девочка в лачуге, на горном девственном лугу, И словно тишина округи вся собрана в ее кругу. И видишь, мне, злодею, мало, что скалы с места я сдвигал, и камни тяжестью обвала песок и щебень превращал. Еще мне надобно, подонку, тебе в угоду палачу расстроить светлый мир ребенка.
4: Скорей к ней.
3: И уют. Пусть незаметнее пойдут мгновения жалости пугливой. И в пропасть вместе с ней с обрыва я, оступившись, плечу.
1: Опять кипит, опять в обиде. Ступай, утешь ее, глупец. Смятенье выхода не видя, ты думаешь, всему конец. Ты был всегда храбрец, мужчина. Так что ж ты пятишься назад? Что оробел ты, дурачина, когда тебе сам черт не брат?
0: Стало со мною, я словно в чаду, минуты покоя себе не найду. Чуть он отлучится, забьюсь, как в петле, и я не жалиться на этой земле. В догадках угрюмых брожу чуть жива, сумятится в думах, в огне голова. Что стало со мною, я словно в чаду, минуты покоя себе не найду. Лежу в спине и часами в окно. Заботой моею все заслонено. И вижу я живо походку его, и стан горделивый, и глаз колдовство. И слух мой чарует, течет его речь, и жар поцелуя грозит меня сжечь. Что стало со мною, я словно в чаду, минуты покоя себе не найду. Где духу набраться, чтоб страх победить, рвануться, прижаться, руками обвить? Я б все позабыла с ним наедине, хотя бы это было погибелью мне. Пообещай мне, Генрих.
2: Ах, все, что в моих руках.
0: Как обстоит с твоей верой в Бога? Ты добрый человек, каких немного, но где ли веры, просто вертопрах.
2: Оставь, дитя, у каждого свой толк. Ты дорога мне за тех, кто дорог. Я жизнь отдам, не изощряясь в спорах.
0: Нет, верить по Писанию твой долг.
2: Мой долг?
0: Ах, уступи хоть на крупицу. Святых даров ты, стало быть, не чтишь?
2: Я чту их.
0: Но одним рассудком лишь. И тайн святых не жаждешь приобщиться. Ты в церковь не ходил который год. Ты в Бога веришь ли?
2: О, милая, не трогай таких вопросов. Кто из нас дерзнет ответить, не смутясь? Я верю в Бога. А отповедь схоласты и попа на этот счет так искренне глупа, что кажется насмешкой убогой.
0: Так ты не веришь, значит?
2: Не коверкай моих речей, о свет моих очей. Кто на поверку? Разум чей сказать осмелится, я верю. Чье существо высокомерно скажет, я не верю. В него, в создателе всего, опоры всего. Меня, тебя, пространство и самого себя. Или над нами неба нет, или земли нет под ногами, и звезд мерцающие пламя на нас не льет свой кроткий свет. Глаза в глаза тебе сейчас, не я ль гляжу проникновенно? И не присутствие вселенной незримо, явно возле нас. Так вот, воспрянь в ее соседстве, почувствуй на ее свету существование, полноту, и это назови потом любовью, счастьем, божеством,
3: Нет подходящих соответствий, нет достаточных имен, все дело в чувстве. А название лишь дым, которым блеск сияния без надобности затемнет.
0: Почти что в этих выражениях так и священник говорит. Все это так. Но я в сомнениях.
3: Об этом целый свет твердит. Любое сердце, кто как может, как на душу Господь положит. Так что же мне бояться слов?
0: Ты прав, как будто поначалу. А присмотреться, свет Христов, тебя затронул очень мало.
3: Дитя мое.
0: Не разберу, чем друг твой мне не по нутру.
1: Как так?
0: В чем ваше кумовство? Как можешь ты терпеть его? Никто еще во мне так живо не возбуждал вражды брезгливой, как твой противный компаньон.
1: О, милочка, не страшен он.
0: При нем я разом холодею. Я с прочими людьми в ладу. Но так же, как душою всею я твоего прихода жду, так я чураюсь лиходея. Прости, Господь, мои слова, когда пред ним я не права.
1: Что ж делать? Уж такое чудило.
0: Я с ним бы дружбы не водила. Едва он в дверь, как всех буравит его коварный острый взор. Он так насмешлив и хитер, и ни во что людей не ставит, что он любви вовек не ведал, как бы написано на нем. Мне радость в обществе твоем, когда ж ты с ним и мы втроем. Боюсь, как бы он нас не предал.
1: О, чуткость ангельских догадок!
0: Он мне непобедимо гадок. В соседстве этого шута не идет молитва на уста. И даже кажется, мой милый, что и тебя я разлюбила, такая в сердце пустота.
1: Тут верх врожденной неприязни.
0: Но мне пора домой.
1: Постой! Нельзя ли без боязни побыть часочек мне с тобой? Грудь с грудью и душа с душой.
0: Ах, если б я спала одна, сегодня ночью, веришь слову, я б не задвинула засова. Но рядом дремлет мать вползна. Когда бы нас она застала, я б тут же замертво упала.
1: О, вздор! Вот с каплями флакон. Накапай их немного в воду, дай выпить ей, и до восхода ее охватит крепкий сон.
0: Ты у меня не знал отказа. А эти капли без вреда?
1: Я б не дал их тебе тогда.
0: Чуть я тебя увижу, сразу все рада сделать для тебя. Тебе, я кажется, любя, так много отдала в прошедшем, что жертвовать уж больше нечего.
1: Ну что, ушла твоя овца? Подслушал, узнал немало. Тебя, как старого глупца, девица вере обучала. Да, вера важная статья для девушек властолюбивых. Из женихов благочестивых выходят смирные мужья.
3: Проклятый изверг, не греши. Тебе ль понять, как в детской вере ей страшно будущей потери моей загубленной души?
1: Все это, братец, только так. А ты поверил, размяк.
3: О, помесь грязи и огня!
1: Она, поверь, физиономистка. И раскумекала меня, по-видимому, очень близко. Ум плутовской давно смекнул, что хват я или Вельзевул. Так ночью?
3: Что тебе за дело?
1: Одна отзывчивость всецела.
0: Ты новости слыхала о Варваре?
4: Нет. Редко вижу я кого в глаза.
0: Сивилла рассказала на базаре. Ну, доигралась эта ягоза. А гонор был какой у этой твари.
4: Да что с ней?
0: Нос заткни, тяжелый дух. Две жизни в ней, ест и пьет за двух.
4: Ах!
0: Позелом открыла свои эти числа. А как она на парне висла? Припомни, танцы и гульбу, и громкую их похвальбу, вертела с ним неосторожно в саду, в распивочной, в пирожной. Себя считала краше всех. Воображала, что не грех подарки брать от бедокура. С ним разводила шуры-муры, избаловался молодец, вот и девичеству конец.
4: Жаль бедную.
0: Жалеешь ты, а безотлучный день за прялкой просиживать до темноты. Нам не было с тобою жалко? Тем временем она тайком ходила к своему миленку. Тоски не ведала с дружком. Теперь за это ветрогонка отведает епитимии. Наденет девка в лосиницу за эти подвиги свои.
4: Он должен был на ней жениться.
0: Найди такого дурака. Напутал, да и дал стричка. И то не клином свет сошелся.
4: Он плохо с нею обошелся.
0: Брак не спасет от срамоты. На свадьбе парни ей цветы сорвутся от свадебной фаты. А девки перед дверью дома насыплют отрубей с соломой.
4: Как смело хмурила я брови, как предавалась я злословию, как я строга была, когда случалась с девушкой беда, как из избы тогда надменно чужой я выносила ссор, как не жалела слов, позор изобличая откровенно. И вдруг какая перемена! Сама не лучше я, сестер. Куда я скроюсь с этих пор? Куда я сделанное дену? Но то, что сердце завлекло, так сильно было.
5: Склони в неизреченной доброте, с кручиной, смотря на сына, простертого в мучениях на кресте, и очи, возведши за помощью отчи в вышине. Кто знает, как таю, по капле силы у меня внутри. Лишь пред тобой я вся, как на ладони. О, пожалей меня! И благосклонней на муку и беду мою воззри, где шумно

страх. А дома волю слезам от боли даю. И сердце рвется пополам. Я эти цветики в букете слезами облила, когда сегодня на рассвете

0: Давным-давно без сна. Я думаю, своей печальной была пробуждена. Спаси меня от мук позора, лицо ко мне склоня. Единая моя опора, услышь меня.
1: Зайду, бывало, пить в подвал и слышу, как иной бахвал расписывает наобум свою властительницу дум. И девушки на свете нет красивее, чем его предмет. Я тихо сяду, как вошел, и локти положу на стол, и бороды курчавлю край, пока болтает краснобай. Потом стакан свой подыму и говорю в ответ ему: кому какая по нутру, я выпью за свою сестру. Какую девушку в стране поставишь с Гретхен наравне? И прекращается вранье. Все чокаются за нее. Смолкают разом хвостуны и видят, что посрамлены. Теперь все по-другому здесь. Хоть на стену от злобы лезь. Терпеть, чтоб каждое дринцо могло бросать тебе в лицо намеки, колкости, кивки, двусмысленности и смешки. А чем мерзавцев этих мне на месте припереть к стене, когда их сплетни не навет, и в их словах обмана нет? Что за канали там вдвоем подкрадываются тайком? Поди, любезник, сестрин тут. Они живыми не уйдут.

0: Дрожа от веяний прохлады, и озаряя сумрак плит, неугасимая лампада в соборной ризнице горит. Такой же мрак во мне точь в точь, как эта полутьма и ночь.
1: А у меня позыв другой, какой-то зуд страстей угарных, как по ночам весенним вой котов на лестницах пожарных. Ведь я бродяга и шатун, и слава себе упрочу опять вальпургиевой ночью, а завтра ведь ее канун.
0: Мозги б ты лучше поднатужил и раздобыл жемчужин нить, чтоб милый Гретхен подарить. Пойми ты, к девушке под кров ходить не больно, без даров.
1: Напрасно. Выгоду свою преследуй в жизни безвозмездно. Сейчас я, Гретхен, песнь спою под кровом этой ночи звездной, чтоб девушка попалась в сеть, о нравственности буду петь.
2: Смиряя дрожь, зачем под нож? Катринкин к милому идешь и гибели не видишь. Пусть он хорош, пусть он пригож, ты девушкой к нему войдешь, на девушкой не выйдешь. Он для проказ, не обручась, возьмет, что надобно от вас, с Богом до свидания. А нужен глаз на все отказ, чтоб честь осталась про запас до самого венчания. А нужен глаз на все отказ, чтоб честь осталась про запас до самого венчания.
3: Кого ты пением манишь, крысолов? Сейчас расправлюсь я с тобой нечистый. Сперва гитару на 20 кусков, а после сокрушу и гитариста.
1: Сломал гитару трески мою.
3: Я вам обоим череп раскрою.
1: Смелее, доктор.
2: Шпагу вон. Вперед. Тисни его. Прижмись ко мне вплотную. Скорей смелей. Он все равно мне уйдет. Не отступай. Я хорошо фехтую.
3: Так отражай.
2: Ну что ж, и отражай.
3: А если так ударю? Я бьюсь, как будто с дьяволом самим. И вот уже он перешиб мне руку.
2: Кали.
3: Пропал!
1: Несчастному капут. Теперь, пока не поздно, нужно скрыться.
2: Сейчас людей на помощь позовут. С полицией нетрудно сговориться. Другое дело уголовный суд.

0: Грибы! Кто здесь?
1: Сын матери твоей.
0: О, Боже! Вот беда!
1: Я умираю.
2: Сказ простой. И не увижу дня. Не вольте, баба, надо мной, послушайте меня. Еще ты, Гретхен, молода. И где тебе понять, куда ведет твой глупый нрав? Но шлюхой ставши невзначай, по правилам теперь гуляй. На все есть свой устав.
0: Брат, Господи, не убивай!
2: Ты к Богу в суе не взывай. Что свершено, то свершено. Что будет, будет все равно. Теперь ты начала с одним, а после перейдешь к другим. Когда ж до дюжины дойдет, столпится город у ворот. Когда на свет родится стыд, еще он от народа скрыт. Его таят во тьме ночей, надвинув шапку до ушей. Его не видно, и тогда его прикончит не беда. Но не по дням, а по часам растет и выпирает срам. И чем чудовищнее грех, тем больше на виду у всех. Я твердо знаю, дни придут, когда тебя весь честный лютый, старый малый, щадья тьмы, чураться будут, как чумы. Ты будешь направлять стопы в обход, подальше от толпы. Тебе не даст проступок твой блистать цепочке золотой и в кружевном воротнике отплясывать на пикнике. Ты будешь находить ночлег средь оборванцев и коллег. И если милостивый Бог простит по смерти твой порок, ты смыть не сможешь на земле клейма проклятия ночле.
0: Вам каяться теперь подстать, а не проклятие изрыгать.
2: Ах, сегодня. Жалко мочи нет, сломал бы я тебе хребет, и тем грехи бы искупил.
0: О, брат мой, вынеси, нет сил!
2: Не плачь, сказал я, брось тужить, минувшего не воротить. Ты мне сама из-за угла удар бесчестием нанесла. Я честь солдатскую свою и душу Богу отдаю.
3: Иначе, Гретхен, бывало невинно, ты к алтарю подходила, читая молитвы по растрепанной книжке, с головкою полной наполовину Богом, наполовину забавами детства. Гретхен, где ты витаешь? Что тебя мучит? Молишь у Бога упокоение матери? По твоей вине уснувшей навеки без покаяния. Чья кровь у тебя на пороге? Что бьется под сердцем, наполняя тебя содроганием?
0: Опять они. Все те же думы. Никак от них не отвяжусь.
3: Настиг тебя гнев Господень. Трубный глаз раздается. Разверзаются гробы, и из пепла душа твоя поднимается на вечные муки.
0: Уйти. Органы пения теснят дыхание. Едва стою, я задохнусь. Как давят своды к дверям, к проходу. Я чувствую лишусь.
3: Прячься, не скроешь греха и позора. Воздуха, света... Их больше не будет. Горе! Праведные отвращают лицо от тебя. Протянуть тебе руку погибшей боятся.
0: Я падаю. Соседка, вашу склянку!
4: Одна в несчастье. В тюрьме, под замком, как преступница, осужденная на муки. Вот до чего дошло. И ты скрыл от меня. Чудовище, предатель. Одна в несчастье. А ты в это время увеселял меня своими сальностями, чтобы скрыть от меня ужас ее положения, чтобы она погибла одна, без помощи.
3: Она не первая.
4: Она не первая. Ты понимаешь, что ты говоришь? Человек никогда бы не произнес ничего подобного. Она не первая. Меня убивает страдание. Это единственный. А его утешает, что это участь тысяч.
3: Ну вот, опять мы полезли на стену. Опять мы у точки, где кончается человеческое разумение. Зачем водиться с нами, если мы так плохи? Хочет носиться по воздуху и боится головокружения. Кто к кому привязался? Мы к тебе или ты к нам?
5: Не скайся так плотоядно. Мне тошно.
4: Пресветлый дух, явившийся мне когда-то, ты знаешь сердце мое и душу. Ну за что? За что ты приковал меня к этому бесстыднику, который любуется человеческим горем и его гибелью?
3: Ты кончил?
4: Проклятие на твою голову, чудовище! Спаси ее!
3: Я не могу разбить ее оков. Я не могу взломать двери ее темницы. Спаси ее. Интересно, кто погубил ее, ты или я? Спаси ее. Ты тянешься за молниями, громовержец. Счастье, что они не даны тебе, смертному. Уничтожить несогласного. Какой простой выход из затруднения.
4: Доставь меня к ней. Она должна выйти на волю.
3: А опасность, которой ты себя подвергаешь, от чего мы бежали? В городе еще свежа память о пролитой тобою крови. Над местом убийства реет духи мщения, которые подстерегают возврат убийцы.
4: Чудовище, проклятие вселенной на твою голову! Перенеси меня к ней! Спаси ее!
3: Ну вот что. Я доставлю тебя туда. Но я не над всем властен на земле и небе. Вот что я могу сделать. Я усыплю смотрителя. Ты завладей ключами и своими силами выведи ее из темницы. Я буду ждать снаружи. Волшебные кони будут со мною. Я умчу вас подальше. Это в моих силах.
4: В путь! Медленно!

0: Зачем они к лобному месту летят?
1: Не знаю, что с ними, со всеми.
0: И мечется стая вперед и назад.
1: Такое уж ведьмино племя.
0: Кадят перед плахой, кропят эшафот.

сжимается от боли сердце. Грудь скорбью мира стеснена. За этой железной дверцей ни в чем невинная она.

0: невдомек, что я сломал засов и слышу песню из двух шагов.
1: Идут за мною. Скоро под топор.
2: Молчи! Мы увезем тебя и спрячем.
1: Будь милости! Смягчи свой приговор!
2: Ты спящих сторожей разбудишь, плачем.
1: Кто дал тебе, мучитель мой, власть надо мною бесталанной? Дай до утра дожить. Казнь завтра ведь. Что ж ты так рано за мной врываешься сюда? Я молода. Я молода. Я умираю так нежданно. То был красы моей расцвет. Она меня и погубила. Со мной был милый. Ныне нет. Опал венок, увял букет. Не жми меня с такой силой, а лучше б от могилы спас. Тебе я зла не причинила, тебе я вижу в первый раз.
0: Как эту боль мне превозмочь?
1: Сейчас пойду. Лишь миг отсрочь, я б грудью покормила дочь. Мне дали ночь проплакать с нею, а утром отняли злодеи. И говорят, мои дела. Сама Геблес ее снесла, как в сказке есть про двух малюток. Я вся дрожу от этих шуток и оттого не весела.
2: Твой милый рядом и мгновенно освободит тебя из плена.
1: Скорее! Вдвоем на колени встанем и к небу взовем пред святым изваянием. Смотри, под стенами этой темницы всеми огнями ад дымится, и смеха раскаты его звонят.
2: Гретхен!

0: когда-то. Спасение, наше место свято. Ушам поверить я не смею. Где он? Скорей к нему на шею, скорей, скорей к нему на грудь. Сквозь мрак темницы неутешный, сквозь пламя адской тьмы кромешной, и улюлюканье и вой, он крикнул: Гретхен, милый мой!
1: Я тут.
0: Ты тут. О, повтори. Он тут. Он тут. Он все исправит. Где ужас завтрашней зари? Где смерть? Меня не обезглавит. Я спасена. Я в мыслях у того угла, где встретила тебя впервые. Вот сад и деревца кривые, где с марта я тебя ждала.
1: Идем. Идем.
0: Давай в покое. Побуду миг один с тобою. Разлуки срок был невелик. А ты от ласк совсем отвык и холоден к моим объятиям. Что мне с тобой такая жуть? Ты разучился целоваться. Бывало, станем обниматься, и страшно, разорвется грудь. И вдруг какой-то холод, муть. Целуй меня. Ах, ты так вял, тебя сама я поцелую. Какой ты равнодушный стал, где растерял ты страсть былую. Ты мой был, кто тебя украл?
1: Спеши, уж утро настает.
0: Усыпила я до смерти мать, дочь свою утопила в пруду. Бог думал ее нам на счастье дать, а дал на беду. Ты здесь? Это не во сне, все время я в бреду. Ты не ушел? Дай руку мне. О, милая рука! Но в чем она? Знаю, она в крови слегка. Твою вину мы скрыть должны. Ах, штабу убери свою, вложи ее в ножны.
1: Что было, поросло быльем. Спеши, мы пропадем.
0: Останься в живых, желанный. Из всех нас только ты. И соблюдай сохранно могильные цветы. Ты выкопай лопатой три ямы на склоне дня. Для матери, для брата и третью для меня. Мою копай сторонкой. Невдалеке клади и приложи ребенка тесней к моей груди. Я с дочкой глубоко засну, прижавшись к ней. Жаль не с тобою сбоку, с отрадою моей. Но все теперь иначе, хоть тоже все на вид. Мне нет с тобой удачи, и холод твой страшит.
1: Спеши! Скорее, не тяни!
0: Я волю!
1: Вон из западни!
0: Там смерть моя на стороже! Стоит средь поля на меже! Там спать без просыпу я лягу! И больше не ступлю ни шагу! Ну как же, Генрих? Ты домой, мой свет! О, если бы мне за тобой во след!
1: Дверь настежь, только захоти!
0: Нельзя, и некуда идти. Да если даже уйти от

0: воду, быть новым доска. Дрожащего ребенка, когда всплывет голова, хватай скорее за ручонку. Она жива! Жива!
1: Опомнись. Лишь только шаг. И прочь, неволя и страх. Но каждый миг нам дорог.
0: О, только пройти пригорок. На камушке там моя мать. Мороз продирает по коже. На камушке там моя мать сидит у придорожья. Она кивает головой, болтающейся неживой, тяжелую от сна. Ей никогда не встать. Она старательно усыплена для нашего веселья. Тогда у нас была весна. Где вы теперь, те времена? Куда вы улетели?
1: Раз не добром, тебя мы, ангел милый, придется увезти отсюда силой.
0: Нет, принуждений я не потерплю. И не стискивай меня, ты так ужасно. Я чересчур всегда была безгласна.
1: Спеши, любимая, молю.
0: Да, это день. День смерти наступил. Я думала, что будет он днем свадьбы. Ой, если бы все это раньше знать бы. Цветы с моей косынки сорвут, и хоть плясать нельзя на вечеринке, мы свидимся опять. На улице толпа и гомон, и площади их не вместить. Вот стали в колокол звонить, и вот уж жезл судейский сломан, мне крутят руки на спине и тащат силою на плаху. Все содрогаются от страха и ждут со мною наравне мне предназначенного взмаха последней смертной тишине.
1: Зачем я дожил до такой печали?
2: Бегите, или вы пропали. Все эти пререкания не впопад. Уж светится полоска небосклона. И кони вороные под попоной, а зябли застоялись и дрожат.
0: Кто это вырос там, из-под земли? Он за моей душой пришел презренный. Но стены Божьего суда священны. Скорее прочь ему вели уйти.
1: Ты будешь жить. Живи. Ты жить должна.
0: Я покоряюсь Божьему суду.
2: Иди за мною, или я уйду. Мое ведь дело, знаешь, сторона.
0: Спаси меня, отец мой в вышине. Вы ангелы, вокруг меня забытый. Святой стеной мне встаньте на защиту. Ты, Генрих, страх внушаешь мне.
2: Она осуждена на муки, спасена.

Я родилась и выросла с понятием кино. Первые слова, которые я услышала, были связаны тоже, вот эти слова «кадр», «камера», «свет», «фонарь».

0: Фонарь, бэбик, монтаж. Потому что отец мой кинооператор был, потом стал кинорежиссером в конце жизни. В нашем доме жили и Дзыговертов, и Медведкин, и Пырьев, и Донской, и Савченко Игорь, и Михаил Ильич Ром, и Юлия Яковлевич Райзман. И все они, Рошаль, все они были для меня дядями и тетями, которые дергали меня там за косички, по попке били, когда я там в классике около дома играла. И шутили со мной, как с ребенком. И я не понимала, кто меня как бы окружает, но вся вот эта атмосфера, эта аура, в которой я жила, люди, с которыми поднималась в лифте, видела их каждый день, она, видимо, так прочно вошла в меня, что со временем, ну и общение, конечно, главное, это когда уже я немножко повзрослела, с Михалычем Ромом, с которым работал отец мой, и мы как бы с моей подругой Наташей, дочкой Рома, жили то, значит, день у нас в доме, в квартире, то день у них. Но там было веселее, потому что там была Елена Александровна Кузьмина, мама Наташки, жена Рома, замечательная артистка, на которую мы сначала смотрели как просто на Наташину маму. Потом мы старались ей во всем подражать, когда нам уже было там, 11-12 лет, уже после войны. Мы там, ловили каждое ее движение. И мы подражали, вот, к сожалению, вот эту вот гадость, которая всю жизнь сопровождает меня, эта сигарета, вот она была как бы знаком того, что мне хотелось приобщиться вот к тому, чтобы быть такой же красивой, вот так вот ее держать, как держала Кузьмина. И мы с Наташкой репетировали еще маленькие. Вот когда мы будем большие, мы вот возьмем тоже так же. И будем так пепел стряхивать. Потом мы к зеркалу подходили и пытались такие реакции, как Кузьмина, воспроизводить. На самом деле это был потрясающий совершенно дом и атмосфера, и Ром, который оказал на меня такое огромное влияние, его рассказы, его энергия внутренняя, его энергетика, его, начиная от того, что сигарета, папироса, которую он курил, она вот так вот ходила из одного угла рта в другой. Он был невероятно темпераментный человек, этот темперамент выражался во всем. В том, как он играл с детьми, с нами, как он рассказывал свои взрослые рассказы, которые тогда я не могла оценить, положим, в полной мере, только уже потом, когда повзрослела. Но, положим, я никогда не забуду рассказ Рома про фильмы Чаплина, про, в частности, «Месье Верду», который, когда я уже была взрослая, поймала себя на том, что я не хочу его смотреть, чтобы не испортить рассказ Рома об этом фильме. Рассказы Рома о том, как он посещал Кремль, приходя на приемы, как он видел Сталина и что это рождало в нем. Короче, вот вся эта атмосфера кино, которая потом, когда мы уехали в эвакуацию в Алма-Ата, куда был эвакуирован Мосфильм, и опять же соседями были дядя Коля Крючков, дядя Миша Жаров, у которых не было тогда своих детей. И они еще и относились ко мне как вообще почти к своему ребенку. Я помню, что вот дядя Боря Черков мне говорил: вот вернемся в Москву, и пойдешь ко мне жить. я тебя буду каждый день в зоопарк водить. Вот. И Людмила Васильевна Целиковская, которая была для меня идеалом, вся красота мира олицетворялась в этом лице для меня. Эйзенштейн, который жил по соседству в соседнем подъезде, и у него тоже не было своих детей. И он собирал эту гурьбу, вот нас всех, сажал там к себе на колени, там по два, по три человека. Рядом кто-то на полу сидел, он рисовал свои какие-то рисуночки нам, карикатуры и все. Но я не любила Эйзенштейна. Я его не любила, я ревновала его, потому что я слышала про него все время, говорили, он самый. А для меня был тогда один самый. Ром, пойдем на съемку к дяде Сереже. Я говорю, не пойду. Меня дядя Коля Крючков пригласил на танке с ним покататься вокруг студии. Так я пропустила гениальную съемку Эйзенштейна Ивана Грозного. Там, говорит, мне кричали дети, там тетя Люся Целиковская будет в гробу лежать. Побежали. Я говорю, не пойду. Вот пропустила гениальную съемку, значит, Эйзенштейна, покаталась с дядей Колей Крючковым на танке. Помимо того, соседом нашим наверху был Пудовкин. И папа один раз говорит, отнеси, пожалуйста, Всеволоду Илларионовичу сценарий там. Я поднялась к ним, и открыла его жена, и говорит, ну иди, детка, заходи. Я зашла и увидела, нет Пудовкина, где он? Она говорит, Всеволод там куда-то наверх посмотрела. И я с ужасом увидела, что Пудовкин спит на шкафу. Там, значит, что-то постелено, какой-то матрас, и он спит на шкафу. А напротив нарисованы часы бумажные с цифрами наоборот. Для меня, я попала в какой-то мир ужаса просто. И потом уже мне объяснили, что у него бессонница, и он, значит, не может нигде заснуть. Он был очень нервный человек, это уже... Я во взрослом состоянии потом успела кое-что увидеть, когда уже была взрослая. Вот, но тогда мое детское воображение это тоже совершенно потрясло. Поэтому со всех сторон кино для меня было настолько таким, ну, бытовым понятием, без которого я не прожила ни одного дня своей детской жизни, что когда я подросла, я поняла, что я хочу какую-то тайну найти в своей профессии, что-то неизведанное, что-то такое, чего я не знаю. И я затаила в себе эту мечту, это желание пойти в театр, быть артисткой. Я об этом никому не говорила, я стеснялась, я никогда... Я очень не подходила под стереотип артистки того времени. А поступала я, когда мне еще не было 16 лет. Я закончила экстерном школу, чтобы ни в коем случае не задержаться ни на одну минуту. Быстрее туда, на сцену. Вот. И первый человек, которому я осмелилась прочитать вслух, был Рома. Ни папе, ни маме, никому вообще, а только Рому. И вот так я оказалась как бы на другом берегу, то есть в театре, а не в кино. И Михаил Ильич, когда выслушал, значит, я тряслась, я так никогда, наверное, больше не волновалась в жизни, как вот это первый раз Рому на таком расстоянии близком, его глаза, его такой агрессивный интерес к тому, что это Галя, вот это вот наша Галя, которая с 3 лет росла вообще под нашими взглядами, она что-то там стоит, читает, что-то слезы у нее на глазах. И Ром, так ничего не говоря, так в свою сигарету, значит, это взял и написал какую-то записку так вот. И сказал, отдашь? А, он меня спросил, куда я поступаю. Я сказала, в МХАТ. Он сказал, отдашь Кареву? А Карев как раз был тем, кто набирал мой курс. Я до такой степени была зажатой, стеснительной и, как вам сказать, что-то меня остановило прочитать эту записку. Я ее никогда не прочла и передала Кареву только после того, как поступила. И прошло много-много лет, и не стало Михаила Ильича. Я уже была режиссером, не только артисткой, но и режиссером театра «Современник», как-то встретила Карева на улице, своего педагога, и он сказал: надо мне тебе отдать записку, Рома, она ведь у меня хранится. Я говорю: а что он написал? Ну, прочтешь. И он не успел мне ее передать. Но я думаю, что, наверное, Ром как-то меня отрекомендовал неплохо, раз Карев мне ее захотел передать, эту записку. Вот. И дальше мое кино, оно все равно как бы во мне жило. Хотя, говорю, это была уже, как мне казалось, моя завоеванная территория, на которой я родилась. И настолько я себе не представляла, что я когда-то смогу в кино сниматься. Опять же, из-за того, что у меня были комплексы вот по поводу своей внешности. И тем было невероятнее для меня, когда, по-моему, это был 4-й курс, может, даже 3-й. Вдруг я получаю приглашение с Ленфильма на съемки в «Дон Кихот» к Козинцеву, который тоже Григорий Михайлович, и Трауберг, и Козинцев были нашими соседями в Алма-Ата. И вдруг я получаю, я уже вот заканчиваю студию там на 4-м курсе, приглашение в кино как артистка. Приезжаю на Ленфильм к Григорию Михайловичу Козинцеву. И, боже мой, с кем сниматься? Черкасов, Долубеев.
1: Кто же так избил беднягу?
2: Никто, дочка. Господин мой просто слетел со скалы. И все тут. Его не побьешь, нет. Он каждому даст сдачу.
0: Общение с Козинцевым, как с режиссером, личностью, интеллектуалом, необыкновенным, вот таким интереснейшим художником, оно в подкорку вложило то, что потом сломать уже было очень-очень трудно и невозможно. Все соотносилось с этой планкой. Дальше. Я попала на эту съемочную площадку уже с этой стороны. Знаете, можно всю жизнь проездить в автомобиле и привыкнуть к нему, к автомобилю. Но когда ты садишься за руль, это другое ощущение этого автомобиля. И дороги вокруг, и автомобиля, и себя в этом автомобиле. Поэтому, когда я оказалась по эту сторону кино, то есть не просто как бы слышала, видела, знала, а вот начала участвовать в этом, да еще ведь как мне повезло и с партнерами, и со сценаристом. Ведь сценарий «Дон Кихота» писал Евгений Львович Шварц. И общение с этим человеком, с Евгением Шварцем, вот это мне досталось в жизни, такое начало моего кино, в котором я начала существовать уже такой профессиональной, пускай не четкой, но уже такой полудетской, но поступью своей. И это были замечательные совершенно съемки. Замечательные.
2: Юра, оставьте мне немножечко этих примочек.
1: Вы тоже упали со скалы?
2: Нет, но когда я увидел, как падает мой господин, Меня тоже всего перетряхнуло. Ой.
1: Это бывает. Вот я очень часто вижу во сне, что падаю с башни. Потом весь день хожу как разбитый.
3: Ты с ним шепчешься?
1: Дурачок. Ревнует.
4: Мы говорим шепотом, чтобы не разбудить больного сеньора. Ну, ступай. Ну, ступай. Ну, я вечером прибегу. Ой, конечно, приятно, когда ревнует. Но распускать вашего брата тоже не полагается.
2: Нет, уж, конечно. Уж на что я добродетельный, но и то шепот ваш очаровал меня, словно весенний ветерок.
0: Роль-то моя была маленькая, небольшая. И я помню, когда вот был последний съемочный день мой, Козинцев своим таким фальцетным голосом, который ни с кем нельзя никогда было спутать, говорит: Евгений Львович, ну, что же такое, Галечка завтра нас покинет, как же мы без нее будем? Это Галечка, кто, сопля, учусь на в студии, а рядом тут, понимаете, эти гении, корифеи, с Черкасовым вообще вот так вот рядом снимаюсь, еще даже обнимаюсь, что-то там с ним взаимодействую, Толубеев, с которым, в которого я просто была влюблена, как в партнера, как в артиста, как в человека с таким юмором, таким талантом редким. Говорит, уезжает от нас Галечка, ну что делать, может вы какую-нибудь еще есть сцену придумаете, говорит Григорий Михайлович. А я уже грущу заранее, что завтра я сажусь в поезд, или там послезавтра, предположим. И вдруг утром, вот следующего дня, приходит Евгений Львович Шварц и приносит отпечатанных несколько листков и говорит: ну, Галечка, выбирайте, какая вам больше нравится сцена. И они дописали мне сцену дополнительно к моей роли. То есть они ее продлили. Кто? Шварц. Да еще варианты мне принес. Конечно же, я была отравлена навсегда вот этим чудом этой высоты отношения к искусству, к артисту. Пусть этот артист еще только вот первые шаги свои делает.

Меня очень часто спрашивают, там, какое у вас хобби, а что вы коллекционируете. И это не потому, что я там с презрением отношусь к тем, кто собирает коллекции. Наоборот, это меня вызывает только чувство уважения к тому, кто способен так сосредоточиться на чем-то, что ему приносит такую радость, интерес в жизни. Но моя коллекция, мне кажется, она самая драгоценная. Потому что у меня коллекция из тех людей, образов, персонажей, с которыми я, которые не просто я прожила с ними жизнь, они повлияли на мое сознание, на мою режиссерскую работу, на мой принцип подхода вообще к человеку. У меня очень ценная коллекция. В ней есть такие редкие экспонаты, с которыми я долгие годы, я к ним возвращаюсь памятью в том или ином контексте, неважно. Иногда я раздражаю невероятно людей, которые рядом со мной, когда я там останавливаюсь, около какой-то бабушки, где-нибудь в, там, не в Москве, и там вся группа идет, предположим, смотреть храм во Владимире, а я задерживаю все движение и останавливаюсь, они кричат: быстрее, куда ты, где ты, куда ты пропала, что там делаешь, ветер, холодно, утро раннее. А я вкопана была в землю тем, что я увидела в нише, предположим, старую бабку, старую. Я остановилась и говорю: бабушка, а что ты тут сидите-то? Она говорит: а чего сижу? Сижу, вот хорошо, зато первая войду. Начинаю с ней разговаривать, спрашивать ее, а как же она будет целый день? Здесь на ветру она же заболеет. Нет, сейчас хорошо, сейчас я не заболею. Вот я была больная, вот кипяток лью на голову, и не чуешь это кипяток. А сейчас хорошо, сейчас лью, и знаю, кипяток лью. А то ничего не чувствовала. Я понимаю, что у нее был, видимо, или, не знаю, ну, серьезнейшая болезнь какая-то. Я говорю: бабушка, ну, а как же вы голодные будете вот тут? Ну, тут же столовая вот есть где-то недалеко, она сейчас откроется. Нет, я не пойду, мне хорошо. А чего, мне много не надо. Я вон кусочек хлебушка с собой взяла, и все, и она рассказывает мне, что она живет на пенсию, там, сколько-то тогда, не то 12, я не помню, 12 рублей или сколько-то, это же давно очень было, и что у нее есть огород, что теперь-то хорошо, когда она, когда она чует, что кипяток-то. Я говорю: а почему вы все время наверх смотрите, почему это, ну, на меня? А я говорю, не вижу. Я так-то не вижу. Я вот так чую, что ты женщина. И с тобой... Но так вот вижу, только вот так. А вот лицо твое я не вижу. Ну, хорошо. Часто чую все же. Когда кипяток лью, когда в огороде там, я уж знаю, где у меня картошка. Где у меня, я говорю, а что у вас в огороде есть? Ну, у меня картошка есть. Морковка есть и свекла. И мне хорошо. А мне зачем мясо? А оно вредное. А зачем? Мне хорошо. Я говорю: ну, бабушка, может быть, я принесу вам, пойду, водички, ну, чего-то, чтобы вы хоть поели. Она говорит: нет, дочка, не надо. Не надо, мне хорошо. Все было у нее хорошо. Потому что она кипяток уже чувствует. Когда льет на голову. Это не значит, что завтра я на сцене как бы
воспользуюсь впрямую, буквально, этой бабушкой из Владимира или еще кем-то, кто составляет мою драгоценную коллекцию. Но это все, это мое питание, это то, что помогает мне с любым артистом как бы построить те человеческие ролевые для роли рельсы, без которых я не представляю себе своей профессии.

0: Быть может, в разговорах откровенных, шагая с молодежью по Нави, увижу я средь лиц обыкновенных встревоженную мордочку любви. Поверь мне, ты ничуть не постарела. Что для тебя земная дань годам? Бегут двадцатилетние пострелы по светлой стежке, по твоим следам. До старости, до смерти сохранится твой образ, появившийся вдали, в простом платке, а над тобой зарницы грузинским садом пышно расцвели. Сама заря стоит у изголовья, ночь для тебя сменяет караул. Я с твоего плеча с такой любовью бестактного комарика стряхнул. И этих чувств волшебных излученья сейчас меня на подвиг позовет. Отчаянное кровообращение сейчас мне стенки сердца разорвет. Рассвет, как долгожданное известие, явился к нам. Мир полон ворожбы. Возьмем лукошко, милое, и вместе пойдем по чудеса, как по грибы. И приютит нас древние дубрава, и старые дубы прошелестят. Такой любви мы не видали права, чтоб не солгать лет этак 50.
1: Мой отец вставал на зорьки ранней, и еще в предутреннем дыму отправлялся в путь к вершинам дальним по тропе, известной лишь ему. По крутым уклонам и пологим шел отец, покуда мог идти, обходя проезжие дороги, презирая легкие пути. Как-то погрешил я словом праздным, я спросил с улыбкою тупой: «Мой отец, не проще ли гораздо протаренную идти тропой?» Отвечал отец: «Мой путь известен, ничего, что он тяжел и крут, там следы моих стихов и песен, мне легко, они меня ведут». Многое на свете миновалось, с той поры прошло немало дней. Нет отца, тропа его осталась, я идти попробовал по ней. Горная тропа куда же делась? Сила, вдохновлявшая отца, шел я по тропе, а мне не пелось, и казалось, нету ей конца. Но услышал как-то, слава Богу, я знакомый голос впереди: «Мой сынок, ищи свою дорогу, протаренной тропкой не иди». Где же ты, счастье, где светлый твой лик? Я на вершинах, куда не всходил ты. Где же ты, счастье, вершин я достиг, в реках, в которых покуда не плыл ты? Где ты? Я тысячу рек переплыл. В песнях, которые завтра ты сложишь. Где ты? Я песню тебе посвятил. Я впереди, догони, если сможешь. Для чего мне золото и камни, что навечно спрятаны в горах? И звезда на небе не нужна мне, коль не светит, прячась в облаках. Ты хоть много проживи, хоть мало, но тебе скажу я, не тая: если боль других твоей не стала, прожита напрасно жизнь твоя. мужчины. Немало мужчин попадаются дутых. Папаху носить может всякий, к тому ж, сказала любовь. Пусть ко мне приведут их, отвечу тогда я, кто истинный муж. Не все те мужчины, кто лихо и браво закручивать могут усы хоть куда, проверим, у всех ли законное право мужчинами зваться, сказала беда. Проверим, откликнулись волны потока, и сразу возникла в ночной вышине тропинка над бездной, чтоб волею рока мужчина по ней проскакал на коне. И горская сабля над горлом сверкнула, и свистнула пуля вблизи головы, и впала в измену красотка аула, чьи брови оттянуты к две тетивы. И молвила чарка: «Со мною бездонно его посадите, и дам я ответ, он волею крепок или нету в нем оной. Нетрудно узнать, кто мужчина, кто нет. Мужчин приведите ко мне на смотрины», — копейка хихикнула из кошелька, — «и я вам отвечу, какого мужчины цена на сегодняшний день высока». Вдруг голос горы от вершины к подножью пронесся, гудя, как набатная медь. «Мужчина, кто правды не спутает с ложью и ради свободы готов умереть. Мама». По-русски «мама», по-грузински «нана», а по-аварски ласково «баба». Из тысяч слов земли и океана у этого особая судьба. Став первым словом в год наш колыбельный, оно порой входило в дымный круг, и на устах солдата в час смертельный последним зовом становилось вдруг. На это слово не ложатся тени, и в тишине, наверное, потому слова другие, преклонив колени, желают исповедаться ему. Родник, услугу оказав кувшину, лепечет это слово от того, что вспоминает горную вершину. Она прослыла матерью его. И молния прорежет тучу снова, и я услышу за дождем следя, как, впитываясь в землю это слово, вызванивают капельки дождя. Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, и, скрыв слезу при ясном свете дня, не беспокойся, маме говорю я, все хорошо, родная у меня. Тревожится за сына постоянно святой любви великая раба. По-русски «мама», по-грузински «нана» и по-аварски ласково «баба». Смеясь, встречает человек рассвет, и кажется, что день грядущий вечен, но все-таки по множеству примет мы узнаем, что наступает вечер. А вечером задумчив человек, приходит зрелость мудрая и злая. Но я поэт, день для меня как век, и возраста я своего не знаю. Я очень поздно осознал свой долг, мучительный, счастливый, неоплатный. Я осознал, но я вернуть не смог ни дни, ни годы детские обратно. Могу признаться, мама, не тая, Дороги все мои, твои дороги, и все, что прожил, это жизнь твоя, и лишь всю жизнь твои писал я строки. О, руки матери моей, сестер, вы бережно судьбу мою держали, и вас я ощущаю до сих пор, как руки женщин всей моей державы. Вы пестовали ласково меня и за уши меня трепали часто. В начале каждого большого дня вы мне приветливо желали счастья. Вы снаряжали нас для всех дорог, вы провожали нас во все скитания. Мы возвращались на родной порог и снова говорили «до свидания». Когда коня седлает во дворе в неблизкий путь собравшийся мужчина, его всегда встречает на заре горянка с полным до краев кувшином. Чужая, незнакомая почти, стоит в сторонке. Только это значит, примета есть такая, что в пути должна ему сопутствовать удачи. Страна родная, думается мне, твой путь имел счастливое начало. Октябрь, скакавший к счастью на коне, с кувшином полным женщина встречала. Она стояла молча у ворот, прижав к груди спеленатого сына, и время шло уверенно вперед и становилось радостным и сильным. Октябрь перед последним боем пил клинок, сжимая из кувшина воду. Быть может, потому так много сил и чистоты у нашего народа. Шел человек за нашу правду в бой. И мертвыми лишь падали с коня мы, но Родина ни перед кем с тобой, мы голову вовеки не склоняли. Не будет никогда такого дня, всегда беду мы одолеем злую, и снова, низко голову склоня, я эти руки женские целую. О моей родине. Я видел мир. И спросят, если меня наивность удивя, скажи, а родственники, если в иных державах у тебя? Я с крыши горского аула, сквозь даль, которой нет конца, увижу турка из Стамбула, похожего на моего отца, где бедной улицы теснина утихла на закате дня, он, повстречавшись, как на сына, взглянул с надеждой на меня. Умеют маленькие капли большое солнце отражать. Я помню женщину из Капри, что на мою похожа мать. Она на берегу стояла и вслед рукой махала нам, когда мы утром от причала навстречу двинулись волнам. Мне стал Париж роднее и ближе, когда осеннего числа гвоздики алые в Париже мне девушка преподнесла. Я не скрою, что воевавшую в Маки могу назвать ее сестрою, всей родословной вопреки. Не зря к родне своей я рвался, одолевал девятый вал. Я первым обнял африканца, что цепи рабства разорвал. За то, что счесть родни не в силе, благодарю свою страну. И если бы меня спросили, ответь, ты не был ли в плену? Скажу, не чай ли души мы в народах родственных сторон, и чехи дружбой нерушимой меня сумели взять в полон. Солдата русского могила красна от казанлыкских роз. Меня Болгария пленила любовью искренней до слез. Земля как будто стала шире. И тем горжусь, что в наши дни все больше в неспокойном мире моей становится родни.
2: А это сказка о сером перышке, о маленьком сером перышке, вылетевшем откуда-то из гнезда. А может быть, и не из гнезда. Может быть, это перышко выпало из крыла какой-нибудь птички, когда она, сидя на ветке, чистила себе клювом перья. Может быть, его уронила во время полета дикая серая утка. Все может быть. Но когда это перышко подхватил ветер, он не стал спрашивать, чье оно и откуда. Да и перышко, наверное, не помнило ничего о себе. Оно только трепетало всеми своими пушинками, подставляя каждую из них струе воздуха. Оно перебирало ими, как крошечными тонкими пальчиками. И так летело по ветру серое перышко до тех пор, покуда не встретился ему петух. Увидело оно петуха и просит его: «Возьми меня, петух, к себе в крыло».
3: А петух как закукарекает: «Я петух, петух! Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук! У меня красивые перья, а ты, перышко незаметное, лети себе дальше».
2: Полетело серое перышко дальше. Встретило оно попугая и просит его: «Возьми меня, попугай, в свое крыло».
3: А попугай ему в ответ: «Я попугай, попугай, у меня пестрые перья, а ты, перышко неприглядное, лети себе дальше».
2: Полетело дальше серое перышко, распушилось на ветру. Встретило оно павлина и просит его: «Возьми меня, павлин, к себе в крыло».
4: А павлин развернул свой хвост веером и говорит: «Я павлин, я павлин, у меня особенные перья, а ты, перышко невидное, лети себе дальше».
2: Летит дальше серое перышко, по ветру стелится, видит какую-то малую птичку и просит ее: «Возьми меня, хотя бы ты, малая птичка, к себе в крыло». «Хорошо», — ответила коротко птичка. А серое перышко тут же прильнуло к ее крылу. Уж очень долго оно летело и сильно устало. «Негордая птичка», — подумала серое перышко. «Да и чем ей гордиться? Не кукарекает, не распускает хвоста веером. А все же интересно бы узнать, кто она». И серое перышко спросила: «А как тебя звать, маленькая птичка?»
5: «Меня зовут Соловьем», — ответила птичка, вспорхнула на высокую ветку и залилась звонко-звонко, так, как это умеет лишь один соловей.

0: Да здравствует император Франц Иосиф I!
1: Воскликнул бравый солдат Швейк, похождение которого описывает Ярослав Гашек.
2: Переводы книги «Похождения бравого солдата Швейка» на правах оригинала выходят одновременно с чешским изданием во Франции, Англии, Америке. Лучшая юмористическая книга мировой литературы.
1: Эти шуточные рекламные плакаты появились на улицах Праги в марте 1921 года. Ярославу Гашеку было 38. Юморист и мистификатор, смешивший всю Прагу какие-то 10 лет назад, он стал теперь врагом номер один чешского буржуазного правительства и благонамеренной публики. Еще бы! Вернуться из России и нисколечко не стесняться своей дружбы с красными. Ну уж нет, всему есть границы.
2: Однако хоть все буржуазные издательства Чехии отказались печатать новый роман Гашека, публика ждала его с нетерпением. Да и выход из этого положения Гашек нашел. «Похождения бравого солдата Швейка» в течение полутора лет будут продавать на улицах дешевенькими выпусками по 32 странички. И смех Гашека, скрытый за невозмутимым спокойствием его героя, войдет отныне в каждый чешский дом. Скромный герой великой эпохи, бравый солдат Швейк, навсегда поселится в сердцах своих читателей.
1: А те рекламные щиты, которые так взволновали Прагу в 1921 году, сегодня нам не кажутся очередной шуткой писателя. Швейк действительно стал одной из лучших сатирических книг мировой литературы. Переведен на множество языков. Издан миллионными тиражами на родине писателя, в Советском Союзе и других странах. И сегодня, как полвека назад, скромный герой великой эпохи смеется над глупостью и косностью, над завоевателями всех рангов и мастей, над всей военной машиной, над лицемерием, ханжеством. А вместе с ним смеется и удивительный чешский писатель Ярослав Гашек.
2: Он родился 100 лет назад в Праге в семье учителя. В гимназии Гашек не доучился, но зато кончил коммерческое училище и даже короткое время трудился в банке.
1: Однако банковская карьера его явно не устраивала. В 1901 году он печатает в газете «Народные листы» свой первый рассказ и отправляется бродяжничать по Европе. Он исходил пешком в Германию, Швейцарию и Италию. А сколько профессий сменил Гашек? Пастух, сыровар и рабочий на уборке урожая, шахтер и мыловар, рабочий в археологической экспедиции.
2: Но главное было другое. Гашек смотрел. Мир открывался ему неприукрашенным. Его противоречия были остры и жестоки. И совсем не о прогрессии и процветании своих стран и народов заботились буржуазные правительства. Гашек слушал крестьян и солдат, рабочих и торговцев, мещан и интеллигентов. Гашек смеялся вместе с ними и вместе с ними страдал. Через несколько лет он вернется в Прагу вполне сложившимся писателем-юмористом, который нашел своего героя, свою интонацию и свою маску. Теперь жизнь и творчество Гашека составляют нерасторжимое целое. Где кончается мистификация, где начинается правда, что всерьез, а что для смеха? Сколько друзей и исследователей ломали потом голову над этими загадками, а Гашек, вступив на путь сатирика, хотел и свою собственную жизнь прожить как юмористическое, сатирическое произведение. И первым и действием он боролся с укладом жизни, который господствовал в эти годы в его стране.
1: В 1908 году Прагу буквально потрясла проделка Гашека. Он создал беспримерную в истории пародийную партию и назвал ее «Партия умеренного прогресса в рамках закона». Это было пародией на существовавшие в то время буржуазные партии, сатирой. И в то же время, конечно, игрой.
3: Нам не хватает 15 голосов.
4: Если вы изберете нашего кандидата, обещаем, что мы защитим вас от землетрясения в Мексике.
5: Тот даст за нас свой голос, получит маленький карманный аквариум.
3: Все как один. Отдайте голоса за кандидата партии умеренного прогресса в рамках законности писателя Ярослава Гашека, который на многочисленных собраниях развил программу национализации дворников.
1: эта сатирическая феерия, весь этот карнавал происходил во время выборов в австрийский парламент.
2: Но Гашек так ловко маскировал свои нападки, так искусно играл роль пылкого истинного гражданина, что даже присутствовавший на собраниях полицейский комиссар, не колеблясь, скрепил своей подписью манифест партии.
1: Гашек, конечно, не был избран в парламент, но его сатира, несомненно, сыграла свою роль в освобождении сознания прожан от наивной веры в спасительность буржуазной демократии.
2: Да и для самого писателя выступления на собраниях партии умеренного прогресса не прошли даром. Здесь он находит свой способ сатирического обличения – критиковать, осмеивать, прикрывшись маской преданнейшего верноподданного австрийской монархии, готового служить государю-императору до последней капли крови.
1: Так родилась идея, вызвавшая к жизни прославленного бравого солдата Швейка.
3: Осмелюсь доложить! Сперва я родился и ходил в школу, потом учился на столяра, пока не выучился. Потом меня водили в какое-то место и раздевали догола, а через 2 месяца пришли полицейские и отвезли меня в казарму. Там меня осмотрели и сказали, что я опоздал с явкой на 3 недели, и потому меня нужно посадить в кутузку. Почему, спрашиваю, если я не хочу идти на военную службу и даже не знаю, что такое солдат? Но меня все-таки посадили, а потом впихнули в поезд, возили туда-сюда, пока я не оказался здесь. Я не стал расспрашивать, что это за полк и какая рота, потому что не хотел никого затруднять. Когда на учение я в строю закурил, меня опять посадили под замок, не знаю за что. Потом сажали еще много раз за то, что я потерял штык, за то, что на стрельбище чуть не угодил господина полковника. И еще за что-то.
1: Гашек не случайно делает своего героя бравым солдатом. Разоблачение австрийского милитаризма становится в это время главной задачей чешских патриотов. На борьбу с милитаризмом и отправляет писатель своего героя.
2: Это было в мае 2011 года. Однажды, вернувшись домой, Гашек присел к столу и написал на листке бумаги заголовок рассказа «Идиот в воинской части». Но тут же уснул с пером в руке. На другой день, едва проснувшись, он сказал: «Вчера была у меня какая-то блестящая идея, только вот ничего не помню». А найдя, наконец, листок с заглавием, произнес: «Да, так оно и было. Но как это было?» И принялся писать. Шли большие маневры близ итальянской границы. Бравый солдат Швейк догонял свою часть. Его задержал непредвиденный случай. Перед отправлением субалтерн поучал солдат о маневрах. «Вообразите на время, что итальянцы объявили нам войну, и мы наступаем на них».
3: «Отлично! В атаку!»
2: Швейк получил за свое восклицание 6 дней. Отсидев, он вместе с капралом и еще 3 штрафными был отправлен за своим полком.
3: «Сперва мы шли долиной, потом ехали верхом через горы, потом я заблудился в пограничном лесу. Я высматривал своих и высмотрел итальянский пулеметный полк, который храпел на учениях около границы. Мул с навьюченным на него пулеметом пасся через границу. Я его, конечно, подождал, взял под усы и возвратился на родину.
0: Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что взял в плен итальянского мула с пулеметом».
2: Швейка моментально посадили в карцер, но командование не могло отказать себе в удовольствии детально ознакомиться с новейшей моделью пулемета, принятого в войска соседней дружественной державы.
1: Через несколько дней в юмористическом журнале «Карикатуры» было опубликовано первое произведение о Йозефе Швейке. Рассказ «Поход Швейка против Италии».
2: Отправив Швейка в конце рассказа на дирижабле в Африку, сам Гашек идет на войну.
1: Еще до призыва в армию Гашек успел сыграть с полицией свою очередную «Гашковину», как называл проделки писателя его друг, художник Йозеф Лада.
2: Поздно вечером, 30 ноября 1914 года, он пришел в дешевенькую гостиницу на углу улиц Каролины Светлой и Бетлемской. Записался в книгу для приезжих Иван Сергеевич Толстой, уроженец города Киева, прибыл из Москвы. Цель приезда – ревизия австрийского генерального штаба. Результат не заставил себя ждать. В мгновение ока гостиница оцеплена полицейскими, и Гашика со связанными руками потащили в полицейское управление. Полицейский комиссар был немало удивлен и раздосадован, когда вместо опасного русского шпиона перед ним предстала хорошо ему знакомая физиономия Гашика. На допросе Гашек заявил, что считал своим

0: С маршевой роты на фронт он писал своему другу.
1: Возможно, я вернусь казачьим атаманом. Если меня повесят, пришлю тебе на память кусок своей веревки.
0: Гашек стал летописцем батальона. Он увидел здесь своих будущих героев. В похождениях бравого солдата Швейка выступят и капитан Сагнер, и поручик Лукаш, и кадет Биглер, и денщик Лукаша, Франтишек Страшлипка, который станет в романе Швейком.
1: 24 сентября 1915 года во время наступления русских у села Хрупаны он вместе со Страшлипкой добровольно сдался в русский плен. Так закончилась карьера Гашека в австро-венгерской армии.
0: Россия! Как мечтал о ней Гашек! Он внимательно следил за борьбой русских революционеров, изучал русский язык, читал Горького, Достоевского, Гоголя, Пушкина. И вот теперь он здесь. В России существовали чешские воинские части, сражавшиеся в составе русской армии. Гашек решает отдать все силы открытой борьбе с Австро-Венгрией. Работает агитатором среди чехов, пишет фельетоны, статьи в газете «Чехослован».
1: Февральскую революцию писатель встретил восторженно. Но политические события вскоре заставили его снова выбирать, с кем ему быть дальше. Гашек выбирает то новое, что несет миру Октябрьская революция.
0: 12 марта 1918 года на заседании Московского совета в Политехническом музее Гашек слушает Ленина. Речь Владимира Ильича произвела на него неизгладимое впечатление, в особенности его призыв к иностранцам о помощи русской революции.
1: На другой день Гашек приходит в военный комиссариат и говорит: «Я решил ответить на призыв Ленина к нам, иностранцам. Хочу вступить в коммунистическую партию». И вот уже Гашек свое перо, ум, энергию отдает делу, которое отныне считает своим. В Самаре он агитирует переходить на сторону революции. Работает помощником коменданта города Бугульмы, что недалеко от нынешнего Ульяновска. В январе 1919-го получает новое назначение – заведовать типографией фронтовой газеты политотдела 5-й армии «Наш путь». Преследуя отступающие колчаковские войска, 5-я армия неудержимо двигалась на восток. Уфа, Челябинск, Омск, Красноярск, Иркутск – этапы пути молодого коммуниста Ярослава Гашека.
0: В 1918 году Чехословакия стала самостоятельным государством, но власть в стране захватили буржуазные партии. Чешские коммунисты возвращались на родину, чтобы вести здесь политическую борьбу. В 1920 году приезжает в Прагу и Ярослав Гашек.
1: Но все оказалось не так просто. Если одни его сердечно приветствовали, то другие демонстративно отворачивались и не подавали руки. Пражская полиция устанавливает за писателем наблюдение. В общем, красный Гашек буржуазную Прагу не устраивал, и писатель снова надевает свою маску. Чешский коммунист Иван Ольбрахт так писал о Гашеке. Он опять смеется над целым светом, и только над одним нет. Над коммунизмом и своим омским прошлым.
0: Гашек уезжает из Праги в Липницу на юго-востоке Чехии. Уезжает надломленный, больной. Но как никогда весело, зло, заразительно звучит его смех. Гашек пишет свое лучшее произведение «Похождение бравого солдата Швейка».
2: В то время, когда галицийские леса, простирающиеся вдоль реки Рады, видели бегущие через эту реку австрийские войска, в то время, как на юге, в Сербии, австрийским дивизиям одной за другой всыпали по первое число, австрийское военное министерство вспомнило о Швейке, надеясь, что он поможет монархам расхлебывать кашу.
3: Пани Мюллерова! Пани Мюллерова! Пани Мюллерова! Я иду на войну!
4: О, Матерь Божья! Что вы там будете делать?
3: Сражаться! У Австрии дела очень плохи. Всыпали нам и в хвост, и в гриву, куда ни погляди. Ввиду этого меня призывают на войну. Еще вчера читал я вам в газете, что дорогую родину заволокли тучи.
4: Но ведь вы не можете пошевельнуться.
3: Неважно, пани Мюллерова, я поеду на войну в коляске. Знаете кондитера за углом? У него есть такая коляска. Вы, пани Мюллерова, отвезете меня в этой коляске на военную службу.
2: Я вполне пригоден для пушечного мяса, вот только ноги.

0: Но когда с Австрией дела дрянь, каждый калека должен быть на своем посту. В тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями. На его пиджаке красовался пестрый букетик цветов. Человек этот ни на минуту не переставая кричал на всю улицу: «На Белград! На Белград!» За ним валила толпа, которая образовалась из небольшой кучки людей, собравшихся перед домом, откуда Швейк выехал на войну. Швейк констатировал, что некоторые полицейские отдавали ему честь.
1: Как изменилась интонация Гашика? Как убийственно разговорчив стал Швейк? Перед нами уже не идиот в военной форме, который своей исполнительностью ставит под сомнение целесообразность приказа, а человек из народа, простодушно наивный, глубоко человечный и проницательный. И не случайно в архивах военно-полевого суда на его деле стоит пометка: «Намеревался сбросить маску лицемерия и открыто выступить против особы нашего государя и нашего государства».
0: Швейка отвели в комендатуру при станции. Караульное помещение было украшено литографиями, которые военное министерство в ту пору рассылало по всем учреждениям, где бывали солдаты, по казармам и военным училищам. Пока фельдфебель ходил искать какого-то офицера, Швейк прочел на плакате: «Обозник рядовой Йосиф Бунг, так, санитары относили тяжелораненых к санитарным повозкам, обстреливали гранатами». Конь обозного возчика Йосифа Бонга был убит разрывным снарядом. Какой ужас! «Бедный мой Сивка, пришел тебе конец», — причитал Йосиф Бонг. Так. В этот момент он сам был ранен осколком гранаты. Ага, гранаты. Выпряг упавшего коня, оттащил повозку, так. Вернулся за упряжью убитого коня, так. Стреляйте, я все равно не оставлю здесь упряжи. Ротмистр украсил его грудь серебряной медалью за храбрость. Ну.
2: Да.
0: Прекрасный пример доблести. Если так пойдет дальше, у нас в армии будет только новая упряжь. В Праге я тоже читал об одной обозной истории, только еще получше этой. Там говорилось о вольно определяющемся докторе Йозефе Воине. Он служил в Галиции в 7-м егерском полку. Когда дело дошло до штыкового боя, попала ему в голову пуля. Вот понесли его на перевязочный пункт, а он как заорет, что не даст себя перевязывать из-за какой-то царапины, и полез опять своим взводом в атаку. В этот момент ему оторвало ступню. Опять хотели его отнести, но он, опираясь на палку, заковылял к линии боя и палкой стал отбиваться от неприятеля. А тут возьми да и прилети новая граната и оторвала ему руку, аккурат ту, в которой он держал палку. Тогда он перебросил палку в другую руку и заорал, что это им даром не пройдет. Бог знает, чем бы кончилась эта история, если бы шрапнель не уложила его на повал. Когда ему снесло голову, она еще некоторое время катилась и кричала: «Долг, спеши, солдат скорее исполнит свой, даже если смерть витает над тобой».
1: Юмор Гашика звучит убийственно. Под обстрел взяты те же объекты, что и в предвоенных юморесках. Бюрократия, военщина, духовенство. Но в похождениях бравого солдата Швейка смех Гашика хоронит не только Австро-Венгрию, ее союзников. Он хоронит целую эпоху мировой истории. И до тех пор, пока человечество не покончит с любыми формами антинародной власти и милитаризмом, раскаты этого смеха будут звучать отходной вчерашнему дню земного шара.
0: Веселый роман о войне продвигался вперед необычайно быстро. Но силы покидали Гашика еще быстрее. Он уже не мог писать и диктовал выпуски Швейка своему секретарю. Причем диктовал, не имея никаких черновиков, набросков, планов. Анекдоты, истории, случившиеся с ним самим и его друзьями, наблюдения – все переплавлялось талантом в сатирическое юмористическое бытие эпохи. Он писал историческое полотно.
1: 29 декабря 1921 года Гашек в последний раз диктовал Швейка. В 4 часа утра 3 января 1923 года он подписал свое завещание, сказал: «Швейк тяжко умирает», и отвернулся к стене. Через несколько часов его не стало.
0: Описывая имущество, эксперты составили такое заключение о нереализованном тираже романа. Через 10 лет содержание сочинения для новых поколений будет непонятно, и у него вряд ли найдутся какие-нибудь читатели. О, как недальновидны были эти люди!
1: Весной 1933 года в немецких городах пылали костры. Фашисты сжигали на них книги. Жгли Горького и Барбюса, Ремарка и Эренбурга, жгли книги Гашека. Но пройдет 6 лет, и бравый солдат Швейк будет издеваться над ними, над оккупантами его Чехословакии. Бравый солдат Швейк будет осмеивать непобедимую Германию в первых выпусках советских агитфильмов в 41-м. И смех его будет разить не хуже автоматной очереди.
0: Если бы Чехословакия, писал в 30-е годы Жан-Ришар Блок, имела только одного Гашека, то уже внесла бы тем в мировую сокровищницу вклад вечной ценности.
1: По данным ЮНЕСКО, Гашек – один из наиболее переводимых авторов. А в Чехословакии, кажется, нет дома, где с книжной полки не улыбался бы Швейк, чей портрет еще при жизни Гашека нарисовал для еженедельных выпусков художник Йозеф Лада. Круглое добродушное лицо, большие уши, торчащие из-под нахлобученной фуражки. Летят кругом пули, гранаты, рвутся шрапнели, а он преспокойно раскуривает свою трубочку.
2: Первая чешская книга, переведенная на важнейшие языки мира.
1: Лучшая юмористически-сатирическая книга мировой литературы.
2: Триумф чешской книги за границей. Нет, не обманул Гашек своих читателей. Время вписало в рекламную афишу 50-летней давности последнюю удивительную строку. Год столетнего юбилея автора Швейка объявлен ЮНЕСКО годом Ярослава Гашека.
3: Есть нечто милое в самом том слове с далеких незапамятных времен. Хоть многим кажется, что это вновь, хоть ошарашен мир и окрылен, не знаю, догадаются, поймут ли, увидев искру в голубой дали, какой невидимый и близкий спутник уж 40 лет кружит вокруг земли. В глухую осень из российской пущи, средь холода и грусти властей, он был в пустые небеса запущен надеждой из страдавшихся людей. Ему орбиты были незнакомы, он оживал в часы сухой тоски, о нем не говорили астрономы, за ним следили только бедняки. Его боялись на допросе выдать, он был судим и был он осужден. Я помню, пролетал он над Мадридом, и люди улыбались. Это он! Он осветил последние минуты заложников. Он мчался в круг земли. Его видали тени Равенсбрука. Индийцы разговоры с ним вели. Он вспыхивал и пропадал надолго. Никто его путей не объявлял. Но в смертный час над потрясенной Волгой он будущее мира отстоял. Не знаю, догадаются, поймут ли, он 40 лет бушует надо мной. Моих надежд, моей тревоги спутник, немыслимый, далекий и родной.
4: Весна, элегия. Мечты волшебные вы скрылись от очей, сбылися времени угрозы. Хладеет в сердце жизнь, и юности моей поблекли утренние розы. Благоуханный май воскреснул на лугах, и пробудилась Филомела, и Флора милая на радужных крылах к нам обновленная слетела. Вообще, не для меня долины и леса одушевились красотою, и светлой радостью сияют небеса. Я вяну, вянет все со мною. О, где вы, призраки невозвратимых лет, богатство жизни, вера в счастье? Где ты, молодого дня пленительный рассвет? Где ты, живое сладострастье? В дыхании весны все жизнь молодую пьет, и негу тайного желания все дышит радостью, и мнится с кем-то ждет обетованного свидания. Лишь я как будто чужд природе и весне, часы крылатые мелькают, но радости принесть они не могут мне, и мнится мимо пролетают.
5: Вечер встречи с Сергеем Сергеевичем Наровчатовым открыла поэтесса Лариса Васильева.
6: Сегодня у нас вечер счастливый, потому что у нас в гостях поэт, учитель многих поэтов среднего поколения, многих поэтов молодых, Сергей Сергеевич Наровчатов. У Сергея Сергеевича множество титулов, которые мы не будем перечислять сегодня, но скажем, что Сергей Сергеевич герой социалистического труда.
7: И ну, уже начала перечислять.
6: Главное, надо сказать хотя бы. Но главное его великое достоинство в этом коротком, прекрасном, звонком слове поэт.
7: Ну, так с самого начала было решено. Это будет просто вопрос и ответ. Поэтому в любой форме, как вы хотите, задавайте мне вопросы, а я буду отвечать. Понимаете, вот что такое лирические стихи? Я помню, 1942 году я написал стихи «Лесная любовь». Они сравнительно мало известны. Но я хорошо помню, как соединилось во мне вот ощущение чисто лирической с какой-то сверхзадачей, которую тогда уже прочитаю, потому что они просто еще мало известны сравнительно. Вот. «Лесная любовь». «Сама земля дала им это право. Они идут, не кланяясь кустам, путей не разбираючи, по травам, по зарослям. Их ветви жгут и там, где сосны рыжие, где хвоя, как пламя, где каждый ствол смолой, как потом взбок. Он женщину с оленьими глазами, взяв за плечи, с плеча бросает в бок. Там запах игл, ведок словно щелочь, там в ноздри бьет, медвяный терпкий чад, и комары, озлясь, гудят, как пчелы, а пчелы словно мельницы гремят. Смолой и земляникой лето пахнет, над лесом птичий гомон все сильней, все яростней, а девка только ахнет, и соловьи посыплются с ветвей. Пусть стороной осколки воют чаще, гремящий опрокидывают смерч, и гаубицы над краем древней чащи, я повторяю здесь, гремящий опрокидывают смерч, но стонов бабьих, томных, несчастливых, где древность возникает в новизне, не заглушить ни взрывом, ни разрывом самой войне. Вот эта концовка, она и обозначивает смысл всего стихотворения. Понимаете, потому что в 1942 году, по сути, самое еще начало войны, первый год, мало кто задумывался вот над тем, что любовь побеждает смерть в каком-то совершенно новом, что ли, этом варианте. Потому что 1942 год, это, по сути, было «убей его», обозначенное Симоновым. Понимаете? а тут перевернуто. Стихи, написанные в 42-43 году, были очень даже непростыми, а какими-то яростными стихами. Стихи о ревности, стихи о любви, оторванности от любимой. Нет, это было очень стихи серьезные и жаркие. Они обозначили у меня очень какой-то большой период в моем развитии внутреннем.
8: Вы не могли бы сказать несколько слов о процессе возникновения стиха вот у вас?
7: Вы знаете, это как Анна Андреевна Ахматова писала, из какого сора растут стихи, это совершенно верно. Или как Пастернак говорил, знаменитая речь, зал весь зааплодировал. Он, собственно, предвосхитил определение Ахматовой. В Париже, он сказал, поэзии в траве, достаточно нагнуться, чтобы ее поднять. Бог ее знает, из чего растут стихи. Иногда сплошь и рядом, вы знаете, они растут, ну, из случайной строки, вот, случайного слова, даже слова. Потом это слово как-то обрастает метафорами, сравнениями и рождает стихотворение. Нет, тут необычайно трудно сказать, как это бывает.
9: Что, на ваш взгляд, не хватает молодому литератору?
7: Как раз вот не хватает образованности, как говорится, разной интересованности, понимаете, в чем дело? Вот необходимо интересоваться самыми различными вещами, чтобы вы, понимаете, вот хватались за самые неожиданные вещи. И тогда где-то у вас проклюнется. Еще 15 или 20 лет я писал: «Моя всесветная родня повсюду пробует дороги, по мерке нынешнего дня, лишь кто должен завтра умереть. Я не из тех», неопубликованные стихи. Мальчишка, щенок, понимаете, замах-то был большой.
1: Алена позвонила Кире посреди рабочего дня. На редкость не кстати позвонила. В тот день ушла в отпуск Раиса Павловна, секретарь директора. И Кира, впервые заняв ее место за секретарским столом, ощутила, что тонет в потоке телефонных звонков, отправляемых и получаемых документов, писем, людей, которым что-либо немедленно было нужно от нее. Где уж ей было сравниться с Раисой Павловной? Раиса Павловна была уникальным секретарем. В этом сравнительно еще молодом научном центре она работала с первого кирпича, как говорится, хотя кирпича не было. Было не очень просторное помещение, выделенное основным институтом сложного профиля медицинских проблем под лабораторию, вновь создаваемую специально для опробования метода. Так было сказано в приказе. Помещение находилось в старом, предназначенном на слом особняке. А метод, точнее идея, ибо метода еще не было, его предстояло не только опробовать, но и разработать, поражало воображение сочетанием простоты и необычности, перспективой таящихся в медицине непредвиденных доселе возможностей. Руководство вновь создаваемой лабораторией возложено было на Прохорова Андрея Евстигнеевича, в ту пору просто Андрея, зачисленного недавно в аспирантуру института. Человек сравнительно молодой, успел он, однако, к тому времени пройти жестокую школу практического врача на Целине в первые горячие годы ее освоения. Кроме Прохорова и двух ему приданных штатных сотрудников в новой лаборатории были внештатные. Энтузиасты идеи, студенты-дипломники и старшекурсники медицинского института, который когда-то закончил Прохоров. Пристрастно отобранные им самим из членов научно-студенческого кружка, которым он ныне руководил в порядке шефства. А кроме того, в лаборатории была Раиса Павловна. Ее называли именно так, по имени-отчеству. Хотя годами она была не старше Прохорова. Худенькая, причесанная на прямой пробор, так чтобы волосок к волоску в пучок, она в своих блузках с высоким воротом, скрывавшим сухонькую шею ее и неизменной камеей у ворота, словно сошла со старинной фотографией. должности секретаря в крохотном штате лаборатории предусмотрено не было, а необходимость в нем была. В силу незаурядности задач лаборатория вела обширную переписку поиск в нашей стране и за рубежом. Раису Павловну оформили младшим лаборантом, возложив на нее обязанности секретаря. Многое в лаборатории приходилось делать собственными руками, до многого доходить самим. Не было еще в стране подобного опыта. Собственно, и за рубежом тоже. Первопроходцы, первоцилинники, так называл свою группу Андрей Прохоров, без сомнений, включая в нее и Раису Павловну. Ныне идея, владевшая первопроходцами, стала реальностью. Результаты, полученные в процессе опробования метода, превзошли ожидания. Лаборатория разрослась в комплекс «Научный центр». И здание для него было выстроено особое, по уникальному проекту, с большими и малыми барокамерами. Это давало возможность проводить сложнейшие, опаснейшие хирургические операции под защиту барокислорода, иначе кислорода под повышенным давлением. Научный центр входил в силу, приобретал известность, а Раиса Павловна по праву, по штату она заняла теперь место секретаря-директора, став по существу полноценной его помощницей, хозяйкой его приемной. Так и воспринимали ее окружающие. И вот теперь Кира, заняв ее место, утопала в многообразии своих новых обязанностей. А к тому же Алена вдруг позвонила в разгар рабочего дня. «Кира, ты... еле тебя достигла. Что, изменился телефон? Временно?» «Думаю, что надолго», — сдержанно ответила Кира. В приемной сидели, ожидая директора, приезжие люди. При них она не считала возможным вести неделовой разговор. «Киренок, немыслимо хочу тебя видеть». «Да?» — польщенно спросила Кира. Давненько не приходилось ей слышать такого от сестры. «В какое время?» — немедленно ответила Алена так беспечно и громко, что Кира невольно прикрыла ладошкой трубку. «С ума сошла! До конца работы!» «Ладно, ладно!» — перебила ее Алена. «Сразу после работы. Жду в кафе «Буратино» на Арбате». И запнулась. «Нет, сегодня «Буратино» не подойдет. На Ленинском проспекте». Она назвала кафе. Раньше их жизнь казалась Кире неразделимой. Маленькая Алена нянчила Киру, когда та была еще в колыбельке. Мать, уходя, оставляла ее на Алену. На Алену она могла положиться. В свои неполные 5 лет Алена уже была человеком великой ответственности. Жили они тогда еще не в Москве, а в Красночеркесске, в отцовском доме. Свою задачу маленькая Алена усвоила твердо — не давать Кире раскричаться. Мать сказала, что от сильного крика у нее может выскочить пупок. Вот Алена и забавляла ее по-всякому. Пела песенки, какие умела, беседовала, танцевала перед ней. А если мать задерживалась к кормлению, и Кира, проголодавшись, водила ротиком из стороны в сторону, готовая разразиться криком, ловконько совала ей в рот соску, надетую на бутылку со сладкой водичкой. Мать оставляла на всякий случай. Ничего этого Кира, конечно, не могла помнить. Многое другое, однако, помнила. И была твердо убеждена, что растила ее Алена. Бабушка, мамина мама, это было уже гораздо позже, в Москве. Она, Кира, все получила от Алены. Первые песенки, сказки, игры, веселый танец 3 поросят. Когда мать первый раз повела в школу торжественную, накрахмаленную Алену с новеньким ранцем за спиной и, как положено, с цветами в руках, Кира, рыдая от горя и зарвала в клочья оставшиеся дома тетрадки Алены, надеясь, что без тетради Алену в школу не примут. Не могла она примириться с тем, что та будет уходить теперь каждый день, так сказала мама. Кира не умела жить без Алены. Алена выскочила из автомата под разъяренными взглядами заждавшейся очереди. И знойный апрельский полдень тотчас обрушился на нее парами бензина, шуршанием шин по асфальту. Перебежав дорогу, она нырнула в прохладу сквера. По тенистым аллеям его катились синие, красные, голубые коляски с розовощекими малышами. Разноцветные платьишки и шапочки копошились на песочных горках. На скамейках пожилые мужчины стойко забивали козла. Москва отдыхающая, Москва подрастающая заполнила сквер. До встречи с Кирой оставалось множество времени, и дел у Алены, пожалуй, нашлось бы немало, но не было сил куда-нибудь идти и что-нибудь делать. Алена углядела безлюдный тенистый уголок. Мощеных подступов к нему не было, не было и скамеек. Лежали навалом лишь тесанные бревна да бревнышки для будущих деревянных зверушек. Ими уже начали заселять сквер. Алена присела на бревнышко, сняла босоножки и с наслаждением, вытянув ноги, ощутила под ступнями прохладное прикосновение земли. Все-таки очень она устала за дни выпускных экзаменов и за череду им предшествовавших, долгую череду. Вынув из сумки небольшую книжечку в алом переплете, перечитала еще раз, в какой уж раз, что именно ей, подорожной Алене Андриановне, с отличием закончившей, присвоена квалификация артистки балета. Артистки балета. Она повторила это вслух, подумав, что всю свою еще не очень долгую жизнь, но и не такую уж короткую, шла к этому. Трудно шла, иногда отступая, малодушничая, хотя в ту пору не могла бы признать это малодушием, скорее чувство ответственности, обязанности своей перед близкими. Оно никогда не покидало ее. Алене казалось, что танцевала она всегда, что звучала в ней постоянно та или иная мелодия. И, подчиняясь ей, она двигалась в ее ритме, убирала, мыла посуду, мела пол, забавляла Киру. Позади дома был двор. В пору ее детства он казался Алене огромным. Тылами, фасадами, боковыми стенами выходили в тот двор еще несколько населенных домов. Двор был излюбленным местом встреч ребят, что постарше. Отцово детство тоже прошло в этом дворе. Отца помнили, кто Андриашкой сорвиголовой, кто Андрианом, складным юношей, охочим до шутки, до песни, с неразлучной своей гитарой в руках. Отец и во времена Алёниного детства, когда бывал свободен, летними вечерами выходил во двор, брал гитару, присаживался под старым, покорёженным войной тополем, пробовал струны. И тотчас распахивались окна в домах, хлопали двери, выходили во двор люди, рассаживались вокруг отца кто на чём. Отец пел негромко, душевно. Песен знал много, и старинных, и тех, что пели в гражданскую, и тех, что породила минувшая война. Люди охотно слушали, и Алена, примостившись подле него, гордилась своим отцом. Позднее, переделав домашние дела, выходила и мать. в сарафане с алыми цветами по синему полю, или в платье алом в белый горошек. Других нарядов тогда у мамы не было. Прекраснее быть не могло, так казалось Алене. Иногда мать тоже подсаживалась на лавочку, а бывало, задержавшись на миг у своей двери, освещенной неяркой лампочкой, встретив взгляд отца, чуть незаметно кивала, соглашаясь. И тогда начинался веселый перебор струн. Сперва мать лишь плавно раскачивалась в такт музыки, но все быстрее звучала музыка, стремительней становился танец. Мать казалась Алене словно взметенной каким-то вихрем, и люди вокруг все сильнее, все горячее хлопали ладошами, выкрикивали что-то лихое, веселое. Лица их тоже казались Алене иными, небудничными. Словно бы всех сблизила песня, музыка. Как она любила эти теплые звездные вечера во дворе! Как любила отца и мать, как гордилась ими. Оставаясь с Кирой, она и сама пробовала танцевать мамины танцы, русскую, цыганочку, тарантеллу, и танцевала на школьных праздниках лисичку, зайчика и иных зверей. Коронным же номером ее оказалась Снегурочка. Она станцевала ее впервые на школьной елке на Новый год. И учительница пения, режиссер праздника, потом сказала удивленно маме: «Алена очень пластична». И, конечно, это странно говорить о маленькой девочке, но, поверьте, танцуя, она пыталась создать свой образ. В школе здешней, московской, Алена тоже очень быстро стала звездой. Танцевала на всех школьных праздниках. Но ни мама, ни бабушка, ни сама Алена не предполагали, что танец, в конце концов, станет ее жизнью, ее профессией. Аленина будущее и мать, и бабушка мысленно краили по модели, пусть расхожего образца, зато выверенной, надежной. Что дает человеку основу жизни, уверенность в себе? Его дело, его профессия, особенно подтвержденная дипломом. Как всякая мать, Марина хотела для своих дочерей того, чего не пришлось достичь ей самой. Чем плох для Алены медицинский институт? Пусть не медицинский, другой, какой нравится. Ведь она пока еще может предоставить ей возможность учиться. Алена, однако, рассуждала иначе. Первой своей задачей считала добиться самостоятельности, начать зарабатывать самой. Семья давно уже жила без отца, и не приходилось рассчитывать на его поддержку. Тянули вдвоем мать и бабушка. Бабушкина пенсия была невелика, следовательно, в основном мать, бравшаяся за любые приработки. Прожиточный минимум семьи был довольно жестким. И Алена твердо решила, в институт она не пойдет, в техникум, чтобы сократить время, и при этом все равно будет танцевать, где, как, об этом не думалось. Так она и сказала однажды во время классного часа, когда девочки вели доверительный разговор с их классной руководительницей Жанной Николаевной о будущем, кто каким видит его для себя. Когда очередь дошла до Алены, она ответила четко: техникум, танцы. «Ты думаешь, это удастся совместить?» — серьезно спросила Жанна Николаевна. И чуть помедлив, словно бы отдалившись от них, сказала: «Знаешь, девочка, искусство любое очень ревниво. Оно забирает человека целиком и требует полной самоотдачи».
10: Смысл ее слов не дошел тогда до Алены. Это произошло много позже, когда жизнь ее оказалась на крутом переломе именно из-за невозможности совмещать. К тому времени она закончила строительный техникум. Техникум находился неподалеку от дома. Наплыв в него был невелик, это, собственно, тогда и решило дело. Алена считала, что должна беречь время и силы для того, чему отданы ее помыслы. Получила направление на завод железобетонных конструкций, в цех, выпускавший трубы различного профиля. На заводе ее поставили мастером ОТК. Заработок оказался приличным, к тому же премии за перевыполнение плана. Алена ощутила свое могущество. В день получки она возвращалась домой с тортом. Все-таки это было очень приятно — чувствовать себя полноценной кормилицей семьи. Работалось нелегко. Не говоря уж о том, что затемно полусонной приходилось тащиться на троллейбусе, на автобусе с пересадками, едва ли не через всю Москву. Завод находился далеко от их нового жилья. А в вечерние и ночные смены, особенно осенью и зимой, страшновато было перебегать пустынную площадку перед заводом, где достраивались еще заводские корпуса. Работа требовала внимания и упорства. Обнаружить брак, доказать, что это именно брак. Кому? Людям, которые часто были старше ее и опытнее. Люди в цеху работали разные, особой квалификации не требовалось. Одни из них работали честно, другие, сознавая временность этой работы для себя, надрываться не собирались. Обнаруженный брак оспаривали или, заляпав наскоро, наступали на Алену: «Прими». Ой, какая ей нужна была выдержка и характер, не поддаться на возражения, на уговоры, на грубости, а подчас на угрозы, настоять на том, в чем убеждена. И все-таки с этим Алена управлялась. Хуже было то, что она постепенно отходила от самого ей дорогого. Из ее намерения совмещать толку действительно не получалось. Завод, на котором она работала, был невелик, местного значения. При заводе был клуб, а дома культуры своего не было. Алена поступила в ансамбль «Песни и пляски» районного дома культуры строителей. Но это было совсем не то, к чему она стремилась. В вечернюю смену, ожидая готовой партии труб, Алена включала радио. Если удавалось, слушала музыку и фантазировала, придумывая свой танец. «Что это ты как с луны свалилась?» — заглянув к ней в конторку, спрашивал в такие минуты Саша, мастер смены. «Заскучала? Или же спать охота?» «Охота», — подтверждала Алена. «Ну, я сейчас тебя разговором отвлеку. Полегче будет». Саша был простой и душевный парень. Алене сочувствовал. «Вон ты какая маленькая, да щупленькая. Тебе, небось, тяжело у нас». И, стараясь помочь ей, поддерживал, наставлял, как и с кем себя вести. «Худякова Ивана недоверием не обижай», — говорил он. «Исключительной честности парень. Когда его бригада трубы издает, можешь быть спокойна. Он до сдачи сам перебегает повсюду, все проверит и пересмотрит. А люди, они настрой бригадира точно улавливают. Другой и словчил бы, может, но видит, поддержки ему от бригадира не будет. Да Иван ловкачей не держит в своей бригаде. Нет, ты, Алена, конечно, гляди, когда принимаешь. Ну, бывает всякое. Может, при самых добрых намерениях брачок проскочить. Но что я говорю про Ивана, учитывай. А вот насчет Клавдии и Николая Черемных, тут гляди в оба. проверяй особенно тщательно. Пара хитрая. На этом, я считаю, сошлись. Вокруг пальца обвести могут. Клавка из Вятки, да всего хватка. Такое про нее присловие в цехе идет. Они с Николаем на красивую жизнь нацелились. Комнату от завода уже получили, две стены уже коврами завесили. Мало. Еще три ковра требуются. Чтобы, значит, все стены и на пол к тому же. Шатер персидского хана, одним словом. Холодильник куплен, телевизор от завода подарен в день бракосочетания. Еще магнитофон требуется, импортный, последней марки. Как нагребут на все это, уйдут. Вот помяни мое слово, уйдут. Держатся они пока на заводе из-за чего? Оплата у нас высокая, и почет им был первые годы. Ничего не скажешь, хорошо в то время работали. А теперь обжились, устроились, приглядывают для себя чего полегче. Зачем, мол, теперь выкладываться? На них надеяться, Алена, нельзя. Заходил Саша и в ночные смены, подгадывал в предрассветное время. Вот ведь Саша, думала Алена, слушая его, всей душой на заводе, в цехе, да всего ему дело есть. А она? Для чего здесь она, Алена, если все это ей не в радость? Если с каждым днем все дальше отходит от нее то, к чему всею душой стремилась. Даже само стремление отходит, забивается усталостью, повседневностью, словно гаснет в ней праздник, в котором всегда жила. Она и на репетиции ансамбля стала ходить все реже и реже. Репетировали обычно вечерами, а она работала в сменах, так что не всегда получалось. Да и желания особого часто не было. Ей всегда хотелось выразить в танце что-то свое, а в ансамбле песни и пляски были именно пляски, незамысловатые развлечения, так ей казалось. Вот идут и идут годы, а что впереди, думала с горечью Алена. Замуж, что ли, пойти за Сашу? Он хороший. Получим от завода комнату, может, даже квартиру. Саша на заводе в почете. Ковер купим, как Клава, и магнитофон. Прилепимся к заводу покрепче, привыкнем. Так ведь тоже, наверное, можно жить. Однажды рано утром, Алена в тот день работала в вечернюю смену, к ней домой забежала подружка по ансамблю. Все, Алена, собирайся скорей. Открылась мастерская эстрадного искусства. Я плакат видела. Балетная группа, конкурс. Учиться 3 года, стипендия 69 ре. Пошли. Выпалила она с порога, и Алену как вихрем взмыло. Студия помещалась подле ВДНХ. На тихих улочках шуршали под ногами желтые листья, шел сентябрь. Небо было в легких перламутровых облаках. Грело нежаркое солнце, и, может, от всего этого Алена вновь ощутила праздник. Прием в балетную группу вела женщина. Звали ее Анна Сергеевна. Лицо ее было не молодо, а фигурка легкая и поступь тоже. «Что ты покажешь нам, девочка?» спросила она Алену, когда очередь дошла до нее. «Какую заказать тебе музыку?» Алена об этом и не подумала. Не думала, что вот так вот сходу предложат ей танцевать. «Какую музыку?» — переспросила она и словно увидела взметнувшийся посреди отцова двора в алых цветах по синему полю сарафан матери, словно зазвучали в ней мелодии ее детства. «Попробую русскую», — робко сказала она. «Попробуй», — согласилась Анна Сергеевна, кивнув музыканту. И, может быть, от того, что все для Алены произошло так неожиданно, она не успела даже опомниться, не успела даже толком представить себе, что это за школа-студия, в которую она устремилась. И так ли нужна ей именно эта школа-студия? Она вовсе не думала, удастся ли ей перетанцевать других, пройдет ли по конкурсу или не пройдет. Она просто всей душой отдавалась вновь обретенной радости танца. Она танцевала по-своему, не так, как танцевали в ансамбле, свои вариации, свои оттенки. «В этой девочке определенно есть огонек», обращаясь к членам комиссии, сказала Анна Сергеевна. И Алена прошла первый тур конкурса в балетную группу. Первый тур, в котором участвовала добрая сотня девушек и ребят. Второй тур для нее оказался труднее. Появились сомнения, робость. Столько желающих. Почему я? Допустим, что не пройду. Трезво говорила Алена себе. По крайней мере, узнаю истинные свои возможности. Это очень важно, знать истинные свои возможности. А идя в студию, заставляла себя не думать ни о чем, кроме танца. Алена прошла второй тур конкурса и была принята. Ее взяла в свою группу, руководившая приемом Анна Сергеевна. Но для того, чтобы с полным правом стать студийкой, Алене предстояло пройти еще одно испытание. Нужно было, чтобы завод ее отпустил. Формально она не имела на это права. Должна была отработать 3 года после техникума, а отработала неполных 2. Если бы это было в самом начале, когда она еще мало что умела. Но теперь Алена считалась толковым мастером. В ее смене бракованные изделия обычно не выдавались на гора. «Ну что ты переживаешь?» — корила ее подружка, та из ансамбля, с которой вместе они проходили конкурс. «Раз ты одаренная, не могут не отпустить. Меня бы приняли, я бы ни о чем не думала. Кинула бы заявление и ушла». Сама она не прошла по конкурсу. Советы давала от добра, от души. Отпустить Алену мог только директор. Но директор отсутствовал, замещал его главный инженер. Надежды на него было мало. Подружка посоветовала не ходить, разве ж он согласится терять работника? Раньше в комитет комсомола иди или прямо в райком, заручись поддержкой. Но бывает у человека чутье. Алена почему-то решила прямо к нему. И пришла после ночной смены, напряженная до предела. Хотела дождаться, пока перейдет в дневную, чтобы прийти как положено на прием. Не смогла, не выдержала. За дни ожидания потеряла покой и сон. Рабочий день еще не начался, секретаря не было. Но Алена знала, инженер у себя надевает спецовку. Сейчас пойдет по заводу в утренний обход. Так он делал всегда. Она легонько стукнула в дверь и вошла, не дожидаясь ответа. Он стоял у стола при всех своих орденах. Видимо, собирался не по цехам, а в город, в какие-либо инстанции, так он говорил. А собираясь в инстанции выбивать для завода что-либо, всегда надевал свои регалии. Вопросительно взглянул на Алену. Мол, чего тебе в такую рань? Что стряслось? Алена молча протянула ему свое заявление с приложенной к нему справкой, удостоверяющей, что А. Подорожная, пройдя творческий конкурс, принята в группу балета студии эстрадного мастерства. Над этим заявлением она мучилась весь прошедший день, пытаясь уложить в деловые строки то главное из чего можно было бы понять. Это ее жизнь, танец. Ничего этого отразить в заявлении, однако, не удалось. Читал он внимательно. Взяв красный карандаш, жирно подчеркнул строку, где сказано было, что она, Алена, отдает себе отчет в том, что не имеет формального права уходить с завода, поскольку не отработала положенный после техникума срок. Однако просит учесть, что ей выпадает возможность, в первом варианте она написала «счастье», учиться тому, чему хотела учиться всю жизнь. Эти строки он тоже подчеркнул красным карандашом. И Алена подумала, раз подчеркнул красным и те, и эти, значит, решает отказать. А инженер молча сидел над ее заявлением, ни о чем не спрашивая. Думал. Алене показалось, что думает он вовсе не над ее заявлением, а может, о том, что ему говорить в инстанции. Скрипнула дверь. Кто-то заглянул в кабинет. «Обождите малость, я занят», — сказал он, и, словно отринув то, над чем думал, спросил Алену. «Значит, танцевать хочешь?» «Хочу», — сказала она, всем своим существом откликаясь на этот вопрос. «Хочу». Он внимательно взглянул на Алену. Но Алене вновь показалось, что мыслями он далеко. Тем же красным карандашом он написал на ее заявлении крупными буквами. «Не возражаю». «Танцуй», — сказал он, подавая Алене заявление. И повторил с какой-то особой, удивившей ее интонацией. «Танцуй, девочка». Так Алена стала студийкой. 69 рев в месяц, как говорила ее подружка. Почти в 3 раза меньше того, что она получала на заводе. Но все-таки до чего же нелегкими оказались первые месяцы ее студийной науки. Что она знала, Алена, до той поры? Что умела? Плясать на елках зайчика, лисичку, снегурочку, плясать в ансамбле характерные танцы. Здесь, в студии, помимо всего другого, она постигала природу танца как драматического искусства, слушала лекции по артистическому мастерству. Занимались они с утра до вечера, лишь с перерывом на обед. От усталости ломило тело, болели натруженные мышцы рук и ног, а голова была ясной. И счастливое возбуждение не покидало Алену. Она должна была стать артисткой балета. «Дорогие мои, — говорила своим студийцам Анна Сергеевна, — мне хочется, чтобы вы очень точно представляли себе, что такое балет на эстраде. В театре это совершенно иное. А на эстраде каждый номер — это особый спектакль. Это каждый раз новое раскрытие своих возможностей, своей индивидуальности. Работая на эстраде, вам постоянно придется думать, фантазировать, импровизировать. Но ведь это и было то, к чему неосознанно всегда стремилась Алена. Звучали теперь постоянно в ней и вокруг нее мелодии. Она жила в звенящем их хороводе, и ощущение праздничности не покидало ее.

0: приглашаем вас послушать рассказы Михаила Зощенко в исполнении народного артиста РСФСР Леонида Дьячкова.
1: Мелкий случай из личного.

подобралась довольно славная. Такие, все вижу, симпатичные, ненадутые люди. Прошу их запомнить. Один такой без шапки, длинноволосый субъект, но не поп. Такой вообще интеллигент в черной тужурке. Рядом с ним в русских сапогах и в форменной фуражке, такой усатый, но только не инженер. Может быть, он сторож из зоологического сада или агроном. Только, видать, очень отзывчивый души человек. Он держит своими ручками перочинный ножик и этим ножиком нарезает антоновское яблоко на кусочки и кормит своего другого соседа, безрукого. Такой с ним рядом, вижу, безрукий гражданин едет. Такой молодой пролетарский парень без обеих рук. Наверное, инвалид труда. Очень жалостно глядеть. Но он с таким аппетитом кушает, и поскольку у него нету рук, тот ему нарезает на дольки и подает в рот на кончике ножа. Такая, вижу, гуманная картинка. Сюжет, достойный Рембрандта. А напротив них сидит немолодой седоватый мужчина в черном картузе. И все он, этот мужчина, усмехается. Может, до меня у них какой-нибудь забавный разговор был, только, видать, этот пассажир все еще не может остыть и все хохочет по временам. А очень меня заинтриговал не этот седовласый, а тот, который без руки. И гляжу я на него с гражданской скорбью. И очень меня подмывает спросить, как это он так опростоволосился и на чем конечности потерял. Но спросить неловко. Думаю, попривыкну к пассажирам, разговорюсь и после спрошу. Стал посторонние вопросы задавать усатому субъекту, как более отзывчивому. Но тот отвечает хмуро и с неохотой. Только вдруг в разговор со мной ввязывается первый интеллигентный мужчина, который с длинными волосами. Чего-то он до меня обратился, и у нас с ним завязался разговор на легкие темы. Куда едете, почем капуста, и есть ли у вас жилищный кризис на сегодняшний день? Он говорит, у нас жилищного кризиса не наблюдается. Тем более мы проживаем у себя в усадьбе, в поместье. И что же, говорю, вы там комнату имеете или собачью будку? Нет, говорит, зачем комнату? Берите выше, у меня 9 комнат. Не считая, безусловно, людских, сараев, уборных и так далее. Я говорю, может быть, врете? Что же, говорю, вас не выселили в революцию? Или это есть совхоз? Нет, говорит, это есть мое родовое имение, особняк. Да вы, говорит, приезжайте ко мне. Я иногда вечера устраиваю. У меня кругом фонтаны брызжут. Симфонические оркестры поминутно вальсы играют. Что же вы, говорю, я извиняюсь, арендатор будете? Или вы есть частное лицо? Да, говорит, я частное лицо. Я, между прочим, помещик. То есть, говорю, как? Вас, позвольте понимать, вы есть бывший помещик? То есть, говорю, пролетарская революция смела же вашу категорию? Я говорю, извиняюсь, чего-то не разобрался в этом деле. У нас, говорю, социальная революция, социализм. Какие у нас могут быть помещики? А вот, говорит, могут. Вот, говорит, я помещик. Я, говорит, сумел сохраниться через всю вашу революцию. И, говорит, я плевал на всех, живу как бог. И нет мне дела до ваших, подумаешь, там, социальных революций. Я гляжу на него с изумлением и прямо не понимаю, что к чему. Он говорит, да вы приезжайте, увидите. Ну, хотите, сейчас заедем ко мне. Очень, говорит, роскошную барскую жизнь встретите. Поедем, увидите. Что, думаю, за черт? Поехать, что ли, поглядеть, как это он сохранился сквозь пролетарскую революцию? Или он брешет? Тем более, вижу, седоватый мужчина смеется. Все хохочет. Только я хотел сделать ему замечание за неуместный смех, а который усатый,
который раньше нарезал яблоко, отложил пирог.

0: перочинный нож на столик, дожрал остатки и говорит мне довольно громко: «Да вы с ним перестаньте разговор поддерживать. Это психические. Не видите, что ли?» Тут я поглядел на всю честную компанию и вижу: «Батюшки мои, да ведь это действительно ненормальные едут со своим сторожем, и который длинноволосый и ненормальный, и который все время хохочет, и безрукий тоже. На нем просто смирительная рубашка надета, руки скручены, и сразу не разобрать, что он с руками. Одним словом, едут ненормальные, а этот усатый их не сторож, он их перевозит». Гляжу я на них с беспокойством и нервничаю. Еще думаю: черт их побери, задушат, раз они психически не отвечают за свои поступки. Только вдруг вижу, один ненормальный, с черной бородой, мой сосед, поглядел своим хитрым глазом на перочинный ножик и вдруг осторожно берет его в руку. Тут у меня сердце ёкнуло, и мороз по коже прошел. В одну секунду я вскочил, навалился на бородатого и начал у него ножик отбирать. А он отчаянное сопротивление мне оказывает и прямо меня норовит укусить своими бешеными зубами. Только вдруг усатый сторож меня назад оттягивает. «Чего вы, — говорит, — на них навалились? Как вам право несовестно? Это ихний ножик! Это не психический пассажир. Вот эти трое, да, мои, психические. А этот пассажир просто едет, как и не вы. Мы у них ножик одалживали, попросили. Это ихний ножик. Как вам не совестно?» «Которого я подмял, — говорит, — я же им ножик давай. Они же на меня и накидываются, душат за горло. Благодарю, спасибо. Какие странные поступки с ихней стороны. Да может... это тоже психический. Тогда, если вы сторож, вы за ним получше глядите. Эван накидывается, душит за горло». Сторож говорит: «А может, и он тоже психический. Пес его разберет. Только он не с моей партии. Чего я за ним буду зря глядеть? Нечего мне указывать. Я своих знаю. Вот эти трое». Я говорю задушенному: «Я извиняюсь. Я думал, вы тоже ненормальный». «Вы, — говорит, — думали. Думают индийские петухи. Чуть сволочь не задушил за горло. Разве не видите, что ли, ихний безумный взгляд и мой натуральный?» «Нет, — говорю, — не вижу. Напротив, — говорю, — у вас тоже в глазах какая-то муть. И борода тычком растет, как у ненормального. Один психический, этот самый помещик, говорит: а вы дерните его за бороду. Вот он и перестанет ненормальности говорить». Бородатый хотел закричать, но тут мы приехали на станцию Игрень, и наши психические со своим проводником вышли. А вот тот, которого я подмял, тот сильно обиделся. Он долго глядел на меня хмуро и с испугом следил за каждым моим движением, а после, не ожидая от меня ничего хорошего, перешел с вещами в другое отделение. Пожалуйста, я ничего не имею против. Счастливое детство. Вчера, граждане, сижу я в Таврическом саду на скамейке. Кручу папиросочку, по сторонам гляжу, а кругом чудно, как хорошо. Весна, солнышко играет, детишки-ребятишки на песочке резвятся. Тут же на скамейке гляжу, рядом этакий шипздик лет 10, что ли, сидит и ногой болтает. Посмотрел я на него и вокруг. Эх, думаю, да чего все-таки ребятишкам превосходнее живется, чем взрослым? Что ж взрослый? Ни ногой не поболтай, ни на песочке не поваляйся. А ногой поболтаешь, и он скажет: балда какая, ногой трясет. По морде еще ударят. Эх, думаю, несимпатично как-то взрослому человеку. Комиссии всякие, перекомиссии, доклады и собрания. На 3 минуты, может, вырвешься подышать свежей атмосферой, а жена, может, уже ждет, уже уполовником трясет, ругается, на чем свет стоит, зачем, мол, опоздал. Эх, думаю, счастливая пора, золотое детство. И как это ты так незаметно прошло и вон вышло? Посмотрел я еще раз на ребятишек и на парнишечку, который ногой болтает. И такая, прямо сказать, к нему нежность наступила. Такое чувство. Дышать нечем. Мальчишечка, говорю, сукин ты сын. Не чувствуешь, говорю, подлец, небось, полного своего счастья. Сидишь, говорю, ногой крутишь, тебе и горюшка никакого. Начихать тебе на все с высокого дерева. Эх ты, говорю, милый ты мой, подлец ты этакий. Как, говорю, звать-то тебя? Имя одним словом скажи. Молчит, робеет, что ли. Да ты, говорю, не робей, милашечка. Не съест тебя с хлебом старый старикашка. Иди, говорю, садись на колени верхом. А парнишечка обернулся ко мне и отвечает. Некогда, говорит, мне на твоих коленках трястись. Дерьма тоже твои коленки. Идиот какой. Вот тебе, думаю, клюква. Отбрил парнишечка. Некогда ему. С чего бы, говорю, вам некогда? Какие, извините за сравнение, дела-то у вас? А парнишечка, дитя природы, отвечает басом. Много будешь знать, скоро состаришься. Вот думаю, какая парнишечка попалась. Да ты, говорю, не сердись. Охота, говорю, паршивому старикашке узнать, какие-то дела приключаются в вашем мелком возрасте. А парнишечка вроде смягчился после этого. Да делов-то, говорит, до черта. Комиссии всякие, перекомиссии, доклады, собрания. Сейчас насчет Польши докладывать буду. Бежать надо. И школа, конечно. Физкультура все-таки. На 3 минуты, может, вырвешься подышать свежей струей. А Манька Блохина или Катюшка Семечкина, небось, ругаются. Эх, ма. Парнишечка вынул беломор, закурил, сплюнул через зубы, что большое, кивнул головой небрежно и пошел себе. Сильное средство. Говорят, против алкоголя наилучше действует искусство. Театр, например, или какая-нибудь студия с музыкой. Все это, говорят, отвлекает человека от выпивки с закуской. И действительно, граждане, взять для примера хотя бы нашего слесаря Петра Антоновича Калинкорова. Человек пропадал буквально и персонально. По будням после работы ел и жрал. А по праздникам и по воскресным дням напивался Петр Антонович до крайности. Беспредельно напивался. И в пьяном виде дрался, вала вертел, и вообще пьяные эксцессы устраивал, и домой лежа возвращался. И уж, конечно, за всю неделю никакой культ работы не нес этот Петр Антонович. Разве что в субботу в баньку сходит, пополощется, вот вам и вся культ работа. Родные Петра Антоновича от такого поведения сильно расстраивались, стращали даже. «Петр, — говорят, — Антонович, — человек вы квалифицированный, не первой свежести, но мало ли в пьяном виде трюхнетесь о тумбу, разобьетесь же, пейте несколько полегче, сделайте такое семейное одолжение». Не слушает, пьет по-прежнему и веселится. Наконец, нашелся один добродушный человек с месткома. Он, знаете ли, прямо так и сказал Петру Антоновичу. «Петр, — говорит Антонович, — отвлекайтесь, я вам говорю, от алкоголя. Ну, — говорит, — попробуйте заместо того в театр ходить по воскресным дням. Прошу вас честью, и билет вам дарма предлагаю». Петр Антонович говорит, «Ежели, — говорит, — дарма, то попробовать можно, отчего же? От этого, говорит, не разорюсь, ежели то есть дарма». Ну, упросил одним словом. Пошел Петр Антонович в театр. Понравилось. До того понравилось, уходить не хотел. Театр уже, знаете, окончился, а он, голубчик, все сидит и сидит. «Куда же, — говорит, — я теперь еще пойду на ночь глядя? Небось, — говорит, — все пивные закрыты уж. Ишь, — говорит, — дьяволы, в какое предприятие втравили». Однако поломался, поломался и пошел домой. И трезвый, знаете ли, пошел. То есть ни в одном глазу. На другое воскресенье опять пошел. На третье сам в местком за билетом сбегал. И что вы думаете? Увлекся человек театром. То есть первым театралом в районе стал. Как завидит театральную афишу, дрожит весь. Пить бросил по воскресеньям. По субботам стал пить. А баню перенес на четверг. А последнюю субботу, находясь под мухой, разбился Петр Антонович об тумбу и в воскресенье в театр не пошел. Это был единственный раз за весь сезон, когда Петр Антонович пропустил спектакль. К следующему воскресенью, небось, поправится и пойдет, потому что захватило человека искусство, понесло. Прелести культуры. Я всегда симпатизировал центральным убеждениям. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма НЭП вводили, я не протестовал. НЭП так НЭП, вам видней. Но, между прочим, при введении НЭПа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены. И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться. Сиди, в чем пришел. Это было достижение. А вопрос культуры – это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздевания в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгоднее отличается, красивее, элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком. Товарищ Локтев и его дама Нюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял или, может быть, шел горло промочить, не помню. Встречают и уговаривают. Горло, говорят, Василий Митрофанович от вас не убежит, горло завсегда при вас, завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль смотреть. «Грелка» — такое название. И одним словом, уговорили меня пойти в театр, провести культурный вечер. Пришли мы, конечно, в театр, взяли, конечно, билеты, поднялись по лестнице, вдруг назад кличут. Велят раздеваться. «Пальто, говорят, снимайте». Ну, Локтев, конечно, с дамой моментально скинули пальто, а я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, снимать-то как-то неловко. Прямо думаю, срамота может произойти. Главное, рубаха нельзя сказать, что вы грязная. Рубаха не особенно грязная, но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. Срамота, думаю, с такой крупной пуговицей в фойе идти. Я говорю своим, прямо говорю, товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет, неважно. Неловко как-то мне пальто снимать. Все-таки подтяжки и сорочка, опять же, грубая. Товарищ Локтев говорит, ну, покажись. Расстегнулся я, показываюсь. Да, говорит, действительно, видик. Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит, я, говорит, лучше домой пойду. Я, говорит, не могу, чтобы кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы, говорит, еще подштанники поверх штанов пристегнули. Довольно, говорит, вам неловко в таком отвлеченном виде в театр ходить. Я говорю, я не знал, что я в театр иду, дура какая. Я, может быть, пиджаки редко надеваю. Может, я их берегу. Что тогда? Стали мы думать, что делать. Локтев собака говорит, вот чего. Я, говорит, Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко. Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя. Ой, говорит, мать честная, я, говорит, сам сегодня не при жилетке. Я, говорит, тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки приличней. Привяжи на шею и ходи, будто бы тебе все время жарко. Дама говорит, лучше, говорит, я и Богу домой пойду. Мне, говорит, дома как-то спокойнее, а то, говорит, один кавалер чуть ли не в подштанниках, а у другого галстук за место пиджака. Пущай, говорит, Василий Митрофанович, в пальто попросится пойти. Просим, умоляем, показываем союзные книжки, не пущают. И это, говорят, не 19-й год в пальто сидеть. Ну, говорю, братцы, видно, ничего не попишешь, придется домой ползти. Но как подумаешь, что деньги заплачены? Не могу идти. Ноги не идут к выходу. Локтев собака говорит: вот чего, ты, говорит, подтяжки отстегни, пущай их дама понесет за место сумочки, а сам валяй как есть, будто у тебя это летняя рубашка, опаш, и тебе, одним словом, в ней все время жарко. Дама говорит: я подтяжки не понесу, как хотите. Я, говорит, не для того в театры хожу, чтобы мужские предметы в руках носить. Пущай Василий Митрофанович сам несет или в карман себе сунет. Ну, раздеваю пальто. Стою в рубашке, как сукин сын, а холод довольно собачий. Дрожу и прямо зубами лязгаю, а кругом публика смотрит. Дама отвечает: скорее вы, подлец этакий, отстегивайте помощь. Народ же кругом ходит. Ой, ей-богу, лучше я домой сейчас пойду. А мне скоро тоже не отстегнуть, мне холодно. У меня, может, пальцы не слушаются сразу отстегивать. Я упражнения руками делаю. После приводим себя в порядок и садимся на места. Первый акт проходит хорошо, только что холодно, я весь акт гимнастикой занимался. Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают. Зовут администрацию, объясняют насчет меня. Дамам говорят, противно на ночные рубашки глядеть. Это, говорят, их шокирует. Кроме того, говорят, он все время вертится, как сукин сын. Я говорю: я же верчусь от холода. Посидите-ка в одной рубахе. Я говорю: братцы, и сам не рад. Что же сделать? Волокут меня, конечно, в контору, записывают все как есть, после отпускают, а теперь, говорят, придется вам трешку по суду отдать. Вот гадость-то. Прямо не узнаешь, откуда неприятности. На дне. Вот взгляните, какое истинное происшествие случилось у нас в Ленинграде. Один гражданин, некто Ф., немного выпил. Он получил деньги, зашел в какой-то приятный восточный уголок, присел там под пальму и, как говорится, немножко перелил через край. Конечно, потом он говорил, что пил мало, а больше будто бы налег на еду. По его словам, он пропустил только пару стопок русской горькой и после слегка отлакировал пивом. Так что кто его знает, может быть, он действительно от обильной еды, чем от чего другого, совершенно захмелел. И даже начал соло петь под оркестр. А это увидели два бандита. Они сидели тут же в ресторане и, может быть, горевали о чем-нибудь своем. И вдруг видят, сидит против них пассажир. Кругом у него на столике еда и мандарины. И сам он еле мама сказать может. Конечно, это развязало низкие инстинкты двух приятелей. Сердце у них взыграло, и они задумали совершить свое темное дело над заблудшим зажиточным жителем нашего города. И вот они подсели до него, сказали ему пару комплиментов, и тот, увидев ласку чужих людей, вдохновился, выпил и надрался, как говорится, до шариков. И вот тогда представители уголовного мира вывели нашего беспутного гражданина на улицу, завели в переулок, там ударили его по мордасам и обобрали до последней нитки. Они сняли с него пальтишко и костюм со штанами, содрали с него полуботинки и даже не постеснялись взять с него верхнюю рубашечку «Зефир». Так что оставили нашего почтенного папашу и прекрасного работника строительного треста товарища Ф. в совершенно архиневозможном виде. При нем оставили только кальсоны и носки, которые не взяты были по причине дряхлости товара. Ограбленный папаша, мало чего соображая, прикорнул в таком немыслимом виде у забора и сладко заснул. Только проспал он, может быть, не больше часа. И вдруг неожиданно проснулся. Ему, что ли, попить захотелось? Вот он хвать-похвать себя за штаны, а их нету. Он щупает себя повыше, а пиджака нету и рубашки не имеется. Только подштанники при нем и носочки. Тогда он трогает себя еще повыше и видит, личность у него повреждена, распухший, и что-то ноет. Вот наш папаша ужаснулся, мигом протрезвел, вскочил на полуодетые свои ножки и, как говорится, попорол домой. Наверное, он где можно бежал, придерживая рукой свои подштанники, а кое-где наоборот шел, вероятно, тихо, скрываясь в тени домов, И действительно, неудобно, совестно. Может быть, уже начинается утро. Птички чирик-чирик. Вдобавок культурный, образцовый город. Везде чистенько, славно. А тут, вообразите себе, идет такая образина. Все равно, как по предбаннику. Представляем себе, как дворник у ворот удивился. Наверное, хрюкая от смеха пропустил в калитку. Но вот момент входа в квартиру и момент появления перед родными вообще не поддается художественному описанию, и мы смолкаем под давлением более красочной действительности. Так или иначе, наш славный гражданин доперся до своей квартиры и закрылся в своей комнате, унеся с собой тайну ночного ограбления. Теперь происходит такая ситуация. Уголовный розыск в ту же ночь задержал этих двух воров. Стали их расспрашивать, где украдены вещи. Те не могут объяснить. Так что, говорят, с человека сняли в переулке, пошли в переулок, а там уже нету этого человека. Работники розыска говорят: ненормально, вещи есть, воры есть, все как будто в полном порядке, а потерпевшего нету. И значит, самые большие трудности, товарищи, у нас впереди. Придется его искать. И сдается нам, судя по приличным вещам, что потерпевший заметет свои следы. Это у нас который раз. Преступники нам сравнительно легко даются, а пострадавших нам наиболее трудно отыскивать. Очень они не любят, чтобы их находили. И они предпочитают терять одно, чтобы не потерять другое. В общем, 3 дня шарили по городу, искали потерпевшего, выясняли и запрашивали. Никто не признается. Однако работники розыска не упали духом. И на 4-й день потерпевшего нашли. Они отыскали его по почтовой квитанции, которая была в кармане его украденных брюк. Потерпевший отнекивался и всех уверял, что это не он был избит и раздет. Но истина все же восторжествовала. Была устроена очная ставка с ворами, и те сразу признали в нем свою жертву. Один из воров говорит: это определенно он. Я его по скуле узнаю. Вот у него тут осталась заметка от моей руки. Тогда жертва, потупив очи, говорит: в таком случае сознаюсь, это был я. Просьба, не доводите до сведения общественности. Тут работники розыска посмеялись и сказали жертве: в другой раз пейте и кушайте, но не теряйте своего сознания. Получите снятые с вас вещи и можете идти. А воры не без испуга поглядывали на то, что происходит, и промежду себя перешептывались о трудностях своего ремесла в настоящее время. Трезвые мысли. Я не говорю, что пьяных у нас много. Пьяных не так, чтобы много. За весь месяц май я всего одного в лёжку пьяного встретил. А лежал он поперек панели. И чуть я на него, на чёрта в потемках, не наступил. Гляжу, лежит выпивший человек. Ревет и шапкой морду утирает. Вставай, говорю, дядя. Ишь, разлегся на двухспальный. Хотел я его приподнять. Не хочет. Ревет. Чего, говорю, ревешь-то, дура голова? Да так, говорит, обидно очень. Чего, говорю, обидно? Да так, говорит, люди, какая сволота. Чем же сволота? Да так, мимо шагают, прут без разбору. Не могут тоже человеку в личность посмотреть. Какой это человек лежит? Выпивший? Или, может, несчастный случай? Да ты же, говорю, выпивший. Ну да, говорит, конечно, выпивший. А мог бы я и не выпивший упасть. Мало ли, нога, скажем, у меня, у невыпившего, неаккуратно подогнулась, или вообще дыхание у меня сперло, или, может, меня грабители раздели. А тут, значит, так и шагай через меня, через невыпившего. Так и при, так и шляйся по своим делам. Фу ты, говорю, да ты же выпивший. Да, говорит, конечно, нетрезвый. Теперь что ты еще маленько протрезвел, 2 часа нарочно лежу. И чтобы за 2 часа ни один пес не подошел, это же помереть можно от оскорбления. Так, значит, тут и околевай, не выпивший, под прохожими ногами. Это что же выходит? Это выходит, сердца у людей теперича нету. Бывало раньше, упадешь, настановятся вокруг, одеколон в нос суют, растирают. Покуда, конечно, не увидят, в чем суть. Ну, увидят, отвернутся. А теперича что? Поднял я моего пьяненького, поставил на ноги, пихнул его легонько вперед, чтобы движение ему дать. Ничего, пошел. Только прошел шагов пять, сел на приступочек. Нету, говорит, не могу идти. Обидно очень. Слезы, говорит, глаза застилают. Люди, какие вы малосердечные.
1: Вот уже 20 лет работает на сцене Академического театра имени Ленсовета народный артист РСФСР Леонид Дьячков. За это время им сыграно много интересных ролей в театре, кино, на телевидении, сделан целый ряд работ на радио. Современный артист в первую очередь – личность. Член Коммунистической партии, заместитель председателя Ленинградского отделения Всероссийского театрального общества, член Художественного совета театра – Леонид Дьячков свою активную гражданскую позицию приносит и на сцену театра. Образы современников он создает со страстной убежденностью, личной заинтересованностью человека, художника, живущего широким кругом интересов строителя нового общества. Сегодняшний наш разговор о творчестве Леонида Дьячкова мы хотим начать с вопроса, обращенного к самому артисту. Леонид Николаевич, вы являетесь заместителем председателя Ленинградского отделения Всероссийского театрального общества по работе с творческой молодежью. Это примерно 1000 человек. Молодых актеров, режиссеров, художников. Я знаю, что работа эта за последнее время значительно активизировалась. Скажите, пожалуйста, как вам хватает времени, сил на все это в связи с вашей большой занятостью в театре, кино?
0: Вы знаете, я, наверное, не являюсь исключением среди актеров и режиссеров, которые считают своей необходимостью быть среди молодежи, работать с молодежью и взаимно обогащаться. Потому что для актера очень необходимо чувствовать современного человека. А молодой человек является как раз тем, видимо, центром, средоточием современных проблем. И поэтому вот как раз сейчас у меня был очень напряженный период в жизни, 1.5 месяца. Мне пришлось сниматься в 3 картинах и работать в театре очень активно. И то, что работа с молодежью в это время как-то имела паузу, для меня было все время очень тревожно. Когда я опять возвратился к этой работе, мне как-то стало легче.
1: Скажите, пожалуйста, а в чем вы видите суть работы с молодежью?
0: Видите ли, вот недавно у нас состоялось правление Ленинградского отделения ВТО о работе с творческой молодежью. Мне очень понравилось выступление Георгия Александровича Праздникова, руководителя кафедры театрального института, напоминание формулы Нейгауза. Он говорил: сначала я готовлю человека, потом художника, потом музыканта и потом пианиста. Вот часто случается так, что у нас специалист молодой творческий сначала музыкант, то есть профессионал, а затем уже, кажется, где-то не очень обязательным, что он художник, что он гражданин, человек и так далее. Я лично считаю, что прежде всего актер должен быть человеком, художником, потом уже, значит, актером, профессионалом. Это самое главное. И вот на этом пути мы пытаемся построить свою работу с молодежью. Меня волнует в молодежи некоторая, понимаете, такая бойкость. Сейчас люди в театр приходят легче, чем мы когда-то приходили в театр.
2: И вот эта вот легкость и простота деяний в театре, она должна в дальнейшем все-таки все более и более идти в глубину. Люди должны, то есть молодые актеры должны увеличивать свой личностный потенциал. В этом направлении мы пытаемся работать в ВТО. Ну вот в данный момент нам удалось создать такую мастерскую молодого актера и режиссера, где, в общем, подготовлено уже несколько спектаклей на сцене ВТО. Я сам лично решил взять для работы поэму Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин». Работаю уже давно с молодыми актерами. Сейчас, значит, вместе с не меньшим энтузиастом, а может быть даже большим, чем я, артистом Кировского театра, балетмейстером Владимиром Калашко, мы вот создаем спектакль на сцене Дворца молодежи. Сам процесс работы, он, мне кажется, серьезно влияет на раскрытие каких-то гражданских потенциалов молодых актеров. Кроме того, мы вовлекли в эту работу большую группу способных учащихся ПТУ, которые исполнят у нас роль народа в этом спектакле, так как основа и цель такого спектакля – это Ленин и народ. В этом мы тоже видим какую-то свою гражданскую миссию, свой долг с ними работать.
1: Если сейчас пытаться дать характеристику актерской манере Леонида Дьячкова, можно сказать кратко – ответственность за каждое сказанное на сцене слово. Вот почему актер так немногословен в самых многословных ролях. Вот почему, зная цену пластической выразительности, так скуп на жесты, делая их предельно значимыми. Вот почему так пристально, с пристрастием всматривается он в партнеров, стараясь понять до конца логику поступков своих героев. Создавать образ современников, а их именно более всего в репертуаре артиста, казалось бы, легко. И говорят-то они о близком и понятном, и ведут-то себя вполне объяснимо. Однако важно не это. Артист ищет в каждом образе те болевые точки, которые позволяют ему максимально заострить злободневность того или иного характера. Актерская индивидуальность проявилась у Леонида Дьячкова буквально с первых шагов в театре. Выйдя на сцену, еще будучи студентом, актер сразу обратил на себя внимание какой-то колючестью, жесткостью своих персонажей. Среди его первых ролей были трудные подростки. Вообще, слово «трудный» применимо ко всем героям в таких спектаклях, как «Ночная повесть», «Первый встречный». Послушайте сцену из спектакля «Первый встречный», где герой Леонида Дьячкова как раз такой подросток. Он приходит в общежитие, знакомится с бригадой коммунистического труда, взявшейся его перевоспитать, и встречается с комендантом.
3: Ты к кому, парень?
4: Да я к Малинину.
3: На камбузе он. На кухне сейчас явится. Видал когда-нибудь такое? Комендант общежития собственными руками непрописанному жильцу постельку стелит. Видал?
4: Нет.
3: И не увидишь никогда. Только у нас такое безобразие может твориться. Ты что, из татар, что ли?
4: Почему?
3: Шапку в помещении не снимаешь.
4: А, да ну, на минуту я уйду сейчас.
3: Нет уж, сиди. А то твой Малинин опять за нечуткое отношение выговаривать начнет. На сознательность бьет. От того не понимать, что за казенные вещи, я в ответе. Вот считай, что 63 рублика из меня вычтут в новом исчислении.
4: За что?
3: Вот за этот комплект. Ведь они что удумали? Уголовника к себе в бригаду взять. Я говорю, точно уж мода прошла, жуликами нянчится. Смеются? Парень, говорят, симпатичный. Я говорю, так вы хоть паспорт-то у своей симпатии отберите. Да. Обидеть, видишь, боятся. А он, ну, щучит все белье и поминай, как звали. Может быть, такое дело?
4: Ну, а что ж, в окно можно передать, на веревке.
3: Вот, вот я и говорю. Ведь у них же все без запоров.
4: Ну да.
3: Да. Да он с любым замком запросто справится.
4: Ну, не говорите, тут уж смотря какая квалификация.
3: Да уж, конечно, высшей.
4: Ну да.
3: Ну, простого-то они к себе бригаду не возьмут.
4: Ой-ой-ой-ой, ну хана, плохо ваше дело.
3: Ай, а ведь какие вещи-то у них. Габардин, ударник, часы позолоченные, почти что золотые.
4: Во, прибарахлились.
3: Вот, потом спохватиться да поздно будет.
4: Да, пером еще могут пощупать. О,
3: каким пером?
4: Ну, это финкой, коц.
3: Ну.
4: Или бритвой, шац.
3: Не-не, это ты брось. Да неужели они такого бандюгу кровавого перевоспитывать возьмут?
4: Ну-ка, раз хотят.
3: Да и не выпустят такого.
4: Ну, не говорите, вот недавно случай был.
3: Ну?
4: Двоих выпустили, так? Вот таких, во. Не выше стола, так они изловчились и маму зарезали.
3: Ой, ой, полундра!
4: Видали, ребят ни с чем не посчитали.
3: Ну, что ж теперь делать?
4: Так в милицию звать?
3: Да строго-настрого запрещено языком трепать. Ой-ой-ой-ой. 63 рублика, как не бывало.
5: Про какие рублики речь, тетя Феня?
3: Я уж знаю, про какие. Василий, приятель к тебе пришел.
5: А, пришел все-таки. Ну, молодчина. Тетя Феня, знакомьтесь, наш новый жилец. Тетя Феня, ну, товарищ наш новый, Алексей Лапин. Непонятно?
3: Ой, понятно. Ой.
4: Здрасте.
3: Полундра!
5: Чего это с ней, а?
4: Да, ну, разыграл я ее.
1: Анализируя этапные для артиста роли, видишь, как индивидуальность актера зачастую ломает малоинтересную структуру драматического образа и делает интереснее всю постановку в целом. Например, так произошло в «Бедном Марате» Арбузова. Дьячков получил в этом спектакле роль Леонидика, человека слабого, безвольного, мешающего жить Лике. Артист пошел по другому пути. Его Леонидик был человеком ищущим, талантливым, живущим наполненной духовной жизнью. Такой герой задавал партнерам Алисе Френдлих и Дмитрию Баркову сложную задачу. Почему Лика любит Марата, взбалмошного бродягу, а не этого глубокого и содержательного человека? Но настоящий успех приходит к актеру в 1969 году с ролью, за которую он получил диплом Ленинградского отделения Всероссийского театрального общества «Лучшая роль года». Венька Малышев. Инсценировка Нилинской повести «Жестокость». Эта роль стала своего рода утверждением творческой индивидуальности, серьезной проверкой гражданской позиции художника. Его Венька Малышев, комсомолец, совсем молодой человек, на плечи которого легла огромная ответственность перед такой же молодой советской властью. Следователь в далеком сибирском городке, он не пустой мечтатель, идеализирующий героику революционных идей. Он в первую очередь борец за душу человека, за все то доброе, что еще можно спасти в людях. На сцену выходил худой, с какими-то по-детски торчащими лопатками, человек в кожаной куртке. Сдержанный, даже несколько угрюмый, с недетским пристальным взглядом из-под нахмуренных бровей. Казалось, взгляд этот должен проникать прямо в душу собеседника, во все его сокровенные помыслы. Как мучительно важно для этого молодого человека понять, чем жив его собеседник, зачастую бандит, бахвалящийся своим преступлением. Да, конечно. Он работает в органах советской власти, призванных карать преступления. Но, может быть, важнее завоевать доверие и уважение у населения, вести воспитательную работу, стремиться спасти доброту, восставая против жестокости. А здесь очень важно не ошибиться. На протяжении всего спектакля артист держит своего героя в постоянном напряжении. И говорит Венька, как бы сдерживая себя – и руки сжимаются в кулаки в карманах кожаной брони его куртки, готовые в бой за человека. Но вот на минуту улыбнулся, озарилось все его лицо этой улыбкой, и перед нами бесконечно добрый, бесконечно чуткий к чужому горю человек, натура страстная, убежденная, цельная. Живущий высокими нравственными идеалами, он и к другим сотрудникам уголовного розыска предъявляет те же требования. На протяжении всего спектакля героя Леонида Дьячкова переполняет любовь к человеку, к родине, начинающей жить новой прекрасной жизнью. Взрыв неминуем. Трагический финальный выстрел – это не гибель от несчастной любви. Да и не может любовь к Юле Мальцевой перекрыть ту силу любви к своему делу, которым жив Венька. Это ответ на подлость, на предательство и жестокость. Послушайте сцену из спектакля.
4: Хорош сыщик, открыл окошко и спит. Залезай, кто хочет, и вытаскивай тебя за ноги, как жареного зайца.
6: Дышать нечем, даже голова заболела.
4: Да, и мне что-то тоже нехорошо. Начинаем делать дело. Доложил начальнику всю обстановку. Завтра поедем брать император.
6: А я?
4: Что ты?
6: Что-что, я опять тут сидеть буду?
4: Да нет, и ты поедешь, и Коля Соловьев поедет, только этот припадочный не поедет.
6: Голубчик, что ли?
4: Да-да, я просил начальника, чтобы он не ехал.
6: Ты сейчас от начальника?
4: Нет, не от него.
6: От Юльки?
4: Честное слово, я бы женился на ней. Если бы она согласилась, я бы на ней женился.
6: Женись, она любит тебя.
4: Я ее не стою.
6: Почему?
4: Ну, она такая нежная, совсем как девчонка, а у меня все-таки были обстоятельства.
6: Какие обстоятельства?
4: Ну, помнишь, я тебе рассказывал?
6: Что рассказывал?
4: Ну, как я встретил одну женщину, когда мне 17 лет не было. Ты как считаешь, надо это Юле сказать?
6: Вот уж не знаю, как-то неудобно говорить.
4: Там-то и дело, что неудобно.
6: А зачем тогда говорить?
4: Если она сама такая откровенная и вдруг выйдет за меня замуж, если, конечно, согласится выйти.
6: Когда выйдет, тогда и скажешь.
4: Вот получится, что я ее обманывал, а тут ведь надо действовать на чистоту. Это же будет у нас семейная жизнь. Для чего же тебе начинать с обмана? Как ты считаешь, я правильно рассуждаю?
6: Вообще-то правильно.
4: Ну, а конкретно?
6: Конкретно? Ну, я не знаю, как тут считать.
4: Крутишь ты чего-то. Я считаю, в семейной жизни не должно быть никаких секретов, иначе какая же это семейная жизнь?
6: Вообще-то верно, но все равно неудобно же говорить про такое
4: дело. Там-то и дело, что неудобно. Ты знаешь, вот я всегда думаю, дай мне 3 месяца свободных, совсем свободных, чтобы не было ни воров, ни бандитов, никаких забот, и я буду думать про свою жизнь, как я жил, как мне жить дальше. Я все свои ошибки вспомню, где когда промазал, не догадался, и начну все сначала. Вот тогда другое дело. А так, знаешь, как может получиться? Вот будет полный коммунизм, будут люди, которые с пионеров начали, новые люди, которые не только самогонки, а даже красного вина в рот не брали. И они нам скажут. Нет, не могу я ей этого сказать. Не смелый я человек, в этом вся беда. Лучше напишу письмо.
6: Нет, не надо письмо писать.
4: Ну, а что же делать?
6: Может, ты потом с ней поговоришь?
4: Потом, потом. Когда же потом? Завтра утром в тайгу поедем. Извини, я хотел тебя прочитать, что я здесь ей пишу. Интересно, что ты скажешь.
6: Ну, давай.
4: Вот послушай, как лучше? Принимая во внимание, что я первый чистосердечно признался тебе, ты, по-моему, должна учесть. Или, вот слушай, так лучше. Я хочу, чтобы ты потом не уличила меня, как будто бы я какой-то двоедушный.
6: Второе лучше.
4: А в конце я ей вот что пишу. Я хочу, чтобы жизнь наша была чистой, как родник. Чтобы мы понимали друг друга с полуслова и не ссорились бы, как другие, которых мы наблюдаем каждый день. Подумай хорошенько, взвесь все обстоятельства за и против, и ответь мне, пожалуйста, в письме или в записке, если тебе трудно отвечать на словах, как мне в эту душную ночь перед грозой, когда я все это пишу тебе и волнуюсь. Крепко жму твою красивую руку, робко гляжу в твои честные таинственные глаза. Обещаю любить тебя всю жизнь, как самого любимого товарища. С комсомольским приветом, Вениамин Малышев.
1: Мюзикл «Укрощение строптивой». Другой жанр, иной способ сценического существования. Как легок, как грациозен, как бесконечно рад жизни страдающий влюбленный Люченцо. И в то же время Есть в нем черты, роднящие его со всеми героями Леонида Дьячкова. Люченцо, как и все они, упорен в достижении своей цели. И уж будьте уверены, свою Бьянку он получит во что бы то ни стало. Достаточно услышать арию Люченцо из спектакля, чтобы понять весь комизм положения.
7: Родился в Пизе я, был город это, давно прославлен именами граждан, достойнейших среди них и мой отец, Винченцо из рода Бентиволио. Торговлю с целым миром он ведет, а я был во Флоренции воспитан и должен оправдать его надежды, украсив добродетелью богатство. Вот почему я тронио займусь той областью науки философской, которая трактует нам, что можно лишь добродетелью достигнуть счастья.

0: Леонид Николаевич, спектакль «Укрощение строптивой» идет на сцене театра имени Ленсовета уже 10 лет. Чем вы можете объяснить такое долголетие спектакля?
1: Я думаю, что прежде всего потому, что в этом спектакле действует сам театр. Видите ли, иногда современная пьеса сама по себе интересует зрителя своей новой проблемой, поворотом проблемы, диалогом интересным современным. Здесь же сама актерская игра, музыка, вот это искрометное веселье, в то же время глубокая мысль Шекспира, вероятно, волнует зрителя не только в 70-х годов, но и сейчас, в 80-х. Недавно состоялась такая социологическая комиссия, которая выясняла ряд таких параметров интереса зрителя к театру. И оказалось, что вот «Укрощение строптивой» вот на сегодняшний день спектакль, который стоит на первом месте по потенциальному зрителю, по зрителю, который желал бы его посмотреть. И мы вот все актеры, которые, в общем, играют в одном и том же составе все эти 10 лет, очень благодарны Игорю Петровичу Владимирову, который погрузил нас вот в свое время в эту праздничную атмосферу данного спектакля, который, в общем, не проходит и по сей день, хотя постарели, естественно, на 10 лет. И, в общем-то, не скрываем от зрителя, что стали старше. Эти проблемы могли волновать и очень молодых людей, и людей среднего возраста. Вообще, мне театр и очень дорог. Хотя по-разному складываются производственные отношения в театре, бывают у нас конфликты. Но я считаю, все это пища как раз для нашей актерской и режиссерской деятельности. Ну, как бы я мог, понимаете, играть человека со стороны, если бы сам не был членом художественного совета, допустим, или председателем группы народного контроля. То есть во все эти вопросы производственные мне приходилось по-серьезному вникать, и театр – это такое же производство, как и всякое другое.
0: Академический театр.
1: Да, недавно наш театр удостоен звания академического театра. Ну, наверное, какая-то доля наша есть в присвоении театру этого высокого звания. Я пришел в театр, приглашенный Игорем Петровичем, прямо со школьной скамьи, как говорится. Тогда, в общем, и начался вот театр имени Ленсовета под руководством Владимирова. Основное направление жизнедеятельности нашего театра – это воздействие на самый широкий демократический слой зрителя, воздействие на его ум и сердце. Мы всегда хотим, чтобы пьеса, будь то современная или классическая пьеса, была полностью услышана зрителем, дошла до его сердца.
0: Мы побывали в театре имени Ленсовета, зашли в кабинет главного режиссера театра, народного артиста СССР Игоря Петровича Владимирова. И вот что он рассказал нам.
2: Леонид Николаевич Дьячков пришел в наш театр прямо со школьной скамьи прекрасного педагога Бориса Зона. Сразу вошел в театр, и в театр вошел в тот момент, когда в театре была сложная обстановка. Но как-то с самого начала, видимо, настроился он на то, что он пришел уже сюда окончательно. И вот это первая и главная особенность артиста Дьячкова. Очень интересно, что когда он вошел совсем молодым, 22 года, по окончании института, сразу за ним пришла и установилось его, так сказать, прозвище. Установилось. И звать его сразу стали «Старик». Это очень интересно. В 22 года и вдруг такое странное имя. Хотя Ленин никогда не был стариком. И, по словам, старик был какое-то уважительное отношение к тому, вот как-то он обстоятельно, как-то по-мужицки, я бы сказал так, знаете, вот он интеллигентный человек и с высшим образованием, а в то же время какой-то такой, вот он вот от земли просто, он так вот, он долго думает перед тем, как скажет. Правда, когда уже он завелся, тогда его очень трудно остановить. И, наверное, уместно будет сказать, что Леня принципиальный коммунист. Я не могу сказать, что его путь к вот званию народного артиста был усеян розами, но он был усеян поисками, в которых были ошибки и в то же время были победы. Я рад, что мы с ним встретились, и рад, что такой актер работает в нашем театре.
0: Герои, идущие до конца. Герои-максималисты. Люди, имеющие цель и смысл жизни. Если заблуждающиеся, то горячо искренне желающие разобраться в происходящем. Не раз, говоря об образах, созданных Дьячковым, вспоминали мы эти слова. Но зато всегда характер сильный, цельный, несмотря на все возникающие противоречия. Хорошо, когда такой человек – друг. А если это враг? И именно такой убежденный и сильный противник возникает в спектакле Боровика «Интервью в Буэнос-Айресе». Габриэль Фастес тоже пойдет до конца. Ему тоже есть за что умирать. Хотя для него предпочтительнее, чтобы умирали другие. Например, такие развращенные его Фастеса идеями юнцы, как сын журналиста Бланка. Ему выгодно подчинять себе, выращивать хладнокровных убийц и садистов. «Мы лавочники», — говорит Фастес Дьячков, и за его фигурой встает со всей очевидностью возводимый на уровень государственной политики фашизм.
1: Ну ладно, я тоже кое-что хочу сказать, и не потому, что мой будущий Шурин так тут красиво говорил обо мне. Все равно я красиво говорить не умею. Что скромничать? Лавочники – большая сила. Лавочнику весело, и народу весело. Нам грустно, и народу грустно. Я хочу сейчас выпить за твоего отца Хосе, за журналиста Карлоса Бланка. Я шел сюда и волновался, как мальчишка. Думаю, к кому иду? К самому Карлосу Бланко. Я все его статьи читал, все выступления по телевидению видел. Иногда они для меня прямо как приказ были. Прочту, например, у Карлоса Бланко, что впереди у нас трудности предвидятся, ну, с одеждой, например, и знаю, что надо делать. Одежду прятать. С мясом будут трудности, мясо будем прятать. Рассказано будут трудности, пожалуйте вам трудности, товарищ Альенде. Помните, как в прошлом году на юге случилась эпидемия среди детей, а вы написали, что пенициллина не хватает? Так мы этот пенициллин утопили в реке, весь запас. Там, говорят, на юге 600 ребят умерло. Большое горе. И для меня слезы детские вот где. Но если бы мы этого не сделали, погибло бы не 600 детей, вся нация. И никаким пенициллином ты ее потом не воскресишь. Так что я хочу сказать, и лавочникам нужны идеалы. За вас, сеньор Бланко, и спасибо, что вы есть. Вот. А теперь я хочу добавить. Я выпил сейчас за журналиста Карлоса Бланко, за его здоровье, а теперь хочу добавить, что в последнее время мы не видим Карлоса Бланко на страницах газет. Ждали сегодня вечером, открывая «Меркурио»,

0: Нарушает порядок. Что такое, спрашивают? Что за секрет у вас такой? А очень просто, отвечают спасатели. Мы все, кто за буйки, прямо из лодки, в затылок из пистолета. И никаких заплывов, никаких. Вот за такой порядок без трепотни я под любую свастику пойду. Чтоб каждый знал свою зону. Тебе поставлен буйок и все, и не заплывай. А буйки ставят те, кто на лодке. Владеешь лодкой, плыви куда хочешь, нет, у берега. Вот почему я эту всю трепотню ненавижу, все эти выборы, парламентские речи, демократия. А они лодки отнимают у владельцев, обосчисляют. А с такими, сами понимаете, только в затылок из пистолета и все. Так какие же мы фашисты? Мы просто за устойчивый порядок и все.
1: Всякое обращение к классике в наши дни – эксперимент. Всякое сценическое воплощение пьесы, хорошо известной зрителю, пьесы, к которой деятели театра обращались не раз, налагает особые требования на постановщиков. Обратимся к образу Лопахина, кроли, которую в спектакле «Вишневый сад» играет Леонид Дьячков. Комедия – так определяет жанр своей пьесы Чехов. И театр стремится выявить в постановке те подчас водевильные положения, которые заложены в нее автором. Однако комедия возникает не только в ситуациях, и ряд актеров очень точно находит точку преломления режиссерского замысла и своей творческой индивидуальности. Вот главная комедиантка Раневская Френдлих. Достаточно впервые увидеть ее на сцене, когда она в припадке позерского умиления падает на пол детской и целует его, чтобы понять, как глубоко безразлично ей все связанное с Вишневым садом, с этим домом, с прошлым, и рядом с ней, русской аристократкой, проживающей ныне в Париже на 5-м этаже, появляется Лопахин, человек из мужиков, в хорошо сшитом элегантном костюме, который безупречно носит. И хотя с прошлым у него связаны не лучшие воспоминания, хотя осталось озлобление за крепостных дедов на мир всех этих Раневских, на мир Вишневых садов, он единственный человек, который в спектакле думает о красоте, обреченной безразличием на уничтожение. Но раз все вокруг играют некую трагедию гибели идеализированного Вишневого сада, ему, то есть человеку, которому суждено стать своего рода палачом прошлого, приходится также играть свою роль до конца. А, я ведь хам, я ведь мужик, так мне и положено позволить себе просторечие. Или в момент, когда все упиваются трагедией продажи Вишневого сада, крушения поместья, вытащить на круг под музыку «Ох, вы сени мои сени» Раневскую, закрутить ее в какой-то дикой пляске, а потом упасть к ее ногам, стремясь поцеловать подол ее платья. Сейчас уже можно говорить о лирическом дуэте Дьячков-Френдлих. Учеников одного мастера, артистов, работающих в творческой мастерской одного режиссера, их объединяет общее понимание задач искусства, стремление к правде и простоте. И если, как уже говорилось, в «Бедном Марате» Дьячков задал задачу своим партнерам, то в пьесе Дворецкого «Ковалева из провинции», по признанию самого артиста, для него всегда было загадкой отношение его героя Мещерякова к любимой женщине. Такой разной и неожиданной была Ковалева Френдлих на каждом спектакле. А как теплеет колючий дьячковский герой под действием необыкновенно обыкновенной библиотекарши в 5-м десятке. Как зачарованный партнершей оттаивает даже его своеобразный голос, меняется манера разговора его героя. Сцена, которую вы сейчас услышите, записана по трансляции из театра.

0: А мы с вами потанцуем здесь, по-старомодному.
1: Это как?
0: Ну, вы положите мне руку на плечо, я обниму вас за талию. Ой. Ну, помните, как танцевали раньше?
1: Я так давно не танцевала.
0: А я не вижу смысла в этих современных твистах и шейках. За полтора метра от дамы танцуешь, прыгаешь, рядом прыгает какая-то другая дама. С кем танцуешь? Непонятно.

0: Всегда вспоминаю Пахомову и Горшкову. Ай, какие артисты, правда?
1: Да. Вообще-то я не люблю фигурное катание.
0: Напрасно. О, простите. Ради бога, извините, я с утра ничего не ела из одной рюмки.
1: Ничего, ничего, вы не Пахомова, я не Горшков.
0: Знаете что?
1: А что?
0: А вот интересно, ну, только не передразнивайтесь. В озере Лохнес живет что еще?
1: А вам как бы хотелось?
0: А мне бы очень хотелось, а вам?
1: Мне тоже, скоро узнаем. А вам нравится «Берегись автомобиля»?
0: Очень, а вам?
1: Мне тоже.
0: А знаете, почему нам нравится?
1: А почему?
0: Нам нравится, потому что... Ну, только не передразнивайте. Нам нравится, потому что... Это что сказал Пушкин? Александр Сергеевич.
1: Он много говорил.
0: Он не острый. Он говорил, и чувства добрые я лирой пробуждал. Добрый. Я люблю добрые книги, добрые кинокартины. А вы?
1: А я люблю добрых людей.
0: А вы сами-то добрые?
1: Я? Не знаю. Нет, наверное.
0: Нет, неправда. О, извините. Немножко так, с утра ничего не было.
1: А вы спросите.
0: Я спрошу. Вы были женаты?
1: Был давно.
0: Долго?
1: Год.
0: Ну и как?
1: А так, ничего не получилось.
0: А как эти ваши любимые? Черные и белые не называют?
1: Ну тогда не знаю. А теперь я спрошу, можно?
0: Я знаю, что вы спросите. Вы спросите, где Асин отец? Я угадал?
1: Угадал.
0: Отвечаю. Не знаю. Не знаю, но знать не хочу. Мы были знакомы всего неделю. Он был здесь в командировке. Увез из библиотеки Декамерона в академическом издании. С меня был начет 50 рублей на старые деньги. Не волнуйтесь, на старые я от мамы скрыла. А Аську не скроешь. Хотя она так и не узнала, что это будет Ася. Она о внуке мечтала.

0: А вы попробуйте кусочек пирога.
1: А я его потом съем весь.
0: Вы любите сладкий?
1: Люблю.
0: А вот как же?
1: Тоже.
0: Даже так.
1: Одно другое не мешает.
0: Спросите еще что-то.
1: Я не спрошу, я скажу.
0: Скажите.
1: Вы очень славная женщина. Я вам счастья желаю.
2: Трудно рассказать о всех образах, созданных Леонидом Дьячковым в театре. А сыграно немало, более 50 ролей. Но бывают такие роли, о которых нельзя не вспомнить, потому что говорят они об определенной актерской зрелости. В данном случае речь пойдет о «Преступлении и наказании» сценической композиции по роману Достоевского, где Леонид Дьячков играл Раскольникова. Перед зрителем представал человек, уже свершивший деяние, уже приступивший ту грань, за которой решается вопрос «человек или тварь дрожащая?». И как все герои Леонида Дьячкова, Раскольников – человек сильный и убежденный в своей правоте. Нет в нем ничего от рефлексирующего неврастенника. Тем страшнее и тяжелее путь прозрения. Все происходящее на сцене дано нам как внутренний монолог Раскольникова. Сам он действует мало, но его постоянное присутствие ощутимо. Ощутима та напряженная работа мысли, которой исполнено угрюмое лицо, обращенное в зал. Нам дано вместе и через актера войти в контакт с величайшим произведением русской классической литературы. Осмыслить сложный поэтический мир прозы Достоевского. Говорить со зрителем о подобного рода произведениях имеет право актер, вполне сформировавшийся как творческая и как человеческая личность. Много и интересно работает артист на радио. Достаточно перечислить такие его работы, как «Ромашов в двух капитанах», Николай Островский, рожденный Бурей, Дмитрий Донской, Поля Куликова. Вот князь обращается к соратникам в борьбе за свободу Родины. Нет в его речи пафоса, в его словах звучит подлинная боль за страдания земли русской.
3: И рече князь великий Дмитрий Иванович.
1: Вострубим те, братья, в трубы печали, об отрочестве вспомните моем. Меня на княжество в сиротстве венчали и в ратных походах вскормили копьем. В те годы вороги на скрипучих телегах прошли по Руси с огнем и мечом. Спасибо, бояре, в ратных набегах меня вы учили носить шелом, ходить за конями, скакать стороже. Хоть грамоте я понимать не учен, но с измальства жизнь под сенью прожил неопалимых ратных знамен. Кремль московский стеной дубовой обнес мой дед Иван Калита. Великих княжений закон суровый, поставленный бысть в его лета. Мы рождены не в обиду черную, о красно украшенный русский край, ни соколу, ни ястребу, ни черному ворону, ни тебе, пес поганый Мамай, каменных стен кремлевских не сдвинуть, крепко стоим на той полосе. За русскую землю, коль смерти не минуть, положим без страха мы души все.

Работа актера над образом Николая Островского в радиопостановке «Рожденный бурей» интересна и своеобразна. Роль, основанная на документальных материалах, всегда сложна. С одной стороны, тот факт, что мы не видим актера, казалось бы, облегчает задачу создания образа реально существовавшего человека. Но с другой стороны, возникают и свои сложности. Как показать, пользуясь лишь собственным голосом, тяжело больного человека, чей сильный и мужественный дух торжествует каждый день, борясь со смертью? Так возник в радиопостановке Николай Островский, диктующий свое произведение, комментирующий его в беседе с редактором.

0: Да, пожалуй, это одна из главных задач твоего романа – осветить вопрос интернационализма в революционной борьбе.
1: Да, в этой книге я пишу об интернациональной группе молодежи. Помнится, обстоятельства заставили меня на несколько месяцев отложить работу над новым романом. И все это время серые отважные глаза Андрея Птахи были устремлены на меня с суровым укором. Бросил ты нас, братишка. Кругом земля гудит под конскими копытами. Нам бы в бой, что ли? Я пожимаю руки своим молодым друзьям. Я обещаю больше не расставаться с ними.
0: Может быть, на сегодня хватит? Я утомил тебя. Как ты себя чувствуешь?
1: Если бы ты спросил моего врача, то он сказал бы, я 30 лет считал, что болен тот, кто ноет, кто жалуется на болезнь. А у этого не узнаешь, когда он болен. А между тем сердце разрушено, нервы пылают, огромный упадок сил. Он должен 3 года ничего не делать, только есть и спать, а читать Анатолия Франса да Марка Твена, и то в маленьких дозах. А я работаю по 10-12 часов в сутки. Как? Врачам непонятно. Но ничего сверхъестественного нет. Юридически я болен. Я переношу мучительные страдания, не оставляющие меня ни ночью, ни днем. Я лишился самого чудесного в жизни, возможности видеть жизнь. Прибавь к этому огромные страдания, которые не дают ни секунды забвения. Это было огромное испытание воли. Поверь, можно сойти с ума, если позволить себе думать о боли. И передо мной встал вопрос. Сделал ли я все, что мог? Но совесть моя спокойна. Я жил честно, лишился всего в борьбе. Что же мне остается? Передо мной темная ночь, непрерывные страдания. Я лишен всего, всех физических радостей. Процесс еды для меня мучение. Что можно сделать в моем положении? Но партия воспитывает в нас священное чувство бороться до тех пор, пока есть в тебе искра жизни. Письма идут ко мне со всех сторон необъятного Советского Союза. Кто же пишет? Все! Рабочая молодежь, фабрика заводов, моряки, балтийцы, черноморцы, летчики и пионеры. Все спешат высказать свою мысль, рассказать о чувствах. Вот одно письмо, зовущее к труду. Дорогой товарищ Островский, мы с нетерпением ждем твоего романа «Рожденные бурей». Пиши его скорее, ты должен сделать его прекрасно. Помни, мы ждем эту книгу. Я забываю все окружающее, переношусь в прошлое. В памяти встает мятежный 1919 год, крохот орудий, зарево ночных пожаров.
2: Широкому зрителю Леонид Дьячков известен скорее как киноактер. Можно насчитать порядка 20 фильмов с его участием, где от гротеска «Гори, гори, моя звезда» актер переходит к документальной точности создания образа в самый жаркий месяц, когда съемки периодически приходилось прекращать, так как актер в полном смысле этого слова начинал гореть в кадре у мартеновской печи. Такие режиссеры, как Мита, Шепетько, Тодоровский, Микаэлян, Карасик, неоднократно приглашали актера в свои картины. Леонид Николаевич, скажите, ваша работа в кино, является ли она продолжением ваших театральных поисков?
3: Я благодарен кино прежде всего за то, что мне пришлось попробовать массу профессий, в которые я действительно по-настоящему вникал. Если я играл Столивара, я же по-настоящему загружал мартеновские печи. Если я играл водолаза, то я по-настоящему залезал под воду и в самолете летал на месте пилота. Это дает очень много для эмоциональной памяти личной, для того, чтобы потом создавать образ не понаслышке, понимаете, не с объяснений режиссера, а именно поверяя его своей собственной жизнью, своими какими-то трудностями, эмоциональными пиками, которые и кормят его драматическое существо.
2: «Маршрут, который начертал в молодости». Так называется статья Леонида Дьячкова о своем творчестве, напечатанная в журнале «Аврора». Этот маршрут Леонид Николаевич проходит со всей верой и убежденностью подлинного художника-гражданина, беря одну высоту за другой. И думается, что создаст еще немало образов наших современников и героев классики, волнующих глубиной чувств в разрешении вечных проблем человечества.
4: Мужик и барин. Рубит мужик дрова. Мороз градусов 35. Так расстарался мужик, что ему стало жарко. Он снял с себя кафтан и положил на пень. И старается, рубит дрова, с него под градом. Едет барин на тройке. Кучеру говорит: остановитесь. Подзывает барин мужика, говорит: мужик, что такое? Мне в тулупе холодно, а ты в одной рубахе и под градом. Мужик говорит: что мне твой тулуп? Вот у меня кафтан волшебный на пне лежит, а мне отсюда жарко. Барин говорит: давай, мужик, менять на тулуп. Мужик говорит: барин, придачу надо. Барин говорит: сколько? Пятерочку. Барин достает 5 рублей, мужик берет 5 рублей, подает барину кафтан, у барина берет шубу, барин надел кафтан и поехал. А мужик берет шубу и пошагал домой. Барин с версту отъехал, его так забрал мороз, что все кости стягивать стало. Он закричал на кучера: гони скорей лошадей! Кучер до тех пор гнал лошадей, приехал домой, все лошади сдохли. А барин попал в больницу и все время ругался на мужика. А мужик шубу-то понашивал, да барина подхваливал.

0: Театральный зал свободы. Занавес открывает Юлиан Панич. Дарио Фо. Безграничная любовь. Поговорим о странностях любви. Так, кажется, предложил когда-то поэт. О любви, слышу удивленный голос слушателя, о любви на волнах радио «Свобода» в наши-то времена. Ну что поделаешь, если
1: в наши дни такие быстротечные, дни летят, как пыль из-под копыт. Были, есть и будут темы вечные, хоть на них сейчас и дефицит. Политики нынче в эфире с утра нас за горло берут, как будто одною политикой в мире все люди живут.
0: Ваши приемники настроены на волну радиостанции «Свобода» перед спектаклем и после спектакля «Политические последние известия». Что поделаешь?

0: глухих поселков до столиц, что любовь придет ко всем безбрежная, и что счастье будет без границ. Но политики нынче в эфире с утра нас за горло берут, как будто одною политикой в мире все люди живут. В наши дни такие быстротечные. Итак, один мой знакомец, не скажу, что друг, но все-таки и не чужой мне человек, он живет в Риме, в так называемых новостройках, запасся магнитофоном и подслушал чужую жизнь. Он немножко журналист, немножко писатель, но оказался сплетником. Красиво ли это? Нет, это некрасиво — подслушивать чужую жизнь. Подслушивать некрасиво, пересказывать чужие истории некрасиво. И слушать, между прочим, тоже не ах как красиво. А вот мы с вами слушаем, мы пересказываем, и нас кто-то слушает. И поэтому, да простит меня Всевышний, с греховным чувством я включаю запись чужой истории, рассказанную чужим человеком. В основу этой сплетни легла сделанная для радио «Свобода» Владимиром Куниным композиция по мотивам произведений итальянского драматурга Дарио Фо. Я уступаю место на сцене театрального зала «Свободы» Ларисе Пилипенко, Виктору Харитонову и Всеволоду Абдулову.
1: С тех пор, как я переселился в этот дом, я вдруг понял, что в мире существует два общечеловеческих признака, совершенно одинаковые для всех уголков земного шара. Первый признак, стирающий государственные границы, сметающий религиозные и национальные рубежи, уничтожающий языковые различия и объединяющий все народы, это, конечно же, единая схема супружеских отношений мужчин и женщин, проживших в законном браке достаточное количество лет. Второй признак – это новостройки больших городов с поспешно возведенными тонкостенными домами безликой архитектуры, с квартирками, где потолок нависает над полом всего в 2,5 метрах, а слышимость достигает уровня хорошо отрегулированного громкоговорителя. Такие дома толпятся на окраинах Парижа, во вновь построенных кварталах нью-йоркского Квинса, а мюнхенский Нойперлах-Зюд, как две капли воды, похож на московские Химки Ховрина в лучшие времена. И если вы живете в районе любой из вышеперечисленных новостроек, и в соседней квартире обитает подобная парочка, садитесь и слушайте. И тонкие стены беспрепятственно донесут до ваших ушей все нюансы супружеской жизни ваших соседей.
2: А ну не дури, Антония, выходи! Ну слышишь ты меня, выходи!
3: Выходи из ванной! Боже мой, боже, ну что там происходит, что?
2: Может быть, ты и права, а я виноват. Ну, пожалуйста, открой дверь!
3: Зачем из всего делать трагедию? Дура ты ненормальная, вот ты кто!
1: Дура ненормальная, которая сейчас заперлась в ванной, это его жена Антония. А этот, который сейчас орет на нее и умоляет открыть дверь, ее муж Винченцо.
3: Антония, умоляю тебя, выходи!
4: Не выйду, пока не проглочу весь коктейль. Веронал, седуксен, элениум и свечи с анестезолом.
3: Дурак! Оставь свечи! Оставь мои свечи в покое! У меня хронический геморрой. Ты жжешь мои свечи.
4: Какая разница, от чего умереть? Когда я сдохну, твой геморрой от радости сам исчезнет.
3: Сейчас приедет скорая помощь. Дверь сломают. Тебя же все равно спасут. Тебя спасут. Вспомни, как ты не любишь промывание желудка. Это резиновая кишка в глотку. И голова у тебя потом болит.
1: Антония уже не первый раз собирается на тот свет. В прошлый раз она хотела выброситься из окна. Она стояла на своем подоконнике нашего 5-го этажа, а муж метался по комнате и в ужасе хватал ее за ноги.
3: Слезь с окна.
4: Нет.
3: Слезь.
4: Нет.
3: Я умоляю тебя. Я прошу тебя. Ты права. Прав, я ублюдок, я ничтожество, я клянусь тебе, клянусь. Это больше никогда не повторится, никогда.
4: Мне надоели твои похождения, твои безмозглые грязные девки.
3: А чистые с мозгами были бы лучше, да? Ну, слезь, слезь с окна, поговорим, обсудим.
4: Нет, плевать, брошусь вниз.
3: Нет, никогда.
4: Да, пусти меня, пусти, мерзавец. Пусти, павиан.
3: Стерва.
4: Развратник.
3: Я тебе все кости переломаю, но из окна ты у меня не прыгнешь.
1: Ведь действительно, сломал ей ногу. Стаскивал с окна и сломал. Она потом целый месяц ковыляла в гипсе, зато жива. В другой раз она хотела застрелиться.
3: Положи пистолет. Я кому сказал? Положи пистолет!
1: На этот раз причина ее желания умереть была все та же. Он ее якобы больше не любит, он ее больше не хочет как женщину, и вообще у него очередной роман.
3: Пойми, с другими женщинами у меня секс. Только секс, и все.
4: А со мной, значит, даже секса нет.
3: С тобой совсем другое дело, я тебя обожаю. А-а-а. Я к тебе с уважением.
4: Ах, понятно. Ну, с уважением это, конечно, правильно. Ведь что главное в половой жизни мужчины с женщиной? Уважение, да?
3: Да.
4: Да пошел ты в жопу.
3: О, боже.
4: Да.
3: Это же пошло.
4: Ну, конечно.
3: Отдай, сейчас же отдай мой пистолет.
1: В такие минуты Антония действительно становилась пошлой. Но это была пошлость ее мужа, которая доводила ее до таких истерик. Антония была права. Сколько можно не спать со своей женой, женщиной еще хоть куда?
3: Антония, неужели тебе так приятно выставлять всю нашу жизнь на показ? Ведь соседи могут услышать. Антония, по-моему, этот старый мухомор за стеной только и делает, что подслушивает за нами.
4: А мне плевать, понятно? Мне плевать, слышат меня или нет.
1: Это он про меня. Мухомор – это я. Хотя к строительству дома с такими тонкими стенами я не имею никакого отношения. Тут Винченцо не прав.
4: Ну, я сначала думала, ну, болен, ну, переутомился. И вдруг я узнаю, что у тебя напряженная такая сексуальная жизнь с другими женщинами, естественно. Мерзавец, ты вспомни, когда я в отчаянии спрашивала тебя, почему ты меня больше не хочешь, м? Почему ты не спишь со мной? Ты всегда уклонялся от ответа.
3: Кто?
4: Ты,
3: я?
4: Ты. Мало того, ты даже все сваливал на политику. Ну, ты вспомни. Пойми, дорогая, не могу, волнуюсь. В стране развал, инфляция. Ну,
3: да, в стране развал. Под ногами пустота, а вокруг болтовня, безответственная, цинизм.
4: Браво, браво. Один разочаровывается в политике, поэтому бросает семью и ударяется в экологию. Другой бросает службу и открывает диетический ресторан. А третий бросает жену с ребенком и открывает бордель для собственного пользования. А виноваты во всем политики.
3: Хорошо, согласен. Я согласен. Но я клянусь тебе, ты единственная женщина. Единственная. Я без тебя не могу. Не могу. Ты самая родная. Ты самая близкая. Ты у меня... Ты знаешь, ты для меня как мамочка.
4: Мамочка?
3: Мамочка.
4: Мамочка! Нет, дорогой мой, я предпочитаю опуститься до уличной девки, ясно? Которую швыряют в постель и вульгарно используют. Мамочка, да если я захочу, у меня будут любые мужики, понятно?
3: Мужики.
4: Не надо, только не надо. Вот не надо, вот это не надо. Не надо ухмыляться самодовольным видом. Я тебе докажу.
3: Как?
4: Я открою бордель прямо напротив твоей работы, ясно? И буду ходить там по панели взад-вперед. С плакатом буду ходить. Продается чисто вымытая и хорошо надушенная жена инженера Винченцо Мамбретти. Демократам скидка.
3: Да, вот это ты умеешь плевать на мои самые сокровенные чувства. Я делюсь с тобой. Искренним хочу быть.
4: Да.
3: Я хочу быть откровенным. Я хочу поговорить.
4: Давай. Говори, ну, давай сядем, поговорим, растолкуй мне, объясни, что у тебя за мания такая прыгать подряд на всех баб? Да отцепись ты от револьвера, не бойся, не застрелюсь.
3: Честное слово?
4: Честное слово, расхотелось. Не буду стреляться. Передумала. Я тебя застрелю.
3: Ну, брось эти шутки,
4: брось.
3: А я
4: не шучу.
3: Положи оружие.
4: Оставь меня.
3: Не направляй на меня. Ты же можешь попасть в меня. Ты что?
4: Молчать, слышишь?
3: Да ты что?
4: Руки вверх, я сказала. Лицом к стене повернись.
3: Ну-ка, прекрати, я говорю.
4: Стоять, не двигаться. Сейчас тебя, пожалуй, шлепну.

0: А ты сама? Сама сделала хоть что-нибудь? Хоть что-нибудь, чтобы нам избежать развала? Ты сделала хоть что-нибудь, когда я не выдержу? Вырвался за пределы нашего семейного круга. Я искал любви, истинной любви. Искал чувства. Ты сделала хоть что-нибудь, чтобы удержать меня?
1: Ну, любимый мой, ну что ж ты мне сразу не объяснил, что ты, оказывается, в чувствах нуждаешься? Зачем тебе было их искать за пределами семейного круга? Вот сейчас я тебе всажу пулю в эти самые чувства. Ты будешь знать, у меня сукин сын, а? То-то ты так яростно поносил последнее время хажество, проклинал мещанскую мораль.
0: А я и сейчас ее проклинаю. Все эти разговоры о дружных, любящих, неразлучных супругах, все эти разговоры преследуют в семье сугубо материальные выгоды. Я могу иметь связь с другой женщиной. Иметь связь с другой женщиной и в то же время поддерживать с тобой дружеские отношения.
1: О, это очень культурно.
0: Но с ней я живу.
1: Живешь, да.
0: С ней я живу. А люблю тебя.
1: Ну, спасибо, уважаю.
0: С ней у меня связь.
1: Так.
0: А к тебе я испытываю нежность и уважение, да. К тебе я испытываю уважение, которого у меня нет, к той женщине, с которой у меня связь.
1: Какая прелесть. Ты за 3 секунды сказал 1000 избитых и затасканных истин. Да еще лживым голосом. Дружба, уважение. Ты поди своей бабушке расскажи все. Понятно? Я хочу, чтобы мой муж любил меня. Я хочу, чтобы он швырял меня в постель, и чтобы я потом вылезала оттуда на карачках, вот с таким синяком под глазом. Дружба, уважение. Я собственница по натуре, понимаешь? И свободный брак не для меня. Еще не хватает, чтобы в один прекрасный день ты привел ко мне в дом какую-нибудь молоденькую потаскушку, а я перед ней должна... Ой, какая хорошенькая, ой, какая славненькая. Ты в каком классе, девочка, а? Проходите, проходите. Вот ваша спальня, то есть это наша с тобой спальня. Но теперь это будет ваша. Проходите. За меня не волнуйтесь. Я там, на кухне, на диванчике, поджав коленки до подбородка. Так что вы можете пыхтеть, визжать, делайте все, что хотите. Я уши ваткой заткну, а? Этого хотел, да?
0: Эврика, Антония, я придумал. А почему бы нам действительно не стать свободной супружеской парой? Это спасет нашу семью.
1: Значит, для того, чтобы спасти наш брак, нашу дружбу, нашу интимность, тебе необходимо сделать общественным достоянием нашу постель, так?
0: Ну, это не совсем так.
1: А что ты, сукин сын, детям скажешь, а?
0: А каким? Каким еще детям?
1: Нашему мальчику Роберту, нашему сыночку.
0: Дорогая моя, нашему сыночку Роберту уже 25 лет, и он меня поймет лучше, чем ты.
2: А вот тут Винченцо был абсолютно прав. Буквально неделю тому назад я сам слышал, как Роберто говорил матери: «Мам, так жить нельзя, вы же с папой в один прекрасный день просто зарежете друг друга».
1: Ну что же делать, сыночек?
3: Ну, во-первых, прекратить страдать и делать трагедию из того, что папа шляется по девке.
1: Ой, боже.
3: Почему бы тебе не ради мести, а просто из справедливости не завести себе другого мужчину?
1: Роберто, сынок, ну что ты такое говоришь?
3: Мамуля, довольно святости. Заведи себе нормального, здорового, молодого мужика, симпатичного, лет на 10 моложе папы.
1: Он
3: желательно из левых, а лучше всего демократа. И плюнь ты на папины фокусы раз и навсегда.
1: Роберто, ну как у тебя язык поворачивается?
3: Так, сделай себе нормальную, современную прическу. Выброси все свои старые тряпки, купи новые, яркие, модные. Вспомни, что у тебя есть грудь. Да, да, да. И бедра. И перестань сутулиться. Разверни плечи. Голову выше. Сгони вес. Но не настолько, чтобы казаться сушеной вовлой. Ты должна быть аппетитной, мама. И не напрягайся ты так, мамуля. Ну, будь свободней, раскованней. Вперед.
2: И Антония взялась приводить себя в боевую форму. Сидя на балконе, я каждое утро наблюдал за ее упражнениями. Что там индийские йоги? Смех один. Она носилась, как сумасшедшая, вокруг дома трусцой. Во дворе она прыгала со скакалкой, вызывая жестокий детский хохот и презрительные взгляды соседей. Она ходила на цыпочках по песочнице, чтобы укрепить ноги и, как говорил ее сын Роберто, подтянуть ягодицы. Чего только она не вытворяла над собой. И, наконец, похудела. подобралась, подтянулась, но все-таки, увы, так никого и не нашла. Роберто сердится.
3: Ну что ты так вся напрягаешься изнутри, мамочка? Ну успокойся, стань мягче, общительнее и не бойся знакомиться. Старайся поймать чей-нибудь взгляд. Это очень важно, мамочка.
1: Господи, Роберто, сыночек, ну я же делаю все, что ты говоришь. Ну, я и взгляд стараюсь поймать. Я недавно поглядела на одного, он испугался. Ну, чего говорит, уставился? Спятила, что ли?
3: Ну, подумаешь, ну, на дурака попала. Не отчаивайся, мамуля. А почему бы тебе не попробовать себя на этом писателе, который живет в соседней квартире? Он еще очень даже ничего.
2: А это Роберто пытается подложить меня под свою мамочку.
1: Не хватает мне еще завести шашни в собственном доме. Ты что, с ума сошел? Потом я даже не знаю, живет он здесь еще или нет. С тех пор, как он сменил пишущую машинку на компьютер, я совсем перестала его слышать.
3: А ты не ленись, мама. Узнай, познакомься с ним. Ну, не может быть, чтобы на тебя никто не захотел посмотреть. А ты сейчас уже в очень неплохой форме.
1: Да смотрят на меня. Смотрят, сыночек. А кто смотрит-то, а? Ну. Все старики нашего квартала от 80 до 95 слюнки пускают в мою сторону. И мальчики еще лет 20. Ну, куда это годится?
3: А чем тебе плохо 20-летний мальчишка? А тут хоть гарантия качества. Хотя соседа-писателя я все-таки со счетов бы не сбрасывал.
2: И спустя несколько дней у Антонии возник роман с одним прелестным юношей лет 22. Матерь Божия! Он как-то прибежал к ней по поручению своей матери, приятельницы Антонии, что-то попросить в долг, не то муку, не то масло. И Антония угостила его кофе с бутербродами. И я слышу, как он за стенкой жует и говорит ей: «Я люблю вас, тетя Антония». А Антония спрашивает: «Ты в своем уме, малыш?» А он с полным ртом заявляет: «Я вас люблю, люблю с первого класса». И эта дуреха Антония вдруг закатывает ему сцену.
1: «Как ты смеешь? Ты понимаешь, что ты говоришь? Я же тебе в матери гожусь, бесстыжий. Убирайся немедленно».
2: И выгнала бедного парня. Он едва не умер от горя, но не сдался. Звонил без передышки и был влюблен в Антонию по уши. Я слышал даже, как он плакал навзрыд. Даже мое сердце разрывалось от жалости, но однажды не выдержала и Антония.
1: «Ну, хватит реветь. Черт с тобой, приходи завтра к 3 к кладбищу. Там тихо, безлюдно, есть уютный бар. А потом что-нибудь придумаем. Может быть, съездим куда-нибудь за город и в один отельчик. Слышишь? И держи язык за зубами».
2: Я знал этот бар. С недаемой любопытством я тоже пришел туда, но на полчаса раньше. Сел в темном углу, жду. Наконец появляется Антония с этим влюбленным мальчиком. Выбрали столик. Сели друг против друга. Мальчишка не сводит влюбленный глаз с лица Антонии. Подходит официант.
4: «Что угодно, сеньора, вам и вашему сыну».
1: Как вы сказали?
4: «Я спросил сеньора, что угодно вам и вашему сыну».
1: Ну что ж, все правильно. Мне двойной коньяк, а ему лимонад и соску.
2: Ах, как мне было жалко Антонию. И как я восхищался ее мужеством. Она мне просто начинала серьезно нравиться. А вечером, когда откуда-то после трехдневного загула наконец появился Винченцо, я услышал из-за тонкой стены:
1: «А, Винченцо, мой блудный муж.
5: Здравствуй, дорогая.
1: Я рада тебя видеть. Ты, кажется, хотел сделать из нас свободную пару. Ну что ж, я даю тебе добро. Гуляй, гуляй во все завертки. Трахайся с кем хочешь».
5: «Значит, я свободен?»
1: «Да, и я тоже».
5: «То есть как?»
1: «Ну, а ты как думал? Тебя будет распирать от любовных авантюр, а мне что, повеситься? Лучше расскажи, где ты был, с кем, как она в постели».
5: «Ну, я не знаю, будет ли тебе это приятно,
1: будет,
5: дорогая».
1: «Будет, будет. Я мазохистка. Боль и страдания доставляют мне наслаждение, так что можешь рассказывать.
3: А ей 25 лет, она очень любит меня, умная, без предрассудков, интеллектуалка, да, интеллектуалка из левых.
1: Интересно, да?
3: Демократка, очень свободных взглядов.
1: Винченцо, пожалуйста, объясни мне значение этой фразы. Что значит свободных взглядов?
3: Ну, понимаешь, она любит меня, любит, но не так, как ты, а без собственничества, потому что одновременно со мной у нее роман с другим мужчиной, который... в свою очередь, живет с другой женщиной, а та другая женщина замужем за другим мужчиной, у которого в свою очередь, ты понимаешь?
1: Да, понимаю.
3: Ну, словом, бесконечная цепь свободных пар.
1: Весь мир бардак, все, извиняюсь. Да,
3: да, а я, в свою очередь, кручу еще с одной, со школьницей. Mm. Очень, очень милая девчушка. Но с ней у нас, это, знаешь, так вроде детской игры.
1: Понятно, в прятки, да? В прятки под одеялом. Ку-ку. 3, 4, 5. Я иду искать. Смотри, чтоб только не забеременела.
3: Да я-то смотрю. А вот когда она идет с другими, я же не могу стоять рядом и проверять. Кстати, Антония, а не могла бы ты сводить ее к врачу? К гинекологу. Пусть ей поставят спираль.
2: Было жарко. И разговаривали они на балконе, и я видел, как Антония в это время открывала большую 5-килограммовую металлическую банку с очищенными помидорами в собственном соку. И при его последнем слове «спираль» она просто всю эту банку надела ему на голову. Он сразу стал смахивать на средневекового рыцаря в доспехах перед турниром. А на банке этикетка помидорной фирмы, словно фирма – спонсор турнира. Винченцо орет на весь квартал, пытается снять с головы эту банку, а Антония ему спокойно втолковывает.
1: А ты что хочешь? Чтобы я твоих потаскушек еще и водила к своему гинекологу? Я и так значительно продвинулась в своем развитии. Напросить меня, чтобы я, законная жена, посодействовала установке спирали твоим сопливым бледюшкам. Должно же быть чувство меры. Слушай, что с тобой стряслось? Ты же просто осатанел. Тебя будто скипидаром намазали. Все ищешь, ищешь. Утром, днем, вечером. Ну, просто агент КГБ, только с сексуальным уклоном. Ну, подожди, подожди. Подожди. Подожди, не мечи. Сейчас я помогу тебе снять эту банку.
3: Психопатка. Ты же могла меня убить.
1: Убить тебя я могла значительно раньше. Иди умойся, герой-любовник. И не забудь переодеться. И принеси новую банку с помидорами. Я тебя буду сейчас кормить обедом.
2: Антония мне нравилась с каждым днем все больше и больше. В ней появилось что-то новое. Она вдруг обрела уверенность в себе, ироничное спокойствие. И Винченцо явно почувствовал это. Когда он, умытый и переодетый, вернулся на балкон с мокрой еще головой, Антония поставила перед ним еду и почти ласково сказала.
1: Ешь, дорогой, ешь. Тебе на твоих грязнулек нужно много сил, и ты должен хорошо питаться.
3: Ну что ты выставляешь меня каким-то сексуальным террористом? Да я просто хочу общаться с ними, не обязательно в постели.
1: Ты же сам вечно твердил, секс, секс и все.
3: Ну, конечно, конечно. И если бы я тебе сказал, что главное в таких отношениях чувство, ты вообще осатанеешь.
1: Да, действительно. Ну, переспал с кем-нибудь, это еще полбеды. А вот когда чувство, тогда уже действительно не в моготу.
3: Антония, дорогая моя, а попробуй взглянуть на жизнь другими глазами, знаешь, так более раскованно.
1: Хорошо, хорошо, обязательно попробую, а ты ешь.
2: И настал день, когда Антония действительно взглянула на свою жизнь другими глазами. Как-то она даже зашла ко мне посоветоваться. Что я мог посоветовать такой женщине, как Антония? Я одинокий и не очень общительный человек. Я посоветовал ей устроиться на работу. Все-таки целый день среди людей, иллюзия независимости, относительная свобода. Потом Антония рассказывала мне, что это был единственно правильный совет.
1: И я вам так благодарна. Господи, Господи, ну почему мне раньше это не приходило в голову? Я теперь... Выхожу утром из дому, сажусь в автобус, еду, А в автобусе толкаются, ругаются, сзади трогают за все места, крадут кошельки. Слушайте, ну, оказывается, видеть рано поутру множество сердитых, невыспавшихся людей – это такое блаженство. Я перестала чувствовать себя одинокой страдалицей в этом мире. Мало того, произошедшая во мне перемена не ускользнула от моего мужа. Хотя мне всегда казалось, что он так занят своими амурами, что ему уже ни до кого нет дела. Но однажды он мне даже сказал...
6: Дорогая моя, ты последнее время совершенно перестала интересоваться моими проблемами. К чему бы это?
1: Зато я смотрю, ты стал интересоваться моими проблемами. Теперь я тебя только и слышу. Куда ты собралась? С кем у тебя встреча?
6: Ну, ты же моя жена, и поэтому мой интерес к твоей жизни абсолютно естественен. У тебя что, кто-то появился?
1: Ну, как тебе сказать, дорогой? Кажется, я нашла себе своего мужчину.
3: То есть как? Как нашла мужчину?
6: Повтори.
3: Повтори, что ты сейчас сказала.
1: Я не понимаю, почему ты так задергался.
6: Ну, задергаюсь и тут, когда жена твоя говорит, что он нашла, понимаешь, себе мужчину.
1: Ну, ты же сам призывал меня к свободе отношений.
6: Ну, странно, что ты поняла это так буквально. Ну, хорошо. Кто он? Кто он, чем занимается?
1: Ни за что не угадаешь. Он профессор физики и заведует кафедрой в университете.
6: Ну, подумай только.
1: И кроме того, он ведет научную работу в Центре европейских атомных исследований.
6: Ах, вот атомщик, да. Небось, заставил тебя подписать воззвание в защиту атомных электростанций?
1: Нет, вовсе нет. Он против атомных электростанций во всем мире. Он говорит, что от них большая опасность. И недавно заявил политический протест. Кстати, неделю назад его выдвинули на Нобелевскую премию.
7: Я только диву давался, когда слышал то, что говорила Антония. Сколько фантазий, сколько экспрессий, сколько в этом святом обмане было прелестных, правдоподобных деталей. Да, на такое способна только незаурядная женщина.
1: Мы сейчас с ним очень волнуемся. Дадут ему Нобелевскую премию или не дадут?
6: Так. Значит, любовник моей жены без пяти минут Нобелевский лауреат. Мозги, стало быть, у него работают.
1: У него не только мозги работают, у него все прекрасно работает.
6: Это приятно. Приятно слышать. Рад за тебя, рад.
1: Да, вот что мне в тебе нравится, Винченцо, то, что ты, оказывается, очень хорошо умеешь скрывать истинные чувства. Глядя на тебя, я никогда не сказала бы, что ты действительно радуешься за меня.
6: Ну, конечно, я немножко ошарашен, но все это как-то... Это неожиданно, я тебе скажу честно, это неожиданно. Но, прости меня за нескромный вопрос, вы уже были вместе?
1: Что?
6: Я хочу сказать, у вас уже это было?
1: А что ты вдруг так разнервничался, а? Ты же всегда кричал, что ты лишен предрассудков. Что ты раскован, требовал того же от меня. Это же ты жаждал постельных свобод.
6: Ты ответишь на вопрос или нет?
1: Ты знаешь, Винченцо, наверное, я еще не так раскована, как ты. Пока что я не готова разговаривать так откровенно с тобой на эту тему.
6: Я тебя спрашиваю. Ты спала с ним?
1: Ну, как тебе сказать, видишь ли, Винченцо?
6: Так. Значит, у вас это серьезно.
1: Ну, конечно, серьезно. Что, по-твоему, лучше хихоньки да хахоньки?
6: Ну, почему? Нет, конечно, я же сам советовал тебе. Я ублюдок! Ублюдок я! Посмотри на меня, посмотри! Я перед тобой типичный козел с одной извилиной.
1: Не надо, не надо. Ну, не убивайся так, Винченцо. Ну, просто тебе казалось, что свободная супружеская пара должна иметь свободный вход и выход только с одной стороны. Со стороны мужа. А когда приоткрылся выход еще и со стороны жены, то тебе показалось, что уже получился страшный сквозняк, да?
6: Да, меня всегда все устраивал. Все, пока я сам тебя унижал, оскорблял, использовал и отвергал. Но ты никому не должна достаться, никому. Если моя жена, я понимаю, ты привлекательная женщина, но ты никому не должна понравиться. Да я просто с ума схожу от ревности. Это сволочь, он еще без пяти минут Нобелевский лауреат, и у него хорошо работают не только мозги, но и все его паршивые органы. Да я, Антонио, я готов повеситься от горя.
1: Ну не надо, ну не нервничай так. Ну мне, правда, очень даже жаль тебе. Я никогда не думала, что тебя это так взволнует.
6: У моей жены появился любовник-профессор. И она хочет, чтобы я не нервничал. Она хочет, чтобы я не волновался. Не хватает только, чтобы он играл на гитаре и пел в стиле рок.
1: Как? Ты его знаешь?
6: Кого?
1: Моего профессора. Ты с ним знаком?
6: Как знаком? Конечно, нет, что ты идиот. Какая...
1: Тогда откуда тебе известно, что он играет на гитаре и поет в стиле рок? Кто тебе это сказал?
6: Никто мне не сказал. Это я сам сказал только что. Выходит, я в точку попал? О, черт подери. Однако атомный физик, профессор и поет. Человек в солидном возрасте и подражает Майклу Джексону. Кричит.
1: В каком возрасте? В каком? Ему всего 38 лет. Он на 10 лет моложе тебя. И никому он не подражает, у него свой собственный стиль.
6: А может, он еще и музыку сочиняет?
1: Да, и музыку сочиняет, и слова.
6: Что, рок молодит, греет кровь? Это он тебя перевоспитал.
1: Ну, конечно, если женщина меняется к лучшему, то обязательно только благодаря мужчине.
7: Винченцо был поражен. Не скрою, был потрясен и я. Так измениться за столь короткий период времени... Под силу был только очень талантливой женщине. А эта придумка с профессором физики показалась мне просто гениальной. Это мифическая Нобелевская премия. Это фантастическая гитара. Какие-то песни в стиле рок. Нет. Нет, Антония была, конечно, человеком незаурядным. Но я это понимал давно. А вот ее муж Винченцо, кажется, ощутил это только сейчас. И тут я услышал, как в их квартире зазвонил телефон.
6: Антония, возьми трубку. Если это кто-то из моих женщин, скажи, что меня нет дома.
8: А где ты?
6: Ну, я ушел.
8: Куда? И почему?
6: Да потому что я не хочу разговаривать.
8: Боже мой, неужели ты отказываешься от своего гарема? Алло? Привет.
6: Это меня?
8: Не волнуйся, Винченцо, это не тебя. Да-да, здравствуй, дорогой. Нет, это я просто объясняла мужу, что звонят не ему. Да, конечно. А что случилось? Ой, как ты меня напугал. Я уж думала, что опоздала.
6: А кто это?
8: Это он.
6: Кто он?
8: Да пошел ты. Сейчас, секундочку. Помолчи, Винченцо, ты мешаешь мне разговаривать. Да? Слушаю тебя, дорогой. Я почти готова. Ты сам за мной, сам приедешь. Когда? Через полчаса. Очень хорошо. Я тебя тоже очень люблю. Пока.
6: Он что, сюда придет? Сюда? В мой дом?
8: В наш дом, Винченцо. Так же, как сюда приходили все твои потаскушки. Но если тебе неприятно видеть, можешь выметаться из дома до его прихода, понятно?
6: Вот, хорошенькая свежая ситуация. Муж должен убегать из собственного дома, чтобы его не застал любовник.
8: Да, перестань, я просто не хочу, чтобы вы с ним встречались.
6: Понимаю. Ты боишься. Боишься показать мне его, так как он совсем не такой феномен, каким ты мне его обрисовала. А вдруг я в нем разочаруюсь? Не увижу в нем достойного себе соперника.
8: Нет, милый мой, я очень боюсь, что, увидев тебя, он может разочароваться во мне. Он посмотрит на тебя и подумает, как эта женщина могла столько лет жить с таким... Извини, Винченцо, мне не хотелось называть вещи своими именами. И подумают, что я непроходимая дура. Тем более, что я ему о тебе говорила только хорошее, что ты у меня суперумный, суперостроумный, суперинтеллигентный. Короче, я нарисовала ему твой портрет, прямо скажем, не очень близкий к оригиналу.
6: А я, значит, по-твоему...
8: Ты? Ну не надо, дорогой. В тебе тоже много хорошего, я тебя и такого люблю. Хотя ты порой выглядишь очень смешно.
6: Да ты понимаешь, что ты меня оскорбила?
8: Лучше ты пойми меня, дорогой.
6: А кто ты такая?
8: Я другая женщина.
6: Да, другая. Ты другая, потому что ты свихнулась. Mm-hmm. А свихнулась ты, потому что нашла себе какого-то снова рок-гитариста. Дерьмо какое-то.
8: Ой, как тонко.
6: Да дерьмо в шоколаде.
8: Ой, как тонко.
6: Дерьмо.
8: Да, не глупи, Винченцо, возьми себя в руки.
6: Все, хватит, все. Мое терпение лопнуло. Ты же меня до ручки довела. Что я тебя слышу? Это же унижение сплошные, оскорбления, подстрекательства.
8: Да какие подстрекательства? Какие подстрекательства? Что я такого сказала? Ну, перестань трястись. Тебе это вредно. Ну, посмотри на себя. Сходи в ванную, ополоснись и выметайся из дома, понятно?
6: Антония, я же люблю тебя.
8: Да не смеши меня, Винченцо. Не хватай меня за задницу. Мне еще надо успеть привести себя в порядок. Отпусти меня.
6: Антония, разденься. Дай-ка я тебя, поцелую. Ну, иди ко мне. Иди. Ты должна мне доказать.
8: Что доказать?
6: Пусть... Что я для тебя еще кое-что значу.
8: Что, совсем что ли спятил? Застегни свои брючки. Спохватился. А сколько лет тебе было вообще на меня наплевать? Живу я на свете или нет? Кто я? Блондинка? Брюнетка? Живая, мертвая? А теперь, когда у меня появился этот атомный профессор, а это ведь страшная атомная угроза, тебе вдруг понадобилась моя любовь. Немедленно. Срочно. Тут же, прямо вот на столе, на полу, на люстре.
6: Да что я такого сделал? Попросил немного любви у собственной жены.
8: Ты мелкий, вонючий собственник. Если бы ты мог, ты бы выжег мне на заднице раскаленным тавром клеймо со своими инициалами, как корове. Дескать, не трогать. Частная собственность.
5: Значит, что? Все? Кончен бал? Я хочу понять, Антония, что с тобой происходит?
8: Откуда я знаю, что со мной происходит?
5: Антония, умоляю тебя, приди в себя.
8: Приди в себя, Антония. Снова страдай и мучайся. В понедельник стреляйся. Во вторник бросайся из окна. В четверг вешайся, в пятницу травись. Но по субботам и воскресеньям у тебя выходные, Антония. Потому что по субботам и воскресеньям я иду по бабам. Это ты мне хочешь снова предложить, да? Ну ладно, хватит. Хватит этой пошлятины. Все, дорогой мой, полчаса прошло. Уходи.
5: Нет, я дождусь его и посмотрю ему в лицо.
7: Тут я, честно сказать, испугался за Антонию. Могла рухнуть вся придуманная ею история с мифическим профессором физики. А, следовательно, все могло вернуться на круги своя. Это было очень жаль, потому что Антония только-только начинала становиться свободной.
5: Я имею полное право познакомиться

0: а теперь ты хочешь все испортить, хочешь явиться перед ним в своем истинном облике, жалким, грубым, вульгарным. Тебе кажется, что я должна здесь сидеть и вилять хвостом при твоем появлении?
1: Стоп, стоп. Не нужно больше слов. Я освобожу тебя от себя. Освобожу навсегда. Я просто покончу с собой. Где пистолет?
0: Вот он. Не трогай пистолет, не сходи с ума.
1: Отдай. Отдай. Дай пистолет.
0: Не смей.
1: Отдай немедленно мой пистолет.
0: Не смей ломать мне руки.
1: Отдай пистолет.
0: Бери. Бери! О, боже мой.
1: Отдай.
0: Неужели, когда я пыталась застрелиться, я выглядела так же смешно,
1: Дай пистолет.
0: Ты... Стреляйся, стреляйся. Стреляйся, стреляйся. Умри! Только умри по-настоящему, не позорься перед людьми. Стреляйся, стреляйся, что ж ты не стреляешь? Ай! Идиот! Идиот! Ты же мне ногу задел!
1: Извини, извини, не хотел. Честное слово, не хотел, извини.
0: Горе, ты же ни на что не способен, ты же застрелиться и то не можешь самостоятельно.
1: Подожди, я перевяжу.
0: Перевяжу, я сама.
1: Перевяжу тебе ногу.
0: Господи, колготки, черт возьми, новые только что надела.
1: А ничего страшного, посмотри, слегка оцарапана только, слегка.
0: Конечно, ничего страшного, потому что это моя нога. Была бы твоя нога, уже 6 машин скорой помощи стояли бы у нашего дома. Ничего страшного. Слушай, это ты пустил воду в ванну?
1: Да. Это я пустил воду в ванну.
0: Да. И очень вовремя решил принять ванну. Убирайся отсюда, понятно?
1: Не волнуйся, Антония. Я вам больших хлопот не доставлю. Я тихо утоплюсь в ванной. Придет твой профессор, и вы вдвоем вытащите меня из ванной. Тебе одной с трупом не справиться. Труп штука тяжелая.
0: Ты что, насмотрелся американских фильмов по телевизору?
1: Извини, мне пора готовиться. Раздеться надо.
0: Ты что, голым, что ли, окочуриться решил?
1: Конечно. Не полезу я в ванну в брюках и пиджаке.
0: Не смей забираться в ванной!
1: Поздно, моя дорогая, поздно. Не подглядывай в скважину, это неприлично. Вот когда меня не станет...
0: Остановись, кретин!
1: Боже! Вода холодная, холодная вода. Почему у нас каждое лето отключают горячую воду? Даже умереть нельзя.
0: Винченцо, прекрати! Прекрати немедленно, я все выдумала, слышишь? Нет у меня никакого профессора, слышишь? Нет его! Его в природе не существует! Нет его, слышишь?
1: Его нет? А кто же звонил по телефону?
0: Ну, кто-то ошибся номером, повесил трубку. Я говорила дальше, делала вид, что на том конце провода профессор.
1: Так. А я, значит, дурак, поверил. Это действительно так?
0: Да. Ну, вылезай. Вылезай из ванны.
1: Вылезать?
0: Да, давай я тебя оботру, дорогой мой, вот так. Мамочка моя, как ты меня напугала.
1: Напугал?
0: Да. Слушай, давай торжественно сейчас поклянемся друг другу. Больше никаких самоубийств в нашем доме. Успокоился?
1: Я спокоен.
0: Я же всю эту историю выдумала, чтобы ты, наконец, понял, каково мне было страдать и мучиться. А ты поверил, как дурачок. Ну, давай. Давай, наконец, начнем новую жизнь.
1: Антония, солнышко мое, а ты и в самом деле поверила, что я утоплюсь? Ты что, дурочка моя родная?
0: Значит, ты что, не собирался топиться?
1: Я? Конечно, нет. Что, я дурак, что ли?
0: Подлый негодяй. Ты меня что, снова обманул?
1: Ну ладно.
0: Подонок, мерзавец,
1: хватит,
0: ты меня обманул?
1: Хватит, слышишь, звонят в дверь. Пойди открой. Я же не одет.
2: И тут произошло то, чего не ждали ни я, ни Винченцо. В квартиру вошел настоящий, 38-летний красивый профессор физики с гитарой в руках. Вошел и нежно сказал Антонии.
3: Любимая, прости, я немножко опоздал. Ты готова?
0: Да, мой родной, я готова. Познакомься, пожалуйста, милый. Это мой муж.
3: Здравствуйте. Мне очень приятно.
1: Я извиняюсь, а вы кто?
0: Дорогой мой, ну кто же ты еще? Профессор. Я ж тебе много о нем рассказывала.
1: Как? Значит, он существует?
0: Ну, конечно, мой дорогой, конечно.
2: Должен признаться, что я находился в состоянии не лучшем, чем бедняга Винченцо. Потому что весь последний месяц

0: был свято убежден, что Антония не спит ни с кем, кроме меня.
1: Вот и все. Финита ля комедия. Что была и грустной, и смешной. Не такое ль слышим у соседей мы? Чуть ли не за каждою стеной. От Вологды и до Гренады, и от Парижа, и до Бермуд. За каждой стеною совсем вроде рядом спектакли идут. Спектакли идут. Этих пьес бессмертные создатели. Ни Шекспир, ни Гёте, ни Дюма, а простые, так сказать, читатели. Или, скажем честно, обыватели. Ну и жизнь, естественно, сама. От Вологды и до Гренады, и от Парижа и до Бермуд. За каждой стеною совсем вроде рядом спектакли –

В спектакле участвовали Лариса Пилипенко, Виктор Харитонов и Всеволод Абдулов. Радиокомпозицию для театрального зала «Свободы» по мотивам итальянского драматурга Дарио Фо подготовил Владимир Кунин. Песни на стихи Бориса Рацера. Музыка Владимира Романычева и Виктора Янченко. Постановка Людмилы и Юлиана Панича.

0: Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе, которую мы продолжим читать сегодня, Надежда Яковлевна пишет о взглядах Мандельштама на творчество.
1: Движение – первый признак, по которому я распознавала работу. Второй признак – шевелящиеся губы. В стихах сказано, что их нельзя отнять, и что они будут шевелиться и под землей. Так и случилось. Осип Мандельштам не случайно ненавидел дуализм, то есть разговоры о форме и содержании, столь модные у нас и столь удобные для заказчика. Для официального содержания всегда требовалась красивая форма. Именно из-за этого разделения формы и содержания Осип Мандельштам сразу оттолкнул от себя армянских писателей. В одной из первых встреч он обрушился на лозунг «национальная по форме, социалистическая по содержанию культура, литература и тому подобное», не зная, впрочем, кому принадлежат эти слова. Так мы даже в Армении остались в одиночестве. Сознание абсолютной неразделимости формы и содержания вытекало, по-видимому, из самого процесса работы над стихами. Стихи зарождались благодаря единому импульсу, и погудка, звучавшая в ушах, уже заключала то, что мы называем содержанием. В разговоре о Данте Осип Мандельштам сравнил форму с губкой, из которой выжимается содержание. Если губка сухая и ничего не содержит, то из нее ничего и не выжмешь. Противоположный путь. Для данного заранее содержания подбирается соответствующая форма. Этот путь Осип Мандельштам проклял в том же разговоре о Данте, а людей, идущих этим путем, назвал переводчиками готового смысла. Стихописание – тяжелый и изнурительный труд, требующий огромного внутреннего напряжения и сосредоточенности. Когда идет работа, ничто не может помешать внутреннему голосу, звучащему, вероятно, с огромной властностью. Вот почему я не верю Маяковскому, когда он говорит, что наступил на горло собственной песни. Как он это сделал? Мой странный опыт, опыт свидетеля поэтического труда, говорит, эту штуку не обуздаешь, на горло ей не наступишь, намордника на нее не наденешь. Это одно из самых высоких проявлений человека, носителя мировых гармоний, и ничем другим не может быть. Выявление это носит общественный характер и говорит о делах людей, потому что носитель гармонии человек и живет среди людей, разделяя их судьбу. Он говорит не за них, а с ними, не отделяя себя от них. И в этом его правда. Общий порядок при жизни Осипа Мандельштама в ряде случаев был еще не совсем уточнен. Осип Мандельштам колебался, как расположить «Волчий цикл» и стихи в середине второй воронежской тетради. Этого доделать он не успел. Зато основная работа по подготовке к печати сделана при его жизни. Это деление на тетради. Мне часто задавали вопрос, откуда взялись эти тетради. Происхождение этого названия чисто домашнее. Стихи с 30 по 37 год записывались в Воронеже, ведь рукописи 30-34 года были при обысках отобраны и не возвращены. Чтобы записать стихи, мы раздобыли, да и то не без труда, при личной бумаге у нас никогда нельзя было достать, обыкновенные школьные тетради. Начало положило то, что сейчас составляет первую воронежскую тетрадь. Затем пришлось вспомнить и записать стихи 30-34 года, то есть новые стихи. Осип Мандельштам сам определил начало и конец двух тетрадок, составляющих новые стихи. Тетрадь – это, очевидно, раздел книги. Осенью 36-го года, когда поднакопились стихи, Осип Мандельштам сам попросил меня завести еще одну тетрадку, хотя в старых еще было место. Это вторая воронежская тетрадь. Между второй и третьей почти нет никакого промежутка во времени, но третья показывает, что началось нечто новое. Стихи третьи не продолжение прежнего порыва, который себя исчерпал. Если бы существовали точные методы стихового анализа, можно было бы доказать, что с каждой тетрадью исчерпывается определенный материал и кончается единый порыв. Впрочем, это видно и простым глазом. Слово «книга» связано в нашем понимании с печатью. Книга предполагает какой-то объем и подходящее для печати количество строк. Для тетради никаких правил не существует. Арифметические мерки к ней неприложимы. Начало и конец тетради регулируются только единством стихотворного порыва, породившего внутренне связанные между собой стихи. Тетрадь — это в сущности книга в понимании Пастернака и Мандельштама, не стесненная удобствами книгоиздательства, требующего некоторой объемности и композиции, иногда даже искусственной. Но само слово «тетрадь» совершенно случайное, оно подсказано нашей вечной нуждой в бумаге. У этого названия есть, с одной стороны, неприятная конкретность, с другой — навязчивая ассоциация, нотная тетрадь Шумана. За него только домашняя и рукописная традиция, а она приобретает громадное значение в наш догутенбергский век. В юности Иосиф Мандельштам употреблял слово «книга» в значении «этап». В 19-м году он думал, что будет автором только одной книги, потом заметил, что существует деление на камень и то, что потом стало называться тристии. Кстати, название это дал Кузьмин в отсутствие Мандельштама. Сами тристии имеют случайный состав. В них вошла кучка беспорядочных рукописей, вывезенные издателем без ведома автора за границу. Вторая книга искажена цензурой. А название она получила именно потому, что Иосиф Мандельштам понял свою ошибку насчет одной книги, которую ему суждено написать. Он не сразу заметил, как кончился дореволюционный камень, и началась книга войны, предчувствия и осуществления революции. «Новые стихи» — это книга осознанного отщепенства, а «Воронежские тетради» — ссылки и гибели. Под каждым переписанным мной в Воронеже стишком Иосиф Мандельштам ставил дату и букву «В». «Зачем?» — спрашивала я. «Так». «Пусть», — отвечал Иосиф Мандельштам. Он как бы клеймил все эти листочки. Но их сохранилось очень мало, потому что впереди был 37-й год.

Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант. И всласть с утра до вечера, заученную в хруст, одну сонату вечную твердил он наизусть. Что, Александр Герцевич, на улице темно? Брось, Александр Скерцевич, чего там, все равно. Пускай там итальяночка, покуда снег хрустит, на узеньких носаночках за Шубертом летит, нам с музыкой голубою не страшно умереть, а там вороньей шубою на вешалке висеть. Все, Александр Скерцевич, заверчено давно. Брось, Александр Скерцевич, чего там, все равно.

0: Надежда Мандельштам. Воспоминания. Из главы «Цикл».
1: Этап – понятие мировоззренческое. Это рост самого человека, а с ростом изменяется отношение к миру и к поэзии. Цикл – более мелкая единица. Александр Герцевич и астры составляют как бы периферию волчьего цикла. Внешний признак связи – слово «шуба». В астрах это барская шуба, за которую его корили. И в Александре Герцевиче, а там вороньей шубою на вешалке висеть. Обе они связаны с жаркой шубой сибирских степей. Шуба – один из повторяющихся образов Осипа Мандельштама. Он появился еще в камне. Дворники в тяжелых шубах, женщины в меховой шубке, а потом ангел в золотой овчине. Первая проза Осипа Мандельштама, потерянная в Харькове в издательстве сестры Раковского, называлась «Шуба». И, наконец, в непочину барственной шубе из «Шума времени» и литературная шуба из четвертой прозы, которую Осип Мандельштам срывает с себя и топчет ногами. Шуба – это устойчивость быта. Шуба – русский мороз. Шуба – социальное положение, на которое не смеет претендовать разночинец. Шуба из астр связана с забавным инцидентом. В конце 20-х годов одна вельможная, а потом погибшая дама жаловалась Эмме Герштейн, что Мандельштам всегда казался ей совершенно чуждым человеком. Она не может забыть, в какой шикарной шубе он разгуливал по Москве в начале НЭПа. Мы только ахнули. Шубу эту с плеч с какого-то нищего дичка мы купили на базаре в Харькове. Рыжий, вылезший енот, запахивающийся наподобие рясы. Старичок-дичок продавал ее, чтобы купить хлеба. Осип Мандельштам купил эту роскошь, когда мы ехали с Кавказа в Москву, чтобы не замерзнуть на севере. Эта первая литературная и не по чину барственная шуба была предоставлена Пришвину, ночевавшему в общежитии на Тверском бульваре вместо тюфяка. Он накрыл ею взорвавшийся малокалиберный примус. Последние волоски рыжего енота обуглились, и Осип Мандельштам даже не успел сорвать эту шубу со своих плеч и растоптать, а следовало бы. Зачем носить шубу с чужого плеча? Носить шубу ему было не по чину. С шубами всегда бывали какие-то осложнения. Раз мы добыли денег и пошли покупать обыкновенную советскую шубу в универмаг, но выяснилось, что в продаже только шуба из собачьего меха. На такое предательство по отношению к благородному собачьему роду Осип Мандельштам не отважился и предпочел мерзнуть. Так он доходил в пальтишке до последнего года жизни, когда нам постоянно приходилось ездить в холодных вагонах в 100-верстную зону. «Не выдержал Шкловский. У вас такой вид, будто вы приехали на буферах», — сказал он. «Надо придумать шубу». Василиса вспомнила, что у Андроникова валяется старая шуба Шкловского. Он носил ее, когда пробивался в люди, но сейчас ему уже полагалось нечто более барственное. Вызвали Андроникова вместе с шубой и с великими церемониями вырядили в нее Осипа Мандельштама. Она славно послужила в калининскую зиму. Арестовали Осипа Мандельштама весной, и он не захватил ее с собой, побоялся лишней тяжести. Шуба осталась в Москве. А он замерзал в желтом кожаном пальтишке, тоже подаренном кем-то в последний подмосковный на 105-й версте год своей неприкаянной жизни. В волчьем цикле подготовка к ссылке — сибирские леса, нары, срубы. Материал этого цикла — дерево, плаха, бадья, сосна, сосновый гроб, лучина, топорище, городки, вишневая косточка. Эпитеты, в частности, шершавый, в этом цикле принадлежат к тому же ряду. Этот цикл начался до «Волка», в кандалах дверных цепочек, в петербургских пожарах и морозах, в остром ноже и крова и хлеба, в ощущении в Петербурге жить, словно спать в гробу, и в потребности поскорее бежать на вокзал, где бы нас никто не отыскал. Смысл этого цикла — отщепенство, непризнанный брат. Я прочла потом у Вадуева, что брат первоначально не термин родства, а принятый в племя. В племя советской литературы Осип Мандельштам принят не был. и даже дьячковая шуба на его плечах свидетельствовала о буржуазной идеологии. И еще этот цикл про того, кто говорит «нет», и про тех, кто идет с самопишущим черным народом. Отголоски 17-го года в грузовике, стучавшем у ворот, и в черном народе, который идет на дворцы и морцы. Из деревянного волчьего сруба все эти темы распространяются на всю тетрадь. Попытка найти вторую родину, Армению, не удалась. Насильно возвращенный в Москву, я возвратился, нет, читай, насильно был возвращен в буддийскую Москву, Осип Мандельштам определил свое место в ней. Определение оказалось достаточно точным. В стихах «После удушья» заметны два приступа. Первый — это удивление при виде новой земли, черноземной. А потом, оправившись от удивления, Осип Мандельштам начал припоминать, как он сюда попал. И это вызвало стихи о чердынском периоде нашей жизни. В обоих циклах этой тетради каждое новое стихотворение развивалось из какой-нибудь плодоносной веточки на предыдущих. Почки в наушниках, не спрашивай, как набухают почки, впервые появились как рифма «комочки» в черноземе. В какой-то момент комочки рванулись в конец строки, чтобы сочетаться с «почки», а потом ушли на свое место. А Воронеж — проворонеж. На одном корню с проворотом. Инструментальная и смысловая работа так переплелись, что их невозможно расщепить. Случайно ли появилось упоминание о земле и воле в черноземе? Или несколько рифм — кутерьма, тьма, к непроизнесенному слову «тюрьма» в станцах? А почему ассоциации казни проскальзывают в самых неожиданных местах, как, например, в стрижке детей? «Еще мы жизнью полны в высшей мере». Эти ассоциации прочно вошли в наш быт, и Осипа Мандельштама, и в стихах, и в прозе неоднократно упоминается тюрьма. Сочетание слов «его взяли», «он сидит», «его выпустили», «его посадили» получили в русском языке новое значение. Это показывает, как сильно пропиталась наша жизнь тюремными размышлениями. Это и есть диффузия, взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира, которые необходимы правителям для устрашения тех, кем они управляют. Это тюремное рассуждение я хочу заключить бытовой сценкой 37-го года. В центре Москвы стоит дом, где на одних площадках жили писатели и чекисты. Бог его знает, как туда попали чекисты. Может, их вселили на место арестованных из какого-то другого ведомства, разделявших этот дом с писателями. Но они там жили, и соседям приходилось сталкиваться с ними по разным поводам. Однажды, например, пьяный чекист, которого жена выставила из квартиры, бушевал на лестничной площадке. Он вспоминал в пьяном бреду, как допрашивал и избивал во время допроса своего товарища и лил слезы позднего раскаяния. Я дозвонилась в квартиру к его жене и заставила ее впустить мужа, объяснив, что за такой пьяный бред ему тоже не поздоровится. И вот во двор этого дома пришли бродячие певцы. Они чувствовали потребность момента и пели лучшие классические каторжные песни — сибирские, байкальские, воровские. На все балконы тотчас высыпал народ, не писательский, разумеется. Певцам подпевали, певцам бросали деньги. Это длилось с полчаса, пока кто-то из идеологически устойчивых жильцов не скатился вниз, чтобы прогнать певцов. Но им успели крикнуть сверху «Смывайтесь!» и они смылись. Мы стояли с Осипом Мандельштамом на одном из балконов и тоже бросили монетку или бумажку. Ее заворачивают в клочок газеты, и чтобы она падала вниз, кладут груз, коктебельский камушек. Мы отдали дань русскому фольклору. Младший Ося, как называют теперь Иосифа Бродского, сосланного за тунеядство, вернее, за стихи, потому что жизнь повторяется, хотя и в разных формах, недавно сказал Ахматовой, что у Пастернака совсем нет фольклора. Может ли это быть? Мне кажется, что один из вопросов при исследовании поэтического творчества — это вопрос о связи с фольклором. Каторжный фольклор у Осипа Мандельштама заметен сразу. Его подсказала жизнь, и он лежит на поверхности. Это не единственная связь Осипа Мандельштама с фольклорным европейским и русским богатством. От фольклора не уйти никуда. Весь вопрос в том, как его переварить в индивидуальной современной поэзии. Стихотворение «Эта область в темноводье» работалось медленно и трудно, много дней подряд. Осип Мандельштам жаловался, что нечто почти ощутимое и очень важное никак не хочет прийти. Это созревала последняя строфа, она и пришла последней, что случается далеко не всегда. Осип Мандельштам стоял у стола спиной ко мне и что-то записывал. «Иди сюда, посмотри, что у меня». Я обрадовал, что темноводье кончилось, и мы пойдем гулять. Оно мне надоело, как фанерная карта Воронежской области на телефонной станции, на которой вспыхивали лампочки, показывая, с какими пунктами есть связь. Но меня ожидало разочарование. На протянутой мне бумажке я прочла «Вехи дальнего обоза». «Погоди, это еще не все», — сказал Осип Мандельштам и записал. «Как подарок запоздалый, ощутима мной зима». «Ты сошел с ума», — возмутилась я. «Мы так никогда не выйдем. Идем на базар, или я пойду одна». На базар мы пошли вместе. Он находился в двух шагах от дома. Что-то продали, что-то купили. Кажется, в тот день мы продавали серый пиджак из торксиновской материи. «В таких садятся в тюрьму», — сказал покупатель, умный и хитрый городской мужик. «Верно», — ответил Осип Мандельштам. «Но он уже там побывал. Теперь безопасно». Мужик ухмыльнулся и дал нашу цену. Мы тут же устроили пир, то есть прихватили лишний кусок мяса или колбасы, если она тогда существовала. Трудно припомнить, чем нас кормили в разные периоды, но всегда существовало какое-то дежурное блюдо, и все его ели. Сейчас для Москвы это вареная колбаса. В тот период нас, кажется, угощали синеватыми курами, а консервы в банках считались роскошью. Был период замороженных фазанов и голубей, но это быстро кончилось. Треска держалась значительно дольше. В провинцию, правда, почти ничего из дежурных блюд не попадало, но зато там умели ценить насущный хлеб. Строфа с ночным чайником появилась чуть ли не в тот же день, а два маленьких стихотворения, вылупившиеся из темноводья, лишь слегка дорабатывались. В вехах дальнего обоза запечатлелся пейзаж из окна Тамбовского санатория, вот откуда слово «особняк». Мы жили не в особняках, а где попало, преимущественно в лачугах. Мне ясно, каким образом стихи, как подарок запоздалый, ощутима мной зима, помогли найти последнюю строфу темноводья. Они дали строчку «Степь беззимняя гола». Вдруг с этим стихотворением выявилась особенность времени года. Все застыло в ожидании запоздавшей зимы. Природа ждала зимы. А люди в декабре 36-го года уже знали, что им несет грядущий 37-й. Для этого не требовалось никакого исторического чутья. Нас успели предупредить еще летом в радиопередаче о будущих процессах. В этой строфе Осип Мандельштам сказал про Воронежскую землю. «Где я? Что со мной дурного? Степь беззимняя гола. Это мачеха Кольцова? Шутишь? Родина щегла». Здесь синтез его настроения тех дней. Чувство беды не могло пересилить вечной и дикой радости жизни, совершенно необъяснимую веселье, запертого в клетку стихотворца. И дальше опять точные подробности его жизни. К ночи, устав от работы, он выходил побродить по пустому городу, где всегда была гололедица. Наши провинциальные города после исчезновения дворников стали областью вечной скользоты. Об этом и в воронежских стихах Ахматовой, совершенно не умевшей ходить по гладкому льду. «По хрусталям я прохожу несмело». А чайник был электрический. Неслыханная роскошь по тому времени. Но мы ее себе позволяли, потому что во время ночной работы Осип Мандельштам всегда пил много чаю. Только от двух вещей он не мог отказаться — от чая и папирос. Остальное мы считали приложиться. Осип Мандельштам собирался сохранить оба побега «Заблудился я в небе» и напечатать их рядом. Композиторы ведь всегда так делают, и художники тоже. Если я доживу до свободного издания Осипа Мандельштама, я обязательно выполню его волю. Но сейчас, если даже напечатают книгу, которая гниет в библиотеке поэта, ни мне, ни Хаджиеву этого не дадут сделать. Мы ведь люди бесправные. Какой-нибудь умный редактор совершенно ясно мне объяснит, что из двух вариантов надо выбирать лучшие, что сами поэты, их друзья и родственники в этом деле не судьи, что наследство поэта принадлежит не тем, кому в течение 15 лет полагается получать половину гонорара, а ученым-знатокам и судьям, которые на этом собаку съели и твердо знают, что хорошо и что плохо. Кроме правильной идеологии, современный советский редактор превыше всего ценит ясность, аккуратность, гладкую фактуру и пышную композицию, где как на блюде расположены сравнения, метафоры и прочие фигуры речи. Осип Мандельштам не дожил до этого расцвета культуры, но уже не раз удивлялся, как наши знатоки не любят стихов. И Анна Андреевна, узнав, что одного бедного мальчишку провозгласили будущим Пушкиным, сказала: «Это потому, что они так не любят стихов». Мальчишка писал гладкие стихи, в которых они узнавали все от века знакомое. Больше всего им милы переводы с их блеском готовых изделий. Всюду есть такие знатоки и судьи, но в сталинское время они распустились полным цветом и сейчас находятся у власти и в живописи, и в архитектуре, и в кино, и в литературе, ну и черт с ними. Им ведь приказали делать ренессанс, а вышло что-то вроде кафе-ренессанс. Но дело с ними иметь непросто.

0: Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская. В главе, которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна пишет о том, как стихи Мандельштама складывались в циклы и этапы.
1: В юности Осип Мандельштам вытравлял следы общего происхождения у стихов или уничтожал одно из родственных стихотворений. Он долго не записывал современника, и я не знаю, с каких пор, не признавая за ними право на самостоятельную жизнь. В зрелый период его отношение резко переменилось. Видимо, он решил узаконить самый принцип двойных побегов и не считал их больше вариантами. Одинаковое начало? Ну и что? Стихи ведь разные. Или «тем лучше, что видно, что-то скрывать», — говорил он. Если в молодости Осип Мандельштам был скрытен и показывал читателю только отдельные вещи, то в зрелом и завершающем своем периоде он открывал весь поток и видел ценность в самом поэтическом порыве, а не в отдельных его проявлениях. В этом сказалась обретенная ему внутренняя свобода. Она и стала камнем преткновения для многих его старых ценителей. Они видят в этих стихах Осипа Мандельштама незавершенность и недоделанность. «Он ведь не готовил книгу к печати. Надо бы почистить», — твердили мне два брата Бернштейна, языковед Сергей Игнатьевич и Ивич. «Сколько тут повторений? Ведь это просто варианты», — говорил Орлов. Слуцкий, как и Орлов, жалуется, что напечатанный Мандельштам понятен, а не напечатанный чересчур труден. Хорошо, что появился новый читатель, который совсем иначе подходит к стихам и к поэзии. Поэт с резко выраженными этапами осужден на то, что читатели, освоившись с одним периодом, не примут другого. Многие постоянные слушатели Осипа Мандельштама в штыки принимали каждое новое стихотворение и новый поэтический ход, потому что не узнавали в нем старого. Эмма Гернштейн долго и упорно твердила, что после «Волчьего цикла» Осип Мандельштам вообще ничего не должен был писать. Так встречал новые стихи Кузин, почти как личную обиду. Но оба не привыкали к стихам и становились их друзьями. А Шенгели так и не примирился с поздними стихами, сохранив верность старому. В зрелых стихах его особенно отвращал словарь, слова непоэтического словаря. Зато сейчас появилось множество читателей, знающих стихи по бродячим спискам и еще не заглянувшие в книги. Неизвестно, понравится ли им ранний этап. Но право читателя на выбор так же неоспоримо, как право поэта на печатный станок и на отстаивание своей поэтической позиции. «Какая есть, желаю вам другую», — сказала Ахматова. «Поэтому я совершенно иначе отношусь к читателям со вкусами и даже капризами, чем к редакторам, обладающим правом запрета и любящим задерживать рукописи. Что же касается до незавершенности Осипа Мандельштама последнего периода, то есть до его желания раскрыть свою лабораторию, то она-то и есть закон для посмертных изданий, поскольку прижизненных, несмотря на желание автора, не было. Ведь умел же он обособлять стихи друг от друга, когда считал это нужным». Собирая книгу, Осип Мандельштам сохранил все двойчатки, но во время работы у него и в последний период было много колебаний. Так он хотел отказаться от «Я около Кольцова, как сокол закольцован», потому что помнил, как это стихотворение послужило импульсом к другому. «Когда в ветвях понурых заводят чародей, гнедых или каурых, шушуканье мастей». Эти двойчатки совершенно лишены внешнего сходства, и тем не менее Осипу Мандельштаму не хотелось оставлять первое, как чересчур прямое и в лоб. Самооценка поэта, вернее, его отношение к своим стихам в период работы, всегда пристрастна и обусловлена множеством сложных причин. Отказ от какого-нибудь стихотворения может быть вызван просто тем, что оно заслоняет новое, которое уже брежет и не может пробиться. Иногда в старом содержится плодоносная почка какого-нибудь нового ростка. И когда этот росток появится, автору кажется, что первое было только заготовкой, прелюдией рабочего процесса. Это ощущение особенно сильно при появлении парных ростков и быстром расхождении обоих побегов. Так происходило с «Улыбкой» и «Щеглом». В готовых текстах между ними нет ничего общего, между тем «Щегол» вылупился из улыбки. Случайно уцелел черновик, в котором обнаруживается взаимосвязь этих стихотворений. Там есть строфа, где детский род, Мекина и щегол. Именно Мекина привела щегла, а сама сохранила одно свойство — колючесть, и обернулась колючим морозом этой не холодами страшной зимы. Аосиф Мандельштам вначале считал щегла незаконным детищем. А два стихотворения об Ариосте появились совершенно иначе. Первое было написано летом 1933 года, когда мы гостили с выпущенным из тюрьмы Кузиным в Старом Крыму, у вдовы Грина. Рукописи и черновики отобрали при обыске в мае 1934 года. В Воронеже Осип Мандельштам попытался вспомнить текст, но память изменила, и вышел второй Ариост. Вскоре, съездив в Москву, я нашла Ариоста 1933 года в одном из своих тайников. Вот и оказалось два стихотворения на одну тему и с одним материалом. Новелла эта в духе времени. И я дарю ее будущим комментаторам. Летом 1936 года нам удалось съездить на дачу. У Анны Андреевны появились деньги. Я уже говорила, что она взяла что-то еще у Пастернака, потом прибавил Евгений Яковлевич, и у нас образовалась сумма на несколько недель дачной жизни. А это было очень важно, потому что припадки все усиливались. Мы выбрали Задонск, городок на Дону, некогда прославленный благодаря своему монастырю и старцу Тихону Задонскому. Так мы прожили около 6 недель на верховьях Дона, радуясь и ни о чем не думая. Но тут радио оповестило нас о начале террора. Убийцы Кирова, сказал диктор, найдены, готовятся процессы. Выслушав сообщение, мы молча вышли на монастырскую дорогу. Говорить было не о чем, все стало ясно. В тот день Осип Мандельштам, ткнув палкой, показал мне следы лошадиных копыт, в которых застоялась вода. Накануне шел дождь. «Как память», — сказал он. Эти следы стали потом подкопытными наперстками, когда звучавший в памяти могучий голос прославленного диктора побудил Осипа Мандельштама принять меры для собственного спасения. Мы вернулись в Воронеж, и оказалось, что все двери закрыты. Никто с нами не разговаривал, никто не принимал. Никто не узнавал, во всяком случае, в публичных местах. Но потихоньку еще старались помочь. Так театральный администратор устроил нам комнату у театральной портнихи. Дом стоял на горе над рекой, вросшая в землю лачуга. С площадки около дома мы видели противоположный берег с полоской леса. Мальчишки слетали на саночках прямо к реке. Этот пейзаж все время стоял перед глазами. Иосиф Мандельштам то упоминал его, то проклинал в стихах, и все им любовался. Мальчишки спрашивали: «Дяденька, ты поп или генерал?» Осип Мандельштам неизменно отвечал: «И то, и другое понемножку». Они заподозрили в нем генерала, как скоро выяснилось, потому что он очень прямо держался и задирал нос, то есть закидывал голову. Мы знали, что эта бедственная зима наша последняя передышка, и взяли от нее все, что она могла дать. Как в стихах у Клычкова, который любил Осип Мандельштам: «Впереди одна тревога, и тревога позади. Посиди со мной немного, ради Бога, посиди». Вот почему самая светлая и жизнеутверждающая тетрадь появилась именно в этот период. Человек для всякой интеллектуальной работы нуждается как инструмент в настройке. Вероятно, существуют разные человеческие инструменты. Одни действуют бесперебойно, настраиваясь на ходу. Другие, перестав звучать, должны заново настроить свою клавиатуру. Поэты с явно выраженными этапами принадлежат ко второму типу, и ключевые стихи, служащие как бы камертоном, приходят в начале нового этапа. В начале второй тетради оказался гудок. «Почему гудок?» — спросила я. «А может, это я?» — ответил Осип Мандельштам. Как мог этот загнанный, живущий в полной изоляции человек, в той пустоте и мраке, в котором мы очутились, почувствовать себя гудком советских городов? Ведь из полного небытия Осип Мандельштам сообщал, что он тот голос, который разносится по советским городам. Вероятно, это и есть чувство правоты, без которого нельзя писать стихи. Борьба за социальное достоинство поэта, за его право на голос и свою позицию — основная, пожалуй, тенденция, определявшая жизнь и работу Осипа Мандельштама. Об этом упомянуто и в разговоре о Данте. Я еще упрекал его, что он сводит личные счеты, но он только отвечал: «Так и нужно». И во второй тетради сразу с гудка возникла тема самоутверждения поэта в поэзии. Разумом дойти до такой темы в год величайшего зажима было бы невозможно. Тема пришла сама, ведь это всегда явление, а не рациональный замысел. Вначале она звучала скрытно, пряталась за реалиями, вроде гудка, или была недосказана, как «ни у тебя, ни у меня, у них вся сила окончания родовых». «Кто это они?» — спросила я. «Народ?» «Ну нет», — ответил Осип Мандельштам. «Это было бы чересчур просто». «Значит, они — это нечто, существующее вне поэта. Те голоса, та гармония, которую он пытается уловить внутренним слухом для людей, для их сердец живых». Нас всегда угнетало, что время неслось в каком-то неслыханном темпе. Иосипа Мандельштама было ощущение, что настоящее по-прежнему ощутимо на юге и только на юге. «Ты в Тифлис съездил?» — сказал я, вспомнив стихи о Тифлисе. «Вынужденное путешествие», — ответил Осип Мандельштам. «Туда меня затащила нечистая сила». К стихам о Тифлисе его привела попытка написать оду Сталину. Амнистировав опальные стихи «Не сравнивай, живущий несравним», Осип Мандельштам заявил: «Теперь я, по крайней мере, знаю, почему мне нельзя поехать в Италию. Оказывается, его туда не пускала ясная тоска. И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим яснеющим в Тоскане. Италия по-прежнему жила у нас в доме итальянскими поэтами, архитектурными ансамблями. Осип Мандельштам звал меня погулять под флорентийской крещальней, и эта прогулка радовала его не меньше, чем выход на площадку перед домом. Менялись времена года, Осип Мандельштам говорил: это тоже путешествие, и его нельзя отнять. Этот бесконечно жизнелюбивый человек черпал силы из всего, что других, в частности меня, могло только привести в отчаяние, как, например, осенняя слякоть или холод. И у него было ощущение, что раньше ему принадлежало все — юг, путешествия, поезда и пароходы. И поэтому он употреблял для своего ссыльного прикрепления к воронежской земле только одно слово — «отняли».

0: Татары, узбеки и немцы, и весь украинский народ, и даже приволжские немцы к себе переводчиков ждут. И, может быть, в эту минуту меня на турецкий язык японец какой переводит и в самую душу проник. Голос Америки, Вашингтон. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Ода».
1: Понимание действительности приходит к поэту вместе со стихами, потому что в них заключен элемент предвосхищения будущего. Оно приближалось осторожно, грозно и неотвратимо, как туча в стихах о темноводье. Наконец Осип Мандельштам написал стихи про равнины, и как по ним ползет тот, о котором мы во сне кричим, народов будущих Иуда, и увидел все с такой ясностью, что перед ним стала дилемма: пассивно дожидаться гибели или сделать попытку спастись. 12 января 1937 года — переломный момент и конец Щеглиных стихов, и начало нового цикла, выросшего вокруг оды. Человек, которому написана ода, так занимал наше воображение, что замаскированные высказывания о нем можно обнаружить в самых неожиданных местах. Ассоциативные ходы всегда выдают Осипа Мандельштама. У него прочные и постоянные ассоциации. Откуда, например, появился кумир, живущий внутри горы? Здесь может быть внешние сходства: Кремль, кремень, камень. Кумир этот когда-то был человеком. Приезжавшая с Яхонтовым жена Леля, сталинистка умильного типа, рассказывала Осипу Мандельштаму, каким дивным юношей, революционером, смельчаком, живчиком был Сталин. И тут же в этом стихотворении возникло опасное слово «жир», напоминавшее о жирных пальцах. Живя в Ассирии, нельзя не думать об ассирийце. И Осип Мандельштам начал готовиться к оде. У окна в Портнихиной комнате стоял квадратный обеденный стол, служивший нам для всего на свете. Осип Мандельштам завладел столом и разложил на нем карандаши и бумагу. Ничего подобного он никогда не делал. Бумага и карандаши ведь требовались только в конце работы. Но ради оды он решил изменить свои привычки, и нам пришлось отныне обедать на краешке стола, а то и на подоконнике. Каждое утро Осип Мандельштам садился к столу и брал в руки карандаш. Писатель как писатель, просто Федин какой-то. Я еще ждала, что он скажет каждый день хоть одну строчку, но этого, слава богу, не случилось. Посидев с полчаса в писательской позе, Осип Мандельштам вдруг вскакивал и начал проклинать себя за отсутствие мастерства. Вот Асеев мастер, он бы не задумался и сразу написал. Потом, внезапно успокоившись, Осип Мандельштам ложился на кровать, просил чаю, поднимался, кормил сахаром через форточку соседского пса. Чтобы добраться до форточки, надо было влезть на стол с аккуратно разложенной бумагой. Снова расхаживал по комнате и, прояснившись, начинал бормотать. Это значило, что он не сумел задушить собственные стихи, и они, вырвавшись, победили рогатую нечисть. Попытка насилия над собой упорно не удавалась. Искусственно задуманное стихотворение, в которое Осип Мандельштам решил вложить весь бушующий в нем материал, стало маткой целого цикла противоположно направленных, враждебных ему стихов. Этот цикл открывается стихотворением «Дрожжи мира» и идет до конца второй тетради. Формальный признак родства оды и стихов этого цикла — повторяющиеся здесь и там слова и звуковой состав ряда рифм. В оде стержневое слово «ось» и «мира ось», «сходство ось». Оно встретится и в «бесенке», и в «осах». Вооруженное зрением узких ос, сосущих ось земную, ось земную. По всем стихам циклы и оды разбросаны рифмы и ассонансы со звуком С. Окись, примесь, косит, просит, голос, боролись, Эльбрус, светлорус, мясо, часа, износ, разноголос. На существе неформальных примет смысловая противоположность оды и свободных стихов этого цикла. В стихах этого цикла Осип Мандельштам прославил человека, не сравнивая, живущий несравним, и отдал последнюю дань жизнелюбию. И он оплакал погасшие очи, которые были острее точимой косы и не успели вглядеться в одинокое множество звезд. Там же он подвел итоги жизни. И я сопровождал восторг вселенский, как в полголосые органная игра сопровождает голос женский. Говоря о себе, он употребил неумолимое прошедшее, как сказано в разговоре о Данте. Прошло еще несколько месяцев, и он сказал Анне Андреевне: «Я к смерти готов». Эти слова вошли в ее поэму, а на посвящении стоит дата смерти Осипа Мандельштама — 27 декабря 1938 года. Но вершиной цикла были гордые слова обреченного на смерть, но еще боровшегося за жизнь человека. «Несчастлив тот, кого как тень его пугает лай, и ветер косит, и беден тот, кто сам полуживой, у тени милостыни просит». Тот, у кого все просили милости, назван тенью. И действительно, он оказался тенью. Бородатый, задыхающийся, всем напуганный и ничего не боящийся человек, растоптанный и обреченный. В последние свои дни еще раз бросил вызов диктатору, облеченному такой полнотой власти, какой не знал мир. Люди, обладавшие голосом, подвергались самой гнусной из всех пыток. У них вырывали язык, а обрубкам приказывали славить властелина. Инстинкт жизни необорим. И он толкал людей на эту форму самоуничтожения, лишь бы продлить физическое существование. Уцелевшие оказались такими же мертвецами, как и погибшие. Перечислять их имена не стоит. Но из действовавших в те годы поколений не сохранилось даже свидетелей и очевидцев. Запутавшиеся, они все равно не распутаются и ничего не скажут обрубками своих языков. А среди них было много таких, что в иных условиях нашли бы свой путь и свои слова. Ода все же была написана, но своего назначения не выполнила, Иосифа Мандельштама не спасла. В последний момент Осип Мандельштам все же сделал то, что от него требовали, сочинил словословие. Быть может, именно поэтому меня не уничтожили, хотя сгоряча пробовали. Обычно вдовам все же зачитывалось, если муж выполнял заказ, даже если этот заказ не принимался, и Осип Мандельштам это знал. А я спасла стихи, иначе они сохранились бы только в диких бродячих списках 1937 года. Чтобы понять до конца моление о чаше, надо знать, до чего невыносимое, медленное и постепенное приближение гибели. Ждать свинцовой горошины гораздо труднее, чем упасть скошенным на землю. Мы ждали конца весь последний воронежский год, а потом еще один год скитаний в Подмосковье. Уезжая из Воронежа, Осип Мандельштам просил Наташу уничтожить оду. Многие советуют мне скрыть ее, будто ничего подобного никогда не было. Но я этого не делаю, потому что правда была бы неполной. Двойное бытие — абсолютный факт нашей эпохи, и никто его не избежал. Только другие сочиняли эти оды в своих квартирах и дачах и получали за них награды. Только Осип Мандельштам сделал это с веревкой на шее. Ахматова, когда веревку стягивали на шею ее сына. Кто осудит их за эти стихи?

0: которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает об их возвращении из первой ссылки в Москву.
1: В начале января 1937 года к нам пришел мальчишка, совершенный сопляк, и, усевшись, сказал, что писатели должны сотрудничать с читателями. Песенка была знакомая. Он добивался, чтобы Осип Мандельштам выдал для переписки новые стихи. За этим его и прислали, но забыли проинструктировать. Он путался, врал, нес ахинею и не сумел даже толком объяснить, что ему нужно. «Все мы народ терпеливый, и у нас есть золотое правило. Если на тебя наседают, ни в коем случае не упрямься. Голосуй, подписывайся под любым воззванием, покупай облигации и отвечай стукачам на все вопросы, чтобы они могли отчитаться перед своим начальством. Иначе затаскают, как говорят в народе, и своего все равно добьются. Главное в этих ситуациях поскорее отвязаться от наседающих». Осип Мандельштам тоже придерживался этого правила. Но тут почему-то разозлился, или, как это называла Анна Андреевна, вышел из берегов. На фоне общего безлюдия такие визитеры, как этот мальчишка, были, по-видимому, совершенно непереносимы. Сгоряча Осип Мандельштам выгнал непрошенного гостя, а потом сам над собой смеялся. Экая блажь пришла в голову, требуя, чтобы ко мне присылали квалифицированных сексотов. Но когда на смену изгнанному явился второй, постарше, но той же квалификации, Осип Мандельштам уже не смеялся, а просто забился в подучий. Я опять прибегаю к терминологии Ахматовой. Разоблачать агентов не полагалось. Стоящее за ними учреждение не терпело, чтобы компрометировали его работу, и рано или поздно обрушивалось на разоблачителя. Даже и сейчас многие из побывавших в тюрьмах и лагерях предпочитают помалкивать о своих крестных отцах. Не стоит связываться, потом не развяжешься. А в те годы молчали все. Редкие исключения только подтверждают правила. Таким исключением, например, считалась Мариэтта Шагинян. Все знали, что она к себе не подпускает никаких шпиков. Если кто из них осмелится приблизиться, она поднимает крик, чтобы изобличить его при всем честном народе. В 1934 году она проделала такую штуку при мне, и я, кажется, разгадала ее хитрость. Мы вместе вышли из гослитиздата, и она расспрашивала меня о нашей воронежской жизни. В те дни никто не избегал и не боялся нас, потому что уже широко разнесся слух о разговоре Сталина с Пастернаком. Вслед за нами выскочил и побежал вдогонку за мной поэт Б. Ему тоже хотелось узнать про Осипа Мандельштама. Бета и попался под горячую руку Мариэтти. «Меня принимают в ЦК», — кричала она. «Я не позволю, чтобы за мной гонялись шпики». Я пыталась остановить Мариэтту, объясняя, что Б мой хороший знакомый. Она и слышать ничего не хотела, и у меня появилось подозрение, что выбор объекта для скандала произведен вполне сознательно. Мариэтта набрасывалась на вполне порядочных людей, надеясь отпугнуть этим настоящих стукачей, с которыми она, конечно, не посмела бы себя так вести. Но даже Мариэтта, повторяю,

что мы только ахали и не успевали убрать со стола рукописи. Не раздеваясь, он присаживался к столу и начинал перебирать бумаги, сопровождая это занятие своими комментариями. «Сколько здесь куплетов? Ничего не разберешь. Что за почерк? Вот у нее, то есть у меня, хороший». Осип Мандельштам вырывал у него рукописи и в бешенстве рвал их на куски. Потом приходилось восстанавливать записи по памяти. Это еще больше разжигало наше бешенство. «Почему вы приходите в рабочие часы?» — спрашивал Осип Мандельштам. Стукач выдавал себя за рабочего, фрезеровщика или слесаря. Тот отвечал, что отпросился, или что у него теперь ночная смена. «И вас отпускают с завода, когда вам захочется?» — спрашивали мы. Но ему все было нипочем, и он говорил первое, что ему придет на ум, нисколько не заботясь о правдоподобии. Выпроводив его, Осип Мандельштам всякий раз говорил: «Теперь кончено, он больше не придет». Ему казалось, что у парня не хватит совести снова прийти в дом, где его разоблачили. Напрасная надежда. Дня через два или три все повторялось сначала. Какой дурак признается начальству своей неудачи? А ведь разоблаченному агенту полцены. В работе уже была нищенка. Несчастлив тот, кого как тень его пугает лай и ветер косит, когда Осип Мандельштам позвонил в ГПУ и потребовал приема у начальника. Он этого добился вопреки всем обычаям. Нормально было бы, если бы ему предложили написать заявление и опустить его в специальный ящик комендантской. Общение со всяким начальством ведется у нас такими заявлениями, которые опускаются в ящики. Я узнала об этой затее, когда прием уже был назначен, и пошла в большой дом вместе с Осипом Мандельштамом. После припадка стенокардии летом 36-го года Осип Мандельштам избегал выходить один. Он даже не пошел бы звонить по телефону без меня, если бы телефонная станция с ближайшим автоматом не находилась в двух шагах. Кстати, Наташа вспомнила, что однажды они вышли вместе погулять, и Осип Мандельштам потащил ее к автомату, позвонил в ГПУ и справился, назначен ли уже прием. От меня он попросил это скрыть, знал, что я буду против. Все равно ничего не выйдет, а напоминать о себе не следует. В комендантской после недолгих переговоров нам выдали пропуск на двоих. В Воронеже знали, что Осип Мандельштам болен, и один не выходит. Нас принял заместитель начальника, человек общекрасноармейского типа. Этот типаж часто встречается среди высших начальников карательных учреждений. Осип Мандельштам уверял, что таких специально держат для внешних сношений, чтобы по их широким открытым лицам нельзя было бы прочесть того, что делается внутри. Тот, который принимал нас, вскоре перешел в кинематографию, и Шкловский уверял, что с ним можно иметь дело. Широкий человек. Впрочем, в кинематографию людей с такой анкетой хоть пруд пруди. Их полно и в других местах, особенно в научных институтах и вузах, где они занимаются научной работой на кафедрах литературы, философии и экономики. Принимают их всюду с большой охотой. Это называется «укреплять кадры». У меня создалось впечатление, что через органы сознательно пропускали массы молодежи. Они как бы проходили там стаж и получали воспитание. Потом их выпускали в широкую жизнь. На свою альма-матер не забывали никогда. Воронежский начальник принял нас в огромном кабинете с такими же дверями или шкафами, как у московского следователя. Он спросил у Осипа Мандельштама, какое у него дело, и поглядывал на нас с явным любопытством. Не потому ли он нарушил обычай и принял нас, что ему захотелось посмотреть, какая птица сидит у него в клетке? Ведь у начальников тоже бывают человеческие слабости. Но думаю, что советскому генералу Осип Мандельштам импонировать не мог. Не так должен был представляться писатель людям этого учреждения. Изможденный, свалившимися щеками и белыми губами, Мандельштам казался полуживым, как он назвал себя в нищенке, рядом с плечистым, начинающим толстеть, но еще подтянутым начальником, бритым и белорозовым. Осип Мандельштам сказал, что пришел по двум вопросам. Первый — как заработать денег на жизнь. Ссыльного не принимают на работу ни в какое учреждение, иначе принявшего выгонят вместе с принятым, обвинив в отсутствии бдительности.

деятельности. Биржи труда нет. Как осуществить право на труд? Сейчас перед Осипом Мандельштамом все двери закрыты, но пока его пускали, он неоднократно обращался в советские и партийные организации с этим вопросом. В последний раз, летом 1936 года, ему удалось пробиться в обком, где он говорил о своем трудоустройстве. Ему там сказали: «Вам надо начинать сначала. Поступайте хоть сторожем или гардеробщиком и покажите себя на работе». Но это лицемерие. Сторожем его тоже не возьмут по причине той же бдительности. И кроме того, если интеллигент пойдет на такую должность, это будет истолковано как политическая демонстрация. Все организации, начиная с Союза писателей, утверждают, что Осип Мандельштам к ним никакого отношения не имеет, и поэтому заниматься его трудоустройством они не должны и не будут. Очевидно, Осип Мандельштам имеет отношение только к вашему учреждению. Поскольку лагерников обеспечивает работой, Осип Мандельштам спрашивает, не распространяется ли это на ссыльных. Начальник ответил, что трудоустройством ссыльных органы не занимаются. Это была бы слишком большая нагрузка, в которую нет нужды, потому что ссыльные вольны заниматься чем угодно, а безработицы у нас, как известно, нет. «А чем вы сейчас занимаетесь?» — прибавил он. Осип Мандельштам ответил, что не имея никакой оплачиваемой работы, он занимается испанским языком и литературой, в частности, одним поэтом, евреем по национальности, который много лет просидел в подвалах инквизиции и каждый день сочинял по сонету. Выпущенный на волю, он записал свои сонеты, но вскоре его снова забрали и посадили на цепь. Неизвестно, продолжал ли он и тогда свою поэтическую деятельность. Может, в клубе МГБ можно организовать кружок испанского языка и поручить Осипу Мандельштаму руководство? Я не могу сказать наверняка, но, кажется, ко времени приема до нас уже дошли слухи об аресте ленинградских испанистов, и Осип Мандельштам поэтому из всех своих занятий выбрал это, чтобы сообщить начальнику. Начальник очень удивился, услыхав про испанские проекты Осипа Мандельштама. Он ответил, что наши молодцы вряд ли заинтересуются испанским языком. Мне кажется, он даже не оценил рассказа про инквизицию и только недоумевал, что за чудак сидит перед ним. «А почему вам не помогают родные или друзья?» — внезапно спросил он. Осип Мандельштам ответил, что родных нет, а друзья при встречах отворачиваются, а на письма не отвечают. Вы сами понимаете, почему. «Мы никому не запрещаем встречаться с ссыльными», — добродушно рассмеялся начальник и предложил перейти ко второму вопросу. Оказалось, что речь идет о стихах. Осип Мандельштам предложил начальнику отправлять ему все новые стихи по почте. «Чтобы вам не приходилось ради этого отрывать от дела своих работников», — пояснил он. Ему хотелось, как он мне потом сказал, повторить за начальником слово «молодцы». «Зачем вашим молодцам таскаться ко мне за стихами?» Но от этой сугубо патриархальной терминологии он, к счастью, воздержался. Начальник становился все добродушнее. Он заверил Осипа Мандельштама, что его учреждение никакими стихами не интересуется, только контрреволюцией. «Зачем нам ваши стихи? Пишите, что хотите». Но тут же он неожиданно прибавил: «А почему вы написали те стихи, из-за которых все вышло? Испугались коллективизации?» В партийных кругах было принято говорить о раскулачивании как о прошлом, изящно признаваясь, что это дело, необходимое и полезное, проводилось так решительно, перегибы, конечно, имели место, не скроешь, что подействовало на нервы кое-каким неустойчивым гражданам. Ответ Осипа Мандельштама прозвучал неопределенно, вроде и так, да не совсем, а может, не только. Расстались мы с начальником вполне дружелюбно. Я спросила Осипа Мандельштама: «Зачем тебе понадобилась эта петрушка?» Он ответил: «Пусть знает». А я с обычной женской логикой завопила, что они и так все знают. Однако настроение Осипа Мандельштама мне испортить не удалось, и несколько дней он ходил веселый, вспоминая детали разговора. Кое-чего он все же добился. Стукачей словно смыло,
и ни один из них больше не появлялся до самого конца воронежской жизни. А зачем они, собственно, были нужны? Ведь стихи все равно попадали куда следует, правда, в Москве, а не в Воронеже, через бдительного Костырева и редакции журналов. Остается вопрос, почему начальник убрал от нас своих стукачей, вместо того, чтобы обвинить Осипа Мандельштама в клевете и выписать на него ордер. Быть может, еще действовал приказ изолировать, но сохранить.

Здесь отвратительные жабы в густую прыгают траву. Когда б не смерть, так никогда бы мне не узнать, что я живу. Вам до меня какое дело, земная жизнь и красота? А та напомнить мне сумела, кто я и кто моя мечта.

0: Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Иллюзии».
1: Срок трехлетней ссылки кончался в середине мая 1937 года. Но кто интересовался сроками? Мы не формалисты. Срок — это вопрос удачи, а не права. Могут скостить, а могут и прибавить. Кому как повезет. В апреле я ездила в Москву и, убедившись, что передо мной гладкая стена, которую нельзя прошибить, писала для утешения Воронеж, что близится срок, и мы скоро куда-нибудь переедем. Осип Мандельштам никак не реагировал на эти утешения. Попалась на удочку моя мать, которая приехала в Воронеж пожить с Осипом Мандельштамом, чтобы дать мне возможность съездить в Москву за новыми надеждами. Зачем на пороге новой эры, в самом начале братоубийственного 20 века, меня назвали Надеждой? Я ведь только и слышала от друзей и знакомых. Не надейся, что кто-нибудь поможет. Все привыкли, что вы погибаете. На частную помощь не надейся. На работу не надейся. Никто не прочтет твоего письма, не надейся. Никто не пожмет руку, не надейся. Никто не поклонится при встрече, не надейся. Ишь, чего вздумала. А на что было надеяться? Ведь без надежды жить нельзя. И приходилось идти от одной обманувшей надежды к другой. В Воронеже мы могли жить только на частную помощь, как нам посоветовал великодушный начальник МГБ. Но мы убедились, что надеяться на нее не следует. Поэтому у нас не оставалось ничего, кроме надежды на переезд. 16 мая 1937 года мы пошли в комендантскую МГБ к тому самому окошку, куда 3 года назад Осип Мандельштам сдал сопроводительную бумажку из Чердыни, и через которую ему надлежало вести все переговоры с государством о своей судьбе. Сюда приходили регистрироваться прикрепленные, кто раз в месяц, а кто каждые 3 дня. Нас было много, человеческие мелюзги, взятые на мушку государством, и поэтому у окошка всегда топталась большая очередь. Но мы даже не подозревали, что эти толпы — признак устойчивости и благополучия, потому что продолжается эпоха, которую Ахматова назвала сравнительно вегетарианской. Все постигается сравнением. Вскоре мы прочли в газетах, что каторжники при Ягоде жили в лагерях, как на курортах. Все газеты хором обвиняли Ягоду в попустительстве, лагерному и ссыльному сброду. Оказывается, сказали мы друг другу, мы были в лапах у гуманистов, кто бы мог подумать. В середине мая 37 года очередь к окошку стояла крохотная, с десяток или полтора мрачных, ободранных интеллигентов. «Разъехались из Воронежа», — шепнул мне Осип Мандельштам. Несмотря на изоляцию, мы тотчас поняли, в чем дело. Большинство прикрепленных уже сидело повторно, а новых не присылали. С вегетарианством покончили. Никаких минусов и прикреплений больше не давали. Из тюрьмы открывались только 2 дороги — в лагерь или на тот свет. Кое-кто удостаивался и тюремного заключения. Даже жены детей почти перестали высылать на поселение. Их тоже предпочитали интернировать в специальные лагеря. Для детей, даже для маленьких, завели особые детские дома. В них видели будущих мстителей за отцов. «У Гумилева, наверное, есть какое-нибудь дело», — сказал мне в 56-м году Сурков. «Такого отца расстреляли. Он, должно быть, хотел за него отомстить». Любопытно, что Сурков сказал это мне. Проникнувшись в кавказской психологии, он считал, что кровная месть — дело мужчин, а не женщин. Без всякой веры и надежды мы простояли с полчаса в жидкой очереди. «Какой-то нас ждет сюрприз», — шепнул мне Осип Мандельштам, подходя к окошку. Там он назвал свою фамилию и спросил, нет ли для него чего-нибудь, поскольку срок его высылки окончился. Ему протянули бумажку. В первую минуту он не мог разобрать, что там написано, потом ахнул и вернулся к дежурному в окошке. «Значит, я могу ехать, куда хочу?» — спросил он. Дежурный рявкнул. Они всегда рявкали. Это был их способ разговаривать с посетителями. И мы поняли, что Осипу Мандельштаму вернули свободу. По всей очереди, уныло топтавшийся за нами, словно пробежала искра. Люди зашевелились и начали шептаться. Наш случай, видно, пробудил в них угасшую надежду. Если отпустили одного, могут отпустить и другого. Несколько дней ушло на ликвидацию воронежской оседлости. Несмотря на нищету, у нас скопилась какая-то утварь. Мы завели ведра, бак для воды, сковородку, утюг. Осип Мандельштам написал Бенедикту Лившицу, что я отлично глажу мужские рубашки, плитку, лампу, керосинку, тюфяк и сенник, банки, тарелки, две или три кастрюли. Все это покупалось на базаре и стоило очень дорого. Каждое приобретение было событием. Но еще дороже обошлось бы, если бы мы вздумали тащить с собой всю эту жесть. Извозчики и носильщики нас бы разорили, хотя слово «разорить» неуместно в нашем положении. Часть вещей мы продали, но большинство роздали. К чему, например, ведра в Москве? Ведь там водопровод. Мы ничуть не сомневались, что возвращаемся в Москву. Если в такое тяжелое время Осипу Мандельштаму не надбавили сроку, значит, его решено вернуть. И тут мы почему-то вспомнили, что нам почему-то сохраняют квартиру целых 3 года. Сколько раз писатели, тяготившиеся своей однокомнатностью, просили, чтобы у нас отобрали наши хоромы и ходили к моей матери, чтобы посмотреть, что там пустует. Она не пускала их в дом и отчитывала тут же на пороге, рассказывая, как по старой интеллигентской этике должен вести себя писатель по отношению к ссыльному коллеге. О Костыреве мы не подумали, продолжая верить в элементарную порядочность представителей общественных организаций, ведь за него поручился сам Ставский. Значит, он освободит комнату, как только она понадобится хозяину. Еще мы вспомнили фразу Сталина в разговоре с Пастернаком. «С Мандельштамом все будет хорошо». Но почему-то мы совершенно забыли то, о чем нас предупреждал Венавер, и еще мы забыли, где мы живем. Через несколько дней мы сидели на груде вещей на Воронежском вокзале. Денег, привезенных нами из Москвы, хватило на 3 билета. С нами была моя мать. Никто нас не провожал. Федя находился на службе, а Наташа давала уроки. Мы уезжали веселые и полные самых радужных надежд. И мы совершенно забыли, как обманчиво и призрачно та, в честь которой меня назвали.

0: В главе, которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает об их возвращении из первой ссылки в Москву.
1: Мы открыли дверь собственным ключом и с удивлением увидели, что в квартире никого нет. На столе лежала немногословная записка. Кострев сообщал, что переселился с женой и ребенком на дачу. В комнатах не осталось ни одной костревской тряпки, словно никто не жил здесь без Осипа Мандельштама, не отбирал стихов для переписки, не подслушивал разговоров моих с матерью, братом и многочисленными друзьями, которые все же решались ко мне зайти. Почему Кострев счел нужным смыться? Во всяком случае, не из деликатности. Мы сочли его исчезновение за добрый знак, ведь он обещал очистить квартиру, как только она понадобится Мандельштаму. Раз он ее освободил, значит, Осип Мандельштам действительно возвращен. Отсутствие Кострева и реальных знакомых стен и вещей, кровати, занавески, кастрюли и полки с горсточкой книг вдруг заслонили весь чердынский и воронежский опыт. У нас создалась иллюзия, будто это настоящий дом, где мы жили и снова будем жить после каких-то непонятных и ненужных скитаний. В одну секунду произошел процесс склеивания прошлого с настоящим, когда вдруг блекнет и выпадает вклинившийся между ними навязанный извне, а не свободно выбранный кусок жизни. Благодаря своей способности жить настоящим, Осип Мандельштам умел без оглядки переходить из одного периода в другой. Поэтому, когда он вошел в квартиру, вся трехлетняя ссылка вдруг потеряла достоверность, и процесс склеивания произошел на ходу, без подготовки, вдруг, сразу. Иногда куски жизни склеиваются, иногда нет. Я уже рассказывала, как они не захотели склеиваться, когда мы отправились в Чердынь. А вот здесь, в Москве, нам показалось, будто мы и не уезжали. Этот процесс склеивания известен многим. Его испытывали освобожденные лагерники, у которых было куда вернуться. Но огромные толпы пробыли в нетях столько лет, что, вернувшись, застали одно пепелище. Жен тоже сослали, родители умерли, дети погибли или выросли совершенно чужими. Этим оставалось только заново начинать жизнь, и она состоит у них из нескольких несклеивающихся кусков. Иногда жизнь склеивалась не домом и не семьей, а возвращением к нормальной профессии после многих лет чужой принудительной работы или каторжного труда. Сама я избежала лагеря. Но мне все же пришлось испытать, как склеиваются разрозненные куски жизни. Человек в такие минуты становится самим собой и сбрасывает личину, которую в воле обстоятельств ему пришлось носить, как тому, кого прозвали «железной маской». Ведь многим из нас разрешалось жить при условии, что мы будем скрывать свою сущность и притворяться одним из тех, в чье общество мы попали. В этих обстоятельствах не полагалось обнаруживать никаких связей со своим прошлым. Раскулаченный мог уцелеть, если он вовремя становился разнорабочим и начисто забывал о земле. Между известием о смерти Мандельштама и моментом, когда я вынула из тайника и положила на стол, вернее, в чемодан, потому что стола у меня нет, кучку спасенных стихотворений, прошло около 20 лет. И все эти годы я была кем-то другим и носила, так сказать, железную маску. В сущности, никому не могла я признаться, что не живу, а просто жду, затаившись, когда я снова стану собой и смогу открыто сказать, чего я ждала и что хранила. Разрозненные части моей жизни склеивались в 56 году. Но в мае 1937 никакого склеивания произойти не могло. Историческая тенденция вела не к соединению разрубленных частей, а к углублению разрыва между ними. И в день приезда в Москву мы попросту стали жертвами зрительной иллюзии, чистейшего обмана чувств. Зато благодаря этой иллюзии Осипу Мандельштаму удалось получить свой один добавочный день. В такой жизни, как наша, все охотно поддаются иллюзии. Люди активно ищут, во что бы поверить, за что бы уцепиться, чтобы вернулось чувство реальности. Окруженный мнимостями человек добровольно уходит в мнимую деятельность, завязывает мнимые отношения с людьми или мнимую любовь, лишь бы было за что держаться. Нам кажется, что все идет как надо, и жизнь продолжается. Но ведь это только потому, что ходят трамваи, сказал мне Осип Мандельштам, еще задолго до первого ареста, когда мы как-то вечером стояли на трамвайной остановке. Пустая квартира, где ничего не напоминало о Костыреве, и книжная полка — гораздо лучший предлог для иллюзий, чем переполненный довоенный трамвай. А мы еще подбадривали друг друга приятными напоминаниями. Сталин сказал, или Ставский сказал. В то время мы уже отлично знали, чего стоит у нас слово, самое страшное из всех мнимостей, но старались об этом не думать, чтобы сохранить благодетельную иллюзию. Вместо того, чтобы впасть в уныние, трезво обсудив положение и придя к ужасным выводам, мы свалили среди комнаты вещи и сразу пошли к французам в маленький музей на улице Кропоткина. «Если мне суждено вернуться, — часто повторял в Воронеже Осип Мандельштам, — я сразу пойду к французам». Марья Вениаминовна Юдина заметила, как Осип Мандельштам скучает по французской живописи. Когда она приезжала в Воронеж, он не забывал о них, даже когда она ему играла. Чтобы утешить его, она прислала ему только что выпущенный музеем альбом. Все же репродукции, да еще довольно дрянные, это не подлинники, и они только раздразнили Осипа Мандельштама. Не переодеваясь с дороги, едва выпив вечного чаю, он побежал в музей к самому открытию. Первым гостем у нас была Анна Андреевна. Она пришла в первый день нашего приезда утром. Свой приезд в Москву она приурочила к нашему возвращению. Я лежала в кухне на матрасе с дикой головной болью, а Осип Мандельштам бегал взад и вперед по этой крошечной комнатушке, ведь она у нас называлась «Капище», и читал стихи. Он отчитывался во второй и третьей воронежских тетрадях. Обычай отчитываться друг перед другом в каждой написанной строчке установился у них с ранней юности. В тот день Анна Андреевна прочла впервые обращенные к Осипу Мандельштаму стихи про Воронеж. Они кончаются строчками, а в комнате опального поэта дежурит страх и муза в свой черед. От этих дней в Москве у меня сохранились очень странные отрывочные воспоминания, как будто очень яркие отдельные кадры, а между ними невосстановимые провалы. Следующий кадр, в котором участвует Анна Андреевна, это несносное ожидание Харджиева. Он обещал приехать и привезти вина, но непростительно опоздал, как умели опаздывать только москвичи, когда ни у кого не было часов, а трамваи и автобусы ходили как попало. Анна Андреевна не дождалась Харджиева и ушла к себе. В тот приезд она остановилась у Толстой на Пречистенке. Харджиев все же явился. «Надо водворить ее обратно», — сказал Осип Мандельштам и позвонил Толстой. Был час пик. Анна Андреевна не попала на трамвай, прошла всю дорогу пешком и едва вошла в переднюю, как ее позвали к телефону. «Возвращайтесь», — сказал Осип Мандельштам, и она тотчас двинулась в обратный путь, как Феб из антологии античной глупости, шуточных стихов, которые сочиняли в дни беспечной юности Гумилев, Георгий Иванов, Лозинский и Осип Мандельштам. «Катится по небу Феб в своей золотой колеснице, завтра тем же путем он возвратится назад». В отношениях Осипа Мандельштама и Анны Андреевны всегда чувствовал, что их дружба завязалась в дурашливой юности. Встречаясь, они молодели и наперебой смешили друг друга. У них были свои словечки, свой домашний язык. Припадки озорного хохота, который овладевал ими при встречах, назывались «большой смеюсь». Посмотреть, скажешь, не двое измученных, обреченных людей, а дрянная девчонка, подружившаяся по секрету от старших с каким-то голодранцем. Выражение «большой смеюсь» пошло с тех пор, как Анна Андреевна позировала Альтману, а Осип Мандельштам перебегал на сеансы. Они рассказывали, будто вошел сосед Альтмана, тоже художник, итальянец по национальности, и, услыхав, как они хохочут, сказал: «А здесь, оказывается, большой смеюсь». Были и другие традиционные слова. Услыхав о какой-нибудь нелепой сцене, Осип Мандельштам всегда говорил: «И никакой неловкости не произошло». Эта фраза тоже имела свою историю. Как-то Анну Андреевну попросили зайти с поручением к старому парализованному актеру. Ее привели к старику и сказали, кто она. Он посмотрел на нее мутным взглядом и произнес: «Совершенно неинтересное знакомство». Осип Мандельштам в незапамятные времена выслушал про этот визит и резюмировал: «И никакой неловкости не произошло». Так эти две фразы и остались жить. Жизнь делала все, чтобы отучить их смеяться. Но они оба туго поддавались воспитанию. После отъезда Анны Андреевны на линейке появились Яхонтов с Лилей. По наружности Лилю вполне можно было принять за бессарабскую дамочку, но она не смеялась, а тщательно перевоспитывала Осипа Мандельштама в духе чувствительного и сентиментального сталинизма. Такой тоже был. По ее мнению, писатель, который забыл посвятить себя служению Сталину, погибший человек. Ему закрыты все пути в литературу, кто же станет такого читать? И он навеки будет предан забвению. Что Сталин — спаситель человечества, Лиля не сомневалась. Между прочим, она собиралась написать Сталину, что нужно помочь Осипу Мандельштаму стать на правильный путь и для этого скорее напечатать все его стихи. В Впоследствии такие настроения стали называться гапоновщиной. Лиля была начитана в партийной литературе, потому что составляла монтажи для Яхонтова. Каждый день у нее появлялся дежурный рассказ о чудесах, творимых вождем. Яхонтов ее настроение не разделял. Он больше пошучивал и разыгрывал забавные сценки. Одной из коронных было изображение собственного отца, большого, тучного, потного чиновника, дрожавшего перед начальством. Лилин комментарий: при царизме все чиновники трусили. Когда мы уезжали, Лиля сняла с полки какие-то марксистские книжки и хотела дать их Осипу Мандельштаму для просвещения, но Яхонтов сказал незачем, совершенно бесполезно, и подарил Осипу Мандельштаму собственную Библию. Он тоже был трудновоспитуемым. Библия и сейчас у меня. Анна Андреевна хорошо знает и любит Ветхий Завет и охотно обсуждает всякие тонкости с Амусиным, великим знатоком, которого я к ней привела. А Осип Мандельштам побаивался ветхозаветного бога и его тоталитарной грозной власти. Он говорил, и эту мысль я впоследствии нашла у Бердяева, что учением о троичности христианство преодолело единовластие иудейского бога. Естественно, что мы страшились единовластия.

Здесь отвратительные жабы в густую прыгают траву. Когда б не смерть, так никогда бы мне не узнать, что я живу. Вам до меня какое дело, земная жизнь и красота? А та напомнить мне сумела, кто я и кто моя мечта.

0: Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Иллюзии».
1: В юности Осип Мандельштам всегда думал, как договорил. Потом появилось легкомыслие. В 19-м году, еще совсем молодой, он однажды сказал мне, что совсем не нужно иметь много книг. «Лучший читатель — тот, кто всю жизнь читает одну книгу. Это что ж, Библия?» — спросила я. «Хотя бы», — ответил он. Я вспомнила прекрасных бородатых восточных стариков, читающих всю жизнь свой Коран, единственных, пожалуй, в наше время представителей древней породы, читающих одну книгу, и никак не смогла представить себе в этой роли моего веселого спутника. Ну, я, конечно, нет, признался он, но все же. Идеальным читателем Осип Мандельштам не стал. В 20 веке однолюбов не бывает, но эта вскользь сброшенная фраза не случайна. Есть люди, у которых каждое суждение связано с общим пониманием вещей. Это люди целостного миропонимания, а поэты принадлежат, по всей вероятности, именно к этой категории, различаясь только широтой и глубиной охвата. Не это ли свойство толкает их на самовыявление, и не оно ли служит мерилом подлинности поэта? Ведь есть же люди, которые пишут стихи не хуже поэтов, но что-то в их стихах не то, и это сразу ясно всем, но объяснить, в чем дело, невозможно. А разговоры о непризнании поэта современниками наивны. Поэта с первых шагов узнают и те, кто рад ему, и те, кого он бесит. А раздражает и бесит он многих. Это, очевидно, и неизбежно. Даже Пастернак, так долго и умело избегавший стихийного бешенства нечитателей, так умело и сознательно очаровывавший любого собеседника, не ушел под конец жизни от общей участи. Быть может, поэты вызывают эту ярость чувством своей правоты и прямизной суждений. Прямизна нашей речи не только пугач для детей, а прямизна эта является следствием целостного миропонимания, ведь всякий поэт — колебатель смысла, то есть он не пользуется суждениями, формулами, которые в ходу у людей его эпохи, а извлекает мысль из своего миропонимания. Люди, пользующиеся приличными и общераспространенными формулами, не могут не обижаться, когда перед ними предстает мысль, сырая, неотработанная, с еще не стершимися углами. Не в таком ли смысле говорил Осип Мандельштам о сырьевой природе поэзии, о том, что она несравненно большее сырье, чем даже живая разговорная речь? Люди, чурающиеся этого сырья, говорят, о чем он лучше нас, или очень он обидчивый, подозрительный, заносчивый, вечно спорит, всех учит. Под эти погудки шла травля и Ахматовой, и Мандельштама, и Пастернака, и Маяковского, пока его не сделали государственным поэтом. Все это продолжали долго говорить даже о мертвом Гумилеве. Без этого не обойтись, как ни старайся, но когда производится пересмотр, люди готовых формул сразу забывают, что они говорили неделю назад, потому что старые формулы они сменили новыми. Нельзя только забывать, что кроме нечитателей поэт всегда окружен друзьями. Побеждают почему-то всегда они. Осип Мандельштам называл чтение деятельностью, и для него это была, прежде всего, деятельность добра. Некоторые книги он перелистывал и просматривал, другие читал с интересом и любопытством, как, например, Хемингуэя и Джойса. Но наряду с этим существовала настоящая формообразующая чтение, книги, с которыми он как бы вступал в контакт, которые определяли какой-нибудь период его жизни или всю жизнь. Приход новой книги, определяющий период жизни, походил на встречу с человеком, которому суждено стать другом. «Я дружбой был как выстрелом разбужен» относится далеко не только к встрече с Кузиным, но в гораздо большей степени к встрече с немецкими поэтами. «Скажите мне, друзья, в какой Волгалле мы вместе с вами щелкали орехи, какой свободой мы располагали, какие вы поставили мне вехи». А про Данте Осип Мандельштам сразу сказал, что это и есть самое главное. С тех пор Осип Мандельштам уже никогда с ним не расставался и даже дважды брал с собой во внутреннюю тюрьму. Думая о возможном аресте, а об этом думали все, кого я знала, Осип Мандельштам раздобыл себе комедию маленького формата и всюду таскал ее в кармане, ведь людей арестовывали не только дома, но и на улице и в учреждениях, а иногда специально вызывали куда-нибудь, чтобы оттуда забрать навеки вечные. Один мой приятель жаловался, что не может таскать за собой на службу мешок со всем необходимым для лагерной жизни. Однако в минуту ареста, который произошел ночью дома, он так растерялся, что забыл взять с собой этот предусмотрительно уложенный мешок. Карманного Данте Осип Мандельштам оставил в Москве, а с собой в Саматиху, откуда его забрали, взял другое, довольно увесистое издание. Не знаю, довез ли он эту книжечку, до пересыльного лагеря на второй речке под Владивостоком, где он умер? Думаю, что вряд ли. В условиях ежовско-сталинских лагерей никто уже не помнил о книгах. Случилось, что одновременно с Осипом Мандельштамом, не сговариваясь, Данте стала читать и Анна Андреевна. Когда это выяснилось, она прочла ему наизусть отрывок из «Ла Дивина Комедия». И Осип Мандельштам разволновался чуть не до слез, что слышит эти строки от Анны Андреевны, ее голосом, который он так любил. У Ахматовой и Осипа Мандельштама была поразительная способность, читая поэтов, как бы вычеркивать разделяющие время и пространство. Такое чтение по природе своей анахроничное. И они вступали с автором в личные отношения. Оно равносильно общению и разговору не только с современниками, но и с теми, кто давно ушел. Такую же способность Осип Мандельштам заподозрил у Данте, когда обнаружил, что тот встречается в аду со своими любимыми античными поэтами. В статье «О природе слова» Осип Мандельштам поминает Бергсона, который ищет связи между однородными явлениями, разделенными только временем. И это относится к тому же, к поискам друзей и союзников через время и пространство. Вероятно, это понял бы Китс. Ему ведь тоже хотелось встретиться в кабачке со всеми своими живыми и мертвыми друзьями. Ахматова, воскрешая для общения тех, кого с нами уже нет, интересовалась их жизнью, бытом, отношениями с людьми. Так впервые она преподнесла мне Шелли. На нем она как будто тренировалась. Затем у нее наступила эпоха общения с Пушкиным. Зоркостью следователя или ревнивой женщины она шаг за шагом выведывала, как поступали, думали и говорили все, кто его окружал. Разобралась в психологических мотивах, как перчатку вывернула каждую, кому досталась хоть одна пушкинская улыбка. Такой личной и пристрастной заинтересованности у Ахматовой не было никому из живых. И еще. Она терпеть не могла писательских жен и особенно жен поэтов. Никогда не пойму, почему она сделала для меня исключение, но факт, что сделала, хотя объяснить почему не могла. Осип Мандельштам, в противоположность Ахматовой, в личную жизнь своих друзей почти не вникал. Я говорю о поэтах прошлого, потому что в отношении живых друзей он был до удивления наблюдательным, несмотря на кажущуюся рассеянность. И о тех, кто нас окружал, знал гораздо больше меня. Я даже часто ему не верил, но он всегда оказывался прав. А вот сестрами Натальей Гончаровой, Палетикой или Анной Григорьевной Достоевской он нисколько не интересовался. И Анна Андреевна, зная его равнодушие к этим вопросам, своими соображениями с ним не делилась. А про живых помалкивал он, пусть делают, что хотят. Разговор шел о строчках, о кусках. А это чудо вы заметили? А помните, как там? А почему? Часто они читали вместе вслух, показывали любимые места, делали, так сказать, друг другу подарки из каких-нибудь замечательных находок. Последние годы были окрашены Данте и другими итальянцами, и, как всегда, русской поэзией. К концу 20-х и в 30-х годах власти уже научились повышать уровень жизни тех, кто оказался полезным, и не допускать в этом деле никакой уравниловки. Расслоение стало очень заметным, и каждому хотелось сохранить свое с трудом добытое благополучие. За него держались особенно цепко, потому что позади осталась жестокая нищета начала революции. Этого опыта никто повторять не хотел, и незаметно образовались привилегированные, очень тонкие слои с пакетами, дачами и машинами. Эфемерность этого благополучия они осознали значительно позже, в периоды массового террора, когда выяснилось, что все можно отнять в один миг и без всякого повода. А пока что люди, допущенные к пирогу, старались выполнять все, что от них требовали. Однажды в Воронеже Осип Мандельштам показал мне газету с заявлением академика Баха по поводу выхода краткого курса. Посмотри, что он умудрился написать. «Краткий курс — эпоха в моей жизни, и он еще краткий». «Не написать, а подписать», — сказала я. Такие документы приносились готовые на дом, и оставалось только поставить под ними свою подпись. «Тем хуже», — ответил Осип Мандельштам. А что, собственно, должен был сделать академик Бах? Исправить текст? Написать поприличнее, чтобы не ставить свое имя под явно казенной бумажкой? Я в этом не уверена. Или выгнать журналиста, который явился за его подписью? Можно ли требовать такого от людей, зная, какие ему угрожали за это последствия? Думаю, что нет. Как же быть? Не знаю. Террор темой отличается, что все связаны по рукам и ногам, и никто не может шевельнуть пальцем. Но сейчас возникает другой вопрос. Был ли момент в нашей жизни, когда интеллигенция могла отстоять свою независимость. Вероятно, такой момент был, но интеллигенция, расшатанная и расслоившаяся еще до революции, о своей независимости не думала, потому что шел процесс капитуляции и переоценки ценностей. Быть может, сейчас идет новое собирание ценностей. Они накапливаются вслепую, медленно и с трудом. Я никогда не узнаю, смогут ли их отстоять и сохранить при следующих предстоящих нам испытаниях.
0: В главе, которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о том, как в 20-е и 30-е годы советская власть соблазнила некоторых представителей интеллигенции.
1: Николай Тихонов, поэт, всегда говорил убежденно, громко, выразительно. Он умел покорять людей и был одним из ловцов душ и соблазнителей. Его приход в литературу встретили радостно. Коль молодой, коль живой, коль непосредственный. Он новый человек, он военная косточка, он удивительный рассказчик. Многие сейчас под обаянием этого бывшего Коли Тихонова, хотя и не понимают, что с ним случилось потом. Тихонова привел к нам Коля Чуковский, и оба юноши понравились Осипу Мандельштаму. Смотри, какой у Чуковского сын, добряк. А про Тихонова ничего, ничего, кажется, он сейчас войдет в вагон и скажет: «Граждане, предъявите документы». Документы Осип Мандельштам произнес с ударением на втором слоге, как говорили начальники продотрядов, проверявшие в гражданскую войну поезда. И все же Осип Мандельштам тоже попал под очарование Коли Тихонова. Но это длилось недолго. Тихонов предстал перед нами в своем подлинном виде раньше, чем перед другими. Мне особенно запомнилась искренняя и убежденная интонация Тихонова, когда он сказал: «Мандельштам в Ленинграде жить не будет. Комнату ему мы не дадим». Это произошло после нашего возвращения из Армении. Жить нам было негде, и Осип Мандельштам попросил писательские организации предоставить ему освободившуюся в Доме литераторов комнату. Узнав об отказе и удивившись формулировке, я спросила Тихонова, должен ли Осип Мандельштам просить разрешения писательских организаций, чтобы поселиться в Ленинграде, скажем, в частной комнате. Тихонов упрямо повторил: «Мандельштам в Ленинграде жить не будет». Я попробовала узнать, говорит ли он от своего имени или передает чьи-то инструкции, но толку не добилась. Если инструкции, зачем же такая искренняя интонация? Эта установка не предвещала ничего хорошего, и мы уехали в Москву. К этому времени мы уже понимали Тихонова. Незадолго до разговора о комнате и праве на жительство в Ленинграде мы встретили его, когда он выходил из редакции журнала «Звезда» с карманами, набитыми рукописями, взятыми на рецензию. Тихонов похлопал себя по карманам и сказал, как на фронте. Мы знали, что Тихонов полон воспоминаниями о гражданской войне, но не поняли, какое отношение имеет к фронту и вот оттопыренный карман. Дело объяснилось сразу. Литературная война. Свой военный пыл Тихонов перенес на скромнейшую литературную работу. Зарежешь десяток графоманских романов, которыми всегда полны редакционные портфели, а заодно выявишь что-нибудь идеологически чуждое. Вот и ощущение выполненного революционного долга. Чем не война? А воин при этом ничем не рискует. Как его в такой войне ранит? И заполняет без всякого мародерства свою квартирку скромным советским уютом. Чем плохо? Из Воронежа Осип Мандельштам как-то послал Тихонову стихи про кота и Кощея. Он почему-то надеялся, что Тихонов пришлет денег, получив от ссыльного и нищего товарища стихи про золото и драгоценные камни. Тихонов немедленно ответил телеграммой, что сделает для Осипа Мандельштама все, что сможет. На этом наши отношения кончились. Видно, он не смог ничего. Я напомнила Тихонову через Суркова про эту телеграмму уже в начале 60-х годов. Библиотека поэта отчаянно искала, кому бы поручить предисловие книги Осипа Мандельштама, стоявшей в плане издательства. Все подряд отказывались писать это дурацкое предисловие. Никто не хотел делить с редакцией ответственности за воскрешение Мандельштама. Согласись, Тихонов, написать предисловие, книга, наверное, давно бы вышла. Ведь был благоприятный момент, как раз перед выходом повести Солженицына. Кандидатура Тихонова для предисловия на редкость удачная. Ни к чему не обязывает и защищает издание от нападок, которые страшны до момента выхода в свет всего тиража. Сурков уговаривал Тихонова и напомнил ему об его обещании сделать все в телеграмме, но тот отказался наотрез. Больше чем четверть века назад, в майские праздники 1938 года, я приехала в Москву из Соматики, дома отдыха под Муромы, с известием об аресте Осипа Мандельштама. «Надо продержаться, пока решится судьба», — сказал я, и, сняв с полки несколько книг, пошла к букинисту. Книги пошли на первую и единственную посылку Осипу Мандельштаму, которая вернулась за смертью адресатам. Мне всегда хотелось, чтобы хоть что-нибудь осталось от этой книжной полки, дававшей нам иллюзию мирной жизни. Ведь в выборе этих книг все-таки отразились интересы Осипа Мандельштама 30-х годов. И я тогда же дала Харджиеву примерный список распроданных мною книг. Список, конечно, был неточным. Женщина в том положении, в котором я тогда находилась, ни на чем сосредоточиться не может. Остаток книг, то есть то, от чего отказались букинисты, находится у моего брата Жени. Мне до сих пор некуда их забрать. Мы начали покупать книги, когда я поступила служить в редакцию ЗКП. Там мне выдавали ежемесячно талон на бесплатное приобретение книг, прививали журналистам культуру. «Купите что-нибудь фундаментальное», — посоветовал Чичиновский, вручая мне первый талон. Он особенно рекомендовал шеститомную Ленина или начинавшие выходить собрания сочинений Сталина. На книжных полках у всех наших знакомых уже стояли все собрания классиков марксизма. Они стали неизменной принадлежностью интеллигентского дома. На этом очень настаивали наши воспитатели. Ведь Сталин действительно верил, что стоит всей интеллигенции хорошенько прочесть все эти книги, как они тут же, убежденные неотразимой логикой, откажутся от идеалистических предрассудков. Спрос на марксистскую литературу стоял тогда на высшей точке. Розовый чекист, угощавший нас во время обыска 1934 года леденцами из жестяной коробки, был просто поражен отсутствием марксистской литературы на нашей полке. «Где вы держите своих классиков марксизма?» — спросил он у меня. Осип Мандельштам расслышал вопрос и шепнул мне. Он первый раз забирает человека, у которого нет Маркса. Из русских книг Осип Мандельштам жадно покупал русских философов — Чедаева и славянофилов. С германской философией явно не ладилось. Однажды купил томик Канта, понюхал, сказал: «Наденька, это не для нас», и закинул за книги, чтобы не соблазняться. С русскими было совершенно иначе. Он с ними жил. До нас довольно рано дошел слух о том, как вырос в изгнании Бердяев. Осип Мандельштам все спрашивал про него и пытался достать книги, но с каждым днем это становилось труднее и опаснее. Так мы и жили, отрезанные от современности, на сухом пайке. Оставалось только прошлое, и мы пользовались им как могли. Философии, культуры и биологии Осип Мандельштам не чурался, но с Гегелем у него не вышло ничего, как и с Кантом. Марксом он увлекался еще гимназистом, и на этом дело кончилось. Перед самым арестом 1934 года он отклонил принесенный ему в подарок «Диалектику природы», ошеломив дарителя Лежнева озорной выходкой. Этот Лежнев как-то издавал журнал «Россия», и Осип Мандельштам у него сотрудничал. Именно он заказал ему «Шум времени», а потом отклонил. Ему мерещились совсем иные воспоминания и совсем другое детство, о котором впоследствии он написал сам. Это была история еврейского местечкового подростка, открывшего для себя марксизм. Лежневу повезло. Его книгу, которую никто не хотел печатать, хотя она была не хуже других, прочел и одобрил Сталин. Он даже позвонил Лежневу по телефону, но не застал его дома. После этого звонка Лежнев, надеясь на повторный, просидел ровно неделю дома, не отходя от телефона. Он надеялся на повторение чуда, но чудеса, как известно, не повторяются. Через неделю ему сообщили, что второго звонка не будет, но уже отдано распоряжение. Книга печатается, сам он принят в партию, поручитель Сталин, и назначен ведать литературным отделом «Правды». Из полного ничтожества, когда всякий мог пихнуть его сапогом, как лишенца и бывшего частного издателя, Лежнев вознесся и чуть не сошел с ума от радостного умиления. Кстати, из всех гарун-рашидовских чудес это оказалось самым прочным. Лежнев до самой смерти пребывал на этом посту или на равнозначащем. Осип Мандельштам шлепал по комнате в домашних туфлях и, присвистывая, поглядывал на Лежнева. От подарка он только лениво отмахивался. Лежнев настаивал, и Осип Мандельштам прибег к последнему средству. «Не надо», — сказал он, показывая на меня. «Она читала и говорит, что мне не надо». Лежнев только ахнул. «Разве можно доверять жене выбор литературы по таким коренным идеологическим вопросам?» «Можно», — сказал Осип Мандельштам. «Она лучше знает. Она всегда знает, что мне читать». Возмущенный Лежнев ушел и, столкнувшись со мной лицом к лицу в Ташкенте, где мы оба были в эвакуации, не поклонился. Вероятно, он считал меня злым гением Осипа Мандельштама.

0: На розвальнях, уложенных соломой, едва прикрытой рогожей роковой, от Воробьевых гор до церковки знакомой мы ехали огромной Москвой. А в Угличе играют дети в бабки, и пахнет хлеб, оставленный в печи. По улицам меня везут без шапки, и теплятся в часовне три свечи. Не три свечи горели, а три встречи. Одну из них сам Бог благословил, четвертой не бывать, а Рим далече, и никогда он Рима не любил. Ныряли сани в черные ухабы, и возвращался с гульбища народ. Худые мужики и злые бабы переминались у ворот. Сырая даль от птичьих стай чернела, и связанные руки затекли. Царевича везут, немеет страшно тело, и рыжую солому подожгли. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Наша литература».
1: На вопрос, что такое акмеизм, Осип Мандельштам ответил: «Тоска по мировой культуре». Это было в 30-х годах либо в Доме печати в Ленинграде, либо на том самом докладе в Воронежском союзе писателей, где он заявил, что не отрекается ни от живых, ни от мертвых. Вскоре после этого он написал: «И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане». Тосканская земля названа всечеловеческой. В этих стихах, быть может, яснее, чем где-либо определено его отношение к Италии, к Средиземноморью. Мне попалась заметка Глеба Струева, где он задается вопросом, бывал ли Осип Мандельштам в Италии, и перечисляет все итальянские мотивы, как он выражается в стихах Мандельштама. В Италию Осип Мандельштам ездил дважды, когда учился в Гейдельберге и в Сорбонне. Но эти одинокие юношеские поездки, краткие, всего на несколько недель, и поверхностные, оставили чувство неудовлетворенности, все равно, что не ездил. Но дело не в этом, а в том, какую роль играла для Осипа Мандельштама всечеловеческая земля Италии, вернее, все Средиземноморье. Средиземноморье было для него священной землей, где началась история, которая путем преемственности дала христианскую культуру Европы. В постоянно возникавших у нас разговорах о новой жизни и о будущем тысячелетнем царстве непрерывного прогресса Осип Мандельштам впадал в ярость и бросался в спор. В этих теориях он чуял давнишнюю всеславянскую мечту о восстановке истории. Я не знаю, в какой мере Осип Мандельштам сохранял веру в целесообразность исторического процесса. До середины XX века это было чересчур трудно, но цель истории он видел во всяком случае не во всеобщем счастье. К идее всеобщего счастья он относился так же, как и к личному. Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой? Теория всеобщего счастья казалась ему наиболее буржуазной из всего наследства XIX века. Вторым постоянным толчком для споров был вопрос о преемственности, который он искал повсюду – в истории, в культуре, в искусстве. Здесь опять помогала аналогия с часами. Часы заводятся, и движение начинается из ничего, а события немыслимо без преемственности. Осип Мандельштам отличался какой-то смешной мальчишеской прямолинейной конкретностью. Раз найдено уподобление, часовая стрелка напомнила ему дурную бесконечность, антипатия распространилась на такую полезную вещь, как часы. Он не любил и никогда не имел часов. Единственный вид часов, который он допускал в дом, когда я уж очень настаивала, это ходики. Маятник, гирька на цепочке и картинка на циферблате смягчала его ненависть к механическому счетчику. Ходики напоминали ему кухню. Кухня всегда была его любимой комнатой в квартирах, но сам он никогда ее не имел. Нравились ему еще аптечные песочные часы. Ему очень хотелось купить их для ванной комнаты, но из квартиры с ванной нас настолько быстро убрали, что мы не успели их раздобыть. А к машинам у Осипа Мандельштама никакого отвращения не было. Он интересовался ими, любил их умную работу, охотно разговаривал с инженерами и огорчался, что среди них у него не было читателей. Действительно, в те годы техническая молодежь, если в ней пробуждались литературные интересы, шла за Лефом. Иные читали Пастернака, полученного ими от того же Лефа. Сейчас положение изменилось, и, кроме того, техническая интеллигенция уже не ощущается как представители века, как самые современные люди. Те, кто поумнее, даже стесняются, что попали в технократы. Миф о величии промышленности, о ее решающей роли в истории, об исторической необходимости и надстройке, находящейся в полной зависимости от базиса, уже почти рассеялся. Эпоха социального детерминизма как будто кончается, но еще остался нерассеянным порожденный ею миф о культуре и цивилизации с их противопоставленностью и несовместимостью. В том ли болезнь нашей культуры, что у нас появились более усовершенствованные орудия, чем сотню лет назад? Уже Блок говорил о гибели цивилизации, сменившей культуру, и сравнивал нашу эпоху с падением Рима. Лишенная целостности, индивидуалистическая цивилизация рухнула по Блоку, увлекая в своем падении гуманизм и его этические ценности. На смену идут варварские, нетронутые цивилизации массы, которые сохранили дух музыки и несут с собой новую культуру. Интересно, что массы эти для Блока германские и славянские, словно он уже в 18 году предчувствовал фашизм. Убеждение, что культура преемственна как благодать, и что без нее вообще нет истории, привело к тому, что у Осипа Мандельштама была своя святая земля – Средиземноморье. Отсюда постоянные возвращения к Риму и Италии в его стихах. Рим – это место человека во Вселенной, и шаги звучат там как поступки. В сферу Средиземноморья он включал Крым и Закавказье. В стихах об Ариосто он сказал то, что было его мечтой. «В одно широкое и братское лазорье сольем твою лазурь и наше Черноморье». Большинство путешествующих писателей, а поездки на окраины пользовались у нас большой популярностью, выбирало обычно мусульманский мир. Осип Мандельштам считал эту тягу к мусульманскому Востоку не случайной у наших людей. Детерминизм, растворение личности в священном воинстве, орнаментальные надписи на подавляющей человека архитектуре – все это больше подходило для людей нашей эпохи, чем христианское учение о свободе воли и самоценности личности. Сам Осип Мандельштам, чуждый мусульманскому миру, и отвернулась со стыдом и болью от городов бородатых Востока, искал лишь эллинской и христианской преемственности. Феодосию он полюбил не только

С четвертой прозы «Куда мы хотим ехать» Осип Мандельштам ответил: «В Армению». Она вздохнула и, серьезно посмотрев на Осипа Мандельштама, сказала: «Опять в Армению? Значит, это очень серьезно». Крым, Грузия и Армения в понимании Осипа Мандельштама были только Черноморьем, приобщенным через связи со Средиземноморьем к мировой культуре. Мерилом же всех явлений оставалась Италия. В кремлевских соборах он заметил их итальянскую природу, и пятиглавые московские соборы с их итальянской и русской душой, и успение нежное Флоренции в Москве. Про Рублева он сказал, когда смотрел «Троицу», что Рублев, несомненно, знал итальянских мастеров, и это выделяет его среди других иконописцев его времени. Почему же Осип Мандельштам, неудовлетворенный своими юношескими поездками в Италию, отказался в 20-х годах от поездки за границу? Всесильный тогда Бухарин дал поручительство, второе он получил у Воронского, заграничный паспорт был обеспечен. Эти поручительства пролежали бестолку у меня в сундуке до самого обыска 1934 года, когда их сунули в портфель и вместе с рукописями стихов увезли на Лубянку, приобщили, так сказать, к делу. Объяснение отказа от поездки в Европу я нашла в статье о Чаадаеве, о котором Осип Мандельштам рассказывает, что он побывал на Западе, в историческом мире, и все же вернулся. Он нашел дорогу обратно, и в этом Осип Мандельштам видит его заслугу. С такой же наивной прямолинейностью, с которой Осип Мандельштам не терпел в «Доме часов», он, вспомнив о возвращении Чаадаева, отказался от соблазна еще раз посетить Европу. В самом начале 30-х годов Осип Мандельштам как-то мне сказал: «Знаешь, если когда-нибудь был золотой век, это 19-й, только мы не знали». Мы действительно многого не знали и не понимали, и знание далось нам дорогой ценой. Почему за поиски совершенных форм социальной жизни люди всегда так жестоко расплачиваются? Недавно я услышала: известно, что все, кто хотел дать людям счастье, приносили им величайшее несчастье. Это сказал юноша, который сейчас не хочет перемен, лишь бы не навлечь на себя и на других новых несчастий. Таких, как он сейчас, толпы, разумеется, среди более или менее зажиточных кругов. Это молодые специалисты, представители точных наук, чей труд нужен государству. Они живут в наследственных квартирах в 2, а то и 3-4 комнаты или ждут ордера от своего института. И деятельностью своих отцов они напуганы, но еще больше боятся перемен. Их идеал – тихо просидеть всю жизнь за своими вычислительными машинами, не думая о том, зачем нужны их вычисления и к чему они приведут, а досуг – посвящать кто чему – литературе, женщинам, музыке или поездкам на юг. Недаром старый остряк Шкловский, получив ордер на новую квартиру, сказал, обращаясь к другим счастливцам, въезжавшим в тот же дом: «Теперь надо молить Бога, чтобы не было революции». Виктор Борисович попал в точку. Предел личного счастья достигнут. Только бы им насладиться. Только бы покой, чуточку покоя. Нам его всегда не хватало. Формула молодых специалистов, не желающих перемен, найдена превосходно. Ведь действительно погоня за совершенством приводит черт знает к чему. Недавно человек другой судьбы, пожилой и много испытавший, активно боровшийся за новые, но не у нас, и потому сохранивший чувство ответственности за свершившееся, признался: «Раз в жизни мы захотели осчастливить народ, и никогда себе этого не простим».

сидят у окошка с папой. Над берегом вьются галки. Дождик, дождик, скорей закапай, у меня есть зонтик на палке. Там весна.

А ты, зимняя пленница, бедная девочка в розовом капоре, видишь, море за окнами пенится. Полетим с тобой, девочка, за море. А за морем есть мама? Нет. А где мама? Умерла. Что это значит? Это значит, вон идет глупый поэт. Он вечно о чем-то плачет. О чем? О розовом капоре. Так у него нет мамы? Есть. Только ему нипочем. Ему хочется за море, где живет прекрасная дама. А эта дама добрая? Да. Так зачем же она не приходит? Она не придет никогда. Она не ездит на пароходе. Подошла ночка. Кончился разговор папы с дочкой.

0: Ну, как отдыхается?
1: Да, воспоминания всякие совсем одолели.
2: Капитаны остаются на корабле. Радиоспектакль по повести Юрия Васильева. Часть вторая.
1: Я вот думаю, пообедать сходить в вагон-ресторан, что ли?
0: Нет, не успеете уже, пожалуй. Ну, до Полухина проехали, а до Лидинска рукой подать. А я вот вам вот картошечки вареные принес. Напарник сварил.
1: О!
0: Вы как насчет картошечки?
1: Да с удовольствием. А у меня рыбка дальневосточная есть.
0: О!
1: Вот и чудесно. Обойдемся и без ресторана.

0: А что, товарищ корреспондент, не пообедать ли нам, а? А то ведь одними разговорами сыт не будешь.
1: Можно и пообедать. В ресторан поведете?
0: А как же. Да ведь специально хочу похвастаться. Видали, какой терем-то отгрохали?
1: Ух ты!
0: Не поверишь, что колхозный.
1: Это точно не поверишь. Вот рассказывали мне, одни головешки на месте села были, а?
0: Это точно.
1: А теперь-то, ну, загляденье. Да, вот особенно отсюда, с холма, очень хорошо смотреть. Вроде как с капитанского мостика.
0: Это вы точно сказали, хорошо. Именно с капитанского мостика, да. Я вот думаю, приедет мой капитан. Переуговорю его опять, пусть ко мне в агрономы идет. А то перепутал у нас жизнь.
1: Вы о чем?
0: Да так, мысли свои додумываю.
1: У меня вопрос.
0: Пожалуйста.
1: Я вижу, перебоев у вас со снабжением нет. У вас даже дефицитные материалы имеются. Вопрос. Как достаете?
0: По дружбе достаю. По договоренности.
1: Проще говоря, по блату.
0: Я сказал, по дружбе. Это разные вещи, Вася.
1: Простите.
0: Да ничего. А в данном случае здесь кровью скреплено. Да. Вы о Полухине слышали?
1: Да, вроде бы. Кажется, председатель ваш прежний.
0: Вот-вот, он самый. Да, вместе мы с ним партизанили. Командовал отрядом Андрей Васильев, теперешний директор завода строительных материалов.
1: Угу.
0: А замполитом был Иван Полухин. Вот к ним и привел меня тогда Касьян. Отряд был большой, все сплошь погорельцы. Немцы хотели в селе гарнизон разместить. Хаты им больно понравились. Добротные, да теплые, но не успели. Колхозники сами запалили свои дома, и все от мала до велика ушли в лес. Вот так. Новый 1942 год мы встречали в заброшенном лесничестве, где была наша база. Поставили елку, натопили печь, нажарили всякой еды. Да как-то не получалось веселье. Первый это был Новый год без мужей и без жен, без сыновей, воевавших неизвестно где. Понял это Полухин, поднялся он, гимнастерку одернул.
2: А ну-ка, земляки, слушай меня. Победим мы немца через год, через другой, а победим. И вернемся мы домой, в деревню нашу вернемся.
3: Которой нет.
2: Которой нет. Но земля-то там наша, угли там наши, все наше. Вот я и хочу сказать.
4: Ой, Ваня, не надо, не трави ты душу.
5: В колодец нам одна дорога.
4: Да нет у нас ничего, все немец погадил.
2: Ну-ка, тихо, тихо. Приказываю замолчать. Вы что, белины объелись? Немец вас не испугал, бомбы вас не испугали, голод не согнул. Так какого же вы черта сейчас ревете?
4: Да того и ревем, что пока война-то, свое горе далеко ходит. А война кончится, сколько мы не досчитаемся?
6: Прошу внимания! Петька радио починил.
4: Да что
6: ты? Давай, включай Москву.
4: Включай,
6: опоздали
4: включай,
6: уже.
4: Включай.
2: Земляки. Ну, слышите, Москва.
4: Москва.
2: Она всегда с нами, а сегодня особенно. Сегодня она вовремя нам о себе напомнила. Ну-ка, погодите, погодите. Вот ведь не терпится некоторым, а? Я хочу слово договорить, а то вы меня своим ревом перебили.
3: Говори, послушаем. Послушаем тебя, Иван Николаевич.
4: Говори, говори.
2: Так вот, вы меня 20 лет знаете. Ну, слов я на ветер не кидал и сейчас не буду. Кончим войну, вернемся на свою землю и построим мы с вами деревню, какой еще нигде не была. Может, мы ее из мрамора сделаем?
7: Ой.
2: А может, еще из чего? Да, это пусть архитекторы решают. Только будет у тебя, Прасковья, такой скотный двор, что ты такого и на выставке не видала. Птичник поставим, молокозавод, стадион построим, дворец культуры, ясли, бассейн плавательный.
8: Ну, размахнулся. Бассейн. Мужику баня нужна, чтобы кости парить. Мужику в бассейне неудобно.
2: Ничего, привыкнешь. Да, да, да, вы головами не крутите, не надо. Все, что я вам сказал, это мое партийное слово. Придет время, можете с меня и спросить по-партийному.
7: Просим.
2: Вот. Все меня поняли. Ну, а теперь приказываю веселиться.
9: Не-не-не-не-не, погоди, погоди. Наше веселье сейчас за жизнь поговорит. Ты, Полухин, большую квитанцию выдал. Смотри, тощим будешь.
4: Для начала бы 10-летку построить. Дочка-то у меня вырастет, я ее в город не пущу. После войны-то мужики, знаешь, какими разбойниками будут?
10: А Касьяну? Касьяну новую конюшню под шифер.
8: Ты лучше скажи, Полухин, где материалы брать будешь? Кирпич ты, например, где возьмешь?
10: Да, вот где.
2: Поищем.
7: А мы, знаешь, командира потрясем. Смотри, как он мастер Васильев-то на кирпичном заводе, своя рука.
3: Ну что ж, Прасковья Степановна, считай, что скотный двор у тебя уже есть.
7: Не, а мне на всю деревню нужно. Так что вот, ну как, раскошелишься?
3: Это раскошелиться вам придется. Мое дело что, товар поставлять.
2: Ого! Ты уже по-деловому заговорил, командир? Смотри, поймаем тебя на слове.
3: А ты меня не лови, не надо. Рабочий класс тоже свое слово держит. А теперь предлагаю нашу партизанскую.

0: Вот такой у нас был разговор в ту новогоднюю ночь. Вы представьте, половина России в развалинах. В войне еще и конца края не видать. А люди поверили. И как поверили. Вот почему я сказал, тут дело святое кровью скреплено. Не успел Ваня Полухин. Не смог слово сдержать. Другим пришлось.
1: Погиб он?
0: Погиб наш комиссар на станции Берестова. Вот я сейчас смотрю, по времени-то мой капитан, наверное, как раз Берестова проехал. Тоже, наверное, вспомнил, только другое. Ой, до войны это еще было. Высадили нас там, без билета мы ехали.
1: Да,
0: ну да. Стрелочник нам один помог. Забавный мужик был. Говорил, самые тихие станции в мире. Я тогда возьми да брякни, просто так, по-мальчишечи. У вас, говорю, такой мост стратегический. Его противник в первую очередь взорвать постарается. И вот как в воду смотрел. Подошло время, так и получилось. Немцы мост заминировали и отошли. Получили мы приказ мост разминировать, немцев не допускать. Вызвался я тогда на мост забраться. Все-таки моряк, руки-то цепкие.
1: Угу.
0: Да, полез, а кругом ад кромешный.
2: Полухин!
1: Слушаю, командир.
2: Что с Кружилиным?
1: Не знаю. Может, ранен, может, убит. Ракета от него была, значит, успел он разминировать. А сам лежит. Троих на мост посылали никак. Больно уж густо немец бьет.
2: Эх, Сергей, Сергей. Забубенная ты голова. Лучин.
1: Да.
2: Ты посмотри. На бинокль. Видишь?
3: Ах ты, мать, сейчас. Командир, да ведь это... Неужели на таран идет?
2: На таран? Ну, сволочи. Набили паровоз аммоналом и пустили. Верно все рассчитали. На мосту как раз рельсы перебиты. Сойдет с рельс, и вся наша кровь напрасной будет. Одни досточки от моста останутся. Ай, надо его остановить. Что у нас под руками есть?
1: Мало что у нас есть, командир. Деревянная мина осталась.
2: А шнур?
1: Есть немного.
2: Давай сюда. 5 минут у нас на все дела. А то и меньше. Постараюсь успеть. В случае чего, за меня останешься.
1: Ты, командир, посиди. Посиди. Не гражданского она, чтобы вперед на горячем коне. Как-нибудь без тебя управлюсь.
2: Отставить разговоры. Полухин, ты куда? Приказываю вернуться. Слышишь меня, замполит?
4: Держись, командир!
2: Приказываю вернуться!
0: Только уже ничего нельзя было приказать Ивану Полухину. Обхватил он мину и побежал к насыпи, а там уже паровоз дымит, в котором взрывчатки было, небось, по самую трубу. Взорвал Полухин паровоз, только и сам погиб, потому что очень уж короткий у него шнур оказался.
1: Ну, а сами-то вы раненые вроде были.
0: Вытащили меня. Я жилистый. Еще 2 раза раненый был. Да все заросло, как видите. Вот такие дела, товарищ корреспондент.
5: Да... Надо же, как бывает, а?
4: Значит, знал ты Ваню Полухина?
1: Угу.
4: Ох, геройский мужик был. А ты сам-то где воевал?
1: В море я воевал. На торпедном катере.
4: А, тонул?
1: Тонул.
4: Да. На земле тут, знаешь, как-то надежнее. А в море... Страшно в море. М? Или как?
1: Да ведь помирать везде страшно. Что на море, что на сушу. Особенно, если без толку. А если с толком, да еще если надо...
5: Вызывай ледовый буксир К-4. Вызывай ледовый буксир К-4. Капитан, слышишь меня? Приказываю немедленно покинуть судно. Немедленно, слышишь?
6: Да слышу я, слышу. Буксир оставить не могу. Сам видишь, сносит меня прямо на мост.
5: Вот и дело, что вижу, поэтому и приказываю.
6: Да погоди. Погоди, может, еще обойдется. Может, выверну я его. Он ведь, если врежется от моста, щепки полетят.
5: Ну, а если не вывернешь?
6: Ну, тогда, значит... Подожди! Тогда, значит, новый мост строить придется. Люди на голодном пайке сидеть будут, пока построите.
5: Капитан, вы же не мальчишки. Придушит он тебя, слышишь? Приказываю оставить судно.
1: Побереги нервы. А в случае чего доложи так, мол, и так. Капитан Варк не обеспечил должную безопасность. Буксир с неисправной машиной льдами сорвался с причала. Команда была на берегу. Капитан, вопреки моему приказу, остался на борту. Ну и так далее. Сам знаешь, как докладывает.
5: Он еще издевается. Я приказываю тебе.
6: Да погоди ты! Я сейчас выключу рацию, понял?
5: Не выключай. Я тихо слушать буду.

0: Ну вот. Вроде бы пронесло, а? Фу. А темно там, под мостом.
1: Поздравляю. А выговор в приказе я тебе вкачу по всей строгости. Ну а благодарность? Благодарность устно получишь. Ты меня слышишь, капитан?
2: Значит, говоришь, если по делу не страшно. Ну, может и так. Мне не доводилось. А вот что я хочу у тебя спросить, капитан. Говорил, учились вы с Кружилиным. Ну, а теперь что же? Выходит, дороги ваши разошлись. Ты гляди, вон какой. Весь в золоте. Прям как адмирал. А Кружилин все больше в соломенной шляпе ходит.
3: Да тут целая история. Можно сказать, это ведь он в моей шляпе ходит. А вот подробности я и сам не знаю. После войны так почти и не виделись. Даже не знаю, как-то он председателем стал.

0: Вот так мы и воевали, товарищ корреспондент. И на риск большой шли. И людей, очень хороших, дорогих людей теряли.
1: Угу. А почему, Сергей Петрович, после войны здесь остались? Вы ведь моряк, а места здесь самые сухопутные.
0: Задавал я уже в своей жизни такой вопрос одному человеку. Хорошо он тогда ответил, я так не сумею. Вот я с тобой, товарищ корреспондент, разговариваю, вспоминаю, а сам уже и со своим другом адмиралом разговор веду. Ведь приедет, первым делом спросит: ну, старый пират, а как же твое море? Держи ответ, капитан Немо, почему изменил своей мечте? А ведь сразу и не ответишь. Так получилось, так надо было. Войну я заканчивал на флоте, а после войны демобилизовался и вернулся в Лидинск за Мариной. Получил я назначение в Архангельск вторым штурманом на теплоход, а там как раз нужен был врач. Вот я за ней и поехал.
1: Так.
0: Жила она тогда неподалеку от Черкизовки, в той самой деревне, откуда весь наш партизанский отряд вышел. Ох, как трудно мне было идти по деревне. Цветущий сад был когда-то. В достатке жили, горя не знали, а теперь прах под ногами, гарь, землянки кругом. Трубы железные прямо из земли торчат. Страшно мне было идти.
2: Сережа? Сергей Петрович? Ты что ли?
0: Касьян. Касьян, ну здорово.
2: Здравствуй.
0: Здорово, старый. Здорово, Касьян. Ну как, жизнь?
2: А, такая.
0: Я понимаю. Налаживаете хозяйство-то? Кто нынче в председателях?
2: Председателю ногу трактором переехала.
0: Да ну.
2: А жизнь такая, что с голоду не помрем, а сытости не околеем. Семена вшивые, картошки половину не убрали. Да ладно, чего говорить-то? Во! Видал?
0: Что?
2: Павел Косых кузню налаживает.
0: Косых?
2: А, зайдем, может?
0: Ну, а как же, конечно.
2: Ну, пошли. Ногу ему в конце войны оторвало. Так он на культе бегает.
0: Так. Привет героям труда.
3: А, привет, коль не шутишь. Ну, как там на Балтике-то?
0: Да я не на Балтике.
3: Да все равно. При море. Ты б хоть какой ненужный миноносец приволок, что ли? Мы б его на плуги перековали. Хотя и свои таскать нечем.
2: Просковья. Эй, Просковья! Просковья Степановна! Зайди на минутку! Тут вот знакомый объявился. В парадной одежде.
4: Ой, никак, Сережа.
0: Здравствуй.
4: Господи, ты смотри. Живой.
0: Да, живой.
4: Не поцарапанный. За Мариной приехал.
0: Угу.
4: Доброе дело. Я вот тоже. С делами-то управлюсь. Тогда, может, и сама замуж выйду. Уж трудно девкам без отца расти. Трое этих у меня.
0: Ты говоришь, вот с делами управишься. Какие дела-то у тебя?
4: Да колхоз надо строить. Как Иван ты велел, помнишь? Коровник мне каменный обещал. Бассейн мраморный.
0: Да.
4: Теперь вот Иван-то нет. Надо за него дела делать.
2: Ладно, ладно, не береги. Бассейн мраморный. Ты вон Серегу в свой дом пригласи. Небось и не залезет. Уже отвык, поди, по землянкам-то жить.
4: Ничего, я не одна. Перебьемся, Сереж. Ты не думай. Я вот за скотину боюсь. Сберегли мы ее, большое дело сделали. А теперь вот не подохли бы мои коровенки, ведь веники осиновые жуют, да и то не в волю.
3: Ну.
4: Да.
3: Расколь.
4: Однако все переможем. Все переможем, Сережа. Главное, живы ведь мы, а?
0: Вот так и ходил я от дома к дому, вернее, от землянки к землянке. И поверишь, товарищ корреспондент, никто о себе горького слова не сказал. Да-да, о колхозе, о земле нашей разоренной, это да, говорили, а про свою беду ни слова. Только не получался у меня разговор, понимаешь? Я ведь с ними вместе воевал. Вместе мы умирали и оставались в живых. Хоронили друзей. Помнили Берестова, где полегла половина отряда. А теперь я и они как будто из разной жизни, ты понимаешь? У меня Архангельск впереди. Белые ночи над Соловецкими островами. А у них пахать нечем.
1: Понятно.
0: Вот. Ну, к вечеру встретился я с Николаем Митюхиным. Самый яростный партизан был. Вся семья у него погибла. Николай тесал бревно. Посмотрел на меня безразлично.
3: Живой, значит. А чего ж не в парке?
0: Не понял, а зачем мне в парк?
3: А у нас сейчас... Опа. У нас сейчас некоторые, кто в кителях, они в парке гуляют. Не видел? Песни поют героические. Сходи, тебе интересно будет.
0: Че ты милишь-то?
3: А не хочешь в парк? Давай со мной вкалывать. Бассейн. Давай плавательный делать. А потом стадион. Чтоб было где жирок сгонять. А то к солдаткам сходи. Они приголубят. Угостят военного героя.
0: Вот тут мне и вправду захотелось пойти куда угодно, только бы не видеть глаза своих бывших боевых друзей. Но я не пошел в парк.
1: Ну, а дальше, Сергей Петрович?
0: Я пошел к Марине. Ей тоже было не легче. Вы знаете, а может, труднее?
5: У меня сегодня опять молодой парень умер. Язвенник. Ему диета нужна. А что я могу?
0: Ничего ты не можешь.
5: И пенициллина у меня нет.
0: И шелка у тебя операционного нет. Слушай, знаешь что? Не могу я так больше. К чертям собачьим. Надо ехать, уезжать отсюда. Прямо завтра укладываться и ехать. Я тут как предатель. А чем я могу им помочь? Умом тут все понятно, только... надо скорее уезжать. Ну, скажи что-нибудь.
5: Просто, Сережа, мы слишком здешние люди. Нам трудно быть посторонними. А по сути, мы уже посторонние. Так что решай.
0: Ладно. Решу. Вот завтра возьму и решу. Поедем мы с тобой в свадебное путешествие. Да-да. Мы ведь еще молодожены, правда?
2: Ох, и молодожены нынче пошли. Нет, ты видал, капитан? Ни стыда, ни совести. Прямо в тамбуре целуются да обнимаются. Старику просто неловко смотреть.
6: Да тебе потому и неловко, что ты старик. Забыл, небось, как сам ты обнимался.
2: Да все одно. Приличие соблюдать надо. А ты вроде холостой или как?
6: Холостой.
2: Я понимаю. Морякам свобода нужна. А все-таки лучше, когда ждет кто-то. Вот езжу, полжизни в дороге, а старуха меня ждет. Мне и спокойнее. Вот молодые говорят, любовь, счастье. А вот мы такими словами не балуемся.
6: Любовь, счастье. У меня это все было. Но как мало мне жизнь отмерила этого счастья.

0: Начинаем литературную передачу. «Подари мне Сизаря». Под таким названием в издательстве «Молодая гвардия» вышел сборник повестей и рассказов. На обложке его изображена птица с опаленными крыльями. На первой странице портрет Льва Толстого. А эпиграфом ко всей книге служат слова великого писателя. Трудно себе представить, какая счастливая перемена произошла бы в нашей жизни, если бы люди перестали одурманивать себя и отравлять себя водкой. Разбудить, укрепить в человеке человеческое – вот задача, которую ставили перед собой мастера литературы прошлого. Этот же пафос и у современных авторов, чьи повести и рассказы собраны в сборнике «Подари мне Сизаря». Василий Шукшин, Вилли Патов, Валентин Распутин, Юрий Казаков, Анатолий Ким, Виктор Потанин, Юрий Збитнев – произведения каждого из этих известных советских писателей по-своему протестуют против страшного общественного зла – пьянства. Загубленное здоровье, попранная любовь, разбитые судьбы, слезы матерей, жен, детей – вот далеко не полный перечень тех бед, которые влечет за собой пьянство и алкоголизм. Герои многих произведений – это люди, утратившие человеческий облик, опустившиеся, пропившие все самое святое и дорогое в жизни. Хотелось бы, чтобы каждый, кто прочтет эту книгу, задумался над изуродованными судьбами часто хороших, талантливых людей, сделал все от него зависящее, чтобы в окружающей его жизни предотвратить подобные явления. В том, что пьяный человек становится хуже самого грязного скота, нет для людей никакого оправдания, сказал Константин Паустовский. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию рассказ Виктора Потанина, давший название всему сборнику «Подари мне Сизаря». Читает артист Евгений Новиков.
1: Лето стояло сухое, неспокойное, с ветрами. Солнце пылало желтое, зыбкое. В небе пусто и голо, ни облаков, ни птиц в вышине. В лесах березы свернули лист, ужались в рости, и было их очень жалко. В такую сужу деревни ждут люди беды, ни урожая, бескормицы, боятся пожаров. Делаются люди злыми, ругаются часто, ни в чем не уступают, не жди от них привета и ласки. В такое время приехал я в свою деревню в отпуск. Жилось мне трудно. Ушел в геологи мой дорогой друг Гриша Лобода, бросил редакцию, укатил в Саяны. Галя, о которой все время думал, совсем писать перестала. Видно, встретила в Москве в своем университете покраше меня. Деревня задыхалась от зноя. Кончался июль. Над огородами дымилась марева и щахла картофельная ботва, обмелели колодцы, в подворотнях, вывалив языки, умирали от жары собаки. Дожди шли стороной. Дождь спустился через неделю, начался под вечер. Я сидел на заваленке и смотрел, как кружатся сизари. Еще в детстве я выревел у матери пару голубей. Хозяин за двух сизарей заломил по-старому 20 рублей. Цена небывалая, да и рядиться я не умел. Зато теперь вся стая от тех двух сизарей. Я любовался, как стая водит круги над крышей. Ко мне подсел Ленька, сосед, мальчишка лет 13, очень худой, маленький, страшно застенчивый. Подари мне сизаря, хоть одного. Зачем? Кормить буду. Ленька покраснел. Подарю. Но ты мне за это поиграй. Поиграю. И вдруг начался дождь. Туча вылезла из-за леса, небо побагровело, хлестнул ливень. Вот радость-то, дождались. Каждая капля картечина. Еле Ленька с гармошкой через дорогу перебежал. Зашли в дом. Ленька обтер гармошку рукавом, положил в колени. Я забыл сказать, что Ленька был в деревне первый гармонист. Научился играть он еще лет 7 на старой отцовской хромке. Играл он, конечно, без нот, но, по-моему, лучше всех на свете. Звали его на все свадьбы, гулянки. На этих гулянках он насмотрелся такого, что и во сне не увидишь. Может, поэтому Ленька рано посуровил, притаился в себе, не замечал однолеток. Да и отец его виноват. Пил по-страшному, а пьяный зверел. Ливень скоро кончился, но все равно что-то от души отвалило. Теперь каждая травинка в рост пойдет. Ленька расстегнул ремни у хромки, похрустел нервно пальцами и начал с моего любимого на сопках Манчжурии. Он играл, лицо у него застыло, бледнели сильные щеки, глаза не мигали. И веселые песни он играл с печальным лицом. Если его слушали плохо, глаза Леньки виновато глядели, брови ходили взад-вперед, он страдал. Да слушать плохо его мог только глухой. Ленька играла, я бродил по дымным синим сопкам, думал о Гале. Может, по таким же сопкам бродит сейчас Гриша Лобода со своими геологами, золото ищет. Где вы, Гриша, Галя? Отзовитесь. Ленька начал полонез Огинского. Он любил этот полонез до слез. Ленька знал, что Огинский сидел в камере одиночки. Посадили его за то, что боролся Огинский за народное дело. Сильно тосковал он по воле, потому что тосковал, музыка сочинялась печальная. А этот полонез он написал, когда прощался с родиной навсегда. Навсегда. Грустное слово. Ленька своей игрой доказал это. Играл он чудесно. Лучше никому не сыграть. После его игры хотелось сделать людям что-то хорошее, доброе. Или самому написать песню. Или пойти в бой и погибнуть за свою страну. Я всегда после его игры думал о Гале. Если у нас когда-нибудь будет свадьба, мы позовем Леньку, и он сыграет полонез Огинского, чтобы знали все наши гости, как нужно беречь и любить свою родину. Ленька кончил играть. Я полез на чердак, выбрал двух голубей, крылья уже окрепли и зерно клюют. Возьми да корми. Я не для себя, для отца. Говорит, голуби будут в доме к добру, может, мол, пить брошу. А чего же он пьет? От ранений. Он так рассказывал, будто в госпитале лежал, совсем умирать собрался. Санитарка стала ему спирт приносить. Отец на ее брата походил, а брата-то убили. Со спирта сон появился, с едой направилась. К спирту, говорит, только сильно привык. С тех пор пьет. Я не совсем поверил Леньке, да и сам он вряд ли верил отцу. Просто пил от тяжелого нрава и бескультурья. Кончил всего 4 класса, и был один такой на всю деревню. Ходил сычом, ни с кем не здоровался. Может, и о голубях возмечтал с похмелья. На другое утро Ленька ушел на луг. Мать послала его пасти корову Зорьку. Зорька должна вот-вот отелиться, и ее взяли из табуна. В табуне ведь всякое бывает, еще теленочка затопчет. Ленька унес с собой гармошку. Он сидел на лугу один-одинешенек, и наигрывал для себя, да для Зорьки. Вернулся поздно. Гармошка болталась за плечами. Зорька, широкая пегая корова, шла сзади, тянулась к гармошке языком. У ворот красовался Ленькин отец в хромовых сапогах, в черном суконном костюме. Костюм сзади отвисал, брюки над сапогами вспучивались, но отец мнил себя щеголем. Увидев меня, приподнял кепку. «Айда в клуб, циркачи приехали!» «А твои сизари у меня весь хлеб сожрут!» От клуба я отказался, зато похвалил его костюм. Он ушел от меня веселый, довольный собой, что вот, мол, трезвый сегодня и в клуб, как все люди, пошел. Ко мне заглянул Ленька. Сегодня он стал играть свое, грустное, тягучее. На меня глаз не поднимал, очень стеснялся. Я только видел, как шевелились у него ресницы, ходили взад-вперед плечи и побелели от напряжения пальцы. Ленька играл, а сам мучился. То ли не нравилось ему, то ли хотелось еще лучше сыграть. И от этой муки мне становилось плохо. Я не смотрел на его лоб, который сжали две быстрые живучие морщинки. «Ты давно музыку сочиняешь?»
2: «Давно.
1: А это сегодня выдумал, когда Зорьку пас.
2: Хм, почему грустные выходят?»
1: «Ну да». Гармошка вздрогнула, раскололась на тысячу звуков, и звуки эти взяли в долгий и сладкий плен. И я услышал шум весеннего леса, говор первых ручьев и гул поезда, с которым приехала Галя. Но песня в ополе березонька стояла, с какой он начал, была только запевом. Звуки внезапно вырвались, вышли на волю и зажили по-своему, как хотел Ленька. Щеки его побледнели, глаза закрылись, но ресницы опять вздрагивали и колебались в такт звуком. Дышал он часто, неровно, и далеко выступала из рубашки худая шея. Звуки опали, почти обессилели, и в них жила теперь тишина, которая сильней грома. Глаза Ленькины глядят виновато. «Не нравится?»
2: «Хм. Я люблю тебя, Ленька». Он покраснел, и я тоже.
1: Утром он опять увел Зорьку и захватил гармошку. Уходил Ленька веселый в серой клетчатой кепке, смущался этой кепки и моего взгляда приветливого. Зорька косилась на меня черными мутными глазами и двигалась за Ленькой тяжело в перевалку, задние ноги еле поднимались и не хотели шагать. После дождя вставало утро росное, туманное, из полей прилетели запахи меда, горького чабреца. Ленькина спина и Зорька растаяли в тумане. Прибежал Ленька в обед, взмокший, гармошка на одном ремне тащится.
2: «Потерял Зорьку. Найти не могу».
1: «Такую беду видишь нечасто». Сидел Ленька в траве, гармошка в коленях, музыку сочинял. Хорошая получалась музыка. И он забыл обо всем на свете. А Зорька забралась в лощину, клевер языком стрижет. Чем дальше, все больше клеверу, трава гуще. И потерялась в траве. Пропала. Да Ленька-то здесь при чем? Но отец этого понять не мог. Он пригрозил: «Зорьку не найдешь, изувечу». Зорьку в тот вечер не нашли. Ленькин отец напился, бродил по двору, пинал наколотые утром дрова. Ленька прятался у меня. Отец звал его, грозился, приваривался лбом к поленнице и ревел пьяными слезами о Зорьке. Подвывала ему и мать Леньки. Зорьку называли голубушкой, кормилицей, ягодкой. Ленька оцепенел. Потом отец стал опять кружить по ограде, заглядывать во все углы и кричать: «Изувечу! Изувечу!» Я сидел с Ленькой в горнице и все слышал. Отец не унимался. На глаза ему попала гармошка, забытая Ленькой на крыльце. Он сгреб ее, потащил к колодцу и бросил вниз. Ленька застонал, бросился от окна к дивану, сжал кулаки. Я тоже сделался ни жив, ни мертв. Отец матерился, грозил нам пальцем и точно гвоздь в сердце забил. «Зачем жить теперь?» Ленька не разговаривал больше. Глаза стали чужие, плечи упали вниз.
2: «Ничего. Мы найдем Зорьку. Все равно найдем».
1: Под окном орал отец, крушил поленницу. Зорьку привели утром. Погнал Степан Чумокин пасти лошадей за тобол. Смотрит, в кустах корова стоит и пегово теленочка облизывает. Тому отроду часа три. Признал Степан, чья корова, и весть подал. За теленочком послали под воду. Отец встретил Зорьку опять пьяными слезами, облапил ее за шею. Еле оттащили горемычного, увели досыпать. А я поехал в город. Передо мной стояли виноватые глаза. Всю ночь он мне снился, маленький музыкант. Сидит у меня на завалинке, клянчит. «Подари мне, Сызаря, хоть одного подари». Только забывался, начинал думать о другом. Ленька опять передо мной поднимался, в глаза смотрел, клянчил. «Подари мне, Сызаря, но хоть одного». И не мог я его никак с глаз сбыть. В городе, в первом же магазине, я купил новую гармошку и синий футляр для нее. Все это я привез Леньке. Он не ожидал, растерялся.
2: «Что ты? Лучше оставь себе.
1: Бери, Ленька, играй. Бери навсегда».
2: «Ага. Как расплачусь-то?»
1: «Вот горе выдумал. Всю жизнь будешь расплачиваться песнями. Играй». Ленька взял гармошку, положил в колени, обтер рукавом, подышал на нее и снова обтер всю до синего блеска.
2: «Как это ты додумался? Поди дорого, а?»
1: В то лето я был с ним самый счастливый. Ленька играл, а я слушал. Всю бы жизнь мог слушать и еще больше. Пришли в гости к нам все песни, и веселые, и грустные, но все они жили по-своему, как хотел Ленька. А он хотел, чтобы у меня все время на душе было весело, чтобы быстрее ко мне приехала Галя из Москвы, чтобы чаще письма присылал с далеких Саян Гриша Лобода, чтобы жизнь моя была очень хорошая. И я в каждый вечер бродил по седым глистым сопкам, плавал по синему морю, водил хороводы с березой, слушал стук поезда, на котором ехала Галя. Однажды ко мне явился его отец. Посреди избы расселся угрюмый, небритый, дым в глазах. Неужели из Леньки музыкант выйдет? Я вспыхнул. Злость на него еще не прошла, и я бросил в сердцах. Такой сын бы другому... «Парень, ты мне в рот с оглоблей не лезь. Я по-доброму, а ты окрысился». Я пожалел, что не сдержался. Ему стало неловко, а взгляд был тихий и сукаризный. Понятно. Поговорили. И он попятился спиной из избы, подмигивая мне левым красным глазом. На другой день на улице снова остановил.
2: Скажи, голуби просы клюют. Хочу табун, как у тебя, развести. Сейчас ведь не пью. Не веришь? Ни грамма, отсек. Леньку хочу поднимать, в музыкальную школу отправлю. А ты не врешь, что из него артист выйдет?
1: Выйдет.
2: Ха, артист.
1: И зашагал к своим воротам. Через неделю я встретил Галю. Привез ее тот самый поезд, о котором играл Ленька. Я был такой счастливый, что не мог заснуть ночами. Свадьбу мы справили в деревне. Ленька играл для гостей и полонез Огинского, и все свои чудесные песни. А гости не могли отличить, где Ленькина музыка, а где музыка, которую написали великие люди. И у Леньки опять побледнели щеки, а глаза сияли, потому что у нас с Галей все так замечательно кончилось. Напротив меня сидел за столом его отец в дорогом сером костюме, белый воротник рубахи поверх пиджака. Сидел он тихо, смотрел на сына гордо. Я видел даже, что Ленька ему улыбнулся. А потом Ленька заиграл мой любимый вальс на сопках Манчжурии, и все пошли танцевать. Места в комнате было мало, потому сделалось суматошно и весело. Пары сталкивались, извинялись, опять крутились все быстрее. От платьев поднялся ветер, и лампочка под потолком раскачивалась, и свет метался по лицам. Вот кончилась музыка, но никто не пошел к столу, и Ленька заиграл снова. Звуки вышли тихие, но вот бросились, разогнались, и вдруг ударила дробь, оглушила. Пошли плясать. Смех, визг. Вытащили в круг меня с Галей. Я плясать не умел, но все равно топтался. А Галей залюбовались, даже притихли. Ленькин отец косился на нее одним глазом и качал головой. Гармошка запнулась, и я позвал всех к столу. Поднял бокал за дорогих гостей, за всю их родню. Выпили, закусили, опять выпили. Только Ленькин отец наливал себе квас, к вину не притрагивался, держал характер. Ленька заиграл про белые березы. Про то, что когда-то прошла война на земле, и с тех пор не могут заснуть березы. И все подпевали Ленькиной игре.

0: золото мое. Он сказал тихо, но все услышали за столом. Покраснел Ленька, выжил из клавиш что-то веселое, решительное, и мы пошли за ним следом. А Ленька играл еще, и плечи у него распрямились, в глазах вспыхнул решительный огонек, и стал Ленька сразу походить на большого взрослого человека. А потом пришло утро, но мы не заметили, как взошло солнце.
1: Вы слушали рассказ Виктора Потанина «Подари мне Сизаря». Читал артист Евгений Новиков. Рассказ опубликован в сборнике с тем же названием, который вышел в издательстве «Молодая гвардия». Передача подготовлена литературно-драматической редакцией.

0: Мы приглашаем ребят и взрослых в радиотеатр «Детектив» на встречу с одним из знаменитых в литературе сыщиков 20 века. Шерлок Холмс, комиссар Мегре, Ниро Вульф. Этот список можно продолжить. Имя Эркюля Пуаро – одно из самых ярких в этом замечательном ряду. Итак, кто же такой Эркюль Пуаро? Эстет и гурман, которого больше всего беспокоит, достаточно ли ухоженными выглядят его собственные усы? Человек, которого его создательница, первая леди детектива Агата Кристи, охотнее всего отправляет в соседнее кафе или усаживает в мягкое кресло? Но это только на первый взгляд. На самом деле Пуаро – краса и гордость сыщиков всех времен. Он словно смеется над теми, кто ползает по полу с лупой, часами сидит в засаде или мечется из города в город в поисках убийц. Он гордость тех, кто верит в силу разума, который все-таки больше помогает в решении любой головоломки, чем все ухищрения новейшей техники, все микро и прочие скопы. Пуаро находит выход из самых невообразимых ситуаций. Он делает жизнь удивительно логичной, хотя это может кому-то и не понравиться. Агата Кристи. Убийство в каретном ряду. Радиоспектакль по одноименному рассказу.
1: Дадите, сэр.
2: Еще чего. И послушай, мальчик, времена Чарльза Диккенса давно прошли. Мы живем в благополучной, счастливой стране, в которой ни один уважающий себя ребенок не может унизиться до того, чтобы... Эй, мальчик!
1: Бежим, Чарли! Это фараон! Это переодетый фараон!
3: Вы прекрасный проповедник, Джеб! Поздравляю вас!
2: Ну, откровенный предлог для попрошайничества. Вот что такое ваш день, Гая Фокс.
3: Почему мой? Я, насколько мне известно, бельгиец, а англичанин вы?
2: Ну, я не только англичанин, уважаемый Пуаро, я еще и старший инспектор. 5 ноября для меня не праздник, а одно огорчение.
3: Ну-ну, Джеб, хватит об этом. И я думаю вот что. Странная у вас у англичан традиция. Mm-hmm. Люди сжигают чучело Гая Фокса. Фейерверк летит в ведьму.
2: Mm-hmm.
3: А потом из-за этого начинается путаница в мозгах. Этот фейерверк 5 ноября, зачем он устраивается? Mm-hmm. В честь или в поношение? Хорошо это или плохо? Попытка взорвать английский парламент. Да и многие ли сейчас помнят, что Гай Фокс пытался взорвать парламент, чтобы убить короля Якова I.
2: Ну, многие, несомненно, радовались бы этому событию. А что, Пуаро, неплохой вечерок для убийства. Из-за грохота фейерверка никто не услышит выстрела.
3: Джек, я...

0: половине 11 следующего утра в квартире Пуаро зазвонил телефон.
1: Алло, Пуаро?
2: Да-да.
1: Это я, Джеб.
2: Да.
1: Помните, вчера я сказал, что под шум фейерверка легко застрелить человека?
2: Да, разумеется, помню.
1: Ну вот, в каретном ряду произошло самоубийство.
2: Ай.
1: Да, дом номер 14. Молодая вдова миссис Аллен застрелилась. Я сейчас туда выезжаю.
2: Неужели таких мастеров, как вы, посылают на расследование самоубийства?
1: Ну, конечно, нет. Конечно, не посылают. Дело в том, что... Короче, наш врач считает, что тут что-то неладно. Не хотите посмотреть на место преступления?
2: Конечно, хочу. Каретный ряд, вы говорите, дом 14, да?
1: Да, все правильно.
0: Пуаро прибыл к дому номер 14 почти одновременно с Джебом. Все глазели на дом с разинутыми ртами и восхищением во взоре. На ступеньках сидел полисмен и отгонял любопытных. Пуаро и Джеб вошли в дом.
3: Аккуратнее. Пожалуйста, здесь все чисто.
4: Поднимайтесь сюда, инспектор.
3: Да, это инспектор Джеймсон.
2: Если бы вы предупредили меня, что тут такая крутая лестница, я бы не приехал.
3: Ну не ворчите, Пуаро. Ради интересного дела стоит забраться даже на Эльбрус.
2: Ну уж увольте, Джаб, на Эльбрус будете забираться сами.
3: Ну хорошо.
4: Привет.
3: Хорошо,
4: вас.
3: Да.
2: Приветствую
3: вас, Джеймсон.
2: Привет.
3: Ознакомьте месье Пуаро с делом.
4: Да, слушай, сэр. Значит так, покойная жила здесь с подругой. Та гостила в деревне у своих родственников и вернулась сегодня утром. Дверь была заперта изнутри.
2: Изнутри? Да.
4: Мисс Блендерлит звонила, стучала, потом вызвала полицию. Мы приехали и взломали дверь. Миссис Аллен лежала с пистолетом в руке. Я позвонил в участок и доложил, что речь идет о самоубийстве.
3: Спасибо, Джеймсон. Мне надо поговорить с доктором Бреттом. Приветствую вас, Бретт.
5: Рад вас видеть, Джеб. Очень странное дело. Тут нужны именно вы.
3: Ну, Бретт, так в чем дело?
5: Много разных вещей, сэр. Тело лежит правильно.
3: Угу.
5: Она так и должна была упасть, если бы она застрелилась.
3: Угу.
5: Но, посмотрите,
3: так.
5: Пистолет у нее в правой руке, а рана на левом виске. Положение руки с пистолетом очень неестественно, очень. Она держит пистолет очень странно. Создается впечатление, что пистолет был вложен ей в руку.
6: Вы думаете, что ее убили? А потом убийца постарался придать делу вид самоубийства.
2: Позвольте. А как же запертая дверь?
5: Ключа не нашли, сэр. Дверь заперта снаружи. По-видимому, преступник решил, что на отсутствие ключа не обратят внимания.
2: Ну, это же глупо.
3: Да, Пуаро, не судите всех с высоты своего гениального ума. Хорошо еще, что дверь выломала полиция. А то мисс Плендерлит могла...
2: Кто такая мисс Плендерлит?
3: Да подруга убитой. Ну, так она могла пригласить каких-нибудь соседей. И тогда на отсутствие ключа вообще не обратили бы внимания. Куда вы все смотрите, Пуаро? Вы меня не слушаете.
2: Да нет, почему же? Слушаю. А смотрю я на ее часы.
0: Это были изящные часики с бриллиантами на черном муаровом ремешке. Они были на той руке, которая держала пистолет.
3: Красивая штучка. Что-нибудь в них не так, Пуаро?
2: Возможно.
3: Они стоят... На половине пятого. Ее убили в половине пятого?
5: Нет, об этом и речи быть не может. Ее убили примерно в 11. Ну, плюс-минус полчаса.
2: Никакой записки? Ничего такого?
5: Ничего. Полицейские осмотрели все.
3: Это еще одно очко в пользу того, что это не самоубийство. Пуаро,
2: да.
3: Спустимся, побеседуем с мисс Плендерлит. Вы не против?
2: Ну что вы, я здесь вообще не официальное лицо.
0: Уходя, Пуаро заметил на столике в комнате гусиное перо крикливого изумрудного цвета. Им не писали, Это было просто декоративное украшение, самое обычное. Но почему-то оно заинтересовало знаменитого сыщика.
3: Итак, мисс Сплендерлит, расскажите, каким образом вы обнаружили труп?
7: С чего мне начинать?
3: Когда вы прибыли сегодня утром?
7: Около 11.
3: Ну и что произошло, когда вы приехали сюда?
7: Я отнесла в свою комнату чемодан, выложила оттуда вещи, пошла к Барбаре и обнаружила, что ее дверь заперта изнутри.
3: Угу.
7: Я стучала, пыталась открыть дверь другим ключом, но немного подождав, я спустилась вниз и вызвала полицию.
3: Подождав. А чего же вы ждали?
7: Сама не знаю.
2: Пардон, я вмешиваюсь, но мне интересно, почему вам не пришло в голову взломать дверь с помощью кого-нибудь из соседей?
3: Да.
7: Я об этом даже не подумала. Я решила, что дело неладное, и вызвала полицию.
2: А вы не подумали, что ваша подруга просто приняла снотворное?
7: Она не нуждалась в снотворном.
3: А у вас не было оснований полагать, что ваша подруга может покончить с собой?
7: Нет. Нет, в последнее время она прекрасно выглядела, хорошо себя чувствовала.
3: А вы знали, что у нее пистолет?
7: Да, знала. Она всегда держала его в нижнем ящике своего стола.
3: О.
7: А он у Барбары уже давно, с того времени, как я с ней познакомилась.
3: А давно вы с ней познакомились?
7: 5 лет назад. Я познакомилась с ней на пароходе, когда путешествовала по Египту. Там мы подружились, я взяла ее адрес. Позднее мне нужна была компаньонка, чтобы снять квартиру. Я подумала про Барбару.
3: Вот как.
7: Пригласила ее, и она приехала сюда.
3: И вы хорошо ладили?
7: Прекрасно. У каждой из нас был свой круг знакомых. Мы особенно не мешали друг другу.
3: А что вам известно о жизни миссис Аллен до встречи с вами?
7: У нее был муж и ребенок. Муж умер от белой горячки. Барбара не любила говорить о нем. Ребенок девочка умерла 3 лет от роду. Она редко вспоминала.
3: А у вашей подруги было много долгов?
7: Никаких.
3: А не было ли у миссис Аллен жениха?
7: Был такой человек.
3: Вот.
7: Она была помолвлена с ним, собиралась выходить за него замуж. Его зовут Чарльз Уэст.
3: Чарльз Уэст.
7: Да, член парламента от какого-то местечка в Хэмпшире. Они знакомы больше года и почти 3 месяца помолвлены.
3: Но, насколько вам известно, никакой ссоры между ними не было.
7: Нет, конечно. Но Барбара вообще никогда ни с кем не ссорилась.
3: А давно ли вы видели миссис Аллен в последний раз?
7: Перед отъездом. В прошлую пятницу.
3: Где вы проводили выходные?
7: В Эссексе. Там есть такая деревня Лейдлс Холл. Я останавливалась у супругов Бентинг.
3: Бентинг.
7: Можете проверить.
2: Я опять вмешиваюсь.
7: Да.
2: Есть ли у вас какое-то мнение о мистере Уэсте, женихе вашей компаньонки?
7: Ну, пожалуй, я как-то о нем никогда не думала. Барбара считала его замечательным. Мне он казался несколько простоватым.
2: Вы хорошо относились к своей подруге?
7: Во всяком случае, неплохо. Мне она нравилась.
2: Вы с ней не ссорились? Между вами не было никаких недоразумений?
7: Абсолютно никаких.
3: А не было ли таких людей, которые сильно не любили бы миссис Аллен? Не было ли у нее явных недоброжелателей?
7: Не думаю. У нее был очень добрый нрав. Она со всеми ладила, и денег ее никто желать не мог, потому что у Барбары был очень маленький доход.
3: Значит, выходит, что миссис Аллен в последнее время пребывала в отличном расположении духа, не испытывала денежных затруднений, как вы сами говорили.
7: Да.
3: Ну, что еще, была помолвлена и счастлива с любимым человеком, и не было на свете никаких причин, по которым она желала бы покончить жизнь самоубийством. Так ведь?
7: Выходит, что так.
3: Пуаро.
2: Да?
3: Вы, наверное, хотите задать миссис Плендерлит какие-нибудь вопросы?
2: Да.
3: Не стану вам мешать. Поговорю с инспектором Джеймсоном.
2: Спасибо, Джеб. Итак, мисс Плендерлит, не правда ли странно зажигать камин в такую теплую погоду?
7: Вы ошибаетесь. Никто не зажигал камин.
2: Да? Странно. А мне казалось, что некоторое время назад в этой комнате горел камин. Сохранился еще запах горевшего угля.
7: Нет, вы ошибаетесь.
2: Хорошо, не буду настаивать.
7: А этот человек, инспектор Джеб, он... Его считают способным?
2: Да, он на хорошем счету.
7: Интересно.
2: Смерть подруги была для вас большим ударом?
7: Ужасно. Это было невероятно. Однажды Барбара говорила мне, что у нее никогда не хватило бы смелости покончить жизнь самоубийством.
2: Может быть, это убийство?
7: Нет. Нет, это невероятно. Не может быть. Ведь дверь была заперта изнутри.
2: Дверь была заперта, да. Но не изнутри. Ключа-то ведь не нашли.
7: Невероятно.
2: Действительно невероятно, потому что нет мотива для преступления. Вам ничего не приходит в голову?
7: Нет. Я не знаю, кому понадобилось убивать Барбару.
3: Ну что, поговорили?
2: Джеб, я рассказал мисс Плендерлит о наших подозрениях.
3: Рановато делаете выводы, месье Пуаро. Да, мисс Плендерлит.
7: Да.
3: Вы видели прежде вот этот предмет? Вот этот маленький овальный кусочек темно-синей эмали?
7: Нет, никогда.
3: Это не ваша вещь?
7: Нет. И насколько я знаю, представительницы нашего пола вообще не употребляют таких вещей. Правда?
3: Ага, значит, вы узнаете эту вещь.
7: Это же очевидно. Разве нет? Это же половина мужской запонки.

0: Этот бар слывет неплохим Пуаро. Надо отдохнуть хоть немного. Уж больно эта молодая особа самоуверенна.
1: Шеф, это мисс Клендерли. Она наверняка не дура. А, собственно говоря, она умна.
0: А вы думаете, что это сделала она? Придется проверить ее алиби.
1: Вы правы. Что-то меня смущает в этом деле, Джек. Рана от выстрела на левом виске, а пистолет вложен в правую руку. Угу. Неужели убийца, заметая следы, уничтожив все улики, споткнулся на такой бросающейся в глаза подробности? Все равно, что украсть из музея полотна малоизвестных художников, оставив висеть на стене Тициана.
0: Пуаро, я уже говорил, что не все так умны, как вы.
1: Ну, это-то само собой. Да, а насчет отпечатков пальцев?
0: На оружии никаких отпечатков вообще. Вряд ли она смогла бы протереть пистолет с дырой в голове.
1: Ну и шуточки у вас, шеф. Хотя я наслышан на своеобразии английского юмора. Ее бумаги осмотрены?
0: Да, да, но там ничего нет. Счета, приглашение на вечер. А вот ее чековые книжки...
1: Да-да, я заметил, она превысила кредит.
0: Да.
1: И еще одна деталь. 200 фунтов, снятые 3 месяца назад, и 200 фунтов, снятые позавчера.
0: И самое интересное, что никаких 200 фунтов в доме нет. Несколько шиллингов в одной сумочке и несколько пенсов в другой. И все.
1: Да.
0: А вот и Джеймсон. Я говорил ему, куда мы пойдем.
1: Ну, понятно.
0: Ну, как дела, Джеймсон?
2: Никто выстрела не слышал. Да, около 9:30 вчера к ней приехал некий человек лет 40, в темно-синем пальто, усы щеточкой.
0: Усы еще лет 40?
2: Да.
0: Что ты не похож на мистера Уэста, жениха леди.
1: Да-да, что-нибудь еще?
2: Больше ничего, господа.
0: Как вы думаете, Пуаро, что это за человек в темно-синем пальто?
1: Может быть, мисс Плендерлит нам подскажет?
0: Пуаро, когда вы были наедине с мисс Плендерлит, неужели вы не пустили в ход свои уловки и ничего не узнали?
1: Нет, к сожалению, мы с ней разговаривали только о камине.
0: Ну, Пуаро, ну что это с вами сегодня? Камины.
1: Ну, так.
0: С тех пор, как мы пришли сюда, вы только и делаете, что занимаетесь какой-то чепухой. Вроде зеленых перьев и корзин для бумаг. Вы там что-нибудь нашли?
1: Нет. Там были только каталоги цветочных луковиц.
0: Ну, хорошо. Мне ясно, что делать дальше. А вам?
1: Мне? Нет. Там есть еще одно мусорное ведро.
0: Да, внизу, в прихожей.
1: Отлично, я займусь им. Пока, Джек!
0: Пока-пока, чокнутый. Это, право слово, чокнутый.
2: Да уж, да.
0: Джеймсон, вы еще здесь?
2: Да, сэр, да. Простите, значит, это и есть Эркюль Пуаро?
0: Да, да.
2: О, наслышан.
0: Ну, вообще-то он не такой дурень, каким прикидывается, понятно. Впрочем, сегодня он что-то уж слишком.
2: Ну, иностранец, сэр. Что с него взять?
0: Да уж, конечно. Но все равно... Хотел бы я знать, что у него на уме.
2: Да.
0: И чем его так заинтересовало это дурацкое зеленое гусиное перо.
3: Джеб решил сам повторно опросить жителей близлежащих домов. И почти что закончил работу, когда к нему вновь присоединился Пуаро.
0: Ну что, Пуаро? Раскопали что-нибудь?
1: Ничего особенного.
0: Ну, хорошо, миссис. Значит, вы говорите, что этот джентльмен в темно-синем пальто уже наведывался сюда?
4: Да-да, бывал.
0: Но вы точно говорите, что это не жених миссис Аллен?
4: Конечно, нет. Тот такой представительный молодой симпатяга, этот какой-то...
0: Да-да-да. И вы не слышали... чтобы тот вчерашний посетитель покойный ругался с ней.
4: Нет. Да и как услышать, если тут кругом рвутся петарды?
0: Да. Значит, вы ничего не слышали из их разговора?
4: Нет, я только видела, как он в дверях прощался с миссис Аллен.
0: Ага, прощался, да. А миссис Аллен вы тоже видели при этом?
4: Да. Она стояла за порогом.
0: За порогом, да. Вот. И во что же она была одета?
4: А зачем вам это надо знать?
0: Ну, это совершенно необходимо для проверки ваших показаний.
4: Ну, честно говоря, я не помню, что на ней было надето.
1: Вот как, вы даже не помните, миссис, какого цвета было ее платье?
4: Ой, ну не помню я, господи, привяжется же.
1: Ну как же, миссис, вы прекрасно помните, как выглядел гость миссис Аллен, а ее саму вы вроде как и не видели.
4: Да не знаю я, ну значит, я ее не видела. Устраивает?
0: Вы не могли ее не видеть, ведь джентльмен в синем пальто разговаривал с ней.
4: Ну так значит, я ее видела.
0: Так вы видели миссис Аллен или не видели?
4: Ой, Иисусе, ведь надо же было мне так влипнуть. Да не помню я, не помню. И все тут.
3: Следующим свидетелем оказался сын миссис Хок, которого прямо распирало от важности. Так он гордился тем, что дает показания настоящим полицейским.
5: Да, сэр, я слышал, как они разговаривали. Джентльмен сказал: хорошенько подумайте и дайте мне знать. Так он очень внушительно сказал. А потом она ему что-то ответила, а он говорит: хорошо, пока. И сел в машину. Я открыл ему дверцу, но джентльмен мне ничего не дал.
0: А вы действительно не расслышали ответа миссис Аллен? Или просто не разобрали ответа?
5: Нет, честно говоря, я просто не слышал ответа миссис Аллен.
1: А вы ее видели?
5: Нет, сэр. Она же стояла за дверью, я ее даже не видел.
0: Вы не слышали миссис Аллен и даже не видели?
5: Ну да, сэр, ну так бывает иногда. Если дверь открывается не внутрь, а наружу.
0: А, ну да. Ладно, а теперь очень важный вопрос. И хорошенько подумайте, прежде чем ответить на него. Кто из них закрыл дверь? Миссис Аллен или джентльмен?
5: Входную дверь?
0: Ну да, ту, что открывается наружу.
5: И думать нечего. Естественно, джентльмен.
0: А почему вы так уверены в этом?
5: Ну, вы подумайте, сэр.
1: Джеб, дело в том, что настоящий джентльмен, ну, как это объяснить, дверь открывается наружу, и дверная ручка находится далеко от того, кто внутри дома, понимаете?
0: Ну.
1: Ручка ближе к тому, кто вышел на улицу.
0: Так.
1: В такой ситуации настоящий джентльмен никогда не заставит даму тянуться, а сам прикроет дверь, понимаете?
0: Да, Пуаро, спасибо. Я понял.
1: Ну, слава.
0: Ну что же, юный джентльмен, у вас есть голова на плечах. Вот вам 6 пенсов за услугу.
5: Спасибо. Спасибо, сэр!
3: Джеб и Пуаро переглянулись. Им обоим в голову одновременно пришла одна мысль. А что, если миссис Аллен в самом деле не было за дверью? Вдруг это ловкий трюк, совершенный убийцей для отвода глаз?
0: А? Пуаро, что вы думаете по этому поводу?
6: Ну что ж, может быть.
0: Да, не исключено.
3: Вернувшись в гостиную дома номер 14, Пуаро и Джеб сразу взяли быка за рога. Так им не терпелось проверить свою версию.
7: Мисс Плендерли, нам необходимо...
0: Пуаро, может быть, мы не будем...
1: Хорошо, я скажу, я. Мисс Плендерли, нам нужна ваша помощь.
8: В чем дело, господа? Что-нибудь не так в моих показаниях?
1: Нет, дело вот в чем. Вчера к миссис Аллен заезжал один гость. Мужчина лет 40, в темно-синем пальто, усы, военная выправка. Да. Кто это?
8: Я, конечно, не могу быть уверена, Но очень уж похож на майора Юстаса.
9: Кто это?
8: С этим человеком Барбара познакомилась еще в Индии. Она была с ним знакома на протяжении нескольких лет. Потом Барбара уехала в Европу, а год назад он снова появился, и она возобновила свои отношения с ним.
0: Так, так, так. И в каких отношениях они были?
8: Ну, майор Юстас был неким... Ну, можно сказать, неким вынужденным знакомством.
0: Так.
8: Барбара от общения с ним не испытывала никакого удовольствия. Но ей приходилось поддерживать с ним отношения.
1: Пардон, что значит «приходилось»? Звучит странно.
8: Он...
9: Скажите откровенно, она ведь его боялась, так?
8: Ну, я право, не могу так.
1: Хорошо, так не можете. Давайте дадим другую формулировку. Скажем более прямо, он ее шантажировал.
8: Вы почему вы так думаете?
1: Неужели это не так?
8: Вы должны основывать на чем-то свое утверждение.
1: Нет, скажите мне, разве это не так?
8: Ну хорошо, вы правы.
0: Ха, вот! Вот это я называю работать по методу Пуаро.
1: Ну, Джек.
8: Я сама об этом догадалась. Дело в том, что Барбара брала у меня в долг крупные суммы. Подолго сидела на своей чековой книжке.
0: Так.
8: А потом однажды я подслушала их разговор. Но я не могу сказать о причине шантажа. Не потому, что я скрываю от вас, просто причина неизвестна мне самой. Я знаю лишь то, что он грозился рассказать обо всем Чарльзу.
0: Мистеру Эсту?
8: Да.
1: Новая загадка в деле. Обычно жертва убивает шантажиста, а не шантажист жертву.
8: Да, но я могу представить себе обстоятельства. Например... Барбара угрожала этим своим дурацким пистолетом, а он пытался отнять оружие, и пистолет выстрелил.
1: Если майору вчера была назначена встреча, то где Барбара его принимала, у себя или в гостиной?
8: Такого человека, как майор Юстас, Барбара никогда бы не отвела в свою комнату. Ведь там хранятся ее белье, интимные вещи. Все это не касается каких-то майоров Юстаса.
0: Тем не менее... В спальне у миссис Саллин мы нашли полную пепельницу окурков. Кстати, а что курил майор Юстас?
8: Вы мне задаете такой вопрос. Откуда я могу знать, что курил этот подлец?
1: Логично. А что курите вы?
8: То же, что и Барбара. Сигареты Гасперс.
1: А вы не курили турецких сигар?
8: Дурацкий вопрос. Возможно, во Франции дамы курят сигары. Но у нас в Англии этим занимаются мужчины.
1: Я не француз, мадам, я бельгиец.
0: Мисс Плендерлит, мне хотелось бы заглянуть в чулан под лестницей.
8: Дело в том, что...
0: Что такое?
8: Что дверь заперта.
0: Это я понимаю. Вы дадите мне ключ? Или придется взламывать?
8: Я не знаю, где он... Не помню.
0: А, ну хорошо, хорошо. Джеймсон!
8: Вспомнила.
1: О чем?
8: Я вспомнила, где ключ. Не надо никого звать. И не надо ломать дверь. Я сама вам открою.
0: Замечательно.
8: Я все покажу. Но это будет напрасной тратой времени. Чулан не открывали уже давно, и вы не найдете там ничего подходящего для себя.
0: Ну, это нам решать, да. Что для нас подходящее, а что нет. Пойдемте, Пуаро.
1: Прошу.
3: В чулане было темно. Джеб светил фонариком в разные стороны. Пуаро почувствовал, что девушка рядом с ним затаила дыхание. Зонтики... Клюшки для гольфа, трость, ракетки для лаун-тенниса, ковер, диванная подушка, стопка запыленных газет. Ничего особенного.
0: Да, ничего особенного. Ну, пошли отсюда.
1: Да.
0: Да. Нет, постойте, постойте. Это что?
3: В самом углу чуланчика стоял стул. А на стуле... Маленький дамский чемоданчик с изящной ручкой.
8: Я вам не сказала. Это мой чемоданчик.
0: Да?
8: Я сегодня привезла его из деревни и занесла сюда. В нем нет ничего особенного.
0: Ну, все-таки надо проверить.
1: Да.
3: Чемоданчик не был заперт. Джеб приподнял крышку. Газета, щетки для замши, набор женской косметики, два журнала и больше ничего. Все. Джеб захлопнул крышку. Девушка облегченно вздохнула.

0: Вы слушали первую часть радиоспектакля по рассказу Агаты Кристи «Убийство в каретном ряду». Инсценировка Александра Сашина, режиссер Николай Грунин, музыкальный редактор Лиля Когтева. В спектакле заняты артисты Александр Кутепов, Олег Форостенко, Лариса Гребенщикова, Всеволод Абдулов, Елена Мелиотти, Алексей Кузнецов. Мы приглашаем ребят и взрослых в радиотеатр «Детектив» на встречу с одним из знаменитых в литературе сыщиков 20 века. Агата Кристи. Убийство в каретном ряду. Радиоспектакль по одноименному рассказу. Часть вторая.
1: Мисс Плендерлит, мне хотелось бы заглянуть в чулан под лестницей.
2: Дело в том, что...
1: Что такое?
2: Что дверь заперта.
1: А, это я понимаю, это я понимаю. Вы дадите мне ключ? Или придется взламывать?
2: Я не знаю, где он. Не помню.
1: А, ну хорошо, хорошо. Джеймсон!
2: Вспомнила.
3: О чем?
2: Я вспомнила, где ключ.
1: Ага.
2: Не надо никого звать и не надо ломать дверь.
1: Хорошо.
2: Я сама вам открою.
1: Замечательно.
2: Я все покажу. Но это будет напрасной тратой времени. Чулан не открывали уже давно, и вы не найдете там ничего подходящего для себя.
1: Ну, это нам решать, что для нас подходящее, а что нет. Пойдемте, Пуаро.
3: Прошу.
4: В чулане было темно. Джеб светил фонариком в разные стороны. Пуаро почувствовал, что девушка рядом с ним затаила дыхание. Зонтики, клюшки для гольфа, трость, ракетки для лаун-тенниса, ковер, диванная подушка, стопка запыленных газет. Ничего особенного.
1: Да, ничего особенного. Ну, пошли отсюда.
3: Да.
1: Да. Нет, постойте, постойте. Это что?
4: В самом углу чуланчика стоял стул. А на стуле маленький дамский чемоданчик с изящной ручкой.
2: Я вам не сказала. Это мой чемоданчик.
1: Да?
2: Я сегодня привезла его из деревни и занесла сюда. В нем нет ничего особенного.
1: Ну, все-таки надо проверить.
3: Да.
4: Чемоданчик не был заперт. Джеб приподнял крышку. Газета, щетки для замши, набор женской косметики, два журнала... И больше ничего. Все. Джеб захлопнул крышку. Девушка облегченно вздохнула. Когда минут через 10 Джеб и Пуаро шли по каретному ряду, терпение старшего инспектора наконец лопнуло.
5: Какого черта? Что она нам мозги дурила? Что за чулан? Что за чемодан? Что там такое было? Но ведь там же должно было что-то быть.
6: Да-да, что-то было.
5: Может, я туп как калоша, но я ничего не понимаю. Я осмотрел все банки с кремом в этом чемодане, но там ничего нет. Подкладку ощупал. Все, да. Все осмотрел. Так вот, на тебе.
6: Джеб, вы не заметили самого главного.
5: Да чего, чего, черт возьми?
6: Девушка сказала, что привезла этот чемодан сегодня утром.
5: Ну и?
6: Вы заметили там два журнала?
5: Ну, заметил, ну и что?
6: Так вот, один из них был за июль прошлого года.

0: На следующее утро Джеб пришел в квартиру Пуаро, с отвращением швырнул шляпу на стол и опустился в кресло.
1: Значит так, Пуаро, Плендерли тут ни при чем.
2: Что? В каком смысле? А, вы про вчерашнее дело.
1: Да. Я послал Джеймсона в деревню. Там 6 свидетелей того, что она играла в гольф в то время, как было совершено преступление.
2: Да.
1: Придется отказаться от мысли, что она замешана в этом деле. И все же, почему она вздрогнула, когда я подошел к этому чемодану? Это для вас, Пуаро, загадка маленького чемоданчика, а?
2: А я вам могу тоже подкинуть кое-что. Загадка запаха сигаретного дыма.
1: А, слишком длинно для заголовка. Запах. А так вот, значит, к чему вы так принюхивались в комнате убитой. Я слышал, как вы это делали. Шмык-шмык-шмык носом. Я решил даже, что у вас насморк.
2: Вы оказались неправы.
1: Пуаро, я знаю, вы умнее меня.
2: Большое.
1: Хорошо, только не говорите, что нос у вас тоже работает лучше, чем у меня.
2: А в чем дело?
1: А в том, что я почему-то не почувствовал никакого запаха дыма.
2: Не волнуйтесь, дорогой Джеб, я тоже ничего не почувствовал.
1: Как?
2: Вот в том-то и загадка.
1: Я ничего не понимаю. Ну ладно. А что еще вы там увидели?
2: В комнате миссис Аллен?
1: Да.
2: Ну, во-первых, я увидел, что в комнате кое-чего недоставало. А во-вторых, я увидел, что в комнату занесли и некий лишний посторонний предмет, которого там не должно было быть.
1: А, так вот почему вы так уставились на то зеленое перо?
2: Нет, зеленое перо – это немного другая область. Зеленое перо противоречило неким моим выводам, о которых я вам пока ничего не скажу. Впрочем, я быстро во всем разобрался, и перо теперь не представляет для меня никакого интереса.
1: Ну, хорошо, Пуаро, хорошо. Оставим это, все равно вы мне ничего не скажете. Через полчаса у меня будет мистер Уэст. Хотите поприсутствовать при нашей беседе?
2: Ну, это ничего не изменит в моей теории, но на всякий случай я пойду с вами.
1: Прошу вас.
0: В 11:30 мистера Чарльза Уэста привели в кабинет старшего инспектора Джеба. Мистер Уэст оказался очень тихим, воспитанным человеком с актерской внешностью.
1: Мистер Уэстер, да. Не было ли у вас с вашей невестой каких-либо размолвок, ссор?
3: Ничего подобного.
1: А, видите ли, сэр, дело в том, что это было убийство, а не самоубийство.
3: Как?
1: Может быть, после такой информации вы более серьезно отнесетесь к ответам на наши вопросы.
3: Убийство?
1: Да.
3: Да. Вы говорите убийство?
1: Да.
3: Да нет, не может быть!
0: Вся беседа свелась к совместным попыткам Пуаро и Джеба расшифровать бессвязные ответы мистера Уэста, который вел разговор таким образом, что могло показаться, будто мистер Уэст не член парламента, а некий тяжелобольной человек, пытающийся объяснить врачам, что он здоров. Все, что удалось выяснить в ходе беседы, это то, что мистер Уэст не курит и не употребляет спиртного.
2: А, значит, это не его сигары. Ох, не человек, а мокрая курица. Слава богу, что его увели, этот тип. Занятия не для нас.
1: Да. Наше дело майор Юстас. Надо съездить к нему для подробной беседы.
2: Джеб, вы приставили к мисс Плендерли детектива, как я просил?
1: Да, конечно. Сейчас я узнаю, как обстоят дела. Ну, Джеймсон, что у тебя? Что? Ты проверил? Ну все, пока. Бесчувственное создание уехало играть в гольф.
3: Что? Как вы сказали?
1: Она преспокойно играет в гольф.
3: Джеб!
1: Ну что с вами, Пуаро?
3: Джеб!
1: Да ну в чем дело?
3: Я все понял.
1: Как?
3: Да-да, видите ли, теперь я знаю все. Да ведь это было совершенно естественно. Какой же я недоумок. Это просто лезло в глаза.
4: Пуаро, я ничего не могу понять. В чем дело? Что вам лезло в глаза? Вам что-то в глаз попало? Или да я не понимаю.
3: Да нет же, я говорю, это просто бросалось в глаза.
4: Да что?
3: Клюшки. Какие? Клюшки для гольфа.
4: Да какие клюшки, черт побери?
3: Да ну те, что были в чулане. Они же могли все испортить.
4: Да кому, Пуаро? Ну скажите что-нибудь толком.
3: Брось это потом. Сейчас, для того, чтобы окончательно все для себя уяснить, мне надо посмотреть на майора Юстаса во время вашего с ним разговора. Я даже не буду задавать никаких вопросов. Я просто посмотрю.
4: Ну ладно, ладно, ладно. Ну довольно мямлить. Поехали к Юстасу.
3: Поехали.
0: Майор Юстас принял двух мужчин с самоуверенностью светского человека. Он предложил гостям выпить. А когда те отказались, вытащил портсигар. Джеб и Пуаро радостно переглянулись.
5: Вы, я вижу, курите турецкие сигары.
6: Да. А вам они не нравятся?
5: Ну, я надеюсь, майор, вы понимаете, почему мы к вам пришли.
6: А, нет-нет, не имею ни малейшего представления.
5: Вот как.
6: Да. Что, какие-нибудь проблемы с парковкой в неположенном месте?
5: Нет, нет, машина тут ни при чем. Мы по поводу миссис Барбары Аллен.
6: Ах, вот оно что. Да, я мог бы догадаться. Печальная история. Очень, очень жаль.
5: А вы давно были знакомы с миссис Аллен?
6: Да, да, мы были старинными приятелями. Но мы не так уж часто встречались.
5: Да, да. Ну, вы заходили к ней в тот последний вечер 5 ноября.
6: У нас был деловой разговор о размещении денег. Разумеется, я понимаю, на что вы намекаете. И сразу говорю, что я не заметил у нее никакого особенного настроя. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ее поведение казалось вполне нормальным.
5: И вы говорите, миссис Аллен просила вас посодействовать в удачном размещении капитала.
6: Да, да, да, именно.
5: Она случайно не передала вам 200 фунтов наличными, чтобы вы вложили их в дело?
6: А что вы хотите этим сказать? В конце концов, это мое дело, и я не обязан давать отчеты никому.
5: Обязаны, обязаны, майор, потому что вы подозреваетесь в шантаже.
6: С какой это стати? Сейчас я вам объясню, в чем дело. Я пришел к миссис Аллен, чтобы посоветовать ей, куда вложить деньги.
3: А где проходил ваш разговор? В гостиной или в спальне, миссис Аллен?
6: Да вы за кого меня принимаете? В спальне. Естественно, я беседовал с ней в гостиной.
3: Вы действительно не поднимались в спальню, миссис?
6: Поднимался, не поднимался. Что вы ко мне привязались? Кто вы такой вообще, какой-нибудь чертов итальяшка?
3: Я бельгиец.
6: Ох, он бельгиец. Знаем мы этих бельгийцев.
3: Я Эркюль Пуаро.
6: А мне наплевать, будь господа, вы хоть Венера Милосская.
7: Господа.
6: Вот так-то и зарубите это себе на носу.
3: Я еще не знаю тонкости английского языка, поэтому хочу сказать, что зарубок на носу не делаю. Никогда такой привычки не имел.
6: Инспектор, инспектор, что это, ваш спутник, он что, он вообще в порядке или как?
5: Да он иностранец.
6: О, подумаешь, иностранец. Так вот зарубите себе на носу. Что зарубить на носу, значит хорошенько вбить себе в мозги. Понятно?
3: Нет, непонятно, но это не ваше.
5: Да, Пуаро, Пуаро, подождите. Подождите, мне надо задать вопрос. Скажите, майор, в последнее время у вас не ломались запонки?
6: Ну, сломалась одна на днях.
5: А вы не припомните, при каких обстоятельствах это произошло?
6: Ну, да, да понятия не имею.
5: А вас не удивит, если я скажу, что эту запонку нашли у миссис Барбары Аллен. Причем не в гостиной, где якобы вы с ней беседовали, а в спальне вместе с пепельницей, наполненной окурками ваших сигар.
6: Да все это ерунда. Если вы хотите пришить мне убийство миссис Аллен, это вам не удастся. Люди видели, как она меня проложала.
5: Да, в том-то и дело, что никто этого не видел. Знаете, есть такой старый бандитский трюк. Вы придерживаете дверь и делаете вид, что болтаете с хозяйкой. Короче говоря, сэр, придется попросить вас пойти со мной.
7: Вы меня арестовываете?
5: Нет, нет, что вы, что вы. Я вас задерживаю для допроса.
2: Здорово, он струхнул.
5: Да, да, Пуаро, у меня на этого майора богатый материал. Три вымышленных имени, махинации с чеками. Мы задержим его по этим обвинениям, пока не выяснится все по нашему делу.
2: Прекрасно.
5: Да, Пуаро, Джеймсон осмотрел еще раз подвал дома номер 14 и доложил, что клюшки для гольфа исчезли, как вы предполагали, вместе с тем самым загадочным чемоданчиком.
2: Ну, естественно, дурой эту девушку не назовешь. Ну, теперь нам необходимо съездить за город, чтобы разгадать загадку маленького чемоданчика. Тогда все станет на свои места, и я объясню вам, что произошло в каретном ряду в доме номер 14, 5 ноября 1936 года. Поехали!

0: Ну, вот мы и на месте, Пуаро. Уэнтворфский гольф-клуб.
1: Да.
0: Здесь была Джейн Плендерлит на следующий день после убийства миссис Аллен.
1: Предположим, что она ездила сюда не только для того, чтобы поиграть в гольф.
0: Пуаро, я ведь осмотрел этот чемоданчик очень тщательно. Но что же в нем такого необычного?
1: Ну, как говорят у вас в Англии, элементарно, дорогой Ватсон.
0: Может быть и так, но я не могу понять, какое отношение к преступлению имеет этот чемоданчик.
1: Вот именно, мой друг, я согласен с вами. Он не имеет к этому никакого отношения.
0: Пуаро, тогда зачем же... Ну, мне надоели ваши загадки. Ну, рассказывайте все по порядку.
1: Да, так будет лучше.
0: Ну, так зачем вы меня сюда привезли?
1: А просто для того, чтобы полюбоваться пейзажем.
2: Пуаро.
1: Да, Джеб, посмотрите, как здесь красиво. Темные сосны, а за ними озеро.
2: Mm-hmm.
1: Да, Джеб, озеро.
0: Озеро.
2: Озеро.
1: Да.
0: А так вот, что у вас на уме, Пуаро?
1: Вот именно, Джеб. Не мешало бы расспросить персонал гольф-клуба. Несомненно, кто-то что-то видел.
0: Да.
3: Вечером того же дня Пуаро сидел в своей квартире и ждал Джеппа. Пуаро все было ясно. Только одна маленькая деталь. И тогда картина произошедшего была бы восстановлена полностью.
4: Ну, наконец-то, Джефф!
0: Пуаро, вы были правы. Вчера видели, как женщина бросила что-то в это озеро.
1: Так.
0: Описание девушки соответствовало внешности Джейн Плендерлит. Нам удалось выудить чемоданчик.
4: Ну, и?
0: Зачем она это сделала, Господи? Чемоданчик был абсолютно пуст.
4: Бедняга Джеб. Ну, теперь вашим мукам конец. Вот идет ваш ответ.
5: Добрый день, месье Пуаро.
4: Добрый день.
5: Я очень удивилась, узнав о вашем приглашении.
4: Да?
5: О, мистер Джеб тут.
2: Добрый день, мисс.
4: Да. Теперь я посоветовал бы вам присесть, поскольку я должен кое-что рассказать.
5: Благодарю. Простите, пока не забыла. Майор Юстас арестован по обвинению в мошенничестве. Значит, это не майор Юстас? Так кто же?
4: Терпение. Я расскажу вам, как пришел к истине в этом деле. Как вы знаете, утром 6 ноября мы прибыли на место преступления. Когда я вошел в комнату с телом 6 ноября, я сразу заметил несколько мелких подробностей, свидетельствовавших о том, что тут что-то неладно. Во-первых, запах сигаретного дыма.
2: Ну, все это ваша фантазия, Пуаро. Я ничего не почувствовал.
4: Вот именно. Вы не почувствовали, а на столе стояла пепельница с десятком окурков.
2: Ах, вот в чем дело.
4: Итак, продолжим. Второе странное обстоятельство – часы покойной. Они были надеты на правую руку, а часы обыкновенно носят на левой. Однако это еще ни о чем не говорит. Многие предпочитают носить часы на правой руке. А вот теперь третья деталь – конторка.
2: Я догадывался.
4: Во-первых, на ней чего-то недоставало. А именно, верхнего листа в блокноте с промокашками.
5: Ой, мистер Пуаро, использованный лист люди всегда отрывают.
4: Вот именно. И что с ним делают?
1: Бросают в мусорное ведро. Но ни в одном из ведер ничего не было. Бывает, что люди бросают бумагу в камин. Но, по вашим словам, мисс Плендерлит, камин внизу не зажигали несколько дней. Барбара Аллен пользовалась электрообогревателем, который находился в ее комнате. Я нигде не нашел листка использованной промокашки. Значит, кто-то забрал этот листок. Зачем? Затем, что на нем был отпечаток некой записки или письма, которое по этой промокашке можно было восстановить.
0: Ах, вот так.
1: Далее. На этой конторке письменные принадлежности стояли слева, а справа лежало гусиное перо зеленого цвета. Понимаете?
0: Нет.
1: Письменные принадлежности слева, часы на правой руке.
0: Ну?
1: Барбара Аллен была левшой. Этим и объясняется то, что рана от пули находилась на левом виске. Главным указанием на убийство было несоответствие раны на левом виске и пистолета, который находился в правой руке.
6: Секундочку, Пуаро, почему же вы так разглядывали это зеленое перо?
1: Изумрудное, Джеб.
6: Не понял.
1: Я говорю, что перо было не зеленого, а изумрудного цвета. А привлекло оно мое внимание, потому что находилось справа, там, где держат свои письменные принадлежности правши. Это путало все карты. Но при ближайшем рассмотрении я понял, что пером не пользовались. Это декоративное украшение. Все опять встало на свои места. Итак, вернусь к пистолету. Пистолет в правой руке.
6: Так.
1: Рана на левом виске.
6: Да.
1: Если бы мы знали, что Барбара была левшой, мы бы сразу все поняли, поскольку самоубийцы левши всегда держат пистолет в левой руке.
6: Пуаро, как самоубийцы?
1: Да, это было самоубийство, очень просто превращенное в убийство. Для этого понадобилось совершить три действия. Принести в комнату пепельницу с окурками.
6: Так.
1: Переложить пистолет из левой руки в правую. И уничтожить записку, оставленную Барбарой вместе с промокашкой. И все.
6: И кто же это сделал?
1: Мисс Джейн Плендерлит.
3: Девушка закрыла лицо руками.
7: Джеб от неожиданности вскочил со стула.
6: Пуаро!
1: Разве это не так?
5: Так.
1: Ну вот, Джеб.
6: Да.
1: Представьте себе картину. Мисс Джейн Плендерлит возвращается из деревни, находит свою подругу, покончившую с собой после визита майора Юстаса, и видит предсмертную записку ее на столе. Мисс Плендерлит, горячо любившая свою подругу, движимая желанием отомстить, инсценирует все так, чтобы полиция заподозрила в деле что-то неладное. Сжигает в камине письмо и промокашку.
6: Так, так,
1: потом
6: так.
1: Врет мне, что камин никто не зажигал несколько дней.
6: Так.
1: В разговоре о майоре Юстасе ловко оборачивает наши взоры в его сторону. Угу. И всячески пытается исказить истину рассказами о веселости своей подруги. На самом деле миссис Аллен несколько последних недель находилась в состоянии жуткой депрессии, что привело ее к идее покончить жизнь с самоубийством. Mm. Вот так. А то, что совершили вы, мисс Плендерлит, называется покушением на убийство майора Юстаса.
5: Это было бы не убийство майора Юстаса, а справедливое возмездие. Барбара прожила невероятно тяжелую жизнь. 17 лет она родила первого ребенка от какого-то 30-летнего насильника. Она любила это дитя, но ребенок умер, так как родился очень слабеньким, что не мудрено, если матери 17 лет. Затем Барбара вышла замуж за человека, оказавшегося жесточайшим пьяницей. Он избивал ее и девочку, их дочь. Девочка умерла от побоев, а муж от белой горячки, как вы уже знаете. Месяцами Барбара жила на свалках, на помойках, чуть не превратилась в уличную девку. И в последний год ее жизнь стала налаживаться. Ее глаза посветлели, она поздоровела. Затем она встретила человека, возможно, тоже не очень хорошего, но она его полюбила. Барбара, наконец, обрела свое, ну пусть и маленькое, но счастье. И тут появляется этот подлец, майор Юстас. Он угрожал рассказать Чарльзу о прошлом Барбары. Чарльз – член парламента, член общества. А мы живем в такой пуританской стране. Он тут же бы бросил Барбару. Своими угрозами этот подлец довел Барбару до самоубийства.
1: Мисс Джордж, отвезите мисс Плендерлит домой. Каретный ряд, дом 14. Деньги, которые вы потратите на извозчика, я выплачу вам.
3: Слуга увел мисс Плендерлит, а Пуаро с Джепом остались в комнате, неподвижно уставившись в

0: Внимание от клюшек для гольфа. Клюшки для гольфа, джеб. Это были клюшки для левши. Клюшки с особой ручкой. Джейн Плендерлит держала свои клюшки в гольф-клубе, а те клюшки, которые мы видели в чулане, но не обратили на них никакого внимания, принадлежали Барбаре Аллен. Если бы мы обнаружили, что Барбара была левшой, то весь план Джейн пошел бы на смарку. Неудивительно, что она так перетрусила, когда мы полезли в чулан. Но она очень хитра и поняла, что выдала себя. Тогда она переключила наше внимание на чемодан. Начинает шумно вздыхать, пыхтеть, ну и так далее. Все это привело к желаемому результату. По той же причине, когда на следующий день она поехала избавляться от клюшек, которые могли ее выдать, она прихватила с собой чемоданчик в качестве, как это называется, в качестве увесистой клюквы. Да, в этом заключается загадка чемоданчика.
1: Ну, не дурно, старина, не дурно. Выигрыш опять достался вам.
0: Выигрыш будет моим, если вы добьетесь, чтобы Джейн Плендерлит не пострадала.
1: Ну, хорошо, Пуаро, хорошо. Я не обещаю, но я попробую.
0: В таком случае Эркюль Пуаро отхватил шиш.
1: Какой это такой шиш? Отхватил Эркюль Пуаро. Какой такой шиш? Ничего не понимаю.
0: Ну, как же ведь говорят, отхватить шиш.
1: О, Господи, Пуаро! Что вы имеете в виду?
0: А ну да! Куш! Куш! Это что вы так неприлично хохочете?
1: Ну, Пуаро, ваш английский.
0: Ну что, ну, Джеб, это называется быть джентльменом.
1: Ну, Пуаро, а как вы только что еще выразились? Увесистая клюква.
0: Ну, клюква.
1: Увесистая клюква.
0: Ну, Джеб.
2: Вот такая история. Загадка решена. И как же может быть иначе, когда за дело берется Эркюль Пуаро, единственный и неподражаемый Эркюль Пуаро? Мисс Плендерлит, не помогло даже счастливое стечение обстоятельств. Скажем, та самая дверь, возле которой стоял негодяй Юстас. Помните? Никто не заметил стоявшую за дверью миссис Аллен. Это был замечательный шанс для мисс Плендерлит. Все готовы были поверить в виновность Юстаса. Но разве можно провести Пуаро? Загадка решена. Все правильно. И все же, бедная миссис Аллен, верная подруга, не смогла отомстить тому, кто погубил ее. Добрую, не слишком удачливую молодую женщину. Да, в жизни часто так бывает. Закон торжествует, все расставлено по своим местам, а нам почему-то грустно.

Вы слушали вторую, заключительную часть радиоспектакля по рассказу Агаты Кристи «Убийство в каретном ряду». Инсценировка Александра Сашина, режиссер Николай Грунин, музыкальный редактор Лиля Когтева. Роли исполняли Эркюль Пуаро, артист Александр Кутепов, инспектор Джеб, артист Олег Форостенко, мисс Плендерлит, артистка Лариса Гребенщикова. В эпизодах были заняты артисты

Всеволод Абдулов, Елена Мелиотти, Алексей Кузнецов. Ваши отзывы о передаче мы ждем по адресу 113-326, Москва, радиостанция «Смена», на волнах «Радио 1».

0: Прячьтесь скорее. Прячьтесь скорее, прячьтесь. Прячьтесь на острове сумасшедших. Меня только что стреляли. Прячьтесь скорее, прячьтесь.
1: Я знаю. Но здесь вы в безопасности. Я стреляю лишь в тех, кто приближается к моему дому. Тот, кто уже вошел в дом, становится моим гостем. Так что, либо вы мой гость, либо труп.
0: Ой, но вообще-то неизвестно, что лучше. Господин Абельснорка! Господин Абельснорка, вы, вероятно, забыли о нашей встрече.
1: Нашей встрече? Какой встрече?
0: Как какой? Как какой встречи? Мы договорились. Мы договорились встретиться здесь, на острове. Около 4 часов. Я же 300 километров проехал. А потом целый час на пароме, чтобы добраться вот сюда. Вот
1: вы кто?
0: До этого острова. Эрик Ларсен.
1: Кто-кто?
0: Эрик Ларсен, журналист из Набровзни газет. Что вы на самом деле? Что вы на самом деле? Вы же сами прислали мне письменное согласие на эту встречу. Где оно? Вот оно, вот. Вот оно. Ай!
1: Вы можете мне объяснить, почему я согласился на эту беседу с вами?
0: Ну, у меня есть кое-какие соображения. Да-да. Вернее, одно соображение.
1: Ну, тогда мы поладим. Мы поладим. Итак, за

0: За работу, за работу.
1: Когда мне говорили, что вы странный человек, я вообще-то думал, это преувеличение.
0: Полагаю, у вас есть с собой одна из этих штук, на которых я говорю фальцетом и с дурацкими интонациями?
2: Диктофон.
0: Диктофон. Те, кто записывали мой голос, всегда приписывают мне слова, которые я не произносил, неправда ли парадоксально. Нравится?
1: Что?
0: Книги мои вам нравятся?
1: Стало быть, вопросы будете задавать вы?
0: Мы еще не начали. Так нравятся вам мои книги?
1: Да я не знаю. Это примерно как о Боге.
0: Простите.
1: Ну ведь вы...
0: Вы выражаетесь не я.
1: Но ведь вы же Нобелевский лауреат, вы издаетесь в трех десятках стран. Вы для меня слишком блестящие. Вы меня вон как ослепили.
0: Это вы вежливо пытались сказать мне, что мои книги вам не нравятся?
1: Нет.
0: Вы меня хотя бы читали?
1: Как никто. Мы можем начинать?
0: Да-да, конечно, конечно.
1: Итак, вы только что опубликовали ваш последний роман. Это ваша последняя, 21-я книга. Роман называется «Невысказанная любовь». Речь идет о любовной переписке между мужчиной и женщиной. Они переживали период бурной страсти, и в течение нескольких месяцев они были очень счастливы, а потом мужчина решил положить этому конец. Он потребовал расстаться. Расстаться физически и потребовал. Ну, просто потребовал, чтобы их роман продолжался теперь. Но только по переписке. Женщина против воли, конечно же, но согласилась. И они стали писать друг другу долгие годы. 15 лет, по-моему. А? Да? Так, вот. Вся эта книга представляет собой их потрясающую переписку, которая прекратилась неожиданно прошлой зимой, несколько месяцев тому назад, и без видимой причины. И вот вопрос. Почему?
0: Устал.
1: Что?
0: Устал писать. И все.
1: Так, и все. Да, но вот этот ваш роман «Невысказанная любовь», он для всех стал полной неожиданностью. Вы же никогда раньше не писали о любви, да? И вот, излюбленный вашей поле деятельности, как правило, роман философский. Вы помещаете свои фантазии в высшие сферы, в мир, который принадлежит только вам, вам одному. А тут вдруг... Вы рассказываете историю любви. Историю любви мужчины и женщины. Историю с плоти и крови, где прям чувствуется дыхание жизни. И по общему мнению, вот эта ваша последняя, 21-я книга, она стала наиболее чувственной и личной. И критика, которая раньше бывала, обрушивалась на вас, на сей раз была очень хвалебной. Ну, буквально целый хор поздравлений.
0: Правда?
1: Да. А вы разве не читали газет?
0: Нет.
1: Ну... И у вас что, нет ни радио, ни телевизора?
0: У меня нет желания погрязнуть в пошлости. Ах, так им понравилось?
1: Угу.
0: Никогда не смогу понять этих созданий. 25 лет недоразумений между мной и критикой вы называете успехом. Ну, продолжайте.
1: А как вы сами-то относитесь к тому, что только вот эта ваша последняя, 21-я книга стала вашей лучшей?
0: Обидно.
1: Что?
0: Обидно за остальные мои книги.
1: И все. И все. Похоже, вы любите свои книги, как своих детей, да?
0: Они меня кормят.
1: А, странно. Смотрите, а в ваших словах чувствуется горечь. Очень странно. У вас есть все. Талант, почести, успех. Все есть, все. А вы не выглядите счастливым. Почему?
0: Не будем отвлекаться. Продолжайте.
1: Расскажите мне об этой женщине Эве Лармарк.

0: Простите?
1: Ваши письма в книге подписаны Абель Знорка и Эва Лармер. Вот о вас, о вашей жизни мне кое-что, но известно. О ней вообще ничего не знаю. Пожалуйста, расскажите мне о ней.
0: Но такой женщины в реальности не существует.
1: Что-что?
0: Не существует.
1: Как? Вы что хотите сказать? Простите, пожалуйста. Вы что хотите сказать? Что вся история в романе, это что, вымысел, что ли?
0: Я писатель, а не копировальная машина.
1: Но вы же выводите в романе себя.
0: Себя разве?
1: А как же? Конечно. Почему же письма мужчины подписаны Абель Знорка?
0: Потому что писал их я.
1: А письма женщины подписаны Эва Лармер?
0: Потому что писал их тоже я.
1: То есть этой женщины Эва Лармер в реальности не существует?
0: Нет.
1: И, простите, у нее нет реального прототипа?
0: Насколько мне известно, нет.
1: Простите, пожалуйста, у нее нет реального прототипа женщины или женщин, которых вы любили?
0: Послушайте, почему это вас так увлекает? Ведь в правде прекрасно, в тайне прекрасна сама тайна, а не реальность, которую она скрывает. Вы что, направляясь в ресторан, заходите туда через кухню? Или роетесь в мусорных баках на выходе?
1: Нет, конечно, совсем даже нет, но мне показалось, что там есть такие детали, которые придумать невозможно.
0: Я не понимаю, какие можно придумать детали. Разве талант писателя не состоит именно в том, чтобы придумывать детали, которые выглядят как сама жизнь? Господин Ларден.
1: Ларсен, меня зовут Эрик Ларсен. Скажите, пожалуйста, почему? Я же вам сейчас задал вопрос личного характера, да, но вы спрятали свою скорлупу, и вы ушли от ответа.
0: Предпочитаю умные вопросы.
1: Да простите, это моя работа.

Любой лоботомированный микроцефал может задать мне тот же вопрос, что и вы, если связь между моей жизнью и моими писаниями. Вы привыкли оприходовать явления в ваших засаленных книжонках, привыкли списывать, переписывать творческие импотенты. И думаете, что кто угодно, взявшись за перо, будет поступать: «Я не переписываю, я творю!»

0: Станете вы спрашивать у Гомера, не жил ли он на Олимпе среди богов?
1: Вот как, а вы, оказывается, считаете себя Гомером?
0: Нет. Но вас я считаю журналистом, то есть тем, кого я терпеть не могу.
2: Вы знаете что, простите меня, пожалуйста, за беспокойство. Извините меня, пожалуйста. Я не смею вам больше надоедать, но здесь мне делать больше нечего. Прощайте, господин Знорко, прощайте.

0: Да что это с вами, господин журналист? Ведь мы вполне спокойно беседуем. Я нахожу вас гораздо меньшим глупцом, чем большинство ваших коллег. И даже литературных критиков. Чем вы недовольны? Вы меня спрашиваете, я вам отвечаю.
1: Оскорблениями.
0: Единственное, чем я располагаю для ответа на некоторые ваши вопросы.
1: А вы всегда считаете себя выше своего собеседника?
0: Уж не претендуете ли вы на то, что стоите больше меня?
1: Нет, не претендую. Я вообще ни на что не претендую. А кто я такой есть-то? Я же неизвестный писатель. Я не писатель. Я вообще не написал ни одной достойной запоминания фразы. Но я имею привычку уважительно относиться к людям, с которыми я разговариваю.
0: Ваши привычки достойны сожаления.
1: Да, ну что ж, в таком случае... Ну что ж, в таком случае, прощайте. Прощайте, господин Зорко, прощайте. Ой, ой.
0: Молодой человек, господин журналист, я сделал для вас исключение. Я принял вас, а вы уходите. Чего же вы хотите?
1: Я хочу правду.
0: Не будьте пошляком. Сами вы всегда говорите правду.
1: Да, я пытаюсь.
0: А я даже не пытаюсь. Я мистификатор, и ничего больше. Вашими славочкой здесь правды не подают. Могу предложить лишь красивый обман. Но смотрите, как вы сами себе противоречили. Вы пришли к знаменитому человеку, чтобы увидеть фабрику лжи, а требуете предоставить вам правду.
1: Да, да, да. Вот сейчас вы абсолютно правы. Я ошибся. Прощайте, господин Зорко, прощайте. До свидания. Удивляйтесь.
0: Ларсен!
1: Вы что?
0: Не заводитесь, Ларсен!
1: Вы что делаете?
0: Я действительно хочу, чтобы вы остались. А? Я думал, что вы, как и все ваши коллеги, не способны рассердиться.
2: Вы мне нравитесь.
1: Вы это?
0: Я говорю,
1: ну,
0: вы мне нравитесь. Нравитесь. Присядьте.
1: Не хочу. Спасибо.
0: Присядьте, пожалуйста.
1: Спасибо большое, не хочу. Ну что, вы знаете, я... Когда мне говорили, что вы странный человек, я думал, это преувеличение, а вы вон.
0: Один совет. Никогда не слушайте того, кто говорит обо мне хорошее, но всегда, кто говорит плохое, ибо только он оценит меня по достоинству. Давайте я помогу вам раздеться.
1: Нет, не ну, надо.
0: Пожалуйста.
1: Не надо, я спасибо. Спасибо большое. Не подходите ко мне вообще. Вы что, правда, ненормальный, да?
0: Присаживайтесь.
1: Спасибо.
0: Присаживайтесь.
1: Пожалуйста. Неужели вам так приятно быть одиозной фигурой?
0: Терпеть не могу эту новую моду быть симпатичным. Отираются вокруг неизвестно кого, вылизывают его, дают вылизать себя, лапку протягивают, симпатичненький, так низко пасть.
1: Угу. Значит, репутация мизантропа имеет под собой реальную почву, да?
0: Давайте-ка я вам лучше предложу чего-нибудь выпить.
1: Не хочу.
0: Чар.
1: Спасибо.
0: Чарочка.
1: Нет, нет, спасибо.
0: Лучше нету чарочки холодненькой, горло промочить.
1: Ой.

0: И сколько же лет вы живете вот так вот, на этом вот острове? Сколько?
1: С десяток лет.
0: Не скучаете?
1: В своем собственном обществе ни в коем случае.
0: И как вам? Не утомительно жить с гением?
1: Не так утомительно, как жить с болваном. Мне хорошо здесь, на Орёзване. Хорошо. Здесь я избавлен от того занудства, что свойственно природе в других местах, от времен года, перемены климата, дурацкой ежедневной смены дня и ночи. Здесь, ближе к северу, природа перестает суетиться, она расслабляется. Мне хорошо здесь, на Орёзване, хорошо.
0: Но как? Ну вот сколько же лет можно прожить вот так, на острове, не видя людей, а?
1: А сколько можно прожить, видя их каждый день?
0: Однако ваши романы, они полны такими точными заметками о человеческой природе, что я невольно начинаю думать, что вы знаете о людях буквально все.
1: Спасибо, спасибо. Но это не моя заслуга.
0: А чья?
1: У вас открытый взгляд, как у людей чувствующих. Вы вообще очень симпатичный человек, но вы представляете опасность для самого себя. Будьте осторожны, будьте осторожны.
0: А давайте мы все-таки вернемся к вашей книге, а?
1: Давайте.
0: Да правда.
1: Давайте вернемся к нашей книге.
0: Давайте. Пожалуйста, тогда расскажите нам о вашем понимании любви.
1: Почему, обращаясь ко мне, говорите «нам»?
0: Говорю от имени своих читателей.
1: Нельзя говорить от имени всего народа, только потому, что существует определенное число дебилов, ежедневно покупающих ваш поганый «Новбросен газет» для того, чтобы завернуть в него селедку.
0: Хорошо. Расскажите мне, но о вашем понимании любви.
1: Я ненавижу любовь. Я всегда пытался избежать этого чувства. Кстати, оно мне платило тем.
0: То есть вы хотите сказать, что вы никогда не были влюблены?
1: Был. В 16 лет, когда впервые пробовал пить, курить, водить машину, бегать за юбками, но очень-очень скоро избавился от любви.
0: Но вас ведь любили.
1: Хотели. Ужасно хотели. Невозможно сосчитать, сколько красивых женщин представляли мне тело и жизнь.
0: А вы?
1: Брал тело, а жизнь оставлял им. Но уже в молодости начал специализироваться на замужних женщинах. Такая связь предохраняет от чувств.
0: И вы что, не боялись? Гнева мужей не боялись?
1: Нет. Мужья к этому времени уже спят. Ваш аппарат записывает нас сейчас?
0: Да, а что такое?
1: Проверьте, пожалуйста.
0: А что такое? Ну, лента крутится, да.
1: Так что, чтобы избежать торжествующей посредственности, надо бежать от их любви быстро и долго.
0: Не понимаю. Простите, не понимаю. Вот как можно воспринимать любовь как посредственность?
1: Послушайте, мой маленький Ларден Ларсен, я расскажу вам старую местную легенду. Эту сказку иногда в полголоса рассказывают северные рыбаки, подчиняя свои сети. Были времена, когда земля щедро расточала людям счастье. Жизнь имела вкус апельсина, ключевой воды и отдыха в солнечный полдень. Люди пили, ели, спали. Мужчины и женщины, разумеется, спаривались друг с другом, как только начинало чесаться между ног. И никаких проблем. Никаких проблем. Супружеских пар еще не существовало, было только спаривание, и не было закона, укращающего низ живота, было только наслаждение. Но рай так же скучен, как и счастье. Люди поняли, что вечно удовлетворенное желание даже однообразнее наступающей потом сонливости. И постоянные упражнения в наслаждениях начали им надоедать. Тогда они создали запрет, объявили некоторые связи недозволенными, и как всадники в скачках с препятствиями нашли, что путь со множеством помех гораздо интереснее. Запрет позволил им ощутить сочный вкус преступления и закона. Однако скучно все время взбираться на одни и те же горы. И тогда они решили изобрести нечто еще более трудное. Они придумали невозможное. Придумали любовь. Так что любовь – это не что иное, как извращение секса. Тупик. Ошибка. Вот мой маленький Ларден Ларсен. Вот что такое любовь.
0: Вы что, это только сейчас придумали, что ли? Или такая легенда существует на самом деле?
1: Ну как? Кто сочинял?
0: Кто вот это сочинил-то?
1: Кто сочиняет легенду?
0: Так, ладно, хорошо. Если я вас правильно понял, вы в своей жизни, вы всегда избегали любви, а довольствовались только сексом?
1: Именно.
0: Однако трудно этим заниматься здесь, на острове, среди воды и камней, а?
1: А как вы думаете, чем я здесь питаюсь? Соскребаю кору с деревьев своими острыми ноготками. Мне все сюда завозят. И хлеб, и овощи, и мясо, и женщины.
0: Да, я знаю, я только забыл. Я забыл. Мне говорил о них. Паромщик на перевозе. Я забыл. И он мне даже шепнул прозвище, которое они вам дали. Знакомо оно вам?
1: Нет.
0: Не может.
1: Нет? Да нет, нет.
0: Правда?
1: Нет. Нет, нет.
0: Нет, надо же, нет. Людоед. Людоед из Рёзбанё.
1: Людоед?
0: Да.
1: Из Рёзбанё?
0: Да. Красиво, да? Красиво, как вот в легенде. Ну так кто же все-таки сочиняет вот эти легенды? И что скрыто за этими легендами?
1: Итак, возвращаясь к вашему первому вопросу, я вовсе не человек из моего романа. Я всегда пытался избежать любви, и в этом моя мудрость.
0: Потрясающе просто. Просто? Нет, это просто потрясающе. Но ведь это же вы, как никто другой, описываете состояние влюбленного. Более того, состояние неудовлетворенности в любви. Значит, вы говорите, что этой женщины в реальности не существует.
1: Нет.
0: Хорошо. На первой странице вашей книги есть посвящение Э.М. Кто это?
1: Если бы я хотел, чтобы это стало известно, я написал бы имя полностью и подписался бы «Людоед».
0: Эти инициалы принадлежат реальной женщине.
1: Идиотское предположение!
0: А я вам не верю.
1: Плевать я хотел!
0: Плевать. Ну а если вам на все и на всех плевать, а чего вы от меня-то хотите тогда? Почему вы пустили меня сюда? Почему меня, а не кого-нибудь другого? И почему вы не выпускаете меня отсюда? А? Вы молчите? Вот. Вы же молчите, видите? И молчание ваше, оно куда красноречивее всех вот этих ваших речи. Я же вижу, что вы мучаетесь, я вижу, что вы несчастливы, я вижу, что вы страдаете. Я, позвольте, вам помогу. Представьте себе, только на одну минуту представьте себе, что я есть тот самый неизвестный, который однажды встречается в ночи, которому ты вот так ни с того ни с сего рассказываешь всю свою жизнь, кто есть я такой. Это не имеет никакого значения. Я могу выслушать все. Расскажите мне о ней.
1: Убирайтесь к черту, от вашей доброты воняет псиной. В одной комнате с вами я задыхаюсь, нужно проветриться, просквозить, прочь!

0: Кто вам разрешил?
1: Это же загадочная вариация. Это же моя любимая музыка, моя. И ваша тоже? Так вы что, вы только делаете вид, что вы никого не любите, а на самом деле это совсем-совсем не так. И знаете, я знаю, куда вы деваете свои деньги. Знаю, вы их отдаете учреждениям, которые исследуют раковые заболевания.
0: Откуда? Как? Это неправда, это неправда.
1: Нет, вот это правда. Правда, а теперь прощайте, господин Знорк. Прощайте, господин Знорк.

0: здесь?
1: Что?
0: Зачем вы здесь? Ну? Откуда вы знаете, на что я трачу деньги?
1: Ну, это расследование. Журналистка обыкновенно, журналистское расследование. Вы отдаете огромные суммы денег. Денег учреждениям, которые следуют раковые заболевания. Но любой другой на вашем месте, отдав десятую часть вот этих денег, он объявил об этом на весь мир, а вы молчите. Почему?
0: Зачем вы здесь? Вы первый журналист, который смог заставить работать вот это, не включая его в сеть и не поставил новых батареек.
1: Сломался у меня в дороге. А потом, знаете что? Эта штука вот эта, она мне совершенно не нужна, потому что я привык полагаться на свою собственную память.
0: Вот так.
1: Все остаюсь. Вот теперь я подожду, дождусь, и вы мне скажете правду. Все.
0: Вы провиантом запаслись?
1: Ничего. Вот теперь я подожду.
0: Чего?
1: А вы?
0: Ну, чего может ждать один человек от другого? Люди потому и общаются друг с другом, что никогда этого не знают. Так ли?
1: Чего вы хотите от меня?
0: А вы? Ужасно безвыходное положение. Они вдвоем, и никто первый не заговорит. Ну, расскажите мне о себе.
1: Я не вижу ничего такого особенного, что мне хотелось бы вам рассказать о себе.
0: Раз. Вы женаты? Да, разумеется, вы женаты и влюблены в свою жену.
1: А с чего вы взяли?
0: От вас исходит душок глубокой заурядности, дух мягких тапочек, домашних супчиков, подстриженных газонов и белья с лавандой. Все так типично и тускло.
1: И что, вот поэтому я смешон?
0: Хуже, Йорик, зауряден.
1: Эрик Ларсен, меня зовут. Скажите мне, пожалуйста, почему в ваших словах чувствуется ненависть? Почему? Ведь ненависть, она никогда не проистекает из ненависти. Она подразумевает нечто другое. Страдание, ущербность, ревность, тревогу.
0: Философствуем, воистину, любая пошлость нам не чужда.
1: Вот все вот это ваше поведение, это все поза. Вас что-то заставляет страдать, а я вас спрашиваю, что?
0: Сидел, просто служа. Сидел?
1: Да, смотрю на человека, а вижу существо, которое обречено умереть.
0: Мрачно.
1: А именно поэтому мне неведом гнев. Я же не наношу оскорблений, я не способен ударить. Под покровом плоти мне виден скелет.
0: Хватит. Я чувствую себя прекрасно.
1: Да? Прекрасно. Прекрасно. В самом деле прекрасно. Да-да. Вы погибаете вот на этом острове от тоски и одиночества настолько, что вы устраиваете спектакль, представление устраиваете целое, чтобы задержать вот здесь вот первого встречного.
0: Но вы не совсем первый встречный.
1: Ах, вот как? А кто я? А не пора ли вам наконец объяснить, кто я? Зачем я здесь? И почему вы не выпускаете меня отсюда?
0: Хорошо. Долго мы кружили вокруг да около и принюхивались. Я пригласил вас, когда узнал, что вы живете в Новбровзнике. Вы ведь живете в Новбровзнике?
1: Да, да.
0: Расскажите мне о вашем городе, расскажите, что нового в Новбровзнике.
1: Как? А вы разве не знаете Новбровзника?
0: Нет.
1: Как?
0: Да. Ну, скажем так, я там не был, но мне о нем рассказывали.
1: Тогда очень странно, потому что ваше описание города, где живет вот эта женщина, которую любят. Ах, мне все-таки показалось, что это был Новбровзник.
0: Вот как?
1: Да, вы дали название город совсем другое, да. Но когда Эва Лармор рассказывает об улицах, закрученных спиралью, или железной церкви, или голубых бревенчатых домах, это Новбровзник.
0: Послушайте, случаются такие совпадения.
1: Да, а фонтан 17 века тоже совпадение?
0: Бывают такие совпадения. Скажите мне, вы ни с кем не говорили о моей книге там, в Новбровзнике? Ни с кем?
1: Да нет, ни с кем.
0: Нет?
1: Да нет. Ой, как же, ну как же. Там есть у нас один человек, который вас читает, преклоняется перед вами и очень вас любит.
0: Кто? Кто? Да говорите же, говорите скорее. Кто?
1: Наш пастор.
0: А, да. Ну да, ну да. Да. А, конечно, конечно, пастор тоже, конечно, но если мне не изменяет память, я получил много писем из Новздоровника от женщин.
1: Да.
0: От женщин. От женщины, которая преподает у вас литературу в вашем городе. Как же ее зовут?
1: Женщина, преподаватель литературы. Красивая женщина?
0: Очень, очень. А, впрочем, откуда мне знать? Вы сами понимаете, по письмам, как же ее зовут? Элен.
1: Элена Тернах?
0: Да. Вы с ней знакомы?
1: Конечно, да. Ну, Навбровник, он такой маленький, конечно, да.
0: Ну, как она? Как? Я давно уже не получаю весточки от нее. Как она?
1: Простите меня, пожалуйста, вы что сейчас хотите сказать? Что вы позвали меня сюда для того, чтобы спросить у меня, а как?
0: Нет, нет,
1: меня?
0: Конечно,
1: нет, подождите. Вы начали первый, подождите.
0: Раз вы сами об этом заговорили, скажите, вы не говорили с ней обо мне?
1: Нет, никогда не говорил ни о вас, ни о вашей книге, я никогда с ней не говорил.
0: Ну и действительно, к чему я это все?
1: Ой, вы же посвящаете свою книгу М. Это Элен Метернах.
0: Что за нелепые мысли?
1: Так?
0: Неужели вы думаете, я стану посвящать книгу какой-то почитательнице, преподавательнице литературы в какой-то промерзшей дыре?
1: Очень много объяснений. Значит, Э.М. это Элен Метернах.
0: Если хотите, я могу сказать, кто такое Э.М.
1: Кто?
0: Это Энри Мецгер, мой первый издатель. Всем своим успехом я обязан ему. Ну, а поскольку он умер, я перешел в новое издательство, то из уважения к новому издателю я оставил только инициалы Э.М. Энри Мецгер!
1: Спасибо большое. Бесконечно вас благодарю за ваше эксклюзивное интервью. Поеду, отпечатаю и отправлю в редакцию.
0: Что такое, что такое, молодой человек, мы еще не договорились.
1: Нет, договорили, я вам уже все рассказал о Навбрознике, а вы меня вот как закормили вашей высшей мудростью.
0: Какой высшей мудростью? Я еще ничего не говорил.
1: Знаете, что место на культуру газет отпускают так скупо, что моей заготовки вот это вполне достаточно.
0: Но Нобелевский лауреат вас приглашает. Нобелевский лауреат дает вам эксклюзивное интервью. Вы скажите вашему главному редактору.
1: Наш главный редактор неграмотный. Но единственная возможность выйти за рамки литературной страницы, мне нужно заполучить какое-нибудь новое и важное событие.
0: Новое, важное, типа?
1: Типа. Ну, типа. Что вы долгие годы жили в Навбровнике. В Навбровнике вы встретились с женщиной вашей мечты и проводили с ней долгие часы любви. Что? Этого нет. Но поскольку нет, тогда... Ну что ж, только не надо больше стрелять.
0: Хорошо. Если вам нужны откровения, вы получите ваши откровения.
1: С какой стати? С какой-то стати вы вдруг сделаете мне такой подарок?
0: Это не подарок, это обмен. Я даю вам некую информацию, и вы оказываете мне некую услугу.
1: Какую услугу?
0: Взять у меня вот это письмо. и передать его лично в руки одному человеку в вашем городе.
1: Хорошо, передам. Нет. Нет, я-то передам. А вы мне снова будете лгать.
0: Я бы предпочел.
1: А по какому же признаку мне отличить правду?
0: По ее неприглядности. Ложь всегда приятна и художественна.
1: Да, хорошо. Да-да, хорошо. Я вас слушаю. Пожалуйста. Я вас слушаю.

0: Эвалар из моего романа имеет реальный прототип. Женщину, которую я любил, это ваша землячка Элен Меттернах. Мы познакомились 15 лет назад. Я встретил Элен на конгрессе по молодой литературе Севера. Она была там в качестве студентки, сидела в третьем ряду, и ее ноги торчали в проходе. Едва я ее увидел, как сразу же почувствовал в ней нечто родное. Видел ли я ее раньше? Нет. Но как следует рассмотрев ее, я нашел, наконец, источник этого чувства родства. Оно исходило от ее безобразия.
1: Что? Простите.
0: Лица красивых людей имеют свою архитектуру, даже если ничего не выражают. Непривлекательные же люди вынуждены все время улыбаться, придавать блеск глазам, оживлять губы. Элен была обречена на это постоянно. И кроме того, ее кожный покров действовал мне на нервы. Когда я на нее смотрел, то даже вздрагивал от смущения. Ее плоть была так осязаема, словно она предлагала себя. Я не осмелился вернуться к ней. Мне казалось, что все видят, будто я прижимаюсь, трогаю, щупаю ее. С фигурой было еще хуже. Под одеждой угадывалась ее нагота, и она делала меня маньяком, подглядывающим в заводчину и скважину. Вечером за коктейлем мы с ней немного поговорили. Голос, обаяние, улыбка, разговор. Казалось, она совершенно не осознавала всей неприличности своей внешности. Ночью я лег спать и подумал, бедная девушка обладает всеми возможными достоинствами, кроме одного – внушить любовь мужчине. Я представлял ее себе голой и начинал смеяться. Но вот однажды я узнал, что кто-то из моих коллег по конгрессу имеет на нее виды. Я сглотнул слюну, уж не собирается ли и он над ней посмеяться. Мне тут же вздумалось защитить мою дурнушку. Я подошел к ней и предложил вместе поужинать. Вечером, шутки ради, я собирался так, словно готовился к любовному свиданию. Тщательно оделся, заехал за ней на такси. Уложил мою дурнушку в одном из лучших ресторанов города. И тут же, почти сам этого не желая, принялся соблазнять. Это занятие меня забавляло. В конце концов, я делал ей добро. Я давал то, чего, безусловно, ни один мужчина ей не даст. Я задыхался от доброты и сочувствия к ней, упивался своим добросердечием. В полночь я проводил ее домой. Она предложила мне выпить по последней у себя дома. Шутки ради, я согласился. Мы пили, болтали. Она сидела на своей скромной студенческой постели. Кто из нас первым протянул руку, не помню. Мы были в объятиях друг друга. Это было как затмение. И ночь, и утро, и следующая ночь, и следующее утро. Берегите женщин, которые кажутся вам некрасивыми, они неотразимы. Я снял небольшую квартирку близ университета, где мы прожили неразлучно много месяцев. Наверное, я и в самом деле стал таким чудесным, каким она воображала меня. И она любила меня так, что я и сам начинал себя любить.
1: А почему же вы не поженились?
0: Господь с вами, Господь с вами. Для писателя женить бы все равно, что грязная тряпка на полу национальной библиотеки.
1: А, и вы сами спровоцировали разрыв.
0: Я был очень привязан к Элен, очень привязан. Когда мы клялись друг другу любить всю жизнь, я хотел, чтобы эта всю жизнь действительно длилась всю жизнь.
1: А, вы, наверное, испугались, да? Вы испугались, что ваши чувства охладеют?
0: Конечно. Ага. Конечно. Это все равно, что клясться всю жизнь болеть горячкой. И чтобы любовь крепла, я предложил нам расстаться.
1: Как это, чтобы крепло расстаться? Я вас... Нет, я вас по-прежнему не понимаю.
0: Слушай, слова, не бок о бок, в одной комнате, в одной постели, все время напоминало нам о том, что мы разлучены. Я в жизни не испытывал такого одиночества, как постоянно находясь с нею. Мы яростно набрасывались друг на друга. Мы занимались любовью день и ночь, день и ночь. Любовью долгой, бурной. Мы пытались слиться в единую плоть. Мы сливали наши губы, зубы, влажные рты. Мы как два тонущих дышали одним дыханием, одним сердцем. И я стремился ворваться в нее, она исчезнуть во мне. Но как мы не вопили и не елозили, я оставался только гостем. Она этого гостя принимала конвульсии, еще одна конвульсия, жалкая наслажденница и снова одиночество. Мы оба отворачивались по краям постели и снова погружались в холод, пустоту, отчаяние и смерть.
1: Знаете, я вижу всю вот эту историю совсем другими глазами.
0: Вы вовсе ничего не видите. Это была уже не любовь, это было рабство. Я не мог больше писать.
1: И вы принесли Элен в жертву? Вы пожертвовали Элен? Ради чего? Ради вот... Вот ради работы, так это же убийство. Это убийство.
0: Вовсе нет.
1: Да.
0: Вовсе нет. С того мгновения, как мы с Элен преодолели эту трясучку, наша связь могла выразиться в других измерениях. Мы многие годы разговаривали с друг другом в письмах. Она комментировала каждую написанную мною страницу. Кстати, вовсе меня не щадила, когда я чувствовал себя опустошенным. Она помогала мне вновь обрести себя.
1: Ох, как удобно-то! Это очень удобно!
0: Послушайте, молодой человек, я вижу, вы так близко принимаете все это к сердцу. Вы хотели сенсацию, я дал вам сенсацию. Вам бы возрадоваться, а вы впадаете в такое состояние. Вот. Теперь вы окажете мне услугу. Вы возьмете это письмо. Отдадите его Элен Меттернах и потребуйте, чтобы она при вас его прочитала.
1: А зачем? Она что, больше не читает ваших писем?
0: Окажите мне эту услугу без комментариев.
1: Да-да, конечно. Да. Нет, я не могу. Нет, вы не любите Элен, нет. Нет. Нет, вы ее не любите. Нет. Нет. Вам нужно не присутствие Элен, а ее отсутствие. Не та Элен, которая есть на самом деле, а та Элен, которая вам не достает. Ах, как вы правильно сделали, что вы скрыли от всех, от всего мира, что роман происходит из самой вашей жизни. А то весь мир бы узнал, что Абель Знорка, великий Абель Знорка, знаете, кто вы на самом деле, а? Прыщавый юнец, который 15 лет томится в ожидании почтальона. Принесут ему письмо или не принесут им? Принесут ему письмо или вы не должны были бросать эту женщину ни в коем случае. Удалив ее от себя, вы ее погубили. А она любила вас. И согласилась-то на все только ради вас. И оба вы заботились только об одном человеке, о великом Абеле Знорка. Оба, и она, и вы, оба.
0: Вы очень приземленный человек, очень. Никого я не губил и ничем мы не жертвовали, мы оба были за. Иначе зачем ей было соглашаться с вами? Послушайте, молодой человек, вы так близко принимаете всю эту историю к сердцу. Вы что? Что, вы хорошо знаете Элен Метернак, да?
1: Она моя жена.

0: Елен Метернах. Стала Элен Ларсен. Давайте я вам выпить предложу чего-нибудь холодненького, горло промочить.
1: Вы лжете.
0: Нет.
1: Лжете. Вы только что придумали этот брак, чтобы выбить меня из себя. Лжете, лжете. Докажите, ну докажите, докажите.
0: Да не трогайте вы меня. Да,
1: докажите,
0: пожалуйста, пожалуйста. Вот, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот это фотография нашей свадьбы. Пожалуйста.
1: Это что за нелепость такая? Вот это вот вы в костюме шафера и с каким-то огрызком вместо галстука, это вы? Вы сами купили костюм или для вас его взяли на прокат? А что это за летающий

0: А у вас есть дети?
1: Нет. Нет. А что-то такого смешного? А что уж такого смешного? А вы куда?
0: Я хочу посмотреть, о чем она писала мне. О чем она писала мне 12 лет. О чем она могла писать мне перед своей свадьбой 12 лет. 12. Не было письма. А 8 апреля, мой милый, сегодня я наблюдала восход солнца и думала о тебе. Мне казалось, что мы оба смотрим на одно и то же солнце в одно и то же мгновение времен с одного и того же клочка земли, и все-таки я не могу быть счастливой. Вот, вот, молодой человек, исповедь невесты. Поздравляю вас, ничего хорошего ни для вас, ни для меня. Странно, что я ничего не чувствовал в это время. Наверное, был болен. Так вы что?
1: Что?
0: Вы уже все знали, когда пришли сюда?
1: Разумеется. Иначе зачем бы я стал добиваться встречи с
0: вами? А почему же она мне об этом ни разу не написала? Почему что? Она мне ни разу не написала?
1: Что? Почему
0: да.
1: она
0: ни разу не написала? Да.
1: А что вы, в конце концов, о ней знаете? Что? Вы потирались около нее всего 5 месяцев, а потом прогнали. Вы даже не попытались наладить совместную жизнь, вы же просто утрали.
0: Жалуйтесь, задумал, а то вам не досталось бы даже моих объектов.
1: Да влюбиться-то каждый может, а вот любить...
0: О, прошу вас не сравнивать ваши непрочные сожительства с союзом, длящимся 15 лет. Мы с Еленой ежедневно пишем друг другу, мы рассказываем друг другу письма, все!
1: Все!
0: Все!
1: Ну разве все? А? Ну вот, и что вы знаете о ней в конце-то концов? Да, это в ваших письмах она представляла себя такой, какой вы хотели ее видеть. Преданная, внимательная, незаметная и навсегда прикованная к вашему гению цепями. Что? Что, господин министр обмана? Чужая ложь окажется вам не по нутру?
0: Она обязательно бы мне написала. Она бы обязательно меня уведомила.
1: А, может быть, она решила вас пощадить? Да, пощадить вас и вашу гордость. Ну, не давать же вам знать, что и вы заменимы. Что ж, придется признать, что жизнь, она продолжалась и после Абельсдорфа. А вы что, за все это время даже ни разу не задумались о том, что у нее после вас может хоть кто-нибудь быть?
0: Вы полагаете, что она выбрала вас как идеал мужчины, да? Вас? Да у вас не больше сексуальности, чем в печеном яблоке.
1: О-о-о! А вы, оказывается, и в мужчинах разбираетесь.
0: Да, я умею отличать мужчин, любимцев женщин. Я узнаю их по ноздрям. Эти ноздри принюхиваются, хотят учуять, им нужна близость. Ноздри, что проникают под складки, под мышки, под локтевые изгибы, под... У вас же не ноздри, у вас черт знает. А Элен самая чувственная из всех женщин, которых я знал. И я не могу понять, как это вам удается удовлетворять ее вполне.
1: А Элен не очень-то озабочена была всем этим, очень редко занимались любовью.
0: Вот, да? Самый верный способ доказать вам, что в постели вы годитесь в основном для того, чтобы в ней спать.
1: Это ее желание, она говорила, что ей это не нужно.
0: Странно, что вы вообще этим занимаетесь.
1: А, знаете, а я наконец-то, ну сейчас, ну наконец-то, я все-таки понял, что у вас получается фальшивая...
0: Водка!
1: Да!
0: И что же?
1: Грубость! Грубость.
0: Уходите.

0: Вся эта история калечит нас всех. Муж, жена, обманутый любовник. Я ушел от этой жизни, чтобы избежать вульгарности. У вас, наверное, пистолет с собой есть?
1: Нет, зачем? Нет, у меня нет.
0: Очень жаль, очень жаль.
1: Элен, самая чувственная женщина. Это говорите вы? А вы? Ну вы-то убеждены, что мы-то знаем одну и ту же женщину? Убеждены? Ведь существует две Элен. Ваша и моя. Почему Элен должна быть единообразна, как кирпич? Почему? Если она выбрала нас таких разных, значит, она захотела быть разной с каждым из нас. Да, с вами страсть, да. А со мной любовь.
0: Да-да, любовь, морковь. И давно это вы женаты, молодой человек?
1: Да, 12 лет.
0: 12 лет?
1: Да.
0: Это уже не любовь, это лень. Прекрасная любовь, которая состоит из утомления, из ковыряния в носу, из грязных носков и громких пуканий под одеялом. Вот и вся ваша любовь.
1: Да-да. Да, вы абсолютно правы. Да, вы совершенно правы. Наша семейная жизнь вполне осязаема. Да, мы близки друг к другу. Да, мы разговариваем друг с другом. Да, мы соприкасаемся друг с другом каждый день. Но мы-то попытались дать друг другу или радость, или разочарование. А вам не хватило смелости жить вместе?
0: Вернее, слабость.
1: Нет, смелости.
0: Слабости.
1: А я говорю, что смелости, смелости. Брать на себя ответственность и доверять. Смелости стать не человеком сном, а человеком на самом деле. А вы знаете, что это такое близость-то на самом деле? Знаете, что это такое? Это не что иное, как ощущение границ своей собственной личности. Ты должен похоронить себя, свое могущество, только для того, чтобы явить миру маленького человека, чтобы смотреть в глаза друг другу.
0: Избавьте меня от вашей философии, от нее пахнет платяным шкафом с мышами.
1: Вы из тех, кто любит, не познавая.
0: Нечего познавать в любви.
1: Есть!
0: Нечего.
1: Другого. Да, другого.
0: Так это из-за вас она перестала мне писать, из-за вас. Да-да-да, вы прочитали роман, вы узнали о нашей связи, вы устроили ей сцену, и вы запретили ей писать, так?
1: Знаете, думайте, что хотите, а я... Думайте, что хотите, а я...
0: Именно так, именно так! Я знаю ее, она ненавидит насилие, она обязательно бы мне сообщила, обязательно! А ее письма, письма, которые я перестал получать, вы их перехватываете, да? Вы хотели, чтобы я целые месяцы истекал кровью, это так?
1: Да! Да, это так. Вы не получаете больше писем, потому что... Потому что я не хочу больше этой переписки.
0: Я убью вас, а мои письма, письма, которые я посылаю, где они? Где они?
1: Вот они, пожалуйста. Вот.
0: Они что? Они даже не распечатаны?
1: А вы предпочли, чтобы я их прочел?
0: Да вы-то здесь при чем, болван вы безмозглый? Мы могли бы и дальше переписываться, и дальше бы всю жизнь жить вместе по переписке, если бы не вмешались вы.
1: Кто? Я?
0: Да, если бы
1: не
0: вмешались.
1: Я
0: не
1: вмешался.
0: Да, именно вы, если бы не
1: вмешались.
0: Какого вы чёрта? Это не ваш вызов. Это не...
1: Кто не вмешался? Кто не вмешался? Я не вмешался. Это вы! Вы все опошлили, это вы! Это вы без ее ведома опубликовали всю 15-летнюю любовь. Вы! То, что там фамилия другая, это вообще ничего не значит. Это вы все опошлили. А главное, зачем вы это сделали? А? чтобы книгу издать, да? Чтобы деньги получить, так? Я вас спрашиваю, зачем вы это сделали?
0: У меня были на это свои причины.
1: Какие?
0: Не касаются только меня и Элен. Об этом написано в письме, которое вы должны передать ей.
1: Да. Ну, тогда давайте его мне. Нет, пожалуйста.

0: Оно адресовано не вам. Не вам. Она рассказывала мне о своей жизни, и вас в ней не было.
1: Так она правду вам рассказывала. Она вам рассказывала о жизни, которую она проживала с вами, а не со мной. У нее же две правды было. Правда с вами и правда со мной.
0: Вернее, две лжи.
1: И нет, правда же. Скажите мне, пожалуйста, вот скажите мне, пожалуйста, когда я пришел сюда, вы слушали загадочные вариации Элгара, так?
0: Может быть, вам еще рассказать, что я ел?
1: Это она их вам подарила.
0: Убирайтесь к черту, и доброжелатель в одном лице.
1: А, это она их вам подарила, я же не
0: удивлюсь. Да,
1: что...
0: она.
1: Вот.
0: Она в день, когда мы впервые сказали друг другу слова любви, она нежно улыбнулась, протянула мне эту пластинку и сказала: «Мы говорим друг другу слова любви, но кто есть мы? Кому ты говоришь, я люблю тебя?»
1: А кому их? Говорю я. Мы не знаем, кого любим, и никогда не узнаем. Я дарю тебе эту музыку, чтобы ты задумался об этом.
0: Откуда вы знаете эти слова? Я убрал их из книги.
1: Она сказала мне эти слова тоже. В тот вечер, когда мы впервые объяснились любви, да, наверное, это единственное, что она подарила нам обоим сразу.

0: Молодой человек, господин журналист, я не могу утверждать, что я чувствую себя в этом треугольнике, как рыба в воде. У меня не было так много времени, как у вас, чтобы с этим свыкнуться.
1: Это загадочная вариация Элгара. Мелодия очень известная. Очень-очень известная, и никто не может узнать, а какая. Какая мелодия? Кого мы любим, когда любим? Вот этого мы не знаем. Никогда. Никогда.

0: Да-да! Никогда! Никогда! Послушайте, молодой человек, я не думаю, что у меня есть желание делиться этой музыкой с кем бы ты ни был, впрочем, как и всем остальным, прошу.
1: Да, конечно, я уйду.
0: Прошу!
1: Да, конечно, я уйду, я обязательно уйду, только я хочу задать вам один вопрос. Нет, не хочу, я должен вам задать один вопрос. Можно?
0: Да.
1: Скажите мне, пожалуйста, когда вы занимаетесь любовью с женщиной, вы включаете свет или выключаете? Я прошу вас ответить на этот вопрос.
0: Выключаю.
1: Да, я так и знал. Тогда у меня к вам еще один вопрос, и это последний. Можно? Скажите мне, вы когда-нибудь спали со своей лучшей подругой?
0: Вы сходите с ума.
1: Нет, ответьте. Вы когда-нибудь спали со своей лучшей подругой?
0: У меня их не было.
1: Ну, ваш ответ.
0: Ответ нет.
1: Нет, а Элен была моя лучшая подруга. Именно таким путем она вошла в мою жизнь. Улыбки, разговоры, доверительные беседы. И очень-очень скоро привычка. Мы жили с ней почти что вместе. Я приходил, рассказывал ей о своих любовных неудачах. Они ее забавляли, она давала мне советы. Я не мог ими воспользоваться. Ну, в общем, мы жили с ней почти что вместе. И вот однажды, в один прекрасный день, мы вдруг осознали, что мы, кроме всего прочего, еще мужчина и женщина. И я провел ночь со своей лучшей подругой. А вот это совсем другое дело. Наслаждение, наконец, обретает свои собственные черты. И делается это при полном свете.
0: Да-да, я понял. Со светом хорошо, без света плохо. Я понял.
1: Но
0: да.
1: Какая же глупость. В любви гораздо дальше продвигаешься. С открытыми глазами у меня есть... На этот счет своя теория. Мы с Элен...
0: Меня это не интересует, Эрик. Друг Эрик. Позвольте, так вы тот самый Эрик, о котором она писала мне много-много лет назад?
1: Да, и о котором она перестала вам писать 12 лет назад, после того, как мы поженились.
0: Но вы были не журналистом.
1: Не был журналистом. Я был... учителем музыки, и им и остаюсь. Вот этой газет «Навбровзник» ее вообще не существует. Я ее придумал, чтобы сюда до вас добраться. И очень странно, что вы этого не заметили.
0: Послушайте, друг Эрик, я думаю, что мы сказали друг другу все. Я узнал, что Элен замужем, что она 12 лет скрывает это от меня, мерси. Теперь я даже знаю ее мужа, учителя музыки, подлинное украшение общества, любителя коллективизма и групповухи с чистыми намерениями. Опять же, мерси. Полагаю, что оперетка это... На этом могла бы и завершиться. По сути, я был куда более прав, чем думал сам, когда говорил вам недавно, что книга – это вымысел, и что женщина – это только плод моего воображения, не существует в реальности. Это самый фантастический роман из всех написанных мной, а я этого даже не знал. Опять же, мерси.
1: Не сожалейте ни о чем.
0: Не сожалеть?
1: Пожалуйста. Пожалуйста. Не сожалеть.
0: Не сожалеть. 12 лет каждодневного обмана. Вот кто писатель. Ну и воображение. Уверяла, что все ее помыслы связаны со мной, а сама обедала с вами, ужинала с вами, спала в одной постели с вами. Она изображала передо мной твердую блюстительницу правды, была непримиримо требовательна, строга, а я внимал ей, как дитя матери, кретин. Я ушел от этой жизни, чтобы смежать царящей в ней пошлость. замкнул всю свою жизнь на эту женщину, внимал каждому ее слову, как откровению свыше, а она спокойно водила меня за нос. Что за чудовищная мешанина у нее вместо совести? Да если сердце у этой шлюхи, шлюхи, шлюхи, шлюхи! Возвращайте к себе и скажите, что я не хочу о ней слышать, что я забираю обратно все то время и те размышления, которыми я ее осчастливил, что я беру назад те мысли, которые я про нее думал, и те чувства, которые я к ней питал, что я отказываюсь от всего. Скажите ей об этом.
1: Нет, я не скажу.
0: Скажите, скажите, вы как собачонка верный, как муженек послушный, скажите.
1: Нет.
0: Передайте ей мои наихудшие пожелания. Передайте, что я посылаю ее куда подальше. Что за подлая тварь, насекомая, и что не будет у меня покоя до того дня, пока я не позабуду о ней, как о пошлости, ничтожестве, варварстве.
2: Она мертва!

0: Господин Знорко. Господин Знорко, не надо. Агония длилась 3 месяца. 3. Когда врачи поставили диагноз, Елена взбунтовалась. Она пришла в ярость, стала бороться. Но уже на следующий день она смирилась, больше не вставала. И сказала: я хочу лечиться здесь. Она сказала слово «лечиться», хотя она подразумевала совсем другое слово, слово, которого она произнести не могла. Но врачи, конечно, на это согласились. И я стал для нее и больницей, и сиделкой в одном лице. Моя задача была накормить, напоить, развеселить ее, попытаться развеселить ее. Я знал, что это невозможно. А как я мог проявить ей свою любовь и заботу? Вот только так и мог я проявить ей свою любовь и заботу. И она принимала ее как должное. Она просто на нее не обращала никакого внимания. Господин Знорко, вы знаете, что самое страшное в агонии? Знаете? А? Это то, что ты теряешь дорогого и близкого тебе человека задолго до его кончины. Ты видишь, как он угасает, как он уходит от тебя в мир, о котором он тебе уже никогда ничего не расскажет. Елена была где-то рядом, да, и в то же время она уже была где-то там, далеко. Последнюю неделю она даже перестала разговаривать. И я тратил 2 часа на то, чтобы она съела хотя бы 1 кусочек яблока. И я стал желать, чтобы она умерла побыстрее. Да-да, я стыдился этих мыслей. А что я мог поделать? Ничего я поделать не мог. Она была между жизнью и смертью, а я между ненавистью и любовью. Вот. А умерла она весной, весенним днем. Тогда у нас речка тогда из берегов вышла, снег стаял, и дороги грязью покрылись. И вот тем самым утром, когда к небу потянулись зеленеющие ростки, Елена заснула навсегда. А тем утром в небе летают жаворонки.
1: Мне стыдно. Я ничего для нее ни разу не сделал. Мне стыдно.
0: Вы ошибаетесь. Очень. Вы очень ошибаетесь, потому что ваше отсутствие было для нее благом. Ваше отсутствие давало ей силы бороться с разрушениями, которые становились день ото дня все сильнее и сильнее. О, я только теперь понимаю, что в своих мечтах и молчании она уходила сюда, к вам, вот на этот вот остров, понимаешь?
1: Я хочу поехать в Новобровзник положить цветы.
0: Да-да, конечно. Только я хочу вам сказать, что...
1: Надо было позвать меня, пожалуйста.
0: Конечно, конечно, это я не мог сделать, конечно, но... Когда она, после похорон, наверное, на следующий день я стал разбирать ее вещи. Вот что хотел вам сказать. Стал разбирать ее вещи, я стал, выкидывать там кое-что. Я сжег, знаете, я кое-что сжег, я кое-что отдал. Я отдал кресло, в котором она любила сидеть, потому что мне казалось, что это не кресло, а собака. Смотрит на меня молящим глазом и спрашивает у меня: а куда хозяйка-то подевалась? И вот на завтра, после похорон, я... После полудня это было. Я взял ключи от ее секретера, и я нашел там ваши письма. Ваши письма. Черновики ее ответов. Знаете, что странно? Странно то, что я был счастлив узнать, что Элен испытала в жизни больше счастья и радости, чем те, что я ей мог дать. Я был счастлив узнать, что жизнь не была к ней так скупа и несправедлива. А вот что заставило меня страдать по-настоящему, так это письма, которые она написала вам в первые дни своей болезни и которые она вам не отправила, где она писала, насколько ей вас не хватает. Где она выла от тоски и одиночества, где она признавалась: не могу, не могу начать жить сначала, не могу. Эти письма писались для нее самой, не для вас, а уж тем более не для меня. Никто, ни один человек не должен был услышать вот в этот вот вопль. Никто не должен. О. А если вы хотите поехать...
1: Я хочу поехать в Новгровник, положить цветы.
0: Поедемте.
1: Только мне нужно... Мне надо собраться.
0: Вам не нужно брать много вещей.
1: Дело в том, что я многие годы не покидал острова, и я не знаю, что может потребоваться.
0: Хотите, я вам помогу?
1: Да, пожалуйста, пожалуйста, потому что я в этих вопросах очень...
0: Господин Снорка, господин Снорка, пожалуйста, не надо. Господин Снорка, не надо.
1: Сядьте, мне до вас далеко. Далеко, я всего лишь пузырь надутый из тех ненужностей, которые боготворят. На бумаге я был героем, а в жизни придумал себе этот культ литературы для того, чтобы... Для того, из-за ужаса жизни, перед жизнью. Я не хотел прожить жизнь, я не хотел написать ее, сидя вот здесь, на этом острове. Я был слишком горд, я не хотел жить в эпоху, предназначенную мне. Я сам выдумывал новые эпохи и новые времена и измерял их песочными часами моих книг. Суета, Эрик! Суета, Эрик! Эрик, суета! Суета! Суета! Мир изменяется, восходит.

0: словно хочу изменить круговорот событий. Эрик, суета! Что надо брать с собой?
1: Я помогу вам. Хотите?
0: Да, пожалуйста, вы помогите, вы помогите.
1: Знаете, я даже не думал, что вы такой беспомощный в обыкновенной жизни.
0: Да, я не смог бы даже повесить полотенце или заправить кровать.
1: А как же вы моете посуду?
0: Языком. Я даю указания прислуге.
1: Элен была вроде вас, но полная противоположность домашней хозяйке, ведь это мне приходилось делать буквально все.
0: Да-да, те 5 месяцев, которые мы прожили вместе, я тоже какое-нибудь полотенце искал по карте и с компасом.
1: Все самое необходимое собрал.
0: Послушайте, я еду всего лишь на 2 дня, а не на неделю.
1: Ну, стоит ли ехать на 2 дней? А потом, знаете, дома вам понравится.
0: Я хотел бы, чтобы вы уяснили. Я бесконечно благодарю вас за беспокойство, Белен, но я еду ради нее, а не вас.
1: Я это прекрасно понимаю.
0: Вы должны понимать, что мы никогда не станем по-настоящему друзьями.
1: Это я тоже прекрасно понимаю. Да, кстати, а где ваш туалетный принадлежность?
0: Оставьте, я все соберу сам. Пора. Паром возвращается, пора. Надо же вам было приехать именно сегодня. Ведь именно сегодня день переходит в ночь. Первые сумерки за полгода.
1: Пора.
0: Да. А когда точно умерла Элен?
1: Что?
0: Я говорю, когда точно умерла Элен?
1: Во вторник. Да. 21 марта.
0: А, да, правда. Вы говорили, что это случилось весной. Да, правда.
1: Да, весной. Весенним днем. 10 лет тому назад.

0: Я прожил с Элен всего 2 года. На завтра после похорон я стал разбирать ее вещи. Обнаружил ваши письма, обнаружил вашу любовь. Какой она была, что с ней стало. Мне страшно не доставала Элен. Просто страшно. И вот однажды вечером я взял перо и бумагу и написал вам. Я всегда прекрасно подражал чужому почерку, особенно ее. И ее, Элен, кстати, это страшно бесило.
1: Так это вы?
0: Да. Уже 10 лет. По много раз в неделю. Чуть ли не каждый день. Да нет. Каждый день. Я понимаю, что мне в ваших глазах нет прощения. Я это понимаю, но я не хотел, чтобы Элен умирала. Не хотел! И Элен жила, когда я получал ваши письма. Она была бы так счастлива читать ваши письма, так счастлива. И вы же были счастливы, когда получали от нее ответы, а я был счастлив за вас. В общем, все мы были счастливы. Вы правы сейчас, да, правы. Ложь нам необходима, и своей жизнью мы обязаны умершим.

0: губы, нижнюю губу, чуть опухшую в часы любви. Это вы писали?
1: Перестаньте, пожалуйста, это нехорошо.
0: Это вы писали?
1: Ну да, я. Ну а я, между прочим, я искал все это в старых письмах. Я изучал источники.
0: Я ласкаю твои бедра вверху, внутри, где всегда горячо, и откуда дрожь по всему телу, это...
1: У меня именно так, у вас иначе?
0: А ну-ка убирайтесь отсюда! Убирайтесь, да поскорее, теперь я буду целиться не в дверь!
1: А мне плевать! Плевать мне! Я пришел сюда, чтобы задать один единственный вопрос. Я знал, зачем я иду сюда. Зачем вы опубликовали вашу с Еленой переписку? Зачем?
0: Это вас не касается.
1: Что не касается? Что не касается? Касается. Касается, Знорка. Знорка, Абельзнорка, касается. Знорка, Абельзнорка. Уже 10 лет я знаю о вас все. И даю жизнь, Элен. А вы, опубликовав эту книгу, вы убили ее. Зачем? Зачем? Если бы книга не была опубликована, я мог бы писать вам на самой своей смерти. А моя смерть меня, она совершенно меня не беспокоит. Но прежде чем вы меня убьете, вы должны мне сказать, зачем узнать, Норка? Норка, Абель, Норка, это я, Элен, я. Уже 10 лет я знаю о вас все. И даю жизнь, Элен. А вы, опубликовав эту книгу, вы ее убили. Зачем? Зачем? Зачем?

0: Ответ там, в письме, которое вы должны были передать ей. Я очень испугался. Очень. Я хотел только одного. Еще раз увидеть Элен. Она отказывалась приезжать. Когда мой врач сказал мне, что я болен, что во мне сидит этот краб и постепенно пожирает меня, я решил, что я не буду лечиться. Я хотел только одного, еще раз увидеть Элен, не говоря ей, что это последний раз. Она отказывалась приезжать, она ссылалась на нашу договоренность. У меня не было другого выхода. И когда сюда, на остров, приехал мой издатель, я решил все поставить на карту. Я протянул ему пачку ее писем ко мне, копии моих к ней, и сказал: вот мой роман. Он напечатал его немедленно. И я стал ждать реакции Элен. Я думал, что она придет в ярость, что она примчится сюда, на остров, что она просто разнесет все. И ничего.
1: Да, ничего. А у вас он где, этот краб? Он у вас где?
0: В легком.
1: Как и у нее. Как вы с ней близки. Как я вам завидую. Вы, наверное, умрете так же, как она.
0: Не думаю. Я из тех покойников, которых хоронят неоднократно. Я ведь сам всегда говорил, что жизнь – это обман, что нас поселяют в нее, не спрашивая нашего согласия, выставляют из нее против нашей воли, и что любим мы только ушедших. Все остальные для нас энигма, загадка, которую нам никогда не разгадать. Я думал, что когда я буду умирать, покровы жизни поднимутся, нарядные, тяжелые покровы жизни поднимутся, как юбка, чтобы на мгновение, хотя бы на одно мгновение увидеть правду с голыми ногами. По-видимому, я уже мертвец. А теперь вы должны уехать. Траур по Элен я буду носить здесь один.
1: Знаете, когда 10 лет назад хоронили Элен, мне показалось, что в могилу вместе с Элен закопали и меня. Но потом появились вы, а с вами Элен. И мне земной шар представился. Смотри, он не такая уж и пустыня. Вы знаете, что вы мне сначала очень не понравились. Очень не понравились. Вы весь такой претенциозный, самонадменный, самовлюбленный. И только потом я увидел под кучей ваших пороков единственный лучик света, единственный огонечек свечи. Это знаете, что это? Страх. Да. Да, вы весь страх, Абель Знорка. Страх жизни, страх любви, от которой вы и убежали. Страх женщин. Вы скрылись здесь, на этом острове, среди своих книг. И именно поэтому вы стали великим. И каждый узнает в вас себя. Потому что вы боитесь больше всех на свете. Вы чрезмерны во всем. Себелюбие и ревность, глупость и ум. Все так ярко, все так отчетливо, все так выпукло. Вас блуждаешь, как в лесу. Можно сгинуть, пропасть, заблудиться. А все это живое. Живое. Вы нужны мне.
0: Прощайте.
1: прощайте. А что же вы станете делать?
0: Стареть?
1: Нет. Все, только не вы.
0: Стареть. Без треволнений, без потомства. Пустота, Эрик Ларсен, пустота. Благодаря вам. Спасибо и прощайте.
1: Вы нужны мне.
0: Прощайте, Йорик.
1: Прощайте, Эрик.

Я хочу сказать вам, я напишу вам. Напишу вам.

Сегодня у нас в гостях детский фольклорный ансамбль «Звонница», художественный руководитель коллектива Петр Сорокин. Композиция «Широкая масленица», которую вы сейчас услышите, представит вам разные сюжеты, посвященные играм и забавам масляной недели. Выезд и встреча масленицы, ярмарочное гуляние, угощение блинами, проводы масленицы и сжигание чучела. –

0: масле на неделе в Москву прилетела.
1: На пенечек села, оладушек съела.
2: Другим закусила.
3: Домой потрусила.

0: слива,
1: все прочлива.
2: Наши дедушки все гуливы,
1: все гуливы.

0: Наша масленица на двор въезжает. Широкая на двор въезжает.
1: А мы девушки ее состречаем. А мы красную ее состречаем.
2: Масленица, погостюй недельку. Широкая, погостюй другую.
3: Дорогая наша гостюшка, Квидора Изотьевна. Квидора белая, румяная.
4: Коса длинная, трехоршинная. Платье синее, ленты красные.
5: Лапти желтые, головастые.

0: наша масленица годовая, она гостица дорогая.
1: Она пешую к нам не ходит, все на конях разъезжает.
2: У нее коники-то были вороные, у нее слуги-то были
3: молодые.

0: маслице.
1: Во рту тают, в душу катится.
2: В масле макается, в сале купается.
3: Оладьи, оладушки для деда, для бабушки.
4: Для малых ребяток.
5: На гриб!

0: Ломать поехали.
1: Пани, мак поспел?
0: Наломали, насаживают.

0: Поспел! Молотить пора!
1: Хороводная игровая Белгородской области. Дайте нам девку.

0: День госпожи Спандиковой начался обычно. С утра она поколотила сына Кольку, выругала соседку по даче хронической дурой и рыжей тетехой, а потом долго причесывалась. Причесавшись, долго прикалывала к голове модную шляпу и долго ругала прислугу за какую-то зеленую коробку. Когда зеленая коробка забылась обеими спорящими сторонами, а вместо этого прислуга вставила ряд основательных возражений против поведения Кольки, госпожа Спантикова неожиданно вспомнила о городе и, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась с ними к вокзалу. В городе она купила 10 фунтов сахарного песку, цветок в глиняном горшке и опять колотила Кольку. Колька наружно отнесся к невзгодам своей молодой жизни равнодушно, но тайно поклялся отомстить своей матери при первом удобном случае. Направляясь к вокзалу, госпожа Спандикова засмотрелась на какого-то красивого молодого человека, вздохнула, сделала грустные глаза и сейчас же попала под оглоблю извозчика. Извозчик сообщил, что считает ее чертовой куклой, а госпожа Спандикова высказала соображение, что извозчик мерзавец и что долг подсказывает ей довести о его поведении до сведения какого-то генерал-прокурора. Но извозчик уже уехал, и госпожа Спандикова, схватив за руки сына Кольку и дочь Галочку, помчалась на вокзал. Колька, сахар, госпожа Спандикова и цветок поместились в вагоне, а Галочка куда-то делась. Так как искать ее по вокзалу было поздно, то, когда тронулся поезд, госпожа Спандикова успокоилась. Дрянная девчонка вернется на городскую квартиру и переночует у соседки Насеткиной. Поезд мчался. Стоя на площадке вагона, госпожа Спандикова разговаривала с жирной женщиной, не обращая внимания на Кольку. А Колька вынул ножик и тихонько пропорол им мешочек с сахарным песком. Когда поезд остановился на промежуточной станции, госпожа Спандикова почувствовала, что мешочек сделался легок, и сначала радовалась, но потом, ахнув, бросилась из вагона в хвост поезда подбирать сахар. Поезд же неожиданно для госпожи Спандиковой тронулся и умчался, унося сына Кольку. А подобрать сахарный песок оказалось задачей невыполнимой, потому что он растянулся на целую версту и перемешался с настоящим песком. «Мука моя мученская!» – простонала госпожа Спандикова и бросила пустой мешочек. С полчаса побродила бесцельно по пути и, вздохнув, решила идти до своей дачи пешком. Из Галочки, сахара, цветка, Кольки и госпожи Спандиковой осталось двое. Спандикова и цветок, от которого горшок отвалился на рельсу и разбился, так как владелец растения держала его за верхушку. Вернувшись на дачу с верхушкой цветка, госпожа Спандикова долго колотила Кольку, но не за его проделку с мешком, а за то, что поезд двинулся раньше времени, необходимого госпоже Спандиковой для сбора сахара. Перед обедом госпожа Спандикова отправилась купаться, и так как долго не возвращалась, то муж обеспокоился и, пообедав, пошел за ней. Он нашел ее сидящей на нижней ступеньке лестницы, около самой воды, уже одетой, но горько плачущей. «Чего ты?» – спросил господин Спандиков. «Я потеряла обручальное кольцо в воде», – всхлипнула госпожа Спандикова. «Ну, очень жаль. Впрочем, что же делать? Потеряла, значит, и нет его. Пойдем».
1: «Как пойдем?» – вспыхнула госпожа Спандикова. «Так может говорить только старый осел».
0: «Чего ты ругаешься? Кто же может быть виноват в том, что кольцо пропало?» Так как кольцо в свое время было подарено мужем, то госпожа Спандикова, призадумавшись, ответила: «Ты!»
2: «Ну ладно, ну я. Пойдем, милая».
1: «Как пойдем?» пойдем. Кольцо необходимо найти.
0: Я куплю другое. Пойдем, милая.
1: Он купит другое. Да неужели ты не знаешь, что потерять обручальное кольцо значит большое несчастье?
0: Первый раз слышу.
1: Он первый раз слышит. Это известно всякому младенцу.
0: Ну, я иду домой.
1: Он пойдет домой. Неужели ты не догадываешься, что тебе нужно сделать?
0: «Купить другое?» – пошутил муж. Госпожа Спандикова всплеснула руками.
1: «Он купит другое! Раздевайся сейчас же и лезь в воду! Я не могу идти без кольца! Это принесет нам страшное несчастье!»
0: «Да мне не хочется!»
1: «Лезь!»
0: Между супругами возгорелся жаркий спор, результатом которого явилось то, что господин Спандиков разделся и, морщась, полез в воду.
1: «Ищи тут!»
0: Он нырнул и, наткнувшись ухом на какой-то камень, вылез обратно.
1: «Ищи же тут! Нырни еще!»
0: Муж нырнул еще, потом, отфыркиваясь, спросил. «Разве ты в этом месте купалась?»
1: «Нет, вот здесь. Но я думаю, что течением отнесло его в эту сторону».
0: «Да течение не оттуда, а отсюда».
1: «Не может быть! Почему же, когда мы купались у Красной Рощи, течение было отсюда?»
0: «Потому что мы были на том берегу реки».
1: «Это все равно! Ищи!»
0: Посиневший, дрожащий господин Спандиков нырнул и потом вылез на лесенку грустно с искаженным лицом. «Не могу больше», — прохрипел он.
1: «Это еще что за новости?»
0: «Я только что пообедал, а ты меня держишь полчаса в холодной воде. Это может отразиться плохо для моего здоровья».
1: «Вот глупости! А если мы не найдем кольца, то примета говорит, что с нами приключится несчастье. Поищи, поищи еще здесь!»
0: Солнце уже закатилось, а госпожа Спандикова наклонялась к мужу и кричала:
1: «Поищи еще вот тут!» В то время, когда я купалась, дул северо-восточный ветер.
0: В сущности, ветер, указанного госпожой Спандиковой, направления не дул, да и сама она не знала, какое он имел отношение к месту пребыванию кольца. Но, тем не менее, господин Спандиков, зеленый, как лягушка, покорно окунался в воду и потом, отдуваясь, поднимался со странной маленькой от мокрых волос головой и слипшейся бородкой. Вернулись вечером. Господин Спандиков лег в постель и все время дрожал, хотя его укрыли теплым одеялом. Потом ему дали коньяку, но у него появилась рвота. В 11:30 господин Спандиков умер. На даче все оживилось. Послышался вой прислуги, плач детей и рыдание самой госпожи Спандиковой. Чтобы разделить с кем-нибудь горе, госпожа Спандикова послала за соседкой, названной ею утром хронической дурой и рыжей тетехой. Забыв обиду, хроническая дура пришла и долго выслушивала жалобы на жестокую судьбу, сочувствовала. Утром рыжая соседка говорила своему мужу: «Видишь, а ты еще не верил в приметам. Спандиковы-то, что живут рядом с нами. Вчера жена потеряла обручальное кольцо. Это страшно скверная примета».
2: «Ну?» — спросил муж хронической дуры.
0: «Ну?» «И в тот же день у нее умирает муж. Можешь себе представить».

0: Оленьке Собольщиковой всего 17 лет. Ее завтрашний день далеко не ясен. После гибели отца в последних боях у Холхенгола осиротевшей девочке предстояло жить одной. И на совете друзей решили, что перемена места для впечатлительной и замкнувшейся девочки будет лучшим выходом из положения. Ее устроили в санитарный поезд, идущий с Дальнего Востока на Москву, и, прощаясь, советовали готовиться к экзаменам для поступления в ВУЗ. В поезде она ни с кем не заговаривала, неотрывно глядела в окно, и Бог знает, о чем думала. И лишь на третий день стала приглядываться к старому доктору Сергею Львовичу. Старый доктор, казалось, один не замечал ее слез, проливаемых втихомолку, не утешал ее, не советовал, как жить дальше. Единственной темой его разговоров была Средняя Азия, которую любил он беззаветно, и как ребенок радовался, что едет, наконец, домой, в свой родной Ташкент. Ольга слушала его, и, подъезжая к Байкалу, неожиданно для самой себя спросила: «Сергей Львович, миленький, а что, если я с вами в Ташкент поеду?»
1: «О, прекрасное решение», – ответил Сергей Львович. «У нас там дел много, людей мало, дурака валять, милая, некогда. Значит, пересядем мы с тобой на турксиб и дело в шляпе».
0: Вот так и оказалась она в Ташкенте, в чужом доме, всем чужая и, как ей казалось, лишняя. «Что же мне теперь делать?» – думала она, ворочаясь на жестком тюфячке, разосланном прямо на дворе под звездным небом. «С чего начать? Их сейчас бы самое время готовиться в ВУЗ, дому было бы куда легче. А какой удивительный город ее родной Владивосток! Какая ширь кругом! Какие чудесные, милые люди! Псих я, честное слово, завезла себя черт знает куда, на этот пахнущий собаками двор». Заснула она под самое утро.
2: «Тетя, это вы раненая?»
0: «Что такое? Ее до сих пор никто не называл тетей». Ольга с трудом открыла глаза. Мальчик и две девочки, одна из них черненькая, с мелкими косичками, узбечка, сидели на корточках возле тюфячка и с жадным любопытством разглядывали Ольгу.
2: «И вечно ты все перепутаешь, Танька», – нахмурился мальчик. «И вовсе не она раненая, а ее отец убитый. Верно, тетя? А вы раненых перевязывали на передовых, да?»
0: И взял одну из ее туфель. Черненькая пошмыгала носиком. Ей тоже очень хотелось что-нибудь взять из Ольгиных вещей, но она не решалась.
3: «А на войне разве в туфлях ходят?» —
0: спросила русая Таня, овладевая второй туфлёй. Ольге до смерти не хотелось отвечать. От бессонницы, слез и солнечного нагрева голова у нее болела до смерти. Ее даже подташнивало. «Когда как?» – ответила она, не глядя на детей.
4: «А вы бои, сражения были?»
0: – робко спросила черненькая.
2: «Да что ты спрашиваешь, Халима? Я же тебе говорил, что была!»
0: Довольно грубо ответил мальчик. Халима виновато приложила к своей смуглой шейке коричневые ладошки с розовыми ноготками и любовно уставилась на Ольгу.
4: «Халхин, сражения были. Ташкент ни один такой человек нету. Мужчины даже нету. Не то что женщин.
3: А мой папа больше всех о вас знает», — хвастливо заявила Таня. «Он все-все-все нам о вас рассказал.
4: И мы теперь 8-му номеру, это вот рядом, заявили, чтоб они к нам и не лазили на вас смотреть.
2: Вы только нам будете о войне рассказывать, директивно заявил мальчишка и протянул было руку к Ольгиным чулкам, но она решительно поднялась. Ну, идите, дети, я оденусь.
4: Мама! Тетя Оля уже разбудилась, кричала Таня. Ты слышишь, мама?
1: Наскоро умывшись под жестяным рукомойником и причесав вихры перед куском зеркальца, который принесла Халима, Ольга пошла в квартиру Сергея Львовича.
2: Хоп, джаны менцека каждим, захожу к Абасову. Знаешь его? Та, который раньше обздравотдел был. Захожу, говорю, какой такой специальность?
1: Рассказывал немолодой узбек, сидя боком у обеденного стола, на котором в ужасном беспорядке стояли закопченный эмалированный чайник, глиняный кувшин с молоком, сахарница, стаканы и кружки, и тут же лежали блестящие лепешки хлеба и пучки молодого лука. Лицо рассказчика в светлых оспинах было очень симпатично, пожалуй, даже красиво. Он был в халате поверх украинской косоворотки и в синих галифе, заправленных в легкие софьяновые сапоги. Доктор Сергей Львович, его жена Татьяна Васильевна и третий, видимо, родственник, сидели на кушетке, улыбаясь, внимательно слушали узбека.
2: «Какой такой специальность?» – повторил он, мельком взглянув на вошедшую Ольгу и продолжая рассказывать. «Мен большевик!» – говорю. «Хорошая специальность, а?»
1: «Молодец!» – воскликнул Сергей Львович. «Ну, хороший ответ!» «Ну, а Мельжан за словом в карман не полезет», – сказала жена доктора и, привстав, пододвинула стул Ольги. «Как спали?» «Холхенгол не снился?»
5: «Спасибо, очень хорошо спала. Я не помешала? Мне так неудобно, честное слово».
2: «Ай, доставьте вы, Оленька!» – отмахнулась Татьяна Васильевна и тут же обратилась опять к Амельджану, а потом к Ольге. «Ну, дальше, Амельджан! Ух, у нас тут потрясающие дела творятся!»
1: Амельджан Шарипов, отец маленькой Халимы, только что вернулся из Ферганы, где собственными глазами видел, как народ лихорадочно готовится к строительству Большого Ферганского канала, именуемого теперь кратко БФК. Перед приходом Ольги он как раз и рассказывал, что был в горкоме партии и просил отправить его на трассу канала, и как ему в этом отказали, сославшись на то, что у него нет технической специальности.
2: На что Амельджан и сказал тогда, что у него есть, отчего же, хорошая специальность. Он большевик.
1: «Ну и чем же кончился разговор?» – спросил доктор.
2: «Ха, медбил Майман, чем кончился? Он не согласный, я не согласный. К Усману Юсупу уходить надо».
5: «Нет, я просто удивляюсь», – воскликнула Татьяна Васильевна. «На трассу канала выйдет 150 000 человек, людей, желающих вложить в дело всю душу.
2: Так значит, и посылать надо в первую очередь тех, кто сам хочет».
1: «Ну, это ерунда», – заметил до сих пор молчавший родственник. «Эдак у тебя вся республика в 3 дня выскочит на канал, а здесь кто останется?» «Нет, порядок тут нужен крепкий, и обижаться на отказы нельзя, Амельджан. Ты чем занимаешься?»
2: «Заведуешь столярной мастерской. Ну, а там совсем другой опыт нужен».
1: «Ха! А я что говорю? Что я доктор хочу быть? Или инженер?
2: Я лопаткой работать буду, в чем дело?»
1: «Ну, конечно, что ты говоришь, Петр? Ну, разве можно упустить такой случай?» – волновалась Татьяна Васильевна. «Петя, а ты не знаешь, где сейчас профессор Кирженевский?» – спросил доктор.
2: «Ну, где ж ему быть? Там же, на БФК».
4: «И Кирженевский пошел?
2: Ну, да я ж тебе говорю, Сергей, все там!» – опять зашумела Татьяна Васильевна. «Ведь гигантское ж дело! А мы тут тыл, понимаешь ты? Глубокий тыл! Очень красивое дело получается! Все народ как пьяный, Аллах Белса, а он какую специальность имеешь? Ух ты! И шаг, честное слово, нет, пойду ЦК, Юсупов поговорю».
1: «Ну и правильно», – сказал доктор, – «а сейчас попьем чайку и разойдемся по делам». Вечером у доктора были гости.
5: И Ольга упросила хозяев не знакомить ее ни с кем. Я посижу тут у ворот, помечтаю, а потом потихоньку лягу спать на том же месте, что и вчера. Можно так, Сергей Львович?
6: Ладно, пожалуй, так будет лучше. А попозже я проведаю вас.
5: Он ушел к гостям, а Ольга тотчас свернула к квартире Шарипова.
7: «Халима!»
5: – тихо позвала она.
7: «Ау! Мы!»
5: Тоненькая фигурка в пестром халатике вынырнула из темноты. «Где отец?»
7: «Тссс! Папа Фергана поедет. Никто не знает. Будто болеет, больной. А он Фергана. Позови его. Уйджаным сейчас».
5: Амельджан вышел почти неслышно. «Как ваши дела, товарищ Шарипов?»
6: «Бюрократизм. Прямо бюрократизм».
5: «А что?»
6: «Как басмач еду. Через один час. Что будет, будет».
5: «А что, если и я с вами?»
8: Амельджан почесал за ухом и сдвинул на затылок тюбетейку.
6: «А доктор, не имеешь интереса жить?»
5: «Нет, зачем? Я хочу тоже на БФК».
8: Амельджан присел на корточки, оторвал от куста веточку и поковырял ею в зубах.
6: «Неинтересно получается. Обвинение будет. Мне обвинение. Доктор ругать будет. Его жена скандал сделает. Зачем, скажет, зачем? Не знаю, как это по-русски сказать».
5: «Ну, хорошо. Счастливо вам, товарищ Шарипов. Пусть тебе хорошо будет, пожалуйста». Амельджан ушел, а Ольга медленно побрела по двору, обдумывая, что ж теперь предпринять. Но вот она остановилась и решительно опять повернула к двери Шарипова.
7: «Халима!
5: Ай!
7: Халима, детка моя, принеси мой чемодан от доктора. Только тихо-тихо. Хоп! Я разведка сделаю».
5: Шорох босых ног по песку, глухой стук чемодана о двери, тяжелое дыхание Халимы, и Ольга прижала к себе худенькое тельце, целуя мохнатые, похожие на ласковых пчел, глаза девочки. «Ты у меня одна, родная Халима.
7: Ой, Джанима, ты такой красивый, ты такой один.

по станции спокойно всех уверял, что они непременно уедут с этим поездом. Ольга подбежала к ближайшему вагону в тот момент, когда со стороны паровоза пронесся звук дергающегося состава. Проводник подхватил ее чемодан, опустил его на плечи двух богатырей, ближе всех стоявших к нему в тамбуре, и втянул на площадку Ольгу. Было так тесно, что некоторое время ноги ее не касались пола. Ничего, главное, еду. Посмотрим, что это за канал. Фергана. Раннее утро. Алло! Алло! Говорит переговорная. Товарищ Ахундов, корреспондент Березкин не может проснуться. Что? Он просил разбудить его через 20 минут, а прошло 40. Ну, а он не отвечает. Ахундов, зевая, спросил: барышня, а в штаб БФК его не вызывали? В мое дежурство не вызывали. Ахундов услышал ее зевок и спросил: спать здорово хочется? Ой, жуть! Вторую смену одна. Ну, так как же быть с товарищем Березкиным? А вас как зовут, девушка? Шура. Шурочка, дайте ему звонком по голове еще минут через 30. И мне тоже. Я тоже посплю полчасика. Хорошо. А вам зачем нужен Березкин? Меняться новостями? Угадали. Ну так спите, я вам подсоберу кое-какие новости. Покойной ночи. И вот прошло уже 2 часа, а Шурочка не могла разбудить ни Березкина, ни Ахундова. Посмеявшись про себя, она сдала смену и направилась домой. Но дорогой, вспомнив невысокого ловкого паренька в кремовом чусчевом костюме, которого она не раз видела у себя на переговорной, Шурочка решила все-таки зайти в редакцию и выполнить свое обещание разбудить Ахундова. В редакции творилось что-то неслыханное. Суматошная толпа газетных работников бегала, спорила, бронилась, носясь взад и вперед. Кто-то, закрыв руками голову, принимал телефонограмму, кто-то передавал новости в Ташкент. Двое или трое диктовали машинисткам, таким злым, что это бросалось в глаза за много метров. Несколько человек писало, скрючившись за ученическими партами. Ахундов спал, обхватив руками телефон, который звонил, не переставая. «Канал уже построили, а вы все спите!» – прокричала Шурочка почти в самое ухо Ахундова. «А Березкин?» – ревниво спросил Ахундов, как только пришел в себя. И, узнав, что тот еще не разбужен, весело расхохотался. «Честное слово даю вам, Шурочка, что 2 флакона крымской розы за мной! А сейчас, одну минуточку!» Он тут же куда-то скрылся и через минуту явился с 4 стаканчиками мороженого. Правда, теплого и не шоколадного, но все-таки это был красивый поступок. Теперь, умоляю, расскажите новости. Шурочка лизнула мороженое и зашептала, делая таинственное лицо, хотя то, что она сообщала, знала уже добрая половина города. Иностранцы приехали, чехи, еще кто-то. Собираются на канал и ищут переводчиков. У них своя переводчица заболела, подумайте. Ахундов схватил Шурину руку с бумажным стаканчиком мороженого и поцеловал почему-то в часы. Это такая новость, Шура, что вся моя работа как начинающего корреспондента теперь зависит лично от вас. Фраза эта напоминала предложение руки и сердца и очень смутила Шуру. Но Ахундов угрожающе продолжал. Какого переводчика? С узбекского? Ну, Шура, говорите, быстро, быстро! Ну, с узбекского, наверное, отвечала Шура, не понимая, чего он так волнуется. Им еще, правда, нужно и с русского, так я слышала, но, кажется, нужнее с узбекского. Вы такой замечательный товарищ, Шура! Ахундов опять схватил Шурину руку. Она быстро успела передвинуть ремешок часов к самому запястью, но он не поцеловал, а только разбрызгал мороженое и убежал, помахивая рукой. Получилось как-то не очень стильно, подумала Шура, доедая мороженое. Смяв пустые стаканчики, она бросила их в урну и направилась к выходу. Нет, он все-таки интересный.

0: Сразу видно, что чистый парень. Ей очень хотелось, чтобы он был чистый, благородный парень. Она шла домой не торопясь. Комнатка у нее была маленькая, без окна, со стеклянной дверью, выходящей на хозяйскую галерею, теперь битком набитую приезжими инженерами, что очень стесняло Шурочку. Что инженеры были народ шумливый, не всегда помнящий, что рядом живет девушка. О, если бы у меня был попугай, так он, бог знает, каким словам выучился бы. Не раз жаловал Шурочка своей подруге. Проходя тенистой улицей, Шура вдруг остановилась. На каменном крылечке одноэтажного домика, прислонясь спиной к стенке, спала девочка. Никто из прохожих не обращал внимания на спящую. Появление в городе чужих людей стало делом обычным. Но Шура как-то сразу определила что-то ненормальное. Вот дура какая. Поставила так чемодан, что украдут обязательно. И точно спящая была ей знакома, она без церемонии коснулась ее плеча. «Ты что, в уме? Нет? Разве так можно? В дом постучала бы!» Я звонила, никого нет. Вон записка висит, все на канале. Не удивляясь вопросу, ответила девочка. Хотя, пожалуй, уже не девочка, а девушка. «Да вы откуда?» – спросила Шура. «Из Ташкента. А вообще с Холхенгола».
1: «С какого Холхенгола?»
0: «Ну, с какого, будто у нас их много». «Так чего же вы не организованы через штаб БФК?» «Ну, отчего-отчего? Бывает так. Слушайте, у вас тут есть какая-нибудь гостиница?»
1: «Ну, есть, конечно, да ведь сейчас все занято. Что вы, одна в городе, что ли?»
0: «А у вас, между прочим, документы есть?» Вот пристала. «Ну, какое вам дело, есть или нет?»
1: «Эш ты какая!
0: А такое дело, что если вы правда с Холхенгола, так я могу вас взять к себе. У меня своя комната. Пока же я чужого человека могу к себе позвать?» Ольга ничего не могла возразить против такой элементарной бдительности и протянула комсомольский билет.
1: «Вот теперь другое дело!» – сразу подобрела Шура.
0: «Давайте знакомиться. Я телефонистка с Междугородней, Шура Ремезова, и тоже комсомолка». Она протянула свой комсомольский билет. «Правда, членский за этот месяц не заплачен, но тут сейчас такое творится, голову потеряешь». «Так вы на БФК?» «Да очень хочется».
1: «Ну, так пошли ко мне, по дороге поговорим».
0: «Это здорово, что вы с Холхенгола. Сегодня расскажете, да? А я вам все про БФК расскажу». Они взяли чемодан и, толкаясь об него, пошли к Шуре. Однако отдыхать девушкам не пришлось. Инженеры, как назло, были дома, и, узнав, что Ольга с Холхенгола, ввалились в Шурину комнату и наперебой начали приглашать ее в свою партию. На что Шура, к величайшему удивлению Ольги, заявила, что она уже завербована в редакцию местной газеты «Кахундову».
1: «Ой, и правда! Ты ж, наверное, языки знаешь».
0: «Да я, собственно, владею английским почти прилично. И чуть-чуть говорю по-французски, только кому это нужно?»
1: «Красота! Кому, иностранцам? Красота! Сейчас побегу к Ахундову, он скажет в обкоме комсомола и полный порядок. Ты тут располагайся, а я живу туда и обратно. Товарищи, дайте поспать человеку с дороги!»
0: Кинула она на ходу инженерам и вылетела из комнаты. Но спать Ольге уже не хотелось. Она, кажется, впервые после смерти отца радостно улыбалась. «Это мой первый взрослый день», – думала она. «Первый шаг внутреннего совершеннолетия. Кажется, все будет хорошо. И Шура, и работа, и все». Автодрезина с гостями-иностранцами бежала к Алтеа-Рыку. Было так жарко, что казалось, будто внутри все воспалено и распухает до осязаемости. Платье нагревалось, как под утюгом, и по голым ногам поднималась такая горячая краснота, что казалось, еще мгновение все вспыхнет на Ольге огнем. Свет солнца был известково бел, и от всех предметов шло струйчатое дрожание, как от сахара в стакане чая. А по дорогам неслись грузовики, арбы, скакали конные, ехали в задранных до пояса халатах велосипедисты, группами шли пешие с одеялами на плечах. Вероятно, так же сходились табориты к Яну Жишке, взволнованно сказал доктор Горох, чех по национальности и, как позднее выяснилось, американский подданный. «Табориты не знаю, а вот под Уэску действительно так сходились», отозвался испанец Хозе и негромко добавил: «У человека, изменившего своей родине, не может быть истории». Он явно подчеркивал свое нерасположение к нему. «Я бы хотел попросить господина Белоногова», снова заговорил доктор Горок, «нельзя ли нам рассказать, как начались работы на канале, как жили инженеры и как население относилось к их работе?» Ольга перевела. Водитель дрезины сочувственно взглянул на Белоногова и сказал: «Дадут они вам жару, Аркадий Васильевич». Инженер Белоногов, прикомандированный штабом БФК сопровождать гостей, был явно не в духе. Услышав вопрос Горок, он на минуту замялся. Он не был уверен, нужно ли рассказывать о том, что инженеры-трассировщики жили в кибитках и пыльных чайханах. И случалось, что и питались как попало, потому что на еду не хватало времени. Бывало, и не спали по целым суткам, потому что как не спешили, а все-таки отставали от нужных темпов. Обо всем этом было длинно рассказывать, а главное, можно было остаться непонятым. И Белоногов что-то очень общо промямлил в ответ. Но Горок не унимался. «Ольга, спросите его, пожалуйста, что его больше всего беспокоило тогда самого?» Ольга перевела. «Меня?» Белоногов почему-то с ненавистью посмотрел на Ольгу. «Меня все беспокоило. И проект, и то, как к нему отнесутся в Москве, и недостаток лопаты. Да нет, вы скажите ему, что не то интересно, что меня беспокоило, а что колхозников, народ. А что их беспокоило, утвердят в Москве строительство или не утвердят?» «Простите, а почему бы в Москве могли не утвердить?» Оживился доктор Горок, держа на готове карандаш. «А по многим причинам. Мог не удовлетворить доклад узбекского правительства. Могло не быть уверенности, что мы тут толково организуем дело. Шутка ли вывести в пески 150 000 человек и так все организовать, чтобы и сыты все были, и здоровы были? Стало быть, теперь это все вполне организовано», улыбаясь, спросил Горок. «А вы будете иметь возможность сами ответить на этот вопрос, осмотрев трассу канала», с достоинством ответил Белоногов. В это время дрезина как раз пошла мимо станции Серова, где трасса канала шла совсем рядом с железной дорогой, и из вагончика иностранцам был хорошо виден лагерь строителей. Горели и дымились костры с большими котлами для плова. Повара свежевали бараньи туши. Длинной шеренгой стояли десятки многоведерных блестящих самоваров, как трубы духового оркестра, и над ним развивалось красное знамя. Землекопы, углубившись в грунт выше колен, были видны лишь по пояс, и их мокрые спины так и блистали на солнце. Тачечники и носильщики сновали туда и сюда. Ребята с медными чайниками в руках степенно обходили работающих и протягивали землекопам большие кружки с водой. А какой-то старик, сидя на корточках, заводил патефон, и по всему участку разливались звуки бравурного марша, в ритм которому шла работа. Довольный Белоногов искоса поглядывал на гостей. И доктор Горок, поймав на себе этот взгляд, улыбаясь, сказал: «Очень интересно! Это похоже на поле сражения, только без мук и смертей. И вдруг этот благословенный оазис оборвался, как старая кинолента, и дрезина помчалась среди песков. Казалось, что где-то рядом вспыхнул огонь. Такая яркая, утомляющая глаз желтизна полыхнула за окнами. Ветер баламутил острые гребни песка и делал из воздуха жесткую песчаную болтушку. Уже поскрипывало на зубах, руки от налипшего песка становились шершавыми, начинали болеть глаза. Белоногов подсел к окошечку водителя и спросил: «Ну что, ни черта не видишь, Охременко?»
2: «Ничего, Аркадий Васильевич».
0: «Господа!» – волновался Горок. «Это обязательно нужно фотографировать!» «Стой! Стой, Охременко!» – вдруг резко закричал Белоногов. На перерез дрезине мчался конный. Вагончик с визгом остановился. «В чем дело?» – высунувшись из вагончика, прокричал Белоногов.
1: 16-й участок взял первое место! Слышишь? Первенство взял! Дай знать на 29-й на Багдадской! Сегодня ночью 300 человек выходят, понял? Что встречали их, понял?»
0: И, рванув коня, он словно растаял в песчаной мути.
2: «Фу, черт, напугал! Давай, Охременко, люди за 10 дней месячный план выполнили, а мы тут катайся ни с того ни с сего». «Верно, Аркадий Васильевич». Охременко шепотом ругнулся и дал такого газа, что с непривычки можно было язык откусить от такого рывка.
0: И хотя все гости высказались за то, чтобы больше не останавливаться до головного участка, все же у станции Ванновской дрезину опять задержали. Группа строителей встала на путях и, размахивая руками, что-то неистово кричала. «Что они кричат? Что они кричат, господин Ахундов?» – волновались гости. «Да я еще сам не разберу», – отвечал Ахундов, напряженно вслушиваясь в крики толпы. «А, понял! Это знаменитый земляков Дунан Дусматов дал снова огромную выработку», – перевел Ахундов. «Они кричат, что только что к нему проследовали азербайджанские гости».
1: «Аянчи курганцев видели?» – кричали из толпы Ахундову. «Пусть сводку дают! Сводку с верховым пусть посылают, а то не знаем, где мы, впереди или сзади!»
0: Толпа все увеличивалась. «Желаете побеседовать?» – обратился к гостям возбужденный Ахундов. Ему до смерти хотелось переводить с узбекского. «Охременко, сколько минут мы можем постоять?»
2: «Да какие тут минуты! В нашу пользу одни секунды остались! Составы ж идут один за другим!»
1: «Охременко! Охременко!» – кричал через головы людей какой-то добродушный парень. «Не возьмешь ли 4 ящичка профессору Кирженевскому? Оборудование, что ли, для бактериологических лабораторий? Будь друг, поховай под сиденье!»
0: И не успел еще Охременко ответить, как 10 ящиков были молниеносно погружены на автодрезину.
2: «Стой, стой, ты же говорил 4! А грузишь?»
1: «А это что?»
0: Водитель увидел огромные мягкие тюки. «Андронову библиотечку, ну будь друг!»
2: «Да ты что? Соображаешь что-нибудь, а? Да когда я Андронова увижу? Бери, говорю, назад. Стану я, так понимаешь, библиотеки развозить. Иностранцев везу, не видишь? Ну и хорошо, книги же, ну пусть чувствует. Охременко, ну будь ты человеком, Андронов же ждет».
0: «Возьмите, возьмите», – вмешался испанец Хозе, «то будет хорошо». Было непонятно, каким образом он догадался, о чем шла речь. «Ну, клади, чтоб тебя!» В это время к дрезине протиснулся немолодой прораб и злым, недружелюбным взглядом стал осматривать пассажиров дрезины.
3: «Ах, это вы, товарищ Белоногов, нашли время кататься, ей-богу!
2: Езжайте вы, заради бога, только время у людей отнимаете! А смотреть что? Один скандал!»
3: «А что такое?» – спросил Белоногов.
2: «Что? Палатки где? Не пейте сырой воды, где? С утра обещали титан, а его до сих пор нету. Этому вашему Фавиловичу голову отодрать мало».
3: «Ты ладно, не шуми. Я сейчас дам знать в штаб, чтоб поторопились», – сказал Белоногов и дал команду двигаться.
0: как вдруг опять подошла новая группа, на этот раз киргизы в пестрых стеганых халатах. И один из них, узнав, что среди гостей есть двое чехов, ни за что не захотел отпустить их от себя.
1: «Как можно?» – кричал он. «На Иссык-Куль нужно ехать, Джейлау смотреть.
0: У нас место есть, Орна называется. Там табуны какие, овцы какие, горы. Рукой взять можно. Тяньшань, слышал? Прямо на тебя смотрит. Не хочешь горы, другое покажем. Ореховые леса, нет, не сады, нет, леса. Видал когда-нибудь? Это Варслан-баба. Обязательно надо смотреть».
3: «Видите ли, — попытался вмешаться в разговор доктор Горок, — я хорошо вижу, отец. Я так далеко вижу, что даже знаю, где ты будешь большую радость иметь.
1: Ничего не говори, едем, там скажешь».
0: «Нам очень важно посмотреть канал, – сказал Хозе. — Это большое дело».
1: «Конечно, большое. Но ты ж его не копаешь. Приедешь, досмотришь. Большое дело. Как будто до Бафека у нас все маленькие дела были. У нас все время большие дела».
0: «Слушай, Мадрид, ты молчи. Ты мне верь. Если б ты меня взял к себе в Испанию, я б не вытерпел, поехал. Когда человек зовет к себе в дом, не надо ему говорить, что у него маленький дом, нехорошо. Сначала посмотри, потом говори».
3: Он с дьявольской настойчивостью продолжал уговаривать, и пришлось ему клятвенно пообещать, что вся группа, пробыв еще с неделю на канале, приедет к нему в Киргизию, и тогда пусть он с ними делает, что хочет. Он каждому потряс руку, а к Ольге обратился особо: «Имей совесть, дочка. Ты наша советская. Ты должна насчет дружбы народов свой подход иметь. Смотри, большую надежду на тебя имею». Он ловко прыгнул на мохнатую злую лошаденку и поскакал, размахивая плетью.
0: «Образованный человек, — сказал ему вслед Ахундов, — инструктор киргизского обкома. Фучика сопровождал. Русский язык знает. А в свободное время сейчас занимается английским».
3: «На всякий случай, — улыбаясь, сказал доктор Горок. —
0: Да, на всякий пожарный случай, — тоже улыбаясь, ответила Хундов.
3: Хозе, наблюдавший за этой сценой, вдруг не выдержал и в восторге воскликнул: «Ольга, сердце мое, спросите вашего Ахундова, могу ли я вечером петь перед колхозниками?» Ольга перевела.
1: «Ой, какой материал! — закричал Ахундов. — Я ж напишу в республиканскую газету «Испания в Фергане». Конечно, можно!»
3: Он громко сообщил об этом строителям, и те бурно закричали: «Который испанец, покажи!» Хозе вышел вперед и потряс сжатым кулаком.
1: «Ничего, крепкий, на армянина похож. Скажи ему, вечером ждать будем. Женатый он, нет? Пусть приезжает, женим. Потом к нему в Испанию в гости поедем».
3: Тут толпа точно по сигналу расступилась, и девушка в длинном широком халате с косичками-ручейками протянула Ахундову новую тюбетейку. «Скажи ему, пусть наденет. Скажи, от нашего комсомола». И когда Хозе водрузил ее подарок на свою лохматую голову, поднялась настоящая овация. Хозе не выдержал и запел: «Четыре мятежных генерала, четыре мятежных генерала, четыре мятежных генерала, мамитамия, хотели нас предать, хотели нас предать, мамитамия». Под бурные аплодисменты строителей дрезина, нагруженная до отказа, наконец тронулась.
0: «Ольга, сердце мое, — воскликнул Хозе, заломив тюбетейку на затылок, — красивый я Я видел по вашим глазам, что вы сначала думали, фу, какой некрасивый носатый парень, а сейчас не думаете этого. Почему?
1: Потому что я испанец. Войтл, правильно я говорю? Обратился он к своему товарищу чеху.
0: Ладно, отстань, ты мне мешаешь думать. А ты о чем сейчас думаешь, Войтл?
2: Я думаю, если бы Юлиус Фучик это видел, если бы он только видел все это, ему было бы сейчас в 1000 раз легче. Русские сами не понимают, кто они. Они не понимают, почему я хочу всех их расцеловать.
0: Спустя несколько дней Ольга, получив выходной день, осталась одна с 30 рублями аванса, наспех сунутыми ей Ахундовым, и с поручением во что бы то ни стало разыскать корреспондента Березкина и узнать у него новости о канале. Время шло к полудню, когда, миновав пыльные улицы Кишлака, она вышла к трассе канала. Березкина в штабе еще не было, но его ждали с минуты на минуту, и Ольга присела на бревнышки. Вдруг из палатки выскочил мужчина в одних трусах и, обращаясь к Ольге, сказал: «Беги-ка, дочка, к Амельджану, зови его сюда, скажи, Юсупов приехал».
2: «К какому Амельджану?»
0: «Ай, любой пионер знает, беги скорей!»
2: Ольга, оправив юбку, побежала, сама еще не зная, где искать этого Амельджана и кто он, собственно.
0: Когда она спрашивала у встречных строителей, кто такой Амельджан и где он, все удивленно пожимали плечами. Амельджана не знает. Но где он, ответить никто не мог. Проискав его не менее часа, она вернулась к той же палатке штаба и тут, неподалеку от маленького рычка, увидела Амельджана. Милый, знакомый по Ташкенту Амельджан Шарипов был окружен группой людей, что-то серьезно обсуждавших, и глаза всех этих людей были устремлены на него.
4: «Я какой инженер, – говорил Шарипов, – я плотник, но я такое мнение имею, зуб у моделька маленький. Надо длинный делать. А потом я так скажу, и дырка маленькой. Надо колодец копать, чтоб вода сначала, как баран в стенка, ударилась».
2: «И сколько времени займет переделка модели?» – мрачно спросил Юсупов.
5: «Недели две», – виновато ответил, очевидно, автор проекта.
2: Юсупов резко повернулся и, ни слова не сказав, сердито зашагал к штабу. Автор смущенно взглянул на товарища и сказал: «Ну что ж, пишите акт. Проект ни к черту».
4: «Зачем так? Эх!
0: Хорошая моделька! Поправка сделай, и все. Самокритик у тебя чересчур, знаешь, такой. Лучше на деревянной моделька скандал иметь, чем на бетонной, нет?»
4: «Ты слушай, для новой моделька мне 4 дня хватит».
0: «Что? Ты с ума сошел, 4 дня?
4: «Да не сошел он, отбился, сделаю».
2: Инженер серьезно посмотрел на Амельджана и вдруг бегом пустился догонять Юсупова.
0: Ольга, наблюдавшая эту сцену, решилась наконец подойти к Шарипову.
4: Халхин-Гольская сестричка, привет!
6: Какой специальность имеешь?»
0: Оба засмеялись. «Амельджан, а вас обязательно надо в газете написать».
6: «Уже 5 раз был в газете. Я такой задачкой имею. Каждую неделю 1 статья про меня. А что ты думаешь? Никогда простить не буду Абасову. Специальность, говорит, не имею. Какой человек!»
0: «Амельджан! – крикнул запыхавшийся инженер. — Вот товарищ Юсупов и Березкин не верят, что ты справишься за 4 дня.
2: «Березкин! – радостно вскрикнула Ольга, вдруг вспомнив о поручении Ахундова.
0: «Да, Березкин! – отвечал плечистый высокий человек с веселыми глазами. – Это вы меня искали?»
6: «Я!
7: Ну, здравствуйте, что хорошего скажете?
5: Да нет, это вы что скажете? Товарищ Ахунтов поручил мне узнать у вас что-нибудь новое о канале.
1: Ох, вот как, у меня?
5: Ну, так вы скажите вашему Ахундову, что, возясь с иностранцами, он прозевает канал.
7: Кстати, как вы вводите гостей в курс событий? Возили вы их на участок Чукуркунинского сельсовета?
5: Не возили. А колхозники этого участка переправили туда свою передвижную электростанцию и осветили участок длиной в километр, чтобы работать там по ночам.
7: Ну, а на Сакенский дюкер возили?
5: Нет. Ну, вот видите, ерунда какая.
7: И на Каламаш-Сай, и на Найман-Сай тоже не возили. Да что же вы им тогда показывали? Что под руку подвернется?
5: Он безнадежно махнул рукой и вырвал из блокнота листок бумаги. Вот вам маленькая корреспонденция оттуда. Прочтите ее вашим иностранцам. Кстати, как настроены гости? Действует на них канал?
8: Ой, здорово действует. Хозе Мираль даже вчера сказал, что это торжество коммунизма.
5: Ну, это он перегнул.
8: Нет, конечно. Машин еще мало, ручного труда много, но по настроению людей здорово, очень здорово. Березкин задумался.
5: «Так мне идти?» – осторожно спросила Ольга.
8: «Валяйте, да, присмотритесь к этому Абильджану. Расскажите о нем вашим иностранцам. Стоящий человек».
5: Ольга ответила, что уже знакома с ним и обязательно пригласит его к иностранцам. Спустя несколько дней иностранцы сами пришли к Амельджану. Хозе, дружески пожимая ему руку, спросил, какая же у него сейчас специальность. Амельджан с достоинством оглядел всех, вынул из потертого бумажника 5 собственных портретов, вырезанных из газет, разложил их на ковре и спросил,
6: видна загадка.
5: «Нет», – улыбаясь, отвечал Хозе, – «не видна загадка».
6: «Сейчас мы будем читать, что написано под карточка.
8: Давай, Ахундов, сначала это читай, потом это и это. Громко читай».
5: Под карточками значилось «знатный плотник Амельджан Шарипов». Знатный бетонщик Амельджан Шарипов, знатный каменщик Амельджан Шарипов, знатный повар Амельджан Шарипов, знатный пропагандист Амельджан Шарипов.
6: А этот Абасов что говорил?
1: Специальность, говорит, не имеешь.
6: И шаг, честное слово.
5: Довольный произведенным впечатлением, Амельджан лукаво глядел, как Войтл готовился его сфотографировать.
6: «Слушай», – громко сказал он, обращаясь к Ольге, – «с меня один человек картинка сделал. Вот какой калибр! Маленький, совсем маленький». И я отказал. Говорю, мой рекорд 5 раз выше меня, а картинка 5 раз меньше не пойдет. Авторитет не будет. И расхохотался вместе со всеми.
5: «Доктора Анисимова здесь не встречали?» – Амельджан спросила Ольга.
6: «Здесь! Здесь он забыл совсем! Салам тебе посылал!» «Приехал как доктор, а болезни пока нет, пропаганда работает. Газет громко читает. Хороший человек, настоящий большевистский специальность имеет. И докторова бабы тоже здесь шумит, кричит, всем мешает.
8: Деньги у тебя есть? Скажи, надо, нет?»
6: «А то нехорошо будет».
5: Порывшись в бумажнике, он протянул Ольге 50 рублей. «Держи, доктор велел. Ларек разной красивой вещи имеется». И уже больше не обращая внимания на смущенную Ольгу, начал длинный рассказ о том, как он замечательно жил это время. Горок пытливо разглядывал узбека и тихо сказал, «Войтл, спросите его, что он думает о возможности близкой войны?» Войтл, восхищенно слушавший Амельджана, не сразу понял Горока.
9: «Что? Ах, о войне, так вот вы сами и спросите. Горок не замедлил задать этот вопрос, как только Амиджан кончил рассказывать. Он ответил не прямо. Он начал с того, что канал не тем только важен, что даст воду, а тем, что сооружен, как никогда и нигде не сооружали, волей народа, и что слух об этом пойдет дальше, чем пойдет вода. И вы, дорогой гость, свое слово о канале имеете, и ваше слово очень далеко полетит, если твой, конечно, захочет. Когда один человек подвиг сделал, мало кто видит. Один птица прибежал, еще весна нет. Два птица прибежал, тоже весна нет. Когда 1000 птиц, тогда весна. Разве один человек тут? И сколько дней подвиг и сделают, а? Разве это можно скрыть? Он распахнул руки, точно принял в них эхо народного подвига и закончил так. И если надо будет, и на войне также вместе подвиг сделаем.
10: Имя твое – птица в руке, имя твое – льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое – 5 букв. Мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту. Камень, кинутый в тихий пруд, всхлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое – ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон глубок. Нежный призрак, рыцарь без укоризны, кем ты призван в мою молодую жизнь? Во мгле сизой стоишь, ризой снеговой одет. То не ветер гонит меня по городу. Ох уж третий вечер я чую ворога. Голубоглазый меня сглазил снеговой певец. Снежный лебедь мне под ноги перья стелет. Перья реют и медленно никнут в снег. Так по перьям иду к двери, за которой смерть. Он поет мне за синими окнами, он поет мне бубенцами далекими, длинным криком, лебединым кликом зовет. Милый призрак, я знаю, что все мне снится. Сделай милость. Аминь, аминь, рассыпься. Аминь. Ты проходишь на запад солнца. Ты увидишь вечерний свет, ты проходишь на запад солнца, и метель заметает след. Мимо окон моих, бесстрастный, ты пройдешь в снеговой тиши. Божий праведник мой прекрасный, в свете тихий моей души. Я на душу твою не зарюсь, нерушима твоя стезя. В руку бледную от лобзаний не вобью своего гвоздя, и по имени не окликну, и руками не потянусь. Восковому святому лику только издали поклонюсь, и под медленным снегом стоя опущусь на колени в снег, и во имя твое святое поцелую вечерний снег, там, где поступью величавой ты прошел в снеговой тиши. Свете тихий, святые славы, вседержитель моей души. Зверю берлога, страннику дорога, мертвому дороги, каждому свое. Женщине лукавить, царю править, мне славить имя твое. У меня в Москве купола горят, у меня в Москве колокола звонят, и гробницы в ряд у меня стоят, в них царицы спят и цари. И не знаешь ты, что зарей в Кремле легче дышится, чем на всей земле. И не знаешь ты, что зарей в Кремле я молюсь тебе до зари. И проходишь ты над своей Невой, а ту пору как над рекой Москвой, я стою с опущенной головой, и слипаются фонари. Всей бессонницы я тебя люблю, всей бессонницы я тебе внемлю, а ту пору как по всему Кремлю просыпаются звонари. Но моя река да с твоей рекой, но моя рука да с твоей рукой не сойдутся, радость моя, доколь не догонит заря зари. Думали, человек, и умереть заставили. Умер теперь навек. Плачьте о мертвом ангеле. Он на закате дня пел красоту вечернюю. Три восковых огня треплются суеверные. Шли от него лучи, жаркие струны по снегу. Три восковых свечи солнцу-то светоносному. О, поглядите, как веки ввалились темные! О, поглядите, как крылья его поломаны! Черный читает чтец, топчутся люди праздные. Мертвый лежит певец, и воскресенье празднует. Должно быть, за той рощей деревня, где я жила. Должно быть, любовь проще и легче, чем я ждала. Эй, идолы, чтоб вы сдохли! Привстал и занес кнут, и окрику вслед охлест, и вновь бубенцы поют. Над валким и жалким хлебом за жертью встает жерть, и проволока под небом поет и поет смерть. И тучи оводов вокруг равнодушных кляч, и ветром вздутый калужской родной кумач, и посвист перепелов, и большое небо, и волны колоколов над волнами хлеба, и толка немца доколе не надоест, и желтый-желтый за синей рощей крест, и сладкий жар, и такое на всем сиянье, и имя твое, звучащее словно ангел. Как слабый луч сквозь черный морок адов, так голос твой под рокот рвущихся снарядов. И вот в громах, как некий серафим, оповещает голосом глухим откуда-то из древних утр туманных, как нас любил слепых и безымянных за синий плащ, за вероломство грех, и как нежнее всех ту, глубже всех в ночь канувшую на дела лихие, и как не разлюбил тебя Россия, и вдоль виска потерянным перстом все водит, водит, и еще о том, какие дни нас ждут, как Бог обманет, как станешь солнце звать, и как не встанет, так узником с собой наедине или ребенок говорит во сне, предстала нам всей площади широкой святое сердце Александра Блока. Вот он, гляди, уставший от чужбин, вождь без дружин. Вот горстью пьет из горней быстрины князь без страны. Там все ему, и княжество, и рать, и хлеб, и мать. Красно твое наследие, владей, друг без друзей. Други его, не тревожьте его. Слуги его, не тревожьте его. Было так ясно на лике его, царство мое не от мира сего. Вещи вьюги кружили вдоль жил, плечи сутулые гнулись от крыл. В певчую прорезь, в запекшийся пыл, лебедем душу свою упустил. Падай же, тяжкая медь! Крылья изведали право лететь. Губы, кричавшие слово, ответь, знают, что этого нет. Умереть. Зори пьет, море пьет, в полную сыть бражничает. Панихид не служить, у навсегда повелевшего быть. Хлеба достанет его накормить. А над равниной крик лебединый. Матерь, ужель не узнала сына? Это заоблачный он, версты, это последний он, прости. А над равниной вещая вьюга. Дева, ужель не узнала друга? Рваной ризы, крыло в крови, это последний он, живи. Над окаянной взлет осиянный. Праведник душу урвал, осанна. Каторжник койку обрел теплынь. Пасынок к матери в дом. Аминь. Непроломанное ребро, переломанное крыло, не расстрельщиками на вылет грудь простреленная, не вынуть этой пули, не чинят крыл. Изуродованный ходил. Цепок, цепок, венец из терни, что усопшему трепет черни, женской лести лебяжий пух. Проходил одинок и глух, замораживая закаты пустотою безгласных статуй. Лишь одно еще в нем жило — переломанное крыло. Без зова, без слова, как кровельщик падает с крыш. А может быть, снова пришел, в колыбели лежишь. Горишь и не меркнешь, светильник немногих недель. Какая из смертных качает твою колыбель? Блаженная тяжесть, пророческой певчий камыш. О, кто мне расскажет, в какой колыбели лежишь? Покамест не продан. Лишь с ревности этой в уме великим обходом пойду по российской земле. Полночные страны пройду из конца и в конец. Где рот его рана, очей синеватый свинец? Схватить его крепче, любить и любить его лишь. О, кто мне нашепчет, в какой колыбели лежишь? Жемчужные зерна, кисейная сонная сень, не лавром, а терном, чепца острозубая тень, не полок, а птица раскрыла два белых крыла,
11: и снова родиться, чтоб снова метель замела, рвануть его выше, держать, не отдать его лишь. О, кто мне надышит, в какой колыбели лежишь? А может быть, ложен мой подвиг и даром труды? Как в землю положен, быть может, проспишь до трубы. Огромную впалость висков твоих вижу опять. Такую усталость ее и трубой не поднять. Державная пажить, надежная ржавая тишь. Мне сторож покажет, в какой колыбели лежишь. Как сонный, как пьяный, врасплох, не готовясь, височные ямы, бессонная совесть, пустые глазницы, мертво и светло, сновидца, всевидца, пустое стекло. Не ты ли ее шелестящие хламиды не вынес обратным ущельем Аида? Не это ль серебряным звоном полна вдоль сонного герба плыла голова? Так, Господи, и мой обол прими на утверждение храма. Не свой любовный произвол пою своей отчизны рану. Не скаредника ржавый ларь, гранит коленами протертый, всем отданный герой и царь, всем праведник, певец и мертвый. Днепром разламывая лед, гробовым, не смущаясь тесом, Русь пасхою к тебе плывет, разливом тысячеголосым. Так, сердце, плачь и словословь, пусть вопль твой, тысяча которой, ревнует смертная любовь, другая радуется хору.
12: Товарищи, наша игра идет к концу. Вот этот фант должен сказать короткую, да, приятную для всех фразу.
13: Делает вид, что не знает, чем.
14: Вот вы отвечаете.
12: Ну что ж, я готов сказать короткую, приятную для всех фразу. Пожалуйста. Прошу всех к столу.
15: Очень хорошая фраза, короткая и ясная.
12: И разрешите мне сказать столь же короткий тост.
14: Ну, интересно.
12: С Новым годом, друзья!
16: С Новым годом!
17: С новыми победами!
18: С новыми домами!
17: С новыми заводами!
19: И с новыми романами о тех, кто строит эти заводы!
20: С новыми песнями!
21: С новыми операми!
22: С новыми куплетами!
23: И с новыми шутками!
12: С Новым годом! С новым счастьем, друзья!
16: С новым!

мы передавали новогодний эстрадный концерт «Приходите в гости». Авторы Владлен Бахнов и Яков Костюковский. Постановка Александра Конникова. В концерте принимали участие артисты эстрады, кино и московских театров. Музыкальное сопровождение, инструментальный квартет, артисты Рывчун, Кауфман, Миронов и Стратов. Автор песенки лифтера Сигизмунд Кац. Песенки влюбленного шофера Борис Макроусов. Новогодний вальс Юрия Слонова исполнял заслуженный артист Эстонской ССР Георг Оц.

0: 5 минут ретро с Игорем Макаровым.
1: Добрый день! Пришло время вспомнить одного из известных в прошлом деятелей отечественной музыкальной культуры. Николай Михайлович Стрельников. Композитор, дирижер, педагог, один из пионеров советской оперетты. Родился в 1888 году, а ушел из жизни в 1939. Его настоящая фамилия Мезенкампф. Начинал как музыкант. Его учителем был сам Анатолий Константинович Лядов, знаменитый композитор, профессор. Слава к Стрельникову пришла в конце 20-х годов, когда были

0: классический роман с Эберанж.
1: А для горного инженера или специалиста по газогенераторам? Та самая частная инженерная задача. Никогда еще он не чувствовал себя таким подавленным всем, что на него навалилось, и всем, что от него ускользнуло. Он заснул среди размышлений, полных горечи. Солнце ударило в глаза и разбудило. Серебристый тополек шелестел у самого окна. Занимался искристый день, суливший только хорошее. Молодое тело отдохнуло за ночь и не хотело ничего знать о тревогах духа. Умываясь во дворе, он крикнул матери: «Голоден, как собака!» и впрыгнул в окно, чтобы в ожидании завтрака получше одеться. На столе валялись материалы конкурса. При виде этих тусклых страниц Палька снова испытал вчерашнее разочарование, но быстро погасил его. Слишком солнечный день, слишком скучно предаваться досаде. Он выбрал самый яркий галстук и, повязывая его, заглянул на первую страницу конкурсного задания. Нет, ничего привлекательного. Вчера он еще не все разобрал, пожалуй, тут есть интересные вопросы. Но, конечно же, это не то единственное в мире дело, которое где-то, несомненно, ждет его. А все-таки занятно. Большая экономия на транспортировке угля. Очевидно, потребление угля частично вытеснится потреблением газа. Прямо по трубам из шахты? Надо подумать. В ожидании лучшего можно заняться этим, почему бы нет? Он открыл дверь и закричал во весь голос: «Голоден! Как собака!» Из кухни откликнулась мать. Жаль, что подземная газификация оказалось делом инженерным. Конечно, газогенераторщики набросятся, вероятно, уже набросились. Палька перелистывал материалы, прислушиваясь к шипению сала и стараясь угадать по запаху, что там жарится. И вдруг он заметил небольшой листок, подколотый в конце, после условий конкурса. Приложение. Статья Владимира Ильича Ленина «Одна из великих побед техники». Напечатана в 1913 году в «Правде». Что такое? Статья Ленина? Всемирно знаменитый английский химик Вильям Рамсей открыл способ непосредственного добывания газа из каменноугольных пластов. После первых же строк у него перехватило дыхание. Да ведь это, оказывается, совсем другое. Это же потрясающее, грандиозное дело. Не имея терпения читать все подряд, жадно выхватывал самое удивительное. Открытие Рамсея означает гигантскую техническую революцию. Способ Рамсея превращает каменноугольные рудники как бы в громадные дистилляционные аппараты для выработки газа. Громадная масса человеческого труда, употребляемого теперь на добывание и развозку каменного угля, была бы сбережена. Да что же это такое? Почему никто не знал об этом? В 1913 году, в подпольной «Правде», я родился год спустя, и с тех пор никто, ничего. «Павлуша, готова!» Было страшно оторваться от статьи, будто стоило выйти, и все развеется, как сон. Так вот, что такое подземная газификация угля. Не какая-то там экономия на транспортировке, не какое-то усовершенствование, а ликвидация подземного труда, экономика высшего коммунистического общества. И все это выпало мне. Больше 20 лет оно ждало меня, это чудесное дело, которое перевернет всю промышленность. Он дочисто съел завтрак, но так и не заметил, что нажарила мать. Теперь я, Павел Светов, разработаю и осуществлю его. Да, во что бы то ни стало. И будет то, что пишет Ленин при социализме. Освобождение миллионов шахтеров от подземного труда, сокращение рабочего дня, избавление от дыма и копоти. В корне изменится вся угледобыча. Значит, и наша шахта. Перестроится весь транспорт, электропоезда. Намного быстрее пойдет все-все.

0: строительство. Ух ты! Покончив с завтраком, он бросился перечитывать условия конкурса. Теперь, когда он понимал гигантское значение дела, материалы показались содержательнее. Но ясно, что сама комиссия понятия не имеет, как все будет. Это скажет он, Павел Светов.
1: Я? Может ли это быть? Я, именно я.
0: Успех приходит к упорным. Успех – это труд. Так разве у меня не хватит упорства, энергии, способностей? Да я всю жизнь положу. Только надо начинать немедленно, немедленно. С чего же? Он помчался в техническую библиотеку и перерыл ее всю. Сочинения самого Рамсея нашлись в разрозненных изданиях на английском и немецком языках. Палька впился в них, напрягая свои скудные познания и пользуясь словарями. Библиотекарша пыталась помочь ему, но быстро устала и предоставила ему одному хозяйничать на полках. Запыленный, голодный, с ноющей спиной он вышел из библиотеки, так и не узнав ничего об открытии Рамсея. Как ни странно, на улице темнело, в окнах загорались огни. Вечер? Ну, вечер так вечер. А надо пойти в лабораторию, только поесть бы. Поесть, а потом закрыться и думать, думать, думать. С этого и следовало начинать. Если бы у Рамсея что-то было, в Москве знали бы, как я не сообразил сразу. Он купил 2 батона и 1/2 кило колбасы. Федосеич, родненький, я тут поработаю, ладно? Он закрылся на ключ и сел на свое любимое место. Отсюда днем видно небо и верхушки акаций. Теперь за окном мрак. Ничто не отвлекает. Можно вытянуть ноги, заложить руки за голову и думать, думать. Когда Федосеич ранним утром пришел в лабораторию, Палька был там. По встрепанному виду аспиранта, по клочьям исчерканной бумаги на столе и на полу, лаборант безошибочно определил, что ночь не дала результата. Недопер. Если подсобить нужно, скажи, подсоблю. Палька обнял его и заглянул в его выцветшие глаза своими покрасневшими от бессонной ночи, но яркими, будто пьяными глазами. Не додумался и не сразу додумаюсь, но дело такое, что не жалко целый год не спать. А уж допро обязательно. И чмокнул старика в мягкую, только что выбритую щеку. Палька шел домой, расслабив мускулы и предоставив рукам и ногам болтаться, как им будет угодно. Мать выскочила навстречу, укоризненно покачала головой, но не успела спросить, где он провел ночь. «Ее зовут Химия, и она прелестна», — сказал Палька и грохнулся на стул. «Голоден, как собака», — сквозь зубы докончила мать. Он жадно ел, всецело отдаваясь этому занятию и по-прежнему ни о чем не думая. Зашел было к себе, постоял у кровати, но понял, что заснуть не сможет, и снова вышел из дому. Ноги вывели его в степь. Отойдя подальше, он лег прямо на землю, еще прохладную после ночи. Как давно он не был в степи утром, как здесь сильно и горьковато-сладко пахнет. Если смотреть снизу вверх, видно, как колеблется воздух, испаряется роса, колеблется и чуть-чуть искрится. В поселке каждое окошко сверкает, отражая солнце. И на мрачных скатах терриконов то тут, то там что-то поблескивает. И далеко-далеко среди городских крыш, еле проступающих в солнечном мареве, ослепительно сверкает стеклянная крыша нового универмага. А над всем этим ясным утренним блеском сколько видит глаз от одного края горизонта до другого, тянется пелена дыма и копоти. Над шахтами, над заводами, над железнодорожной станцией тянется, покачивается темная пелена, заслоняя голубизну неба. Этого не будет! Не будет дыма, грязи!